0: Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская привлекалась к административной ответственности, в том числе за пьяный дебош. Следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, несколько раз женщина привлекалась за мелкое хулиганство в 2021 и 2022 годах. Во вторник издание «Украинская правда» сообщило, что под Киевом нашли тело Березовской. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины. Напомню, вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал украинский бизнесмен Ермолаев. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту и смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Он добавил, что специалисты скорой помощи при ЧС должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями. Вокалист британской рок-группы Rolling Stones Мик Джаггер был замечен на трибуне во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Норвегии в Майами. Соревнования проходят на стадионе Hard Rock Stadium во Флориде. Чемпионат мира по футболу впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы можете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, приветствую! В эфире радио «Спутник» «Африканское турне». Для вас в студии работает российский африканист, востоковец, советник медиагруппы России. Сегодня Турал Керимов, африканский час традиционно в это время. Нам предстоит, будем говорить о российско-африканских отношениях на этой неделе преимущественно, благо созвучно названию нашей программы совершил в Африку турне глава МИД Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Четыре страны на этот раз удалось посетить шефу российской дипломатии на Черном континенте. Начался визит с Эфиопии. Далее последовал Нигер, Западная Африка. Оттуда Сергей отправился в Мозамбик. Ну и последним пунктом стало посещение Бурунди. Принимали на высшем уровне. В Бурунди принимали, ну, практически по протоколу государственного визита иностранных лидеров Сергея Викторовича. Говорили о многом, говорили о борьбе с терроризмом в Нигерии. Встречался наш министр иностранных дел со своими коллегами из, собственно, Нигера, а также Мали и Буркина-Фасо. Говорили о продовольственной безопасности. В Бурунди, кстати, большая часть вот этой информационной составляющей как раз-таки относится к данной тематике. Мозамбик традиционно партнер России в Африке, Советского Союза в Африке. В 1975 году всего лишь Мозамбик смог завоевать свою, отвоевать свою независимость от Португалии. Ну и вклад Советского Союза невозможно переоценить в этом смысле. Ну и, конечно же, Эфиопия. Эфиопия – одна из стран, с которыми Россия имеет давние отношения в Африке еще с 19 века, в том числе член объединения БРИКС, что очень важно. И в данном контексте, конечно, не отношения России непосредственно с Эфиопией, отношения России с Африканским Союзом являются сейчас, как, собственно говоря, Лавров отметил, приоритетом на долгие годы для Российской Федерации. Ну и было сказано, что Африка сейчас находится в стадии своего второго возрождения, очень правильно, как мне кажется, это подмечено. Ну и наши отношения тоже переживают ренессанс, приобретают новую форму. Об этом, обо всем, об итогах турне, о деталях этой поездки поговорим с Юрием Александровичем Любомирским, политологом, специалистом по Африке, кавалером Ордена за защиту Африки. Юрий Александрович, приветствую.
3: Добрый день, Турал.
2: У нас много стран африканских. Вообще, надо сказать, что с 22 года практически с десяток турне совершил Сергей Викторович на Черный континент. В том же Бурунди еще в 23-м году, совсем недавно, казалось бы, была большая российская делегация, также во главе с Лавровым. С странами Сахеля у нас тесные отношения. Во второй части эфира, кстати, будем говорить про Западную Африку, о том, как все-таки эта бесконечная война там может прекратиться. На этой неделе снова террористы начали наступление в ряде регионов Мали, которые были отбиты силами африканского корпуса и армии страны, вооруженными силами Мали. Но об этом через полчаса. Все-таки чем отличается этот визит от предыдущих? Ведь так или иначе, у нас действительно огромный простор для развития отношений, и просто так министры иностранных дел, тем более сверхдержав Российской Федерации, куда-то не ездят.
3: Как правильно уже сказали, это далеко не первое африканское турне Лаврова. Всегда выбирался какой-то набор стран, близких России, у которых с Россией или СССР еще были выработанные связи, либо на текущий момент мы ищем близкие точки политического и экономического соприкосновения. Но я бы отметил вот именно по этому турне, что именно эти четыре страны, они очень разноплановые по, скажем так, специфике и форме нашего взаимодействия, нашей дружбы, можно так сказать. Да? Я бы начал по порядку, с Эфиопии. Эфиопия, по моему личному мнению, одна из самых перспективных стран Африки с точки зрения геополитики и мировой экономики. Да? Большое население, выгодное геополитическое расположение на Африканском Роге, большие успехи, связанные с развитием энергетики, связанные с развитием инвестиций, с развитием, там, например, логистики, перевозок. И надо вспомнить ту же компанию Ethiopia Airways, которая является, наверное, самой успешной в Африке. И при этом Эфиопия – это член БРИКС, как вы уже так же сказали. Поэтому, наверное, из всех стран, которые посетил Лавров в этот раз, это наиболее глобальный партнер. Да? Какие были достигнуты с ним договоренности? Это развитие, конечно же, той же энергетики, где мы можем многое Эфиопии дать. Это добыча полезных ископаемых. И главный, конечно, базовый проект, касающийся энергетики, это АЭС. И если в ряде стран Африки эти договоренности, они перспективные, да, мы понимаем, что многие страны Африки готовы развивать атомную энергетику, но пока не готовы строить АЭС, то Эфиопия, она вполне готова этот проект реализовать на практике уже в ближайшее время, потому что растущую экономику, растущий потенциал промышленный Эфиопии нуждается в энергетической подпитке, стабильной, и Росатом, как ключевая наша технологическая корпорация, может Эфиопии в этом смысле помочь. При этом я бы обратил внимание на то, что Эфиопия, главный ее ресурс, это не полезные ископаемые, конечно, это население Эфиопии, это страна, которая обладает наибольшим, я бы сказал, позитивным трудовым потенциалом. И именно труд – это тот объект инвестиций, который интересует многие страны в Эфиопии. Потому что эфиопы, существует миф, и этот миф не полностью неправдивый, о том, что некая трудовая дисциплина в многих странах Африки, она очень негативная. Эфиопия – исключение из этого правила. Там высокий уровень образования, особенно в больших городах типа Аддис-Абебы, и готовность эффективно, дисциплинированно работать, на тех инвестпроектах, которые реализуют там страны Европы или Китай, или Арабские Эмираты. Поэтому я думаю, что в этом отношении России стоит так смотреть в этом направлении и вкладываться не только в традиционные отрасли, как энергетика или добыча полезных ископаемых, но и думать о том, что именно Эфиопия может быть воротами для наших именно предприятий, которые могут работать на ее территории, используя труд эфиопов для экспорта товаров в соседние государства. Просто ключевой партнер, который открывает для нас эти ворота. Далее мы можем перейти к Нигеру. да, но тут специфика у нас несколько другая, она уж всем известна. Нигер — это часть Сахельской тройки, это наш, наверное, флагманский проект по, скажем так, экспорту нашего влияния в Африке. И здесь главной темой была, конечно же, борьба с терроризмом, борьба с исламистскими группировками, которые действуют на территории как Мали, Буркина-Фасо.

0: потому что в Мозамбик, на севере Мозамбика уже долгое время действуют исламистские группировки, которые постоянно совершают очень кровавые теракты против мирного населения, против войск Мозамбика. И здесь мы уже неоднократно пытались Мозамбику помочь, и он продолжает эту тематику. Я думаю, что появление нашего африканского корпуса на территории Мозамбика – это вероятное развитие событий. Ну и второй важный момент – это экспорт. Мозамбик очень сильно зависим и от наших поставок зерна, и от наших поставок других продуктов питания, которые обеспечивают продовольственную безопасность этой страны. Поэтому эту тему надо развивать, и Мозамбик был очень обеспокоен теми событиями, которые происходили в период СВО, когда наши поставки пытались ограничить, и в период войны США и Ирана, и Израиля, когда также Мозамбик был на грани продовольственных проблем. Здесь Мозамбик очень важен, чтобы наши поставки были стабильными. Плюс мы, в общем, строим некую сетку связей в Южной и, в частности, получается, Юго-Восточной Африке, где Мозамбик – это не некий мост между нашим влиянием в Танзании и нашим влиянием в ЮАР. Да? Это государство, которое может стать очень выгодным посредником для России, втянув взаимодействие и эти указанные страны. Ну и, наконец, Бурунди, да, это, наверное, четвертый тип нашего взаимодействия. Это страна, с которой мы исторически мало имели контактов. Но в последнее время Бурунди действительно, находясь в очень сложном географическом положении, испытывая долгосрочные трудности от той гражданской войны 90-х годов, которая сказалась на стране очень сложно, он ищет, ну, скажем так, страну, которая готова дать ему помощь в выходе из этой ситуации. И Бурунди действительно всячески показывают России, что готовы дать нам любые возможности в ответ на наши инвестиции и помощь. Я очень позитивно к этой стране отношусь, и несмотря на проблемы, я думаю, что для России это интересный вариант, потому что конкуренция на африканском континенте велика, и такая опорная точка, где нас действительно хотят видеть, для нас очень важна. Вот, если по специфике говорить стран, то действительно очень разнообразно, как вы видите, да, развитие взаимодействия с каждой страной.
1: Юрий Александрович, да. Я вот хотел бы в поддержку того, что вы говорите, просто наглядно, насколько это возможно, те, кто помнит карту Африки или же Востока континента, Юго-Востока континента, получается у нас достаточно систематизированная работа со странами этой части Африки. Сейчас объясню, о чем говорю речь. Совсем недавно, полтора месяца назад, с большим государственным визитом в нашей стране была глава Танзании. Посетила и Москву, Петербург, участвовала в ПМФ. Несколько дней, собственно говоря, этот визит продолжался. Ну, он стал такой вехой, эпохальным, мне кажется, в российско-танзанийских отношениях. Далее, у нас активно развиваются отношения с Сейшелами. Вот, кстати, на днях возобновились полеты, да, из Москвы на острова, и новый посол был Российской Федерации там назначен. Мы сейчас развиваем отношения с Мадагаскаром. Они приобретают такой стратегический характер, и Антананариву делают на них ставку. То есть не только мы заинтересованы, да, в возобновлении нашего присутствия в Африке, или в углублении, расширении, переформатировании, но и ряд африканских государств проявляют инициативу. Мадагаскар, остров Мадагаскар, является одним из таких партнеров. Далее мы активны на Маврикии. Тоже стратегический регион в Индийском океане, там имеется ряд своих проблем, и в этом смысле это, конечно, долгосрочные планы по обеспечению наших национальных интересов. И Мозамбик. Ну, то есть, получается, что весь этот регион, кстати, Бурунди находится на северо-востоке Танзании, между Руандой, ДРК и Танзанией, собственно говоря, на побережье озера, значит, Танганьика, которое можно назвать таким африканским Байкалом, потому что, по-моему, если память мне не изменяет, то это второе по глубине пресноводное озеро в мире, как раз-таки после Байкала. Ну, большой регион. Регион, опять же, играющий особое значение в мировой логистике, в том числе, особенно если мы сейчас посмотрим на север, да, и вспомним о том, что происходит в Аденском заливе, в Баб-эль-Мандебском проливе, Красном море, Суэцком канале. Ну, то есть это тот регион, через который, через Мозамбикский пролив, в том числе, да, проходят коммуникации международные вокруг Африки, ну, со времен значит, того же Васко да Гама, если хотите, еще там 500 лет тому.

0: назад, да, он приобрел это значение, и померкла, конечно, эта история после открытия Суэцкого канала в 19 веке, но все равно мы теперь понимаем, что глобальная логистика — это история, которая многоплановая и многовекторная. Так вот, о чем я говорю? У нас в любом случае есть понимание того, как и в какую сторону идет вектор развития нашего присутствия и наших отношений с Западной Африкой. У нас есть понимание, и оно традиционно, я бы даже сказал, с развитием отношений между Россией и Северной Африкой. У нас есть особые кейсы, да, там, с той же Эфиопией. Как сейчас охарактеризовать наши отношения с этой частью Африки, с юго-востоком континента, с этим огромным регионом, который действительно очень активно выступает за развитие контактов с нашей страной. И это не только, как я уже сказал, наше желание, наше видение, но и их инициатива, причем активная инициатива.
1: Ну, действительно, регион перспективный для нас. И что бы я отметил в этом регионе, что основные страны ищут с нами контакта не по соображениям неких критических проблем. То есть, как обычно, мы представляем взаимодействие страны Африки с Россией. Это тяжелое экономическое положение, это большая террористическая угроза, да, когда нас приглашают туда, чтобы мы эту ситуацию как-то нормализовали. Но и Танзания, и ЮАР, и Мозамбик, и даже Мадагаскар в каком-то смысле, да, это не те страны, которые находятся на, как бы, на краю пропасти. Их надо спасать. Да, есть терр-угроза на севере Мозамбика, но я не считаю, что она угрожает государственности Мозамбика. Это не кейс Сахеля, можно сказать так, где действительно террористическая угроза – это базовая проблема. И, с одной стороны, взаимодействие у нас очень рациональное, построенное на понятных экономических рычагах и интересах. Это и Танзания касается, да, которая никогда не допустит какую-то страну на свой задний двор. Даже Китаю отношения очень взвешены, да, например, несмотря на огромные инвестиции. И это плюс, я считаю, большой. Тоже касается и Мозамбика. Да, Бурунди немного другой пример, но, с другой стороны, это страна, которая важна нам как база. Это страна, которая находится между двумя регионами. Регионом, как мы уже говорим, Юго-Востока и регионом ДРК очень нестабильным, да, идут постоянные гражданские войны, где очень интересны для развития освоения месторождения редкоземельных металлов, лития, да. И несмотря на то, что сама страна бедная, да, как база нашего влияния, я в Бурунди вижу огромную перспективу. Ну, а с Танзанией, Мозамбиком и ЮАР нужно выстраивать отношения очень рационально, очень критично, в хорошем смысле этого слова, да, давать то, что мы можем давать, и брать то, что мы можем брать. Да, там могут быть очень перспективные проекты в сфере энергетики, тот же Росатом, та же гидроэнергетика, торговля, в первую очередь, продукты питания, зерновые, как я уже говорил. И мы можем выстроить некую модель, да, в которой Бурунди, Мадагаскар, который нас призвал действительно после революции, после свержения профранцузского компрадорского правительства, местное военное правительство нас призвало к помощи. Да? То же самое Бурунди касается. Эти страны могут быть нашими опорными точками входа именно в более благополучные страны, которые хотят взаимодействовать с нами на экономической основе, в первую очередь, на политической. Это Танзания, это и Сейшелы, и Маврики, несмотря на то, что Маврики сейчас находится в очень сложных переговорах с странами Запада по архипелагу Чагос. Маврики – это тоже более про туризм, более про инвестиции, да, чем про какую-то политику. И вот такой набор разных как бы камней силы, он очень для нас создает удачную диспозицию в этом регионе, да, где мы не должны в пожарном смысле спасать страны от гибели, а просто выстраивать понятное экономическое взаимодействие. Это очень привлекает в этом регионе Африки, если говорить именно про этот регион. Я с этим не спорю, это абсолютно так.
0: Да, тут, кстати, ну, надо сказать, вы об этом совершенно справедливо упомянули, что регион также граничит с Южноафриканской республикой, с ЮАР, да, который является также одним из наших стратегических партнеров на континенте. ЮАР также является членом БРИКС, одним из, кстати, старейших, да, членов, и вот эта вот последняя буква «С» в этой аббревиатуре, которая теперь уже, на самом деле, да, само объединение намного больше пяти государств первоначально, но сначала это были четыре страны, треугольник РИК, Россия, Индия, Китай плюс Бразилия, ну и потом Южная Африка присоединилась к этому объединению. Так вот, в этом смысле получается интересный расклад, да, как я вижу это для себя. Есть Ангола, которая находится, ну, скажем так, в очень серьезной экономической, финансовой, долговой зависимости от Китайской Народной Республики. С другой стороны, Ангола имеет плотные отношения с Соединенными Штатами, причем при обеих администрациях, что при, ну, последних, да, двух последних администрациях, что при Байдене, что при Трампе. Есть Демократическая Республика Конго, которая последний год активизировалась, особенно после возвращения Трампа в Белый дом, и там делают ставку на возможное активное участие американцев в урегулировании давнего конфликта, который десятилетиями продолжается то в активной фазе, то в пассивной фазе на востоке этой страны, на востоке ДРК. Есть у нас, значит, французское влияние, да, которое также никуда не делось, но вот мы сказали про, значит, Мадагаскар, это островное государство в Индийском океане, которое важно даже не сколько своими размерами суши, да, а исключительно экономической зоной, да, там огромные залежи имеются полезных ископаемых, разведанных и пока не разведанных, и он граничит с другим островом, с островом Реюньон. Это заморские территории Франции. И Франция также имеет свои интересы в Индийском океане, в Африке в том числе. Мадагаскар, кстати, был подконтрольным Франции, был французской колонией долгое время. И совсем недавно, как вы опять же справедливо отметили, был свергнут режим профранцузский в этой стране. Есть влияние, которое оказывают новые игроки в Африке. Мы знаем, что на восточное побережье, в ту же Танзанию, сейчас активно пытаются вернуться арабские игроки. Ну, вообще, что такое Танзания в свое время? Это государство, да, в 60-е объявившее свою независимость. Там было два элемента. Танганьика, континентальная часть, и Занзибар, остров. Занзибар, который вплоть до 60-го года был столетиями территорией султаната Оман. Да, и Оман имел огромное влияние, геополитическое, экономическое влияние на восток Африки, вплоть, кстати, до современного ДРК, до востока современного ДРК, если посмотреть, куда проникали оманские торговцы, оманские путешественники, и это влияние распространялось далеко вглубь континента. Так вот, теперь не сколько Оман, сколько Эмираты, сколько Катар, сколько Саудовская Аравия также пытаются отвоевать свое место в этой части Африки. Я уж, чтобы долго не распространяться, не там, просто упомяну через запятую Индию, Турцию, Южную Корею, Японию, ряд других государств. Не кажется ли, что здесь снова начинается, ну, такая подготовка к геополитической борьбе за этот регион? Ну, потому что на севере Африки все понятно. В Центральной Африке плюс-минус тоже, да, на Западе Африки, ну, тут просто расклад самый очевидный, а вот на юге и на юго-востоке все было как-то поспокойнее в этом смысле. Нет ли такого ощущения, или же это я приукрашиваю? 2 минуты.
1: Ну, борьба будет, единственное, что я отметил бы, как уже говорил, что в этом регионе, почему этот регион спокойный, относительно спокойный, потому что там есть очень сильное правительство, это ЮАР, да, несомненно, которая одна из мощнейших стран Африки в целом, которая унаследовала очень много, скажем так, понимания своего суверенитета как раз от бывших колонизаторов, да. Ну, конечно, буры негативно сказались на многих аспектах ЮАР, но они дали и некую национальную гордость, и национальный старт Южноафриканской Республики. То же самое Танзания, одна из самых успешных стран в разрезе нациогенеза и своего национального единства и стабильности. Мозамбик тоже очень неплохо смотрится по африканским меркам. Мадагаскар стремится укрепить свой экономический суверенитет и выйдя из разряда страны, которая просто доит как корову, к стране, которая пытается играть хотя бы скромную, но свою роль в этом регионе. Да? То же самое Маврикий, потому что вы сказали, Реюньон. Реюньон – это часть Маврикийских островов, которая относится и Маврикий. В принципе, в теории, если бы Франция территорию отдала, она была частью этого Маврикия. Поэтому борьба будет, но в этой борьбе будут участвовать не только внешние игроки, но и сами страны здесь играют очень важную роль. И без, скажем так, гибкого подхода, гибкого отношения к взаимодействию с этими странами, с такими лидерами, как, например, сам Асалуху Хасан, президент Танзании, успеха в этой борьбе не будет. И Россия здесь, конечно, должна делать ставку на свой конек, на очень взвешенный, дружелюбный подход к взаимодействию со странами. Когда мы не давим, а мы предлагаем дружбу. Да? Это наш плюс, надо просто его использовать. При этом мы не пытаемся даже Китай экономически задавить эти страны.
0: Юрий Александрович, у нас 15 секунд в этом блоке остается. Да. Вернемся. Напомню, Юрий Александрович Любомирский из Петербурга с нами на связи. Говорим про российско-африканские отношения. В студии работает Урал Керимов. Возвращаемся с африканским турне. Оставайтесь с нами.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Африканское турне.
1: Друзья, продолжаем африканское турне. В студии по-прежнему для вас работает Турал Керимов. На связи из Петербурга с нашей студией Юрий Александрович Любомирский, политолог, кавалер ордена за защиту мира в Африке. В первой части мы говорили об африканском турне Сергея Викторовича Лаврова. Посетил глава российского МИД Эфиопию, Нигер, Мозамбик и Бурунди. Ну и сейчас во второй части переходим к подробностям визита в Нигер, да и вообще к ситуации в Сахеле. Там, мы знаем, не прекращается борьба с терроризмом. В начале июля, в начале этого месяца террористические группировки «Интернационал» из экстремистов и сепаратистов из фронта освобождения Азавада и такого западноафриканского филиала, запрещенной у нас в стране террористической «Аль-Каиды», «Джамаат Нусра» или «Ислам Валь-Муслимин», объявили о новом наступлении в Мали. Знаем, что происходит ряд попыток террористических вылазок в Буркина-Фасо. Ну и Нигер, так или иначе, также подвержен влиянию всех этих событий. И там борьба с терроризмом также разворачивается активнейшим образом. Во время встречи со своими коллегами, главами МИД, собственно, Сахельской тройки, Альянса стран Сахеля, Сергей Викторович Лавров заявил о том, что большую роль в дестабилизации ситуации играют Франция и Украина, и ряд других государств. Ну и, собственно говоря, о том, что французы и Киев поддерживают террористов в этом регионе, и страны региона, и наша страна говорят уже не первый год. Даже вот так я скажу, как минимум с 23-го года об этом идет речь. При этом нужно понимать, что так или иначе, война в Сахеле или в Западной Африке очень сильно отличается от нашего классического представления ведения военных действий и даже борьбы с сепаратистскими какими-то организациями или террористами, экстремистами, даже на том же Ближнем Востоке. Вот об этих моментах мы еще ни разу подробно не говорили. Мы говорили о том, кто такие, допустим, туареги, да, о других, значит, этнических группах, которые так или иначе живут в нескольких государствах сразу, и о том, что и в Сахаре, и в Сахеле достаточно условные в пустынных районах границы, а это огромные территории. И контролировать их очень сложно, они мало населены, там совершенно иной уклад и традиция вообще обитания человека, нахождение там какой-либо цивилизации сильно отличается даже от смежных африканских регионов. Вот об этом, обо всем, я думаю, нужно поподробнее поговорить вообще, почему эта война не заканчивается и как можно ее прекратить, я бы сказал. Вот этот глагол русский, мне кажется, подходит здесь наилучшим образом. Юрий Александрович, какие особенности нам надо подчеркнуть для себя? Ну вот буквально совсем недавно, осенью, мы говорили о том, что удалось отбить там очередную волну этих террористических нападений, да, попыток, опять же, оккупировать, взять под контроль значительные территории. И вот опять и вот снова все повторяется. Африканский корпус Минобороны РФ делает все возможное вместе с вооруженными силами государств. Но, видимо, чего-то не хватает. Вот чего не хватает? На что надо обратить внимание? Может, надо предпринять какие-то политические все-таки меры для того, чтобы побороться с причиной, а не со следствием происходящего?
2: Ну, несомненно. Я бы выделил две взаимосвязанные причины того, что решить эту проблему военным путем не получается. Техническая и социальная. Техническая – это, конечно, условия ведения боевых действий в пустыне, причем в пустыне обширной, такой как Сахара, где туарегские исламские группировки могут появиться, атаковать какой-то пункт, поселок, город и также быстро пропасть обратно в пустыню, раствориться, и вы их больше не найдете. Даже атаковать населенные пункты какие-то в этом отношении бесполезно. Да, есть населенные пункты в пустыне, и часто их атакуют, часто выявляют каких-то подвижников боевиков, тех, кто обеспечивает их продуктами питания, обмундированием, оружием, да, но это не решает проблему. Это тактика, которую исповедовали кочевые арабы долгие годы, она работала. В 7 веке, когда ислам распространился, она работает до сих пор, и, несмотря на новые новшества, скажем, технические, она толком не изменилась, да. Есть утопические предложения по борьбе с этой проблемой. Они сводятся к тому, что нужно создать множество баз беспилотников. Вот беспилотники летают по пустыне, выявляют как бы месторасположение этих кочевий, потом прилетает беспилотник, как бы, грубо говоря.
1: Это что-то футуристическое такое.
2: Ну да, если кто-то смотрел «Дюну», наверное, фильм, вот что-то в таком духе, да, как бы. Но даже если в теории представить, что это возможно, есть тоже две проблемы. Первая – стоимость такой операции, да. Я думаю, что такое позволить себе не могут даже богатейшие страны, типа там, США или Китай. Для них это была бы сверхдорогая игрушка, да, сверхдорогие испытания. Ну и второе, мы должны понимать, что когда есть какое-то явление, у него есть социальный базис. Социальный базис этого явления туареги, сами туареги, да, и представить, что от них можно как-то избавиться, я выбираю мягкое слово, да, это невозможно ни с точки зрения здравого смысла, ни с точки зрения этики обычной, если вы понимаете, да, что я имею в виду. Поэтому ключом являются, конечно, не боевые действия как таковые. Можно, несомненно, их применять. Можно и нужно применять беспилотники. Но ключ к решению проблемы – это то, что нужно создать ситуацию, в которой местное туарегское население будет не поддерживать исламистов, не оказывать им помощи. Тогда в этой пустыне они будут чужаками, да, грубо говоря. Мы можем привести пример Сирии, да, когда ИГИЛ, запрещен в России, он терял поддержку местных общин, потому что жестко нарушал свои правила игры. Насаждал, скажем так, условия, в которых все решали не местные, а какие-то непонятные интернациональные мигранты. Да? Мы все знаем, кто воевал в Сирии. И таджики, и узбеки, и многие-многие других стран. Да, местные исламисты, которые стекались в Сирию. Вот если для местного турецкого населения создать условия, в которых они не будут поддерживать исламистов, этот конфликт начнет постепенно сходить на нет. Поэтому, в общем-то, рецептом победы является раскол между умеренными туарегами, желающими действительно автономии, какой-то абстрактной независимости, но исходящих из этнических, экономических постулатов, и исламистов, которые действительно хотят строить халифат как вечно воспроизводящее себя террористическое государство. Это местным туарегам в конечном счете не нужно. Но умеренные туареги пока загнаны в угол и вынуждены с ними находиться в союзе и альянсе. И у них там почва для удачной вербовки создалась, понимаете, да? Хочу привести такой же пример. Вот есть Центральноафриканская республика, да, где шла гражданская война, которая сейчас затухла. Несомненно, местные власти, российские представители и из Вагнера, и из американского корпуса, они разгромили, конечно, террористов там, не дали взять Банги. Но окончательная победа была в переговорах, в вытеснении из местных племенных структур радикального элемента. Когда их вытеснили, война сошла на нет. То же самое и в Мали. Какие бы отличные действия ни предпринимал африканский корпус, как бы он ни обучал местные войска, проблема лежит в социальной сфере, которая пока нерешаема такими способами.
1: Юрий Александрович, мы знаем, что отношения между различными африканскими группами, ну, скажем так, может быть самым неоднозначным. Были примеры и из истории захвата, колониального захвата Африки, когда одни африканцы там, на побережье того же, да, той же Западной Африки, значит, продавали других африканцев в рабство европейцам. Мы знаем примеры многочисленных войн между африканцами, которые и в новое время происходили, и в новейшее время. Вообще Африка, ну, такой континент, где конфликтный потенциал, к сожалению, еще не скоро будет исчерпан. И целый ряд конфликтов сейчас разворачивается на наших глазах, и ну, крупные из них являются гражданскими войнами, гражданским противостоянием. Насколько вот эта война, которая сейчас олицетворяется борьбой центральных правительств с сепаратистами и союзными им исламистами, и включают в себя элемент вот этого гражданского противостояния различных этнических групп или религиозных групп на территории этих государств. Ну вот, как, допустим, было в Судане, не сейчас то, что там происходит, да, сейчас там непосредственно гражданская война, а вот совсем недавно, кстати, на этой неделе годовщина независимости Южный Судан, Республика Южный Судан отметила, когда там арабское население не могло ужиться с населением негритянским в Судане на юге этой страны. Насколько вот есть этот элемент между так называемыми равнинными жителями, между центром Мали того же или Нигера и жителями, собственно, сахарских районов на севере, вот это вот противостояние между берберами, ну, назовем их, да, таким образом, туареги, это те же самые берберы, и значит, теми, кто составляют из себя, скажем так, национальное ядро этих стран.
2: Несомненно, этот аспект присутствует, и исламисты как раз-таки очень грамотно свои религиозные, скажем так, установки радикально подстраивают под местные этнические аспекты. Сахель или Большой Судан, как я его называю, потому что, ну, мы знаем, что тоже Мали было, скажем так, французским Суданом называлось. Они имеют очень одинаковый генезис конфликта, когда присутствуют некие кочевые племена, не обязательно берберы. Берберы и туареги, это скорее его как раз Мали, Нигер. Кочевые арабы, либо даже кочевые негритянские племена, типа Тубу, например, да, и местное, скажем, негроидное оседлое население. Они всегда конфликтуют, но, как правило, в Чаде, Судане, в Нигере, вот Базума, президент которого свергли как раз недавно, он тоже был президентом кочевых арабов, они правили над этим оседлым большинством, вызывая у него, конечно, этническую нелюбовь, этническую ненависть, личный конфликт рождался из-за этого. И, например, в Мали абсолютно четко прослеживается такой элемент, да, когда население оседлое, население юга страны, это в первую очередь представители народа Бамбара, Мандинка, они недолюбливают туарегское кочевое население, да, или, ну, Фульбы, например, как тоже яркий пример полукочевников, скотоводов тоже. И когда пришли наши войска туда, многие радикальные настроенные представители Мандинка и Бамбара, они видели русских как помощников в этой этнической войне с туарегами, что сейчас придут русские, и они этих туарегов прижмут к ногтю, и, наконец, мы будем безраздельно править нашей страной, не обращая внимания на этих вот наших угнетателей. Но в реальности, конечно же, решение проблемы без компромисса невозможно. Да, да, справедливо, когда есть какое-то разделение этническое, когда правит то представитель юга оседлого, то представитель севера. Есть некая модель решения этнических проблем. Например, как трибалистская демократия в той же Анголе и Мозамбике. Мы знаем, как решили там этнические проблемы, да? Когда за малыми народами есть гарантии определенные, там, пост вице-президентов, определенных губернаторов, представительство в парламенте, вне зависимости от голосования, да? Таких решений много, но все они не предполагают радикальный разгром туарегов, их там выселение куда-то за пределы Мали. Поэтому, чтобы нам создать ситуацию, в которой часть туарегов поддержит нас, им придется идти на уступки. Уступки с точки зрения автономии, с точки зрения экономических преференций для этого населения. Без этого никак. И мы должны поставить перед, грубо говоря, неким населением юга, ну, его элита, его интеллигенция, скажем так, эти понятные условия, что да, мы обеспечиваем справедливость в вашем отношении этнического представительства, да, если вы большинство, вы имеете право, например, на пост президента страны, чтобы это был ваш представитель, но вы должны учитывать интересы туарегов. И если мы выработаем такую модель, мы сможем создать ситуацию, когда туареги сами борются с радикалами внутри себя. И это некая модель вообще противодействия исламистам вот в этой пустынной зоне. Я приведу пример. Это Дарфур, да, где суданская армия терпела поражение от местных повстанцев негроидных. И СБР, да, всем нам известный, он тогда решил эту проблему. И он решил проблему не какими-то военными операциями. Есть деревня, где живут негроиды. Есть деревни, где живут арабы из СБР. Если там возникают какие-то радикальные настроения, они их решают. Я сейчас не пытаюсь влезть в суданскую ситуацию, кого-то оправдать и сделать, скажем так, добром, а кого-то нарисовать злом. Я просто говорю, что это модель. И в этой модели есть туарегское поселение, есть умеренные туареги, которые договорились с правительством. Они приезжают в некое поселение, видят, что там активно вербуются туареги для участия в исламистских группировках, они решают этот вопрос на местах, самостоятельно. Они знают, как воевать в пустыне, они знают, как бороться с этим вот, этой червоточиной внутри себя. Не должна приходить армия, которая все разбомбит, разрушит, какие-то южане, которые там кого-то будут, извините меня, убивать или насиловать. Мы решим все сами таким способом, да? И это модель такого постоянного давления на негативный, опасный исламистский элемент. Если мы ее выработаем, да, а можем ее выработать, то это позволит проблему решать поэтапно. Если мы ее не выработаем, то туареги будут вечной почвой, откуда будут произрастать эти вот сорняки исламизма. Да?
1: Юрий Александрович, мы в начале этого блока упомянули роль Франции, Украины и ряда других государств. Францию и Украину открыто обвинили в поддержке, спонсировании и прикрытии террористов в этом регионе, как страны региона сами, не Герма, а Ли Буркина Фасо, так и Россия, которая, собственно говоря, имеет факты об этом на руках и постоянно об этом говорит на международном уровне. Как я уже сказал, уже не первый год, как минимум последние 3 года с этим спорить уже невозможно. Но нужно понимать, что есть и соседние государства, так или иначе, которые влияют на ситуацию в этом большом крупном регионе, и на которых эта ситуация в регионе также влияет. Про Ливию, про Чад, про Нигерию часто об этом в контексте также говорим. Там особая общая история с Ливией, мы помним, после свержения Каддафи, интервенции в эту страну. Собственно говоря, Сахара-Сахельский регион попал под эти авторшоки этого крупного землетрясения ливийского, если говорить такими геологическими терминами. Чад является особым игроком как для соседней Центральноафриканской республики, так и для Судана, так и для Ливии, и для Нигерии с Камеруном, и для Нигера. Вообще про эту страну, думаю, отдельную серию передач вообще можно сделать, если концентрировать на ней внимание. Я хочу про... В этом эфире у нас 6 минут остается, про Мавританию и про Алжир, про их роль сказать. Во-первых, мы знаем, что началось строительство недостающего участка грандиозного газопровода из Нигерии в Алжир на, значит, побережье Средиземного моря из Гвинейского залива. Там более 4000 километров его протяженность, и долгие годы небольшой участок, ну, относительно небольшой участок, там, около 800 километров, остался недостроенным на границе как раз-таки Нигера и Алжира. Да? То есть Алжир — страна, у которой есть там свои интересы. Эти интересы касаются и национальной безопасности, и энергетической безопасности, и ряда других сфер, областей, которые так или иначе игнорировать невозможно. Есть Мавритания, которая, ну, является тоже таким окном в мир, да, для Сахеля, не имеющего выход к морю, одна из тех стран, которые транзитные функции выполняют. Плюс Мавритания находится в сложном окружении, где есть Западная Сахара, где есть марокканский фактор, силы Полисарио, где есть Алжир, который выступает против Марокко, но за Полисарио. Ну и туареги, другие элементы, в том числе исламистские, террористические элементы. Как их роль надо оценивать в этой ситуации? Мы знаем, что Алжир — наш традиционный партнер десятки лет. Мы, собственно говоря, с момента восстановления независимости Алжира имеем эти отношения с этой страной. Это один из наших крупнейших партнеров на континенте в самых разных сферах, от торговли оружием и заканчивая там политической поддержкой на международном уровне. Но тут, я так понимаю, наши позиции не совсем совпадают, мягко говоря. Вот как это нужно описывать и как нужно понимать все-таки роль этих государств в происходящем в Сахеле?
2: Вы знаете, хотя Мавритания более профранцузская страна, да, где даже базируются многие исламисты, в пустыне, опять же, да, делают вид, что их как бы нету, но они как бы есть, очень удобно. А Алжир — это государство близкое нам, потому что это дружественное, которое имеет с нами множество политических, экономических, военных проектов. У обеих стран абсолютно рациональный подход к гражданской войне на территории, в первую очередь, Мали. Он сводится к тому, что пусть лучше туарегские радикалы находятся в Мали, чем они находятся на нашей территории. Да? То есть, если завтра, например, в Мали боевые действия прекратятся, эти радикалы хлынут в Алжир и в Мавританию. И такая напряженность уже была исторически. Сейчас там более-менее спокойно, но когда-то туарегские банды и туарегские исламисты, они действовали в Алжире и в Мавритании. И в Нуакшоте, и в Алжире вздыхают, когда видят, что все радикалы как бы сливаются в Мали, подальше от них. Да, подход очень циничный, но что поделать, в нем есть логика, да? И здесь повлиять, но на эти государства сложно, да? Они могут сделать какие-то жесты доброй воли в отношении России и в отношении Мали, но это никогда не изменит их подхода. Поэтому единственный способ что-то изменить – это наши успехи, соответственно, в Мали. Если мы выработаем мной описанную модель, когда мы сможем разгромить радикалов и их вытеснить, да, они действительно могут попасть на территорию Алжира и Мавритании, начать действовать там. После чего мы скажем правительствам этих стран: ребята, мы боролись долгие годы с этими исламистами, мы готовы оказать вам любое содействие. Вы можете передать наш опыт. Мы можем даже участвовать в совместных военных операциях. И тогда у них уже не будет выхода, им придется это делать. На текущий момент для них ситуация выгодная. Когда радикалы просто тусуются в Мали, да, их безопасности глобально они не угрожают. В то, что будет построено большое государство а-ля ИГИЛ, запрещен в России на территории Сахеля, они не верят. Не верят, что это будет вечное тревожище правительства Мали история, вечно тревожащий фактор, который никогда не выйдет в что-то серьезное для них. И это очень комфортная позиция. Чтобы этот комфорт нарушить и разрушить, мы не можем обратиться к Алжиру или к Мавритании с целью каких-то переговоров. Мы можем только вытеснить повстанцев и террористов из Мали, пусть даже на их территории. Да? И тогда им придется садиться с нами и с правительством Мали, Нигера, Буркина-Фасо за стол переговоров. Вот такая вот печальная ситуация. И здесь, да, как я уже сказал в начале, первоначальное отношение к России, Алжира и Мавритании, пусть оно разное, оно не влияет на эту ситуацию. Вот. Поэтому, как говорится, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих, да? Мы должны спасать сами себя, а дальше, если люди увидят нашу силу, если они увидят, что мы можем решить проблему терроризма, они сами пойдут на наш свет, как говорится.
1: Но при этом надо сказать, что мы тоже, сложа руки, не сидим. За эту неделю только с начала июля было уничтожено более 500 террористов на территории только Мали силами африканского корпуса и вооруженных сил Мали. Не удалось террористам решить те тактические задачи, которые были поставлены по захвату ряда населенных пунктов и крупных городов, ну, насколько, да, в, значит, контексте Сахеля их можно так называть, отбили эти нападения. Более того, и блокада в соседнем Буркина-Фасо, центра страны энергетической, тоже, да, блокады не удалось. Практически 1000 бензовозов была доставлена буквально на днях. Также при содействии помощи африканского корпуса в столицу, в Бамако. И в этом смысле, конечно, работа продолжается. Ну, а наш эфир, к сожалению, на сегодня заканчивается. С нами из Питера, из Петербурга был на связи политолог, политический аналитик по вопросам внутренней, международной, африканской, европейской политики. Кавалер ордена за защиту мира в Африке Юрий Александрович Любомирский. Юрий Александрович, спасибо. В студии для вас работал Турал Керимов. Оставайтесь на радио «Спутник». До свидания.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

Приговор Марин Ле Пен. Контекст. Главного консервативного политика Франции в очередной раз признали виновной в растрате средств Европарламента, но смягчили ранее вынесенный приговор. В марте главу партии «Национальное объединение» приговорили к 4 годам лишения свободы и запретили избираться в органы власти в течение 5 лет. Назначенный срок ей постановили отбывать дома с электронным браслетом. После рассмотрения дела в апелляционном суде Ле Пен остается провести под домашним арестом всего 1 год. Формально она сможет принять участие в президентской кампании 2027 года. Юридических препятствий для этого нет. Ранее политик заявляла, что откажется от участия в выборах, если суд запретит ей баллотироваться. Этого не произошло. А значит, перспектива реальная. Впрочем, есть и сложности. Первый тур выборов запланирован на апрель 2027-го. В это время Ле Пен еще будет носить браслет. Ее передвижение по стране и публичные мероприятия, без которых не обходится ни одна кампания, будут затруднены. Но у защиты лидера национального объединения есть время на обжалование приговора. А популярность Ле Пен и других правых политических деятелей только растет. С этим точно проблем не будет.

0: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
1: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник».
2: Это не вечер, то не вечер.
1: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. Сегодня в студии политолог и американист, профессор Дмитрий Евстафьев. После 18 часов. Не пропустите! Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

«Узнать за 90 секунд». Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам. Из века в век.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 4 часа утра, в Улан-Удэ 9:00, в студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. США подтвердили удары по Ирану после блокировки Армузского пролива. В России произведут перерасчет накопительных пенсий. Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Далее подробности. Центральное командование вооруженных сил США объявило об ударах по Ирану после блокировки Армузского пролива со стороны корпуса стражи Исламской революции. В 6 иранских городах и на острове Кешм прогремели взрывы. Штаты наносят удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников, а также пусковым установкам, утверждает корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Удары наносятся по распоряжению верховного главнокомандующего. Напомню, в ночь на воскресенье Иран объявил о закрытии Армузского пролива до окончания американского вмешательства в регионе. Там добавили, что ни одному судну не будет разрешено пройти. Член экипажа контейнеровоза под флагом Кипра пропал без вести после атаки в Армузском проливе, утверждает Центральное командование вооруженных сил США. Ранее телеканал Пресс-ТВ сообщал, что корпус стражи Исламской революции Ирана заявил о принуждении судна к остановке в акватории после нескольких предупреждений. Там отметили, что судно удалось остановить после нанесения по нему удара. В свою очередь, Управление морских торговых операций Великобритании заявило, что контейнеровоз получил серьезные повреждения на корме в 9 морских милях к востоку от Омана. На борту возник пожар. Израиль мог склонить США к возобновлению атак на Иран. Информация о якобы подготовке Ирана к покушению на американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Газета отмечает, что именно после получения информации от израильской разведки Трамп улетел из Турции не на подаренном ему от Катара самолете, а на старом президентском борте. Причиной стало то, что у нового самолета не оказалось должных оборонительных возможностей, сказано в статье. Тогда как Трамп выражал готовность договариваться с Тегераном, Израиль хотел бы возобновления кампании бомбардировок Ирана с тем, чтобы нивелировать его военные возможности, говорится в материале со ссылкой на источники. Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий. В результате выплаты увеличится на 17%. Перерасчет будет произведен автоматически. Подавать заявление пенсионерам не потребуется. Пенсионное накопление можно получить в виде накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты, либо единовременной. Конкретный вариант зависит от условий, на которых формировались средства и выбранный порядок получения. Сборная Англии обыграла команду Норвегии в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. Англичане одержали победу в дополнительное время со счетом 2-1 и вышли в полуфинал мирового первенства. Англии удалось дойти до полуфинала впервые с 2018 года, тогда на турнире в России она заняла 4-е место. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск на «Спутнике» уже через час.
1: Вы слушаете «Радио «Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Здравствуйте, друзья! Как всегда, с вами «Секс, культ, просвет». Лена Караева напротив меня сидит, и я, Вика Никифорова. Сегодня, как говорится, в нашей маленькой корзинке есть и пудра, и духи. Помнишь, Лен, стишок такой? Лента, кружево, ботинки, что угодно для души. Значит, что у нас только сегодня не будет, обсудим все. Будет в программе много стихов, будем обсуждать поэзию. Козни блока НАТО, потому что блок НАТО продолжает строить нам козни, и мы продолжаем его разоблачать. Огородинг. Внезапно эта вещь, которую Лена нам объяснит. Я не знаю, что это такое, Лена расскажет. И, опять-таки, много поэзии. И наш сериал, отечественный сериал, новый, очень хороший и незаслуженно, как бы сказать, затравленный коллегами по цеху. Обо всем об этом поговорим. А начнем, честно говоря, мне хотелось бы начать с хороших новостей. На неделе были такие хорошие новости. Во-первых, Международный олимпийский комитет восстановил членство нашего российского олимпийского комитета и дал надежду на то, что наши спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях, причем выступать и с гимном, и с флагом. Там будут свои сложности, свои подводные камни, и тем не менее движение пошло в правильном направлении. Еще хорошая новость: Марин Ле Пен будет избираться на пост президента Франции, у нее великолепные шансы. Тоже подводные камни. В какой-нибудь следующей нашей программе обязательно с Леной вот из Франции. Лена здесь, но душой и мыслями она во Франции. С Леной это обсудим. А еще одна хорошая новость, то, что закончился саммит НАТО, и наши враги переругались вдрызг. Собственно, все, ничего не поделили, ничего не поняли, разошлись по всем пунктам. Зеленского, как я понимаю, вообще прятали от Трампа. Значит, сначала все боялись Трампа, что он приедет, всех накажет. А потом стали прятаться от него Зеленского, потому что, ну, не дай бог, что-то выйдет такое, да? Боялись скандала, и, в сущности говоря, все усилия вот этого пресловутого альянса, они ушли куда-то в песок. И особенно жалко это все смотрелось на фоне, ну, наших массированных ударов по столице Украины и по другим городам Украины, которые всю прошлую неделю наносились нашими войсками с радующей нас регулярностью. Лен, мне перспективы блока НАТО представляются жалкими. Что скажешь ты?
3: А мне они представляются совсем не жалкими, потому что жалкими, если бы произошел, например, выход хотя бы из военного комитета НАТО хотя бы одной страны. Вот этого не произошло. НАТО по-прежнему это 20, почти 30 стран, которые на нас нацелены, которые нас хотят победить, которые нас хотят сокрушить. И от этой идеи они не отказываются. А денег у них там много. Я посмотрела по бюджетам. Конечно, можно говорить, что обещали 48, а там дали или дадут, или выделят, или договорились. Короче говоря, формулировки могут быть самыми любыми. Всего 12, но речь идет о миллиардах.
2: Это Украине, да?
3: Да, это Украине. Бюджеты они все сами свои военные увеличивают. Америка пухнет на торговле оружием, просто как хорошая опара. Там есть такая программа Purple, которая называется. И сейчас американцы не дают напрямую украинцам, так сказать, там с барского плеча, а заставляют европейцев покупать у них вооружение. У меня на самом деле настроение не шапкозакидательское. Я считаю, что нам предстоит колоссальная сложная война. И я думаю, что мы должны внутренне к этому быть готовыми. И мы должны говорить об этом, а не о том, что они вот там, так сказать, ругаются, распадаются. Знаешь, милые бронятся, только тешатся.
2: Тогда задам тебе жесткий вопрос. Вот последнюю неделю наши войска наносили массированные удары по Киеву. Поглядим правде в глаза. Киевляне сидят в убежищах, сидят на станции их метро. Киевская хунта запрятала военные объекты в жилую застройку, соответственно, поневоле жилая застройка тоже терпит какие-то разрушения от наших ударов. Разумеется, мы ударяем исключительно по военным объектам, да? Ты согласна вот в таком же режиме продолжать обстрел столицы Украины, больших городов Украины? И готова ли ты вот лично, вот как человек, морально готова вот к этой эскалации, да? Потому что это эскалация.
3: Ну, дело в том, что она неизбежна. Нужно всем, как мне кажется, принять объективную реальность, которая заключается в том, что Если ты успела заметить, даже Дмитрий Сергеевич Песков сказал про войну в своем интервью, которое он дал в начале этой недели. Речь идет о войне. Речь уже не идет о специальной военной операции. Речь идет о полномасштабной войне, к которой нас подталкивают. Мы, обстреливая Киев, есть, конечно, побочные потери, киевляне сидят в метро, они спасаются как-то, как они могут спасаться. Но мы должны понимать, что если противостояние грядет, то оно грядет. И мы не можем его остановить заклинаниями, что у НАТО предполагается распад. Пока она не распадется, пока хотя бы Франция, как в свое время сделал Де Голль, не выйдет из военного комитета, я думаю, говорить о том, что там все пропало, кажется, смысла не имеет. Мы должны быть абсолютно готовыми к тому, что там не только не пропало, а к тому, что деньги будут вливаться, как ты изящно пишешь, в «Б». У СССР немеренная абсолютно.
2: Ну, посмотрим насчет Франции, потому что вот ближайший сподвижник Марин Ле Пен, Жордан Бардела, он прямо открыто заявлял о том, что он, по примеру генерала де Голля, хочет вывести Францию из-под управления военного командования НАТО. Посмотрим, насколько Марин Ле Пен, вступившая в президентскую гонку, будет реализовывать эту идею. Потому что, конечно, мы часто видим, как к власти в Европе рвутся люди, вроде бы национально ориентированные, вроде бы заточенные на то, чтобы помочь своему народу, вроде бы заточенные на то, чтобы выйти из многих структур Евросоюза, НАТО в том числе. Но потом на пути к верховной власти с ними происходят какие-то интересные изменения, и они приходят на высший пост в стране уже совсем не с теми идеями, которые продавали своим избирателям. Согласись, есть такая штука, да? Но, тем не менее, мне кажется, трудности, подстерегающие блок НАТО, они объективны. Ведь наши удары по Украине, они не просто там уничтожают военные объекты Украины. Они в том числе убивают, сжигают инвестиции Европы. Да? С какой ущерб огромный мы причинили конкретно европейскому военно-промышленному комплексу? Потому что миллиарды шли на военное производство на Украине. Сейчас эти военные производства разгромлены, они горят. Тем, как они горят, можно полюбоваться в интернете. Значит, инвестиции сгорели, а ведь экономики и Германии, и Франции находятся все в более ужасном положении. Я уж не говорю про другие страны Евросоюза. Там просто уже, ну, фактически рецессия идет, да? Европа экономически стала глубоко депрессивной экономической зоной. И, кстати сказать, у них в будущем планы на финансирование Украины сокращаются, как я понимаю. Там они будут выделять что-то там вместо там что-то 48 миллиардов, какие-то тоже вот разговоры на саммите об этом шли. Поэтому, мне кажется, тут важно еще вот эту вот экономическую подпитку остановить киевского режима.
3: Слушай, ну, во-первых, все эти инвестиции были застрахованы. Они же не просто так, так сказать, забросив беретики или там какие-то кепки за мельницу. Это все давали. Это все было застраховано. Заводы были застрахованы. Это, так сказать, страховщики, я думаю, аплодируют. Второй важный момент. Идет перепрофилирование всей тяжелой промышленности, та, что осталась, и вообще промышленности на военный лад. Значит, Рено к этому не привыкать, потому что Луи Рено вообще был коллаборационистом. И, собственно, танки, которые Гитлер на нас насылал, они были оснащены двигателями Рено. Об этом мы тоже должны помнить. Я не думаю, что Европа отказалась от свои идеи нанести нам стратегическое поражение. Просто она его будет наносить не до 2030 года, а, например, начиная с 2032 года. Да, Марин Ле Пен будет участвовать в президентской гонке, она об этом сказала, но, значит, вопрос, пройдет ли она, значит, вот это вот сито, так сказать, там, дадут ли ей выйти во второй тур. Во-вторых, как посчитают голоса во втором туре, если и когда она пройдет. Третий важный момент. На этой неделе появилась информация, что в 2032 году Макрон собирается вновь баллотироваться на пост французского президента, и его к этому готовят мощный индустриальная группа Бернара Арно. Второй момент. Стармер в 2028 теоретически может подсидеть

0: нажестила, ты навела тумана, мне стало грустно. Тем не менее, позитивный эффект от ударов по Украине, он ощутим, во-первых, в разброде, которым действительно пришли члены НАТО, да, ни на каком своем саммите никакого своего хваленого единства продемонстрировать они не смогли. Там были сплошные споры и раздоры, и упреки в том, что европейские союзники по НАТО не поддержали авантюру Трампа в Иране, да, ничем вообще, даже аэродромы свои не предоставили для военных самолетов США. И это очень хорошо. Второй позитивный, повторюсь, эффект от наших бомбардировок Украины в том, что мы показываем европейцам, что с экономической точки зрения для них это медленное самоубийство превратится в быстрое самоубийство. Никаких страховщиков не хватит на выплаты по всем этим сгоревшим заводам, производством дронов, производством ракет. Страховщики разорятся, и это станет новым витком рецессии и экономической депрессии, которая царит в Европе. Поэтому хотелось бы поздравить наших военных с замечательным раундом, как бы сказать, с их успешными дипломатическими усилиями, потому что мы видим, что традиционно дипломатия как-то очень плохо работает с нашими европейскими бывшими партнерами. А вот когда к дипломатии переходит российская армия, российские военные, когда они с помощью цирконов начинают доносить наше видение международной ситуации, мне кажется, у наших военных получается немножко успешнее. При этом надо заметить, что вот, например, ни один циркон, запущенный по Киеву, киевское ПВО отбить не смогла, потому что ПВО там уже прекращает свое существование. Зеленский говорит, что для патриотов нет ракет, а фишка в том, что дефицит ракет для патриотов существует вообще у всех, не только у Украины, он существует у всех, в том числе у американцев, они сейчас наращивают производство, и все стоят в очередь к американцам за этими ракетами для патриотов, и хорошо, и пусть стоят. Тем временем наши военные умудряются точечными ударами выносить даже установки, собственно говоря, установки патриотов, которые стоят миллиард долларов, и таким образом тоже, ну, показываю, мне кажется, нашим европейским экс-партнерам всю тщетность их усилий. Будем спорить еще о перспективах нашего противостояния с блоком НАТО, будем, естественно, верить в нашу победу и к ней идти, и поговорим о том, как интересно война отзывается... Вот теперь можно уже говорить не СВО, а война, да? Уже можно говорить.
1: Это война, конечно.
0: Да. И поговорим о том, как интересно война отзывается в пространстве нашей современной культуры. Вот хотела обсудить с тобой новый сериал Егора Бероева, который называется «Марик». Я думаю, зрители ждут его с большим нетерпением, и когда он выйдет, у него будет по-настоящему много зрителей, потому что он рассказывает об очень актуальной современной ситуации. Он рассказывает о враче, который возвращается из плена и едет в Мариуполь работать там, и видит, что произошло с Мариуполем, который освободили наши войска, как он сейчас выглядит, как там живут люди. Этот сериал прошел на кинофестивале, по-моему, «Пилот», да, он называется?
1: «Пилот», да, совершенно.
0: «Пилот», да, и прославился тем, что критики, которые должны были выставлять оценки фильмам и сериалам, ему вообще не удостоили выставить оценки. Они, как бы сказать, поставили там галочки, какие-то кресты, и не стали голосовать вообще по этому фильму. Тебе не кажется, Лен, что это, ну, классическая такая пятая колонна?
1: Ну, начнем с того, что они не критики, они не кинокритики.
0: Ну, почему же? Профессионально, там у них написано. Критик там платформа, критик там, не знаю, газета еще кого-то.
1: Понимаю, да. Каждый суслик у нас агроном, как известно. Поэтому работа на там платформе не означает, что квалификация кинокритика может быть применена к X, Y, альфа, омеге, дельте и так далее. Для того, чтобы разговаривать сегодня предметно, я почитала опусы всех этих, так сказать, ну, не этих, так сказать, меня на всех не хватило, там, по-моему, их 12 человек, но публикации трех или четырех из этой, значит, так сказать, там, команды пятоколонников. Я почитала. Ну, что я могу сказать? Была в свое время потрясающая формула. Шел дождь, и два студента. Один в шляпе, другой в кино. Вот их опусы, они этого уровня. Значит, эти люди вообще не понимают, что такое кино. Они не понимают, что такое визуальная продукция. Они вообще не понимают ничего. Значит, их роль и функция, несмотря на все эти публикации, черт знает где, заключалась в том, что они переписывали пресс-релизы западных кинокомпаний, которые предваряли прокат чаще всего американского кино или фильмов, снятых с американским или европейским участием. Поэтому то, что они заминусовали отечественный сериал, говорит на самом деле все о них и ничего не говорит о сериале, потому что квалифицированного искусствоведческого кинокритического разбора от них ждать бессмысленно. Они просто не понимают, как вот тот самый суслик, который в поле, конечно, сидит. Но это не означает, что он в курсе того, как поле должно быть вспахано, как должен быть заложен семиматериал, так сказать, зерновой материал и так далее. Поэтому я думаю, что инициатива одного из наших сенаторов опубликовать, я, кстати, список нашла в в его соцсетях опубликовал.

0: этот список и просто этих людей наградить общественным гражданским позором абсолютно справедливо.
1: Мне кажется, ты преуменьшаешь вот масштаб ситуации. Сусликов очень много. Институт общественной репутации, к сожалению, в России работает очень слабо, с большими перебоями. Никто этих критиков никаких позором клеймить не будет, потому что они часть той большой тусовки, которая вообще не приемлет все то новое, которое творится в нашем искусстве. И они сознательно, набросившись в своей серой массы, затаптывают сериал «Марик». Давай мы его здесь отрекламируем, да. Скажем, ребята, смотрите сериал «Марик» обязательно. Причем что парадоксально, он выйдет на платформах, там его будут смотреть люди, там они будут ему выставлять оценки и писать отзывы. Как же могут сотрудники вот этих самых платформ вообще не участвовать в раскрутке продукта, с которого они потом будут получать проценты, да, за вот этот вот прокат? Как это вообще возможно? Меня очень расстраивает ситуация, когда вот это вот серое шобло, это серое стадо, кидается на хороший, свежий, актуальный новый продукт. Вспомни, как затаптывали «Ландыши». Прекрасный сериал «Ландыши», да, огромный зрительский успех, людям это надо, людям это нравится, люди это смотрят, продлевается на новый и новый сезон. Посмотри, что о нем писали. Это какой-то ужас, это просто, ну, какой-то словесный понос был на самом деле. И вот эти вот люди, я бы не недооценивала бы эту угрозу, будучи сама жертвой этой культуры отмены, я понимаю, как это работает. Мне бы очень хотелось поддержать создателя сериала Егора Бероева, всю творческую команду, они большие молодцы. Вот хочется сказать, что сердца зрителей, сердца людей, сердца вот таких интеллектуалов, как мы с Леной, они с ними на самом деле, что они не одиноки. Сейчас, кстати сказать, прошла новость, что создатели сериала «Марик» отправили на печально известный террористический сайт «Миротворец». Да, они там оказались. Значит, критики, которые минусовали этот сериал, они, как бы сказать, такие латентные заукраинцы, которые в одной команде вот с «Миротворцем», да, оказались. Но это же очень некрасиво.
0: Но если говорить вообще о заукраинстве нашей кинобогемы, нашей литературной богемы, нашей, я не знаю, там, всякой артистической богемы, то нужно сказать, что эта позиция на протяжении нескольких десятилетий была оплачиваемой. Да. Дело в том, что за заукраинство платили деньги, и отнюдь не медные, а даже, в общем, золотые и серебряные. Теперь, в общем, ну что уж скрывать, значит, продвижение этого чудовища, самого богатого человека Украины, который спонсировал Азов, террористические, экстремистские, абсолютно запрещенные, значит, у нас, Рената Ахмедова, всем пиаром ведал такой, значит, такой широко известный в узких кругах кинокритик, как Шура Тимофеевский. Он просто жил на деньги от Ахметова. И на эти деньги жили его подружайки и подружается. Потому что в одиночку, естественно, сделать он это не мог. Там работала команда. Ну, команда, которая получала деньги в конвертах или как угодно. Но это были многие тысячи и не в рублях, которые позволяли этим людям летать на выставки в Вену, посмотреть, что там в Альбертине устроено, так сказать, длительные каникулы в Италии и так далее. То есть все те люди... Все те люди, которые стали кричать «нет войне» и так далее, абсолютно омерзительная антирусская русофобская позиция, омерзительная еще и потому, что эти люди все говорили на русском языке, это были проплаченные персонажи. Там никто искренне этого не делал. Поэтому я думаю, если честно, что такое единодушие и солидарность, в кавычках, как у этих так называемых, значит, кинокритиков, было проплачено.
1: Нет, ты знаешь, во времена Тимофеевского он забирал гонорары все себе, а его мелким сотрудникам ничего не доставалось. Я прекрасно помню эту ситуацию. То же самое и сегодня. Я абсолютно уверена, что эти жалкие серые личности на свою маленькую зарплату работают и больше ни на что. Нет, это делается не за деньги. Это именно вот такое тусовочное, стайное чувство, значит, вот против кого дружим, вот на этого накинулись. Страх выпасть из тусовки. Я даже в «Комсомольской правде», газете, в принципе, патриотической, хорошей, ну, как бы сказать, с умными людьми, прочитала какую-то очень такую кислую рецензию на сериал «Марик». Причем вот с такими какими-то мелкими придирками, да, когда придраться-то не к чему, человек начинает что-то из головы выдумывать. И я подумала, люди просто боятся выпасть из своей тусовки, потому что это чревато для них остракизмом, тем, что их выкинут вон из профессии, потому что до сих пор вся вот эта тусовка имеет огромное влияние на все, в том числе на судьбу там журналистов. Да? Журналист должен бежать со своей вот этой вот когорты. Если он с ней не бежит, ему сделают вон из профессии. А если он с ней бежит, он по факту оказывается по одну сторону фронта вот с теми киевскими террористами, которые создатели сериала «Марик» записали в «Миротворец». Он по факту оказывается на стороне, ну, наших смертельных врагов. И, конечно, я думаю, тебе просто неприятно думать о том, что вот люди, которых мы знаем там десятилетиями, оказываются на стороне наших смертельных врагов, тех, кто готов нас убивать, там, пытать и всякое такое. Но ты вдумайся, это дело не в деньгах, это дело, мне кажется, во внутренних убеждениях.
0: Нет, конечно, дело в деньгах, потому что если ты выпадаешь из тусовки, ты перестаешь получать подряды, заказы, я не знаю, как это называется, возможность публиковаться. То есть в любом случае за всем стоят деньги. Иногда стоят очень большие деньги. Я все-таки скажу, что, например, там тот же Тимофеевский, он был инициатором такого журнала, который назывался «Русская жизнь», огромная, колоссальная распилочная на деньги каких-то там олигархов. Абсолютно депрессивная история, которая рассказывала о том, как хреново жить в России. Вот просто с первой строчки до последней, хотя там, в общем, работали люди, с которыми я в нормальной жизни общалась, которые были в полном порядке. Они были упакованы так, как не снилось вообще никому, но, тем не менее, они садились, значит, за клавиатуру компьютера и послушно выбивали там свои 15 тысяч знаков на тему того, что на Руси всем плохо жить. Теперь про мои ощущения. Дело в том, что я знаю этих людей всю свою жизнь. И всю свою жизнь эти люди, увы, были всегда при ком-то. Они себе устраивали такие кормушечные, потому что в самостоятельной сфере они из себя ничего абсолютно не представляют. Но вот даже если мы сейчас начнем думать про иммигрантов, которые чаще всего иноагенты, экстремисты и вообще абсолютные мерзавцы, они же, в общем, никак себя в этих благословенных Европах, в этих, так сказать, райских садах, они же себя никак не проявили.
1: Ты вот видишь, дорогая, вот ты сама себе противоречишь. Если бы они были такие умные, расчетливые, думали бы только о деньгах, да, то они бы и продолжали о них думать, они продолжали бы зарабатывать. Но огромная часть из этих сусликов ломанулась за границу и оказалась там в полнейшей нищете и питается из тбилисских помоек. В чем желаем им дальнейшего успеха, да? Они потеряли свои огромные доходы в России и там оказались у разбитого корыта с разбитым носом и с голым, извините за выражение, афедроном, да, за границей. Ну и пусть там сидят. То есть никакого расчета, Лен, в этом нет. В этом есть идеологическая убежденность. И знаешь, еще откровенная, яростная, страстная ненависть к российскому народу, к нам, людям, населяющим Россию. Они нас просто ненавидят. И это настолько сладострастное чувство, оно настолько их захватывает, они готовы потерять в доходах, я тебя умоляю, никаким деньги не нужны. Но вот это вот, то, что они могут быть на стороне врагов России, то, что с их помощью Россия вдруг потерпит, значит, стратегическое поражение, вдруг она проиграет. Этих глупых людей, этих сусликов увлекает и делает их, ну, вот такими бессмысленными жертвами собственной, на самом деле, идеологии. Конец их будет, конечно, печален, а вот сериалу «Марик» авторства Егора Бероева, его замечательной творческой команде, давай пожелаем хорошей зрительской судьбы, да, великолепного проката, чтобы все смотрели, или ты опять скажешь, что сериалы — это плохо?
0: Нет, я считаю, что сериал — это прекрасно. Как жанр у меня нет претензий. У меня иногда бывают претензии к качеству сценария там, и художественного исполнения. Но история про Мариуполь, она на самом деле заслуживает колоссального романа. Она заслуживает не только визуальной продукции, она заслуживает повестей, она заслуживает рассказов, она заслуживает вообще всего того, что называется денацификация Украины, всего того, что называется победой русского оружия. Просто нужно сказать, мы отбили Мариуполь, мы его восстанавливаем. Азовское море – наше все, оно внутреннее. И это и есть, собственно, русская судьба в 21 веке. И я считаю, что наша судьба, она, конечно, прекрасна.
1: В общем, Марик наш. Марик Мариуполь наш, и сериал «Марик» тоже наш. Смотрите его обязательно. Поздравляем Егора Бероева и его команду с замечательным творческим успехом. Желаем ему дальнейших творческих успехов. А сами уходим на 2-3 минуты. Скоро мы к вам вернемся. Не переключайтесь.

знать за 90 секунд. Судьба последней любови Максима Горького, Марии Будберг, одна из самых загадочных в прошлом веке. Она была эффектной женщиной. В поклонниках у нее ходили фантаст Герберт Уэллс, чекист Яков Петерс и барон Николай Будберг. В жизни Горького она появилась случайно. Он искал секретаря. Буревестник революции был потрясен деловыми качествами Марии, ее эрудицией. А потом понял, что питает к ней симпатию еще и как к женщине. Двукратная разница в возрасте ничего не решала. Встреча оказалась роковой, а судьба женщины – предметом бесконечных споров историков. Родилась в Полтаве, вышла замуж за дипломата Ивана Бенкендорфа, в 1917-м перебралась в Москву. После расстрела супруга завела роман с британским послом Робертом Локкартом. В 1918 году их обвинили в шпионаже на Лондон в рамках громкого «Дела послов». Дипломата отпустили, а Мария выбралась на свободу позже благодаря любовной связи с Петерсом в обмен на сотрудничество с НКВД. А дальше нелегальные переходы через границу, новые аресты уже на Западе, роман с Гербертом Уэллсом и, возможно, сотрудничество с МИ-6. Поговаривают, что Мария приложила руку к смерти Горького. В его организме нашли неизвестную инфекцию, вызывающую паралич сердца.

0: Секс, культ, просвет.
1: Возвращаемся к вам, друзья. Возвращаемся к вам с томиком Гомера. Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до половины. Тот длинный выводок, тот поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся. Ну, вы, конечно, все узнали. Осип Эмильевич Мандельштам. Наше все, можно сказать. Великий, на мой взгляд, русский поэт. Точно так же, как Пастернак, великий русский поэт, несмотря на свое еврейское происхождение. Великий мастер языка. У нас нет никакой даты круглой, связанной с Мандельштамом. Мы просто открываем рубрику «Книжная полка. Секс, культ, просвета» и обсуждаем моего любимого поэта Осипа Эмильевича Мандельштама. Лена смотрит на меня хмуро. У Лены есть претензии к Осипу Эмильевичу. Давай.
2: Дело в том, что Мандельштам, если бы он не пострадал во времена больших чисток и репрессий, и если бы он не женился на своей Надежде Яковлевне, то он бы был таким вполне советским поэтом, чуть-чуть фрондировавшим, который жил бы в Переделкино, который дожил бы лет до 72, до 73, и не было бы, в общем, о нем никаких легенд. Вот, например, мы в свое время с Викой говорили о таком писателе, как Илья Эренбург. Он же тоже был большим фрондером и вообще был в Серапионовых братьях, и вообще он был всем таким, значит...
1: Извини, авангардист. Мне казалось, что он был разведчиком, откровенно работавшим на Кремль за границей.
2: Подожди секунду. Но до того, как, значит, он
1: разведчик-фрондер.
2: Был литератором. Да, а кто мешает разведчику быть фрондером? Это легендирование проще. Значит, потом он все-таки принял революцию, принял в том качестве, в котором принял. Кстати, он киевлянин, он родился в Киеве. Так вот, он бы был вполне благополучным человеком, потому что он был талантливым человеком, он был человеком чрезвычайно любвеобильным. Значит, он был настоящим таким символом русского серебряного века, то есть он был бонвиваном. А его с панталыку сбила, конечно, Надежда Яковлевна, которая создала... У нас есть две литературных вдовы, Елена Сергеевна Булгакова и Надежда Яковлевна Мандельштам. Надежда Яковлевна Мандельштам написала мемуары, в которых она создала фигуру, не имеющую к Мандельштаму никакого отношения, на мой взгляд. Это ее любимый мужчина, это ее проблема. И вот он такой стал легендой. Он хороший поэт, он гениальный поэт, но почему-то творческая интеллигенция, а за ней и, знатоки русской поэзии, сделали его неким таким символом.
1: Ну, не знаю ничего насчет символа. Мемуары Надежды Яковлевны, жены Мандельштама, я читала через пень-колоду, и, честно говоря, ничего не помню. Это неинтересно просто. Это интересно каким-то вот людям, которые там, жили в центре Москвы вот всю жизнь. Вот это вот какие-то интриги. А вон там Лена Ивановна, там Елена Сергеевна, там Надежда Яковлевна. Это, на самом деле, нормальному человеку неинтересно. Интересна поэзия Мандельштама, которая вот меня лично привлекает своей невероятной загадочностью, сложностью и непонятностью. Помните, у него есть такие стихи? Я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется, на крыльях срезанных с прозрачным играть. Без памятства ночная песнь поется. Честно говоря, в этом стихотворении непонятно ничего. У нас в ГИТИСе был семинар по философии. Как ни странно, у нас в театральном институте, на театровическом факультете очень здорово преподавали философию. И вот на семинаре по философии мы как-то полтора часа сидели и разбирали вот эти строчки, вот это стихотворение Мандельштама. Кто такая слепая ласточка? С какими прозрачными она будет играть? Ну, понятно, что это души умерших. А кто слепая ласточка? Может быть, это муза, поэзия? Может быть, это вдохновение поэта, который скучает по каким-то своим близким погибшим людям? Почему ночная песня поется в беспамятстве? Мы тогда накидали очень много версий. Но меня восхищает вот эта темнота Мандельштама, вот его непонятность. Да? Он, пожалуй, самый непонятный поэт после Хлебникова. Да? Ну, Хлебников, допустим, дадим ему золотую медаль, серебряную медаль у Мандельштама. И это такое редкое свойство нашей русской поэзии. Русская поэзия такая ясная, как хрусталь, как вот это вот прозрачное стекло, да, кристалл, да, о котором Пушкин говорил. А вот Мандельштам мутный, темный, и мне искренне это нравится. Причем тут культ, Лена? Он просто гениальный.
2: А что сложного, например, вот в этом? Я вернулся в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез. Ты вернулся сюда, так глотай же скорей рыбий жир ленинградских речных фонарей. Слушай, что здесь сложного? Подожди. Я уж воспользуюсь, мы так редко читаем стихи. нужно это все-таки эту практику продолжать. Вика в этом смысле абсолютно гениально. Или жил Александр Герцевич, еврейский музыкант. Он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант. И вслась с утра до вечера, заученную в хруст, одну сонату вечную утвердил он наизусть. Что здесь сложного? Объясни мне.
1: А это уже контраст идет. Это вот идет такая простота, за которой на самом деле кроется глубина и сложность. Да, мне очень нравится поэзия Мандельштама. Его часто противопоставляют Маяковскому, а мне кажется, что они в чем-то очень родственны, потому что и тот, и другой работали вот с самой природой языка и создавали какие-то магические артефакты из русского языка. Вот никто так смело не работал со стихией русского языка. И вот эта вот смелость...
2: А Борис Леонидович, прости.
1: Нет, Борис Леонидович был гораздо проще. Борис Леонидович по молодости, Пастернак, любил навести тень на плетень. Вот такую нарочитую мутность он любил навести. А у Мандельштама есть загадочность, истинная, глубокая. Вот когда я его читаю, у меня ощущение, что я вошла куда-то в лес и иду по тропинке. Сейчас я вам прочитаю стих, но он совсем другой. Я не умею петь, не умею танцевать. Что же я могу тебе сказать? Только молчать. Ай, малогенья, сердце мое болит, душа моя криком кричит. А я все молчу, улыбаюсь тебе и молчу. Ай, малогенья. Кто-то поет или плачет вдалеке. Ах, не могу я отдаться тоске. Поплыть по тоске, как по синей реке. Выплакать все слезы, умереть на песке. Ай, малогенья. Это мои собственные стихи из моего романа «Болеро», который приехал из типографии и скоро появится в магазинах. Как видите, они тоже очень простые. Мне нравятся простые стихи, простые слова. Мой идеал вообще – это Жак Превер, да, французский поэт, который писал, ну, максимально просто. Знаешь, вот как я, будучи человеком простым и открытым, люблю загадочных мужчин, которые, знаешь, так меланхолично улыбаются, которые на себя наводят такую вот грусть. Я просто в них влюбляюсь сразу. Так вот и Мандельштам мне нравится тем, что он полностью мне контрастен. Вот совершенно другой, загадочный. Обожаю.
2: Я не знаю, я просто реально не знаю, где там загадки. Вот еще, пожалуйста, на выбор. «Посвящение Гумилёву». «Петербургские строфы» называется. «Над желтизной правительством правительственных зданий», ну, все понятно, да, классицизм, белая колонна, так сказать, желтая штукатурка, кружилась долго мутная метель, ну, тоже все понятно. И правовед опять садится в сани, ну, то есть выходит юрист из какой-нибудь коллеги.
1: Из правовеческого училища, наверное.
2: Да, широким жестом запахнувший шинель. Зимуют пароходы на припеке, зажглось каюты толстое стекло. Слушайте, это просто как сочинение. Да? Вот опишите, что чудовищно, как броненосец Дуки, Россия отдыхает тяжело. Значит, я внимательно читала и читала несколько раз, перечитывала воспоминания Надежды Яковлевны, потому что меня интересовали не вот их бытовые какие-то подробности. Он влюбился в ту, переспал вот с этой, так сказать, она в этом смысле была абсолютно щедра на подробности. А меня интересовал, собственно, творческий процесс. Вот поскольку я абсолютно не умею, так сказать, там рифмовать и так далее, меня интересовал ритм, вот как он добивался этого потрясающего ритма. И она говорила, что он стихи напевал и настукивал. То есть вначале появлялся ритм, и уже потом под это подбирались слова. И, наверное, вот эта сложность, как ты ее называешь, она идет от того, что нужно было какое-то слово поставить, чтобы было ритмично.
1: Ну, может быть. Ну, вот ты вот как-то специально вот принижаешь его, честное слово. У Надежды Яковлевны все вот это ее эта биографическая проза проникнута, ну, не знаю, мне читать это отвратительно, честно скажу. Это что-то такое физиологическое, такое плохо пахнущее. Фу-фу-фу-фу-фу. Мне не нравится. А вот когда я читаю Мандельштама, смотри, все поют блаженных жен крутые плечи, но ночного солнца не увидишь ты. Это тоже, по-твоему, ясно, прозрачно, все такое. В стихах, которым посвящают Гумилеву, Мандельштам, естественно, копирует стиль Гумилева. Ясный, классицистский, прозрачный, правоведы, желтизна правительственных зданий, все понятно, действительно. Когда он пишет от себя, вот начинается вот этот: полночь в Москве, роскошно буддийское лето, дроботом мелким расходятся улицы в чоботах узких железных. Ну, давай, скажи мне, что это легко. Можно предположить, что это подковами постукивают лошади разъезжающихся извозчиков, но почему буддийское лето, ради Христа? Ну, если ты все понимаешь, Мандельштам, почему лето буддийское?
2: Потому что нужно было поставить слово, у которого было бы там четыре слога.
1: Да что же дурачок такой? Я тебя умоляю, Лен.
2: Ну, это все гении дураки, они же все дети. Значит, вот, например, вот стихотворение такое, дико сложное. «Я скажу тебе с последней прямотой».
1: Все лишь бредишь,
2: бредишь, бредишь. бренде «Ангел мой». Короче, что это такое? Мы поняли про Шерри и про бренди. Это два алкогольных напитка. Роскомнадзор, не закрывай нас, это стихи такие. Там, где там кому-то сияла лепота, пустота и так далее. Это набор слов. Вот когда ты открываешь Блока, Пастернака, конечно же, Маяковского, где каждое слово встает, потому что это должное слово. Не потому что тебе ритм понравился, когда там что-то выщелкивал, как скворец, а потому что это слово не может здесь не стоять. А у Мандельштама, ну хорошо, Шерри Бренди, что-то можно сказать, так сказать, Шерри Бренди. Бренди Шерри можно сказать, Тримпампу, Пампа. Все что угодно. Сзади стоит Надежда Яковлевна, которая, так сказать, расскажет нам о том, как гениально это написано. Московская интеллигенция будет аплодировать. И, собственно, мы имеем гений русской поэзии.
1: Ну, слушай, когда я начинала читать Мандельштам, мне было, наверное, лет 14-15. Я ничего не знала о том, что у него какая-то там была жена, там полусумасшедшая. Я ничего не знала о его сложной политической судьбе. Кстати, мне кажется, именно жена втянула ее в политические интриги и в конечном счете сделала из него жертву и довела его просто до сумасшествия, от которого, собственно говоря, он и погиб, именно от сумасшествия. Я ничего этого не знала. Я просто открывала, я начинала читать эти строки, и я просто влюбилась в эту поэзию. Что я тебе скажу, вот с точки зрения стиховедения, да, поэзии. В Европе в это время, да, в 20-е, 30-е годы, очень мощное было такое движение сюрреализма. Сюрреализм, дадаизм, автоматическое письмо. Ну, мы знаем все, это Бретон, там, и Кокто, разумеется, и Батай. Все увлекались этим, все пытались какие-то делать прорывы в область бессознательного, да, вот как-то писать не с классической ясностью, да, а наоборот, как-то давать выплескиваться подсознание. У нас, разумеется, официально все это было перекрыто. У нас существовали на уровне, так сказать, наших доморощенных сюрреалистов раньше только абориуты в Питере, но это такое очень, честно говоря, мне кажется, доморощенное местечковое явление, неинтересное. Единственным, кто у нас вот отвечал за сюрреализм, за гениальный бред, за полное священное такое безумие поэта, оставался Осип Эмильевич Мандельштам. Очень жаль, что вот это вот священное безумие привело его в конечном счете, мне кажется, к безумию реальному, потому что я считаю его противостояние там с властями, оно... Ну, во многом было продиктовано его уже умственными проблемами, которые у него были. Как ты считаешь? Мне кажется, в конце жизни там, ну, совсем все плохо было.
2: Надежда Яковлевна, Наденька его, вот это вот большая проблема. Я просто для сравнения, извини, конечно, я просто для сравнения прочту... Я люблю очень Пастернака, но он на втором месте. Первое место у Блока. «Река раскинулась». Течет, грустит лениво и моет берега. Над скудной глиной желтого обрыва в степи грустят стога. Закат в крови, и сердце кровь струится. Плач, сердце, плач, покоя нет. Степная кобылица несется вскачь. Блок у нас забыт. Заворошен, заморочен, и на него никто не молится, потому что он, так сказать, жил как интеллигентный человек и не противопоставлял себя никогда и никому. Как только возникает фрондерство, противостояние с властями и так далее, тут же возникает ореол мученичества, и человека считают гением.
1: Нет, это фальшивое абсолютно ореол мученичества. Каких-то политических интригах в жизни Мандельштама мы тут даже и не стали говорить. Мы с большим удовольствием почитали вам стихи. Друзья, ваш выбор теперь. Смотрите, мы вам раскинули полный ассортимент. В нашей маленькой корзинке есть и пудры, и духи. У нас есть и Мандельштам, и Маяковский, и Пастернак, и Блок. И, естественно, конечно, вот просто читайте, выбирайте, сравнивайте и спорьте тоже между собой. Вот что лучше? По-моему, самое прекрасное – это в ночи выйти на кухню, там встретить любимого человека, вместе с ним нарезать бутерброд и поспорить с ним о Мандельштаме, или о Маяковском, или о Блоке, и обменяться вот этими стихотворными цитатами. А если поэзия вам надоела, вы устали, и вы хотите каких-то простых человеческих радостей, тогда вы можете предаться радости под названием «огородинг». Извините меня за такое выражение. Очевидно, у нас есть садинг, где-то, наверное, есть маркиз де садинг, а вот есть где-то виконт де огородинг. Что такое виконт де огородинг, Лена нам сейчас расскажет.
2: Смотрите, я год назад вернулась из Франции, и я поняла, в чем отличие России от всех других стран. Все другие страны фруктовые, а мы ягодные и огородные. Вот такой у нас климат, и такие у нас леса, сады и парки, где мы собираем ягоды и овощи. И сейчас увлечение овощами перешло в абсолютно конкретные дела. Например, в Москве, в парке Горького, можно начать возделывать огородные грядки. И это пользуется колоссальным успехом. Второй момент. Молодежь именно молодежь, то есть вот зумерки и зумеры, они помогают своим бабушкам и дедушкам на даче. То есть есть еще и дачинг. Во время дачинга они занимаются огородингом, потому что они следят за здоровым питанием. А что может быть здоровее, чем салатик или редиска, сорванная с собственной грядки, когда вы точно знаете, что никаких химикатов, никаких удобрений, кроме органики, туда никто не вносил. И я это абсолютно приветствую, потому что нет ничего прекраснее, чем приехать, да, в парк Горького, да, подойти к своей грядочке, да, надергать редис, надергать зеленого лучка, надергать укропчика, зеленого салатика, такого очень красивого, нежного, прийти домой, помыть все это, нарезать, залить настоящим, нерафинированным подсолнечным маслом и схомячить. Вот тебе мой огородинг, мой идеал жизни. Когда я выйду на пенсию, как-нибудь лет 90, я займусь огородингом.
1: Интересует экономика процесса. Я знаю, что на Западе в городах действительно в аренду сдаются такие грядочки. В Нью-Йорке есть такая практика, в голландских городах, насколько я понимаю. Но это стоит таких изрядных денег. Сколько стоит аренда такой грядочки в парке Горького? Извините, это самый центр Москвы, там недвижимость стоит $1 миллион за квадратный сантиметр.
2: Объясни, это для людей, это мэрия делает наша замечательная, и дирекция парка Горького для людей. Там в очередь, правда, нужно встать, чтобы получить эту грядку. Но это практически ничего не стоит.
1: То есть это прям бесплатно?
2: Ты приходишь, то есть просто ты приходишь со своей, так сказать, тяпкой, со своей маленькой лопаточкой, с детскими такими маленькими грабельками. Но есть же возможность получить в прямом смысле слова плоды трудов своих.
1: Ну, посмотрим, как это получится, потому что сейчас огородинг становится, конечно, невероятно выгодным бизнесом. Когда я смотрю на цену малины, у меня просто волосы встают дыбом на голове. Мы уже как-то смирились с тем, что за один год вишни и черешни выросли в цене в 2-3 раза, клубника выросла в цене в 3 раза за один год. А вот малина с прошлого лета, она выросла, я даже не могу подсчитать, насколько. Крошечный там лоток 100 граммов малины сейчас стоит каких-то немеренных денег, приближающихся к 1000 рублей. И я вспоминаю, как девушки собирают малину в Евгении Онегине, да, у Пушкина, или как мы в детстве по всем дачам лазили и бесплатно эту малину рвали. Я думаю, боже мой, мы же рвали просто какие-то чистые бриллианты. Потому что я надеюсь, это людям как-то, ну, поможет, если они урвут себе эту градочку. А, ребята, у меня к вам бизнес-совет. Выращивайте там непременно малину. Она довольно быстро вырастает, такие колышки надо вбить. Вокруг нее пускай обвиваются вот эти вот кустики малины. И, друзья, через 2-3 года ваш бизнес-проект выйдет просто не то, что на самоокупаемость, а будет приносить вам какие-то просто колоссальные деньги, если вам разрешат это продавать. Потому что к тому времени малина будет стоить уже просто как рассыпные такие бриллианты. Уже, вероятно, даже ювелирные фирмы будут продавать кольца с сушеной малиной, потому что сушеная малина будет дороже бриллиантов. Как думаешь?
2: Слушай, я обратила внимание, правда, не на малину, потому что это лакомство, а я обратила внимание на когда-то абсолютно простонародную черную и красную смородину.
1: То же самое.
2: Это никакого ухода не требуется. Почему это стоит таких денег? Ну, ее, так сказать, да, внутри требуется усилие, чтобы это все обобрать, потрясающие, значит, веточки. Но это такой неприхотливый кустарник. И это такая, в общем, встречающаяся часто везде ягода, что те деньги, которые сейчас за нее просят, мне кажется, издевательством над здравым смыслом. Поэтому я думаю, что бизнес-идея Вики потрясающая. Поэтому, значит, хочется подсказать, так сказать, там, московской мэрии и мэрии любых других городков, займитесь ягодингом на следующий год. Вот посадите саженцы, малины, смородины и так далее, там плодоносить все будет довольно быстро. Раздайте это людям. Это совершенно все неприхотливое, значит, дождик льет, ничего там не засыхает. А от смородины еще можно же получить листья для солений.
1: У нас дом в центре Москвы, обычная многоэтажка, и там у нас в палисаднике, прям вот там 3 метра от дома, растет малина какая-то такая врождающаяся, растет шиповник, растет сирень, цветы, естественно. То есть все это высаживать можно спокойно в своих палисадниках. Я думаю, это вот инициатива прекрасная, в принципе говоря. Надо расширить. Это не должно быть что-то такое гламурное для каких-то избранных людей, там, которым выделяется 0,5 метра в парке Горького. А это действительно нужно вот разбивать огородики прямо у нас, вот в палисадниках, как, кстати, это в Подмосковье широко делается. И там прекрасным образом все это высаживать. Я думаю, жильцам будет очень приятно собрать это, потому что малина, конечно, никакое не лакомство. Мы всегда покупали ее огромными такими картонными коробками и варили из нее варенье на зиму килограммами, потому что, ну, это обычная ягода, которая легко очень растет, точно так же, как смородина, да? А скажи, пожалуйста, пожалуйста, вот я когда по Азии путешествую, я вижу, что у них есть в некоторых местах какие-то культовые такие фрукты. Например, для Японии хурма – это прям такой вот священный фрукт. О нем буквально пишут стихи, о нем буквально пишут романы и рассказы о хурме. Да, ну, он вот очень красивый такой золотистый фрукт. Я очень люблю, когда он начинает появляться, вот он долго хранится, он зимой, вот как такое маленькое солнышко. А в Иране это персики, например. Да, Испания у нас ассоциируется с лимонами. Средиземноморье, наверное, с виноградом. А вот с чем, с каким фруктом у тебя Россия ассоциируется?
2: С яблоком.
1: С яблоком. У меня то же самое.
2: Конечно, с яблоком. Антоновские яблоки.
1: Коричные яблоки. Да.
2: Слушайте, ну, конечно, это яблоки.
1: Запах.
2: Это... Ну, запах, понимаете? Никогда никакие французские яблоки, пинк-леди, вот это вот все. Они никогда в жизни не перебьют запах Антоновки. И, конечно же, первых яблок – это белый налив. Это самые ранние яблоки, и мы же их ели, они вообще не считались яблоками-яблоками. Это было просто что-то, что срывалось с дерева вот как раз в июне, в начале июля. И это, так сказать, там как перекус замечательно. Так что, конечно, яблоки, яблочные пироги, яблочное варенье. Я уже, так сказать, там наметила себе несколько точек, в смысле рынков, куда я отправлюсь, чтобы сварить уже в этом году, во-первых, крыжовенное варенье, а во-вторых, конечно, яблочное, потому что и то, и другое – это вершины русского кулинарного искусства. Варенье – это наше все. Никакие конфитюры с ним не сравнятся. Варите варенье.
1: А ты знаешь, что у нас в Москве сохранились остатки яблоневых садов? В районе Колобинского там были гигантские яблоневые сады, там были плантации, которые тянулись там к метро Каширской и дальше, на километры буквально. И в парке Колобинского сохранились остатки этих яблоневых садов. Весной там все фотографируются на фоне цветения, а осенью там все собирают яблоки на самом деле. И можно просто там походить, погулять, да просто пофотографировать. Потому что, ну да, вот это вот наши антоновские яблоки, это же Бунин Иван Алексеевич, не ошибаюсь, да? Сейчас у нас пойдут наши прекрасные вот эти сорта местные. Слава победителю, я очень люблю.
2: Ой, как я это люблю.
1: Обожаю сорт коричных яблок, но мне кажется, он за последние годы вообще исчезает. Это вот старинный такой сорт коричневый. Он действительно с привкусом корицы был, очень вкусный. Сейчас его мало очень осталось. Богатырь прекрасная, ну, антоновка, разумеется, вот с этим запахом, да? И она хранится ведь месяцами. Тоже очень все это люблю. Прям вот такой наш национальный фрукт. Здорово, если у нас все это будет. И здорово, если прекрасные сады, которые были при советской власти, это же была часть вот такой гигантской плантации, может быть, это была часть сельскохозяйственной академии Тимирязева, я не знаю, но территориально это расположено было в Коломенском. Вот было бы здорово, если это все возрождалось бы и росло бы все больше и больше, потому что даже сейчас эти старенькие яблони, с которыми никто не ухаживает, ну, только белят их немножечко весной вот этой звездкой, да, даже сейчас они дают прекрасный урожай, там очень вкусные яблоки. И это так мило и очаровательно, что вот Москва, она садовая на самом деле. Да, вот не просто садовое кольцо, так говорится. А действительно, Москва утопает в садах, в парках. Вот это вот наши легкие Москвы, то, что наши сады и огороды. И Москва большая деревня, я всегда это с гордостью говорю, потому что нам не надо никуда. Вот мне никогда не хотелось ехать на какую-то там дачу и заниматься дачингом. Вся Москва – наша дача, да, как в пьесе Чехова говорят. Вся Россия – наш сад. Вся Москва – наш сад и наша дача.
2: Слушай, а я все-таки, знаешь, еще хочу сказать по поводу ягод. Я всерьез подсела на крымскую клубнику. Она фантастически вкусная. То ли черный принц, то ли, в общем, что-то черное. Она действительно такого темно-багрового цвета, чрезвычайно вкусная, сладкая. Пахнет так, что просто моя довольно большая квартира благоухает клубникой. И, конечно же, по поводу яблок. Но мы забыли, есть крымские яблоки, сорт Синап. Потрясающие, крепкие, поздние, которые хранятся, снимают в ноябре, хранятся они вплоть до мая-июня, очень сладкие и вкусные. Но я возвращаюсь к теме огородинка. Вот Вика не любит дачу, я дачу обожаю, значит, на следующий год, значит, у меня в творческих планах жить на даче, и я буду заниматься огородингом. Вот я просто вижу эти грядки, я вижу эту редиску, я вижу этот лучок, я вижу укроп. Я хочу сказать, что когда говорят, что сложная ситуация, там, финансовая, бюджеты и так далее, готовьте овощи. Мы овощная страна. Мы страна свёклы, репы, картошки, морковки. Мы страна корнеплодов, и мы страна вершков, собственно. От свёклы можно вообще использовать абсолютно все: и листики, и стебли, и саму, собственно, вот этот свекольный плод.
1: Когда с такой нежностью ты говоришь об огородинге, о свекле, о репочке, я вспоминаю высказывание о том, что огородничество и садоводство являются сексом для пожилых. Просто когда вот я слышу твои нежные нотки в твоем голосе, я думаю, вот оно, Лена обретает, наконец, свое личное женское счастье. Друзья, Обретайте свое счастье на грядках, в садах. Читайте стихи, слушайте секс-культ-просвет. Если вы не успели послушать сейчас нашу передачу, найдите нас на сайте Радио Спутник. Там есть все наши выпуски. А мы остаемся с вами. Любим вас. Обнимаем. Лена Караева и я, Вика Никифорова.

Узнать за 90 секунд. Великий русский ученый Михаил Ломоносов произвел революцию в науке и стал мощнейшим драйвером развития нашей страны. Он создал первую химическую лабораторию в России, открыл закон сохранения материи и движения и предсказал, подтвержденное только в 20 веке, наличие атмосферы на Венере. Автор первой российской грамматики и проекта университета в Москве ратовал за то, чтобы женщины получали образование и становились учеными, что для тех времен было смело и даже дерзко. А еще беспощадно боролся с суевериями. Несмотря на то, что Ломоносов воспитывался в религиозном духе, знал церковную службу, разбирался в вопросах богословия и сочинял стихотворные переложения псалмов, к научным вопросам он подходил с точки зрения рационализма, будь то химия, физика или история. Суеверия и архаичные традиции он считал причиной деградации народа в физическом и нравственном планах. Знахарство, причудливые религиозные легенды и лжепророков поднимал насмех. Но что особенно интересно, в последние годы жизни Михаил Васильевич, рассуждая о соотношении религии и науки, назвал их двумя сестрами родными. Иными словами, он не был атеистом. Его не устраивала церковная действительность.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

Закон о маркировке созданного ИИ контента. Контекст. Госдума одобрила закон о нанесении специальных меток на материалы, сгенерированные нейросетями. Это защитит пользователей от обмана, будет способствовать предотвращению дезинформации и повысит доверие к цифровым платформам. Маркировка может быть открытой в виде текстовой плашки или значка, или зашитой в метаданные. Новая норма обязывает владельцев интернет-ресурсов помечать соответствующий контент. Также на законодательном уровне будут отрегулированы отношения, связанные с разработкой и внедрением программ на основе ИИ. Машинная обработка находящихся в открытом доступе материалов нарушением авторских прав отныне считаться не будет. В России появятся суверенные и национальные большие фундаментальные модели искусственного интеллекта. В первом случае их разработкой и последующим контролем будут заниматься только отечественные компании. В национальной модели допускается использование зарубежных компонентов. В мире практика маркировки продукции, созданной при помощи машинного разума, имеет широкое распространение. Она повсеместно используется в ЕС и Китае. В США федерального закона на эту тему нет. Однако крупные компании маркировку внедряют добровольно.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 часов утра, в Новосибирске 9.00, в Якутске 11.00. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. В МИД России заявили, что Москва готова к диалогу с Североатлантическим блоком. В Пентагоне прокомментировали удары США по Ирану. В России ведут новый стандарт для врачей скорой помощи. Далее подробности. Российская сторона не собирается нападать на членов НАТО, открыто к диалогу при условии соблюдения принципа неделимости безопасности, заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. НАТО не может существовать без внешнего врага, поэтому постоянно находится в поиске его, заключил дипломат. По его словам, Североатлантический блок априори заточен на конфронтацию, реализацию своих интересов силовым путем и не готов к сотрудничеству во имя укрепления безопасности и стабильности. Украинская оборона ослабевает по всей линии фронта, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он подчеркнул, что планы стран НАТО в отношении украинского конфликта полностью провалились. В альянсе думали, что используют Украину как прокси и смогут ослабить и разрушить российскую армию. Однако получилось прямо наоборот. Российская армия стала сильнее, технически более продвинутой, и, по сути, это снова запустило российскую военно-промышленную базу, пояснил эксперт. По данным Минобороны, вооруженные силы России в течение суток нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности под предприятием украинской военной промышленности в Киеве и задействованным в производстве и хранении беспилотников. Также бойцы поразили объекты портовой инфраструктуры в Одессе и других городах области. Глава Пентагона Пит Хегсет, говоря о новой серии американских ударов по Ирану, заявил, что Тегеран якобы платит за свой плохой выбор. Ранее центральное командование подтвердило атаки против Ирана после решения КСИР закрыть Ормузский пролив. В 6 иранских городах и на острове Кешм прогремели взрывы. Штаты нанесли удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников, а также пусковым установкам. В ночь на воскресенье Иран объявил о закрытии акватории до окончания американского вмешательства в регион. Там добавили, что ни одному судну не будет разрешено пройти. По предварительным данным, 2 ребенка погибли при столкновении речного парома с мостом через реку Евфрат на востоке Сирии, сообщило местное агентство. При этом 15 человек удалось спасти. В госпиталь поступили 7 пострадавших. Поиски других пассажиров парома продолжаются. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту и смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях, рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Он добавил, что специалист скорой помощи при ЧС должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск уже через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Сегодня мы хотим поговорить о звездах. Нет, не о тех, которые там наверху, в небе или на небе, или вообще не там и не там, и не вы, и не на, а где-то во Вселенной. Короче, разобраться в этом непростом вопросе. Но, на самом деле, смотреть мы сегодня на эти звезды будем с разных сторон. С точки зрения астрологии и с точки зрения астрономии. Мне кажется, очень интересная беседа получится. И помогут мне в этой беседе мои потрясающие гости. С удовольствием вам их представлю. Это Ирина Николаевна Овсянникова, астролог, преподаватель Академии астрологии Михаила Левина. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И Денис Владимирович Денисенко, астроном, первооткрыватель более 200 переменных звезд, 20 сверхновых, астероида и кометы.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Денис Владимирович, у меня первый вопрос к вам. А вы верите в астрологию? Или вы все-таки на звезды по-другому смотрите?
4: Если я сейчас признаюсь в том, что я верю в астрологию, меня, наверное, уволят из всех учреждений, организаций, в которых я работаю, потому что официально считается в научном академическом сообществе, что это табу, что астрономия и астрология, как говорят, две вещи несовместные. Но на самом деле, конечно, они, во-первых, они родились одновременно, даже неизвестно, что родилось раньше, астрология или астрономия.
2: Да, есть ощущение, судя по тому, как показывают исторические фильмы, и то, как описано это даже в художественной литературе, что все время был какой-то звездочет при каком-то главном человеке, который по звездам ему что-то высчитывал. Но, как правило, он все-таки высчитывал-то здоровье, идти там войной или не идти на соседа, как там положение дел будет складываться. Что все-таки, мне кажется, они звезды использовали больше не так, как вы сейчас, а все-таки для того, чтобы предсказать какие-то события, нет?
4: Конечно, разумеется, у них и уровень развития цивилизации был другой, и знание масштаба Вселенной было совершенно другое, и они даже не отличали планеты от звезд. То есть не было различия между ночными светилами, только планеты были блуждающими светилами, а звезды фиксированными, да, то есть с стационарными, неподвижными звездами. Ну и, конечно, люди всегда были склонны поклоняться высшему разуму, силам небесным, и с древних времен отождествляли вот эти вот самые движущиеся звезды, которые мы сейчас называем планетами, с богами. Потому что они не вписывались в неподвижный свод небес.
2: То есть, астрология старше чуть? Или как?
4: У них, скажем так, у них общий предок. У него есть даже свое научное название. Я думаю, что астролог меня поправит, если я неверно его назову. Но была наука поклонения звездам. Даже скорее не наука, а...
2: Движение какое-то или что это было, поклонение
4: звездам? Идеология, философия, как стиль жизни, взгляд.
2: Было такое?
3: Ну, вы просто представляете. Ставьте. Допустим, мы все в каменном веке.
2: Так.
3: И у нас единственные ориентиры по жизни.
2: Звезды.
3: Солнышко, да, и ночное небо. И в определенные периоды времени происходили определенные события. Ну, грубо говоря, мы живем в северном полушарии, и, скорее всего, в тот момент, когда день становится равен ночи, после этого момента природа просыпается. И мне кажется, тут нельзя спорить, что раньше было, потому что это были естественные, абсолютно нормальные, как бы даже немножечко научные наблюдения за звездами и за соответствием движения звезд тому, что происходит на Земле, родилось, в общем-то, сначала, конечно, может быть, и наблюдение именно за звездами как телами небесными. В то время же все пытались еще плюс всему придать какие-то сверхъестественные влияния. И параллельно, естественно, тогда не знал недостатка знания, шло и обожествление звезд.
2: То есть увидели звезды на небе, поняли, что они там всегда, значит, стали за ними наблюдать. Это вот все одни и те же люди делали, а потом чуть-чуть разделились. Одни стали их изучать дальше, а другие с их помощью стали предсказывать события, которые происходят в нашей жизни. Так получилось? Ну, условно. Ну, по-честному.
3: Ну, по-честному они пошли в разные стороны лет 300 назад всего лишь.
2: Ну, я думаю,
4: да. Да, еще до 17.
3: Поэтому до 17 века они
4: совмещали эти две должности в одном лице. Да, то есть человек был как многостаночник средневековья Леонардо да Винчи, они были и астрономами, и астрологами в одном лице.
2: В одном лице. А потом лет 300 назад все-таки это уже стали два разных пути, да? Вот вы даже признаться не можете, что читаете, подглядываете в гороскопы. Хотя чую по глазам, что иногда это делаете.
4: Конечно.
2: Я же человек, в конце концов, не только ученый.
4: Они попадаются на глаза любому, кто заходит на любой сайт поисковой системы или почтового сервера, на любой крупный сайт в интернете. Астрологические прогнозы, иногда чаще рекламы товаров попадаются на глаза. Но на самом деле, я думаю, что я, как и Ирина, воспитывался еще в советское время, да, когда я учился в ВУЗе, у нас была еще философия марксистско-ленинская, да, и я еще сдавал экзамен по истории КПСС. И нас учили, что все в природе объясняется диалектическим материализмом. Ну, если это перевести на популярный такой человеческий, понятный всем язык, что в мире есть и добро, и зло, и плюс, и минус. И...
2: Есть добро астрономы, и есть зло астрологи.
4: Нет.
2: Примерно так.
4: Заметьте, не я это сказал.
2: Да. Вы просто очень вежливый, воспитанный и порядочный. Нет, просто ведь, я тоже вот сейчас думаю, как так сказать, называют астрологию лженаукой?
3: Называют, конечно.
2: Называют. Есть такое в мире и в сфере ученых людей, такое пренебрежение к тому, что вы делаете? Я просто сейчас вопрос задаю.
3: Вполне вероятно, что оно есть, но ведь я же понимаю, что все это относится к бульварной астрологии.
2: А теперь давайте разбираться, что это такое. Потому что я вас когда представляла, я же сказала, преподаватель Академии астрологии. Значит, это же тоже место, где учатся, а потом преподают, то есть получают дипломы.
3: Причем у нас учатся 4 года.
2: Вот. Так вот в этом вопросе хочется разобраться. Вы сказали, бульварная астрология, что это значит?
3: Ну, то, что у нас и печатается везде. Ну, то, что вот печаталось еще и лет 30 назад. То, что вы открываете и, например, видите где-нибудь такое громкое название «Сегодня повезет трем знаком зодиака». И дальше идет какой-то текст.
2: Ну, когда всех как будто бы под одну гребенку. Вот тебе говорят, на неделю близнецы так, козероги вот так, девы вот так, овны вот так. А ты думаешь, ну, как бы...
3: Нет, это примерно из разряда. Вот я смотрю, да, на небо и говорю, что солнце желтое, а все остальное мне все равно. То есть мы берем какую-то характеристику приблизительную и начинаем по ней судить о чем-то серьезном. Но это, естественно, не работает.
2: То есть вот это читать точно не надо. И верить этому точно не надо. Все, что вот написано на задней странице в любом журнале, прогноз на неделю. Но, то есть, то, чем вы занимаетесь, это не про это.
3: Не про это.
2: Вот. А что так, чему тогда учится 4 года? И про что вы тогда?
3: Это примерно было бы то же самое, вот сейчас рассказывать, чем мы занимаемся, как попросить, наверное, Дениса нам рассказать курс астрофизики за часок. Но вот я хочу, наверное, для примера попробовать, опять же, прибегнуть к его помощи как математика, возможно, и примерно вот вычислить, наверное, величину. Смотрите, то, что у нас говорят, там 12 знаков.
2: А кто-то говорит, что 13. Это, кстати, правда или нет?
3: Нет.
2: Давайте я прочитала.
3: Неправда, потому что знаки — это знаки, а там что-то там притягивают из созвездий, это уже, извините, все-таки созвездие.
4: Солнце действительно проводит чуть ли не 26 дней в границах созвездия Змееносца, которое считается 13-м несчастливым зодиакальным созвездием, поэтому оно, чтобы не нарушать хороший порядок астрологических знаков, оно вычеркнуто из числа знаков зодиака. То есть у астрономов 13 зодиакальных созвездий, а в астрологии созвездия, точнее, знаки зодиака, это равные промежутки небесной сферы, 360 градусов, полный круг, поделенный на 12 знаков по 30 градусов.
2: Так, все, чуть-чуть уже поспорили в этом смысле.
3: Нет, не поспорили, Денис абсолютно четко это все объяснил. Это действительно некие промежутки, а не реальные созвездия, отсчитываемые от точки весеннего равноденствия.
2: Ага, понятно.
3: Вот давайте попробуем посчитать 12 знаков, 10, на данный момент, небесных тел используется. Далее, где-то примерно 20 аспектов и 12 домов. Вот если это перемножить, как-то получится какая-то маленькая...
4: Тут не так все просто, потому что Венера и Меркурий могут быть только
3: недалеко,
4: в одном или двух соседних созвездиях от Солнца, поэтому их надо не на 12 помножать, а на 2 или на 4.
3: Да.
4: Тут уже чуть меньше число получается. Нет, на то я астроном, чтобы

0: экспериментировать и изучать.
1: Но потом, видимо, уже практика, да? То есть ты берешь чью-то там дату рождения и уже на практике продолжаешь все равно это изучать, какую-то, наверное, собственную статистику выше или как-то...
0: Нет, практика сразу. То есть дается некое определение, какой-то постулат, и мы проверяем. И человек с нормальным критическим мышлением совершенно спокойненько может сказать, а у меня вообще что-то не сходится. И мы начинаем разбираться, в чем может сходиться, в чем не может не сходиться. То есть тут свобода мнений только приветствуется, потому что наша задача вот именно, ну, по крайней мере, в академии, не формировать какие-то шаблоны.
1: А типа индивидуальный там... подход, чтобы был?
0: Нет, думать, научить людей, чтобы они сами пытались разобраться.
1: Индивидуальный подход, чтобы думали, соображали, как эти два знака там в этом доме сочетаются.
0: Конечно.
1: А вот вы, когда говорит астролог, понимаете, про что она говорит?
2: Ну, я не учился в академии астрологии, поэтому...
1: Нет, вот сейчас даже, когда мы говорили.
2: Не все термины я понимаю. Я примерно представляю себе, что такое дома. Это отрезки 1/12 небесной сферы от точки восхода, от пересечения.
1: Ну вот, уже понимаете.
2: С горизонтом. Вот. Поэтому, когда астрологи рассчитывают индивидуальный гороскоп, им нужно знать не только дату рождения, но и время.
0: Абсолютно
2: хотя
0: точно.
2: Бы с точностью 1 часа.
1: И еще место.
2: На 2 часа позже это уже другой дом попадает.
0: Это раз, лучше до минуты.
2: Вот, да.
1: А еще это место.
0: Да,
1: важно.
0: Место и время.
1: Вот.
0: Чем точнее, тем лучше.
1: А место для чего, как вы думаете?
2: Я тут уже включу сейчас скептика и официального ученого, я очень глубоко убежден, и могу это доказать тоже цифрами и вычислениями, что от места на Земле влияние планет на данную точку на поверхности земного шара различается пренебрежимо мало, потому что расстояние до планет и до Солнца в сравнении с размерами земного шара, огромные, отличаются во много раз больше, и тут влияние действия планет, как бы оно ни работало, это уже другой вопрос, как оно работает, будет совершенно одинаково на человека в Воронеже, в Москве, в Санкт-Петербурге или в другом городе на европейской территории.
1: А вы как думаете?
0: Ну, я так понимаю, Денис имеет в виду физическое влияние. Да. Мы же говорим не о физическом влиянии, но мы говорим о неком соответствии. То есть идея астрологии, она в чем? Что наше мироздание как большой такой организм, ну, я вот так упрощаю, конечно. И мы просто
1: часть этого. То есть мы все вместе живем, да?
0: Ну вот если вы представите, вы сходите в поликлинику сдавать анализ крови. И по этой капельке крови вы понимаете примерно, как у вас работает организм. То есть мы едины, получается, и мы живем в таком постоянном резонансе во всем этом пространстве. Ну, по крайней мере, наша идея в этом.
1: То есть получается, что астрология считает, что человек — это такой же житель Вселенной, как и какая-то планета, комета, астероид и вот это вот все, да? То есть это просто наши соседи.
0: Нет, почему? Это часть просто всего этого мира.
1: То есть мы как бы все дружно живем и как бы исходя из того, как себя ведет Марс, куда побежал Нептун, куда слетел Уран, меняется и состояние человека. То есть их передвижения на нас влияют.
0: Но скорее они отражают что-то происходящее в этом мире.
1: А вот интересно, а если мы двигаемся, это как-то влияет на Марсу, Уран, Нептун?
0: А я не знаю, кстати, это еще не изучено.
1: Вот
0: что интересно.
1: Так, не смотрите на нас.
2: Могу рассказать историю. Мы с женой 1 января 2013 года с тусовкой моржей из Серебряного Бора сидели, отмечали Новый год. И среди нас был один знаменитый в узких кругах человек по кличке Вольфрам. И вдруг 13 февраля мы включаем телевизор и видим Диму Вольфрама. Он говорит, все в тумане, все в дыму, а он в Челябинске стал свидетелем падения метеорита. То есть вот как вот так вот получилось, что вот из 5 человек, которые встречали Новый год, один оказался вот через 1.5 месяца в Челябинске и своими глазами видел, что падает челябинский метеорит. Как тогда еще шутили, что челябинские моржи настолько суровы, что делают себе прорубь с помощью метеорита.
1: А вот если бы вы знали его дату рождения, и место, и время, вы бы посчитали и сказали, почему он именно там оказался. Что-то у него там в этом доме стояло.
0: Притянул.
2: Я всю жизнь мечтал стать свидетелем падения какого-нибудь огромного метеорита.
1: Ну вот что мне нравится, что вас все-таки объединяет, а вот сейчас вы об этом заговорили, вы все очень любите необычные затмения, парад планет и вот это вот все. То есть в этом вы едины, да?
2: При всем уважении к астрологам, и при том, что мы в некотором смысле занимаемся одной предметной областью, да, звездами, планетами и космосом нашей галактики и Вселенной, у нас разные цели, задачи и методы, да, но почему бы не повернуть интересы астрологов в своих интересах и использовать их для привлечения внимания к науке, к астрономии и к изучению звездного неба. На самом деле, действительно, астрология гораздо более популярна. Очень часто астрономов называют, и в том числе и журналисты, астрологами. Нас это очень сильно обижает. приезжает.
1: Вот представляете,

0: А вот сидишь там, звезды эти изучаешь годами. То, что для того, чтобы вообще на какую-то звезду посмотреть, а тем более ее открыть, надо, я не знаю, сколько сидеть и в этот, простите, телескоп смотреть вот это. А говорят не про вас, а про них.
1: Ну, смотрите, это всегда было так. Вот в советское время, когда в конце 80-х был пик тиражей газет, «Комсомольская правда» выходила тиражом, по-моему, то ли 11, то ли 10, то ли 20 миллионов экземпляров. По-моему, 22 миллиона экземпляров был рекорд в книге рекордов Гиннесса занесен, да, как самая многотиражная ежедневная газета вообще в мире. А научно-популярный журнал для любителей астрономии «Земля и Вселенная» выходил в том же 1989 году тиражом 55 тысяч экземпляров. Uh-huh. Сравните масштабы. 22 миллиона и 55 тысяч экземпляров. Разница примерно в 400 раз.
0: Uh-huh.
1: Я сейчас не говорю, что «Комсомольская правда» — это газета, в которой публиковались только астрологические прогнозы. Конечно же, нет.
0: Но они там тоже были.
1: Они там тоже были, да. Естественно, у них была огромная, может быть, немного миллионная аудитория. Угу. Но даже если каждый десятый хотя бы читатель «Комсомольской правды» заглядывал в эту рубрику, то это все равно кратно превосходило аудиторию научно-популярных журналов по астрономии. Но это факт, это реальность нашей жизни и тогдашней, и нынешней. Но сейчас, на самом деле, все-таки и, я считаю, интерес к астрономическим знаниям, к новостям, к качественному контенту астрономическому, научному, он все равно растет. И научно-популярных сайтов...
0: Ну и, видимо, астрология тоже прикладывает для этого усилия, правильно же? Ну, говоря про звезды, и так и вы там появляетесь. Я просто экзамен сдавала по астрономии, я его выбрала самостоятельно, и очень любила в школе этот предмет, если честно. И я не поняла, в какой момент его убрали из школы.
2: Я тоже пыталась вспомнить.
1: Насколько я помню, это произошло именно в том году, когда весь мир праздновал Международный год астрономии. Он был приурочен 400-летию изобретения Галилео Галилеем телескопа. Ну, точнее, он его не изобрел, он просто использовал голландскую подзорную трубу мореходов для того, чтобы посмотреть на небо. Открыл Галилею спутник Юпитера, фазы Венеры, кратеры на Луне. Ага. Вот. А у нас в 2009 году как раз астрономию исключили из школьной программы. Потом, спустя почти 10 лет, пытались вернуть. 1.5-2.5 года это как-то работало, но, в общем, не очень удачно.
0: Ну, я слышала, что сейчас опять пошли разговоры. Кто-то там из депутатов внес эту инициативу опять вести в школе опять этот предмет астрономии. Я не понимаю, почему ее убрали. Ее очень любила.
2: Мне кажется, тоже это был интереснейший предмет. Угу. И очень жалко, что убрали. Но вопрос-то в чем? А вот почему обычный человек не интересуется астрономией, а интересуется астрологией? Может быть, она...
0: Как вы думаете, в чем?
2: Ну, это тема же больше даже связана с психологией. И не обязательно, кстати, астрологией он интересуется. Вот в наше время мы же сидим там, каких-нибудь политических философов слушаем, потому что пытаемся там тоже что-то для себя спрогнозировать. Потому что человек всегда хочет получить какую-то карту местности, в которой он будет двигаться. Ну, вот представьте, вы где-то едете на машине, заблудились, телефон перестал работать, и как вы будете ориентироваться?
0: Я в этот момент всегда говорю: класс, приключения начинаются!
2: Замечательный вы человек, потому что обычно как раз все теряются.
0: А даже когда я еду по работе, там сидит водитель, и он точно знает, куда ехать.
2: А, вот.
0: А во всех других случаях я говорю: здорово, мы заблудились!
1: А что, если вдруг начинают глушить сигналы GPS спутников, и навигатор вас показывает на карте метров эдак на 500 в сторону от вашего
0: реального места? Я же в цивилизации, ну, как бы люди есть, никуда не денусь. Я не уверена, что я хочу знать свое будущее. Я вам честно говорю. Потому что я верю в историю, что будущее формируется здесь, сегодня, сейчас, в этом моменте. Я формирую свое будущее. Как будто бы, если бы я в него загляну, я начну всю свою жизнь подстраивать под то, что я там увидела. Хотя я могу в моменте своим каким-то словом, поступком все поменять. Поэтому заглядывать туда мне не очень хочется. Но я понимаю, что в момент, когда большая турбулентность во всем мире, да, когда нет ощущения завтрашнего дня, как будто бы мы же все привыкли, что у тебя есть завтра, хотя на самом деле есть только здесь, сегодня и сейчас. Прошлого нет. Это тот музей, в который можно до бесконечности ходить, но там ничего никогда не поменяется. Ты просто не в состоянии этого сделать. До уровня терминатора мы еще не дошли, чтобы туда летать. Ну вот. Но нам все время хочется и в прошлое сбегануть, и в будущее заглянуть, и как будто бы чуть-чуть свою жизнь, которая сейчас проходит, пропустить. Я понимаю, почему популярный прогноз. Я знаю, почему. Потому что человек хочет иметь хоть какую-то уверенность в том, что это завтра случится, оно будет и будет. Конечно. Каким-то более-менее со знаком плюс. Поэтому я ни в коем случае никогда никого не осуждаю. И честно вам скажу, наступают моменты, когда я тоже звоню, говорю, слушай, а что там интересно вот там?
2: Знакомому астрологу, да?
0: Да, ну, ага. Знакомому астрологу. Что там происходит? Я ни в коем случае не против. И я знаю огромное количество людей, которые рассчитывают по дате рождения, а где отмечать день рождения. Соляр, да, если я не ошибаюсь?
2: Ну, оно так не работает, ну да ладно.
0: А, не работает, да?
2: Ну, вот именно, чтобы где, оно не работает.
0: А что работает?
2: А натал работает всегда на то место.
0: Соляр отменяем. Мы сейчас убили моего друга. Он лет 20 ездил. Вы не понимаете, куда. В какой-то момент, лет через 5 знакомств, я спросила, а у твоего астролога точно нет этой туристической компании?
2: Хороший вопрос, кстати.
0: По совместительству, понимаешь? Он ездил в такие места, причем зачастую компанию собрать не мог, уезжал один. И только вот последний год, его день рождения, он все-таки отпраздновал в Москве, ему исполнялось 50 лет, и он набрался смелости, сказал своему астрологу, знаешь что?
1: Хватит.
0: Давай все-таки посмотрим, какие аспекты будут благоприятны, но вот я 50 лет все-таки в Москве, потому что хочу друзей собрать. Но есть же, ну как бы, люди так живут. В какой день купить машину? В какой день заключить сделку там по недвижимости? Лучше, да, чтобы все прошло успешно. Вы почему так скептически сейчас на меня смотрите? То есть вы это как будто не поддерживаете, нет?
2: Я просто, опять же, хочу сказать, что когда человек перекладывает решение на чужую голову...
0: На астролога.
2: А почему обязательно астролога? Такой человек обычно...
0: Ну, или на
2: может,
0: или...
2: Да на врача, на психолога и даже на тетю Клаву на скамейке. Если есть такая тенденция немножечко прятаться от реальности, то человек, конечно, он будет верить тому, что ему говорят. Угу. Причем может верить, ну...
0: Хорошо, но тебе, когда посчитали твою карту натальную, дальше-то что делать? Не верить, что ли?
2: Но никто же не говорит, что это фатально.
0: Ага.
2: Никто же не говорит, что надо сделать то-то, то-то и то-то.
0: Угу.
2: Всегда предлагается, в общем-то, описание того, что с человеком сейчас происходит. Мы стыкуем, насколько это соразмерно действительности. То есть человек проверяет, что с ним происходит, потому как ему описывает астролог.
0: Так.
2: И после этого ему даются варианты. Если ты сделаешь это, то, скорее всего, может быть вот так. Если ты сделаешь это, то, скорее всего, может быть вот так. Но решение принимаешь ты. Не один профессиональный астролог не скажет там, например, уходи с работы или разводись, или еще что-то подобное.
0: Если вам такое говорят, это шарлатаны. Ну, по-честному. По-честному, ни один человек, ты же не Господь Бог, чтобы говорить человеку, куда ему идти, куда ему не идти.
2: Все знает только Господь Бог.
0: И все-таки очень хочется про соляр вот сейчас услышать. Это ерунда?
2: Переезд, да. Она проверена уже просто. Мы чем занимаемся? Мы же проверяемся.
0: То есть вот есть, вот смотрите, я, насколько я знаю про то, что рассчитывают, как это происходит. Тебе говорит астролог, исходя из твоей даты рождения, в каком месте земного шара лучше этот день рождения провести, чтобы включились какие-то сферы твоей жизни. Условно. Если ты хочешь выйти замуж, то надо тебе астролог говорить, замуж только если полетишь, ну, не знаю, в Индонезию. Или там. А если хочешь, чтобы у тебя денег было много в следующем году, лети в Индию.
1: Только не перепутай.
0: Да, да, да. Условно.
2: Не перепутай самолет.
0: Либо ты даешь другой запрос. В каком точке земного шара мне самое выгодное с точки зрения баланса, я не знаю, еще чего-то, полететь и встретить свой прекрасный день рождения. Это не работает.
2: Нет, ну надо понимать цель. Знаете, когда к астрологу приходит с вопросом, где мне встретить день рождения, чтобы потом там мне выдали энное количество миллионов, да?
0: Так.
2: Я все время спрашиваю, а кто вам сказал изначально по натальной карте, что вам выдадут?
0: Ты вообще нищеброд!
2: Ну, в частности.
0: И в этот момент вы его посылаете, знаете, куда? Я сейчас это прочитаю, то я это на одну из 20 сверхновых звезд, которые открыл Денис Владимирович.
2: Мне не посылаем.
0: Так, я поняла. Давайте мы пока посмеемся, вернемся и продолжим.

Узнать за 90 секунд. В начале 20 века кандидат богословия Николай Махаев отправился в Витебск. Там он работал преподавателем русского языка и был членом епархиального совета в местной семинарии. Получил назначение учителем литературы в мужскую и женскую гимназии. В 1913 году, в эпоху бурного развития кинематографа, Махаев решил провести социологический опрос среди своих учеников. В нем приняли участие более 300 юношей и девушек. Две трети, как бы сейчас сказали, респондентов, заявили, что кинематограф не может их оставить равнодушными. Самое сильное впечатление от просмотра фильмов получали гимназистки. По их рассказам, образы и сцены, увиденные на экране, жили в их сознании по несколько месяцев. Мало того, становились причиной бессонницы, ночных кошмаров и даже в некоторых случаях галлюцинаций. Почти 85% учеников твердо заявили, что синема оказывает вредоносное воздействие на здоровье. Вызывает зубную и головную боль, ухудшает зрение, приводит к переутомлению и нервным расстройствам. В результате в некоторых регионах империи учащимся запретили ходить в кино. Но это только разогрело их интерес к новому виду искусства. Запретный плод всегда слаще.

0: «Разговоры» с Юлией Барановской.
1: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать звезды. Причем обсуждаем сегодня звезды с двух сторон. С точки зрения астрологии и с точки зрения астрономии. Я все-таки умная, знаю, что это две разные вещи. Но, как оказалось, не все это различают. Я с удовольствием представлю своих сегодняшних гостей. Это Ирина Николаевна Овсянникова, астролог, преподаватель Академии астрологии Михаила Левина. И Денис Владимирович Денисенко, астроном, первооткрыватель более 200 переменных звезд, 20 сверхновых, астероида и кометы. Соляр. Давайте его добьем окончательно. Как его считать,
2: такой
1: просчитывать?
2: Такой метод прогноза существует.
1: Так, но это
2: но
1: не
2: на
1: ваш...
2: практике. Угу. Мы проверяли. Так. Оказывается, что пока вы находитесь в своей Индонезии, какие-то вероятности того, что сработает соляр на это место, есть. Как только возвращаетесь в родную Москву или в родной Питер, у вас включается тот соляр, который работает на конкретное место, где вы будете постоянно год проживать.
1: А Денис Владимирович сейчас вообще с ума сойдет, потому что он считает, что те расстояния, которые есть на Земле, нельзя учитывать, понимая, какие расстояния в космосе. Хорошо, про соляр поняли, да? Ну, ребята, зря считали.
2: Можно получить просто удовольствие, угу, пребывание там, где хотелось пребывать.
1: С точки зрения поиска себя, ведь это же один из самых популярных вопросов у молодежи, да? Но это действительно очень популярно, но понятно, за счет соцсетей. Кто я, кем я хочу быть, кем я хочу стать, вообще, какое у меня предназначение в жизни. Вот эти фразы, они все время везде мелькают. Это, мне кажется, такой вот просто бич современности. Есть путь, конечно, можно пойти к специалисту, есть профильные специалисты, а можно пойти считать натальную карту.
2: А лучше сделать и то, и другое.
1: Вот.
2: Еще к психологу сходить.
1: А, и сравнить.
2: Конечно, ага. Конечно, я предлагаю просто вот сравнение в чистом виде.
1: А вот вы как захотели стать астрономом? С детства?
3: Как у любого школьника есть какая-то семейная легенда, почему вдруг родители узрели в ребенке интерес к астрономии. Вот мне рассказывали, что...
1: Они сказали, мы все родители ищут детей в капусте, а ты упал со звезды.
3: Ну, к счастью, я не падал с большой высоты в раннем детстве. Легенда семейная гласит, что когда меня везли в полуторалетнем возрасте с дачи домой в Москву в электричке, я увидел в окно Луну и тогда еще картавым голосом сказал «Луна», показал на нее пальцем. Ну, видимо, вот с этого все и пошло. И мне родители стали покупать уже с 7-летнего возраста...
1: Телескопы?
3: Нет, телескоп позже купили. Стали покупать все книжки научно-популярные, астрономические календари, ежегодники на каждый год, школьные астрономические календари. Учебник астрономии я освоил, наверное, в классе в третьем или в четвертом, хотя на нем было написано D10, да, для 10 класса. И, опять же, где-то в 15 лет мне купили простенький телескоп, еще советский, Новосибирского приборостроительного завода, и я в него летом на даче наблюдал солнце. У меня, причем прямо в прямом эфире в окулярном узле лопнуло стекло, черный, темный светофильтр защитный, и я еле успел отдернуть глаз от окуляра. Вот, не ожог, то есть все обошлось.
1: А это можно без глаза остаться, да?
3: Ну, да, это же самая знаменитая шутка астрономов, что на солнце в телескоп нужно смотреть два раза. Один раз правым глазом, а второй раз левым.
1: Ой, вот.
3: А тут у меня, вот я говорю, прям...
1: Серьезные шутки, это такая хорошая профессия.
3: На самом деле, я же еще и педагог, я веду кружки как раз дополнительного образования, ну, а педагогу приходится быть и психологом, иногда самоучкой, иногда ходить на курсы повышения квалификации, а астрономы вообще по жизни своей изначально немножко философы, да, то есть общение с небом, оно всегда наводило еще с древних времен на такой философский тон. Я же неспроста говорю, что я верю в диалектический материализм, ну, и немножко в диалектический идеализм. То есть человек – это единственная борьба противоположностей. В нем есть и рациональное, и мистическое. И побеждает то одно, то другое. Почему люди обращаются к оккультным наукам, к парапсихологии, к экстрасенсам, а не только к астрологии, да, потому что иногда жизнь подбрасывает какие-то сложные, тяжелые ситуации, где вам астрономия, к сожалению, никак не поможет. А когда человек выведен из зоны комфорта, ему нужно как-то вернуться в эту зону комфорта. И вернуть его в зону комфорта может как раз психолог хороший, позитивный астрологический прогноз, прогноз, какие-то еще другие новости, которые возвращают человека, дают ему эту самую точку опоры, вот, о которой мы говорим, и как называется ваша программа. Вот. Необходимость обращаться к каким-то иррациональным сферам человеческой души или человеческого разума, как хотите это назовите, она всегда была присуща, и эта необходимость, она была, есть и будет у человека.
1: А вы как пришли в астрологию?
2: Совершенно случайно, я бы сказала. В какой-то момент я просто увидела объявление, еще в газете тогда, сняла трубку телефона и просто пришла, не думая. И я бы сказала, до этого я не интересовалась гороскопами. Наверное, это вообще
1: нонсенс. То есть вы не читали его вообще?
2: Я читала что-то, но относилась к этому, ну, как... скептик, что ли. Uh-huh. И потихонечку я пришла, стала изучать, почему это работает. Мне было интересно, работает,
1: не работает. А номер телефона вы чего увидели? Это что?
2: Астрологической школы еще до академии. Там была другая астрологическая школа. Там меня вела совершенно роскошная женщина. Она как будто только что из Сорбонны вернулась. И как-то год за годом, потихонечку...
1: Ну, вы на себе же это, наверное, проверяли изначально, да?
2: Абсолютно, конечно.
1: Есть, но вот первое для вас, вы знаете, когда шок такой, да? Ну, вот бывает, да, там, ну, как приходит там, я не знаю, на шар или на карты, да, и у человека шок. Ну, условно, тебе что-то говорят про тебя, это такое, откуда, типа, вы это знаете? Вот что для вас стало первым шоком, когда вы про себя услышали из прогноза? Помните вот это вот свое, что, ну, что-то же вас доставило сильно удивиться и развернуться в эту сторону?
2: Вы будете шокированы, да. Но первые, наверное, лет 7, когда я училась, мне никто прогноз не делал. То есть я сама занималась астрологией, я сама соотносила это с своей жизнью.
1: А себя не смотрели?
2: Ну, то есть идти к кому-то, чтобы меня посмотрели, я не считала вообще нужным.
1: Ага.
2: Мне был интересен процесс, а не чтобы кто-то мне что-то рассказал. Ага. Даже когда мне потом коллеги начали что-то рассказывать, я всегда к этому относилась, ну, какой-то долей иронии. Да, вот тут он классно заметил, а вот тут я... Ну, я же понимала, откуда это уже идет. Ну, на чем логически это строится.
1: Ага.
2: Поэтому...
1: И сами себе так и не сделали натальную карту?
2: Ну, конечно, сделала. На чем же я работала?
1: То есть, когда все-таки вы уже доучились, но до определенного уровня, решили сделать это натальную карту себе, это что, как бы, ну, доверяешь больше себе, да, чем коллегам?
2: Нет, она просто сразу же, то есть ты учишься, ее рассчитываешь, там же это в процессе идет, то есть ты приходишь,
1: и рассчитываешь
2: тебя сразу,
1: свою натальную карту.
2: Идет собственный расчет, тогда еще это было вручную, без компьютеров.
1: Ну, а были какие-то ситуации, где она вам прям подсказала, помогла и уберегла от чего-то?
2: Подсказала точно были. Уберегла, ну, возможно, тоже было.
1: Ну, то есть происходят такие ситуации, когда...
2: Я,
1: вот,
2: да, чем дальше, я все-таки сверяю вот какие-то вещи. Чем больше я знаю, тем, наверное, больше я на какие-то моменты обращаю внимание.
1: Но это касается больше чего? Вот так, чтобы понимать. Здоровья, работы, финансов.
2: Я смотрю просто, в каком моменте я нахожусь. И, исходя из этого, я определяю, куда дальше развернется ситуация. То есть, если, конечно, мне нужно рассмотреть вот прям кровь из носу тему работы, я прицельно смотрю на тему работы. Но случаются иногда ситуации, вот приходит человек и говорит, вот я собираюсь строить бизнес. А бывают, знаете, такие, ну, реально они работают, когда даже, по-моему, новичок посмотрит и скажет, ну, а у вас тут что-то с личной жизнью. Причем вот не обязательно там говоришь, что нет, ты не пойдешь на работу, ты сейчас, у тебя тут будет что-то другое строиться. А так можно аккуратненько намекнуть, а что там с личной жизнью? А человек говорит, да все нормально, все, я много лет...
1: Точно у твоей жены нет любовницы, говорите вы ему.
2: Ну, да. Ну, в общем-то, действительно есть ситуации, когда, еще особенно в самом начале, это очень забавно выглядит, потому что ты сам себе, ну, не то, что не доверяешь, ты же понимаешь, что ты не бог, ты не можешь знать все 100%.
1: Давайте честно, это огромная ответственность.
2: Конечно.
1: Как говорить такие вещи судьбоносные.
2: Конечно. Естественно, ты там намекаешь и заставляешь человека просто подумать.
1: Чтобы он это сам озвучил.
2: Да.
1: Сам присмотрелся к своей жизни.
2: Есть ситуации, которые от нас не зависят. Ну, вспомним Берлиоза, да, и товарища Воланда. И мы не можем кое-когда предсказать, куда развернется жизнь. Вот то, что как раз Денис говорил, что насчет метеорита, в том числе, да, куда ты поедешь, и что там у тебя рядом с тобой свалится-то. И были случаи, когда реально жизнь вот прям менялась, как было не то, что предсказано, я не хочу это слово вообще употреблять.
1: Как
2: здесь
1: вот было написано в натальной карте? Вот как? Вот так, да?
2: Нет.
1: Правильно говорить?
2: Как вот было, ну, скажем так, показано, отражено.
1: А мне вот интересно, вот человек приходит и говорит, я хочу натальную карту. Это стоит денег. Ну, мы все понимаем, что если тебе скажут, что вот натальная карта стоит 1000 рублей, ну, как-то слабо в это верится, хотя бы потому, что мы начали программу с того, сколько аспектов нужно рассчитать. Ну, то есть это надо очень много времени потратить, и явно это количество времени стоит 1000 рублей, ну, по-честному. То есть это как бы сумма денег ощутимая. А дальше вот вы ему делаете натальную карту, ну бывает же, не везет кому-то.
2: Не сходится. Да.
1: С его ожиданиями.
2: С его ожиданиями, да.
1: Или с ее. И вот вы ему говорите, ну, вот такая ситуация. А он говорит, ну, не на то я рассчитывал.
2: Ага.
1: Вот часто сталкивались с таким глубоким разочарованием
2: клиентов?
1: Ну, вот, в натальной карте.
2: Я бы не сказала, что часто. Да и, честно говоря, вот
1: но бывает таких... вот как-то от человека, вы понимаете, что он прям такой...
2: Нет, ну, во-первых,
1: мама,
2: человек...
1: давай поменяем дату.
2: Нет. Человек очень часто на связи. Это же не... Человек не уходит, он дает обратную связь и как для ученого, так и для астролога. Я уж не знаю, куда нас отнести, да, с учетом того, что официальная наука не признает. Но и действительно, астрология – это скорее учение.
1: Ну, слушайте, в наше время традиция. Надо радоваться, ладно, не признают. Главное, что не запрещают, пока вот это вот самое главное.
2: Да, я согласна. Но дело в том, что человек дает обратную связь, и если что-то действительно не срастается, ты должен посмотреть и найти свои ошибки, как минимум. А как иначе?
1: Ну, то есть нет такого, чтобы была натальная карта, ужас и кошмар. В любой ситуации, если у тебя планета в каком-то таком доме сяком-пересяком, все равно можно что-то сделать, правильно?
2: Конечно, нет такой ситуации. Вообще, если учесть, что момент рождения практически уникален, ну, там бывают случаи, когда в одном роддоме, да, ну, вот если мы берем именно астрологию, в один момент рядом на столах рождаются два ребенка, а нет исследований, что дальше. Вот было бы очень интересно.
1: Кстати, да.
2: Было бы очень интересно проверить такие вещи. И какие-то вот просто, даже, может быть, не по событиям, что оба там 25 числа должны там мальчика встретить девочку Люду и на ней жениться, а хотя бы в форме ритмов определенных, что там в определенный период времени у них что-то меняется, ну, например, в личной жизни.
3: Ну, на самом деле,
2: это
3: я
2: было интересно.
3: Не сильно интересовался этим вопросом, но я где-то встречал исследования, не у нас, у американцев, там действительно изучали жизненный путь людей, родившихся в одно время, в одном месте, в один день, там, с точностью там, до нескольких минут, и результат я сейчас не возьмусь озвучивать, вот, но у них, насколько я помню, жизненные траектории были существенно различные. Вот, то есть у них судьба сложилась совершенно по-разному.
1: Ну, значит, в силу вступают аспекты. Пойдешь, ну, как они же есть.
2: Нет, надо понять критерии, по которым оценивались. Вот, кстати, тот же эффект-то, да, Форера, это когда человек, в общем-то, себя воспринимает по общему описанию известной, ну, Барнум Форум.
1: Да. Ну, давайте слушателям нашим объясним, может, не все знают.
2: Это когда был проведен эксперимент после войны где-то, насколько я помню. И, ну, в то время еще на очень небольшой выборке людей, когда дали, ну, примерно такое описание. Я долго смеялась, если честно, над этим описанием. Вот, например, если я вам принесу такой гороскоп, иногда вы веселы, а не иногда вы грустите. Вот как вы отреагируете?
3: Про меня.
2: Нет, у меня это вызывает вот действительно, ну...
1: Так это одно и то же.
2: Сомнения. В...
1: Иногда вы весело, иногда грустите. Так это
2: компетенция проверяющего.
1: Ну, да.
2: Но просто это ни о чем. Поэтому что проверяли-то?
3: Я перед эфиром поинтересовался, при чем здесь величайший шоумен Барнум. Это же вот тот самый Барнум, у которого цирк Барнума, у которого недавно в фильме Хью Джекман играл. Величайший шоумен фильм назывался. А оказывается, его притянули к этому эффекту Форера из-за того, что Барнум говорил, у нас есть что-нибудь для каждого. Вот. И поэтому этот эффект называется эффектом Барнума Форера, потому что как бы он дает варианты ответов, которые подходят всем.
1: Ну, вот. То есть, и вот эти вот гороскопы, недельки, они тоже...
3: Очень обтекаемые, да, очень расплывчатые.
1: Ну, то есть, тоже каждый может на себя типа примерить.
2: Да, да. Если очень хочет, может примерить.
1: Я все-таки еще хочу вас очень спросить. Я в шоке, конечно, потому что, ну, для меня первооткрыватель 200 звезд, 20 сверхновых, и еще астероид и комета. Это же вообще моя самая любовь. Я их видела глазами, они же с хвостом красивые.
3: Ну, я не один такой. Нас таких в России 4 человека, которые собрали астрономический большой шлем.
1: А это считается большой шлем?
3: Ну, это неофициально. Это вот большой шлем, это у теннисистов, да,
1: я знаю,
3: Австралия,
1: Ролан Гаррос. Я тоже собрала большой шлем, только я ездила.
3: Как зритель, да, побывали. Шикарно, да. На самом деле, есть люди, которые занимаются всю жизнь одним классом объектов или одним вообще объектом.
1: А, то есть либо только астероиды, да, либо только кометы, либо только
3: звезды,
1: планеты.
3: Либо только звезды, да. А мне посчастливилось работать в 3 разных научных группах, и, естественно, в одиночку такое совершить, ну, если возможно, то очень сложно. Вот. То есть тут нужно и оборудование, и телескопы, и знания, как это обрабатывать. Вот я сумел, я как-то считал, я использовал 17 разных методов для открытия переменных звезд. В общем...
1: Такое ощущение, что вас звезды любят, они сами к вам в руки идут.
3: Ну вот, наверное, да, наверное, действительно неспроста. У меня родители заподозрили еще в самом раннем детстве тягу к астрономии, и я действительно нашел себя в этом, и это мое.
1: А вы ночами не спите вообще?
3: Знаете,
1: для астронома что, ночь это жизнь, да?
3: Я 3 или 4 раза ездил в командировки на обсерваторию в Турции, в горах, там где-то 60 километров от Анталии. Все приезжают в Анталию море купаться, а я ездил, значит, на высоту 2,5 километра, там на 15 градусов холоднее, чем внизу. И в море я в Анталии купался всего лишь один раз в октябре ночью.
1: Нельзя было днем в море купаться, а вечером
3: в командировка ограничена, время наблюдать, терять нельзя. И нас привозят в гостевой домик, мы сжимаем руку директора обсерватории и едем наблюдать. И вот когда у тебя 17 подряд ясных ночей, да еще и в ноябре, когда ночь длится не 7-8 часов, а 14, 15, 16, 17, ты прокладаешь все на свете, это ясное небо, эти звезды, потому что...
1: Тучка.
3: Ты днем спишь 6-7 часов, вечером ты идешь, включаешь телескоп, запускаешь программу наблюдения, утром ты заканчиваешь наблюдение, выключаешь, ложишься спать и еле успеваешь позавтракать, поужинать. Но таким образом я на самом деле открыл всего один астероид, первый свой астероид еще в 2005 году.
1: Так вы сколько астероидов открыли?
3: Астероидов я открыл, на самом деле, 2. Один обычный, в главном поясе астероидов, и один околоземный, потенциально опасный, на сети телескопов роботов-мастер Московского университета.
1: Так, это... А я неправильно сказал, 2 астероида. Один в поясе астероидов.
3: Да, а другой околоземный.
1: И поняла, пояс астероидов это...
3: Между Марсом и Юпитером.
1: Да, который я в детстве все-таки была уверена, что это была планета Фаэтон, а теперь это пояс астероидов, и мы, часть нас на планете, кто-то по теории Дарвина, точно не я, а кто-то, значит, с Фаэтона, я так думала.
3: Вот. И мы как раз говорили о том, что у детей интерес к астрономии появляется рано, а астрономию в школе преподают в последнем выпускном 10-11 классе, когда вообще не до нее, надо готовиться к ЕГЭ, по физике, по математике, поэтому астрономией занимаются дети в кружках дополнительного образования, после школы, и вот именно своих учеников я учу открывать звезды. Так мои ученики уже обскакали меня по количеству открытых сверхновых, и вот-вот скоро догонят по количеству переменных звезд.
1: То
3: есть у меня
1: что?
3: Десятки моих учеников в Московском дворце пионеров открыли уже в общей сложности больше 200 астрономических объектов.
1: Ох, ничего себе!
3: Больше 60 сверхновых, то есть уже в 3 раза больше, чем я, и 150 примерно переменных звезд, то есть тоже уже почти меня догоняют.
1: А их можно называть самому или надо разрешение спрашивать?
3: Есть...
1: Или это номер какой-то порядковый? Нельзя, ну...
3: Есть традиция в астрономии, которая уже больше 100 лет, что звезду называют по имени первооткрывателя и порядковый номер в списке его открытий.
1: То есть у нас 200 звезд Дениса?
3: Ну, я их называю по своим инициалам ДДЕ. От ДДЕ-1 до ДДЕ-223 на данный момент.
1: А вам, уж простите за такой личный вопрос, а вот дарили звезды девушке на свидание? Подожди, ну как? Зато вам классно, 200 звезд, можно приходить к друзьям и говорить, я звезду тебе дарю. ДДВ 500 миллионов 1050, это твоя.
3: Ну, нет, ну тут если уж дарить, то первую, да, чтобы она была с номером 1, в любом случае, с твоими инициалами. Мы вообще говорим, что если вы хотите, чтобы звезда называлась вашим именем, давайте я вас научу, вы сами там покопаетесь. А это на самом деле не так сложно. У меня были ученики, которые открывали звезду и называли своим именем на втором занятии. То есть у них ушло на это буквально там 1,5-2 часа реального времени. Вот,
1: и
3: это
1: звезда твоим
3: действительно
1: именем
3: работает.
1: Не, ну, серьезно,
3: а кому-то на роду не написано ни открыть ни одной звезды, дело может 2 года ходить ко мне в кружок и заниматься, изучать астрономию, участвовать в олимпиадах, решать задачи.
1: А если бы этот человек, который 2 года к вам просто в кружок ходит, сделал бы натальную карту? Может быть, там было понятно.
3: В каком созвездии ему надо искать
1: или хотя бы
3: числа?
1: В каком возрасте приходить в эту сферу? Может быть, просто рановато, может быть, чуть попозже или еще что-то. Но это, конечно, все шутка на самом деле.
3: У меня, на самом деле, это очень хорошая идея. Если я передам Ирине дату рождения своих детей и спрошу, какого числа, какого месяца, какого года они должны открыть свою звезду, а потом мы сопоставим это с тем, когда они в реальности открыли, сделали свое открытие.
1: Это будет эксперимент науки и,
3: да.
1: И науки.
2: Конечно. Ну, я думаю, что мы там обменяемся, да, телефонами и решим этот вопрос.
1: Надо дружить, да. Вы мне так и не ответили, товарищ. Все-таки дарили когда-нибудь кому-нибудь звезду или нет?
3: А, честно скажу, нет.
1: Угу. Даже... Я просто думала, что все астрономы, они все-таки должны быть хоть чуть-чуть романтиками, потому что больше, чем вы, его никто никогда не
3: знал. Мы с женой любим теплыми августовскими ночами лежа на подстилке, на пледе наблюдать падающие звезды,
1: я
3: метеоры.
1: Я даже знаю, почему в августе. Потому что большой поток. Да, в августе 2-3 дня это просто бесконечный поток
3: падающих
1: звезд.
3: А в этом году еще и совпадет уникально 2 даты. 12 августа вечером будет еще и солнечное затмение.
1: Так, правда, 12 августа.
3: Правда, в Москве будет совершенно минимальная фаза на самом закате, на самом заходе солнца низким горизонтом. Тот случай, когда в Питере, в Санкт-Петербурге будет видно лучше, чем в Москве. Это затмение.
1: Затмение.
3: Да, вечером 12 августа даже где-то на Таймыре, если я не ошибаюсь, будет вообще полная фаза этого затмения. Потом она пойдет там через Северный Ледовитый океан, через Исландию и, как ни странно, в Испанию и Португалию. Так что...
1: Красиво будет. А с точки зрения астрологии, что делаем 12 августа? Затмение — это сильная же история все время. Я читаю то. И они еще причем все время очень разные. Ну, затмения. И они очень по-разному всегда влияют на нашу жизнь. Правильно?
2: Они по-разному трактуются.
1: А
2: как они будут влиять на жизнь конкретного человека, это будет зависеть, как оно там совмещается с его натальной картой.
1: Давайте сейчас всех наших слушателей просто убейте одной фразой. Еще скажите, что ретроградного Меркурия не существует. Соляр мы закрыли. Ретроградный Меркурий. Это все-таки оправдание своему поведению просто. Это не я, это ретроградный Меркурий сейчас все.
2: Да, я помню песню Букушевской.
1: Да? А что она
2: поет? А у нее шикарная есть песня про ретроградный Меркурий, на который все сваливается, без сомнения, да.
1: Ну, ретроградный Меркурий, вот...
2: Но это видимое с Земли движение планеты как бы назад. Она же никуда не девается в космосе-то. И действительно, как это вообще, вот как вы считаете, откуда все это взялось? Вот опять же, если мы там куда-нибудь улетим в каменный век, да, 10 тысяч лет назад, и год за годом, десятилетие за десятилетием, столетие за столетием, тысячелетие за тысячелетием, в эту фазу, когда вот, допустим, человеку кажется, что планета пятится назад, происходили некие события специфические, которые выстраивались в какую-то, ну, статистику, можно сказать. И вот за счет этого считается, что в ретроградный Меркурий действительно не все как бы выходит так, как нам хотелось бы, я так сказала.
3: А он случается 4 раза в году, если я не ошибаюсь.
2: Да.
1: А ваша супруга увлекается астрологией?
3: А смотрите, какая штука. Мы с ней вообще антиподы.
1: Да.
3: Я козерог, она рак, и мы живем с ней уже 17 лет. Вот. Ну, как-то вот, я не знаю, наш пример другим наука, да, что можно жить и, как говорится, на противоположных сторонах зодиака.
1: Я сейчас смотрю, как-то вы так улыбаетесь чуть-чуть. Значит, что-то знаете, как эти знаки могут уживаться.
2: Прекрасно могут уживаться.
1: Вот.
3: Я на самом деле действительно очень жалею, что я не подарил ей звезду ее имени. Я пытался ее приучить к этому делу, но она проверяла список кандидатов в переменные звезды, и как только она остановилась, сказала, все, я устал, я не могу, я взял и проверил. Следующая звездочка, которую она не проверила, оказалась действительно вспышкой карликовой новой. То есть ей чуть-чуть не хватило для того, чтобы стать первооткрывателем переменной звезды.
1: И все, больше перестала ходить?
3: Ну, возможно, да, возможно, у нее, как это сказать, энтузиазм пропал, и так и не получилось ей стать первооткрывателем, но она действительно хотела, и она очень разделяет мое
1: увлечение.
3: Слушайте,
1: ну, мне кажется, что сейчас очень много кто по ту сторону экрана захотел стать первооткрывателем, и оказывается, что это не... Ну, открыть звезду, назвать ее своим именем, оказывается, это несложно, нужно просто захотеть и пойти в кружок или
3: кружок
1: как?
3: Кружок дополнительного образования, да. В Московском дворце пионеров вот. Есть...
1: А если я приду в Московский дворец пионеров? Мне не скажут, тетя, ты куда? То есть это в любом возрасте можно.
3: Мы подумаем над этим.
1: Так это не только вы, это же много кто подумает. Это же как прикольно. Звезда твоим именем. Не то, что тебе там на день рождения подарили или еще как-то, а просто ты сам эту звезду открыл. Вот. Ну что, друзья мои, на самом деле звезды близко, хотя на самом деле очень далеко. И смотрите, как прекрасно уживаются два совершенно разных взгляда на одни и те же звезды. Вот выбирайте тот, который вам ближе по сердцу. А если нравится, используйте оба. Один для того, чтобы изучать звезды, а второй для того, чтобы изучать себя с помощью звезд.
3: И помните, звезды располагают, но не обязывают.
1: Мне кажется, оба способа хороши. Спасибо огромное за этот потрясающий разговор, за такую уютную, теплую обстановку и за много новых знаний. Спасибо. А мы увидимся и услышимся с вами совсем скоро, через неделю на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Кого сегодня удивишь холодильником? Заурядное бытовое устройство. А между тем история поисков возможности сохранять пищу восходит еще к Древнему Риму. Слуги императора Нерона запасали лед и снег в горах, а затем складировали в дворцовых погребах, помещая на них провизию. Первая попытка сделать технологический прорыв удалась только в начале 19 века. Сегодня она выглядит наивной. А тогда вызвало фурор. Американец Томас Мур сконструировал стальную коробку, обернутую кроличьими шкурами. Внутрь он клал сливочное масло, а затем помещал в бочку со льдом. И бойко продавал товар. В 1850 году американский врач Джон Горри впервые продемонстрировал процесс получения искусственного льда. Примененная им технология компрессионного цикла актуальна и сейчас. Сначала устройство использовалось в медицинских целях, но потом пошло в народ. Через несколько лет французские ученые Фердинанд и Эдмонд Карре изобрели холодильник, работающий на испарениях серной кислоты. И только спустя полвека первый в мире патент на автоматический охладитель продуктов получил изобретатель из США Альберт Маршалл. У его холодильника автоматически отключался мотор, а стоил он в два раза дороже автомобиля.

Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им, как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебники – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 часов утра, в Перми 8.00, в Икутске полдень. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Иран начал ответные атаки после ударов США. Монголия планирует поставки продукции в Россию. Маркировку частных клиник и магазинов запустят в России. Далее подробности. Артиллерийские расчеты Д-30 группировки войск «Восток» уничтожили сеть из 7 опорных пунктов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что операторы разведывательных беспилотников уничтожают объекты и перемещение живой силы между позициями. Минобороны подчеркнули, что уничтожение укрепленных позиций снизило устойчивость обороны противника и создало условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки «Восток». Иран начал серию ответных ударов по целям США на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Пресс-ТВ. В 6 городах на юге страны, а также на острове Кешм прогремели взрывы. Информация о них поступила после объявления Центральным командованием вооруженных сил США об обстрелах иранской территории в ответ на перекрытие Армузского пролива. Тегеран заблокировал акваторию в ночь на воскресенье. Как пояснили местные власти, эта мера продержится до окончания американского вмешательства в регионе. Там добавили, что ни одному судну не будет разрешено пройти. В свою очередь, в Бахрейне была объявлена воздушная атака. Силы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов работают над перехватом ракет и БПЛА. Экипаж атакованного в Армузском проливе контейнеровоза покинул судно и погрузился на спасательную лодку, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. Ранее корпус стражи Исламской революции Ирана заявил о принуждении судна к остановке в Армузском проливе после нескольких предупреждений. По информации Центрального командования вооруженных сил США, атаке в Армузском проливе подвергся контейнеровоз под флагом Кипра. Число пострадавших из-за тайфуна Бави на Тайване достигло 113, сообщает местная газета. Эвакуировано более 14 тысяч жителей, а без света остались более 234 тысяч домохозяйств. Стихия обрушилась на остров в субботу, 11 июля. Монголия хочет поставлять мясо и текстиль в Москву и Петербург, заявил торговый представитель страны в России. По его словам, временное соглашение о свободной торговле может придать импульс увеличению поставок традиционных для Монголии товаров – кожи, меха, шерсти, кашемира, а также мясной продукции, которая обычно поставляла Сибирь. Жители дальних регионов знают монгольское качество и привыкли к товарам, а новый рынок в центральных регионах пока не знаком как для потребителей, так и поставщика, заявил представитель. Временное торговое соглашение между Монголией и ЕАЭС было заключено в июне прошлого года. Его вступление в силу ожидается на следующей неделе. Частные клиники и магазины будут маркировать. Пациенты смогут сканировать QR-код на входе в медицинскую организацию, проверять ее лицензию и работу в системе маркировки, рассказал председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Похожую схему пробуют и для магазинов. Сейчас проект тестируют в Москве. В пилоте участвуют около 40 точек. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск на «Спутнике» уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, меня зовут Рузанна Арушанян. Вы слушаете «Исторический ликбез» на «Радио Спутник» с Егором Яковлевым. Здравствуйте.
3: Рузанна, привет, уважаемые радиослушатели и наши зрители. Сегодня мы с вами начнем новый цикл, тесно связанный с тем, который был у нас ранее, циклом про дворцовые перевороты. По многочисленным просьбам зрителей мы сегодня поговорим о ярких авантюристах, которые жили в эту эпоху и которые очень запомнились современникам и потомкам и стали героями художественных произведений, романов, фильмов, картин. И мы с вами всех хорошо знаем, но эти люди окутанная множеством мифов, которые мы попутно будем разоблачать. Вот первая такая героиня, это будет женщина, знаменитая княжна Тараканова.
2: Она действительно очень известная, но, по крайней мере, ее фамилию знают и слышали все.
3: И это парадоксально, потому что сама себя она никогда княжной Таракановой не называла, и это первый миф, который мы должны будем развить. Но напомню, что это самозванка, которая утверждала, что она дочь Елизаветы Петровны, ее тайного марганатического мужа Алексея Григорьевича Разумовского. Появилась она в Европе в начале 70-х годов XVIII века, и это очень напугало Екатерину, поскольку мы с вами уже прекрасно знаем, что Екатерина, в общем, узурпировала трон. Прав на престол она не имела и, по сути, захватила власть в России в ходе дворцового переворота в июне 1762 года. И хотя в нашем сознании Екатерина закрепилась как такая мать Отечества, великая, мудрая государыня, на которой были поставлены памятники, посвящены многочисленные, прославляющие ее произведения, но первые 10-15 лет положение Екатерины на троне было чрезвычайно непрочно. И княжна Тараканова появляется в разгар русско-турецкой войны, во-первых, и восстание Емельяна Пугачева, во-вторых. Поэтому появление этой женщины, конечно, было для Екатерины весьма тревожно, а известие о том, что она заручилась поддержкой довольно влиятельных европейских политических кругов, сделало совершенно необходимым поимку этой женщины. Но вот вернемся к вопросу о том, почему она оказалась княжной Таракановой, как она сама себя называла. А вообще, эта женщина сменила огромное количество имен. Она как Миледи. Вот Миледи Винтер, там вы помните, когда Миледи казнят, Атос перечисляет ее имена.
2: Да-да-да.
3: Многочисленные. Вот примерно то же самое можно сказать про княжну Тараканову. Называла она себя по-разному, мы перечислим эти имена в ходе нашей программы, но вот княжной Таракановой она себя никогда не называла. Из того, что имеет отношение к России, она называла себя Алиной, принцессой Азовской, одно время, не очень долгое. И второй раз она себя называла принцесса де принцесса или княгиня де Валдамир, которую в русском переводе русские авторы переделали на княгиню Владимирскую. Но была ли здесь связь с Россией, непонятно. Возможно, княжна Тараканова, которая совершенно явно русской не была, Россию не знала, и ее представления о России были такими европейскими, то есть абсолютно как бы не имеющими никакого прямого отношения к России, это были какие-то выдуманные России. Возможно, она думала, что Валдамир это как-то звучит очень по-русски. Но, то есть, возможно, она просто исказила название города Владимир. Но по факту, так или иначе, опять же, Таракановой она не была. Это вот первый важнейший момент, который мы должны с вами оговорить. Почему же она сохранилась в памяти именно как княжна Тараканова? Ну, начнем с того, что впервые это имя появилось в произведении французского писателя-дипломата Жана Анри Костера. Потом его заимствовал немецкий автор Гельбик, и по литературе пошло это прозвище гулять. Почему русские авторы его заимствовали? Дело в том, что, ну, понятно, это была государственная тайна. Все, что связано с княжной Таракановой, мы будем называть ее так, да, в процессе нашего разговора, все, что было связано с этой женщиной, с этой самозванкой, было государственной тайной. Екатерина II не спешила о ней ничего рассказывать, как и ее преемники. Поэтому большинство публикаций об этой женщине появилось за рубежом в конце 18 и в первой половине 19 века. И русская любознательная публика, которой цензура не давала ничего почитать о ней на русском, узнавала о самозванке из произведений западных авторов. Читала и Костера, читала и Гельбига. И в результате вот этот вот никнейм...
2: Фамилия, да,
3: да, вот это вот прозвище, оно попало и в русскую литературу. Ну и, конечно, максимально его популяризировал художник Константин Флавицкий, который в 1863 году написал знаменитую картину, на которой княжна Тараканова находится в каземате Алексеевского Равелина Петропавловской крепости и видит, как ее камеру затопляет водой. Это вторая легенда, которая возникла вокруг этой женщины. Якобы она утонула в заключении во время страшного наводнения 1777 года.
2: Но это было не так.
3: Это было не так, да. В истории России, в истории Петербурга было несколько чудовищных наводнений. Первое из них – это наводнение 1777 года, года рождения Александра I. Он Потом, когда случилось наводнение страшное 1824 года, описанное в «Медном всаднике», он скажет: «Наводнением началось, наводнением и закончится», видя в этом новом бедствии предзнаменование своей скорой смерти. Он действительно умрет на следующий год, в 1825 году. Но если мы вернемся к самозванке, то мы увидим, что она умерла в реальности в декабре 1775-го, то есть на 2 года ранее, и утонуть в каземате Алексеевского Равелина она никак не могла.
2: Но и она болела.
3: Поэтому, да, она умерла от туберкулеза, и заболела она не в тюрьме, она была больна еще, когда жила в Италии. Возможно, попадание в холодный климат Петербурга и пребывание в не самых благоприятных обстоятельствах, конечно, сказалось на прогрессировании ее болезни, но заболела она еще ранее. Еще в Италии были признаки заболевания у нее, поэтому умерла от болезни. Утопление во время наводнения не имеет к ее судьбе никакого отношения. Тем не менее, этот миф закрепился, потому что действительно наводнение, в том числе, затопило и Заячий остров, часть Петропавловской крепости находилась под водой, и родилась легенда о том, что там утонули какие-то узники, народная молва очень быстро связала это с княжной Таракановой, и все это выплеснулось на картину Константина Флоридского, которая стала очень известна, и сегодня она хранится в Государственной Третьяковской галерее. Спустя еще 20 лет знаменитый писатель-историк Данилевский написал роман про княжну Тараканову, и он задал окончательно для последующей всей беллетристики такую рамку, в которую добавил еще один очень романтический миф о страстной любви, которая объединяла княжну Тараканову с ее пленителем Алексеем Григорьевичем Орловым, который якобы страшно мучился и разрывался между долгом перед Российской империей, перед Екатериной II и своими чувствами. И уже в наше время появилось 2 произведения, которые этот миф красиво отражают. Это очень хороший фильм Виталия Мельникова «Царская охота». Виталий Мельников – великолепнейший наш советский и российский режиссер, которого я имел честь знать. Мне очень нравятся его картины, начиная с классики «Начальник Чукотки» и «Старший сын», великолепные фильмы. И его картины, которые он уже снимал в постсоветское время, редкий советский режиссер, который снимал отличное кино в постсоветское время. Великолепные исторические фильмы про царевич Алексей, «Царская охота» и «Бедный-бедный Павел». Трилогия о XVIII веке. И вот «Царская охота» – это как раз фильм про княжну Тараканова, где ее роль исполняет великолепно Анна Самохина, а роль Алексея Орлова играет Николай Еременко-младший. В общем, хорошее кино, всем искренне рекомендую. И вот там тоже воспроизведена эта рамка. Но это красивая легенда. Для кино это хорошо.
2: То есть в реальности этого не было?
3: В реальности Алексей Орлов не разрывался между долгом и любовью. Алексей Орлов четко исполнял наказы, которые шли из Петербурга, и, в общем, у него у самого не было никаких сомнений, что он имеет дело с мошенницей, и никаких романтических чувств по отношению к ней он не испытывал, но надо признать, что он довольно ловко сумел ее обаять, и это был единственный, наверное, мужчина. Мужчин у княжны было много, но Алексей Орлов оказался единственным, который ни на йоту не подпал под ее чары.
2: Но она была красива, то есть есть фотографии в интернете,
3: фотографии
2: картинки?
3: Фотографии ее, конечно, нет, потому что это 18 век.
2: Фотографии, в смысле, картинки?
3: Картинки есть, конечно. Это есть предполагаемые ее портреты. И есть многочисленные описания, оставленные современниками. Все соглашаются в том, что она была очень красива и, самое главное, очень обаятельна. Она располагала себе, она ставила мужчин под свой контроль, причем некоторые из них были готовы служить ей слепо, даже зная, что она уже предпочла другого мужчину.
2: Но она при этом молода была.
3: Она

0: Никогда мы не узнаем, кто это такая, и никогда не найдем уже каких-то документов про нее. Ну, все-таки, мне кажется, можно было бы поискать, потому что есть определенные направления, где можно было бы покопать. Следствие конца XVIII века не копало, потому что тогда эти документы были для него недоступны. Вот. Но сегодня историки, наверное, могут попробовать все-таки что-то найти. Но давайте по порядку. Да, я не назвал второе произведение, которое отражает вот эту рамку. Тоже прекрасное. Это мюзикл, который идет в Московском театре оперетты «Граф Орлов» с гениальным, на мой взгляд, либретто Юлия Кима. Я очень этот мюзикл люблю и тоже всем его рекомендую. Мне очень нравится, особенно в этом мюзикле, как партию Екатерины II исполняет Екатерина Гусева. Вот это такая моя рекомендация. Ну, а сейчас, собственно, погружаемся в историю. Итак, в конце 60-х, начале 70-х годов определенную известность в Европе приобретает очень яркая и непонятного происхождения женщина, которая, ну, ее первые появления в Германии. Сначала она жила в городе Киле, это столица Галштинии, той самой Галштинии, где когда-то правил отец Петра III, герцог Галштинский, женой которого была дочь Петра Великого, Анна Петровна. Возможно, это имеет свое значение. Во всяком случае, в Галштинии прекрасно знали о связи Галштинского дома с домом Романовых, и для женщины, которая там живет и как-то интересуется политической жизнью, Россия была на слуху. Дальше она перебирается в Берлин, и вот уже в этот период она меняет имена. То есть она такая авантюристка. Она появляется то как фройлен Франк, то как фройлен Шель. Она совершенно явно ищет себе, вот такая блестящая женщина, она ищет себе богатых поклонников, за счет которых она могла бы существовать. И первым таким богатым поклонником, про которого мы знаем, был голландский купец Ван Турс. Уже тут она проявила свои незаурядные качества фан-фаталь. Она уводит,
1: роковая дама,
0: роковая, да. Она уводит этого купца из семьи и бежит с ним. Он спускает на нее все свое состояние. В конце концов, он окажется в долговой тюрьме.
1: Но она его бросит.
0: Она его бросит, да. Ну как? У нее появился, как только Ван Турс разорился, у нее появился новый поклонник, барон Шенк. С ним она уехала в Париж, но Ван Турс к ней тоже потом приехал. Она его не отталкивала и даже в каком-то смысле ему полагала. Вот тут, в Париже, в 1772 году, она впервые называет себя княгиней Валдомирской, или, ну, принцессой Валдомирской, и впервые объявляет о том, что она ожидает некоего огромного наследства в России. Появляется рассказ о том, что она воспитывалась в Персии у своего родственника, но в России есть какие-то несметные богатства, которые причиняются ей по праву рождения. Но вообще она создает вокруг себя определенный ореол таинственности. Но именно там происходит ее встреча с великим гетманом литовским Михаилом Огинским. Огинский – очень известный человек, борец за шляхетские вольности, борьба которого найдет свое продолжение в борьбе его племянника, тоже Михаила Огинского, знаменитого композитора.
1: Полонеза
0: «Прощание с Родиной». Вот это его дядя. Значит, на каком фоне все это происходит? Дело в том, что в это время Польша переживает довольно тяжелые для нее времена. Но уже в течение довольно длительного срока Россия настроена на то, чтобы пользоваться специфической государственной системой польского королевства и возводить на трон в Варшаве своего собственного ставленника. Дело в том, что в Польше король избирался, то есть там корона не наследовалась, там король избирался сеймом. И всегда, когда король умирал, начиналась оживленная избирательная кампания, поскольку Речь Посполитая граничила непосредственно с Российской империей, и Россия всегда была заинтересована, во-первых, в том, чтобы это было слабое государство, чтобы оно не могло угрожать и конкурировать с Россией, а во-вторых, оно было заинтересовано в том, чтобы на троне сидел русский ставленник, то Россия, как обычно, в эту избирательную гонку вмешивалась и в течение всего XVIII века в ней побеждала, начиная с Петра Великого, которому удалось протащить в польские короли саксонского курфюрста Августа II. Ну вот и Екатерине II удалось протащить на польский трон своего человека, который, между прочим, был одно время, когда она была еще...

0: еще великой княгиней, ее фаворитом Станислава Понятовского. И Екатерина стремилась к тому, чтобы Станислав Понятовский проводил политику, нужную России, в то время как ее противники настаивали на ином. И одно из направлений российской политики – это требование уравнивания в правах православных подданных польского королевства с католиками. И Станислав Понятовский действует в этом русле, что вызывает протест со стороны польской шляхты, классической польской католической шляхты. Я здесь опускаю множество подробностей. В результате всех этих действий создается так называемая Барская конфедерация. Согласно польскому государственному устройству, шляхта, не согласная с решениями короля, имела законное право создать против него конфедерацию, то есть вооруженную группировку, которая могла воевать против своего короля.
1: И это законно.
0: Это было законно, да, и окружающие державы, в принципе, этим постоянно пользовались, потому что, когда польский король делал что-то не так, как хотелось соседям, то соседи начинали финансировать недовольных шляхтичей, и там начиналась очередная войнушка. И вот, собственно, именно это и произошло. Появилась так называемая Барская конфедерация, в которой Михаил Огинский и наш будущий еще герой, который скоро появится, Карл Радзивилл по прозвищу Пани Каханку, начали играть довольно видную роль. Ну, а Екатерина для того, чтобы эту Барскую конфедерацию подавить, конечно же, по просьбе Станислава Понятовского отправила туда свои войска. В частности, там очень ярко показал себя Александр Васильевич Суворов. В общем, началась такая война в Восточной Европе. Эта война происходила на фоне другой войны, которую Россия вела на юге против Турции. Ну и, в конце концов, разразилось еще и восстание Емельяна Пугачева. Пока оно еще не разразилось, но скоро разразится. Но вот на этом фоне, на фоне борьбы Барской конфедерации, происходит встреча Михаила Огинского и княжны Даракановой, как мы ее называем. И вот тут-то, видимо, и начинают возникать первые идеи о том, чтобы использовать какую-то мифическую историю о спасшейся чудесным образом дочери Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского как рычаг политического давления на Екатерину II. Кто это придумал? Сама ли вот эта таинственная незнакомка или Михаил Огинский подал ей такую идею? Но это совершенно непонятно. Но пока что это еще не повлекло за собой никаких конкретных политических действий. Тем временем финансовое положение княжны стало совсем плачевным. Вот именно в этот момент ее поклонники Ван Турс-и-Шенк попадают в долговую тюрьму, а она вовремя убегает. Она убегает из Парижа, оказывается во Франкфурте, где сначала ее поклонником становится граф Рашфор де Вилькур. Он наблюдал ее еще и ранее. Рашфор де Вилькур – это правая рука Филиппа Фердинанда Лимбургского, владетельного графа, который является вполне себе таким известным европейским аристократом, хотя и не очень богатым, но у него есть свое графство, и он такой светский хлыщ. И когда граф знакомится с нашей героиней, он в нее безумно влюбляется и даже заключает своего соперника Рашфора де Вилькура в тюрьму как государственного преступника, наша героиня начинает графом крутить, как своей куклой. Он буквально обезумел от любви к ней и даже купил ей карликовое графство Эберштейн, которым она владеет, ну, формально его владельцем был сам Лимбург. Вот, но она стала неофициальной хозяйкой этого владения. И граф одержим идеей жениться на своей возлюбленной, но приближенные намекает ему, что
1: не надо.
0: Не то чтобы не надо, а надо получить доказательства ее высокого происхождения, потому что, ну, девушка странная. И она начинает объяснять, кто она такая. Вот она, значит, здесь воспроизводит эту идею о том, что она русская, что она наследует огромное богатство в России, называет себя владетельницей Азова. Азова. Якобы ее отец был вассалом русского императора, который владел Азовом. Он умер. Она воспитывалась у своего дяди в Персии. Потом отправилась путешествовать в Европу. Но вот сейчас вот ей должно упасть это фантастическое наследство.
1: Очень богатая фантазия.
0: Да. И, ну, судя по всему, это все из какого-то романа, Это очень напоминает роман, и все, что она будет рассказывать про себя дальше, это явно навеяно романами XVIII века. Причем в какой-то момент такое ощущение, что граф Лимбург вообще надеялся на то, что уже она сейчас получит наследство и поправит его финансовые дела, потому что он тоже был небогат, а покупка Эберштейна вообще его поставила на грани разорения. Но она его уверяла, что не волнуйся, все будет хорошо. Однако вот 1773 год, у нее возникает охлаждение с графом Лимбургом, видимо, потому что у него просто заканчиваются деньги. А в это время к ней приезжает Михаил Даманский, это доверенное лицо другого деятеля, бывшего деятеля Барской конфедерации, другого польского оппозиционера, вот уже упомянутого мною Карля Радзивилла, по прозвищу «Пани Каханку». «Пани Каханку» – это означает «любименький мой». Так Карл Радзивилл, гедонист, любивший пышные пиры, всегда обращался к своим гостям. Он выбрал не ту сторону во время вот этой вот замятни в Речи Посполитой. Он лишил... Его столица была в Несвеже, на территории современной Беларуси, где находится знаменитый Несвежский замок, замечательный музей, каждый может приехать. Но вот этого замка пани Каханку лишился, уехал в эмиграцию. И вот в эмиграции у него появились такие тоже довольно фантастические идеи о том, что он может собрать некую армию из польских добровольцев, и не только польских добровольцев, значит, и поддержать вот Турцию, возобновить второй фронт и в Польше, и, может быть, через Закавказье двигаться со своими добровольцами и нанести поражение царским войскам. Тут еще вот восстание Пугачева началось, и у Радзивилла есть иллюзия, что вот этими сформированными в Европе силами можно будет потрясти трон Екатерины и вернуть свои владения в Польше. И вот он, по всей видимости, видит в княжне Таракановой, да, в этой девушке, возможность повлиять каким-то образом на Екатерину и начинает поддерживать ее устремление. А она и рада назвать себя дочерью Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. И так возникает этот фантом о том, что в Европе живет истинная наследница русского престола, которая должна была бы занять трон под именем Елизаветы II.
1: Очень интересно, но нужно прерваться, и потом вернемся.
0: Так точно.

«Знать за 90 секунд». Среди причудливых и диковатых традиций средневековой Европы одна выглядит совсем экзотически. Под суп мог попасть не только человек, но и повинное во вреде животное. Процессы над коровами, собаками и кошками проходили с соблюдением всех юридических процедур. На трибуну вызывались свидетели. Права жертвы отстаивал назначенный государством прокурор, а адвокат защищал подсудимую домашнюю живность. Дикими животными занимался суд церковный. Четвероногому предъявлялось формальное обвинение. Ему задавались вопросы, на которые по понятным причинам ответа на человеческом языке не следовало. Судья трактовал звуки и движения. Наказание подсудимому выносилось самое суровое. Смертная казнь через повешение, сожжение или забивание камнями. Порой высшая мера заменялась продажей животного. Впрочем, тоже на убой. В 1457 году в коммуне Савиньи во Франции семерых свиней арестовали за убийство мальчика 5 лет. Адвокат выяснил, что в трагедии была повинна лишь одна из них. Ее-то и приговорили, а остальных отпустили на свободу. Пару десятилетий спустя в швейцарском Базеле произошел и вовсе вопиющий случай. Петух якобы снес яйцо, пойдя против законов мироздания. Его обвинили в ереси и сожгли на костре.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Друзья, вы слушаете «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник», и сегодня мы говорим о княжне Таракановой.
2: Да, дорогие друзья, мы в конце прошлого блока закончили на том, что княжна Тараканова связалась с Карлем Радзивиллом, одним из лидеров польской оппозиции, польской эмиграции. И вот в этом тандеме родилась идея провозгласить вот эту таинственную незнакомку, истинного имени которой мы не знаем, дочерью Елизаветы Петровны и ее тайного мужа Алексея Разумовского, и, соответственно, создать точку, еще одну точку напряжения для Екатерины II. Но, по всей видимости, для Радзивилла вот эта вот новая претендентка на российский престол нужна была как живое знамя, под которое собирались бы полки всех недовольных Екатериной. И это стало бы важным фактором политической борьбы, которая разворачивалась в Европе в начале 70-х годов. Что касается самой самозванки, ну, сложно сказать, на что она рассчитывала, хотела ли она реально занять престол. Понятно одно, что она хотела денег.
1: Да,
2: она монетизировала вот эту свою буйную фантазию, и какое-то время у нее это получалось. Значит, она уезжает первоначально в Венецию, она объявляет графу Лимбургу, что ей нужно заниматься правами наследства, и она его покидает, он будет состоять с ней долгое время в переписке, не оставляя надежды на то, что она, в конце концов, станет его женой, и она периодически будет возвращаться к этой идее, и даже когда она будет сидеть уже в Петропавловской крепости, она будет упрашивать Александра Михайловича Голицына и Екатерину II отпустить ее к мужу. Она будет уже графа Лимбурга позиционировать перед следствием как своего мужа, и следствие задастся вопросом, так ли это на самом деле, где был совершен брак и так далее. Это отдельная история. Но пока что она графа Лимбурга покидает, приезжает в Венецию. Там же живет Радзивилл, и между ними вот 1774 год очень тесное общение. Далее она переедет в Рагузу, сейчас это Дубровник, это территория современной Хорватии, где эта интрига продолжится. Вот в этот период формируется как бы такая основа легенды и основа плана. Значит, ну, еще раз акцентируем внимание на том, что она дочь Елизаветы Петровны, а что это подтверждает? Вот в этот момент появляется у княжны Таракановой три документа. Один из них – это подлинное завещание, тестамент Екатерины I.
1: Подлинное?
2: Мы о нем говорили. Ну, не сам этот документ, а его текст, конечно. Я напоминаю, что в этом тексте Екатерина I формировала порядок престола наследия. Она завещала трон Петру II. В том случае, если у Петра II не останется наследников, то престол передается детям Анны Петровны, старшей дочери Екатерины I. Точнее, Анне Петровне и ее потомкам. А если у Анны Петровны не останется потомков, то тогда второй дочери Елизавете Петровне и ее потомкам. И вот Петр II умер бездетным, Анна Петровна умерла, у нее был Петр III, его убили. И вот Елизавета Петровна тоже умерла, но у нее, оказывается, есть тайная дочь. Тайная дочь – это Елизавета Петровна. Точнее, как? Она вообще должна... Вот сейчас мы коснемся этого момента, насколько все это было шито белыми нитками. Она дочь Алексея Разумовского, и она должна была бы быть Елизаветой Алексеевной. Но к этому завещанию Екатерины I было приложено завещание Елизаветы Петровны, где она оставляла трон своей дочери, и дочь тоже была названа Елизаветой Петровной. Хотя папа Алексей Разумовский. Вот. Тем не менее, в документе было написано именно так. И еще было также фальшивое завещание Петра I, где тоже говорилось о правах на престол Елизаветы Петровны и ее потомства. Вот с этими тремя документами княжна Тараканова попыталась обосновать перед своими собеседниками свою легитимность. Это был первый момент. Второй момент, она активно стала использовать, может быть, и не без подачи Радзивилла, она активно стала использовать фактор Пугачева. Она всем стала сообщать, что Пугачев-то это на самом деле не Пугачев и не Петр III. Петром III он себя так называет для вида. А на самом-то деле это ее брат. Он тоже Разумовский и вот, значит, возглавил народное движение для того, чтобы доставить ей трон. То есть не для себя он старается, а для своей сестры. Это был такой важный тоже политический фактор. В это никто не верил, но...
3: Вот я про это и хотела спросить, хоть вот кто-то в это верил.
2: Термин «Остапа несло», он вполне применим к тому, что рассказывала про себя этот самозванг. Вот. Но она уверилась в свою звезду настолько, что она написала два письма турецкому султану, который, я напомню, идет война. Вообще Россия побеждает в этой войне, но воодушевленная княжна призывает всех, она в том числе пишет графу Лимбургскому на эту тему, она призывает никому не верить в информацию про победы Екатерины и над Пугачевым, и над турками. Это все вранье, это все пропаганда екатерининская. На самом деле она терпит поражение. И вот она пишет султану о том, что она дочь Елизаветы Петровны, что когда она воцарится в Петербурге, она установит прочный мир между портой и Российской империей, удовлетворит притязания султана. Ну вот, и никаких конфликтов между странами не будет, надо только ее поддержать. Вот, но эти письма, они уже выглядели совсем уже шляпой, и Радзивилл даже, она передавала их Радзивиллу, Радзивилл отказался их посылать, потому что, ну, это выглядело уже совсем скандально, тем более, что Радзивилл-то понимал, что Екатерина победила. Да. Екатерина победила, заключается Кучук-Кайнаджийский мир. Понятно, что Екатерина приобрела большие преференции по итогам этого мира. В Польше произошел первый раздел Польши. Польша лишилась того, что мы сегодня называем там, Западной Украиной, Западной Белоруссией. И Екатерина, ну, явно побеждает Пугачева. То есть у него на всех фронтах победы. И в этих условиях Радзивилл уже испугался и завилял. Он понял, что, ну, как бы с победителем нужно мириться. А может быть, если повиниться перед Екатериной, она вернет его владение и так далее. И вот здесь еще раздражать императрицу-победительницу связи с какой-то самозванкой, ну, как-то уже не очень. Вот. И вот в этот момент между ними наступает охлаждение. Но княжна уже поймала свою звезду, или просто поймала звезду, и поэтому она уже не может сойти с колеи. И потеряв вот это вот расположение Радзивилла, а еще же деньги нужны, она начинает искать других покровителей. Она говорит с польским послом Томмазо Аннуччи, который... Кстати, он посчитал, что она немка. Он увидел в ней немку. Хотя она была темноволосая и чем-то все-таки напоминала южную женщину. Но вместе с тем, по каким-то, по манере поведения, ему показалось, что она германского происхождения. Вот. Самое главное, она пытается связаться с Ватиканом. Пытается получить поддержку Ватикана и обещает, что когда она воцарится, то она установит самые наилучшие отношения с католической церковью, и Россия вообще станет католической. Но главное, что она делает в этот момент, она пишет письмо командующему Средиземноморской эскадрой русского флота Алексею Орлову, который находится в это время в Италии, эскадра стоит в Ливорно, и там она сообщает, что она Елизавета II, что она наследница русского престола, и сообщает о том, что она рассчитывает, что русский флот ей присягнет. Ну, на что здесь мог быть политический расчет? Алексей Григорьевич Орлов – это очень яркая фигура. Это брат екатеринского фаворита Григория Григорьевича Орлова. Человека, который, по сути, возвел ее на престол. Но Алексей Орлов тоже принимал в этом активнейшее участие. Алексей едва ли не самый знаменитый из братьев Орловых. Вот несмотря на то, что он не екатерининский фаворит, тем не менее, это был человек очень порывистый. Тоже, кстати, не лишенный авантюризма. Но гораздо более удачливый, чем княжна Тараканова.
3: Но ее-то понесло просто уж совсем.
2: Да, не имея никакого военно-морского образования, Алексей Орлов стал довольно ярким флотоводцем и одержал одну из самых известных побед в истории русского флота в Чесменском сражении. Конечно, у него были талантливые флотоводцы рядом с ним, ну, талантливые адмиралы, но, тем не менее, энергия Орлова тоже играла свою роль. Он был очень популярен на флоте. И вот этот вот удачливый победоносный герой в это время находится в Италии. И вот тут он получает этот осенью 1774 года, он получает вот этот вот документ от некой неизвестной женщины. Ну и Орлов, в общем, как прагматик, он сразу понял, что это интрига. Он начинает поиски этой женщины, но никакого личного интереса у него нет. У него интерес государственный. Он известил Екатерину, естественно. И сразу же написал, каково его мнение по этому поводу. Он написал, что с его точки зрения самозванке нужно повесить на шею камень и в воду.
3: Вот так.
2: Вот так вот, так вот с ней. Екатерина отправляет ему инструкцию, во что бы то ни стало, самозванку изловить. На ее поиски Орлов посылает своего помощника Ивана Христиныка, и тот находит самозванку, находит ее. К этому моменту самозванка уже перебралась в Рим, где она пытается вести переговоры с кругами католической церкви. Ведет неудачно, потому что с ней встречаются. Она производит сильное впечатление, с ней разговаривают. Вот, но в нее никто не верит. И деньги ей никто не дает, и положение ее довольно отчаянное. Вновь ее находят кредиторы. Из ее поклонников ее сопровождает только несчастный, но нищий Даманский, который по-прежнему в нее влюблен, но он как бы не может составить ее слова. И тут вот Христинок появляется. У Христинока инструкции во всем ей потакать. Он встречается с ней чрезвычайно учтиво, сообщает, что граф Орлов очень заинтересован во встрече с вами. И Христинок на деньги Орлова погашает ее долги, какие-то совершенно астрономические, и уговаривает ее переехать в Пизу, где уже состоялась встреча княжны с графом Алексеем Григорьевичем Орловым. Орлов начал разыгрывать комедию. Ну, ему мало было, собственно, поймать самозванку. У него была инструкция узнать, а, собственно, кто она такая, кто ее надоумил называть себя дочерью Елизаветы Петровны, какие политические силы она представляет. Потому что у Екатерины не без оснований, да и у Орлова, было ощущение, что за ней кто-то стоит, кто-то очень влиятельный. И поэтому Орлов демонстрирует не то что расположение, он демонстрирует поклонение княжне. Он признает ее наследнические права, он относится к ней как к почти уже императрице. И, судя по всему, он ее очаровал, то есть она ему поверила. Возможно, у нее не было другого выхода, потому что, во-первых, она очень сильно психологически привязалась к этой легенде. А во-вторых, вот этот статус наследницы русского престола, он ведь давал определенные чисто материальные плоды.
3: Конечно.
2: Вот у нее был какой-никакой двор, поклонение. И вот она разъезжает по городу в сопровождении выдающегося героя. У Орлова высокое, все знают, что он победил турок при Чесме. Храбрый флотоводец.
3: Ну, приятно рядом с таким человеком.
2: Такой яркий мужчина. И она уже совсем расслабилась.
3: Ну, поверила.
2: Орлов, видимо, рассчитывал. У него был план А и план Б. План А заключался в том, что он уговорит самозванку выйти за него замуж, тем самым окончательно усыпит ее бдительность и дальше привезет ее в Петербург, где она будет схвачена и допрошена. Но она от этой цели отказалась. Вообще в Петербург она ехать, судя по всему, не хотела. Ее, опять же, как бы большой вопрос, хотела ли она какого-то переворота, там, и тогда хотела ли она занять трон. Она хотела денег и жить в комфорте. Поэтому ее идея заключалась в том, что Орлов может отправляться захватывать для нее трон, а она пока побудет в безопасном месте. Угу. Вот. И вообще у нее есть дела в Константинополе. Поэтому история с вот этим мнимым браком, она отпала. И тогда Орлов с британским консулом Диком составили, британским консулом в Ливорно, где стоял русский флот, составили новую интригу. Дик написал Орлову мнимое письмо, в котором сообщил, что в городе происходит столкновение между русскими и англичанами, и для того, чтобы все это уладить, необходимо немедленное присутствие Орлова. Орлов это письмо распечатал в присутствии княжны, объявил ей, что такое недоразумение, надо ехать в Ливорно, и предложил ей отправиться с ним. Было недалеко, это была такая вроде бы необременительная поездка, княжна согласилась. Но она взяла с собой несколько приближенных, включая, кстати, вот Михаила Даманского, который продолжал верно ей служить. Они отправляются в Ливорно, обедают в доме английского консула. Внезапно за столом возникает идея осмотреть русский флот. Вот. Причем, судя по всему, к этой идее подтолкнули саму княжну. Ей расписывали, как великолепные русские корабли. И она решила все-таки их увидеть. И сказала, вот бы мне побывать на флагмане русского флота. Это святой великомученик Исидор. И вот они отправляются на флагман эскадры Орлова, встречают самозванку царским салютом, отдают ей почести, как будто она уже русская императрица, ну и княжна тут вообще совершенно расслабилась. Ну, вот. В разгар этих событий Орлов исчезает, и самозванку хватают и заключают ее в каюту. Все. Несколько дней эскадра еще пробыла в Ливорно. Был международный скандал. Ливорно – это великое герцогство Тосканское. Там, конечно, были недовольны таким демонстративным похищением женщины вот посреди бела дня. Но с точки зрения русского двора это была государственная преступница. Причем Орлов продолжал играть комедию. Он написал ей письмо, из которого следовало, что он тоже оказался под арестом. И он предпримет сейчас попытки для того, чтобы ее освободить. Это было сделано для того, чтобы она сама ничего не предпринимала, покорилась внешне. И самое главное, чтобы она не вздумала наложить на себя руки. Этого тоже боялись, потому что когда она поняла, что она в плену и шансов на спасение нет, она пыталась выброситься за борт, но ей помешали. И она была доставлена в Петербург.
3: Но она должна была, чтобы ее допросили, да, какую-то информацию от нее все-таки получить.
2: Ее допрашивали уже в Петербурге. Следствие было поручено петербургскому губернатору, вице-канцлеру, очень доверенному для Екатерины человеку Александру Михайловичу Голицыну. Это довольно забавно, потому что во время, когда легенда еще формировалась, однажды княжна назвала Александра Михайловича Голицына своим опекуном. Известный человек.
3: Боже, у нее все родственники, все опекуны, все кто-то.
2: Да, и вот она оказалась в Петропавловской крепости, и там начались допросы. Ну, Екатерина, в первую очередь, вот еще раз повторюсь, интересовала, кто она такая, каково настоящее имя. И кто надоумел называться дочерью Елизаветы Петровны. Но она вела себя чрезвычайно дерзко, и никаких следов раскаяния у княжны не было. Вот она с самого начала взяла неправильный тон, и что больше всего Екатерину раздражило и даже, может быть, взбесило, это то, что самозванка написала ей письмо, которое было подписано именем Елизавета. Вот это просто Екатерину разорвало. Вот. Причем самозванка намекала, просила встречи с его императорским величеством, что было совершенно невозможно. И Голицын, хотя он вел себя учтиво, то есть его там на дыбу не поднимали, там щипцами,
3: не было,
2: нет, конечно, щипцами раскаленными ее не хватали, но Голицын ей объяснял, что надо повиниться и объяснить все, да, что произошло. Лучше всего признаться. И с императрицей так общаться нельзя. Но самозванка продолжала настаивать на своей легенде. Она отошла от нее только в некоторых нюансах. Первое, что она сказала, что она сама себя никогда дочерью Елизаветы Петровны не называла. Это просто слухи, которые ходили вокруг нее. Это другие люди. Вот все вот эти письма, которые... Да, значит, все документы, вот эти подложные завещания, это ей прислал незнакомый человек. Она не знает, откуда это произошло. Это просто ей намекали на то, что она дочь Елизаветы Петровны, а она сама этого не знала. Но вот и была очень удивлена присылкой этих документов. Орлову тоже писала не она. Это какое-то письмо, которое к ней пришло, она его просто Орлову переслала и так далее. Вот. Во всем же остальном, что касается ее происхождения, она стояла на своем. Истинного своего имени она не называла. И рассказывала следующую историю о том, что она росла в городе Киле, в Галштинии, до 8 или 9 лет, когда что-то изменилось в ее жизни. Она спрашивала про своих родителей, и ее воспитательница ей всегда отвечала, что ее родители далеко, но настанет время, и она про них узнает. А вот что-то произошло, и в возрасте 8 или 9 лет она с воспитательницей отправилась в Россию, в Москву, где должна была увидеть своих родителей. Но родителей она не увидела. Вместо того, чтобы попасть в Москву, они проследовали через всю Россию на южную границу. Причем по дороге ее попытались отравить, и она какое-то время лежала в недуге, но, к счастью, ей удалось выжить. Дальше они оказались в Персии, где она пользовалась поддержкой какого-то местного знатного очень человека по имени Гали или Али, и этот человек ее всячески поддерживал, там она выросла. Дальше они с этим Гали отправились в Европу, потом Гали умер, и вот началась ее уже европейская эпопея. И там ей стали рассказывать о том, что вот она дочь Елизаветы Петровны и Разумовского, сама она ничего не знает и ни в чем не виновна. И она довольно нагло Екатерине писала: давайте закончим этот пустяк, я ни в чем не виновата, просила отпустить ее к мужу, стали интересоваться, кто
3: муж,
2: да, как был совершен обряд бракосочетания, был ли священник при этом, где почитать. В конце концов, про мужа она отвечала, что муж граф Лимбургский, и потом она призналась, что да, венчания не было, но он обещал.
3: Он обещал, да.
2: Он обещал. В общем, только был один момент, когда, по мнению Александра Михайловича Голицына, эта женщина заколебалась, потому что Екатерине было сообщено, что эта девушка похожа на дочь трактирщика из Праги. И Александр Михайлович Голицын об этом княжне сказал, что вы изобличены как дочь трактирщика из Праги. И в этот момент она заколебалась и сказала, что напишет всю правду, но потом с ней случился припадок, болезненный припадок, а когда она очнулась, она стояла на своем. Что вот это было? Попытка, так сказать, Александр Михайлович Голицын проник в ее истинную историю.
3: И, как будто бы да.
2: Вот, или здесь что-то другое. Ну, непонятно. Может быть, это и так. Может быть, она просто жила вот этой идеей романа какого-то, да, что как будто бы она героиня какого-то увлекательного романа XVIII века с похищениями, с путешествиями, с чудесными спасениями, с роковой любовью и так далее. Вот. И она уже не могла выйти из этого образа. Ее здоровье стремительно ухудшалось, оболело. Галицын приглашал врача, но спасти ее в конце концов не удалось. И даже своему духовнику, приложенному священнику, который докладывал потом о том, что было сказано на исповеди, она не открыла своего истинного лица. И мы, строго говоря, так и не знаем, кто эта женщина.
3: Вот все-таки я хочу спросить, Тараканова-то почему?
2: Почему Тараканова? Ответ на этот вопрос есть. По всей видимости, произошло следующее. Поскольку самозванка настаивала на том, что она дочь Алексея Разумовского, то иностранные авторы очень интересовались биографией Разумовского. И выяснилось, что у Разумовского была сестра, которая вышла замуж за малороссийского помещика по фамилии Драган. Их потомки назывались Драгановы, и они воспитывались в Париже в закрытом пансионе. Вот Драгановы переделались в Таракановых, поскольку это был закрытый пансион, что-то связанное с Разумовскими, то возникло подозрение, что вот эта женщина, ее выдавали за племянницу Разумовского, хотя на самом деле она была его дочерью. Ну и вот Драгановы переделались в Тараканову, и вот так она стала княжной Таракановой. Но в завершение я хотел бы высказать все-таки одно предположение, где вот можно было бы поискать, потому что на следствии все-таки прозвучала одна подробность, которая может приоткрыть нам завесу тайны над этой женщиной. Она сказала, что об ее происхождении осведомлен один довольно известный в ту эпоху человек, это Джордж Кейт, лорд-маршал, шотландский дворянин, который был близким другом Фридриха II. Да, и она сказала, что к Джорджу Кейту ее возили в детстве в Швейцарию. Зачем ее возили, непонятно, но интересно, что у Джорджа Кейта был брат Джеймс Кейт, который служил в России при Анне Иоанновне, он участвовал активно в русско-турецкой войне и потом некоторое время был гетманом Малороссии. Я бы поискал по линии Джеймса Кейта, потому что наши историки, они подозревают, что княжна была действительно незаконной дочерью какого-то богатого человека, потому что, не всяких сомнений, она получила очень хорошее образование. Она обладала очень... Она знала французский и немецкий язык в совершенстве. Она обладала очень широкими знаниями по истории, культуре, архитектуре. То есть ее явно учили не самые плохие учителя. Это стоило больших денег. Соответственно, как бы здесь речь идет о все-таки, скорее всего, неофициальном аристократическом происхождении. Это один момент. Второй момент по образованию немка. Вот Анучи увидел в ней немку, другие видели в ней итальянку. Но, может быть, а сама она иногда говорила, что она черкешенка. Вот все-таки и она вспомнила, что у Кейта была какая-то, вот у того Кейта, которого она видела, была какая-то турчанка, у которой были дети турецкие. Что это за турчанка? Была ли это какая-то любовница Кейта или его наложница? Непонятно. Но если это турчанка, то, скорее всего, эту турчанку брат его привез с войны, с русско-турецкой войны. И вот не была ли княжна Тараканова дочерью генерала Кейта, который служил в России, и какой-то его турецкой наложницы? Вот я бы в эту сторону покопал, хотя, безусловно, это только предположение.
3: Но в любом случае, ее фигура так и остается во многом загадочной, но это был очень интересный рассказ. Напоминаю, что вы слушали исторический ликбез Егора Яковлева на радио «Спутник». И ждем новых выпусков.
2: До новых встреч, друзья. We'll be right back.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Узнать за 90 секунд. В 1962 году в Танзании, которая называлась тогда Республика Танганьика, произошло экстраординарное событие. Потом его назвали эпидемией смеха. Она продлилась целый год. Все началось в женской школе-интернате в одной из деревень. Христианские миссии открывали подобные заведения в Африке массово. Три ученицы внезапно начали то смеяться, то плакать. Никакому контролю их эмоции не поддавались. Смех мог длиться от нескольких часов до двух недель. В это состояние впали 95 из 159 школьниц. Школу пришлось временно закрыть. Через два месяца руководство приняло решение возобновить учебу. Попытка оказалась тщетной. Массовый психоз выбрался за пределы школы и распространился на соседние образовательные учреждения и местное население. Пострадало несколько тысяч человек, которые смеялись, плакали и падали в обморок. Некоторые чувствовали боль, покрывались сыпью, испытывали проблемы с дыханием. Удивительным образом учителей напасть обошла стороной. Психологи выдвинули основную версию происшествия – недовольство учениц условиями содержания, строгостью учителей и запретом жаловаться стало одним из подсознательных способов выразить категорический протест.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В 7 утра в российской столице, в Самаре 8 утра, в Бишкеке 10:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Соединенные Штаты возобновили удары против Ирана. Власти Венгрии рассказали, каких отношений они хотят с Москвой. Врачи скорой помощи будут работать по новому стандарту. Об этих и других темах подробнее далее. Разведчиками и операторами беспилотных систем группировки войск «Север» за сутки уничтожены тяжелый дрон «Баба-Яга» и антенна «Старлинг» ВСУ Сумской области. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета с позывным «Азимут». Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов объявило об ударах по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны корпуса стражи Исламской революции. В шести иранских городах и на острове Кешм прогремели взрывы. Штаты наносят удары по иранским радарам, складам ракет и беспилотников, а также пусковым установкам, утверждает корреспондент Барак Равид со ссылкой на источник. Удары наносятся по распоряжению Верховного Главнокомандующего. Ночь на воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания американского вмешательства в регионе. СМИ добавляют, что ни одному судну не будет разрешено пройти. Власти Венгрии хотят прагматичных отношений с Москвой, заявила министр иностранных дел этой страны Анита Орбан. По ее словам, Россия, благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории, остается и всегда будет важной страной в Европе. Говоря о вопросе поставок оружия на Украине, Орбан подчеркнула, что политика венгерского правительства осталась неизменной. Она уточнила, что электорат дал мандат на оказание помощи другими способами – гуманитарной помощью и санкциями. Ранее премьер-министр Пьетер Мадьяр на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в конце мая заявил, что Будапешт не будет отправлять на Украину оружие и военную технику. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту и смогут оказывать помощь вне медицинской организации в чрезвычайных ситуациях. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Он добавил, что специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями. Школьник из Москвы завоевал золотую медаль на Международной физической олимпиаде в Колумбии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что для выпускника 11 класса это далеко не первая победа. Школьник занимал первые места на Азиатской физической олимпиаде, а также на открытой международной олимпиаде по астрономии. Напомню, Международная физическая олимпиада – это авторитетное соревнование в мире. На прошлом состязании в Париже золото завоевал выпускник столичной школы Григорий Гречкин. В этом году страну представляли 5 человек. Они соревновались со школьниками из более чем 90 стран. Сборная России завоевала в Колумбии 5 золотых медалей. Сборная Аргентины по футболу в дополнительное время победила команду Швейцарии со счетом 3-2 в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2026 года. В полуфинале аргентинцы встретятся с англичанами, которые ранее выиграли у норвежцев со счетом 2-1. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
4: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель сайта VSPlanet.net Андрей Кулязин. Андрей, привет.
5: Леш, привет. И привет всем слушателям.
4: Сегодня о чем хочется поговорить. Наблюдение. Чисто вот по последним месяцам. В All Elite Wrestling 2 подряд чемпионства завершились, не достигнув даже 50 дней. То есть рестлер был чемпионом менее 50 дней. Это было впервые в истории компании, впервые за 6, получается, с половиной лет, если не считать вот ту катавасию, которая была с временным титулом несколько лет назад, когда CM Punk и Джон Моксли обменивались титулами, владели там разными этими титулами после того, как с травмами была история. Что у нас в WWE? В начале года Дрю Макинтайр выиграл титул буквально месяца на 2, по-моему, да? Он выиграл в европейском туре в начале января и затем уже фактически к началу марта титул проиграл обратно с Коди Роудсом. И настает лето, Сами Зейн приходит к чемпионству титулу, выигрывает его на шоу в Саудовской Аравии для того, чтобы через 9 дней проиграть CM Punk'у. Я не хочу сказать, что никогда раньше коротких чемпионств не было. Безусловно, были. Мик Фоли в этом смысле, мне кажется, хрестоматийный пример. 3 у него, по-моему, чемпионских титула. Ни одно из них не длилось там дольше 2-3 недель. При этом вполне себе памятный рестлер, памятные матчи. Вот эта известная история с матчем, который был в перерыве Супербоула на арене без зрителей. Ну, потрясающе же было, конечно, зрелище для 99-го года. Были, конечно же, истории другие. И Рей Мистерио в то самое лето Панка. И Кристиан. Кстати, да, незадолго до лета Панка тоже была такая тема в 2011 году. В общем, разные были истории. Давай тогда и поговорим, собственно говоря, про эти самые короткие чемпионства. Какое у тебя к ним отношение? Вот чемпион получил титул, он должен надолго утвердиться, может быть, не так, как Бруно Сан-Мартино, да, там, годами, не так, как Роман Рейнс относительно недавно, тоже на несколько лет титул получить. А вот что такое чемпион? Ну вот нет ли такого, что, ну, 7 дней, 8 дней, даже там 2 недели, ну, маловато?
5: Короткое чемпионство нужно поделиться с рамками. Потому что короткое чемпионство по текущим меркам месяц — это тоже короткое чемпионство, учитывая, что у нас все владеют ими по году и так далее. Я все-таки думаю то, что в конкретной сюжетной подоплеке имеет место быть короткое чемпионство, если, например, топовые рестлеры обмениваются ими. У меня в голову почему-то приходят, например, сейчас Ортон и Сина, что они устраивали в 2009 году, перекидывая титул друг другу. С другой стороны, конечно, если это какой-то новый чемпион, то чтобы ему проявить себя, естественно, одной недели не хватает. И, в принципе, у меня, как к таковому явлению, у меня отношение нормальное. Не могу сказать, что положительное, не могу сказать, что негативное. Это просто естественно. Если мы берем уже разбирать конкретные примеры, то, я думаю, мы сейчас как раз-таки к ним перейдем потихоньку.
4: Я тогда все исторических частей тоже моментов дополню. Вот ты упомянул Сину и Ортона. При этом, надо понимать, это 2009 год. Это оба рестлера, ну, фактически на своем пике. Сина, который который еще не, ну, прям, ну, я не скажу, что он начал сильно как-то терять в качестве, но вот 2008-2009, ну, не, наверное, пораньше у него была вот прям совсем этот вот немножечко надоевший всем период карьеры, но тем не менее. Для Ортона однозначно тоже, да, он раньше был моложе, у него еще не было каких-то травм, но 2009 год — это их, конечно, памятная история. То есть это две суперзвезды WWE, две супер молодые звезды, две свои выращенные звезды, потому что что Сина, что Ортон вышли из своего девелопмента. Да, в конце нулевых было несколько рестлеров, на которых делали ставки, но из остальных это кто? Это Гробовщик, это Эдж, это сам игрок, ну, наверное, еще Батиста, да? Батиста тоже, можно сказать, свой выкормленный, но все-таки он постарше. То есть для Сина с Ортоном все-таки я бы нашел исключение. И ровно ко второму ты сказал, да? Когда молодому рестлеру нужно что-то дать утвердиться. Пожалуйста, Эдж, прекраснейший пример. Дали ему чемпионство в начале какого? 2006 года же, да? Угу. За две недели, две же, по-моему, недели, он получил титул, реализовав Money in the Bank, проиграл титул, показал себя прекрасным мейн-ивентером, провел, я относительно недавно делал вот его, как сказать, ретроспективу начала года того, когда он выходил на Расселманию к Мику Фоли на матч, кстати, в этом году было его 20-летие, с, ну вот по ультра-хардкорным правилам, там, с огнем, со столами, с кнопками, вот с такими делами. И я удивился, насколько насыщенно, насколько здорово и насколько разные истории Эдж успел затронуть. Поэтому тут вот, я не знаю, если мы говорим про каких-то топовых устоявшихся чемпионов, я с тобой соглашусь, да. Но при этом вот в этом году Дарби Аллен был чемпионом в All Elite, ну буквально вот пару-тройку недель тоже вкладывался, каждую неделю проводил титульный матч. Сами Зейн. Я не буду говорить, что это, как это сказать, незначимый персонаж для WWE, как и Дарби Аллен для All Elite. Но все-таки это ж немножечко другое. Нет, это вот правда тот самый молодой, которому нужно как-то что-то о себе показать. И если Дарби Аллену действительно дали, иди вперед, фехтуй. Я до сих пор не очень понимаю, почему он все-таки проиграл, кроме того, что нужно было затем вот сделать эту как-то транзитную связку через MJF и отдать титул Омеге. Кенни Омеге, который на отчеты недели как раз-таки чемпионом стал во второй раз. Для Сами Зейна, правда, все выглядит вот... Ты помнишь, как в этом, в памятном промо Дасти Роуза? Пнули под зад, дали часы и сказали: «Все, компьютер занял твою работу». Ну, компьютер работу, конечно, не занял, но это выглядело как немножечко такая награда действительно за выслугу лет.
5: Ну, так я вот как раз хотел тебя перебить, ну ладно, уже, думаю, дошел свою идею. Сами Зейн просто молодой, вот прям действительно молодой человек, который...
4: А я не говорю, что он молодой. Но, подожди, в этом смысле Батиста был явно в этом смысле в том же возрасте. Мы же говорим о рестлере, который в таком возрасте...
5: Молодой по меркам рестлинга, потому что Батиста вот. Все равно, когда выиграл мировое чемпионство, да. Он на большой сцене был не так много. Сами Зейн на большой сцене 10 лет.
4: На большой сцене WWE, так, да, естественно, еще больше. Но мы тогда все-таки, наверное, должны делать оговорку для мейн-ивентовой сцены. Потому что Эдж, ну, который, да, свой титул вот этот первый взял тогда, он же тоже выступал к тому времени и в WWE, и в рестлинге в целом достаточно давно. Поэтому, наверное, ну, не так часто бывает, когда рестлера вот так отправляют в мейн-ивент. То есть делают его человеком, который участвует на регулярной основе в чемпионских сюжетах. И в этом смысле Сами Зейн на подходе к титулу, безусловно, регулярно. Ну, собственно говоря, его титульные матчи, например, против Романа Рейнса, да, вот это знаменитый развал кровной связи, Bloodline, это вот совсем недавно было, и вроде бы формально титульные-то у него были претензии. Но вот так, чтобы на постоянной основе он болтался возле титула, это вот последние месяца два, наверное, не больше. В этом смысле, и только в этом смысле, я сказал, что вот молодой мейн-ивентер.
5: Ну, я бы тут просто, как раз-таки Зейн, мне кажется, это чисто за выслугу плюс запрос наших ближневосточных друзей. Все-таки сами как раз ассоциируются с Ближним Востоком, несмотря на то, что канадец и так далее. Я бы тут больше, конечно, акцентировал внимание...
4: Это мое любимое, бытовой расизм. Сириец, ну, с сирийскими корнями, канадец, Саудовской Аравии, кроме как вот к выходцам из Сирии, определенных в особенности таких вот настроений демократических. Ну вот, кроме как них, ни в кого не влюбиться, извини.
5: Я просто больше бы акцентировал внимание как раз-таки на All Elite, где мы увидели и неплохой пример короткого чемпионства, неплохой в том плане, что Дарби Аллену дали проявить себя. Другое дело то, что я бы не сказал, что он им качественно воспользовался, но моментум прямо-таки у него был. И другое короткое чемпионство плохого примера, чисто транзитное от МЖФа. к Кенни Омеге, потому что по результату мы получили то, что это вот чистейший транзит, как, условно говоря, Рок передавал титул Сине, чтобы Сина не выиграл Панка в 2013-м, это году, по-моему, было.
4: Ну да.
5: Вот. И то есть, вот All Elite прям показал пример хорошего, пример плохого. Хорошее, когда у тебя есть время. Я не согласен с тем, что ему каждый матч давали, что это то, что, ну, стоило, но как минимум у него был шанс себя проявить. Плохое — это когда абсолютно безыдейно, когда, в принципе-то, все в основном читается, и зачем возвращали MJF просто набить счетчик? Ну, не знаю, хороший ли это знак.
4: Я в этом смысле все-таки такой сторонник продолжительных чемпионств, потому что и в другом спорте тоже чемпионство это, ну, всегда, как минимум, от турнира до турнира должно пройти, не знаю, там сколько, год, два, четыре, там везде по-разному бывает. А для рестлинга, в особенности для этого года, ну, вот опять же, это, возможно, мои подозрения, скорее всего, это мои подозрения, но я здесь вижу вот как эти наши два главных сценариста двух главных телевизионных промоушенов прям увлеклись этой новой игрушкой. А ведь чемпионы могут быть краткосрочными. А ведь побеждать можно и на еженедельниках. Ведь тоже в этом году, вот чуть не впервые, именно титул WWE, впервые за очень долгое время, сменил обладателя сначала на еженедельнике, затем была смена за пределами WrestleMania и SummerSlam. То есть раньше такого не было. А здесь вдруг внезапно активно и не раз это используется. И поэтому вот никуда от этого не деться. Хочется какую-то систему видеть, систему понимать. Я прекрасно, кстати, видел и понимал, когда это было вот в том самом 99-м, например, году, в нулевом году, ну, в нулевом меньше, в 99-м, когда вот просто реально горячая картошка была из титула, когда постоянные были смены, причем несколько человек участвовали в матчах, несколько человек побеждали, выигрывали эти титулы, причем там самые разные, удивительные даже лица там можно увидеть. Это было вот для эпохи подходящее, вот этой абсолютно какой-то горячечной, полубредовой, в нейтральном смысле слова, и абсолютно, ну, я не знаю, как сказать, основанный на главенстве принципа неожиданности эпохи аттитуды. Это там было на самой главной, на самой главной позиции. Сейчас я не вижу приоритета краткосрочных чемпионств. Я не могу их объяснить. Дрю Макинтайр за что? Тоже за выслугу лет какую-то получал? Тоже британец, притом шотландец, который выиграл в Германии. Он у нас давно этот апологет Европы.

0: интересно посмотреть. И опять же вспомню твою вторую фразу, то, что все приходили посмотреть не на то, как Роман проиграет или
1: победит
0: выиграет
1: он
0: Роман
1: или
0: Рейнс,
1: проиграет,
0: на то, как
1: да,
0: он это сделает. Да.
1: Как он это сделает, да.
0: Вот как раз все это было, и это было классно и интересно. С Коди Роудсом все пошло, ну, мягко говоря, наперекосяк, по моим лично ощущениям.
1: В принципе, абсолютно справедливо. Но так ведь и у Рейнса последний год, если не больше, были вот именно такими наперекосячными.
0: Ну, перетянули.
1: И проблема-то была не в том, что они сохраняли титул, а проблема в том, что ничего не происходило. Что у Рейнса абсолютно одинаковые вот эти стали истории, когда он побеждает только за счет своих приспешников. Абсолютно под копирку. Что у Коди Роудса тоже абсолютно ушла какая-то, я не знаю, новизна или разнообразие.
0: Ну, а тут мы как раз-таки имеем то, что вот это вот новизна, разнообразие, вау-моменты происходит постоянно. Все-таки с Сэмми Зейном вышел действительно вау, неожиданный момент. Никто не верил в то, что он выиграет. Хотя, если брать сюжет, к нему, к этому как раз-таки все очень активно подводили, на этом прямо акцентировали внимание, что Зейн никогда не выигрывал, хотя у него были шансы, и про это говорилось чуть ли не в лоб. Но вот смогли удивить. Я бы, на самом деле, еще рассмотрел другой пример коротких чемпионств, которые также в WWE вспомнили. Это чемпионство пятиминутки, что называется. Это произошло на последнем SummerSlam'е, когда Панк выиграл мировое чемпионство и сразу же последовал кэшин.
1: Да.
0: То есть это тоже было распространено в нулевые, и эту еще игрушку вспоминает у нас Triple H.
1: До сих пор это происходит достаточно регулярно.
0: Ну, как будто бы вот именно чемпионство дневок-то не было. Это происходило на старых чемпионах, которые продолжительное время, и о которых не знали, как избавиться. Больше как будто так было с кейсом Money in the Bank. А вот сейчас опять использовали этот прием, опять же сделали это немножечко под вопросом. Там все было с этой травмой Роллинза очень-очень странно оформлено, но как бы то ни было, тоже пример короткого чемпионства, которое впоследствии выводится в сюжет.
1: Справедливо.
0: И, в принципе, имеет место быть, опять же, но другой вопрос то, что на ком это было использовано. Это было использовано на сайте Роллинса и CM Punk, у которых и так без того есть история, у которых и без того есть куча регалий, куча достижений. И все, опять мы утыкаемся в то, что как это все задействовать.
1: Хороший действительно вопрос, но я бы все-таки это вывел из обсуждения, потому что элемент вот этих шокирующих, я не знаю, чемпионств или титульных смен, это все-таки немножечко другое, потому что, ну, на самом деле, там вот это, по сути, так и задумано. Сам принцип Money in the Bank, вот этого кейса «Деньги в банке», в том, что это может быть в любой момент, ну, само по себе. А здесь как бы еще и без этого тебе такое же точно самое добавляют. А в истории с CM Punk и Сетом Роллинзом я бы еще добавил другого персонажа, которого ты там не упомянул, но который, мне кажется, там играл достаточно значимую роль. Это Гюнтер, который чемпионство это самое как раз-таки CM Punk'у проиграл. Сколько он... он перед этим тоже Джей Усу уступал титул на пару месяцев. Но если, как это сказать, сложить два его чемпионства, он же почти год был чемпионом, с SummerSlam'а 24-го года и, по сути, до SummerSlam'а 25-го. Это, ну вот, разбитое этим усовским чемпионством, надо, тоже продолжительное.
0: Я просто вспомнил такой пример, как раз-таки все в моей любимой концовку нулевых 2009 года, когда на Джеффи Харди использовал чемоданчик Панк, все тот же Панк. То есть там как раз-таки это была своя отдельная история у Эджа и Харди, которые проводили матч. Харди к этому титулу очень тяжело шел. Он, во-первых, у него первое чемпионство было короткое, второе чемпионство было короткое, да и третье тоже не затянулось, но как бы то ни было. И вот здесь вот как раз-таки его однодневное чемпионство смотрелось интересно для сюжета, потому что и Панк взялся из ниоткуда. Насколько я помню, он выступал вообще на другом бренде в тот момент. И к самому Харди зрители относились очень и очень положительно, и это позволило вам увести Панка еще в больше... Вообще, в принципе, ввести Панка в хилы это позволило. И с другой стороны, еще больше любви добавить для Джеффа Харди то, что ну вот все совсем уже против него идет. Тут еще и...
1: Ты же помнишь, чем все закончилось-то там. Да, понятное дело, был сюжет, ну не сюжет, матч был, ну и сюжет тоже у Эджа с Джеффом Харди, но по сути в лето они перешли как раз-таки в сюжет с Панком, когда они как раз и обменивались титулами.
0: Да, я как раз к этому и говорю.
1: Да, вопрос только в другом, что для CM Punk'а это тоже было возвращение, ведь если вспомнишь, он первый свой чемпион выигрывал годом ранее, и тогда за счет дисциплинарных каких-то неполадок ушел в как-то немилость, что ли, если правильно так сказать. Да-да-да, на какое-то время. При этом Джефф Харди уходил. Джефф Харди ушел же, проиграв титул, в конечном счете, где он, на SummerSlam'е же он проиграл, если я правильно помню.

0: TLC.
1: Он проиграл на SummerSlam, а потом проиграл реванш в клетке на следующем смакдауне.
2: Да. Ну, я вот имею в виду, что смена титула была именно на SummerSlam. Uh-huh. И поэтому выглядело все как раз очень логично, что уходящий популярный чемпион продвигает молодого выскочку фейса, в которого тогда очень хотели верить. И мне кажется, вот то лето, когда этот обмен титулами действительно было там, ну, как минимум по два раза они становились чемпионами. Эдж-то, про Эджа вообще отдельно будем говорить, в каком аду он находился, пометует его тогдашние сюжеты, если что, он с Гробовщиком тогда выступал, который его как раз-таки в этот... Ну, потом, конечно, да, в этот самый ад отправлял, откуда даже огонь всполыхался. Но это вот действительно... Я бы не сказал, что это было горячей картошкой. Я бы не сказал, что это было вот каким-то обрывочным. Но это действительно другой такой пример коротких чемпионств, где... Это вот как Сина с Ортоном упомянутый тобой, кстати, опять же, тот же самый 2009 год. То есть, когда молодые рестлеры, как бы, условно говоря, чередуют титулы, красуются, соревнуются. И в этом плане, наверное, я исключение сделать готов. Другое дело, что для сейчас, я не могу такого представить. Есть сейчас, вот опять же, это утверждение, это такая ирония, это критика, что эпоха стариков. У нас все там 40 с лишним летние чемпионы забирают титулы у молодых. Ну, в принципе, да, там Дарби Аллен и МДФ достаточно молодые рестлеры. Кенни Омега 43 ему будет, по-моему, к осени. CM Punk'у еще больше. Да, понятно, Сами Зейн не самый супер-мега-молодой, но в WWE с молодыми звездами сейчас пока какой-то, что ли, напряг. Поэтому вот мне кажется, если мы говорим про WWE, если мы говорим про более такой, что ли, институционализированный рестлинг, какой-то более традиционных устоев, не в плане рестлинга, а в плане традиции. Ну, нет, наверное, традиции плохое слово. Вот институциализированный и методичный такой. Вот тут длинные чемпионства, конечно. Потому что вы на длительном чемпионе что делаете? Продвигаете бренд, продаете билеты, продаете мерчендайз, создаете вот это все. Большой тут недавно выступил, который был чемпионом в конце 21-го года, до самого начала 22-го. Тоже, кстати, за счет Money in the Bank он реализовал свой кейс на Бобби Лэшли, по-моему.
1: Причем буквально до самого начала.
2: Да. Day One шоу. Обожал я это шоу. Pay-per-view, премиум шоу в первый день года, 1 января. Это было восхитительно. Но вот тоже не утвердил, не показал, не доказал, но время свое получил. И вот такую ошибку, грубо говоря, если бы сейчас дали рестлеру, который реально не оправдал, я бы это был готов понять и снисходительно отнестись. Вот. Мне кажется, вот эта вот брендовая такая эпоха, более гламурная, более ориентированная на спортивные развлечения WWE, она как-то к этому больше сподвигает. И к слову, у Кенни Омеги же очевидно будет защита на All-In в Великобритании от Уилла Оспрея.
1: Mm-hmm.
2: Как ты думаешь, продержит ли чемпионство Кенни Омега дольше этого самого месяца?
1: Да вот я как раз очень сильно переживаю то, что это второй транзитный чемпион, и совсем уже непонятно, зачем Кенни Омега как транзитный чемпион в этой ветке, потому что, ну, Оспрей тоже, кстати, достаточно молодой рестлер. Тут вообще без всяких
2: расхождений. Точно.
1: И как бы как раз-таки вот этого, как он сам себя называет, дьявола смести, самое оно было бы, и зачем тут действительно появляется Кенни Омега, не совсем понятно. У меня ощущение то, что это тоже очередное транзитное чемпионство, второй прям вот со знаком минус будет.
2: Ну, я могу объяснить, почему этот матч проводят, потому что у Тони Хана, у руководителя All Elite Wrestling, вот просто фишечка, я должен провести этот матч для рестлеров, которые будут моими, потому что сколько, 3 года назад на Forbidden Door у них уже был бой, но Оспрей тогда был в статусе рестлера New Japan Pro Wrestling. Но для чего здесь чемпионский титул? Вот хороший вопрос. Ну, читалось, очень читалось, и уже, кстати, не первый год, что Оспрей должен забрать чемпионство мира на шоу в своей, в своей Великобритании, там все дела. И вот оно все как-то к этому идет. Другое дело, что действительно, почему Кенни Омега правда хочет это вот все абсолютные ставки поднять. Другое дело, что Омега уже совсем не тут даже, что и 3 года назад. Как-то вот так, что ли?
1: Ну, тут мы опять же, вот у меня, я говорил в начале то, что у AEW был пример хорошего, пример плохого, да. И боюсь, что будет еще раз пример плохого, потому что это вот как раз будет сделано чисто ради галочки, mm-hmm. ради того, чтобы действительно еще один матч Омеги и Оспрея получить. С другой стороны, мы вот тут можем противоставить WWE, которое пока что вообще непонятно, к чему это короткое чемпионство Сэмми Зейна приведет, потому что, во-первых, Зейн, действительно, вокруг него был шок-момент, и вроде бы как дополнительная реакция на него появилась.
2: Это, знаешь, во-вторых, извини, тут как-то вот возвращается... Небольшой репликой. Есть вот такая присказка, я не знаю, как она в русском языке будет звучать. Такой момент, feel good moment. То есть момент, от которого всем хорошо. Я понимаю, что эти бесноватые полоумные интернеты, естественно, сами Хоган, они всех Хоганами называют, кто к титулу приходит. Но подавляющее большинство реакций были положительны, потому что это правда, это момент, который, ну, вызывает у тебя отклик. Неважно, следишь ты за Зейном со времен Эль Дженерика и приезда в Москву, да, на шоу НФР, даже тогда он уже был ветераном, кстати, Инди. Или ты просто следишь за сами Зейном конкретно в этом сюжете последнего хорошего парня. Это, правда, не могло к себе не расположить. Вот какой момент. И они его обрывают возвращением CM Punk'а, который, по идее, тоже фейс. Который в своем родном Чикаго тоже фейс. Вот оно еще в чем дело.
1: Вот как раз я поэтому говорю, пока что непонятно, во что это выйдет. Останется ли Зейн около титула? Как-то даст ли его развитие этому персонажу последнего хорошего парня, потому что как бы формально его преподносят как хила, но он при этом ничего хильского до сих пор вообще не делал, даже близко к этому не было.
2: Ну как, а этого человечка, джинджермена как-то имбирного, он же убил, похоронил.
1: Ну, а у нас Трик Вильямс фейсом стал.
2: Нет, само собой, но если ты совершаешь убийство... Ну хотя да, фейсом это можно, это хорошее уточнение. Ну давай вкратце, прям чуть-чуть остается. Было любимое короткое чемпионство, вот которое памятное, образцовое, идеальное, потому что, ну вот в принципе, я готов остановиться на двух примерах. Это Мик Фоли, конец 90-х, и это Эдж, собственно, середина 2000-х. Вот образцово просто было как надо. Не больше полутора-двух месяцев.
1: Конечно, в первую очередь в голову приходит Эдж, но я бы на самом деле на CM Punk'е, на его втором чемпионстве, перед тем, как он проиграл Джеффу Харди на Night of Champions, он превратился в ультрахила, который начал пропагандировать Straight Edge очень активно и начал вызывать прямо действительно неподдельную негативную реакцию.
2: Да, в конечном счете это потом вылилось и в следующий год, когда у них были восхитительные на эту тему сюжеты, например, с Рей Мистерио. А в конечном счете это привело его, да, и вот к этому, и к Нексусу, и к Лету Панка. До этого времени оставалось совсем-совсем немного времени. Так что короткие чемпионства, непродолжительные чемпионы в центре внимания сегодняшней передачи были, обсудили и повспоминали краткосрочные владения титулом. Андрей Кулязин, Алексей Красильников. Андрей, благодарю.
1: Леш, спасибо. Всем пока.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. На Западе признают, что взрыв в Монако нанес удар по репутации страны как безопасной гавани. Россиянам следует это учитывать, заявили РИА Новости в посольстве России во Франции. Напомню, вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадал украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Генеральный прокурор княжества сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета «Фигаро» сообщала, что взрыв по приоритетной версии местных следователей был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Соединенные Штаты атаковали около 140 целей в Иране в рамках третьей волны ударов на текущей неделе, заявило Центральное командование Вооруженных сил США. Иран в ответ на атаки по югу страны нанес удар по объекту военной связи и радиолокационному объекту США в Бахрейне, сообщает телеканал Пресс-ТВ. Помимо этого, там добавили, что Иран нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе США «Аль-Дуэйт» в Катаре и по зенитно-ракетному комплексу «Патриот», складу с боеприпасами и радиолокационному объекту США в Кувейте. Российские ученые разработали эффективный способ создания коллагеновых пленок для выращивания клеток роговицы, сообщили в пресс-службе Института цитологии Российской академии наук. Одним из современных подходов для восстановления органов зрения может стать регенеративная медицина, которая использует клеточные технологии. Ученые предложили доступный эффективный подход для создания матрицы с коллагена, которую можно использовать для трансплантации клеток роговицы. В перспективе разработка может найти применение в регенеративной терапии органов зрения. Любое воздействие экстремальных температур вредно для организма. Однако физиологические особенности собак таковы, что в их случае жара гораздо опаснее холода. Поэтому летом питомцы требуют большего внимания и ответственности со стороны хозяев, чем зимой. Об этом рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он уточнил, что у собак, в отличие от людей, ограниченное количество потовых желез, что делает их более уязвимыми к тепловому стрессу. В основном собаки избавляются от лишнего тепла за счет частого дыхания. Однако при повышенной влажности эффективность такого способа значительно уменьшается, отметил кинолог. Футболист сборной Аргентины Хулиан Альварес признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира этого года против команды Швейцарии, сообщается на сайте FIFA. Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии в дополнительное время со счетом 3-1. Альварес отметился голом из-за пределов штрафной площади в дальний верхний угол ворот на 112-й минуте. В полуфинале аргентинцы сыграют с англичанами. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Поговори со мной».
3: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Елена Калитиевская, психотерапевт, кандидат психологических наук, клинический психолог. Елена, я вас приветствую.
4: Здравствуйте.
3: У нас сегодня с вами будет болезненная тема для многих, а может быть и нет. Потому что мы попытаемся научиться расставаться с иллюзиями. Или поймем, нужно ли с ними расставаться, или наоборот. Все так прекрасно, нужно с ними жить. И чем больше эти люди, вот этих хороших, не знаю, плохих и так далее, тем, может быть, людям легче, проще или, наоборот, сложнее. Так вот, я вот пытаюсь понять, а иллюзии, они вообще со знаком плюс или со знаком минус?
4: Ну, вы знаете, на самом деле я бы вообще, ну, начала с того, что есть объективная реальность, а есть субъективная реальность. И наша картина мира — это совокупность наших иллюзий о том, как мир устроен.
3: Да.
4: Кто такой человек, кто такая женщина, кто такой мужчина, кто такой ребенок, что такое отношения. И у каждого человека работают проекции. То есть иллюзия, она, в общем-то, связана с тем, чтобы некоторые искажения восприятия объективной реальности происходят благодаря тому, что у человека есть определенное напряжение потребностей. И он как бы специально что-то начинает высматривать, видеть, комбинировать между собой, придавать этому какой-то свой смысл. Ему кажется, что он понимает, как устроен мир.
3: То есть он все у себя придумывает, получается. Вот эти все понятия, которые у нас есть, определения, которые мы привязываем к словам, это все нами придумано.
4: Основа проекции — это субъективное восприятие реальности. То есть когда, ну не знаю, я, допустим, хочу пить, на улице очень много красивых домов, архитектуры, идут люди прекрасно одетые, красивые, играет музыка, а я вижу только магазины, где продается что-нибудь попить. Больше ничего не вижу. Еще только это. Меня спрашивают, ты там была, и что-то там видела, не помню. Так что здесь, ну, все наше восприятие — это субъективное восприятие. То, что мы можем каким-то образом приблизиться к какому-то более-менее, если не объективному, но более точному восприятию реальности. Но это благодаря тому, что, ну, например, я что-то вижу в этой комнате, и вы что-то видите в этой комнате. Мы можем обменяться информацией. И вы вдруг поймете, что я вижу что-то, чего не видите вы, никогда не обращали на это внимания. Я, послушав вас, замечу, что вдруг вы мне сказали что-то, на что я никак не обращала внимания. Мы смотрим на одного и того же человека. Мы анализируем вместе и обсуждаем одно и то же событие. И только благодаря нашему разговору, а если еще есть какие-то люди, они тоже что-то могут заметить, ну, мы можем каким-то образом уточнить восприятие. То есть у нас ситуация одна, прожекторов, взглядов на нее много. И благодаря тому, что включается много прожекторов, мы можем приблизиться к восприятию реальности.
3: Ну, то, что вы сейчас описали, это все как-то очень хорошо. Но, мне кажется, оно как бы, ну, для пользы
4: так
3: людей.
4: Это даже не для пользы. Просто человек так устроен. Мы не можем это отменить. Мы не можем от этого избавиться. Мы не можем избавиться от проекций. Мы не можем избавиться от иллюзий. Иллюзии нам помогают жить. Но если они зафиксированы, и человек так упорно не хочет, ну, никак встречаться с какой-то разумной критикой, какими-то еще взглядами со стороны, ничего не хочет обсуждать, уперся в свою иллюзию.
3: Ему сложно, наверное, уже, да, или как?
4: Да вы знаете, иногда ему бывает и даже очень просто, потому что если у него много власти, то он заставляет в эту концепцию свою начинать верить других людей. И они начинают стараться не видеть того, что они видят, не слышать того, что они слышат, не думать того, что они думают, а подчиняться. И в этом определенная есть такая властность иногда людей, которые вот наполнены какими-то иллюзиями.
3: Ну, вы сейчас сказали, да, интересную вещь, что для того, чтобы твоя иллюзия была реальной, ты должен иметь какую-то власть, чтобы ее, получается, реализовать.
4: Нет, я сказала немножко другое. То есть для того, чтобы моя иллюзия приблизилась немного к реальности, мне нужно постоянно быть в диалоге. с другими людьми, постоянно уточнять эту информацию. Потому что если, ну, у меня есть зрительные люди, я смотрю на дом, и он мне кажется очень красивым, кирпичным. Подхожу, а это заставка строительная, картонная.
3: Ну, кстати, да.
4: А издали казалось так красиво, так красиво. А это просто заставка, декорация.
3: Ну, тут получается, возникает слово «обман». То есть нас пытаются обмануть.
4: Обман, да, да, искажение, обман. Но, понимаете, вот, например, маленький ребенок, если он живет в семье, он же не знает там точно, как все устроено. И он начинает фантазировать, додумывать, объяснять себе. У него складывается определенная фантазия детская, но которая чаще всего бывает такой достаточно психотерапевтической иллюзией для семьи, поэтому взрослые очень часто своих детей используют как маленьких психотерапевтов. Потому что дети, они всегда стараются, ну, все-таки на каком-то витальном уровне комбинировать факты реальности для того, чтобы выжить. И поэтому они себе что-то там объясняют таким образом, чтобы можно было как-то в этой ситуации продолжать находиться.
3: Я такое часто встречаю, ну, слышу выражение, более того, мне такое говорили там в каком-то возрасте определенном. А она живет в иллюзиях. Она вот далека от реального мира, вообще ничего не понимает. Вот нужно ей как-то объяснить или ему, например. Ну, в данном случае я говорю ей, потому что в свой адрес это услышала, что есть реальный мир, есть иллюзии, нельзя жить только в своих иллюзиях, нужно как-то вот от них избавляться и смотреть на вещи без них. Ну, как бы, вот как есть. Научусь понимать, как есть.
4: Ой, знаете? Если бы мы могли видеть, как есть. А мы все равно видим, исходя из того, как мы устроены. И какие у нас есть незавершенные задачи развития, какие у нас актуальные сегодняшние потребности. Наше восприятие, наши картинки, зрительные образы всегда немного иллюзии. Но если говорить, например, об этой достаточно, правда, часто сейчас встречающейся фразе «она живет в иллюзиях», ну, например, да, приведу такой пример, который сейчас, правда, очень актуален. Ну, я психотерапевт, работаю с разными людьми, и когда, наверное, лет 15-20 назад я сидела в разных обучающих группах, работала с клиентами, то если, например, в группе я видела женщину, допустим, 40-45 лет, не замужем, без детей. Вся группа думала о том, что это какая-то, ну, не очень хорошая для этой жизни женщины ситуация, нужно как-то ей помочь, поддержку оказать и так далее. А сейчас это повсеместно. То есть я работаю сейчас в группах, и я вижу очень красивых, прекрасно выглядящих, очень профессионально успешных людей без отношений, которые себе говорят: я сначала делаю карьеру. А там потом уже, когда я сделаю карьеру, заработаю какое-то количество денег, куплю себе квартиру, машину, ну и вообще создам некоторую подушку безопасности, я, соответственно, потом займусь тем, чтобы устраивать свою личную жизнь. Отношения, семья, дети. И иллюзии, например, вот здесь я вижу таких очень острых две. Одна из них – это когда человек говорит, ну, например, чаще всего женщина, она говорит: ну, у меня нет отношений, но я очень успешна в карьере, у меня все хорошо, работаю в крупной корпорации.
3: Звучит как самоуспокоение.
4: Да, немножко, по одной. Сейчас я скажу, почему. И ей действительно нормально, потому что, ну, вот если брать, например, женско-мужские отношения, то у женщины вся энергия, а у мужчины сила. И баланс заключается в том, чтобы энергию и силу сочетать и организовывать с помощью силы эту энергию. То есть женщине нужно, чтобы ее регулировали. И вот если она работает без отношений в какой-нибудь крупной фирме, корпорации и так далее, то само по себе это учреждение, вот эта ее работа, является структурой, рамкой, границами, правилами, проектами, договоренностями. В общем, всем тем, что формирует ту ответственность, которую требует мужчина. Ей кажется, что она в отношениях. То есть такой виртуальный мужчина. Работа в корпорации. То есть это отношения с работой заменяют отношения. Это иллюзия. Потому что это, конечно же, не женско-мужские отношения. И вторая иллюзия, на которую натыкаются, например, очень часто сегодня женщины, это то, ну, когда, например, она говорит: я прекрасно выгляжу, мне, там, допустим, там, я не знаю, 46-48 лет, я великолепно выгляжу, у меня хорошее здоровье, фитнес там и все такое. Я подумала, что, наверное, через какое-то время надо подумать о создании семьи и рождении детей. А что с фертильностью? Она приходит, сдает анализы и говорят: все. К сожалению, все закончилось. Она говорит: ну как же так? Я так великолепно выгляжу. Мне все говорят, что мне больше 32 не дают. Понимаете, тоже иллюзия. Очередная иллюзия. И я вижу, что многие женщины, они как бы очень болезненно сталкиваются так, как они говорят, с грубой реальностью.
3: Угу. Ну, в данном случае грубой реальностью получается возраст.
4: Возраст, результаты анализов, реальность того, что если, например, увольнение, то четкое ощущение, что отношений-то нет, они были. Ну вот, например, совсем недавно я в терапии разговаривала с женщиной, которая говорит, я долгие годы работала в каких-то очень крупных корпорациях, я была менеджером высшего звена, руководства, управления. И я хорошо помню, как я прекрасно делала все дела по дому, как я успевала то, другое, пятое, десятое, я успевала сюда съездить, с этими пообщаться, у меня была куча дел, я вообще не понимаю, как я все это успевала делать и еще работать. А потом я с этой работы ушла. Что-то там, в общем, у нее случилось, она ушла с этой работы. И она говорит, как-то жизнь стала расползаться, вот эта структура, рамка ушла, и как будто я не понимаю, что мне делать. Белье неглаженное по 3 недели в кресле лежит, и все наваливается, наваливается и наваливается. Из поездки приехали всей семьей, уже месяц прошел, не могу чемоданы разобрать. Как будто вот процесс самоорганизации не работает. Вот когда была ясная структура регуляции, внешней регуляции, угу, она успевала очень много. А как только вот эта рамка исчезла, оказалось, что такая вот привычка структурирована и очень эффективно жить, это была иллюзия.
3: Женщины же часто с таким еще, с подобным сталкиваются, когда расстаются с мужчиной, я так думаю. Потому что если работа заменяет мужчину, то когда есть мужчина, он уходит, и ее структура тоже, получается, как-то разрушается. То есть мужчина тоже может быть иллюзией какой-то.
4: Мужчина, конечно, может быть иллюзией. Женщина может быть иллюзией. Потому что мы всегда себе придумываем другого человека. Мы всегда додумываем что-то, мы что-то видим, и, например, вот что-то нам не хочется видеть, не хочется в это верить. Уж больно хорошие были отношения, а тут человек что-то делает, ну, не совсем такое приятное. Ну, как-то проедем это место тихо, без каких-то сложностей. Можно же как-то простить, не обратить внимания, забыть и так далее, а потом выясняется, что нет, нет, нет. У меня вот недавно был разговор, тоже вот в области, ну вот в процессе терапии, когда мне рассказывает моя клиентка про мужчину, с которым она встречается, а я не могу образ себе, представить себе, не могу его представить. И тут она мне говорит, а вдруг там никого нет? Вдруг это все иллюзия?
3: Ты на себя придумала?
4: Ну нет, нет, он есть, но очень среднестатистически. Работаю там-то, очень доброжелательный, улыбчивый, со смеющимися глазами, открывает дверь автомобиля.
3: Похож на, знаете, этого персонажа из какого-нибудь романа женского.
4: Ну, как бы даже не романа, а просто как что-то такое, знаете, среднестатистическое. Невозможно представить себе там уникальную человеческую личность. И как-то мы обе с ней немного так встревожились, что там за человек внутри. Иногда, знаете, вот к человеку подходишь, как к квартире, звонишь, а такой глухой голос изнутри. Никого нет. Понимаете?
3: Понятно, кто там.
4: Мне кажется, что люди очень сильно в последнее время вкладываются в образ. Ну вот и то, что я рассказываю про прекрасных людей, которые великолепно выглядят, у них успехи и так далее. То есть образ. И вот этот образ, он как бы изолирует, вот это вкладывание в образ, оно изолирует человека от его истинных потребностей часто. Ведь образ счастлив быть не может. Можно вкладываться в образ и бесконечно его поддерживать. А счастлив-то может быть только человек.
3: А это можно соединить? Что нужно сделать?
4: Это можно. Вот это можно соединить, то есть помочь человеку в процессе психологической работы. Но это вообще-то обычно очень долго, потому что люди сопротивляются очень сильно. Свою картину мира никто не хочет разрушать, потому что она стабильна, она ясна, она основа безопасности. То есть если у человека разъезжается картина мира, он в каком-то смысле чувствует себя как психотик, который не понимает, как ему быть вот с этой разъезжающейся реальностью. Начинают как бы пласты ходить относительно друг друга, где стены, какое расстояние, куда идти, где я, кто я и так далее. То есть картину мира никто менять не хочет.
3: Часто люди еще говорят, вот он меня обманул, да, и я вот больше не могу общаться с этим человеком, он мне там соврал или еще что-то такое, я в нем разочарован. Я сейчас не говорю уже сейчас про родителей детей, а в принципе. И люди занимают такие, знаете, категорические позиции, что они не хотят кого-то видеть или с кем-то разговаривать именно там из-за обмана. Потому что они себе придумали, что они не могут допустить, а там, не знаю, кого-то к себе такого отношения плохого.
4: Придумали или действительно не могут допустить?
3: Вот я не знаю, как понять, придумали или действительно не могут. Просто часто сталкиваешься иногда с такой вот прям непримиримой позицией, и иногда она кажется, да, необоснованной.
4: Ну, вы знаете... Я думаю, что иногда сам человек не может вам ответить на этот вопрос. Не то, что вы со стороны не можете понять, а сам человек иногда не может ответить себе на этот вопрос. Его категоричность – это, ну, основа его глубинной чувствительности, или его категоричность идет от образа, который должен реагировать вот так и отвергать все. Но мне просто кажется, что подлость, подстава, обман, предательство – это какие-то вещи, которые довольно больно ранят душу. Но если у человека есть ощущение такой раненности, то трудно себе объяснить, что я это придумал.
3: Я просто к тому, что есть там у всех же, да, некий идеальный мир, и он постепенно как-то разрушается, потому что вот ты сталкиваешься со всеми теми вещами, которые вы сейчас перечислили.
4: Ну, понимаете, дело в том, что вот эмоция, она же имеет два каких-то плана переживания. Один из нас, из них психологический, а другой вегетативный. То есть можно покраснеть от стыда, да, например, не знаю, вспотеть от страха, от волнения, понимаете, какие-то вот есть такие вегетативные показатели, которые говорят о том, что это не придуманное, а это что-то очень глубинное, настоящее. Ну вот, например, в моей терапевтической работе часто бывает такая ситуация, ну, частично ответ на ваш вопрос, что человек говорит, у меня была ситуация, я ее пережил, ну вот был когда-то, ну какое-то количество лет назад, у меня клиент один приходил, и мы с ним довольно долго работали. Он обратился ко мне с запросом по поводу того, что у него сложности на работе. Ну там, в общем, были всякие проекты, сложности отношений с людьми. Работал он 24/7, очень уставал, бился в тревоге. Я даже не помню, по какой причине я ему задала вопрос, а почему вы... На этой работе-то так, ну вот что послужило выбором?
3: Убиваетесь, да?
4: Выбором. Почему вот эта вот работа занимает столько времени, потому что ничего кроме этой работы у него в жизни не было. И он как-то сильно неохотно, с большим сопротивлением стал говорить, что какое-то количество лет назад, достаточно много, по-моему, лет 7 или 8, он был за рулем, автомобильная авария, жена, ребенок погибли. И, соответственно, для того, чтобы не думать... Для того, чтобы ничего не чувствовать, он пошел на эту работу, и на этой работе он просто с головой в нее ушел. И я понимала на самом деле, что он справился, но с тем стрессом, потерей, но ничего не пережил. И когда он мне начал рассказывать эту историю, у него пошла прям вегетатика. Он краснел, бледнел, у него потели ладони, он начинал ерзать. Он ужасно не хотел на эту тему говорить. Он говорил, что это все уже ушло, я пережил, давайте вот к работе, я вот с этим запросом. То есть пытался мне подсунуть не совсем то, что на самом деле его беспокоило, истощало, изнутри ломало. И не потому, что он выбрал как-то так, а потому что это реально было. И вот для меня иногда, вот я обращаю внимание на телесные проявления, к вопросу о том, придумал себе человек или что-то истинное, да, вот. Угу. Ну, у него правда была иллюзия, что у него проблемы на работе.
3: Ну, такая своего рода получается, что эта иллюзия была его защитой, да, от того, что он когда-то пережил.
4: Ну, да, ну, конечно, все иллюзии защиты. В каком-то смысле они помогают жить. Ну, как иначе человек окажется в очень таком растерянном состоянии?
3: То есть я для себя могу сделать вывод, если... вам или мне, или кому-либо говорят, что ты живешь в иллюзиях, это на самом деле хорошо в каком-то смысле, потому что ты, значит, себе придумал некоторую структуру мира, и тебе так
4: спокойнее. Нет, я думаю,
3: спокойнее.
4: Что если человеку говорят, что ты живешь в иллюзиях, это не очень хорошо, потому что тогда, ну, как будто этот человек воспринимается как бы немного улетающий из реальности. Ему говорят, послушай, ты живешь в иллюзиях, похоже, что реальность какая-то другая. Если ты будешь опираться на иллюзии, ты провалишься, столкнешься с чем-то очень неприятным. То есть, похоже, нужно внимательнее посмотреть на ситуацию, в которой ты находишься. Вообще иллюзия – это основа нашего восприятия мира.
3: Ну, возвращаясь к началу.
4: Но когда их очень много, и мы их не проверяем, то есть мы их не превращаем в гипотезы. Угу. Понимаете, гипотеза – это уж такое, знаете, вот проверка некоторого предположения. Угу. То есть если я не отношусь к своей картине мира как к тому, что требует постоянного уточнения и проверки с помощью диалога, реальности, смотреть на все на это, тогда я буду жить в иллюзиях, замкнутом в своем мире, и тогда я могу уже дойти до психического расстройства, когда у меня будут вместо моего, ну, просто проективного восприятия мира одни сплошные галлюцинации.
3: Это уже крайность.
4: Это уже крайность. Но совсем без иллюзий жить не получится. То есть это какая-то, ну, не знаю, очень, мне кажется, тоскливая реальность, потому что, ну, человеку хочется мечтать, фантазировать, вспоминать. Наши воспоминания – это тоже иллюзии. Хорошее настроение сегодня, и воспоминания детства прекрасны, и будущее кажется хорошим. Плохое настроение сегодня, и воспоминания детства лезет какой-то мрак, и будущее не очень. Понимаете, все очень такое вот... Мы постоянно вот болтаемся между объективным восприятием реальности, как бы сказать, и уходом в полный психоз, потому что вот это нужно какой-то баланс такой, знаете, на уровне здорового невротического развития, когда еще что-то в жизни нужно, но понимаешь, что, в общем-то, нужно куда-то идти, проверять свои гипотезы, фантазии.
3: Мы объективно себя оцениваем. То есть, например, если ты думаешь, что можно 40 лет стать балериной, то, очевидно, это
4: да,
3: совсем
4: где вы были
3: тяжелая 30, иллюзия.
4: Где вы были 25 лет назад, или даже 30.
3: Начинать, да.
4: Ну вот, если женщина хочет родить, я помню, у меня была одна клиентка в 53 года, она говорила, вот теперь будет муж и трое детей. Вот в ближайшее время будем займемся этим делом.
3: Я просто не случайно уже еще спрашивала, знаете, про эту разницу мужчин и женщин. Например, женщина, она уже не может себе, как вы сейчас правильно сказали, 53 года, позволить даже думать, что у нее может быть еще трое детей и семья. Например, мужчина
4: медицина
3: же может.
4: Медицина на многое способна.
3: Мужчина же может вполне себе это
4: Может. Сейчас
3: позволить.
4: Даже много таких браков, когда, в общем, мужчина намного старше женщины.
3: То есть для них это совсем не иллюзия, а вполне себе получается реальность, если мы так будем брать такое гендерное разделение?
4: Безусловно, но у мужчины тоже есть свои ограничения, и у женщины есть свои ограничения. Знаете, я еще подумала вот о чем. Вот как, например, отделять иллюзии и реальность? Вот когда человека спрашивают, что ты хочешь, он может вам там нарасписывать массу всего, да? Хочу выучить итальянский, полететь...
3: Ой, это вечная иллюзия, да? Такая пожизненная.
4: Да. Я хочу там, не знаю, то, сё, пятое, десятое. А есть такая наука, феноменология. Она говорит, есть то, что есть. Бутон – это совершенный бутон, а не несовершенная роза. Да? И если ты хочешь понять, во что человек действительно верит и какие у него ценности, обрати внимание на то, что он делает, а не на то, что он говорит. Потому что, ну вот если посмотреть, во что вложены силы, энергия, время, нервы, деньги, ну, все ресурсы, которые у нас есть, самое главное – время. Самый мощный и самый ограниченный ресурс. Прямо время – очень большой показатель. Обратите внимание, на что человек тратил столько времени. Вот так определяются ценности. Настоящие ценности определяются не тогда, когда я выбрасываю свой выбор перед собой, а когда я смотрю, что у меня под ногами.
3: Угу.
4: Вот эта вот возможность, ну, по крайней мере, для психотерапевтов точно возможность яснее понять ценности человека, когда смотришь, во что вложены его силы, время.
3: К сожалению, сам человек часто такого не замечает.
4: Ну, да.
3: У него все вот на уровне «хочу», да, получается?
4: Да, вся жизнь впереди.
3: И все будет хорошо.
4: Все, ну, не знаю, или все будет плохо. Такие иллюзии тоже есть. То есть есть катастрофические иллюзии, катастрофические фантазии. То есть, понимаете, мы... Все зависит от того, каким языком пользуется человек. Вот можно, например, долго копаться и думать, чем иллюзии отличаются от фантазий. Чем фантазии и иллюзии отличаются от гипотез. Понимаете, мы можем... Чем все это отличается или все это проекции? Понимаете, можно закопаться в этих языковых лингвистических тонкостях. Но на самом деле просто люди говорят на том языке, на котором они привыкли говорить. Кто-то говорит иллюзии, кто-то говорит гипотезы, кто-то говорит фантазии. Но суть в том, что это субъективное восприятие реальности. Искажение, обман. Иллюзий очень много, да, фантазий очень много.
3: А реальность одна.
4: А реальность одна, да. А реальность одна, и поэтому я говорю, что вот мне всегда кажется, что понять... Вот я всегда говорила моим студентам, что про мою спину они знают больше, чем я, потому что я ее никогда не видела.
3: Я все равно пожелаю нам всем всего самого хорошего и лучшего, с надеждой на на то, что все как-то образуется, устроится. Спасибо большое, Елена Калитиевская, психотерапевт, кандидат психологических наук, клинический психолог.
4: Спасибо, Наталья. Всего доброго.
0: «Поговори со мной».

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве в 8 утра, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Дипломат рассказал, почему Россию невозможно исключить из ОБСЕ. Россия и Китай завершили морской этап совместных военных учений. Стали известны все участники полуфиналов чемпионата мира по футболу. Об этих и других темах подробнее далее. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск России-Север уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана» на Сумском направлении. Об этом сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным «Грот». Военнослужащий отметил, что вражеская самоходная артиллерийская установка была нейтрализована в результате скоординированных действий подразделений, которые осуществляют разведку и управление ударными беспилотными летательными аппаратами. Россию невозможно исключить из ОБСЕ, для этого не существует механизма. Об этом заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел нашей страны Владислав Масленников. При этом, по его словам, цитата, «их капризы не имеют никакого отношения ни к правилам процедуры ОБСЕ, которые не предусматривают механизм исключения, ни к действующему в организации правилу консенсуса, в соответствии с которым принимаются все решения». Тихоокеанский флот России и ВМС Народно-освободительной армии Китая в субботу завершили морской этап совместных учений «Морское взаимодействие 2026». Об этом сообщает Министерство обороны КНР. Отмечается, что благодаря эффективной координации стороны укрепили взаимное доверие, повысили способности ведения совместных операций и упрочили традиционные отношения дружбы и сотрудничества. Военные моряки двух стран в ходе морского этапа учений отработали спасение экипажа подводной лодки, терпящей бедствие, нанесение ударов по морским целям, а также обеспечение противовоздушной и противоракетной обороны. Армия Ирана призвала Соединенные Штаты соблюдать условия меморандума о взаимопонимании, сообщает телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на представителя армии Ирана Мухаммада Акраминия. Ранее Соединенные Штаты поразили более 300 целей в Иране в рамках трех волн атак на текущей неделе. Об этом заявило Центральное командование вооруженных сил США. Иран нанес ответные удары. Самым большим числом значений в русском языке обладает глагол «идти». В одном из словарей зафиксировано 56 значений, сообщил РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская. Спектр употреблений глагола «идти» крайне широк. Он описывает движение человека, перемещение транспорта, природные явления, распространение запахов, звуков, света, течение времени и ход событий. Кроме того, он используется для выражения идеи соответствия или развития. Бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проиграл поединок против другого бывшего обладателя титула, американца Макса Холлоуэя, на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе. Главное событие вечера завершилось в первом раунде техническим нокаутом. Ирландец не смог биться из-за проблем с ногой. Стали известны все участники 1/2 финала чемпионата мира по футболу. 14 июля сыграют Франция с Испанией, 15 июля встретятся Аргентина и Англия. Победитель этих матчей встретится в финале 19 июля. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дорогие друзья, начинаем наш воскресный эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас с нами на связи Егор Торопов, кандидат политических наук, аналитик НИО ВШ. Егор Андреевич, приветствую вас.
3: Александр, доброе утро.
2: Спасибо большое, что подключились. Ну что ж, давайте пообсуждаем и начнем с такой новости, которая, наверное, неоднократно у нас в эфирах упоминалась, да и в принципе мы ее постоянно обсуждаем, но прямо сейчас очередное высказывание есть относительно возможного или невозможного диалога России и НАТО. Так вот, Россия открыта к диалогу с НАТО при условии соблюдения принципа неделимости безопасности. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Вот можете, пожалуйста, помочь разобраться, что это значит неделимость безопасности?
3: Недвижимость безопасности означает принцип региональной безопасности, где речь ведется о том, то, что организации, которые особенно находятся на одном континенте, не столько противостоят друг другу при обеспечении своей безопасности, сколько сотрудничают. И хочу подчеркнуть, что на самом деле диалог между Россией и Западом в широком смысле, в более узком, с НАТО не прекращался все последние годы, так или иначе он шел, велся, пусть даже не напрямую между лидерами государств, хотя даже и такие прецеденты несколько штук бывало, а именно вот на уровне каких-то косвенных диалогов, да, между посредниками. Поэтому в данном случае данное заявление не представляет собой ничего нового и говорит лишь о том, то, что Россия действительно не просто открыта к диалогу, а на самом деле он действительно ведется и в достаточно активной форме в последнее время.
2: Ну вот если мы в таком ключе говорим, что этот диалог все еще существует, но все равно как бы в медиаполитике, прошу прощения, если я так это называю, но, к сожалению, в нынешних реалиях приходится, а вот существует вот это что ли перекидывание с одного края на другой футбольного мяча по поводу того, что вот диалог мы готовы вести, и мы готовы вести, но при этом мы вроде бы как эскалируем ситуацию, или они эскалируют ситуацию, кто это делает, непонятно. И вообще, если будем говорить, ну, все-таки опираясь на реальные факты, на реальное положение прямо сейчас, вот этот, ну, скажем так, уже не просто диалог, а выход в какое-то мирное русло, в ну, предотвращение возможных негативных последствий, он возможен вот прямо сейчас?
3: Прямо сейчас диалог с выхода в мирное русло, пожалуй, что невозможен по той простой причине, то, что на данный момент в немедленном мире, да, там, например, там, между Россией и Украиной, Россией и Европой заинтересованы только Соединенные Штаты, которым необходимо подписать мирное соглашение любого качества, лишь бы Трамп смог до промежуточных ноябрьских выборов записать себе в актив, что он разрешил 9-й уже по счету мировой конфликт. Что же касается Европы, России, Украины, то же самое, да, у них достает еще политической воли и экономических, финансовых и оружейных ресурсов для того, чтобы продолжать противостояние. Конечно, это не исключает мирного диалога в будущем ни в коем случае, но вместе с тем немедленный мир ради бумаги не нужен ни одной стороне конфликта, кроме самих Соединенных Штатов и лично Дональда Трампа.
2: Ну вот я, кстати, сейчас обратил внимание, что вы сказали, это нужно только Соединенным Штатам, а НАТО, вроде бы как оставшееся, будет продолжать. То есть мы разделяем сейчас НАТО и Соединенные Штаты, это не один блок.
3: Совершенно верно вы отметили, да. Получается так, то, что все потуги Трампа об увеличении европейскими странами вкладов в НАТО привели лишь к тому, то, что европейские страны в значительной степени восстановили свою субъектность на мировом политической арене, начинают восстанавливать свои оружейные запасы, в которых они в значительной степени полагались на Соединенные Штаты весь период после Второй мировой войны. Возобновились разговоры о создании единоевропейских вооруженных сил под единым командованием европейских стран. Поэтому действительно в данном случае, несмотря на то, что НАТО остается единым с политической точки зрения, и саммит в Анкаре это подтвердил, европейские страны в то же время одновременно, не вопреки Соединенным Штатам, а параллельным треком начинают играть и более независимую самостоятельную роль в геополитике, в собственном вооружении. И тот же самый, кстати говоря, и британский будущий премьер-министр Энди Бернхам сказал о том, что да, рост военных расходов будет обеспечен, но будет обеспечен за счет практически исключительно британских компаний. Как он это сделает, это, конечно, другой вопрос, это так просто не делается, но тем не менее. Европейские страны, за исключением Испании, активно наращивают собственный военный потенциал, и уже через некоторое время это придет к тому, что европейцы смогут разговаривать с американцами на равных, в том числе и проводить совершенно независимую от них геополитическую военную политику.
2: А вот это на самом деле любопытно, при условии, что еще и Франция все норовит занять лидирующую позицию в Европе с точки зрения военной силы, ну, по крайней мере, они постоянно обсуждают, возможно, вот этот самый ядерный зонтик, который пытаются раскинуть на все европейские страны. Тут вот представители Польши и Франции провели в Париже первые консультации по вопросам ядерного сдерживания. И хочется у вас узнать, насколько это реально. Может ли Франция действительно стать, ну, что ли, вот таким острием копья Европы?
3: Ну, технически она может, и Франция ядерная держава. Вместе с тем, я полагаю, что данная инициатива все-таки скорее исходит от уходящего президента Эммануэля Макрона, который уже в мае 2027 года покинет президентский пост. И сейчас на данный момент он пытается зарекомендовать себя, оставить себя в исторической памяти в качестве геополитического президента, который не столько занимался внутренними проблемами Франции, сколько пытался поставить Францию на мировую политическую арену в качестве самостоятельной державы. Вспомним, что тот же самый Эммануэль Макрон еще в году в 17-м в ходе своей первой избирательной кампании говорил о том, то, что французский язык может чуть ли не заместить английский, и где вот это его обещание, да, как говорится, вот о нем все забыли. Ну вот ваш покорный слуга помнит о нем. И много других обещаний там было интересных, о сокращении госаппарата, о росте экономики. К сожалению, конкретно во Франции, в отличие от той же Германии, где все идет несколько более успешно с правлением Фридриха Мерца, ничего этого не сбылось. И я думаю, что инициатива о ядерном зонтике, даже если она в краткосрочной перспективе и будет развиваться, то с неизбежной сменой власти на более правого кандидата, будь то Марин Ле Пен или даже Эдуард Филипп, бывший премьер-министр в кабинете Эммануэля Макрона, который также, скорее всего, выйдет во второй тур с Ле Пен и будет представлять собой более правую силу, нежели все-таки склонный к левой социально-экономической политике Макрон. Думаю, что эти планы в конечном итоге следующей властью Франции не будут превращены в жизнь в полной степени.
2: Ну вот, кстати, раз эту тему затронули, тоже очень любопытно, каковы шансы Марин Ле Пен, ну, не просто там, не знаю, побороться, а прямо действительно стать президентом Франции. И допустит ли это? Все-таки мы знаем, что всякие игры, которые европейцы устраивают, мешающие определенным кандидатам, они существуют.
3: Ну, вы знаете, вот игры играми, однако надо сказать то, что и сам французский народ почему-то, когда видит фамилию Ле Пен, это было уже три раза, она участвовала в 12-м, 17-м, 22-м годах, пугаются и голосуют за любого кандидата, лишь бы не Ле Пен. Вот такой простой принцип, который еще исходит из президентской кампании ее отца 2002 года, да, Жан-Мари Ле Пена, который недавно скончался, вот, так сказать. И получается, что на данный момент опрос действительно показывает, что Марин Ле Пен имеет абсолютно реальные шансы. Вот буквально вчера я увидел опросы, где именно во втором туре в паре с достаточно сильным, как я считаю, политиком Эдуардом Филиппом, она все-таки опережает его почти на 10%. Конечно, в пользу Ле Пен играет и то, что она несколько придвинулась к центру в ходе своей уже четвертой избирательной кампании за пост президента. И также де-факто взяла Жордана Барделу в качестве своеобразного напарника. Хотя во Франции, как и в Соединенных Штатах, не существовало такой традиции напарника, да, но фактически Ле Пен переняла эту традицию Соединенных Штатов и идет в президенты в паре с несколько более умеренным представителем своей же пары Жорданом Барделом, которого она имплицитно обещает назначить на пост премьер-министра. А сама Ле Пен будет президентом, отцом нации, да, как вот в Европе часто распространено, что президент не является очень влиятельной фигурой. Во Франции это, конечно, не так. Во Франции президент — это глава государства, это очень влиятельная фигура. Ну, вместе с тем, Марин Ле Пен как бы намекает, что я буду окружена более прагматичными, умеренными людьми, нежели она сама. Поэтому я думаю, да, что у Ле Пен очень несущественный шанс победить и стать президентом уже менее чем через год.
2: Но при этом картина, конечно, складывается крайне необычная. Человек, который прошел через многое, действительно, и через уголовное наказание, и через многое другое, штрафы, это может сказаться на репутации? Или это, наоборот, подействует, возможно, на народ Франции из разряда «вот она та, кто борется против той системы, которая нам не нравится»?
3: Ну, сами уголовные преследования, как мне кажется, в конкретном данном случае существенным образом не повлияют на стратегию, тактику и результаты избирательной кампании. Ле Пен демонстрирует достаточно высокий результат уже последние пару лет, еще и до своего последнего уголовного преследования. И, конечно, любые уголовные преследования перед выборами или уже во время них, как это имеет место быть сейчас де-факто во Франции, конечно, выглядит не очень хорошо с оптической точки зрения, что действительно преследуется человек, возможно, свои какие-то политические взгляды, или чтобы не допустить его до выборов или до победы на выборах. Поэтому уголовное преследование в данном случае не сыграет существенным образом ни в плюс, ни в минус. Французский народ все понимает, и я думаю, что с четвертого раза все-таки проголосует за Ле Пен.
2: Угу. Ну а там в дальнейшем, получается, мы будем смотреть в политике Франции в сторону, ну так скажем, смещения вправо, но не прям сильно. То есть где-то вот посередине останемся.
3: Ну, думаю, что все-таки это смещение вправо произойдет более существенным образом, чем, например, с премьер-министром Италии Джорджем Мелони, которая также шла под лозунгами чуть ли не друга России Сильвы Берлускони, чтобы в итоге потом просто развернуться на 180 градусов и чуть ли, вот, может быть, помните, был такой период, 23-24 год, чуть ли не каждый день с Зеленским встречалась, да, там полностью НАТО. Вот сейчас она, кстати, с Трампом рассорилась вдруг, что-то неожиданно. Ну, потому что вот не надо было избираться под одними лозунгами и править под другими. В случае с Марин Ле Пен, я думаю, что все-таки этого не будет в такой же степени, как и с той же самой, подчеркну прям по имени, Джорджа Мелони.
2: Ну, то есть не ожидаем того, что Франция неожиданно станет дружить с Россией.
3: Нет, нет. Ну, как, будет прагматичное отношение. Франция в значительной степени повернется к России. Я думаю, что в данном отношении мы можем быть достаточно оптимистичны. Будет одна из тех стран, которые готовы к диалогу с Россией.
2: Ну, вот это в какой-то степени радует. Ну, хорошо, давайте тогда оставим пока что европейскую часть и поговорим немного о Ближнем Востоке, особенно когда прямо сейчас там вновь как будто бы разгорается противостояние. Корпус стражи Исламской революции Ирана объявил, что проход судов через Ормузский пролив вновь закрыт до окончания вмешательства США в регионе. Вот это, на самом деле, очень, как мне кажется, важная

0: масштабное, пусть и время от времени прерывающееся прекращение огня, уже 3 месяца, 3,5 месяца, 20 число марта Соединенные Штаты не ведут активную военную кампанию против Ирана. И поэтому я не ожидаю в данном случае сползания этого холодного противостояния в фазу активной горячей войны или наземной операции, как у нас неоднократно эксперты прогнозировали. Я с этим не согласен и считаю, что все-таки в итоге все это представляет собой не более чем дипломатические риторические упражнения для создания наиболее сильных позиций в ходе переговоров, которые уже ведутся. Переговоры, кстати говоря, не были отозваны, несмотря на всю риторику с обеих сторон. И что иранцы, что Соединенные Штаты за кулисами ведут себя куда более прагматично, чем представляет это на публике.
1: Ну, кстати, пока что вот есть как минимум предположение, но вот Политико думает, что Венс сейчас может немного потерять в репутации, потому что как раз он отвечает за эти самые переговоры. А может быть, там в кулуарах, конечно, они и ведутся, но люди-то прямо сейчас видят, что, ну, как бы нарушается вот тот самый переговорный процесс. Идут атаки, да, может быть, не столь активные, но все равно идут. Армузский пролив закрывается? Закрывается. В Ливане вопрос решается? Да не прям. Обогащенный уран, куда он делся, где он, тоже непонятно. Вроде бы ключевые вопросы остались, и, ну, они пока не близки к решению.
0: Ну, что касается Джеди Венса, то его репутация сейчас страдает не так сильно, как она страдала сразу после начала военной операции Соединенных Штатов в Иране. Тогда Венс некоторое время практически не появлялся на телевидении, не давал интервью медиа, поскольку было общеизвестно, что он является скептиком не только военной операции США в Иране, но в принципе военных операций Соединенных Штатов в разных странах мира, является убежденным изоляционистом и, в отличие от Марка Руби, представляет собой именно то крыло, которое считает, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться исключительно на внутренних своих проблемах. Поэтому в данном случае публика американская и в том числе и мировая, и переговорная, понимает, что Джеди Венс – это тот человек, которого реально можно получить в качестве прагматичного переговорщика, который все-таки не склонен к тому, чтобы Соединенные Штаты эскалировали обстановку в Иране и в других частях мира. Поэтому я думаю, что репутация Джеди Венса, если сейчас и пострадала, то не очень сильно. И в конечном итоге его позиция в борьбе за номинацию Республиканской партии 27-го года ничего не мешает. В том числе, как, кстати говоря, я вот говорил, в отличие от других вот своих коллег-экспертов, вот говорили, что Марко Рубио, может быть, его обойдет. Нет, я считаю, что, конечно, Марко Рубио не обойдет Джеди Венса. Джеди Венс, если будет выдвигаться президент, то завоюет номинацию. Другой вопрос, то, что, конечно, он может с высокой долей вероятностью проиграть итоговому номинанту от демократов. Поэтому его позиция внутри Республиканской партии достаточно непоколебимы, но вместе с тем это, конечно, не означает того, то, что он сменит Трампа в 2029 году.
1: Ну вот как раз подошли к очень важному вопросу, а именно противостоянию демократов и республиканцев. Все-таки предстоят уже в скором времени выборы в Сенат, ну, относительно скором, мы понимаем, да. Но вот эта ситуация, как будто бы вокруг Ирана, остается вот этим самым, ну, скажем, с одной стороны, козырем, если все разрешится, а с другой стороны, огромной проблемой для Трампа и республиканцев. Вот как думаете, если вы считаете, что не будет активной фазы, то каким образом это все будет решаться до вот этих самых выборов? Или вообще решаться не будет, будет оставаться вот в этой самой холодной фазе?
0: Ну, я думаю, что в конечном итоге конфликт будет разрешен, будет подписан хотя бы рамочный документ о каких-то мирных договоренностях между Соединенными Штатами и Ираном. Думаю, что это произойдет уже достаточно скоро в течение лет, и к ноябрьским выборам все это будет разрешено, и люди сосредоточатся на других проблемах. С другой стороны, вот относительно выборов тоже очень интересный вопрос. На самом деле, вот основная масса народа, которая голосует, сосредотачивается на выборах только уже где-то вот в сентябре, октябре, даже ближе к ноябрю уже. Поэтому на данный момент все, что происходит, интересует лишь узкий спектр людей, разбирающихся в политике, пусть даже и не обязательно голосующих в самих Соединенных Штатах, но вместе с тем сами американские избиратели будут смотреть, конечно, на цены, на заправках, где они показывают все-таки позитивную тенденцию, да, на продукты питания, где тоже инфляция, не сказать, что столь уж высока, особенно по мировым меркам. Поэтому я думаю, что республиканцы покажут не такие уж плохие результаты на этих выборах. Да, действительно, палату представителей они потеряют, ну, собственно говоря, президент всегда теряет палату представителей, нижнюю палату Конгресса. А вот что касается верхней палаты Сената, то вот как вы верно, то вот вы отдельно увидели, это совершенно верно, потому что например, Билл Клинтон в 1994 году потерял одновременно и Сенат, и Палату представителей. Барак Обама очень сильно потерял Палату представителей, сразу 60 с чем-то мест из 435. Сенат не потерял, но тоже там была не очень хорошая ситуация. Было потеряно место даже в Массачусетс, в либеральном штате. В 1922 году Байден тоже потерял Палату представителей. Сенат все-таки удержал. И думаю, что и Трамп в данном случае в 2026 году все-таки удержит контроль над верхним

0: над Конгрессом, над Сенатом. Палата представителей, да, неизбежно потеряет, но, опять же, этот результат будет лучше, нежели чем у Билла Клинтона в 2004 году или у Барака Обамы в 2010 году. Поэтому, с точки зрения внутриполитических перспектив Республиканской партии, все не так уж плохо, как это представляется многим.
1: Ну, достаточно оптимистичная картина складывается для Трампа и республиканцев, но тогда в этом ключе вот что любопытно. Если все-таки с Ираном у них получится заключить мирное соглашение, хотя, ну, конечно, ключевые вопросы остаются такими, ну, скажем, тяжело решаемыми, тут будут смотреть, наверное, или как-то отсрочат, возможно, это решение. Но вот что тогда касается других конфликтов, ну, например, конфликта России и Украины, в котором, ну, кстати, Трамп совсем недавно опять засветился, до этого очень мало было высказываний, пока была активная фаза как раз противостояния США и Ирана, да и ему вообще было не до этого, а тут вот, значит, саммит НАТО и встреча с Зеленским, и тут, значит, Трамп наговорил вроде бы против России и все в этом роде. Он куда сейчас смотрит? Он действительно намерен, там, не знаю, Украине давать, возможно, больше шансов для того, чтобы противостоять России? Или это, ну, просто там слова вот для того, чтобы сказать эти слова? Плюс он там путался очень часто на этом саммите. Одни, ну, про одно говорил, думал, может быть, про другое. Он вообще где? Он сейчас за что?
0: Да, ну, во-первых, подчеркнем то, что Трамп, несмотря на всю свою там риторику за Россию или за Украину, да, время от времени, он все-таки не возобновляет военную помощь и финансовую помощь Украине на безвозмездной основе, как это делал Байден. Она полностью перешла Европе, и более того, европейские страны уже на данный момент превзошли ту помощь с финансовой точки зрения и с вооружением, которые Соединенные Штаты оказывали за последние 4 года Украине. Поэтому, с одной стороны, Трамп не пообещал какой-то безвозмездной помощи Украине, с другой стороны, мне представляется, что его проукраинская риторика, будем называть вещи своими именами, на саммите НАТО в Анкаре представляет собой не более чем очередное колебание маятника. Вот где-то год назад я сказал о том, что Трамп в практически ежемесячном режиме представляет собой такой риторический маятник. То он поворачивается к России, то поворачивается к Украине. В данный момент он повернулся к Украине, но думаю, что уже в краткой или среднесрочной перспективе он вновь повернется к России и вновь скажет о том, что вот Россия больше заинтересована в мире, чем Украина, поэтому будет оказывать давление на Зеленского. И думаю, что мы еще неоднократно увидим такое его риторическое колебание то к одной стороне, то к другой, которое представляет собой не более чем попытку идентификации диалогов процессов. А за попытку налаживания диалога Трампа, конечно, никто никогда не осудит, точно так же, как и никто не осудит Джеки Венс за попытку диалога с Ираном.
1: А вот для того, чтобы этот маятник вновь качнулся на сторону России, нужен какой-то катализатор? Или это просто происходит хаотично, или там, скажем, с некоторым периодом времени?
0: Ну, судя по всему, это происходит после разговоров Трампа с Владимиром Путиным. И думаю, что при очередном разговоре, который, конечно, хотя уже состоялось 4 разговора за последние 3 месяца, Трампа с Путиным. Я думаю, что еще раз такой разговор может вполне состояться, и тогда вновь качнется. Но даже и без прямого диалога, например, просто с визитом знаменитых уже посредников, да, Уиткофа и Кушнера, да, в Москву, тоже может качнуться маятник в соответствующую сторону России. И даже, в общем-то, и без причины такое бывало, поскольку когда Трамп раздражается на Зеленского, на Украину и на ту же Европу, которую он считает в значительной степени ответственными за Украину, также Трамп разворачивается в сторону России. Поэтому, так или иначе, мы по совершенно разным причинам, мы все-таки увидим разворот Трампа в сторону России, а потом вновь не будем удивляться, когда увидим проукраинскую риторику на какой-либо публичной площадке, такой как, например, саммит НАТО, который представляет собой медийно более значимую площадку, чем, как это ни странно прозвучит, сам овальный кабинет Белого дома.
1: Ну вот, прямо сейчас к вам прислушиваясь, получается так, что все-таки мы не рассчитываем на мирное урегулирование в ближайшее время, с учетом того, что вы сказали, что Трамп сейчас спустя какой-то промежуток повернется к России, потом опять к Украине, это все будет продолжаться.
0: Ну, сколько это еще будет продолжаться, конечно, поскольку сейчас только Трамп заинтересован в немедленном мире между Россией и Украиной на любых условиях, лишь бы была красивая картинка, рукопожатие двух лидеров, подписание краткосрочного формального, но мирного соглашения, нежели долгосрочного фундаментального мира.
1: Угу. Ну, тогда становится все ясно, и хочется только сказать вам огромное спасибо за столь содержательные и полные комментарии. А Егор Торопов, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ, был с нами на связи, дорогие друзья, а прямо сейчас будем переходить к новостям на радио «Спутник». Еще раз, Егор Андреевич, огромное спасибо.

Узнать за 90 секунд. Без устройств, генерирующих интенсивные узконаправленные пучки света, известных как лазеры, современная жизнь невозможна. Их используют в медицине, промышленности, науке, связи, военном деле и быту. С помощью лазеров читаются и записываются данные на компьютерной и аудиотехнике, происходит мгновенная фокусировка камер в смартфонах. Многие ошибочно полагают, что это изобретение – плод усилий американских ученых. Один из основоположников квантовой электроники, Чарльз Таунс, действительно вошел в число создателей лазера. И даже Нобелевскую премию получил. Но не он один. Таунс разделил высшую награду с советскими физиками Николаем Басовым и Александром Прохоровым. Не имея никаких контактов с США из-за железного занавеса, они вели параллельные разработки и добились выдающихся результатов. Первый советский полупроводниковый лазер появился в начале 1960-х. Он произвел революцию, подтвердив статус СССР как великой научной державы. Александр Прохоров и Николай Басов стали академиками. Басов возглавил физический институт и создал лабораторию квантовой радиофизики. Прохоров – институт всеобщей физики Академии наук. И параллельно стал главным редактором «Большой советской энциклопедии».

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в «Споре с Ищенко» она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио. «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Военно-морской флот России и военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая продолжат расширять масштабы совместных учений. Об этом заявило Министерство обороны КНР. Ведомство ранее сообщило, что в субботу завершился морской этап традиционных российско-китайских совместных учений «Морское взаимодействие 2026», проходящих в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля. Мобильные огневые группы «Севера» уничтожили более 15 разведывательных дронов ВСУ самолетного типа на Харьковском направлении. Используя для поражения высоколетящих целей крылья с пулеметами и специализированные зенитные дроны «Елка». Об этом сообщил РИА Новости командир взвода с позывным «Крона». Украинские силовики угрожают семьям дезертиров из ВСУ забрать их детей в детский дом, рассказал РИА Новости пленный 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Христонько. По его словам, после мобилизации он сбежал домой из учебного центра. Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме ранее сообщал, что на Украине возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство, а каждый месяц из ВСУ сбегают около 20 тысяч человек. Испанская школьница Люси из города Овьедо, которая написала письмо президенту России Владимиру Путину, рассказала, что русская душа и испанская душа связаны больше, чем принято думать. Ранее посол России в Испании Юрий Клименко принял семью Люси в главном здании дипмиссии в Мадриде. Поводом для встречи стало письмо школьницы, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту России. В посольстве рассказали, что обращение девушки не оставили без внимания и направили по назначению. В ответ на него школьница получила в подарок фотографию российского лидера с его подписью. Содержащийся в московском следственном изоляторе подросток сдал основной государственный экзамен по истории на 91 балл. Об этом рассказал РИА Новости председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высоцкий. По его словам, всего в московских СИЗО номер 5 и номер 6, где содержатся несовершеннолетние, организован постоянный образовательный процесс. Юноши и девушки продолжают учиться, а в конце года сдавать экзамены, находясь в СИЗО. Высоцкий отметил, что к организации учебного процесса несовершеннолетних в следственных изоляторах администрация подходит со всей серьезностью. К ним приходят педагоги, есть все учебники, а также канцтовары. Бывший чемпион абсолютного бойцовского чемпионата в двухвесовых категориях ирландец Конор Макгрегор после поражения от американца Макса Холлоуэя на турнире UFC в Лас-Вегасе покинул октагон до объявления победителя и не стал дожидаться интервью. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
4: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте. У микрофона Диана Берлин. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. И сегодня я рада вам представить нашего сегодняшнего героя, народный артист России Александр Олешко. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Мне очень приятно быть героем.
4: И это правда. И это правда. Потому что эта программа видела очень многих ваших старших коллег. И каждый из них мастер. У нас только одно правило. Мастер, тогда ты имеешь право быть героем этого цикла. Прошло довольно большое количество времени с тех пор, как вы были в этой студии. Студия немножко изменилась, но я очень хорошо запомнила нашу ту встречу. И хочу сказать, я вот так вот замедляю речь, потому что я не могу сейчас назвать еще одного вашего коллегу, который бы совершил такой огромнейший прыжок вперед, как вы. Это правда.
5: Спасибо вам большое, во-первых, за приглашение. Для меня это большая честь. И я, конечно, отношусь к себе с иронией, и это такая, наверное, моя защитная реакция. Она меня, кстати, спасает. И этому меня научил, не зная, собственно, об этом, свои книги написал, как нужно к себе относиться, однажды Юрий Владимирович Никулин. Книги почти серьезно, и он описывал свои военные годы, когда он, долговязый парень, 180 сантиметров, худой, оказался у турника и не мог подтянуться так, как делали его сослуживцы. Он такое для себя сформулировал или вывел формулу спасения: «Улыбнись сам над собой». Мне так это пригодилось однажды и пригождается до сих пор. Извините, что я так долго говорю вам спасибо.
4: Сегодня
5: за...
4: вы имеете право на все.
5: Хорошо. За то, что я в этой студии, я вам говорю огромное спасибо, потому что вот искали герой, да. Я герой нашего времени. Но мы живем сейчас...
4: А что вы думаете, в какой-то степени это так?
5: Вы знаете...
4: Вы вдумаетесь.
5: Да, знаете, в какой степени? Когда огромное количество людей решило сойти с ума, причем добровольно, или потерять адекватность, или чувство юмора, потерять чувство реальности, сохранить себя, сохранить свое здоровье физическое, ментальное, сохранить форму. Вы говорите, мастера. Гурченко все время повторяла всю жизнь. Форма, форма. Артист — это форма. Имеется в виду держать себя в хорошей форме.
4: Угу.
5: К форме должно быть еще содержание. Это отдельная история. Поэтому, наверное, я герой в том смысле, что я, в общем, остался человеком. И это, вы знаете, в 21 веке, наверное, самое большое достижение.
4: Это точно. И вам спасибо за это. Я хочу сказать, может быть, не все знают, Александр Олешко отпраздновал свой очередной день рождения.
5: Да.
4: Правильно?
5: Да, это правильно.
4: Ну, примите наши поздравления.
5: Спасибо огромное.
4: Пожалуйста. А пожелания будут в конце нашей встречи.
5: Хорошо.
4: Но вы знаете, что мне интересно?
5: Давайте тогда, я же не скрываю никакие там, это было бы странно для мужчины. Мне самому странно, что мне исполняется 50 лет. Знаете, как Юлия Гусман, увидев меня на какой-то передаче, говорит: «О, это наш престарелый мальчик». Но то ли у меня вот так запрограммировано природой, то ли я действительно как-то не хочу еще становиться дяденькой, в общем, мне непонятно.
4: Но вообще вы прекрасно выглядите. Вот говорю это, мне жалко, что я не могу вам показать, но я думаю, что вы найдете возможность посмотреть обязательно Александра, потому что он очень востребован. Это да. Но подождите.
5: А вы знаете, что нет?
4: Ну, как так может быть?
5: Есть один пункт, по которому я очень сильно переживаю.
4: Слово пункт?
5: Ну, пунктик.
4: Да.
5: Или есть.
4: Угу.
5: Ко мне невнимательно кино. Отечественный кинематограф.
4: А помните, на той встрече нашей первой, я говорила о том, как вы меня поразили в фильме, где вы играли, ну, если не трагедию, но драму точно, человека. К тому времени вы были известны, но абсолютно в другом амплуа.
5: Угу.
4: И вдруг я увидела вас и поняла, что вот, наверное, следующая роль будет, он продолжит. А нет.
5: Нет. Вот вы знаете, я даже знаю причину, потому что кино сейчас совершенно другое, нежели, так сказать, то кино.
4: Я не о сегодняшнем. Давайте не будем говорить.
5: Хорошо, не будем.
4: Не будем о сегодняшнем кино. Я ничего против не имею, но для меня пока нет кино.
5: Дело все в том, что, вы понимаете, я ведь актер, хотел сказать, старой школы, но вообще действительно это так. И вообще нас учили, что...
4: По учителям вашим.
5: Да, что нас учили так, что актер, желательно, чтобы в роли-то был он, был образ, был зазор между ними, был драматург, был режиссер, чтобы это все было в одном. Сейчас так получается, что, в общем, актеры, вот какие они в жизни, такие они и на экране. Я, так сказать, не вижу в этом, ну, какого-то художественного высказывания, или я не вижу этой удивительной трансформации. Вот для меня гений Евгений Евстигнеев.
4: Когда... Был и остается.
5: Да, был и остается. Это невозможно понять, как человек без грима становился другим. Вообще все, да. Его существо, его походка, это такие нюансы, это такая акварель. Это как, знаете, Никита Михалков сказал про Бурляева, по-моему.
4: Думаю, про Богатырева.
5: Или про Богатырева, да. Наверное. Он сказал перламутровый артист.
4: Угу. Это
5: перламутровый.
4: Богатырев.
5: Ну да, потому что Юрий Богатырев, ну это вообще шедевр.
4: Да, это
5: Господи,
4: шедевр.
5: Какая короткая жизнь, какой грандиозный человек, какой талант, какие картины, а какие он без... Ну вообще, да. Короче говоря,
4: так, сегодня
5: это по
4: мы
5: поводу...
4: о вас.
5: Да, по поводу меня, то, что вот я востребован, да, я действительно очень много работаю, но мне бы очень хотелось, чтобы кино как-то ко мне, так сказать, было повернуто интересной стороной.
4: Так для этого надо, чтобы появился такой режиссер, понимаете?
5: Да, я понимаю. Вот благодаря Карену Георгиевичу Шахназарову, который меня утвердил, я совершенно неожиданно стал Немировичем Данченко в его фильме новом.
4: Да, я видела, да. Ну, это же Карен.
5: Да, представляете, грим 6 минут. Борода, усы, чуть-чуть зачесать по-другому волосы, и вот он, Немирович Данченко.
4: Я еще была поражена Епиходовым.
5: Ой, но это мне не получилось, мне кажется.
4: А вот и нет. Вы понимаете, я, честно говоря, думала, ну, зачем он за это берется? Это вообще сложно. Такие корифеи эти Епиходовы.
5: Ну, как берется? Это Волчек сказала.
4: Да. А сказала Волчек, и вперед, и получилось.
5: Ну, не
4: Саша,
5: знаю, я не кокетничаю.
4: Получилось.
5: Мне кажется, что это просто я какой-то рисунок снял. Сначала это был Константин Аркадьевич Райкин, потом это был Авангард Леонтьев, а потом мне досталась эта роль. Но я вас приглашаю в Театр Вахтангова на спектакль «Павел Первый».
4: Да, я очень хочу.
5: Да, да, на него очень трудно попасть. И я шучу, что
4: попадем.
5: Даже я на него редко могу попасть, но попадаю. Потому что вот это как раз был риск, это был вызов самому себе, и это был честный вопрос самому себе. Я его задал. Я вообще имею право называться актером театра, потому что в моей жизни очень много телевидения, и я сам этого хотел. И я хотел быть ведущим, я хотел быть шоуменом. И вообще это отдельная и очень непростая профессия. За собой вести, на себе нести и вообще этим кораблем руководить. Но я знал, что мне нужен такой удар, начиная с афиши, чтобы те люди, которые относятся с предубеждением, чтобы они говорили, боже мой, что? Вот это вот Олежка, это вот в таком театре Павла Первого. Да вы что там, с ума, что ли, сошли? И такие люди до сих пор попадаются, но ровно через 2-3 минуты после начала спектакля все это уходит. И они ждут, а когда же выйдет Олежка, а он не выходит, потому что там Павел Первый.
4: Павел Первый.
5: Вот такой эффект интересный.
4: Но, вы знаете, так случилось, у меня большая, конечно, удача в жизни, что среди моих близких людей был ваш учитель. Александр Анатольевич.
5: Да, Ширвин.
4: Кстати, он тоже родился в июле.
5: Да, 19 числа.
4: Да. Вот. И я помню, как он о вас говорил. А он не говорил лишь бы.
5: Да.
4: Лишь бы? Нет. Даже иногда, ну зачем ты так? Ну что ты? Ну может быть дальше что-то будет? Нет, не будет. А вот Олежка, ты посмотришь, говорил он. Да.
5: А вы знаете, что он никогда меня не хвалил?
4: Ну вот это, наверное, его...
5: Но один раз это случилось. Вернее так, случилось 3 удивительных разговора. Один, который я никогда не смогу никому передать, он был очень личный, и он со мной разговаривал. Я таким его никогда больше не видел. Ни до, ни после. Он вообще, ну, простите меня за такую нескромность, он вообще со мной разговаривал как отец. Да, вдруг. Это совершенно был другой человек. Второй момент. на предпоследнем спектакле, когда ему было очень непросто играть уже.
4: Который вы инициировали.
5: Да, я инициировал театр просто. Сатиры, спектакль «Где мы?». Вообще он, кстати, по-другому назывался. Угу. Назывался, пьеса называлась «Великий забытый». И за 3 недели до он говорит: «Нет, этого не будет. Будет название «Где мы?». Я придумал ночью». У него бессонница всегда была.
4: Угу.
5: И он рано вставал, он придумал. Так вот, после этого спектакля я его провожал до лифта, и он мне говорит... Не по поводу того, что я его провожаю. Я говорю: вот спектакль сегодня такой интересный. Он говорит: что бы я без тебя делал? Вдруг он так сказал. Потому что у него не было 16 лет премьер. Потому что он больше не хотел уже быть художественным руководителем. Ему тяжело было быть артистом. Он говорил, что я буду, наверное, немножко преподавать. И вообще из этой активной истории я ухожу. И тут вдруг я на него свалился на голову.
4: Ну, его надо было уговаривать, убеждать.
5: Да, 1.5 года понадобилось.
4: Вот.
5: Но
4: угу.
5: Зато какое счастье для нас, кто был с ним рядом. Для меня, как для человека, который с ним был совсем близко рядом на сцене. И в подготовке, и вообще. Ну и для него, потому что когда он выходил, овации. И, как говорит, да, Наталья Николаевна, его жена, супруга, не могу называть ее вдовой до сих пор, не могу понять это.
4: Я не могу понять, что его нет.
5: Я не могу понять, да.
4: Угу.
5: Так вот, она говорила: вот спасибо тебе, что ему продлил годы жизни. Так вот, по поводу того, что он хвалил, не хвалил. Нет, не хвалил, но наша с ним последняя встреча на сцене в «Лучах софитов» состоялась на сцене театра Вахтангова, когда я получал премию «Хрустальный турандот» за роль Павла Первого.
4: Угу.
5: И он, будучи в очень сложном состоянии физическом, приехал мне вручать эту премию. И он очень смешно сказал, во-первых, на сцене, в присущей именно ему, фирменной, неповторимой, вообще иронично любовной манере. Ведь у него, кстати, какая вообще потрясающая философия и жанр какой. Грустно о смешном, смешно о грустном. Вообще так книгу надо назвать какую-нибудь.
4: Угу.
5: И он говорит: ну что вам сказать? Вот Александр Владимирович, он меня назвал на «вы». Очень современный человек, но, вы знаете, он настоящий рыцарь театра. Это все, кстати, задокументировано, чтобы, не дай бог, вот сейчас опять скажут, что он врет.
4: Угу.
5: На телевидении было показано, в интернете есть. Так вот, значит, Александр Владимирович – рыцарь театра. А ведь сейчас как? Это большая редкость. Либо нищая преданность театру, либо мелькание с голой, значит, на экранах. Ну, что вам сказать? Он совмещает.
4: Это только это, только Шервин.
5: Зал рухнул просто от смеха. После было мое выступление. И потом мы с ним идем за кулисы. У меня травма была. Я с палкой, он с палкой. И вдруг, вы знаете, он остановился, смотрит мне в глаза и говорит: молодец, смешно, коротко, по делу. Вот это был первый и последний раз, когда он мне вот такой комплимент или такую оценку. У меня, пожалуй, в жизни так не было ни разу. В отношении тех людей, с которыми я был где-то в чем-то близок или работал, я действительно не понимаю, что его нет на свете. Вот он присутствует, у меня такое ощущение, что я могу ему позвонить, и его интонации, они во мне звучат. Позволите, я на минутку вернусь к началу нашего разговора.
4: Угу.
5: Вы меня представили очень красиво, и я так хотел с детства, народный артист.
4: Да. Да.
5: Вы вспоминали сейчас о том, что я в этой студии оказался впервые году в 2009-м.
4: Да, что-то в этом
5: или
4: роде,
5: 10-м.
4: Да. Угу.
5: Да. Я тоже очень хорошо помню эту беседу, и не я был инициатором темы, которую вы тогда озвучили, и я хотел бы сейчас нескромно это вспомнить. Тогда я был просто артист. Да, у меня были несколько уже театральных наград и премий.
4: Угу. Вы уже пели.
5: Я уже начал петь. Да, потихоньку, хотя, так сказать, мне было очень страшно. И вы сказали, я дословно, конечно, не вспомню, вы задали мне вопрос: а у вас есть звание? Я сказал: нет у меня звания. И вы сказали, что вот я тот человек, который уже давно заслужил и достоин такого звания. И вообще, я точно знаю, вы сказали, что у нас в гостях сейчас вот будущий заслуженный артист России.
4: Ну, так это как бы было очевидно, потому что я видела тот фильм. Ну, как же мне вспомнить?
5: Ну, ладно, вспомню.
4: Да.
5: Так вот, видите, я с радостью вот пришел с творческим отчетом после той встречи в новом статусе. И вы знаете, мне это очень приятно, для меня это ответственно, для меня это почетно, потому что в моей профессии стать народным артистом в 48 лет – это вообще достижение большое, потому что так бывает и, к сожалению, часто, что эти заслуженные, важные для творческих людей звания приходят тогда, когда человек уже не может им порадоваться, когда им уже все равно.
4: Абсолютно вы правы.
5: Когда уже столько обид и столько ожиданий, и столько уже, ах, а вот у меня как раз оно как-то вот вовремя, когда я могу, я еще в расцвете сил, я могу этим радоваться.
4: Но это же не остановка.
5: Нет, ни в коем случае.
4: Потому
5: просто...
4: что не звание все равно все
5: безусловно,
4: определяют.
5: Ну что вы.
4: Конечно.
5: Но когда ты с детства играешь в артиста, а я впервые сам себя объявил в 5-летнем возрасте, что для вас поет, говорит, выступает народный артист Советского Союза Саша Кобзон. Угу. Я так решил.
4: Действительно, что уже, конечно.
5: А что уж?
4: Выше только.
5: Ну,
4: да.
5: Просто его показывали по телевизору часто, и
4: конечно.
5: Мне казалось, что если актер, то они все Кобзоны, что угу. это профессия так называется.
4: Угу.
5: В 5-летнем возрасте.
4: Угу. Да.
5: Мне очень радостно, что мы сегодня с вами встречаемся. А может быть, вы сейчас что-нибудь еще мне пожелаете? И мы
4: я пожелаю.
5: Через следующие 10 лет я опять с каким-нибудь отчетом.
4: Вы думаете,
5: я
4: через
5: уверен.
4: 10? Поняла. Так, я хочу вас поблагодарить за отношение к песне, потому что я подобного не вижу. Или поют, потому что нужно. Я имею в виду песню в самом прямом смысле этого понятия. Ту самую песню...
5: Которая нам «Строить и жить» помогает.
4: Которая делала все, поднимала, утешала. В любви, в ненависти эта песня звучала. И писали ее мастера. Ну, какого уровня?
5: Да.
4: Вы молодой человек, потому что вот это отношение к песне у вас началось не вчера.
5: Конечно, это с детства.
4: Вот мы, то, что мы увидели, то, что с детства видела бабушка, а вот чтобы молодой, я когда первый раз увидела, какие вы вытащили из глубины песни, вы их вытащили, вы их сделали по-своему. Как это? Откуда?
5: Все мы родом из детства. Это от родителей. Это замечательные наши традиции, которые, мне кажется, есть только в нашей стране. И прежде всего я имею в виду ну, ту советскую страну, когда не было вопроса национальности ни во дворе, ни за столом. Когда мы пели большими компаниями, семьями песни из кинофильмов.
4: Да, ведь, там были песни.
5: Да, с киноэкрана
4: да.
5: в нашу жизнь шагали песни.
4: Угу.
5: И порой ты не можешь вспомнить фильм, а песня живет. Это ведь удивительный момент, что песни, которые были написаны в начале или в середине прошлого века, они звучат в 21 веке, их знают и поют. И я всегда защищаю песню, когда говорят, ой, это старая песня. Я говорю, стоп, пожалуйста, не обзывайте песню старой. Она моложе, чем мы вместе с вами взятые, потому что если ты начинаешь петь на сцене и тут же подпевают в зрительном зале хоть один человек, а их всегда больше, или просто раскачиваются... в сопровождении этом музыкальном, иногда не зная текста, но понимая, что это вот код свой, чужой, это наша внутренняя прошивка. Если человек знает эту же песню, которую знаешь ты, все, это большего счастья не придумаешь. Значит, тебе с этим человеком есть о чем поговорить, помолчать. Удивительная вещь. Поэтому мне эти песни были необходимы и сейчас особенно, потому
4: у вас
5: что...
4: целые программы.
5: Огромное количество. Так я вам скажу то, что мало кто знает, но когда ушел из жизни Иосиф Давыдович Кобзон, меня пригласили в его офис и вручили коробку. Я говорю, это что? Флешки для Олежки. А я говорю, а что это флешки для Олежки? А это песни. Я говорю, чьи песни? Репертуар Иосифа Давыдовича. Я говорю, как? Я говорю, а сколько их здесь? Мне говорят, все. А вы знаете, что у него в репертуаре было 3000 песен?
4: Конечно,
5: и он знал
4: знаю,
5: их наизусть.
4: Это же наш фон.
5: Конечно, он их знал наизусть.
4: Ни разу не остановился во время концерта
5: да.
4: со словами.
5: Да. И мне передали его минусовые оркестровые фонограммы.
4: Я этого не знала,
5: да.
4: но я вам должна сказать, зная Иосифа Давыдовича долгие-долгие-долгие годы, это значит, он вот просто душой к вам. Понимаете?
5: Ну вот, а я с ним даже...
4: Это самое дорогое для
5: да,
4: него.
5: Да, дуэтом спел несколько раз, потому что я много раз вел его концерты, когда мы выезжали на какие-то такие гастроли или вылетали далеко-далеко, вахтовые города. Он вообще угу. был героем этих городов, он их открывал, он помнил, где какая скважина, где какая шахта,
4: да.
5: где какой завод.
4: А он пел и на грузовике,
5: где, да
4: везде. Где угодно.
5: А вы знаете, самое главное, вот это очень тоже интересно. Ну, обычно в самолете люди отдыхают, спят. Единственный, кто не спит, это он.
4: Да.
5: Книжка, лампочка. Я говорю, когда же вы отдыхаете? Когда вы спите? Он говорит, мне некогда.
4: Саша, какой вы совершенно удивительный человек. Это правда. Значит, цирковое училище. Просто легендарная щука. Это все у вас уже есть, да?
5: Да.
4: Это багаж.
5: Это
4: что
5: внутри.
4: Что завтра?
5: Ну, во-первых, я планирую, как Зельдин, отметить столетие на сцене. Поэтому...
4: Дай бог.
5: Впереди у меня 51 год активной творческой жизни.
4: Ну, скажите на год, чтобы я увидела, что будет.
5: Нет, я вас приглашаю на столетие.
4: Конечно, да, я обязательно приду.
5: И да, будьте любезны, и всех наших слушателей. Год я буду готовиться, во-первых, нужно как-то отметить мой юбилей. Будет большой концерт в зале Чайковского с оркестром кинематографии. Я первый раз об этом говорю. Сергей Иванович Скрипка будет дирижировать. Мы с ним за годы нашего сотрудничества с этим легендарным человеком и его оркестром напели много интересного, редкого и прекрасного. Спасибо ему за доверие. В этом концерте будут несколько гостей, артистов. Вот в зале Чайковского будет такой концерт. Ну, может быть, вот так меня, в общем, даже уговаривают. Может быть, надо будет сделать большой концерт сугубо эстрадный, прям такой эстрадный, в Кремлевском дворце. Но что-то мне подсказывает, что сейчас концерты стали похожи один на другой, и я не могу придумать, чем он будет отличаться, кроме, так сказать, искренности.
4: Да. А кино, театр?
5: Театр, вы знаете, я ищу какой-то неожиданный опять материал, потому что, сыграв Павла Первого...
4: Ой, очень трудно потом.
5: Теперь, знаете, чтобы эта карта должна быть либо бита, либо это должно быть по уровню что-то такое...
4: Джокер.
5: Опять, да, ошеломляющее или качественно удивительное. Знаете, как вот вспоминается Олег Иванович Янковский. Ему задавали вопрос, почему вы отказываетесь от этой прекрасной роли, от этой? Он говорил, нет следующего шага. Поэтому сыграть роль какую-то, ну, господи, мне их предлагают много, даже в разных театрах. Но мне бы хотелось, чтобы это был следующий шаг. И вот об этом я думаю. Честно говоря, мне хотелось бы сыграть комедию или мелодраму какую-то, или трагикомедию. Все-таки трагедия... Я в этом жанре, как оказалось, совершенно свободно себя чувствую.
4: Прекрасно.
5: Но это не то, ради чего, мне кажется, я живу и родился на белый свет. Знаете, очень удивительная вещь. Мне говорят, ну вот наконец-то мы стали заниматься чем-то серьезным. Говоря о роли Павел Первый.
4: Да.
5: И, в общем, получается, что, ну, не то чтобы, так сказать, оскорбили всю мою другую деятельность, не то чтобы поставили под сомнение, а это вроде как бы считается все не то, вот эти песни или вот эти улыбки. Ведь, смотрите как, тот труд над настроением человека, а значит, настроением страны, чтобы, глядя на тебя, человек мог отвлечься. Или расправить плечи, или сказать, эх, черт возьми, жизнь прекрасна. Но если вот он не сошел с ума, значит, и я могу. Если он мне дарит улыбку или хорошее настроение, значит, и я тоже кому-то подарю. Это, оказывается, как бы не считается. А вот если я играю трагедию, если мне плохо и вообще... А, ну да, ну тогда, значит, он артист. Я это принимаю, но я собираюсь заниматься тем, чем я занимался всю свою жизнь. Я хочу найти хорошее, светлое, доброе. И мне радостно, когда люди, глядя на меня на улице, я иду, и мне улыбаются. И они меня воспринимают как родственника. Они меня воспринимают как своего человека, понимаете, как члена семьи. И вот это для меня самое дорогое. Поэтому, что бы обо мне ни говорили, я с удовольствием буду петь, я с удовольствием буду играть в комедиях, если они будут. Ни в чем пошлом я не был никогда замечен. Это не мой мир, это не моя питательная среда. Поэтому найдется материал. Заявку в космос отправил.
4: Огромное вам спасибо. Во-первых, еще раз я от имени всех слушателей поздравляю вас с очередным днем рождения.
5: Спасибо.
4: И, конечно, я вам желаю, чтобы вы оставались тем, кого так любит зритель. Спасибо вам огромное.
5: Спасибо.
4: Сегодня у нас в гостях был Александр Олешко, народный артист России. Мы прощаемся на одну недельку. Ну, может быть, зайдете в театр.
0: Программа «Мастера».

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9:00, столько же в Кирове и Херсоне, в Бишкеке полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте, в этом выпуске. Российские военные нанесли точный удар по морским судам ВСУ. Иран призывает Соединенные Штаты соблюдать договоренности в рамках меморандума. Российские рыбаки могут получить возможность добывать и сразу же поставлять свежего тунца. Об этом и не только. Подробнее далее. Морские суда и паром, доставлявшие грузы военного назначения в порты Украины, поражены в Одессе и Черноморске в результате ночного удара вооруженных сил России. Об этом сообщило Министерство обороны нашей страны. Уточняется, что суда использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения. Спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф призвал Соединенные Штаты соблюдать договоренности в рамках меморандума, либо быть готовыми, цитата, «заплатить цену». Конец цитаты. Ранее Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов сообщило о новых ударах по Ирану. Корпус стражи Исламской революции ранее объявил о закрытии Ормузского пролива до окончательного вмешательства США в регионе. Там добавили, что ни одному судну не будет разрешено пройти. Только что мы получили информацию, что Иран и Оман договорились продолжить консультации по ситуации в Ормузском проливе. Об этом сообщил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи. Российские рыбаки могут получить возможность добывать и поставлять в рестораны и магазины свежего, а не замороженного тунца. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Ерма Зверев. Согласно проекту приказа Минсельхоза, допустимый улов на тунца в Восточно-Сахалинской подзоне будет установлен уже на 2027 год. Это означает, что пробные партии могут появиться на российском рынке менее чем через год. Зверев пояснил, что ранее отечественные рыбаки добывали тунца в качестве прилова в открытых районах Мирового океана, поэтому доставлять его на внутренний рынок возможно было только в замороженном виде. Искусственные интеллектуальные диалоги на фоне блокировки российских пользователей американскими компаниями нужно архивировать так же внимательно, как электронную почту и документы, рассказал ведущий разработчик Иван Копылов. По его словам, самое простое правило – не хранить единственную копию важной информации внутри искусственного интеллектуального чата. Так, если в диалоге есть стратегия, исследование, код, юридическая формулировка, промпты, база идей, сценарий, медиаплан или корпоративная экспертиза – это нужно выносить в отдельный файл, базу знаний или внутренний документ. Бывший эмир Катара, который управлял государством 18 лет, отец правителя страны Хамад бен Халифа Аль-Тани, скончался в воскресенье в возрасте 74 лет, сообщила канцелярия эмира. Эмир-отец считался основателем современного Катара и продолжал пользоваться влиянием и любовью в стране даже после передачи власти сыну. Более 30 человек, в том числе дети, пострадали в результате ДТП с участием междугородного автобуса на территории Гаджигабульского района на востоке Азербайджана. Об этом передает местное информационное агентство. Суд обязал пассажира, которым пьяный упал на пути в московском метро, выплатить компенсацию за остановку поездов. Об этом говорится в судебных материалах. Ранее столичный департамент транспорта сообщил, что вечером 21 сентября 2025 года временно увеличивались интервалы движения на центральном участке Калужско-Рижской линии. Эфир продолжит «Живая природа».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».

0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, доброе утро. Спасибо большое, что вы с нами. Это радио «Спутник». Мы работаем в прямом эфире. «Живая природа» в студии Эдгар Запашный и Нина Ват.
2: Ниночка. Доброе утро.
1: Доброе утро. Как все началось у тебя сегодня?
2: Замечательно. Я, кстати, хочу, чтобы наши радиослушатели и те, кто подключились к эфиру, поздравили одного человека, у которого вчера был день рождения. Вот прям вижу, что он стал старше.
1: Этот человек находится с тобой в одной комнате сейчас?
2: Да.
1: А кто это?
2: Не знаю, сейчас подумаю. Подожди, кто же может быть?
1: Та-дам!
2: Ты?
1: Я? Но здесь больше других нет, друзья мои. Давай, поздравляй.
2: Ну что, я хочу тебя поздравить с днем рождения. Пожелать тебе всего самого наилучшего. Я тебе уже отправила аудио с поздравлением, подарила подарок. И я очень рада, что судьба меня свела с тобой, и я очень рада, что мы с тобой стали соведущими.
1: Спасибо большое, Ниночка, дорогие друзья, спасибо большое тоже за поздравления. Я продолжаю сегодня отвечать. Мне вчера 50 лет исполнилось, и я работал в этот день еще, поэтому у меня не было возможности всем ответить. И простите меня, пожалуйста, за то, что я использую наш эфир, вот так вот передавая привет и всем тем...
2: В личных целях.
1: Да, кто меня поздравил, а кому я не ответил. Спасибо большое. Давайте работать.
2: Нет, давай работать.
1: Да, прекрасный день, прекрасное утро, хотя немножко прохладно. Друзья мои, живая природа. Будем говорить о самом интересном и самом необычном, а еще и самом сложном. Вот мне кажется, что одна из самых сложных проблем в жизни человека в плане касается здоровья – это аллергия.
2: Ну, да.
1: Потому что это такой неконтролируемый процесс, когда ты можешь просто-напросто страдать от того, даже чего ты не видишь или не слышишь, или вот еще что-то. То есть это такой какой-то невидимый враг. У меня есть аллергия на одно лекарство.
2: Какое?
1: На пенициллин.
2: Да, я делал... Почему так подумала?
1: Я делал тест, и вот ровно на одно... Я счастливый человек, потому что я вижу, как иногда люди приходят к нам в цирк, и через полчаса мы вызываем медиков, потому что аллергия на лошадей, аллергия на кошек, на пыль, на что-то еще. И мне прям жалко этих людей, особенно если это дети.
2: Ну да.
1: Вот. А у тебя есть аллергия?
2: На серебро. У меня сразу ожог.
1: Вот. Чего?
2: Серебро, когда прикасается к коже, сразу
1: ожог.
2: Ты
1: сейчас не шутишь?
2: Нет.
1: У вампиров, говорят, такая штука. Ладно, друзья мои, собаки, кошки – самые популярные животные не только в нашей стране, но и в мире, как домашние животные. И, конечно, эти животные практически везде мы их встречаем. Да? На улице, во дворе, в гостях, где-то еще в каких-то других обстоятельствах. И не британские ученые, я хотел бы подчеркнуть, а наши ученые близки к тому, чтобы открыть лекарства от аллергии от кошек.
2: Угу. Если бы это были британские ученые, я бы посомневалась, в том, работает средство или нет, а наши, я уверена.
1: Вот, давайте я прочитаю. В России разрабатывают вакцину от аллергии кошек. Препарат от кошачьей аллергии уже готовится к клиническим исследованиям, а вакцина от аллергии на собак в активной разработке. Благодаря профилированию можно будет создать аллергочипы с меньшим количеством аллергенов, и это сделает продукт в дальнейшем дешевле и доступнее для жителей всех регионов, прежде всего нашей страны, сообщили представители Сеченского университета. Вот как-то так. Угу. Давай поговорим. У нас на связи уже подключилась к нам по приветствиям аллерголог, кандидат медицинских наук Ольга Александровна Жоголева. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро. Спасибо большое, что вы с нами. Скажите, пожалуйста, насколько это актуальная проблема, что касается нашей жизни? У меня есть легкое ощущение, что людей, которые подвержены аллергии, каждым годом становится почему-то все больше.
3: Угу. Это действительно актуальная проблема, и это ощущение, в общем, ваша интуиция вас не подводит. Действительно, за последние несколько десятков лет количество аллергиков кратно возросло, и Всемирная организация здравоохранения предрекает нам, что к 2030 году половина взрослых людей будет страдать от аллергического ринита. Это, в общем, как раз то, как проявляется аллергия на кошек чаще всего, да, насморк, заложенность носа, чихание, нос чешется, вот такая вот штука. Поэтому, да, увы, это проблема. И аллергия на животных – это, на мой взгляд, я такой очень эмпатичный аллерголог, самая болезненная проблема на приеме у врача, потому что, скажем, можно не употреблять пенициллин, да, Эдгард, можно не носить серебро, да, можно не есть орехи, да, когда у тебя аллергия, но очень сложно отдать своего питомца, когда ты с ним уже живешь какое-то время, и вдруг у тебя на него аллергия началась. Это прям драма, это трагедия для всех членов семьи. Поэтому самый, наверное, неприятный вид рекомендаций, которые мы вынуждены давать, это то, что вот, действительно необходимо расстаться с питомцем, если, например, речь идет не о простом рините, а о бронхиальной астме, когда человек задыхается в присутствии своего аллергена, и здесь уже риски, конечно, совсем другие.
2: А расскажите по поводу вот этой вакцины, которая, ну, я так понимаю, в разработке, да, уже скоро будет. Она будет раз в жизнь, ну, раз за всю жизнь колоться или каждый год, как от ОРВИ?
3: Ох, вы знаете, вот название вакцина, оно было использовано создателями для привлечения внимания, но это на самом деле не совсем корректный термин, ровно из-за того, что вы сейчас спросили, что люди, услышав слово вакцина, думают, что это что-то такое, что надо сделать один раз. И на всю жизнь ты будешь защищен. Нет.
2: Да.
3: Увы. Значит, о чем идет речь? На самом деле это не совсем новинка. Я сейчас чуть-чуть развенчаю миф. Да? Речь идет об аллерген-специфической иммунотерапии, сокращенно АСИД. Это метод лечения аллергии, которому больше 100 лет. Он не новый. И, по сути, он действительно чем-то похож на вакцинацию, потому что мы используем аллерген, ну, в его некой адаптированной форме. Ну, то есть вот в данном случае аллергены кошки, да, в которую он обучает иммунную систему не сражаться с кошкой, потому что аллергия, по сути, да, это ошибка в работе иммунной системы, когда она что-то безопасное кошку выбрала в качестве врага, ошиблась. И вот мы можем с помощью лечения эту ошибку исправить. Вот в этом суть. Да? Но дальше пошли отличия от вакцинации. То есть вакцинация – это профилактическое мероприятие. У тебя еще нет болезни, ты делаешь прививку, чтобы не заболеть. Здесь мы говорим о том, что у человека уже есть аллергия на кошку, и мы ее пытаемся полечить. В классическом виде, вот тут теперь пошли вот эти отличия, привычные нам АСИД, аллерген-специфическая иммунотерапия, вот этой новой разработки. Да, в классическом виде аллерген-специфическая терапия проводится так называемыми нативными аллергенами, то есть прям вот берут кота, шелушат его, собирают перхоть. Да, мне кажется, классная работа, правда, шелушить кота. Я все время, когда рассказываю про это, мне кажется, вообще отлично. Приходишь, пошелушил, пошел. Коты довольны, ты доволен, значит, работа выполнена. Собирает кошачью перхоть. Именно кошачья перхоть – это совокупность кошачьих аллергенов. Мы говорим про шерсть чаще всего, да, ну как вот нам это привычнее, понятнее. И тогда возникает иллюзия, что лысый кот будет гипоаллергенным. Ну, нет. Вот, то есть кошачья перхоть – это совокупность кошачьих аллергенов, значит, ее делают раствор, дальше этот раствор стандартизируют. Стандартизируют – это что значит? Чтобы в каждой дозе раствора была такая концентрация аллергенов, которая нужна для того, чтобы случилось вот это вот обучение, да, адаптация, потому что там фишка в дозе. Вот, и вот тут возникают сложности, потому что даже у одного кота в течение недели могут быть совершенно разные концентрации аллергенов в зависимости от его настроения, с какой он лапы встал, что поел, там, болеет, не болеет, один он живет или там кошачий дом, и он находится в конкурентных отношениях с другими котами. Вот. Поэтому у котов очень вариабельная, очень разнообразная вот эта аллергодоза. Поэтому один и тот же человек даже на своего кота в какой-то день сильнее реагирует, в какой-то слабее. Из-за этого создать такой препарат, чтобы он был качественный, чтобы в каждой дозе было нужное количество аллергенов, это сложно. И поэтому возникла вот эта идея. Я сейчас дойду до сути. Я понимаю, что вы уже немножко устали, но мы уже пришли к панчлайну. Вот. Сделать аллергены синтетические, генно-инженерные. То есть вот эта вот вакцина, о которой идет речь, насколько нам известно, опять же, потому что очень мало информации. Это я сейчас фактически вот максимум, который нам доступен, излагаю. Это вакцина, которая состоит из синтетических молекул аллергенов. Их просто сделали, никого не шелушат теперь. Вот. И эти молекулы можно собрать в такое лего, да, то есть вот тебе нужно, чтобы препарат состоял из 5 молекул в нужной концентрации. Вот, собственно, то, что нам дает возможность этой разработки Сеченовского университета, да, это сделать вакцину по заданным заранее свойствам. Плюс эти молекулы можно предварительно обработать, снизив их аллергенность. Как говорит моя коллега Ксения Рябова, которая как раз является представителем Сеченовского университета и вот этой лаборатории, да, в которой проводятся исследования, аллерген похож на жеванную жвачку. Вот представьте себе жеванную жвачку. Вот это белок, да, молекула аллергена. Вот у этой жеванной жвачки есть кусочки, которые ответственны за аллергию, и есть кусочки, которые запускают толерантность. Толерантность – это нормальная реакция. Они, это разные фрагменты вот этой молекулы. Вот аллергенные можно отрезать генно-инженерным способом, оставить только те, которые отвечают за толерантность. И за счет этого можно сделать достаточно высокую концентрацию аллергена для того, чтобы проводить вот это лечение. За счет такой обработки мы можем действительно реже вводить препарат, потому что в текущем варианте, да, его надо вводить раз в месяц, круглый год, 3 года. Если мы говорим про инъекционное лечение, если мы говорим про подъязычное лечение, еще такой препарат в виде капелек под язык, там вообще каждый день надо принимать препарат в течение 3 лет для того, чтобы прошла вот эта вот...
1: А почему вы концентрируете внимание на сроки 3 года? Вот это что, способ полностью излечиться?
3: Это способ получить самый стабильный результат.
1: 3 года,
3: то
1: да?
3: То есть есть, да, да, исследования, которые проведены в отношении этого метода лечения, они показывают, что мы должны проводить терапию не меньше 3 лет, для того, чтобы эффект закрепился. Он все равно не будет пожизненным, все равно спустя какое-то время, там 5-10 лет, жалобы могут вернуться, тогда мы можем эту терапию повторить. И вот это опять к вопросу о термине вакцинации, которая нас путает. Здесь тоже мы пока не говорим о разовом введении, то есть он 3 года.

0: кошки. Они только в слюне, в одной концентрации, в перхоти, в другой, в моче, в третьей, но молекулы одни и те же. Поэтому этот препарат должен помогать при аллергии и на слюну, и на шерсть, и на перхоть, и
1: Хорошо.
0: на кошачью серу.
1: Тогда следующий вопрос. Вот если наши знаменитые ученые разработают вот этот препарат от аллергии от кошек, да, станет ли это способом ускорения решения проблем других аллергий? То есть это будет ли ну, базой? Потому что аллергии, их сотни, я не знаю, может быть, даже тысячи, да, у всех по-разному, есть очень индивидуальные какие-то вещи. Вот это станет прорывной технологией.
0: Ну, будем честны, опять же, это не наш придумали. То есть сам принцип, он существует уже продолжительное время. Я говорю сейчас не вообще про осид, который больше 100 лет, а именно вот эта вот молекулярная технология тоже не, ну, как бы не ноу-хау.
1: Но
0: Поэтому она уже
1: проблема все равно
0: существует.
1: существует.
0: А проблема существует, потому что его так, в общем, до конца не довели. Поэтому мы очень надеемся, что это исследование дойдет до своей финальной точки, и все получится. Потому что даже сейчас пока это классный проект, все должно сработать по идее, да, гипотеза хорошая, а дальше нам нужно само исследование, мы должны получить результат. Да. Ученые чем отличаются от теоретиков? Тем, что они хотят подтвердить свои гипотезы экспериментальными данными. Их пока у нас нет, мы пока ждем.
1: Ну,
0: Вот.
1: неважно, это
0: Станет ли
1: станет
0: это,
1: базой, да.
0: мы не знаем, потому что, видите, тут в чем проблема. Аллергены очень сильно отличаются друг от друга. Вот, например, если мы говорим про пыльцу растений. Нам, в принципе, особо не нужны вот такие препараты. Мы из пыльцы можем сделать прекрасное лекарство, они будут высокоэффективны. А вот с животными есть сложности. И с каждым видом животных, то есть у котов одни сложности, у собак другие сложности, у лошадей третьи сложности. Есть свои нюансы. Ну вот, поэтому, ну, наверное, если получится с кошкой, то получится и с другими животными.
1: Понятно. Спасибо большое. И, конечно, вопросов еще очень много. Кошка от кошки тоже отличается. Я с большими
0: Конечно.
1: кошками
0: А у
1: работаю.
0: меня маленькая
1: А
0: живет.
1: у тебя маленькая живет. Будет ли это работать на всех видах животных? Спасибо вам громадное, исчерпывающее. Но вопросов будет много и в дальнейшем, поэтому мы обязательно будем связываться с вами в будущем. Врач-аллерголог, кандидат медицинских наук Ольга Александровна Жоголева была у нас на связи. Мы продолжаем. Я вам честно скажу, я очень люблю бобров.
0: Да.
1: Вот я каждый раз умиляюсь, когда я вижу бобров на, я не знаю, в рилсах, в каких-нибудь видео. Вот они прям трудолюбивые. Вот они еще встанут на задние лапки свои, смотрят так гордо.
0: Я никогда не видел бобров вживую.
1: Вот. А я видел, смотрят так гордо в светлое будущее, а потом идут и работают. И ведь они иногда функционал выполняют лучше, чем люди. Вот мы уже приводили с тобой примеры в нашей программе, когда там то ли в Норвегии, то ли в какой-то другой скандинавской стране, значит, плотину
0: Да.
1: не хотели строить, что-то 2 миллиона долларов, бобры сделали бесплатно и гораздо быстрее. И люди этим воспользовались. Вот. Но и проблемы животные тоже эти умеют создавать, потому что строят там, где не согласовано, там, где им нужно. И вот атака бобров в Ленобласти на сегодняшний день. По предварительной информации, бобровые плотины стали причиной, друзья мои, подтопления 45 приусадебных участков в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщили в МЧС России. Вы представляете, вот молодцы они или не молодцы, получается?
0: Есть такая поговорка: заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет. Мне
1: Так, ну...
0: кажется, вот это очень подходит к бобрам. Простите мне, бобры, но к ним это подходит.
1: Ну, для чего-то они это делают? Ведь какие-то вещи свои они пытаются решить. Давайте поговорим. Доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ, кандидат биологических наук Алексей Александрович Масалов у нас на связи. Здравствуйте.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да. Скажите, пожалуйста, какую цель преследуют бобры, вот постоянно работая? Ведь они действительно, их не надо заставлять. Они делают эти плотины. Это что? Форма выживания, безопасности. Какую цель преследуют бобры, строя большое количество плотин? Смотрите, уже 45 приусадебных участков в Ленобласти они подтопили таким образом.
2: Ну, бобры, в общем, так живут. Это вот как, извините, у нас тоже форма зарабатывания денег, это работа. И у бобров, если хотите, для того, чтобы выживать, им нужно построить

0: себе пруд, в котором они будут, в общем-то, и жить, и защищаться, и притаскивают туда корм, и выращивают там детей, и это их дом. Так что это у них форма существования.
1: А можно как-то перенаправить их? Ну, то есть, вот я понимаю, что сейчас они своей вот этой постройкой, да, осложнили жизнь людям. Все-таки у нас человек находится на вершине, да, эволюции. Можно как-то их перенаправить? Ну, не чтобы там категорично, не знаю, там убить их, да, а перенаправить их в другое направление, там, к примеру, в Польшу.
2: Чтобы они там строили, да?
0: Ну, я хочу сказать, что по поводу того, что человек высшая форма эволюции, это мы себе очень сильно льстим. Вот, я так не особенно в этом уверен. А во-вторых, перенаправить их тоже не особенно куда возможно, потому что им они пришли сюда, они здесь хотят жить. И здесь, в общем-то, наверное, единственное, я бы сказал, такое мысль, которая приходит в голову именно по поводу Ленинградской области, обратите внимание, не приходит таких сообщений там из Воронежской, из, там, допустим, Московской, каких-то других областей, а приходит с севера. Это связано, вероятно, как раз с расселением не нашего, что называется, родного европейского бобра, а канадского бобра, который в свое время начал заселяться, точнее, его завезли в Финляндию. И он с 30-х годов так вот потихонечку, тихой сапой, движется по северу, значит, непосредственно нашей страны. И канадский бобр, он отличается от нашего европейского бобра тем, что он действительно значительно более активный строитель. То есть вот он редко селится в норах, как часто делает наш бобр, а наоборот, строит плотины, и плотина у него значительно крупнее, чем то, что может построить европейский бобр. Но самая крупная вообще плотина канадского бобра, которая зафиксирована в Канаде, она вообще из космоса видна. Вот, и это действительно такие циклопические постройки. И вот я думаю, что как раз вот эта зона подтопления, появившаяся в Ленинградской области из-за строительства бобровых плотин, это как раз результат деятельности канадского бобра, потому что он вот как раз, в принципе, 50 гектаров затопить совершенно спокойно может.
1: А как с этим бороться?
0: Что это действительно инвазивный вид.
2: А бороться с этим как? Бесполезно же с бобрами вести беседу, да? Их, получается, только уничтожать приходится? Вот сейчас этот вопрос в Ленобласти каким образом будет решаться?
0: Ну, я думаю, что, в принципе, возможно, достаточно подход типа разрушения этих плотин, это стандартно. Uh-huh. То есть плотины просто-напросто разрушаются, и бобры уходят. Uh-huh. Если последовательно разрушать эту плотину, они, значит, будут перемещаться какие-то в другие места. Ну, по поводу, там, допустим, уничтожения отстрела, то я думаю, что еще какое-то время назад это был самый радикальный и самый простой метод, хотя охота на бобра тоже такое, в общем-то, занятие, ну, в общем, достаточно трудоемкое. Потому что бобр, во-первых, осторожен, во-вторых, ночной зверь, и вообще, в принципе, выследить достаточно сложно. Ну и тут вопрос именно к властям. То есть, скорее всего, я думаю, что будут разрушаться плотины. Но бобр при этом переселится в другое место.
2: Ну, вообще, удивительное животное. Вот можно немножко информации? Я, правда, очень сильно люблю бобров. Я ловлюсь на мысль, что мне интересно за ними следить. Но есть два вопроса. Мне почему-то кажется, что трудолюбимыми является мужское население бобров. Ну, понятно, что по морде мне кажется, что это мужики в основном работают. Это первое. Второе, хаотично валят деревья, вот куда упадет, пошел за следующим, или они все понимают и именно с той стороны грызут, в какую сторону и надо, чтобы упало дерево?
0: Значит, что касается, что называется, полового состава работников, то работают все. Все. То есть работают и самцы, и самки, и молодежь привлекают к этому делу, потому что бобры живут семьями. И это, я бы сказал, такой, кстати говоря, между прочим, один из достаточно нечасто встречающихся в живой природе примеров моногамии. То есть когда самец, в общем, живет вот четко с самкой, я имею в виду среди млекопитающих. Так что работают там все. Что касается валки деревьев, то вот тут некая существует, я бы сказал, такая стохастика. Но отчасти понятно, что полностью рассчитать, в какую сторону дерево должно упасть, наверное, бобр не может, но, по крайней мере, он старается его повалить так, чтобы ему было потом с ним удобно работать. Но тем более, все-таки бобры валят большие деревья, в основном для того, чтобы собирать корм, то есть для того, чтобы собирать веточный корм. А вот блатины-то они, конечно, стоят строить не из громадных стволов, потому что громадные стволы они просто не дотащат. Они валят деревья, скажем так, очень небольшие, разгрызают их на отдельные чурочки, и вот это все уже потом укладывают в такую красивую конструкцию в виде плотин или хаток.
2: Но это одно из самых трудолюбивых животных. То есть бобр, он трудится на постоянной основе, как вы только что сказали, с самого детства получается.
0: Ну да, бобры, это, и, если хотите, это их образ жизни. Потому что ну, то, грызть же это тоже работа.
2: Повалить большая.
0: Для того, чтобы собрать ветки и притащить их, допустим, к своему жилищу. Это же тоже работа, правильно? Угу. А одновременно это способ добывания корма. Так что здесь, что называется, совмещение одного и другого.
2: Если коротко, бобры сегодня защищены государством или нет? Потому что в советское время, ну, как бы, шубы из бобра очень сильно ценились.
1: Да.
0: В настоящее время шубы из бобра сильно не ценятся. И бобр вообще считается вполне нормальным охотничьим животным. И численность его сейчас находится на очень высоком уровне. Я имею в виду европейского бобра.
2: Спасибо вам громадное. Доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ, кандидат биологических наук Алексей Александрович Масолов был у нас на связи. Мы говорили о бобрах, об этих замечательных животных. Друзья мои, сейчас мы сделаем небольшую паузу, узнаем, что там творится в стране. И вернемся. У нас еще впереди две очень интересные темы, поэтому, пожалуйста, оставайтесь на радио «Спутник». «Живая природа», студия Эдгар Запашный и Нина Ват.
3: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.

0: шейху начинаем.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, микрофон у Дарьи Гущина. Вооруженные силы России ударом в Герани уничтожили склад вооружения в Черниговской области. Российское оборонное ведомство опубликовало кадры удара в Сновском районе. По информации оборонного ведомства, склад использовался ВСУ для хранения беспилотных летательных аппаратов и компонентов к ним. Около 30 детей вместе с семьями, ожидавшими прихода российских войск, оставались в поселке Красный Октябрь на окраине Константиновки до освобождения города. Об этом рассказала РИА Новости жительница города Елена Седашова. Первые беженцы из Константиновки были эвакуированы в пункты временного размещения в начале июля. По ее словам, многие семьи с детьми, не выдержав боевых действий, уехали вглубь территории Украины. Она добавила, что также многие семьи не могли выехать из Константиновки, поскольку сотрудники ТЦК на блокпостах мобилизовали мужчин призывного возраста. Соединенные Штаты нанесли удары по нескольким военным базам на юге Ирана, сообщила гостелерадиокомпания. Ранее Центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов сообщило о новых ударах по Ирану. Иранские военные в ответ нанесли удар по американским объектам на Ближнем Востоке. 3 человека, включая ребенка, пострадали в Катаре при падении обломков в результате перехватов ракет, сообщило Министерство внутренних дел Эмирата. Сенатор Соединенных Штатов Линдси Грэм, внесен в России перечень террористов и экстремистов, скончался после непродолжительной болезни на 72-м году жизни. Об этом сообщает офис сенатора. Аномальная жара, которая накрыла в июне Великобританию наряду с континентальной Европой, вероятно, повторится как этим летом, так и в последующие годы, заявил РИА Новости королевский профессор метеорологии и климатологии Университета Рейдинга Ханна Клоук. Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Греция и Италия. В Риме на этой неделе плюс 39 градусов. В конце июня глава французского Минсельхоза Аниш Навар заявила, что аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству в стране. Франция является одним из крупнейших производителей зерновых в ЕС, в том числе кукурузы. Грибной сезон начался в Подмосковье. В регионе уже можно найти подберезовики, сыроежки и лисички, рассказал сотрудник кафедры микологии, алгологии и биологического факультета МГУ Максим Дьяков. Он отметил, что грибной сезон в регионе продлится до появления снега. По словам экспертов, в Подмосковье ожидается активный рост подосиновиков и маслят, которые уже начали появляться в отдельных районах области. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
0: Друзья, мы продолжаем. Радио «Спутник». Работаем в прямом эфире. Нина Ват, Эдгард Запашный в студии. Нина, какие у тебя взаимоотношения с комарами?
3: Наверное, как у большинства людей, не очень приятные. Угу. Они причиняют мне боль, а я не люблю, когда мне делают больно.
0: Ну, вот люди делятся на две категории. Я уже в программе говорил, что у нас с братом разные взаимоотношения с комарами, а точнее их любовь к нам. Вот брата постоянно всю детство кусали, постоянно. В одной комнате находимся, он утром просыпается, вот как после, не знаю, многочисленных уколов, да, а я в порядке, меня не трогали, его трогали.
3: Ты горький.
0: Ну, может быть, я не знаю, как это назвать. Ну, вот на тебя комары с удовольствием летят?
3: Да, очень сильно кусают.
0: Вот. Это вопрос, который витает постоянно в воздухе. Почему, как они выбирают?
3: Но... А у тебя какая группа крови?
0: Понятия не имею, если честно. У меня в паспорте стоит, я на всякий случай поставил себе этот штамп, но не помню. Ты думаешь, от этого зависит?
3: Ну, от риска фактора, положительный, отрицательный.
0: Вот, видишь, еще один вопрос в воздухе повис. Но почему мы сейчас заговорили про комаров? Потому что, друзья, возможно, еще раз говорю, это вероятность, что нас ждет нашествие комаров. Как изменение климата может привести к увеличению численности комаров, если потепления будут сопровождаться сохранением высокой влажности при достаточном количестве водоемов? Сообщает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения Юрий Юрченко, который говорит, что, скорее всего, вот из-за изменения климата нас ждет все-таки нашествие комаров. Хотя во многих регионах нашей страны это нормальное явление.
3: Ну вот смотри, у меня в Бурятии, наш резкоконтинентальный климат.
0: Вот, пожалуйста, да, вот у вас там.
3: И у нас комары, они прям дикие. Они, во-первых, большие, они очень больно кусаются. У меня потом волдыри. Ага. Я помню, что все детство меня бабушка с дедушкой, если я приезжала в деревню, они меня потом спиртом мазали, чтобы от укусов не было ни шрамов, ничего не осталось. Uh-huh. Но при этом, когда я приехала в Москву, тут они маленькие, ну, как бы мошки, да, и не такая реакция организма на них.
0: Ну, то есть у вас там все посерьезнее, да?
3: Ну, конечно.
0: Астрахань, да, место, куда рыбаки с удовольствием ездят, тоже. Я такие полчища комаров просто наблюдал, страшно становится. Ты идешь, а за тобой туча летит.
3: А тебе-то что страшно, они тебя не кусают?
0: Страшно за брата. Мне тоже страшно, я за брата постоянно переживаю. Дорогие друзья, давайте поговорим с экспертом по информационной и экологической безопасности, экологом Илья Владимирович Рыбальченко у нас на связи. Здравствуйте.
4: Доброе утро. Хорошее настроение.
0: Илья Владимирович, да, скажите, пожалуйста, ну вот вы уже слышали наш эфир. Действительно, почему и каким образом комары выбирают из двух братьев одного? Это первый вопрос. Второе, зависит ли это от группы крови?
4: Ну, конечно, вы ожидали, что я расскажу, что комары выбирают самого смелого и отважного. Ага. Но дело не в этом. Все дело в том, что комары ориентируются на запах кожи. На запах кожи именно он говорит о том, куда они полетят. А запах – это, соответственно, то, что мы выделяем, то, какая на нас микробиота, но и то, в том числе, как часто мы принимаем душ. На самом же деле, комар – вообще уникальная история. Вдумайтесь, у него 70 разных видов рецепторов нюха. То есть комар изначально летит на углекислый газ, просто на углекислый газ. Мы его выдыхаем, он это чувствует, чувствует задолго, за много сотен метров, может прилететь. А вот дальше, когда он уже поближе к нам, включается все остальное. Включается запах кожи и включается температура, то есть он летит на тепло. Ну и, соответственно, приземляясь, у него есть буквально несколько секундочек для того, чтобы найти капилляр на коже. И вот если у вас на коже капилляры близко, значит, соответственно, он этот капилляр найдет и туда вонзится. К слову говоря, когда вы представляете себе хоботок комара, который вас кусает, наверное, вы представляете себе что-то вроде медицинского шприца, то mm-hmm. есть такую как бы иглу. Mm-hmm. На самом деле хоботок комара устроен гораздо более сложно. То есть он, этот хоботок, прокалывает, а потом из него, знаете, как в фантастических фильмах, такие выходят как бы специальные окончания, которые из разных мест начинают высасывать кровь. Слово говоря, насос для высасывания крови у комара находится в голове. Нет, это не утренняя шутка, это на полном серьезе. И насосик, который в голове начинает сосать кровь, и, соответственно, комар вдоволь напитывается. Но от чего, собственно, появляется зуд? Перед тем, как сосает кровь, комар впрыскивает вам специальные вещества, которые нужны для того, чтобы кровь не свернулась. Вот он проколол, она должна остаться жидкой, чтобы ему легко было ее высасывать. И вот именно эти вещества и вызывают у вас этот жуткий зуд, которым, собственно, да, нужно его успокаивать разнообразными средствами.
3: Слушайте, я
0: сейчас... секунду. Группа крови. Вот просто ровно один раз. Зависит или не зависит?
4: Не влияет.
0: Не влияет.
4: Не влияет. Микробиота, чистота, гигиена, запах кожи. Вот что влияет.
3: Угу. Я сейчас просто представила, у меня визуализация хорошая, да, как садится комар, вот эти щупальца, как в чужой, знаешь, вылазит,
4: да,
3: и тебя
4: да,
3: подсасывает.
4: Да, именно так.
3: А у меня вопрос, значит, я слышала, что сосут кровь только самки. Правда?
4: Абсолютно правда.
3: А чем питаются самцы?
4: Нет, и самки тоже, комары, начинайте улыбаться, комары абсолютные вегетарианцы, представляете? Комары абсолютно вегетарианцы, и, собственно, летают они, получают свою жизненную энергию за счет абсолютно растительной пищи. А самки используют нашу кровь исключительно для того, чтобы благополучно оплодотвориться и отложить яйца. В некотором смысле те комары, которые вокруг нас, страшное дело, продолжаем фильм ужасов, все комары, которые вокруг нас, это в некотором смысле наши дети.
3: Какой кошмар!
0: Кошмар не кошмар, но животное, которое живет-то немного, правильно? Комар сколько живет?
4: 2, изредка 4 недели.
0: 2-4 недели, но... Толпище комаров, да, размножаются они прекрасно, размножаются в основном, так сказать, в структурах, где очень много воды, водоема, да, им нужна влага.
4: А в этом месте можно сказать, что комары уже размножились, продолжает свой жизненный цикл яйцо комара. Давайте разберемся. Угу. Все дело в том, что когда мы весной, в начале лета, говорим, о, откуда вылетели полчища комаров? Вот их не было, и буквально через 2-4 дня они уже там стаями летают. На самом деле, все зависит от того, как быстро и как одномоментно к нам приходит лето. Итак, самки комаров частично запрятались где-то в более-менее теплых подвалах. Вы, конечно, знаете о знаменитом подвале в Нижнем Новгороде, в Кремле, да, где все самочки со всего города съезжаются вот туда. Запрятались. Кроме того, отложили яйца. Для того, чтобы их разбудить, нужно наступление тепла. Соответственно, яйцо начинает развиваться, превращаться в личинку. Вот те вот червячки плавающие, которых мы иногда встречаем в воде, это как раз личинки комаров. Потом они окукливаются, но это не куколка бабочки, как нам в мультфильмах показывают, а куколка у комара вполне себе передвигается, она даже, так сказать, агрессивно уходит от преследований. И потом эта куколка оказывается на суше, и из нее вылезает комарик. Комарик долгое время еще сидит, сушит крылышки и потом полетел. Ну так вот, если тепло наступило одномоментно, они все вылетают одновременно. Если тепло наступает постепенно, то мы к этому как бы привыкаем. То есть на самом деле комаров по весне приблизительно одинаковое количество. Просто они могут вылезти все сразу, если тепло наступило быстро, а могут вылетать, ну, с какой-то очередностью.
3: У меня вопрос.
0: Давай.
3: Бывали ли случаи в мире, когда комары кусали и засасывали до смерти человека?
4: Вы знаете, если... Давайте поймем. Если мы будем говорить о комарах подмосковных, то будьте абсолютно спокойны. Вот можете цитировать меня. В Подмосковье таких случаев нет и не будет. Дело не в том, что комаров маловато, а дело в том, что, ну, не облепляют они так.
0: Они толерантные,
4: если
0: да,
4: же мы говорим, да. Если же мы говорим о том, что комары могут быть переносчиками, в том числе очень опасных, смертельно опасных заболеваний, то, опять же, если мы говорим о центральной полосе, о Подмосковье, то все более-менее спокойно. Отвечу на вопрос с научной точки зрения. Да, переносчиками они быть могут, но для этого они сами должны где-то этим заразиться. А это не произойдет. Если же мы говорим о южных наших широтах, если мы говорим, например, о Кубани, о районах Южного Кавказа, да, там такие истории могут быть. Но опять же, эта история, поймите, это не та, не тот случай, когда ты поел из грязной ложки. То есть комар, он должен не просто укусить больного человека. Должен пройти определенный период, чтобы комар сам стал носителем определенного вируса или заболевания и так далее. Чтобы оно дошло вот до этих, которых вы правильно показали руками, сложных конструкций, которыми он нас кусает. И вот когда они уже окажутся, а это еще 2-3 недели, да, то, в общем, да, это теоретически возможно, но поймите, вот этот один комарик, да, он заразился, он куда-то полетел, через 3 недели он один, если он выжил, стал носителем. То есть, в общем-то, это достаточно сложная история, и ожидать, что в центральной части России такое реализуется, это очень такой гипотетический сценарий.
0: Илья Владимирович, вопрос вот какого характера. Ну, мы сейчас обсуждаем классических маленьких комаров, но время от времени в наших комнатах появляется вот такой здоровый какой-нибудь комар, он обычно один в одиночестве прилетит, раз в жизнь иногда бывает, ты его видишь. Его боятся все страшно.
4: У него еще хоботок вот такой вот огромный.
0: Да-да-да, все его боятся страшно. Я его, честно говоря, не боюсь. Почему? Потому что я ни разу в жизни не видел, чтобы он нападал. То есть он все время, бедолага, где-то на стенке там сидит или еще что-то. Но женщины все время, ой-ой-ой, меня сейчас вот они убьют. Такие комары, большие комары, они тоже нападают. Это первое. Второе, почему их так мало?
4: Все дело в том, что этот комар абсолютный вегетарианец. Он вообще не понимает, куда он попал. Поэтому он там где-то под потолком ищет выход. А вот этот длинный хоботок, вы поймите, неужели вы думаете, что он насквозь прокалывает тело до сердца? Нет, конечно. Этот хоботок для того, чтобы он извлекал пищу из растений. Он не может этим хоботком орудовать с человеком. Ничего у него не получится никогда. Вот. Если же вы говорите о обычных комарах, то тоже давайте их делить. То есть те комары, которых мы видим в начале года, да, их в августе уже практически нет. Появляется очень похожий как бы второй тип комаров, он еще кусается. А ближе к осени, вот та мошкара, которую вы видите, которых мы принимаем за комаров, они вообще не кусаются. Вот. Поэтому здесь тоже что-то надо понимать, что не любой комар опасен, и, в общем-то, не все из них такие злобные.
0: Ну вот я вот за больших комаров, мне правда их очень жалко, потому что они сидят, никого не трогают, а их убивают первыми, причем самыми такими радикальными способами. Друзья мои,
4: и
0: не все...
4: И самое главное, да. Малярийные они, только в народном эпосе. Никакие они не малярийные, они вообще никакого отношения к малярии не имеют.
0: Это их неофициальное название? Это вот просто сленг?
4: Да, безусловно. У них есть сложное название по латыни. Давайте даже не тренироваться в этом. И вообще не рекомендую произносить комаров на латыни, потому что ты язык сломаешь.
0: Понятно.
3: Я бы хотела нашим радиослушателям посоветовать такую штуку. Вот кому-то жалко, да, комаров, как моему сведущему. А есть штука, вот как
0: Но
3: ракетка.
0: Если он не виноват, если он
3: как
0: вегетарианец.
3: Как ракетка выглядит, и она, значит, с электричеством. И они очень классно вот с этой электробойкой охотятся за мухами и за комарами. Полезная штука, приобретайте. У меня есть.
4: Есть несколько способов борьбы с комарами, в зависимости от степени вашей гуманности. Самый негуманный способ – это фумитокс. Но фумитокс негуманен не потому, что если он убивает комаров от слова совсем, он негуманен потому, что он и вас немножко, не будем говорить, что делает. Вот. Это на крайний случай. Есть специальные электрические такие сетки, и за ними фонарик. Как правило, такой голубоватого цвета фонарик. Не хочу на эту тему шутить, но именно тот цвет, на который почему-то летят комары. И, соответственно, попадают в электрический разряд и погибают. Да? Угу. Есть способы локальные бороться с комарами. Их тоже несколько. Самый из них простой – это какое-нибудь гвоздичное масло или яркий, в том числе яркие женские духи. Почему? У комаров сбивается ориентация. Впрочем, не только у комаров хорошие женские духи, вы, наверное, знаете, не только комаров с ума сводят. Есть специальные средства типа деты. Что такое дета? Это средство, которое лишает комара обоняния. То есть, если вы намазались, тут есть всякие мази, там тайга, там еще что-то, намазались ими, соответственно, на 6 часов комары вокруг вас. Вот они летают, но не садятся, летают, но не садятся. Такие средства придумали еще в 60-х годах, когда американцы во Вьетнаме воевали. Там дикие полчища комаров, вот и химики разработали, сейчас по всему миру это используют. И наши производители
3: Я уже нашла.
0: Спасибо вам громадное, спасибо, безумно интересно, очень информационно, полезно. Эколог, эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко был на связи. Благодарим вас, спасибо большое. Друзья, мы продолжаем. Ну вот, много опасностей в нашей жизни, и есть животные, которые... ну, назовем так, очень милые, с хорошим положительным имиджем, с которыми все время хочется провести время, потому что умиляешься.
3: От... Потому что в мультиках они были очень часто.
0: Все правильно. И всегда очень добрые, трудолюбивые, добропорядочные, да, и доброжелательные. Я про ежей. Я про ежей, от которых мы все время умиляемся, хоть он и с иголками, но мы это, значит, обыгрываем, что для защиты, не для нападения. А по-настоящему это очень непростое животное. Ежики...
3: Хищник.
0: Это хищники. Раз. Второе, они... Ой, какие ценники! Я снимал в свое время программу в Белоруссии и общался с женщиной, которая разводит ежей. И там такой каннибализм, там такие разборки между собой. Она принесла несколько ежей, у одного лапы нету, у второго глаза нету. Я, ну, такое ощущение, что она их плохо содержит. Она говорит, нет, тут такие разборки между собой, оказывается. Но это про их выживаемость в природе, когда они там выясняют отношения. Но есть еще вопрос, они для человека опасны или не опасны?
3: Они переносчики.
0: Вот, они переносчики. Каким образом? Вот ты в лесу встретишь ежика, твои первые действия, честно.
3: Ну, мои, давай не будем, да, не надо брать с меня пример, вот, я, конечно, попробую погладить. Но этого нельзя делать, потому что он может тебя укусить, а это может быть заразно, и ты станешь, тебе будут делать уколы, не дай бог.
0: Да, ну, потому что еж действительно на своих иголках может
3: на
0: переносить...
3: зубках.
0: И на зубах в том числе переносить очень опасные заболевания. Мы сейчас пытаемся найти связь. У нас должен в эфире подключиться к нам заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Домодедовской больницы, врач-педиатр Андрей Анатольевич Осипов. Здравствуйте, вы с нами? Сейчас связь будет, дорогие друзья.
3: Расскажи мне, слушай, а тебя когда-нибудь ежики кусали?
0: Нет, меня ежи не кусали, но, опять же, из-за того, что имидж такой положительный, всегда в лесу пытался потрогать ежика. Понимал, что это может быть больно, ну, в плане иголочек, но никогда не знал про такую опасность. Про нее мы сейчас и поговорим. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, действительно ли человек может пострадать от ежика?
5: Конечно, конечно, может. Вы знаете, ежик вроде такое безобидное животное, такое доброе. На самом деле мы видим массу проблем. И вот на протяжении долгих лет работы моим врачом-педиатром, и сейчас мы видим, что ежи достаточно опасны. Это и укусы, это и возможность заражения столбняком. И самое опасное – это бешенство. Несколько лет назад у нас был случай, когда ежик укусил ребенка. Родители его отнесли в ветклинику, и у него обнаружили бешенство. И пришлось ребенку получать вакцинацию против бешенства. Но и различные инфекции. Это и сальмонеллез, и лептоспироз, и грибковые поражения. Вот. И, в общем-то, с учетом того, что ежи являются носителями как бы комаров, то даже такое опасное заболевание, как крымская геморрагическая лихорадка, может переноситься и далее. Поэтому все серьезно на самом деле.
3: Ваши рекомендации, ну и вот я просто хорошо знаю Домодедово, округ и сам город непосредственно. Ваши рекомендации, сейчас наступают на сезон грибников, ну уже пошли подберезовики, я знаю. А что делать при встрече с ежиком в лесу?
5: Элементарно, просто его не трогать, постараться обойти. Вот. А с учетом того, что, например, даже у нас в Домодедово есть городские парки, так называемые, да, это территории, которые находятся прямо в городе, парковые территории, там много ежей, и мы тоже уже говорим о том, чтобы ежей не трогать и детям не рекомендовать их трогать. Ну а потом есть еще и дачи. Да, на даче тоже нужно бороться с ежами, конечно, гуманными способами, просто взять перчатки плотные и постараться убрать ежа с участка дачного.
3: Я вот хочу рассказать историю небольшую. У меня подруга, у нее собака большая, и она в прошлом году съела ежа. Ну, собаку еле откачали, потому что, наверное, недели две она была под капельницами. Угу. Поэтому тут еще нужно беречь своих животных от ежей.
0: Угу. Андрей Анатольевич, скажите, пожалуйста, вот, допустим, произошел несчастный случай. Человек не хотел трогать ежа, просто лежит где-нибудь, спрятался в тенечке, наполовину в лесу, наполовину ноги торчат. Это самый ежик подошел, укусил. Или пошел в туалет, наступил на ежа. Как понять, вот проблемы у тебя уже есть, или ты наступил, или на тебя напал неопасный еж? Вот симптомы через сколько проявляются, и как надо быстро к специалисту? Дальше, если ежик убежал, вот вы говорите сейчас про очень опасную болезнь бешенства, как доказать, что животное было переносчиком?
5: Уже никак не доказать. Если ежик убежал, упустил и убежал, естественно, уже нужно идти в травмпункт и начинать профилактическую вакцинацию против бешенства и сделать прививку от столбняка, если ее не делали в установленные сроки. Всегда нужно рану промыть обычной водой проточной, можно с небольшим мыльным раствором, больше ничего не делать. Конечно, нужно обратиться к врачу, чтобы врач уже смотрел, какая дальше ситуация. Потому что иголки ежа таковы, что они имеют такие маленькие зазубрины, и раны, которые вызывают, в общем-то, когда наступаешь на ежа, они достаточно долго не заживают, и такая неприятная история возникает, когда люди наши, в общем-то, могу сказать, что по несколько месяцев ходят и лечат эти раны. Угу. Поэтому такая серьезная история на самом деле.
3: При любом контакте с ежиком, да, если тебя укусил, нужно идти и ставить прививку. Но я хочу обрадовать людей, что вот это есть поверье, что 40 уколов в живот. Нет, сейчас это меньше, сколько, не помню, в первый раз тебе ставят 2-3 укола, потом через месяц, через 2 и так далее. Там уколов 8, и они не такие уж и болючие.
5: Да, но сейчас это меняется, конечно. И, конечно, давайте не забывать про столбняк. Это тоже серьезная история, да. И надо прививаться от столбняка обязательно. А если не знаем, прививались или нет, прийти в травмпункт и, конечно, сделать прививку.
0: Но в любом случае, при контакте с животными надо обратиться к врачам, да?
5: Ну, конечно. Вы знаете, если уже мы касаемся темы, наверное, надо говорить не только о ежах, а вообще о животных, которые находятся и в парках, и в лесах. Ведь те же белочки, да, такие красивые, нежные, которые прыгают на руку и их кормят тоже с руки, тоже достаточно опасны. И все те же проблемы, которые вызывают ежи, и белки тоже могут вызывать. И белки, и зайцы. Как, к сожалению, кстати, могу сказать, что с каждым годом почему-то эта история все нарастает, и мы все чаще и чаще видим пациентов, которых укусили в парках, в лесу, которые, в общем-то, обращаются своевременно.
0: Спасибо вам громадное. Заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Домодедовской больницы, врач-педиатр Андрей Осипов был у нас на связи. Дорогие друзья, наша программа вынуждена подойти к концу. Час пробежал очень быстро. Нина, надо прощаться?
3: Да, мы желаем всем отличного завершения выходных.
0: Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». День начался, самое интересное впереди, еще многое-многое.
1: Приговор Марин Ле Пен. Контекст.
6: главного консервативного политика Франции, в очередной раз признали виновной в растрате средств Европарламента, но смягчили ранее вынесенный приговор. В марте главу партии «Национальное объединение» приговорили к 4 годам лишения свободы и запретили избираться в органы власти в течение 5 лет. Назначенный срок ей постановили отбывать дома с электронным браслетом. После рассмотрения дела в апелляционном суде Ле Пен остается провести под домашним арестом всего 1 год. Формально она сможет принять участие в президентской кампании 2027 года. Юридических препятствий для этого нет. Ранее политик заявляла, что откажется от участия в выборах, если суд запретит ей баллотироваться. Этого не произошло. А значит, перспектива реальная. Впрочем, есть и сложности. Первый тур выборов запланирован на апрель 2027-го. В это время Ле Пен еще будет носить браслет. Ее передвижение по стране и публичные мероприятия, без которых не обходится ни одна кампания, будут затруднены. Но у защиты лидера национального объединения есть время на обжалование приговора. А популярность Ле Пен и других правых политических деятелей только растет. С этим точно проблем не будет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Уфе, Челябинске и Перми полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России ликвидировали объекты перегрузочного центра ВСУ. В Новгородской области продолжают восстанавливать энергоснабжение. В России заработал механизм по выявлению предприятий-фантомов. Об этом и не только. Подробнее далее. Российские вооруженные силы в ходе ночного удара поразили объекты перегрузочного центра в порту Черноморск, которые использовались в военных целях, и хранилище горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Ночь на воскресенье наши бойцы нанесли групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске в Одесской области. Повреждения в Константиновке очень серьезные, но окончательную оценку дадут специалисты, когда смогут зайти туда после разминирования территории города. Об этом сообщил РИА Новости глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса. Электроснабжение в Новгородской области после непогоды помогают восстанавливать 10 бригад из соседних регионов, сообщает пресс-служба компании Россети «Северо-Запад». Ранее губернатор Новгородской области Александр Дронов информировал, что без электричества после грозы с ветром и градом остались более 14 тысяч жителей региона в 10 округах. Уточняется, что энергетики продолжают в круглосуточном режиме восстанавливать электроснабжение. В новгородском филиале Россети «Северо-Запад» действует особый режим работы. В России заработал механизм по выявлению предприятий-фантомов в сфере производства обуви, товаров Лекпрома и БАДов, рассказал в интервью РИА Новости председатель Совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. В июне министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявлял, что Минпромторг проводит эксперимент по выявлению предприятий-фантомов. В ряде первых проверок производство продукции именно этих категорий. Дубин рассказал, что теперь запущен механизм по выявлению компаний, которые на деле ничего не производят. Монголия после вступления в силу торгового соглашения с Евразийским экономическим союзом намерена экспортировать мясную и текстильную продукцию не только в традиционные соседние российские регионы, но и в центральную часть страны, включая Москву и Санкт-Петербург, заявил РИА Новости торговый представитель Монголии в России Нинж Дембрел. По его словам, временное соглашение о свободной торговле может придать импульс увеличению поставок традиционных для Монголии товаров – кожи, меха, шерсти, кашемира, а также мясной продукции, которая обычно поставлялась в Сибирь. Богородский округ, леса вокруг Егорьевска, Старая Купавна, а также Щелковские и Волоколамские городские округа – самые популярные места для сбора грибов в Подмосковье в июле, сообщил кандидат биологических наук, член Общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров. Ранее биолог рассказал о том, что уже к середине июля в Подмосковье ожидается обильный урожай белых грибов, подосиновиков, подберезовиков, маслят, маховиков, летних опят, шампиньонов, а также лисичек и сыроежек. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Букрев, а это «Зарядка» с шейхом Тамиром. Шейх Тамир с нами на связи. Приветствую, доброе утро.
3: Приветствую, Александр. Приветствую зрителей и слушателей.
2: И мы, слушатели, конечно же, приветствуем. И всем советуем подключиться к нашим соцсетям. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите прямо сейчас. Там и новости можно актуальные прочитать. И прямо сейчас к нам на эфир зайти, посмотреть трансляцию, написать комментарии. В чате тоже написать. Мы все читаем, все смотрим. Можем в том числе брать в эфир. А пока что у нас есть одна крайне неожиданная новость. Сенатор США Линдси Грэм, признанный в России террористом и экстремистом, Буквально вот только что мы об этом узнали, скончался, ушел из жизни, а скандально известный русофобскими высказываниями, выступавший за санкции против России, причем за невероятные санкции, до сих пор помню вот эти 500-процентные пошлины, которые он все предлагал Дональду Трампу ввести, постоянно с ним, как он говорил, общался об этом. Так вот, прямо сейчас мы видим нынешнюю ситуацию. Что самое любопытное, Линдси Грэм буквально вчера посещал на Украине предприятие компании Skyfall, где ему продемонстрировали ударные беспилотники Vampire, FPV-дроны Asher и перехватчики БПЛА. Об этом вот сообщает Интерфакс Украины. И вот такая вот ситуация прямо сейчас у нас, значит, в повестке. Можем сказать только, ну, удивиться, во-первых, а во-вторых, подумать, а почему так вообще произошло? Есть ли тут какие-то подводные камни? Потому что пока что есть информация о том, что было сообщение о сердечном приступе, но очень подозрительно все это выглядит, очень подозрительно.
3: Ну, вспоминается сразу Булгаковская. Соберется как-то человек в Киев, и человек внезапно смертен. Это как раз вот мы видим на примере террориста-экстремиста Линдси Грэма, который вчера еще бодро отскакивал там и по Киеву, а сегодня вот уже такая новость. Конечно же, ну, некоторые говорят, о, проклятие Зеленского его настигло. Раз. Второе, но не стоит забывать, что он как раз-таки находился на зарплате у офиса Зеленского, но также имел нетрадиционные отношения с членами этого офиса Зеленского. Соответственно, вот на фоне даже теракта в Монако, к примеру, или подрыва северных потоков, можно предположить, что и Зеленский причастен, и его спецслужбы к возможному устранению Линдси Грэма, потому что возникли какие-то вопросы. Второе, Линдси Грэм был, опять же, активным сторонником и подстрекал Дональда Трампа в атаке на Иран. Здесь тоже могут быть какие-то нюансы внутренних разборок Соединенных Штатов Америки. Ну и, конечно же, возможно, это связано с политическими, опять же, преобразованиями какими-то в Соединенных Штатах Америки и лоббистскими усилиями, где могли возникнуть вопросы по деньгам, которые направлялись в Украину, еще по каким-то вопросам, связанным с лоббистской деятельностью Грэма, и его таким образом красиво могли устранить. Вообще ситуация крайне странная, потому что сообщение при вот этом всем, что краткосрочная болезнь, и он от нее скончался.
2: Ну вот тут даже если цитату говорить из офиса сенатора, он скончался от непродолжительной внезапной болезни.
3: Очень странная формулировка. В любом случае, эта фигура знаковая, и такой знак одновременно, я думаю, как раз вот всем тем недоброжелателям России, что бывает по-булгаковски нередко, как мы видим, что человек внезапно смертен. Они с Булгаковым борются, вот им и результат.
2: Ну да, на самом деле, действительно, так достаточно поэтично это все произошло. Единственное, вот сейчас тогда любопытно, как это, в принципе, отразится на отношениях Соединенных Штатов и Украины, и отразится ли вообще. Потому что, с одной стороны, могут сделать каким-то символом, я не знаю, что вот он, не жалея себя, не жалея своего здоровья, ехал на Украину, вот так ее поддерживал, и давайте его теперь поддержим, его идеи, и, значит, воплотим их в жизнь. С другой стороны, не будет вот того самого, я не знаю, что ли, надоедливого человека, который без перерыва на ухо Трампу что-то нашептывал, говорил, введите вот такие санкции против России, и вообще надо Украину боготворить, а Россию уничтожать. Это же во многом его как раз высказывание, за которое он заслужил статус террориста-экстремиста в России. Но это я, понятное дело, говорю максимально мягко и аккуратно. Но вот любопытно, конечно, как считаете, что изменится? Или изменится, или, может быть, вообще не изменится?
3: Ну, в Украине, наверное, может быть, назовут какую-то улицу его именем, как Маккейна, к примеру, назвали. Но думаю, что кардинально оно ни на что не повлияет, кроме того, что надо, наверное, задуматься и Келлогу, который также на офисных деньгах Зеленского сидит, а также Блюменталю, или как там второй его кореш Линдси Грэма, тоже сенатор, который также выступал за жесткие санкции против России. В общем, символически это будет иметь какое-то значение, но для Дональда Трампа это не имеет никакого значения, потому что то, что он нужно от Украины, он получил. А сейчас у него очень много проблем. В Иране в том числе к этим проблемам причастен, как мы видим, опять же, Линдси Грэм. Я думаю, это так будет спущено на каких-то тихих тормозах. Кроме, естественно, что в Украине сейчас будут рассказывать какие-то сказки, какой-то великий друг Украины. Но я напомню, что именно он выступал за то, чтобы полностью отобрать все природные ресурсы в Украине, что они Украине не принадлежат, а принадлежат Соединенным Штатам Америки. То, что надо как можно больше, естественно, людей русифицировать, это тоже его позиция. Ну и, соответственно, его заинтересованная позиция с точки зрения денег и каких-то личных отношений в офисах Зеленского, нетрадиционных отношениях, все это, конечно же, разрушено. И будет ли какой-то еще представлен куратор? Ну, Келлах остается еще, великий тоже так называемый друг Украины. Но посмотрим, посмотрим.
2: Ну а захотят ли после такого события? Все равно, может быть, даже если не напрямую опасаюсь угрозы, все-таки странное, что Украина убирала бы своего главного, я не знаю, соратника в Соединенных Штатах, но проклятие некоторые, все-таки люди склонны верить проклятиям.
3: В Америке очень, на самом деле, люди тоже подвержены вот этим эзотерическим, назовем, составляющим. Да, Дональд Трамп сам, в принципе, Илон Маск не раз. И с наукой, и с большими деньгами такие примеры приводили. Символизма, вера в какие-то там, опять же, вещи. Конечно же, задумаются. А Зеленский, ну, к нему ж могли возникнуть вопросы у того же Линдси Грэма о деньгах, о потраченных каких-то, которые шли по тайному, так скажем, некому каналу связи и финансирования. То есть, возможно, заметают какие-то следы. Еще раз говорю, на фоне подрыва северных потоков, убийств, ну, попытки убийства в Монако, потом убийство действительно исполнительницы, которая связана, опять же, с ГУР и с СБУ, то мы можем вполне предполагать, что, в принципе, через ГРЭ устранили некий канал информации для того, чтобы, соответственно, Зеленского там не взяли за задницу.
2: Но про Монако и про США, в принципе, и про ситуацию с Ираном мы еще поговорим. А прямо сейчас предлагаю немного переключиться от этой темы. Конечно, да, это шокирует, но вот такова жизнь. А перейти к нашим действительно вот этим ударам, серьезной широкой атаке по территории киевского режима. И, кстати, да, у нас вот прямо сейчас вооруженные силы России в ночь на воскресенье сообщили о том, что нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. А по данным ведомства, в результате ударов были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморской Одесской области, портовые, извиняюсь. Как уточнили в Минобороны, эти объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов. В общем, удар достаточно серьезный. В последнее время мы очень часто наблюдаем такие масштабные удары со стороны России. И при этом, что любопытно, очень часто начали именно отмечать места попадания наших ракет. До этого не так часто это делали. Да, периодически нам информация поступала, но не столь широкая. А вот сейчас вот эти удары как будто бы продолжаются, иногда даже нарастают. Любопытно, чего мы сейчас добиваемся? Мы хотим разжечь негодование внутри Украины? Мы хотим напугать украинских лидеров? Или мы хотим напугать Запад? Или, может быть, какой-то другой цели добиваемся?
3: Ну, все вот эти цели, они тоже, конечно же, имеют место быть. Но главное — это уничтожение, в принципе, военного информационного потенциала Украины. Почему сейчас отмечаются прилеты? Кстати, с украинской стороны это подтверждается украинскими журналистами, в том числе пропадание света, допустим, в районе, опять же, Одессы, Одесской области и Харьковской области. Дело в том, что допросились Зеленский, в последнее время пытается атаковать, вы знаете, опять же, суда российские. Причем интересно, что вот Россия вводит запрет на экспорт дизеля, а это бьет по странам Америки, Латинской, по Африке и даже Соединенным Штатам Америки. Через некоторое время там начнутся тоже определенные проблемы. Сейчас возникли вопросы с поднятием цен на зерно из-за, опять же, попыток Зеленского атаковать соответствующие суда. Ну и, соответственно, после прилетов по судам с оружием в Одессе, примерно как с Вишневым повторяется ситуация, что разлетаются ведь тоже боеприпасы и наносят поражение окружающим объектам. А это, в свою очередь, вызывает, с одной стороны, понятно, что недовольство и население, а с другой стороны, конечно же, уже корабли, суда, которые хотели бы идти в Одессу, не идут, потому что говорят, ну там опасно. Значит, соответственно, страховые компании отказываются страховать. В общем, это такая своего рода, опять же, блокада Одессы, Черноморска и Измаила. Мне вчера писали источники с Измаила, что там вообще все разнесли уже за все это время. И как бы атаки России продолжаются. Зеленский сам напросился. Вспомните, как он говорил, что Москва будет сидеть в блокауте перед прошлой зимой. В итоге киевляне ходили в туалеты на улицах. Деревянные, ну не деревянные, такие уже пластиковые, типа современные. И в большинстве домов, больше половины в Киеве, не было отопления, не то что там свет.
2: Ну, кстати, раз об этом, заговорили, он же опять вот это обещание сказал, что зима покажется холодной теперь в Москве, а не в Киеве. Вот совсем недавно он это заявление делал. Прямо сейчас, если вот смотреть на нынешние масштабы ударов, какова будет ситуация на Украине? Вот, ну, так попробуем гипотезу некоторую составить на ближайший год.

0: тот же Кличко, что денег нет, не хватает. Но даже если они есть, вы же прекрасно понимаете, Украина — это коррупционный заповедник, можно так назвать, они все равно разворовываются. И, конечно же, в случае попыток атаковать Москву и Крым, да, в том числе и другие регионы России, естественно, будут ответные удары, которые, как мы видим, они не парируются уже, об этом сообщают уже и западные издания. Практически 100% ракет достигают своих целей. В итоге что? То есть Киев действительно может остаться, опять же, без света, без отопления, а украинские коммунальные эксперты говорят, если удар будет нанесен по бортнической очистительной станции и по неким водо, опять же, объектам, то Киев может, в принципе, стать непригодным для жизни из-за того, что, ну, канализация, вода, хотя и воды, допустим, так скажем, ситуация, в отличие от Одессы, кстати. Ну, а вот уничтожение бортнической вот этой станции приведет к тому, что Киев станет непригодным для жизни. Но у Зеленского об этом не думают. То есть ему главное сделать красивое заявление, главное попытаться раскачивать российское общество к выборам. Вы же понимаете, что вот эти все удары, это даже киевские таксисты понимают, что это все направлено на то, чтобы раскачивать российское общество. И также киевские таксисты говорят о том, что ну теперь же к нам прилетит и гораздо больше в итоге из-за этого урода.
1: Ну и, это, конечно, зря мы так пренебрежительно к киевским таксистам. Мне кажется, киевские таксисты иногда побольше знают, чем в руководстве Киева. Тут надо внимательнее быть. Это вообще люди, собирающие информацию, люди, понимающие простой народ. Это посильнее Зеленского и всей его администрации. Ну вот, кстати, про деньги заговорили. А любопытно, если мы все-таки, ну, скажем, будем такими вот тезисами разбрасываться из разряда, что вот у них денег сейчас не хватает, но им же финансирование хорошее прямо сейчас направляют. И Европа направляет там вот те самые транши огромные. Да, они постепенно поступают, но все равно поступают. Да, коррупция существует. Но, по крайней мере, в июне 2026 года Украина осуществила выплаты кредиторам на сумму 441 миллион долларов, что стало рекордом с начала года. И, в принципе, пока что вроде бы есть, но надолго ли? И, ну, пока, если мы смотрим на ситуацию, скажем, на Украине, то заметно ли, что не хватает финансирования, или все-таки пока что деньги есть?
0: Ну, смотря для кого. Конечно же, заметно, если это
1: для Украины, вот так вот, для всей Украины.
0: Не, ну для всей Украины, конечно, денег не хватает. Я об этом уже упомянул. Кличко тот же заявлял, что нету 30 миллиардов на то, чтобы восстанавливать энергообъекты. Их просто негде взять. А Зеленскому, его окружению, Кличко саму, конечно, их денег не хватает. Тут без вопросов. Простым украинцам, конечно же, денег не хватает. И пенсионерам, в том числе, которым придется платить вот эти конские все коммунальные платежи, которые уже давно переплюнули европейские платежи, но при этом зарплаты, конечно же, остались на уровне, я даже не знаю, какого-нибудь Мозамбика, что ли. Раз. Второе, конечно же, касаемо финансирования, военную сферу они будут финансировать, потому что, по большому счету, они ставку сделали, вот все эти западные элиты, именно на то, чтобы попытаться, как им кажется, значит, нагнуть Россию. Потому что основная цель, по большому счету, как они рассчитывают, сколько бы денег они не потратили, они ослабят Россию, и если им удастся победить, как они считают, то тогда, значит, они смогут забрать все природные ресурсы России. Вот, в принципе, их цель.
1: Ну, собственно, этой цели потихоньку-то добиваются. А вот, кстати, возвращаясь к ударам, которые мы нанесли, вот эта масштабная атака была совершена 11 числа, хочется отметить одну интересную мысль, которую высказали в Le Monde. Они сказали, что в принципе-то ударов наносится много, но тактика поменялось. То есть, если до этого мы распределяли наши удары по времени, то прямо сейчас бьем в одну точку, перенасыщая ПВО и, в принципе, его спокойно пробивая. Если уж говорить про наши герани, тем более прямо сейчас у нас реактивные беспилотники герань, которые составляют 25-30% от всего числа применяемых Россией ударных дронов. Про ракеты я даже молчу, но вот это ПВО, которое прямо сейчас и так истощается, его уже и нет, его уже и так просят. А я вот о чем подумал. Раньше

0: раньше были подобные ситуации неоднократно, когда ПВО абсолютно весь заканчивался у Украины, она срочно, оборочно бежала в США, в Европу выпрашивать ракеты, выпрашивать помощь, пожалуйста, дайте, защитите. В это время мы как будто бы из жалости удары не прекращали, но сокращали. Вот сейчас подобное сохранится, или все-таки мы не будем смотреть на то, сколько у вас там ракет ПВО осталось, а будем бить уже, ну, так, как хотим, как можем?
1: Ну, это ответа я не знаю на этот вопрос.
0: Ну вот, если так рассуждать.
1: Я говорю, ну, не знаю. А касаемо именно украинских спикеров, могу сказать следующее, что отмечают уже давно, это без всяких Лемонт и прочих изданий, ну, давно относительно, где-то месяц так точно, что не звучат тревоги, то есть происходят удары, потом только начинается тревога. А предполагают, соответственно, что ближе стало время подлета, ну, то есть расстояние, и, соответственно, время подлета. А также предполагают, что Россия, ну, такая конспирологическая версия в украинских военных кругах, научилась каким-то образом гасить спутники, или, может, Америка не передает разведданные. То есть ракеты видят уже буквально в минуте от Киева. И, соответственно, уже сделать ничего нельзя. Плюс Юлиан Рёбке заявляет о том, что, дескать, Россия успеет нанести еще 1500 как минимум ударов до того времени, когда начнут появляться патриоты, которые произведены по лицензии там, Трампа, который это тоже вопрос очень спорный на самом деле с этой лицензией. Ну а в последнее время вы видели попадание патриотов непосредственно по объектам в Киеве. Почему? Потому что, первое, система Патриот, ее эффективность против баллистических ракет достаточно низкая на самом деле, несмотря на то, что Зеленский бегает и рассказывает, что там они куда-то попадают. Второе, значит, процент отклонения от цели даже хороших ракет, то есть не просроченных, порядка 10%. А просроченные ракеты до 40% могут идти мимо цели, поэтому мы видим попадания по жилым кварталам непосредственно патриотов. Ну и, собственно говоря, сама эта система, видимо, Зеленскому нужна для того, чтобы, опять же, как-то задобрить США, но при этом, ну, я думаю, чтобы перечислять деньги европейские, прошу заметить, которые уже выделили на эти системы. При этом запасов-то нету, многие страны говорят уже впрямую, что мы свои запасы исчерпали, например, не помню, Дания, по-моему, если я не ошибаюсь, Германия, Польша. Но кто-то там передал, по-моему, 3 ракеты, а на одну цель по американским стандартам нужно выпустить 4-8 ракет, это мы видели по Ирану. То есть, соответственно, те даже, которые передадут Зеленскому гипотетически, то есть, ну, во-первых, они не могут сбивать баллистику, не могут сбивать цирконы, не могут сбивать кинжалы, не могут сбивать, опять же, некоторые новые, те же беспилотники российские. То есть, в итоге попадания очень катастрофические по военным объектам. Вот то, что я могу сказать из своих, опять же, источников в Киеве. Ну, там разрушено просто, ну, такие ужасающие разрушения.
0: Ну, вот еще немного о последствиях и, возможно, решениях, которые примет киевский режим после серьезных потерь в ВПК. Мы об этом поговорим уже в следующей полчасовке. Прямо сейчас, дорогие друзья, сделаем небольшую паузу, послушаем новости на радио «Спутник» и через несколько минут уже вернемся к вам.

Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ Святой Смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Центр избирком России в воскресенье принял документы Российской экологической партии «Зеленые» для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы. Таким образом, все 11 партий, которые планируют участвовать в выборах, представили документы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее все парламентские партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также еще 5 непарламентских – партии пенсионеров, партии «Прямой демократии», «Яблоко», «Коммунисты России» и «Родина» – сдали в ЦИК документы для заверения списков кандидатов. Напомню, президент России назначил выбор депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября этого года. Европа продолжит финансировать и снабжать оружием Украину до тех пор, пока она не закончится. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. По его словам, после Украины в эту очередь поставят другие европейские страны. Например, Балтийские государства, Польшу, Румынию и так далее. Источник в вооруженных силах Иордании сообщил о падении 3 ракет на территории королевства. Жертв и разрушений нет. По его словам, ракеты были запущены с территории Ирана. По данным иранских СМИ, удар по некоторым объектам США последовали в качестве ответной меры после атаки американских военных на Иран. Министерство просвещения России рекомендует отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам мобильных и компьютерных игр для детей. Это следует из письма ведомства регионам. В случае допуска детей к мобильным и компьютерным играм рекомендуется отдавать предпочтение этим играм, предварительно проверенным на безопасность. Кроме того, ведомство рекомендует технически фильтровать травмирующий материал и обучать детей критически оценивать увиденное, а также развивать эмоциональную устойчивость и навыки противостояния деструктивному влиянию. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов Почты России с профессиональным праздником. Он отметил, что развитие почтовой связи имеет стратегическое значение для России. Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране отмечается День Российской почты. Также председатель Госдумы поблагодарил работников и ветеранов Почты России за добросовестное отношение к делу. Банан-мороженое, известный своим голубоватым оттенком кожуры во время созревания и вкусом ванильного мороженого, посадили в экспериментальной теплице в Сочи, сообщил глава фермерского хозяйства Андрей Платонов. Он добавил, что к концу лета и осенью в теплицах планируется экспериментальная высадка других десертных бананов в общей сложности из 7 экзотических стран мира. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
3: Дорогие друзья, продолжаем эфир на радио «Спутник». Меня зовут Александр Бугарев, а это «Зарядка» с шейхом Тамиром. Напомню про наши соцсети, Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к трансляции и чату. А мы будем продолжать. Так вот, мы говорили про удары, про последствия. Хотелось бы еще немного поразмышлять о том, а как вообще Украина в дальнейшем будет действовать. Если они будут замечать, что их ВПК действительно прямо сейчас не справляется с ударами, наносимыми России, то будут ли хоть какие-то намеки на приведение к соглашению, к мирным переговорам, к реальным мирным переговорам, а не к вот этим медиапереговорам, которые все Зеленский агитирует из разряда встретиться лидерами, пофоткаться, постоять, поулыбаться, руки пожать и разойтись. Ну, я не знаю, или что-то он еще хочет сделать, ну, это у него уже в голове. В любом случае, вот реально какие-то шаги к мирному урегулированию будут намечены или нет?
4: Ну а что ожидать от Зеленского, если он актер, по большому счету, и не он принимает решение?
3: Мир театра, конечно, все мы в нем актеры, но он главный.
4: Да. И нужно учитывать, к сожалению, самый главный фактор, то фактически Европа сейчас и Британия в большей степени, ну отчасти и Соединенные Штаты Америки, если передают разведданные и какие-то виды вооружения, воюют против России. Хотя США продолжают настаивать, что они посредник. Ну, допустим. Но касаемо по Европе, мы видим следующее. Опять же, одна из статей, не помню уже в каком издании, говорит о следующем, что собираются произвести 200 тысяч дронов, из которых 100 тысяч они предполагают произвести на территории Европы и передать Украине, дальнобойных, мы имеем в виду дронов, и 100 тысяч типа раздать деньги каким-то подразделениям внутри Украины, которые, соответственно, будут это производить. Россия и так уже вынесла очень много заводов на Украине. Это раз. Второе, конечно же, советское наследие оставило определенное подземное помещение, которое не так просто достать. Это тоже объективная реальность. Но мы же понимаем, что фактически для Украины тылом является Европа, и где производятся эти беспилотники и быстро перебрасываются, соответственно, с гражданскими грузами. Просто через границу.
3: Ну вот, кстати, чтобы сразу далеко не уходить, мы сейчас продолжим, просто вот добавлю. «Нью-Йорк Таймс» узнал о секретном стартапе в Германии, который изготавливает и дроны для ВСУ. Компания была основана на деньги, полученные от венчурной компании. Ну и, соответственно, они производят те самые дешевые автономные дроны, которые используют ВСУ.
4: Совершенно верно, потому что Европа сделала на эту ставку. Они все на это поставили. Все эти мерцы, все эти бывшие уже стармеры, Макроны, именно на стратегическое поражение России. И они считают, что по их заводам не прилетит, поэтому можно продолжать воевать украинцами сколько угодно, но пока они не закончатся, естественно. А дроновая технология и дроновая концепция им показалась очень успешной, как они считают. И, соответственно, можно дальше пытаться уничтожать, так скажем, инфраструктуру России, то есть ослабевать России для того, чтобы потом, возможно, в 30-м году, по их планам, значит, уже напасть на Россию. Поэтому вот эти все медиа-забросы от Зеленского о том, что они там хотят переговоров, ну, Европа их не хочет. То есть она всю ставку сделала стратегическую на это. И об этом говорят и российские политики, официальные лица, что одна из проблем — это Европа. А будут ли туда наноситься удары? Сложно сказать, если обстоятельства приведут к этому, то, возможно, да. Тем более мы знаем мнение, допустим, Караганова о том, что нужно и ядерным оружием, возможно, бить, в том числе по Германии. И причем эти настроения в российских обществах, в российском обществе реально обсуждаются. Но все-таки, что может сподвигнуть на переговоры Зеленского и Запад, это крушение, конечно же, фронта. Несмотря на то, что они пытаются всячески преуменьшать продвижение российской армии, а оно идет и на Сумском направлении, и на Харьковском, и на Днепропетровском, и на Запорожском, ну и, естественно, на Донбассе. Они прекрасно понимают, что мобилизационный потенциал ограничен. Поэтому вот эти карательные акции, к примеру, против бунта, восстания, которое было во Львове, кстати, трое участников этого бунта были ВСУшники, к примеру, это уже такой хороший звоночек. И я знаю просто тотальные облавы в Киеве, в Одессе, во Львове, опять же. Попытки снять бронь сейчас со всех забронированных, это половина фактически тех, кто забронирован, хотят снять эти брони. То есть от Зеленского требуют одного – люди. Потому что при всей этой дроновой как бы составляющей, одними дронами войну не выиграть. Это они прекрасно понимают, тем более, что Россия очень быстро масштабирует в ответ свои технологии, которые очень успешно работают. Плюс они сейчас 3 статьи выкатили, опять же, в Bild, Insider и, по-моему, опять же, в Le Monde, о том, что якобы Китай свое оружие может поставить России, в том числе систему, уничтожающую там Старлинки, чтобы испытывать типа на территории этой Украины. Поэтому основное, чего они боятся, это наступление, естественно, российской армии. Потеря Донбасса, она окажет огромное деморализирующее действие непосредственно на саму Украину и на Запад, потому что получается, что все деньги, как говорится, выделяли зря. А масштабирование возможностей России к осени, к отопительному сезону, ну, может привести к катастрофе. Об этом, кстати, говорят и украинские военные непосредственно. Даже тот же Залужный говорит о том, что, ребята, не пытайтесь представить фактически, назвать это неким переломным моментом, и что вот уже чуть-чуть победа не наступила, перемога для Украины. И Сырский говорит, что Россия может пойти опять же в осеннее дальше наступление, до перелома далеко. Поэтому вот этого они боятся. Они прекрасно понимают, что медиа, конечно, у них работает прекрасно. Правда, мы заметили следующее, вот как те, кто находится в Крыму. Вот как развивается информационная кампания против Крыма, как они ее развивали. То есть такое впечатление, что они собирались действительно какое-то наступление начать, но оно не состоялось по понятным причинам, что нечем наступать просто. А информационная его составляющая, она идет вокруг, как будто они там наступают. Но, мягко говоря, все их успехи очень намного преувеличены и их же спикерами. Видимо, огромные деньги на это все выделялось. И мы сейчас просто видим, что эта концепция, она уже провалилась.
5: Но определенный прогрев всегда существует со стороны Украины. Но вот, кстати, есть еще одно сообщение о том, что Зеленский подписал указ о создании в составе Вооруженных сил Объединенных сил Украины быстрого реагирования и специального командования, занимающегося дальнобойными ударами по России. То есть специальное, в общем, командование, которое занимается тем, что бьет вглубь нашей страны. Это вообще зачем? Это для чего? А разве в ВСУ и так нет определенных, там, не знаю, отрядов, еще кого-то, которые как раз занимаются тем, что в нашу сторону беспилотники запускают? Это что за медийное такое, я не знаю, действие? Или, может быть, даже не медийное, может, это какое-то другое более серьезное значение имеет, которое мы мимо пропускаем?
4: Это решение НАТО после саммита НАТО. Давайте объективно говорить. Даже за вот этими всеми раскрученными персонажами типа террориста-экстремиста Мадьяра на самом деле стоят западные технологии, западные же беспилотчики и системы искусственного управления. То, о чем мы нередко с вами говорим, Палантир и так далее. Значит, они, вероятно, просчитали, что нужно создать вот такую систему, и поэтому они выбирают объекты для атаки. К примеру, попытки атаки в Азовском море судов, ведь это же нарушение, в принципе, уже и международного права, и это угрожает мировой продовольственной безопасности. Я прошу заметить, потому что Украина и Россия — это 75% практически черноземов. И, в принципе, продовольствие, связанное с зерном, это, опять же, Россия и Украина. А также с помощью создания вот этих так называемых войск, дальнобойных беспилотных ударов по России, это прикрытие, опять же, для какой-то натовской структуры, которая будет действовать через якобы ВСУ, да, оболочку, что это и ВСУ действует. А как мы с вами проверим, там сидят действительно, кто управляет этими, это украинские специалисты, или натовские, да? То есть это весьма очень все размыто. И тем более наличие того же Палантира и Трампа пытаются убедить, что давайте еще на Украине попробуем. В Иране они уже провалились с этим Палантиром. То давайте еще на Украине попробуем, а вдруг получится. Не получится, сразу говорю. С учетом того, что вот эти все искусственные модели, они не могут мыслить стратегически.
5: Не, ну, кстати, все равно ведь тревожно. Он же учится. Да, это может быть, но все равно не стратег. Это не человек, который может понять, куда сейчас удар будет нанести болезненнее, куда правильнее. Но в то же время он ведь, ну вот, первый раз там в Иране. Попробовали, посмотрели. Ну, не прям получилось, но информацию собрали. Теперь на Украине. Пробуют, учатся. А потом-то, а вдруг уже на какой-то хороший уровень в анализе, в оценке выйдет. И что дальше?
4: Александр, а в России что, нет таких технологий? Есть. Или у Китая нет таких технологий? Есть. Поэтому очень сомнительно, в принципе, их применение. А еще самое главное, у меня складывается впечатление, каких-то необучаемых. За сотни лет, опять же, они постоянно выгребают. И выгребают они вовсе не из-за своих, скажем, технологий. Да? Хотя они превосходили же, в принципе, Россию на том этапе, там. В некоторых технологических решениях там все. Да потому что воля на самом деле, опять же, России показывает всегда тот же результат, что опять же вот эту всю Орду, в плохом смысле слова, гонят, как говорится, ну западную я имею в виду, вот все это шобло, гонят обратно. И всегда через территорию Украины происходит наступление на нашей территории, потом идет откат, соответственно, в их направлении. Поэтому они не учитывают и не знают, действительно, пока не поняли наш культурный код, и им опять через какой-то промежуток времени кажется, что они опять смогут победить с помощью там, технологий, с помощью... Но вот что у них действительно получается, это вот раскачивать общество. Ну, надеюсь, что в этот раз у них не получится. Но, опять же, интуиция, так скажем, предвидение и воля, конечно же, остаются вообще недоступными ни до какого искусственного интеллекта. И порог, так скажем, волевых качеств, ну то есть волевые качества в России всегда были гораздо выше, чем на Западе. Мы вспомним опять же Вторую мировую Великую Отечественную войну. Сколько там продержали все эти Франции и прочие страны против Гитлера? И сколько держался тот же Сталинград, к примеру? Я удивляюсь, что до сих пор этого не поняли. Но не идите вы сюда, вы все равно же опять отгребете.
5: Ну, видимо, не понимают. Каждые 100 лет пытаются, силу подкопят и наступают вновь. Так вот сейчас предлагаю немного отойти вот прям с территории Украины, но не от темы Украины. А россияне призвали учитывать риски в Монако после теракта, который был организован СБУ. Там же как раз мы сегодня упоминали, было совершено покушение на олигарха Вадима Ермолаева. И есть рассуждение о том, что это покушение заказал как раз украинский глава Владимир Зеленский, чтобы не допустить финансирования им избирательной кампании бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Вот как можно оценивать подобный вариант событий? Действительно ли подобное могло быть? Или на самом деле с этим не связано, а связано, может быть, с какими-то исключительно финансовыми интересами? Там отжать рынок, отжать его, ну, извиняюсь, что использую подобное выражение, но, к сожалению, только они здесь и подходят. Вот как считаете, действительно могла быть такая цель, чтобы финансирования Залужного не было?
4: Ну, у них же все вместе идет. Там же каждый клан контролирует какие-то потоки. И, конечно же, офис Зеленского и лично Зеленский не мог не знать о какой-то подготовке или уже потом по исполнению этого теракта в Монако, потому что ведь официально действующий сотрудник ГУР участвовал в подготовке этого теракта, якобы бывший сотрудник СБУ. Все прекрасно понимают, тем более после заявления адвоката, что это по заданию высшего руководства, то есть руководства. Естественно, это руководство по собственной инициативе действовать не будет. А здесь, конечно, политический уже контекст очень даже просматривается. Тем более вот и бывший глава Нацбанка, если я не ошибаюсь, Кирилл Шевченко, тоже заявляет о том, что это мафиозная структура и просит обратить внимание международных и европейских правоохранителей на то, что ну, это преступный режим Зеленского, и что он может готовить еще какие-то акции. А Залужный, да, действительно является одним из таких потенциальных кандидатов на пост Зеленского по факту. Поэтому, естественно, нужно обрубать ниточки финансирования. Хотя, конечно же, не исключено, что здесь как бы все в одном флаконе идет. И разборки между теми же колл-центрами, к примеру, которые контролировал тот же сын Ермолаева, между определенными потоками. Ну и, конечно же, финансирование компании Залужного, которая идет. И мы видим действительно, что те же британцы делают ставку сразу на несколько кандидатов, а американцы на своих кандидатов. Зеленский, как уже показал своими действиями, что он по факту является террористом, северные потоки, опять же, государство Украина к этому причастно, теракт в Монако, ну и теперь, соответственно, готовят, вероятно, еще какие-то действия. Я же говорю, Линдси Грэма, террориста-экстремиста, мы тоже из этого списка не исключаем. Возможно, там тоже причастны украинские спецслужбы. Я напомню, кстати, покушения на Трампа, все, которые были до этого, там тот или иной, или в той или иной степени был украинский след. Поэтому Трампу нужно задуматься тоже насчет этого. Может быть, стоит все-таки с Зеленским разобраться, как, к примеру, по-другому, так скажем.
5: Как будто или очень как много следят. Ну нет, но я, конечно, склонен тоже говорить о том, что украинцы замешаны во многих вещах, но не приписываем ли мы им слишком много? Как будто уж слишком много у них возможностей и сил, раз они везде замешаны.
4: Ну не у них, конечно же. Конечно же, Александр, просто есть крыша хорошая в международном контексте.
5: Вот это уже другое.
4: Да, которая одобряет все эти действия. И мы видим, что после таких северные потоки, теракт Монако, да уже должен быть импичмент. Я уже не говорю про коррупционные скандалы и унитазы Золотые Миндичи. Но, извините, когда Германия продолжает дальше финансировать и является, в принципе, инициатором финансирования тех, которые подорвали их экономическую стабильность, безопасность и прогресс. И в Монако, и Франция, опять же, те же, которые выступают и передают беспилотники те же, где на территории одного из самых безопасных, считалось, регионов для миллиардеров происходит теракт, все равно продолжают. Тут, конечно, задаешься вопросом, что они еще готовы ему простить, если, наверное, он даже Дональда Трампа, если устранит, извините за выражение, тоже, наверное, ему простят, не знаю.
5: Да что угодно, как будто бы ему простят. И, кстати, есть еще одна теория о том, что Ермолаев хотел выступить в Европейском парламенте с разоблачением махинации Зеленского, что тоже вполне себе реально, но мы об этом уже не узнаем, ну, по крайней мере, в ближайшее время. Пока что вот есть еще пару новостей, касающихся, ну, я не знаю, очередного сумасшествия украинского. На украинском сайте объявлений продают сувенирную банкноту номиналом 0 евро, посвященную Степану Бандере. Ну, удивляют?
4: Ну, чему можно только не удивляться в Украине? К примеру, помощник, опять же, советник министра обороны, террорист-экстремист Стерненко, размещает фотографию иконы, где там, опять же, Дева Мария с беспилотником и там еще с какими-то атрибутами. Когда оскверняют наши, в принципе, ценности православные, ну чего от них можно ждать, чего угодно. Поэтому касаемо вот этих банкнот, ну там больше шутки ходят, там, допустим, с террористом-экстремистом Арестовичем, 2-3 тысячи, к примеру, там, гривен, то есть некий номинал. Но Бандера, мне кажется, в данном контексте, опять же, фашист по факту, здесь как раз, что вот ценность его для Украины ноль. И действительно, это факт, да, но почему вот этот пантеон так называемых героев создают из убийц, насильников, фашистов, это вот непонятно для украинцев, прежде всего, и поляков это непонятно.
5: Да, вот для поляков тоже непонятно. Там делегацию крупнейшей польской оппозиции партии «Право и справедливость» Ярослава Кончинского освистали во время траурных мероприятий по поводу годовщины Волынской резни. Удивительно, есть те, которым реально непонятно, а те, которым понятно, тоже присутствуют, к сожалению. Но у нас вот 3 минуты остается. Предлагаю еще немного зацепить Ближний Восток, как раз и Соединенные Штаты. Там Иран нанес удары по объектам США в 5 странах Ближнего Востока, да и Ормузский пролив вновь перекрыт. Что ж, говорим о том, что перемирие закончилось, возобновляется война, или пока еще холодное все-таки вот это противостояние имеет место быть?
4: Ну, она не заканчилась, война, да, то есть она...
5: Но перемирие было же, ну, некоторое.
4: Ну, некоторое перемирие... Я это называю сказка «Тысяча и одной ночи». То есть она будет продолжаться дальше, с большим или меньшим, значит, взаимным уроном. Причем я думаю, что просто на фоне чемпионата мира по футболу Трамп, вероятно, ну, хотел сгладить, чтобы не было каких-то там противостояний жестких очень. Но чемпионат мира закончится, и я думаю, что может быть еще больше обострения. США пытаются атаковать иранскую логистику, по которой перебрасывается вооружение. Иран выносит американские военные базы по всему Ближнему Востоку. На этом фоне, конечно же, растет нефть. Конечно же, будут дорожать удобрения и продовольствие, и вообще все в мире. И я думаю, что эта сказка будет, ну, не вечной, конечно же, но она будет продолжаться, я говорю, в печальном смысле сказка, естественно, «Тысяча одной ночи». И результативные удары Ирана, и результативные удары Соединенных Штатов Америки. Но итог каков? Ведь те же страны Персидского залива, наблюдая за тем, что происходит, они понимают, что наличие американских баз — это опасность на их территории, потому что по ним прилетают. Непонятна судьба Израиля, потому что тоже, значит, у них есть свои планы. А в случае полномасштабного конфликта, ну, Израиль тоже может превратиться, ну, в очень нехорошее место для жизни.
5: Ну, пока что, да, вот по поводу Израиля вообще любопытная ситуация. Мы давно не слышали ничего из Израиля, хотя они говорили о том, что будут продолжать свои действия в Ливане, и вообще им не важны все эти договоренности, которые Соединенные Штаты с Ираном заключили, да и вообще это предательство со стороны Трампа, что он с ними о чем-то договаривается, их надо просто уничтожать. Но тут вот, если мы смотрим все-таки на, скажем, 3 месяца вперед или 4, ну вот я сейчас пытаюсь заложить время до выборов, в Сенат. Ну, да, вот примерно такой срок. Возобновление прям той же, ну, вот того же степени, той же степени ударов, атак и всего остального, возможного захвата острова Харк, это все мы ждем или нет?
4: Да, можно ожидать Трампа всего чего угодно, но мне кажется, он будет пытаться, самое главное, сбить цены на нефть, потому что это предвыборная, в принципе, программа любого американского президента, которая отражается на кармане каждого американца.
5: Да, ну и будем за этим следить. А на этом сегодняшнюю программу будем завершать. Спасибо огромное. Как и всегда, зарядка с шейхом Тамиром. Дорогие друзья, прямо сейчас новости на радио «Спутник».

0: Страна героев. Артемий Артюнин. Успех спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины обеспечивается каждым нашим защитником. Артемий Артюнин на СВО с первых ее дней. На ефрейтора была возложена сложнейшая задача бесперебойного обеспечения наступающих российских подразделений. Он многократно осуществлял подвоз материально-технического имущества, включая продовольствие, воду и ГСМ, группировки воздушно-десантных войск, непосредственно на линию соприкосновения с радикалами. Те прекрасно понимали, что мощь и неотвратимое продвижение десантников зависят от логистики. Националисты предприняли попытку уничтожить российскую автоколонну, следующую на передний край. В ходе обстрела автомобиль, двигавшийся впереди машины Артемия, получил сильные повреждения. Снаряд разорвался в непосредственной близости. Транспортное средство остановилось, перекрыв движение колонны на пересеченной местности. Ефрейтор Артюнин, молниеносно сориентировавшись в ситуации, рискуя жизнью, вытащил из подбитой машины троих раненых бойцов. Оперативно оказал им неотложную помощь. Под шквальным огнем ВСУшников Артемий прицепил подбитый автомобиль на буксир и доставил до пункта назначения. Техника врагу не досталась. Страна героев. Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11:00, столько же в Казани и Волгограде, в Ереване полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. На Украине могут продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации. Соединенные Штаты нанесли удары по нескольким военным базам на юге Ирана. ФИФА может увеличить число участников чемпионата мира по футболу. Об этих и других темах подробнее далее. 10 военного положения и всеобщей мобилизации на Украине планируют продлить еще на 90 дней. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения. На следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор их действие многократно продлевалось. Соединенные Штаты нанесли удары по нескольким военным базам на юге Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Ирана. Кроме того, СМИ со ссылкой на местные власти информируют, что снаряд попал в один из районов округа Хандаб в центральной части Ирана. В округе расположен иранский ядерный объект, однако об атаке на него не сообщалось. Завод по производству необходимой для ядерной промышленности тяжелой воды в иранском Хандабе был серьезно поврежден в конце марта этого года во время ударов США и Израиля по Ирану. И по данным МАГАТЭ, больше не функционирует. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о новых ударах по Ирану. Иранские военные в ответ нанесли удар по американским объектам на Ближнем Востоке. Энергетики в Ленинградской области в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение после непогоды, сообщает Комитет по топливно-энергетическому комплексу региона. В области с вечера 11 июля действует особый режим работы электросетевых компаний. Он был введен в связи с прохождением грозового фронта с ливневыми дождями и шквалистым ветром, которые привели к массовым технологическим нарушениям и отключениям электроснабжения. Восстановительные работы не прекращались и в ночное время. По данным компании задействовано 108 аварийных бригад и 117 единиц спецтехники. Число дорожно-транспортных происшествий с пешеходами, которые переходили дорогу в неположенном месте, снизилось на 31% в Москве. Количество погибших в подобных авариях снизилось на 20%, сообщил столичный департамент транспорта. Отмечается, что в 36% случаев москвичи переходят дорогу в зоне видимости зебры, а в 5% перебегают магистрали с разделительными ограждениями, включая МКАД. Кроме того, половина всех ДТП приходится на время с 16 часов до полуночи, когда ухудшается видимость и снижается внимательность из-за спешки и усталости. Ближайшая неделя станет ключевой для оценки сейсмической активности в районе Стамбула после серии микроземлетрясений в Мраморном море, заявил турецкий сейсмолог профессор Осман Бекташ. По словам ученого, в центральной впадине Мраморного моря зафиксирована серия микроземлетрясений магнитудой менее 3,5 на глубине 6-9 километров. Такие явления свидетельствуют о перераспределении напряжения в отдельных участках разлома за счет небольших смещений. ФИФА намерена обсудить вопрос расширения числа участников чемпионата мира до 64 сборных после завершения мирового первенства этого года, заявил глава организации Джани Инфантино. Чемпионат впервые проходит с участием 48 национальных команд на территориях трех стран – США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. По словам Инфантино, расширение турнира является огромным успехом. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Инзиграм умер.
3: Да, сегодня внезапно. Доброе утро, дорогие товарищи.
2: Он в Киеве был только что.
3: Да, начинаем наш
4: воскресный эфир. Возможно, это и есть связь, Петь.
3: 12 июля, 11 часов 4 минуты. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» на лучшем радио страны «Радио Спутник». Анатолий Кузичев, Петр Лидов, Трофим Татаренков. Здравствуйте, доброе утро.
4: Мы изумили Петра.
2: Доброе утро.
3: Да, это, кстати, сложно
2: сделать. Я просто только что буквально вчера или позавчера видел видео, где он, этот Линдзи Грэм, в Киеве, его там принимает Зеленский, они там чуть ли не в засос целуются, 10-го, и он ему, да, обещает.
3: 10-го он был там.
2: Ну вот прям вот буквально. Вот.
3: Да, да, да.
2: Сегодня 12-го, позавчера.
3: Да.
2: От, да, внезапно. Я потом вижу, что он,
3: от внезапно.
2: Он успел долететь-то вообще.
4: Он трогал так называемый писюн. Ну, знаете, такое изделие P1SUN. Извините. Ну, так, так они читаются, это правда. Блин, ну что ж вы на меня так смотрите-то? Я сейчас отключусь, правда. P, читайте, 1SUN.
3: Ага.
2: Вот не знаю, Анатолий, о чем-то, но...
4: Нет, это изделие военного назначения, естественно. Ну, такое вот идиотское название. Ну, может, остроумное они считают, не знаю.
2: БПЛА это. Пивансан.
4: Пивансан.
3: Пивансан.
4: Друзья, это ваше право читать так, как хотите, да, но оно читается абсолютно однозначно, по-моему.
2: Но это показывали ему ударные беспилотники «Вампир» и в «Пивидоне» Джона Шрайк, и перехватчики, это перехватчик БПЛА «Пивансан».
4: Пивансан.
3: Пивансан. Так и запишем. Пивансан. Так вот, да, от внезапной болезни, как было написано официально в официальных источниках, от внезапной болезни...
2: Сердечный приступ.
3: Скорую, да, скорая сказала, что похоже на сердечный приступ. Ну и того, 71 год. Вот, в общем.
4: Ну да.
3: Так, горевать не будем, не знаю, как не вы, будем вообще.
4: Гадости вообще. Говорить тоже не буду, я не люблю про, так сказать,
3: но горевать. Но я бы, знаешь что, Толь, если позволишь, одну бы его цитату бы вспомнил, про ту, которую, да, которую он сказал Зеленскому, что русские умирают, и это самая лучшая наша инвестиция.
4: Это сказал
3: Линдси Грэм в 2023 году просроченному украинскому главнокомандующему.
4: Общем, да. Да, ну, в общем, да. И бог с ним. И ладно. Вот так вот я скажу. Другое дело, что, конечно, все вспоминают, извини, про отца, это же он автор термина «санкции из ада».
3: Да.
4: Ну и, конечно, у всех же, опять же, я вот с трудом сдерживаюсь, чтобы на эту тему не протянуть пошутить. Какую-нибудь... Ну, не то, что даже не пошутить, не протянуть какую-нибудь телегу, что теперь будет гораздо, так сказать... Он будет гораздо точнее понимать значение этого термина. Я не про слово «санкции». Я про слово «ад».
3: Ну, ладно. Очевидно. Но, вы знаете, я в этом плане тоже, я не страдаю тем, что там про умерших либо хорошо, либо ничего, потому что истинная фраза-то звучит про умерших либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Мы не договариваемся.
4: Знаешь, извини, пожалуйста, меня всегда это очень изумляло. Меня многие, так сказать, тоже поправляют, меня так поднимают палец глубокомысленно вверх и говорят: старик, а полная фраза выглядит так. О мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Они просто либо хорошо, либо ничего. Либо хорошо, либо ничего, я понимаю смысл этой фразы, этого подхода. И она, ну, как бы, и разделяю. Понятно?
2: Да,
4: а либо хорошо, либо странно. Ничего, кроме правды. То есть, о мертвых либо хорошо, либо плохо. Поняли, дети? Хорошо. Ну, блин.
3: Либо правда, либо хорошо.
4: А в чем смысл вообще?
2: Где первый источник, кстати, интересно узнать.
3: Смысл большой. А я, кстати, как-то мы даже, по-моему, в эфире находили первый источник этой фразы с тобой.
2: Да, поищу тоже.
3: Году в 20-м, в 21-м давным-давно.
2: Я люблю такие поиски.
3: Да. Ну, в общем-то, и ладно, и бог с ним, действительно. Да, и бог с ним. Давайте к футболу. Раз уж мы начали, мы каждый раз теперь начинаем с футбола. Давайте к футболу вернемся. Вчера случилось аж два матча в очень неудобное время, честно говоря, особенно второй.
4: И... Второй в 4 утра вроде был. Слушай, да, знаете, я поделюсь. Извини, пожалуйста, я коротко скажу, какой же я дурачок. Я, значит, понятно, там... Испания, Бельгия, все такое. Думаю, так, надо посмотреть англичан с этими самыми, с норвегами. Смотрю в расписании, 12 число, полночь. Думаю, ну и отлично. Угу. Я думал, что это сегодня. Вот, заготовил все, так сказать, про себя думаю, значит, как, чего. А потом с утра встаю и читаю. Определились, значит, все пары четверть финалистов. Или кто там, что у нас там? А, полуфиналистов, получается. Вот, и я думаю, да как же так-то, как это вы определились? Я тоже предполагал, что будет Аргентина и Англия, но, оказывается, они полночь имелось в виду вчерашнее. В общем, не посмотрел.
3: Я вчера точно так же в эфире Петру сказал, что а чё ж они день-то берут паузы, ну, наверное, да. Хотят дать всем отдохнуть, а Петр сказал, что это будет, в общем-то, вчера. И поэтому я первый матч посмотрел. Да, и в итоге, не знаю, Петр пусть расскажет свое мнение, что я уже...
4: А что, все очень предсказуемо, и, в общем, естественно, Англия, Аргентина, отличное классическое, на самом деле, противостояние, так сказать, овеянное не только спортивным, собственно, ну, драйвом и интригой, но и каким-то еще там, так сказать, внеспортивными, нефутбольными, политическими, историческими и так далее. Поэтому отличный, отличный матч будет, должен получиться. И, кстати сказать, помните его знаменитая нога Бекхэма, где он убрал ногу, его многие за это с тех пор, так сказать, там, ну, кто-то презирал, кто-то понимал и так далее. Но вот, тем не менее, вот это знаменитое, знаменитое это спортивное, не знаю, теперь знаменитое спортивное событие, этот убор ноги, случился как раз на, на матче Англия-Аргентина тоже, но другом, естественно. Вот. По-моему, так.
3: Да, да, да, да. Там много вообще интересного получается по раскладам, если исторически посмотреть. Ну, вчера говорили, не грех и повторить, что Англия-Аргентина – это вообще историческое противостояние, по-любому, включая даже политические события, которые происходили между этой страной. Мы помним все.
4: Это очень интересно. И хорошо, что люди... они советуются прям отлично.
3: Да, люди нашего поколения помнят и Фолклендские, они же Мальвинские острова, и это противостояние политическое, и, в общем-то, постоянное противостояние на поле, на футбольном, ну, это, конечно, да, это эпически. Хотя Норвегию мне немножечко жалко, честно говоря, я вчера болел за, ну, как болел, болею я за «Зенит», понятное дело, а переживал я, конечно, за Норвегию, не очень, да, не очень, на мой взгляд, какие-то странное решение тренера норвежского. Ну, он, похоже, потерялся там к концу. Потому что единственный человек, который мог в конце все решить, был посажен на скамейку. И это удивило, по-моему, всех, включая самого Холланда, который просто сел куда-то в дальний ряд и с расстроенным лицом, и вообще с недоумением на лице. Вот, в итоге ничего не получилось из этого из всего. Ну, а видно, очень хорошая сборная Норвегии. Они держали, они вели игру, кстати, очень прилично. Всю игру они смотрелись очень достойно. И даже временами преимущество их было весьма существенно, как мне показалось. Ну, вот так. Вышел, как вышел. Ничего говорить не буду.
4: Вышло,
3: дальше.
4: Слушай, вышло так, как все и предсказывали, на самом деле. Понятно, что футбол – штука непредсказуемая. Слушайте, ну, коли ж мы заговорим, мы же не будем давать разборы матчей, потому что люди нас проклянут и выключат. Может быть, нам чуть шире пойти в смысле спорта, потому что на минувшей, на уходящей неделе было еще решение МОК относительно возвращения России, так сказать, в большую спортивную семью. Помните? Это тоже вроде как спортивное событие, но вообще-то, конечно, в большей степени политическое. Вот об этом тоже можно было поговорить, как вы считаете?
5: Давайте. Можно. Я пару слов скажу только про эти противостояния, если можно. Про
4: футбол. Давай, давай.
5: Мне кажется, ну, во-первых, здорово. Я очень рад, что норвежцы не выиграли, не вышли в полуфинал. Нечего им там делать. Чисто исторически мне всегда больше импонируют классические варианты, нежели вот всякие сборные Марокко в полуфинале и так далее. Потому что полуфинал-то немножко теряет интерес. И у нас не будет нового чемпиона мира. Все играющие команды были чемпионами мира. Так что это вот мне тоже нравится. Я считаю, что их круг должен быть ограничен. В этом есть какой-то смысл. Кроме этого, есть действительно потрясающее противостояние Англии и Аргентины. Да и Испания-Франция тоже супер будет интересно.
4: Да,
5: они,
4: да,
5: кстати,
4: да,
5: будут играть в день взятия Бастилии для Франции, национальный праздник, что тоже любопытно. Вот.
4: Возьмут ли испанцы Бастилию?
5: Так, да, так, да, да, именно так. Да. Отпляшутся ли они на руинах? Вот. И по поводу Аргентины. Вот Трофим все время критикует ВАР, а как раз в матче с Аргентиной ВАР показал, зачем он нужен. Там был очень неприятный момент, когда два игрока с желтыми карточками, аргентинец Паредес, по-моему, и защитник, по-моему, это, ладно, неважно, швейцарец, столкнулись, так сказать, в эпизоде, и судья показал красную карточку Паредесу, потом на варе посмотрели, и оказалось, что, значит, швейцарец, ну, просто наглейшим образом нырнул, просто там даже касания не было, то есть там была симуляция, ну, высшей просто пробы цинизма и так далее. Вот, и в результате решение было изменено, и красную карточку получил швейцарец, что, конечно, там ближе к концу матча остаться в десятером, но, представляете, оставили бы несправедливо Аргентину в десятером. Вот тут ВАР, конечно, сработал очень хорошо. Вот. Еще один, мне кажется, из наблюдения. Сборная Аргентины очень странная. Она, ну, их странная, она не современная очень. Она, вот если посмотреть на англичан, что представляет? Быстрая, техничная, мощная команды. Есть фланговые игроки, огромного роста нападающие, огромного роста защитники. Вот Норвегия, собственно, такая же. Это современный футбол, быстрый, силовой, при этом техничный, скоростной. У Аргентины нет вообще высоких футболистов, у них нет фланговых нападающих там, или полузащитников, не играет Ди Мария, у них довольно невысокие, значит, все ребята, у них даже самый низкий на всем чемпионате центральный защитник играет. Там, значит. Вот. И Аргентина вообще команда крайне несовременная, при этом в ее составе 15 чемпионов мира, при этом она, значит, вот постоянно выигрывает очень на тоненького, да, то есть со всеми, из Кабо-Верде, и с Египтом, и так далее, и Месси тащит. И кажется, что вроде бы они не должны, а они вот так вот. Поэтому посмотрим. Вот это с этой точки зрения тоже очень интересно будет с Англией, потому что все команды другие, ну, даже Испания, она более современная. Там есть фланги, там есть Ямаль, там есть вот эта скорость, мощь. А Аргентина какая-то вот немножко несуразная. Там все какие-то гномы ходят вот пешком, потом в результате выигрывают.
4: Заметки на полях твоему, потому что говоришь. Самый красивый гол. Самый красивый гол за всю историю чемпионатов мира, по-моему, официально считается гол одного маленького, приземистого, впоследствии пузатенького аргентинца. Гения, правда, но аргентинца.
5: Да. Именно вот так. Но опять же, да, Аргентина всегда была такой, ну, как бы от обороны и так далее. Сейчас тоже, конечно. В общем, это просто будет интересно и с точки зрения вот этой. То есть, это не две... Норвегия и Англия, все-таки это были плюс-минус две одинаковые по стилю команды, да, и там, как бы, да, кто кого, британцы, ну, помастеровитей, скажем так, вот, а здесь я не знаю, как это будет выглядеть, либо, тут, то есть, я к тому, что тут, может быть, просто британцы снесут их, англичане, совсем, а может и нет, сметут, может быть, увязнут, черт его знает, это будет очень интересно, так что смотрим.
4: Да, интересно, конечно. 15-е, да.

0: Иной агент.
1: Все-таки, ну, при всем уважении, да.
2: Ну, вот хорошо.
1: Да, да. Подожди, а промок-то, Петь?
0: Промок. Ну, промок, вот у нас очень много оптимизма было, а для меня вот как-то я посмотрел на это все, и да, это классный первый шаг, но как-то вот оптимизма футбольного, и мне кажется, что нас в УЕФА-то и не пустят никуда, судя по этим самым.
1: Ну да, это же просто рекомендация, это не то, что да, это же не, это сам, не директивы обязательные к исполнению, это рекомендация МОК, так сказать, потому что Россия привела вроде как свои документы в соответствие, ну, я так понимаю, с документами МОК, и там сначала я подумал, даже написал на эту тему пост, что, мол, ну вот как бы, то есть получается, мы же тоже признаем юрисдикцию Украины над нашими, так сказать, конституционными территориями, и, значит, и именно это дало возможность МОК сказать, что вот теперь документики в порядке, милости просим в семью народов, так сказать. А потом я, так сказать, углубился в эту тему и понял, что нет, там, там тоньше, умнее наш ход был, а именно мы просто все, там, все, как это называется, организации, все спортивные, там, олимпийские и так далее, все, всех, без исключения российских субъектов, они перестали быть просто составными частями Олимпийского комитета России.
0: То есть юридически... Мы юридически сказать, очень грамотно реорганизовали очень, внутреннюю очень систему.
1: Точный, и... Да, очень точно, очень тонкий ход, очень умный. И поэтому, да, теперь никаких проблем нет.
0: Да, и они просто формально вынуждены были это решение принять, но это не носит политического характера. То есть мы в комментариях во многих это звучало. Вот они, наконец-то, вынуждены признать, мы видим, они понимают, что в Украине все... А это техническая история.
1: Да. Но она все равно
0: очень. И дальше будет зависеть, от федерации. Если, например, федерация, ну, условно, фехтование, где у нас влияние, где мы там на первых ролях и можем влиять на решение, или водные виды спорта, да, где прекрасно Мазепин участвует и работает с людьми, то да, там можно повлиять. И так далее. Хоккей возможно, кстати. Вот. А вот футбол, там ФИФА, ну, наверное, скажет... Вот, скажем...
1: А у федерации...
0: Да нет, ФИФА, смотри как, футбол как, ФИФА, там, значит, Катар, Аргентина, условно, там, Бразилия за нас, а в УЕФА там привет УЕФА горячий,
1: нас потому что
0: там вся,
1: и нас, да, и
0: там
1: нас
0: вся Европа.
1: Да. Я просто хотел сказать, что Международная федерация гимнастики, скажем, уже сказала, что приветствует это решение и возвращает, значит, российских спортсменов и так далее. Поэтому, да, дальше все от федерации зависит. Не все федерации нам симпатизируют, но какие-то очень даже. Так что вот так.
0: Ну, вот так, да. Я знаешь, как прокомментировал? Я сказал, что душой, я, конечно, вот это все мне не нравится. Я считаю, что надо хлопнуть дверью, забить на все и нигде не участвовать. Но умом я понимаю, что, конечно, других способов нет, и работа ведется, и это блестящий действительно ход, хотя и не решающий, скажем так.
1: Ну да, но хороший, точный юридический ход,
0: да,
1: умный.
0: Да, молодцы.
2: Хорошо, давайте дальше. Вопрос Анатолию есть. Что может поднять или улучшить общественное настроение внутри страны?
1: Вопрос.
0: Много вариантов.
1: Настолько же сложный, насколько, с другой стороны, и простой. Ну, смотрите, первое, что легко поднимет всем настроение, это, понятно, что это, так сказать, невозможно реализовать в течение там суток, но, тем не менее, это победа в нашем противостоянии. Поднимет настроение? Еще как, сами понимаете, да. Если говорить, так сказать, ну, серьезно и реалистично, то мы сейчас, видите, мы так внимательно следим за всем. То есть у этого все равно, как бы так сказать поделикатнее, у этого все равно есть, знаете, признаки как бы такого чемпионата довольно абстрактно. Ну, то есть подавляющее большинство, ведь подавляющее большинство, так сказать, народу нашего, людей наших смотрят за происходящим там в зоне специальной военной операции, наше противостояние с Западом, как за матчем футбольным или как за Олимпиадой. Смотрим, болеем за своих, конечно, помогаем как можем, но все-таки это какая-то, так сказать, такая абстракция телевизионная в основном. Понятно, что в последнее время стало прилетать, прошу прощения, причем прилетать по всей стране. Да и там и не случай, какие-то прилеты есть такие систематические по нашим, сами понимаете, НПЗ и так далее, это стало уже проявляться и чувствоваться уже на уровне, так сказать, жизни и быта. И война потихонечку, так сказать, приходит в дома. Я не из тех, то есть не то, чтобы я хочу сказать, вот теперь хорошо, вот теперь прочувствуете, вот теперь, блин, да, и все такое. И теперь будет повод, так сказать, вставай, страна огромная, воспользоваться этой формулой, подняться и пойти и так далее.

0: Я так понимаю, что мы до последнего хотели действительно ограничиться именно специальной военной операцией, не вовлекая всю страну, то есть понимая, что это абсолютно экзистенциальная, важнейшая и так далее для нас история и прочее. Но тем не менее, я не знаю, возможно ли это сейчас в нынешних условиях, потому что обе стороны, так сказать, как говорится, закусились, отступать никто не будет, значит, поставлено на кон все. Поэтому я боюсь, что вот этот режим, так сказать, вставая страна огромная, рано или поздно активируется. И радоваться тут нечему, потому что, во-первых, честно скажу, потому что, во-первых, огромная у этого движения, у этого подъема огромная инерция. Я к тому, что я на месте европейцев бы очень, очень не хотел бы этого. Вот. И понятно, что это изменит жизнь. Понятно, что это изменит жизнь, я в том смысле, что не, так сказать, наш устроенный быт не сделает более устроенным, а скорее наоборот. Вот. Но боюсь, что если так пойдет, это неизбежно. Вот. И со всеми вытекающими. Вытекает из этого всегда только одно, только наша победа. А когда победа, понятно, что всегда вопрос цены. И, конечно, она не бывает дешевых побед, они всегда дорогие. Чем более дорогая, тем она важнее и так далее. Я думаю, что это будет довольно дорогая победа, но в победе я никогда и ни на мгновение не сомневаюсь. Ну вот, поднимет ли это настроение? Невероятно. Конечно, воодушевит целую страну огромную, целую цивилизацию русскую. Когда это будет, друзья? И мне трудно сказать. Точно не завтра.
1: Толя, а можно я тебе сложный вопрос задам на эту тему в
0: Ну, давай.
1: дополнение к твоему? А
0: Пожалуйста.
1: нет ли у тебя ощущения, смотри, может быть и другая ситуация. Понятно, что любой конфликт, он завершается там по ряду причин, кто-то победил, кто-то проиграл и так далее, но чаще всего наступает, или часто бывает так, что наступает такая ситуация, когда ни одной из сторон невыгодно дальше продолжать. То есть они понимают, что, слушайте, мы зашли довольно далеко на сегодняшний день, там мы понимаем, что у нас издержки больше, чем потенциальные приобретения. Поэтому давайте договариваться. И нет ли ощущения, что моральный климат в стране, это вопрос, это не мое утверждение, как раз он сильно улучшится, если будет сказано, ну все, значит, хватит, останавливаемся там, где мы есть, и будем договариваться. И люди выдохнут и скажут, ну и хорошо. Вот. То есть нет ли у тебя ощущения, что есть изменения? Если, допустим, 3 года назад все считали, что нужна полная победа, безоговорочная капитуляция, то, возможно, в ближайшее время или не в ближайшее время возникнет ощущение, что давайте уже заканчивать любым способом.
0: Знаешь, понятно, то есть то, что ты описываешь, называется усталость.
1: Ну, например, да, можно так сказать.
0: Нет, это именно так и называется. Это и усталость психологическая, конечно, страшная, и всякая иная и так далее. Она есть, конечно, но было бы довольно глупо, так сказать, это отрицать. Конечно, усталость есть. Конечно, мы болеем за своих, но, конечно, мы устали. Вот если говорить за всю страну, я знаю, что мне сейчас напишут многие, а ты за всех не говори, блин, мы самое все прочее. Но, по-моему, вот если я правильно чувствую, так сказать, общее настроение, общее ощущение, то доминирующая сейчас эмоция все-таки, вы уж извините, это усталость в стране. Поэтому, конечно, если бы вот такая прозвучала бы там предложение или формула, или призыв, конечно, многие выдохнули бы с облегчением. Другое дело, что если бы вот это произошло, там как раз вот там, а потом решалось бы все за столом переговоров, где Россия традиционно не так сильна, как на поле боя. К сожалению, так. Это исторически можно там десяткам примеров подтвердить и проиллюстрировать. Вот. Другое дело, что вот последние блестящие юридические решения, правда, в спортивной сфере показывают, что все-таки можем, когда хотим и так далее. Но я боюсь, что нам просто этого уже не предложат, нам этого не дадут. Мне кажется, так сказать, потому что, так сказать, есть самостоятельная собственная инерция войны. И она не очень рациональна, и она не, так сказать, не, как бы сказать, не апеллирует к рациональным доводам, аргументам, обстоятельствам экономическим, например, и так далее. Собственная внутренняя, так сказать, инерция войны, она уже такая, становится самоценной, самодавлеющей и самовоспроизводящейся. она какая-то своя. Ну, может, это и возможно, действительно, потому что, посмотреть, там, это, конечно, высасывает множество сил у обеих сторон, это не усиливает, а ослабляет и так далее. Но мне кажется, повторяю, сейчас уже, ну, может, она еще не включилась, но включится вот-вот. Мы где-то на пороге, когда, собственно, повторяю, внутренняя инерция войны не даст ни той, ни другой стороне ее завершить. Вот это я опасаюсь.
2: Мы сейчас уйдем на новости, на рекламу на несколько минут и вернемся в том же составе. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
3: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
3: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
3: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
3: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
5: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
3: И быть в ладу с самим собой.
6: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
3: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
7: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Россия входит в число мировых лидеров по добыче и переработке водных биоресурсов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства поздравил работников рыбохозяйственного комплекса России с профессиональным праздником, сообщается в официальном канале Кабмина в мессенджере «Макс». По словам главы правительства, представители отрасли делают все, чтобы отечественные морепродукты и рыба присутствовали на столах россиян, а также были востребованы на внешнем рынке. Михаил Мишустин подчеркнул, что в отрасли происходит цифровая трансформация и внедряются высокие технологии. Более 20 человек эвакуированы из зоны подтопления после паводка из-за сильных дождей в Ирбите. В пунктах временного размещения находится 30 человек. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. Там уточнили, что на дежурстве находится круглосуточный пост с плавающими средствами. В 10 населенных пунктах Ирбитского муниципального округа подтоплено 55 участков. По последним данным МЧС, всего на территории Свердловского региона в результате паводка из-за сильных дождей затоплены 23 жилых дома, 648 приусадебных участков, 9 низководных мостов, 1 участок автомобильной дороги, ограничено автотранспортное сообщение с 20 населенными пунктами. Групповое размещение туристов пользуется наибольшей популярностью на курортах Кубани, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Он отметил, что спрос на определенные форматы размещения на данный момент больше всего связан с популярностью Life Balance отдыха. Он нацелен на восстановление баланса между активностью и расслаблением. Подобные программы чаще всего предлагают санаторно-оздоровительные комплексы. Спрос на рейсы из Израиля в Россию высокий. Рейсы по этому направлению всегда заполнены, рассказала в беседе с РИА Новости руководитель отдела выездного туризма крупного израильского туроператора Карина Саркисянс. Она отметила, что раньше израильтяне часто летали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи как туристы. Но в настоящее время эти направления не пользуются популярностью у израильтян. Летом у россиян есть законные основания снизить расходы на коммуналку. В первую очередь за счет перерасчета за отопление и горячую воду на время профилактики, сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон. Он отметил, что на сегодняшний день более 70% регионов России полностью или в подавляющем большинстве муниципалитетов применяют оплату по факту. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
1: Между прочим, наши друзья есть.
2: Да.
1: Вот, поэтому, может быть, зрительница самой куда-нибудь это на что-нибудь положить. Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш жизнерадостный эфир в праздник, когда действительно все верующие обращаются к каким-то лучшим своим побуждениям. День именина, день, да, Петра и Павла. Вот, это, если я не ошибаюсь, это, наверное, наиболее почитаемые святые, да, Трофим? У нас.
2: Ну, одни из, есть Николай Чудотворец, наверное, самый почитаемый святой во всех христианских канонах, какие только есть, так если задуматься. Вот. Ну, и дальше там еще. Ну, они в десятке, как бы сейчас сказала молодежь, в десятке.
1: В десятке.
2: Да.
0: Это хорошо.
1: Что ж. Хорошо, да, что они в десятке. Вот, будет возможность отметить этот праздник. Хорошо, продолжаем тогда. Что по поводу депутатов и
2: премий?
1: Ну что там, двух премий?
2: Премии 4, да, по 4,5 миллиона. Я не знаю, откуда эта информация. Ну, то есть я не видел.
1: Там, ну, смотрите, да, была история на прошлой неделе. Значит, одно из средств массовой информации озвучило, что на заседании Госдумы, по-моему, председатель Госдумы Володин сказал, что было сэкономлено 2 миллиарда рублей на деятельности Государственной Думы, то есть они, очевидно, резали расходы, сэкономили эти деньги, и что будет возможность выплатить премии депутатам досрочно, которые они могут отправить на... Ну, досрочно для того, чтобы, так как у них предвыборная кампания в сентябре, то есть чтобы у них были средства на то, чтобы вот, значит, это... Там не идет речь о том, что, значит, это будет как-то разделено поровну между всеми, что это, значит, как-то вот выделено из госбюджета. Нет, это как раз экономия. У Госдумы есть очевидный собственный бюджет. Бюджет, поэтому, ну, собственно, как очевидно, субъект, обладающий некоторой самостоятельностью, они вправе такие решения принимать. Здесь, мне кажется, никаких вопросов не должно быть. Конечно, это классный заголовок, и вот они, а лучше ли эти деньги отправить, я не знаю, там, туда-сюда и так далее. Это, как бы, всегда. Любую большую сумму назови, вот, не знаю, зарплаты топ-менеджеров, еще что-то, и раздастся много очень советов, куда эти деньги лучше отправить. Ну, можно то же самое, например, поговорить о новогодних украшениях города Москвы, там это вот регулярно все эти вещи происходят. На самом деле, мне кажется, в этом вопросе нет ничего особенного. Единственное, вот у меня возникает вопрос, насколько прозрачным будет расходование этих средств, и нет ли здесь проблемы, что депутаты Государственной Думы получат некие преимущества какие-то перед там, не депутатами Государственной Думы в своей предвыборной работе. Хотя, с другой стороны, если это их личные средства получены в качестве премии, которая им положена там, по трудовому договору, то, в общем, это, наверное, их собственное дело. Так что я бы вот не видел такой большой проблемы здесь. И, конечно, репутационно это не самый хороший заголовок, потому что интерпретация понятная, но в целом это обычная история, мне кажется, достаточно. Если кто хочет что-то добавить, то welcome.
2: Да, а что тут добавить? Ну, я всегда говорю, в таких случаях вы возьмите свою премию, отправьте куда хотите. Вот.
1: Ну,
2: вы,
1: да,
2: работали,
1: да.
2: Вы работали, потом и другие
1: многие, люди работают. Многие депутаты занимаются, конечно.
2: Ну, да, я просто знаю, и вот Петр знает, и Толя знает, Анатолий знает, как работают, ну, там, не знаю, тот же Бадман, наш друг Денис Николаевич, мы просто знаем его работу изнутри немножко, он предраскрывает нам. Это очень серьезный, сложный. Маша Бутина, серьезный, сложный труд. Это связано с постоянным переездами, перелетами, встречами, работами, постоянно какие-то документы, бумаги, кому-то помогать, кого-то там что-то. Это очень сложно. Это кажется, что человек посидел там на кресле в Госдуме, кофе попил, пошел премию получил и на выборы снова отправился. Нет, это не так. Ну, совсем не так. Вот. И поэтому, конечно, Конечно, нельзя судить по телевизионной картинке, грубо говоря, о том, кому за что платят. Ну и всегда свою премию тоже примеряйте на это дело, потому что вы тоже сидите, и для кого-то вы тоже ничего не делаете. Потому что кто-то в шахте кайлом уголь со стен сколачивает, а кто-то сидит и бумаги какие-то пишет в удобном кресле. И тот делают сложный труд. И нельзя говорить, что один там делает одно, а другой делает другое. Вот. Ну, в смысле, что один делает дело, а второй не делает. Мне кажется, так. Да и в чужой карман, в общем, лезть тоже, наверное, не самое лучшее дело. Так, Павел Никифоров на днях услышал мнение, что кто-то другой на месте Путина не осмелился бы начать СВО, а если все-таки бы начал, то у этого человека не хватило бы выдержки. Разнесли бы весь хутор, уже давно попутно наломав дров, а Владимир Владимирович ведет себя очень сдержанно. Как вы считаете?
0: Я скажу одной формулой, я ее регулярно цитирую, когда самому мне, так сказать, очень хочется, там, кулаки сжимаются, и хочется, значит, там, трахнуть, бабахнуть, что там еще говорят, шарахнуть и так далее. Вот, я сам себе говорю, цитирую известную римскую, так сказать, максимум, что главная доблесть полководца – это терпение. Ну, вот я, пожалуй, обойдусь этим, так сказать, высказыванием.
1: Угу. Ну, я бы добавил, что все гораздо сложнее, дело здесь, конечно, не в личности, а дело...
0: В смысле? Не, я к тому, что терпение в том смысле, что все же не так просто, что шарахнул, решил вопрос и все. И таки выдохнули, типа, а чего он ждет?
1: Да-да, я и говорю, что все не так просто.
0: Сложная игра, очень сложная.
1: Да. Нет, я имел в виду, что ставить вопрос Путин или не Путин, это не очень правильно, потому что, безусловно... Владимир Владимирович, конечно, верховный главнокомандующий, но подобные решения принимаются коллективом, есть Совет Безопасности, рассматривается масса различных элементов и так далее. А вопрос проведения спецоперации, я так думаю, и могу себе представить, и даже, можно сказать, знаю, что цели и задачи, они подвергались трансформации на различных этапах. Вот. И я думаю, что в феврале 2022 года цель была там такая, сейчас, очевидно, она другая. Процесс тоже, да, она, безусловно, корректировалась, что-то получалось, что-то не получалось, где-то мы получали довольно болезненные ответные удары, где-то были успехи и так далее. Вот. И вполне возможно, что это, ну, тогда в начале этой спецоперации вопрос вообще не стоял вот так вот резко жахнуть куда-то там и так далее. Там были очевидно другие цели. Поэтому, ну, Владимир Владимирович руководитель последовательный и, безусловно, решительный, но при этом довольно выдержанный. То есть он действительно всерьез и надолго. И, на мой взгляд, тут я с Толей согласен, что здесь нет необходимости вот как-то там, значит, каких-то резких движений предпринимать зачастую. Так что, черт узнает. А кто-то другой, ну, это сказать сложно. А кто другой? Сталин? Или Горбачев, или мы смотрим просто по сторонам, или мы смотрим в историческую, как бы, нашу жизнь туда. Ну, черт его знает. Был бы кто-то другой, может, оно и вообще все по-другому.
0: Нет, здесь роль личности в истории, она на самом деле
1: попечь. Да, прав, у нас в стране, конечно.
0: Это коллегиальное решение, конечно же, и так далее. Но понятно, что воля политическое и решение конкретно, так сказать, человека в данном случае являются, ну, потому что такое решение, которое, ну, так сказать, раз в 100 лет принимается в смысле ответственности, в смысле последствий и так далее. И, конечно, это, да, там, повторяю, коллегиально и все прочее, но это решение Путина, вот, и он на него, и он его сделал, и он на это решился, при том, что, конечно, я думаю, ну, 99 других людей из 100, конечно, просто не решились бы слишком...
1: Ну, вот здесь я, кстати, не очень согласен. Мне кажется, что все-таки это не то, что он один сидит и решает. И, конечно же, ну, мы можем вспомнить исторические бы решения схожие. Да? Ну, например, его же решение по чеченскому конфликту или решение до этого по чеченскому конфликту в 1994 году. Или решение по Афганистану и так далее. Ну, там понятно, что кто-то один, конечно, берет на себя ответственность, скорее политическую, вот. Но анализ, и, конечно, это, скорее всего, это точки зрения не один, вот я вам сейчас выйду и скажу, как, значит, будем делать, и все либо соглашаются, либо нет, а скорее все-таки там есть, ну, как бы разные точки зрения, скорее сформированные группами людей, мне кажется, то есть это все-таки, ну, ну мы, да, мы не знаем, он берет на себя ответственность, в этом смысле, да.
0: Мы не знаем, как устроено.
1: Ответственность, конечно, первое лицо принимает на себя.
0: Мы не знаем, как устроено там у них. Ну, не мы примерно представляем, но я себе представляю, скажем, да, Совет Безопасности, да, самые, так сказать, близкие советники, да, Генштаб и все прочее. И Путин, приняв решение уже, конечно же, поговорил и спросил мнение, и, возможно, там даже голосование было, но решение было принято. А потом, после консультаций, оно было еще и одобрено. Я думаю, так.
1: Слушай, ну, и по справедливости ради, мы узнаем о том, как это все принималось, наверное, если доживем, может быть, когда-нибудь. Вот по Афганистану, например, мы знаем, там есть информация о том, как обсуждалось, кто там был за, кто против, а все остальное, ну, тут, да, иллюзия создается.
0: По поводу Афганистана есть даже не просто воспоминания, есть даже стенограммы соответствующих заседаний.
1: Протокол, политбюро там были.
0: Протоколы, да, поэтому мы просто знаем документально, как все было. Это правда, да, ну, узнаем чуть позже. Знаете, я хотел просто процитировать нашего, ну, действительно, очень остроумного читателя, зрителя, вернее, слушателя, что характерно, зовут его Анатолий, это не я написал. И он просто таким, ну, как это, предложил слоган. «Стрип-бар Лолита, почувствуй себя Набоковым».
2: Неплохо. Неплохо. Хороший слоган. Берите на вооружение. Нам долю зашлите, пожалуйста, и вперед. Максим Ефимов спрашивает, как вы считаете, злорадство на смерть откровенного врага это совсем не по-христиански? Вот умер Линдси Грэм, он откровенный враг, и все мы смертны, но если хочется сказать, земля стекловатая, и насколько это характеризует как нехорошего человека?
1: Я считаю, во-первых, это будет не оригинально, мне кажется.
0: Да, об этом все пишут и все говорят, земля стекловатая, типа, отправляйся в ад, там увидимся, БГГ. Вот, нет, ну я вот считаю для себя, послушайте, ты тоже не знаешь, значит, вот умер человек, все, склоняем голову и полушепотом, да нет, абсолютный русофоб, абсолютный враг и так далее. Ну просто именно вот, ну это что, ну это как бы содержательно, а вот просто эмоционально по поводу стекловатости. Я вот, например, для себя, ну вот есть у меня такой, даже не то, что принцип, ну да, может, наверное, это принцип. Я вот все-таки стараюсь эмоционально, без эмоциональной, так сказать, оценки по поводу ушедших людей. То есть, содержательно, да, абсолютный враг, и, так сказать, его кончина, ну, так сказать, мне кажется, сделала атмосферу чуть-чуть чище. Но это чисто содержательное, это самое. А так, издевочки такие, всякие словечки, всякие гадости и плевки, ну, мне как-то это кажется не очень. Вот я так считаю.
1: Ты знаешь, он вообще, я не знаю, я с американцами так вот, когда общаешься, там смотришь на их политиков, у них, безусловно, есть эмоциональное отношение у многих к России, особенно вот у тех, кто на, так сказать, в ястребином гнезде там находится. Вот, они вообще считают, что весь мир их враг. И они сторонники жесткой линии по всем направлениям. Я не уверен, что он был вот именно как-то немножко помешан на России. Вот. Но так как многие годы Россия была, Советский Союз был противником США, в общем, им и остался. И там это, как бы это сказать, фракция, что ли, она довольно сильна, и их там много. Просто он еще и яркий был такой вот все время. Еще он был друг Трампа, вот что важно. Он играл с ним в гольф, и они были реально близки. И вот с этой точки зрения интересно на него смотреть. Это, я бы сказал, такие политические пристрастия. И, наверное, политический вот, так сказать, стиль такой, поведение. И я думаю, что на его место встанет кто-нибудь там. Помните, конечно, что Маккейн там был, то еще кто-то найдется там, потому что ниша не должна пустовать. Вот главного, так сказать, сумасшедшего по поводу... Там, я так понимаю, что и в США, так сказать, слегка пальцем ту виска покручивали более нормальные люди. Там тоже все сенаторы разные, и они, как правило, люди довольно образованные, продвинутые там, и так далее, принципиальные. Вот. А это все-таки такой эпатажный был товарищ. Ну, я думаю, что найдется новый, возникнет в их среде замена достойная. И, потому что, опять же, деньги, которые на Украину выделяются, тоже надо же кому-то на предвыборную кампанию выдавать будет Зеленскому. Я думаю, что он найдет способ, и там вырастет достойный преемник.
0: Надо здесь важно, знаешь чего? Ты прав, конечно. То есть там понятно, что у них там по поводу России практически там консенсус. Не, ну там есть конечно, разночтение, разногласия по поводу тактики давления и убийства, так сказать, России. Но в целом, мне кажется, консенсус абсолютно там сложившийся. Поэтому, конечно, тут придет. Но очень важно. Понятно, что, так сказать, там это еще и денежки, ты прав, это, конечно же, так называемое, как у американцев это называется, лоббизм. Это, конечно, ну, это фантастические, конечно, люди удивительные, молодцы, на самом деле, вот. Взять просто переименовать.
1: Ну, тут да, я поспорил, а, мне кажется, лоббизм, история хорошая, но тут да не будем об этом, да.
0: Ну, это просто отдельная тема, и, кстати, она действительно такая очень-очень, как это называется, с большой дискуссионной потенцией. Можем как-нибудь давай поспорить. Мне-то кажется, это просто, что люди придумали, как легализовать, так сказать, возможно, взяток. Ну, потому что иначе что, я сенатор. Что, мне на зарплату жить? Вы что, ну, дебилы?
1: Да, если мы сейчас не обсуждаем, я просто сейчас говоришь, я буду вынужден ответить на это. А давай просто лучше не надо.
0: Все, больше не говорю. Вот. Так я к тому, что просто понятно, что денежки и все прочее, но Линдси Грэм, экстремист-террорист, не знаю, теперь все равно необходимо его так называть.
1: Он уже, да, потому что пока он в реестре, он, так сказать, не автоматически выбывает после смерти.
0: А, да? Мне кажется, он в другой реестр попал. Ну, ладно. Тем не менее, он был человек все-таки абсолютно искренне, понимаешь, а это всегда придает. Можно быть профессионалом высокого класса, а можно еще и сердце подключать. Вот Линдси Грэм, вот, значит, подключал какие-то внутренние, не знаю, что там у него вместо сердца было, может, и сердце, тем более приступ, говорят, сердечный. Но, короче говоря,
1: он делал... Пламенный мотор у него был вместо сердца.
0: Пламенный мотор. Вот пламенный мотор у него был настроен очень антироссийский, у нас искренне, всей душой ненавидел. И это помогало, как бы, украинцам в продвижении их интересов. Все-таки, можно быть профессионалом, повторяю, а можно еще и от души. Вот он от души нас ненавидел, я в этом убежден.
2: Хорошо. Далее что делаем? Едем. Как вы оцените уровень стратегического анализа и прогнозирования в наших органах государственной власти? Достаточно ли эффективно выстроена система оценки долгосрочных внешне- и внутриполитических рисков? Анатолий, про риски.
0: А ты можешь еще раз сказать? Не про риски, там, по-моему, другое было слово вначале.
2: Насколько эффективен уровень стратегического анализа и прогнозирования в наших органах государственной власти?
0: А, я понял. То есть, видимо, надежда на то, что я скажу. Ну, судя по происходящему, уровень фиговый. Значит, никто ничего не понимает. Надо, значит, не знаю, что там, ну, что-то сделать. И, наверное, конечно, есть... Ну, конечно, у нас есть такие структуры. Понятно, что у нас есть такие люди. Я не могу понимать, в чем дело. Я не проводил, как это называется, аудита этих структур. Можно предположить, что... Все в мире и все в жизни происходит не так, как мы, так сказать, аналитически предсказываем. Это правда. И искушение такое, что, мол, значит, раз все не так, как мы думали, значит, это фиговые центры. Но это не всегда так. Вот, скажем, метеорологи вот предсказывают погоду. Все по науке, все, понимаете, вот карты расчертили, со спутников данные получили. Потом раз, а дождя вчера весь день не было. Пошел ночью. Почему? Ну, потому что, как мне объяснял один, я не знаю, правда ли это, но вообще выглядит очень правдоподобно. Он сказал, понимаешь, такое количество факторов по всей планете влияет на погоду по всей планете, что все их учесть не может даже самый там совершенный суперкомпьютер. Поэтому 100% попадания в это самое, в прогноз, ну, прямо вот 100% в течение года, все прогнозы были 100% совпадающими. Просто невозможно... Там ни физически, ни технически. Но это, правда, про погоду. Про наши, так сказать, аналитические центры, не знаю. Многое, конечно, не совпадает, но они работают, вот так скажу.
2: Знаешь, я вспомнил, ты сейчас говорил, я вспомнил цитату Альберта Батьковича Эйнштейна. Он любил такую присказку: если ученый использует фразу «неопределенность» или «бесконечность», это значит, что он ничего не понимает в вопросе. Ну, то есть эти фразы придумывают для того, чтобы скрыть то, что теория сырая, и даже еще не теория, а просто гипотеза. Все говорят, ну вот здесь у нас бесконечность, вот это все закая, а вот здесь вот у нас неопределенность некая. Эйнштейн всегда высмеивал такие подходы, такую позицию. Кстати, не только
0: подожди,
2: он.
0: Подожди. Многие. Но есть просто официально признанная квантовая неопределенность. Это просто фундамент, на самом деле.
2: Если ты помнишь дискуссии Эйнштейна, то он именно это и высмеивал. Он же не принимал квантовую теорию именно в связи с тем, что там есть неопределенность и бесконечность.
1: Я бы убрал слово «если» из твоего опыта, то вот... Да, ты, согласен. Безусловно, помнишь.
2: Согласен.
0: А, ну, конечно. Я тоже смутился, думаю, ну что значит, а за что?
2: Его дискуссия с Нильсом Бором.
0: Если... Я могу не помнить, что ли?
2: Дискуссию с Нильсом Бором Альберта Эйнштейна, ты ж помнишь?
0: Правда, ребят, ну довольно, ну, конечно, я помню наизусть.
1: Вот. Мы часто Толя, а можешь прокомментировать? Можно я тебе вопрос задам? Я хочу вернуться немножко к Линдзи Грэму. Читаю пост в Соединенных Штатах, в запрещенной у нас соцсети. Последние 48 часов Линдзи Грэм, первое, посещает фабрику дронов на Украине. Второе, Россия наносит удар по фабрике дронов на Украине. Третье, Грэм внезапно умирает. Если это, конечно, значит, якобы он на пути с Украины почувствовал себя плохо, сердце заболело, и прибыл он уже, так сказать, не является ли его смерть следствием удара, значит, вот по фабрике дронов, потому что Линдзи Грэм был невыгоден ни России, ни Трампу. А Трампу он не был выгоден, потому что он поднимал вот этот вот, так сказать, ненужный шум вокруг России, в то время как США ведет войну с Ираном, готовится к Китаю, и выделяет дополнительные средства не может, и Трампу он не нужен, и России он не нужен, он всем мешал, так сказать, реализовывать дух Анкориджа, имеется в виду, и поэтому вот так произошло. Попали по нему, а пишут, вот тут прям такая что.
0: Послушай, когда ты начал задавать этот вопрос, я подумал, что у нас есть шанс войти в историю, как Сергей Курехин и кто ж, с кем они это делали, Тихий, Сергей Шолохов. Помнишь, который тут теория Ленин-Грипп? И радиоволна, управляемая из Мексики. Я думал, ты сейчас предположишь, что на самом деле Линдси Грэм – это дрон. Вот,
1: не-не, потом... они предполагают, что он, посещая фабрику, по ней был, что Трамп сдал, наверное, явки и пароли, а мы туда это, и пришлось говорить, что атака, это самый heart attack, ну, в смысле...
0: Я все понял, я с первого раза понял, говорю, я надеюсь, что мы воспарим в чего-то, во что-то иррациональное.
1: Читаю размышления конспирологов. Я просто хочу сказать, что это, это размышления конспирологов, друзья, это мы не знаем.
0: В общем, Линдси Грэм не дрон. Вот, ну, на самом деле, если предположить, Петь, что действительно действительно Трамп цепляется еще за дух Анкориджа и, так сказать, и за договоренности. Хотя там, помнишь, сколько уже было комментариев, Марк Рубио сказал, никаких договоренностей с мнениями.
1: Анатолий.
0: Мы дискутировали. Что?
2: Ну, ты пропадаешь.
1: Ты притормозился просто. Пропал.
0: Правда?
1: Немножко.
2: Да.
0: Да. Давайте еще раз попробуем. Я сказал
1: Марк. Все уже Рубио. Было слышно.
0: А, да? Ну вот, что, мол, никаких договоренностей не было, что это было просто, значит, просто обмен мнениями и так далее. Я уж не знаю, насколько Трампу важно теперь эти договоренности или обмен мнениями, так сказать, в жизнь воплотить. Не знаю. Вот, но то, что у Трампа есть сейчас другие приоритеты, очевидно. Вот. Насколько мешал, так сказать, Линдси Грэм в том, чтобы Трамп занимался приоритетными делами, а он его все время тащил обратно в эту украинскую историю. Ну, не знаю, Петь, не знаю. Умер и умер. Вот так.
2: Хорошо. Процитируем Артемия Лебедева. Ну, умер и умер. При этом мы знаем американские такие некоторые ходы, когда у них там генерал падает в 89 лет с обрыва в какой-нибудь аризонской пустыне и разбивает голову об камень. Мы это все помним совершенно случайно. Выпадает из вертолета 6 раз. Вот такое у них бывало.
1: Ну, да, я думаю, что если посмотреть американскую прессу, он был дома на самом деле, и там понятно, что скорая помощь была, поэтому здесь, конечно, я думаю, что это просто чушь, но просто интересная версия, любопытная.
2: Так, что еще? Может ли смерть сенатора Линдси Грэма повлиять на политику США в отношении украинского конфликта? Если коротко, конечно. Пересказать опять портянку.
1: Да, конечно. Мы только что обсудили, но в незначительной степени. То есть, ну вот исчезнет такая вводная, да, скажем, которая определяет весь широкий спектр позиций, мнений и так далее. В целом, радикально, по развороту на 180 градусов, конечно, не будет, но как маленький элемент того, из чего состоит американская политика, это будет изменение формально, математически, а по сути, конечно, нет.
0: Ну да.
2: Угу. Так, ну что, у нас меньше минуты до конца радиоэфира, есть еще несколько вопросов. Давайте скажем что-нибудь хорошее нашим радиослушателям. И уже
0: Я скажу, что вот хотя Альберт Эйнштейн и высмеивал слова такие как бесконечность, неопределенность. Тем не менее, вот то, что мы знаем, то, что мы регулярно общаемся, естественно, мы же с вами все выпиваем, общаемся и говорим друг другу, беседуем о принципе квантовой неопределенности. Вот квантовая неопределенность, скажем, вот этот, сам этот принцип глубоко контринтуитивный сформулировал физик, ну, он так и называется, принцип квантовой неопределенности Гейзенберга. Вот Гейзенберг, несмотря на насмешки, значит, Трофима, Эйнштейна и других уважаемых людей, все-таки Нобелевскую премию-то по физике получил.
2: Да, и унес к себе в гнездо. Прощаемся с радиослушателями. Мы до завтра. Завтра в 10 утра «Изолента» снова окажется внезапно на радио «Спутник».
3: Закон о маркировке созданного ИИ контента. Контекст. Госдума одобрила закон о нанесении специальных меток на материалы, сгенерированные нейросетями. Это защитит пользователей от обмана, будет способствовать предотвращению дезинформации и повысит доверие к цифровым платформам. Маркировка может быть открытой в виде текстовой плашки или значка, или зашитой в метаданные. Новая норма обязывает владельцев интернет-ресурсов помечать соответствующий контент. Также на законодательном уровне будут отрегулированы отношения, связанные с разработкой и внедрением программ на основе ИИ. Машинная обработка находящихся в открытом доступе материалов нарушением авторских прав отныне считаться не будет. В России появятся суверенные и национальные большие фундаментальные модели искусственного интеллекта. В первом случае их разработкой и последующим контролем будут заниматься только отечественные компании. В национальной модели допускается использование зарубежных компонентов. В мире практика маркировки продукции, созданной при помощи машинного разума, имеет широкое распространение. Она повсеместно используется в ЕС и Китае. В США федерального закона на эту тему нет. Однако крупные компании маркировку внедряют добровольно. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Анапе и Санкт-Петербурге. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты. В Новгородской области восстановили электричество после непогоды. Михаил Мишустин поздравил работников Российской почты с профессиональным праздником. Об этих и других темах подробнее далее. Дрон ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре. Погибла женщина. Еще 4 человека получили ранения. Об этом сообщил глава города Максим Пухов. Он уточнил, что 3 пострадавшим помощь оказана амбулаторно, 1 человек госпитализирован. Кроме того, по его данным, дронами был атакован магазин. Пострадавших нет. Все службы города работают в режиме повышенной готовности. Электричество восстановлено у более 7000 жителей Новгородской области после непогоды. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. Ранее он информировал, что без электричества после грозы с ветром и градом остались более 14000 жителей в 10 округах Новгородской области. Губернатор отметил, что на помощь энергетикам прибыли дополнительные силы из других регионов. Всего в восстановлении задействованы 40 бригад, 128 специалистов и 45 единиц техники. Новгородский филиал Россетей Северо-Запада работает в особом режиме. Мужество и самоотверженный труд специалистов отделений Российской почты, которые работают в приграничных регионах и в зоне специальной военной операции, достойны искренних слов благодарности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава российского правительства поздравил работников Российской почты с профессиональным праздником. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина. Он отметил, что специалисты отделений работают в сложных, а порой чрезвычайных условиях. В период паводков и пожаров выполняют свой долг. Он подчеркнул, что Российская почта развивается и меняется, отвечая на вызовы времени. Внедряются новые форматы обслуживания, расширяется спектр цифровых и логистических услуг, повышается качество клиентского сервиса. Приставы принудительно взыскивают с телеведущего Тимура Родригеза более 7 миллионов рублей по алиментам. Это следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомились РИА Новости. В январе суд в Москве удовлетворил иск Родригеза и разрешил не платить алименты на содержание бывшей супруги. Расходы на детей он должен продолжить оплачивать. У пары 2 детей, они проживают с матерью. Фестиваль ретро-автомобилей стартовал в столице в воскресенье в рамках Дня московского транспорта, передает корреспондент РИА Новости. Гости смогут увидеть более 20 редких ретро-автомобилей из коллекции Музея транспорта Москвы, стать свидетелями старта исторического ралли с участием 100 экипажей, а также принять участие в просветительской и развлекательной программах. Молодежный состав футбольной команды «Шахтер» из Донецкой Народной Республики занял 2 место в Международном кубке дружбы «Кот непокоренных», сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Глава региона добавил, что проведение турнира подтвердило простую истину. Настоящий спорт не знает границ и преград. Футбольный турнир «Кубок дружбы «Кот непокоренных» проходит в Москве с 11 по 13 июля. В соревнованиях принимают участие спортсмены из России, Сербии и Абхазии. Еще больше новостей на канале Макс, радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете радио «Спутник». «Ключи Захара».
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Клобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Как ни удивительно, у нас до сих пор не было одной большой программы, посвященной Владимиру Владимировичу Маяковскому, родившемуся 14 июля 1893 года. На 2 года он старше Есенина. И, собственно, вот они были основными соперниками и при жизни в литературе советской, да и до советской тоже. И остаются ими по сей день. Вот это один из парадоксальных моментов, что, несмотря на колоссальную переоценку ценностей 20-го столетия, в том числе истории Советского Союза, истории коммунизма, социализма. С фигурой Маяковского ничего не смогли сделать. Хотя попытки некоторые предпринимались, и пошатнулись серьезно позиции, допустим, Александра Фадеева, Николая Островского, которых скинули с вершин, с литературных вершин сбросили, во многом в связи с началом СВО, и Островский, и Фадеев вернулись на весомые позиции. Их читают, их они опять изучаются. С Горьким происходили колоссальные разборки, допустим. Еще ряд персонажей, которых переоценивали. Алексей Николаевич Толстой, допустим. Там Гайдара долбили изо всех сил. Но поразительно, что с Маяковским даже тогда ничего не смогли сделать. Да. Не смогли даже в 90-е годы, несмотря на то, что уж человека настолько сильно преданного красной идее литератора сложно вообразить, и по количеству написанного им, там, и если про Горького и Алексея Николаевича Толстого можно говорить там с оговорками, что они уезжали за границу, там, несвоевременные мысли, толстовская позиция весьма жесткая, там, эпохи гражданской войны, Маяковским все понятно. И тем не менее, огромность фактура, заразительность его гения, харизма его, там, даже 200% противников социализма и всего остального, даже у них не хватало силы и духу как-то Маяковского.
3: Нет, это поправлю. Из всех орудий. Это просто он устоял.
2: Ну, может быть и так, да. Может быть,
3: Долбили. Пересдавали бесконечно Коробчаевского.
2: Ну, это понятно. Я читал Коробчаевского. В этой книге нет все-таки такого остренелой. Она, конечно, она пересматривает миф, она в чем-то усомневается, но это не то, как долбили по Фадееву и по Горькому. Просто нет. Это он признает, что это большой поэт, но немножко как бы...
4: Он умрел в 17-18 году, был бы просто большой поэт. А так испортил себе биографию.
2: Да, испортил, но тем не менее.
3: Это была магистральная линия, ранний Маяковский гений. Да. После 17-18 года все, унесите, не нужен нам этот Маяковский.
2: Я просто сейчас договорю свою мысль, а потом вам передам слово. И это поразительно еще в контексте современной молодежи, которая, как правило, в гробу видала всю советскую литературу. Для нее все это совершенно не важно. Уж там точно никакого Фадеева-Островского в их головах нету. Да и Горький тоже там находится черт знает где. А Маяковский, я захожу периодически в разнообразные молодежные эти магазины, и всякие картиночки, и всякие значочки, и всякие фенечки, и всякие футболочки и так далее и тому подобное с Маяковским более чем с кем бы то ни было. То есть Маяковский, Бродский, Довлатов, вот эти вот все вещи, которые для молодых читающих людей важны, но там еще полтора имени буквально. Ну и, конечно, Есенин тоже присутствует, но поразительно, что это соревнование продолжается. И более того, какие-то рэперы, какие-то молодые группы супермодные постоянно записывают Маяковского, к нему апеллируют, и им советский бэкграунд Маяковского не мешает. Они его просто не рассматривают, он как бы не существует. Для них Маяковский — это стиль. Маяковский, конечно же, это суперстиль. Он не только, конечно, для России суперстиль, потому что он в мире занимал сверхзначимые позиции весь 20 век. У него выходили собрания сочинений на многих языках. Ну, поэты Латинской Америки, Европы, Турции — все напрямую просто к нему обращались. Маяковский, а там и Хемингуэй, еще несколько имен — это суперзвезды 20 века. Вот он создал именно... поэт же — это не только текст или писатель, это вот некий миф, некий стиль. И вот наряду с Хемингуэем, с Экзюпери, еще вот 2-3-4 имени Маяковский прям абсолютно находится твердо в первой, даже не десятке, а в первой пятерке, а то и в первой тройке мифов 20 века. Вот об этом мифе мы сегодня и говорим.
4: А с чего начать?
3: Ну, с чего начал. Фобии, эго.
4: Владимир Маяковский — это всегда мания, это всегда что-то большее, нежели он сам. Маяковский — это гигантомания, это мегаломания. Это, ну, если посмотреть ранние стихи Владимира Владимировича, мы увидим, что вот есть большое «я», суперэго, которое он всячески не то что обласкивает, а обыгрывает, как-то вот репрезентует постоянно. И вокруг этого «я» крутится и Вселенная, и отдельно Солнце, и отдельно женщины, отдельно родные, отдельно
2: друзья. А может быть, вот в этом, вот, знаете, сделаем такую сквозную тему нашей программы, может быть, из-за этого молодые современные люди апеллируют к Маяковскому, что он сам огромная травма. Так как они у нас сегодня, молодые люди, все травмированные, они нашли себе большого травмированного, красивого человека, преодолевающего травму. Ну и вот он такой у них протогод, протосуицидник и так далее.
4: Протогод,
3: очень интересно. На самом деле, психологически это очень точное наблюдение.
4: Скажем так, что сегодня такое время, когда каждый человек стремится свое эго выплеснуть в соцсети, да, здесь себя как-то заявить.
2: Уж не каждый,
4: у каждого многие... должно быть 5 минут славы.
3: Каждый молодой человек.
4: Да, да, да. Каждый молодой обязательно, обязательно. Да. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы будете ругаться, как старшие товарищи, да?
2: Как старики заводные.
4: Я категорически убежден, что поэт, как таковой, в особенности русский поэт, не может быть счастливым человеком. Это всегда какая-то внутренняя червоточина. Ну,
3: Маяковский считал, несчастье. Что вообще русский человек не может быть счастливым. Где-то там в Бразилии он говорит, что счастливый человек. А русский нет, нету среди русских счастливых. Так что не только поэты мы здесь. Не то чтобы тебя поддержим, но спокойно отнесемся ругаться.
2: Не, нормально. Все, Олег прав, да, продолжай. Не будем.
4: Вполне, вполне, да. И вот вся жизнь Владимира Владимировича это доказывает. И все
2: я именно по этой причине ушел из поэзии в прозу, чтобы счастливым человеком жить, потому что невыносимо. Да, поэзиняли.
4: Надо тоже перестраиваться из поэзии чисто в литературоведение.
2: Да.
4: Начнем с того, что у Маяковского, как говорят исследователи, постоянно была нозофобия, это вот боязнь заболеть, ипохондрия такая, да, когда он входил, допустим, в какое-то незнакомое помещение, прежде чем открыть дверь, накидывал носовой платочек на ручку двери и только потом открывал, да.
3: Ну, там понятно происхождение. Это вот этой фобии, оно понятно. Отец умер от заражения крови.
2: Угу. Укололся
3: укололся и булочкой, чинил себе китель, да, самый лесничего, да. Так что поэтому здесь понятно. И вот это вот постоянно.
4: Понятно, но
3: собственно, мыльница и мыло всегда вот носимые в кармане.
4: И бритва, и прочее, прочее.
2: А бритвой пользовался все равно чужой. Знаете эту историю, когда он ходил постоянно к каким-то соседям, просил у них бритву. Он бедный, правда, был. Просил бритву, и ему раз дали бритву, два дали бритву. А им было неправильно, что чужой человек бреется. Бритва, они говорят, Владимир Ильич, бритва занята и будет долго занята. Он говорит, понимаю, слона брейте.
4: Все это, опять-таки, с каким-то излишком. Маяковский — это всегда излишек.
3: Избыточность,
4: да. Можно вспомнить его лудоманию. Маяковский всегда любил играть. Неважно во что. Вот есть бильярд, значит, необходимо устроить какое-то
2: соревнование. Отличный был бильярдист, между прочим, один из лучших в Москве. Была сила удара, была меткость, был глазомер. Он был очень крутой бильярдист.
4: Заканчивая тем, что идет по Москве, гуляет с каким-то молодым поэтом, допустим, с Иосифом Уткиным. И вот первые машины, которые появляются,
3: есть... По номерам.
4: По номерам, по цвету машин.
3: Чуть меньше.
4: Какая будет, да.
3: Чуть меньше. И карты, конечно. И, конечно, карты, весь набор как бы азартных игр тогдашних, модных, железка, тетка, короли, ну, такая облегченная версия преферанса, это вот это ночи проводятся за этим бесконечное. Вот такая линия, проследить интересно. Пушкинское картежничество, да, некрасовское гораздо
4: Достоевский.
3: Да, гораздо более некрасовское, гораздо более уже приносящее ему и деньги, и коммерческий успех, и имя, и связи. Через Достоевского вот к Маяковскому. Все гении. И у всех вот это вот как бы лудомания, преодоление лудомании, да, еще одна черта, помимо литературы, очень интересная для психологического портрета. Вот это интересно. Есенин в карты не играл. Вот. Это любопытно, что вот в Константиновском музее в доме Кашина хранится колода карт, якобы принадлежащая Есенину. Мне это показалось странным, потому что нигде нет свидетельств.
2: Есенин была только одна игра — насыпать разные слова в коробку, трясти ими, выбирать там метафоры.
4: Составлять образы.
3: Я тогда попал в этот музей, я спросил экскурсовода, говорит, нет, это его колода. Я говорю, да нигде нет свидетельств, что Есенин когда-либо играл.
2: Нет, он просто в подражании Пушкину, как он очень многие вещи, там трость, цилиндр, вот у него карты тоже вот как вот.
4: Маяковский, в отличие, скажем, от Некрасова, от Достоевского, когда играл, он не проигрывался, не ставил деревни на кон, не ставил имения.
2: Хотя машину
3: Некрасов проиграть. Как раз выигрывал. Некрасов эти деревни.
4: И проигрывал, и выигрывал.
3: Проигрывал, когда надо было проиграть.
2: Чтобы заманить.
4: У Маяковского такого не было. Он просто играл ради удовольствия как такового, да?
3: Размотать нервы, Некрасов это называл. И, видимо, у Маяковского было похоже. Это было вот совершенно такая, как бы, терапия своеобразная, такая подготовка к работе, можно
4: сказать. Да, конечно.
2: Ну, это... Там было еще и другое, потому что все-таки Маяковский, как и Есенин, два соперника были одержимы идеей самоубийства, и Маяковский, как и Есенин, предпринимает первую попытку самоубийства накануне революции 17 года, в 16 году. Он пытается застрелиться, потом случается революция, и она отвлекает Есенина и Маяковского от этой их мучающей идеи. И вот это бесконечное гадание, бесконечная игра — это такая
5: попытка фатум переиграть, а вот не сейчас, а вот завтра, а вот если сейчас повезет, то вообще послезавтра, а может быть вообще никогда, а если сейчас выпадет удача, то зачем тогда? Вот это вот, мне кажется, что на этом настроен.
4: Мы в одной из предыдущих передач разбирали роман «Циники» Анатолия Борисовича Брингофа. Там по сюжету главные герои, Владимир и Ольга, имеют свои любовные отношения, весьма романтические, вместе с тем цинические, а заканчивается роман тем, что Ольга звонит Владимиру по телефону и сообщает, что она собирается застрелиться, и Владимир сгоняет извозчиков, сгоняет лошадей, чтобы успеть спасти ее, не успевает, естественно, и Ольга умирает. Похожая ситуация была у Владимира Маяковского и Лили Брик, только тогда Владимир Маяковский вот как раз-таки в 16-м году позвонил Лили Брик, а дело было, по-моему, в Петрограде. «Лилечка, дорогая, ты меня не любишь, ты ко мне не уходишь, поэтому я стреляюсь», да? И Лили Брик выходит из дома, приезжает к Маяковскому, заходит, он сидит на полу, Пол лежит на полу, перед ним револьвер, наверное, да, с барабаном, как это называется?
3: Револьвер.
4: И он говорит: «Осечка». И такое было. Но возвращаемся к его маниям, к его эго. Можно вспомнить его программное стихотворение «Кофта Фата» 1914 года. «Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего, желтую кофту из трех аршин заката, по Невскому мира, по лошадиным полосам его, профланирую шагом Дон Жуана и Фата. Пусть земля кричит, в покое обабившись, ты, зеленые весны, идешь насиловать, я брошу солнце, нагло оскаблившись, на глади асфальта мне хорошо грассировать», ну и так далее, так далее, да? Сегодня, я думаю, если какие-то феминистки, если они живы, если они выжили после начала специальной военной операции, прочитают Маяковского, они будут в шоке и от этого обабившись, и от того, как он идет весны насиловать, вот это вот чисто мужская энергетика, маскулинность, которая есть у Маяковского, да, чего не было, опять-таки, кстати, у Есенина, или было в меньшей мере, да, а у Маяковского, опять-таки, это с избытком. «Кофта Фата» интересна вот каким примечательным сюжетом. Это 1914 год, и если мы говорим о футуризме, мы имеем в виду, что существует несколько футуристических групп, да, есть петербургский глашатай в Петрограде, есть мезонин поэзии в Москве, которым управляет Вадим Шишиневич, есть группа «Лирика», которой управляет Сергей Бобров, там же Николай Асеев, там же Борис Пастернак, есть, собственно, куба футуриста Маяковского, и все они между собой соревнуются.
3: Северянинская группа.
4: Ну, там не группа, там скорее один Игорь Северянин, плюс вот эти вот петроградские...
5: Олимпов и Шишиневич, да. Какое-то время там, да?
4: Перетекают, да, не так перетекают, как, допустим, Рюрик Ивнев, который везде побывал и символистом, и футуристом, и мажинистом, и соцреалистическим.
5: Влюбчивый Рюрик.
4: Поэтом, прозаиком, драматургом. Вот. И в 1914 году происходит первая попытка

0: грюрю строчки, я сошью себе полосатые штаны из бархата голоса моего. Да? Очень похожие на кофту Фата Владимира Маяковского строчки. Да? Но дело в том, что Маяковский, когда получил это стихотворение, собственно, только после этого написал кофту Фата. И, собственно, существует исследование Владимира Александровича Дроздова, который подробно разбирает эту историю и показывает, что Маяковский ровно перед тем, как сдать этот номер, сдвоенный первый и второй номер первого журнала русских футуристов, приходит в типографию и на первую страницу вклеивает это свое стихотворение. Оно становится самым известным и в футуристическом дискурсе, и у самого Маяковского, и, в принципе, в такой досоветской литературе. А стихотворение Шершеневича не замечается, потому что у него этот образ полосатых штанов из бархата голоса его, а оба были, ну, с такими рассказистыми, бархатистыми голосами. Этот образ помещен не в первой строфе, а в третьей, да, да, и отходит на третий план. Но это позволило Маяковскому уже в 1920-е годы, когда шло соревнование с Есениным, с Имажинистами, периодически подтрунивать над Шершеневичем и его коллегами и выходить на сцену и заявлять, что Шершеневич у него штаны украл.
1: У меня штаны украл, да. Да. Давайте вернемся, немножечко отмотаем, потому что все-таки основная тема Маяковского – это революция. Вот, и давайте посмотрим, как все это начиналось. Я, собственно, о политике, да? Угу. Вот, как Маяковский приходит в революционную деятельность совсем юношей, буквально 16-17 лет. Вот, и, собственно, как попадает в Бутырки. И мне здесь даже любопытно не вот эти бутырские стихи, которые считаются там утраченными, и, в общем, Маяковский радовался, что они утрачены, потому что считал их слабыми, подражательными относительно символистов и так далее. Вот, мне любопытен вот другой сюжет, вот, потому что как бы получается так, что тюрьма его, ну, опять же, я в виде версии этого скажу, тюрьма его потрясла и сломала определенным образом. Вот, потому что он дальше по революционному пути не пошел, как абсолютное большинство тогдашних революционеров, для которых отсидка – это как медаль просто. Uh-huh. Вот, наоборот, авторитет. Вот, он уходит в искусство, в живопись, в училище живописи, вояния, зодчества, там знакомится с Бурлюком, начинает писать, возникает…
2: Леш, но все-таки не вот сломал слишком радикальный глагол. Она показала ему, что это не его путь.
1: Вот я от вас хочу это услышать, вот. Я поэтому задал.
2: Сломала это, значит, у него какая-то травма была, он бы к этому возвращался, этот опыт был бы для него унизительным. Просто он там посидел и понял, нет, что-то ему не симпатично в это время
0: припровождение. Да, сидел не так много, месяц, по-моему.
1: Полгода, нет. Это
2: серьезно,
1: полгода,
2: Олег,
1: достаточно серьезно. Тюрьму можно узнать за полгода достаточно хорошо и испугаться ее на всю.
2: Да некоторые сидят по 2-3 дня и потом пишут про это всю жизнь. Да, поэтому полгода – это серьезный срок. Я думаю, что не сломал, а просто для себя определил, что есть другие вещи, и они более для него важны. Так, это вопрос или что?
1: Это нет, это я веду вот к какому сюжету. Определенное недоверие ряда вождей к Маяковскому в 20-е годы. Прежде всего, Троцкого, да? Вот все мы знаем, что Троцкий очень серьезно занимался литературой. Причем на тот момент, когда он фактически становится первым лицом, 23-24 год, вот, ну, Ленин уже отходит от дел там в силу болезни. Вот, и, соответственно, Троцкий всегда выставляет впереди поэтов русского направления, поэтов почвенного направления, крестьянских поэтов, да. Очень любит Есенина, о чем мы не раз говорили.
2: Да.
1: А Маяковского как-то, значит, да, говорит, я не подвергаю сомнению. Вот эти работы публикуются Троцкого, они очень интересные, да, перечитайте. Не подвергаю сомнению его революционность, но если передать своими словами, я ему не очень доверяю. И я думаю, корни вот этого недоверия, они в двух местах. Вот в этой вот как бы резком размежевании с революционной деятельностью, все это как бы вождям было совершенно понятно, это их биография в том числе, они через эти контрапункты проходили, первых отсидок, первых камер там и так далее, да? Вот, и второе, собственно, вот, патриотическая волна 14-го года, вот, когда Маяковский, значит, со всей командой футуристов просто в первых рядах агитпропа тогдашнего совершенно милитаристского, угу. Я напомню, там, да, у Вильгельма Гогенцоллерна «Размалю ему рожу колерно», это вот текст Маяковского, покатилось у Вильгельма, штыковое рыжеусие, как узнал Луковой Шельма о боях в Восточной Пруссии, ну и так далее, там много этого всего. Вот, а у большевиков очень сложное отношение к Первой мировой войне, да, они ее не поддержали, Ленин прямо призывал перевести в гражданскую.
2: На территории всех стран-участников.
1: Всех, да, это не было, естественно, как сейчас это трактуют предательством, все это чепуха. Но, тем не менее, как бы отношение достаточно сложное, не, скажем так, не фанфарное, не ура победное. Вот, и вот вожди тоже, наверное, этот эпизод припоминали. Маяков

0: Поэтому отсюда как бы вот я к чему веду, вот это тоже травма. Еще одна очень серьезная травма. Я весь в революции, я весь ваш. Я, собственно, как бы весь свой талант, все свои вот эти вот сценические, да, способности замечательные совершенно. Практически всю жизнь я на алтарь революции принес, а вы мне не доверяете.
1: Алексей, я все-таки я тебя оспорю. Рискну, я всегда с тобой согласен практически в 100% случаев, но здесь нет. Я объясню, почему я не согласен. Дело в том, что вообще в среде советской поэзии, пролетарской поэзии, поэзии, принявшей большевизм, помимо считанного количества имен, Демьян Бедный, Владимир Кириллов, никто никакой революции причастен не был. Это совершенно не мешало советским вождям назначать их на ведущие поэтические должности. Да, и даже любимые Троцким поэты почвенского направления тоже никакого отношения к революционной деятельности не имели. И более того, в отличие от Маяковского, еще участвовали в Первой мировой войне, и еще кресты там...
0: Есенин придумал себе дисциплинарный батальон, которого не было.
1: Да, тут объяснение, конечно, в другом. Более того, мы сейчас про это не будем отдельно говорить, но мы с тобой знаем тему, Олег знает, что огромное количество литераторов первого уровня, занявшие ведущие места в советской литературе, вообще были белогвардейцами, не помешало им забраться на самый верх. А Кириллова, этого несчастного, который участвовал в революционных событиях, его репрессировали, допустим. Это знаменитый пролетарский поэт, сейчас уже подзабытый. Поэтому я думаю, что не с этим связано. Я думаю, связано с другим. Несмотря на нынешнее представление о большевиках, как о неслыханных, гордистах и разрушителях всего и вся, и традиционалистской России и всех ее устоев. Это все, конечно же, чушь собачья, потому что они авангардистами были в политике, но не в культуре. И Троцкий, равно как и Ленин, был безусловным консерватором в литературе. Они были воспитаны...
0: Слушай, как интересно. На Ленин, это понятно.
1: Нет, про это надо сказать. А Троцкий, естественно, если он любил больше всего Есенина и Клюева, для него вот это все эти барабаны футуристические, они никогда у него никакой симпатии не вызывали. Ни пролеткульт, ни футуристы. Он никак к ним не апеллирует и никак себя с ними не соотносит. И тут вот я уже дальше с тобой соглашаюсь, потому что вообразите себе Маяковского, который делает абсолютную ставку на революцию, говорит, я ваш, я весь свой огромный дар вам передаю. А, ну, эти классические истории, вы помните, когда Ленин приходит к студентам, там это разгар гражданской войны, там, да, и сразу после гражданской войны, несколько случаев этих было, вот, и он говорит, ну что, а вы что читаете, какую литературу вы любите? Для большевиков это очень важно. Они говорят, мы Маяковского любим. Ленин, мягко говорит, Пушкин лучше. Вот, но он не любил, он не понимал, зачем эти ломанные строки, это метафоры эти, все это ни Ленину, ни Троцкому, ни Сталину даже было не очень понятно, не очень симпатично. Они все выросли из русской классической традиции. А Маяковский говорит, нет, надо теперь вот так, у нас новый мир, я буду вот так. Ну и про то самое классическое стихотворение про заседавшиеся, где Ленин сказал, впервые я отметил Маяковского, он был абсолютно счастлив. Он говорит, я не буду рассматривать поэтические качества Маяковского, они для меня там типа не очень понятно, в чем там гений. Но с точки зрения политической, да, очень хорошее стихотворение. Поэтому это была отдельная трагедия Маяковского, связанные с тем, что, я еще раз говорю, он весь свой огромный, не просто огромный свой дар, он еще собрал свою армию, он собрал свою армию литераторов, художников, философов, левый фронт искусства, что я с вами, я даже впереди вас на три шага, у меня левый фронт искусства, а имажинисты это были другие суперлевые, радикально левые, и те, и другие идут к Ленину, к Троцкому, говорят, возьмите нас, они, говорит Маяковский, я и за мной мой лев. А приходит с другой стороны Есенин, говорит, возьмите нас, я и за мной мои имажинисты, еще и христианские поэты подводы там свои тащат. А большевики говорят, не надо, ребят.
0: Родняк. Есенин, тебя одного возьмем.
1: Ну, да, тебя одного возьмем, да, Александр, а Маяковского даже одного не собирались брать. Потому что наше позднее представление, уже советское позднее представление, что Маяковский якобы сразу был назначен главным поэтом советской литературы, Советского Союза, не имеет никакого отношения к действительности. Его постфактум, после смерти уже... Долго и мучительно размышлявший на эту тему Сталин, он решил, да, все-таки, наверное, не Есенин, потому что после смерти Есенина началась эпидемия самоубийств, которая исчислялась даже не в сотнях, а в тысячах самоубийств. Сталин скорее поставил бы на Есенина, но сама по себе вот эта история со смертями, она сказала, не, Маяковский, вот все-таки Маяковский. Это тоже самоубийство, но там он больше нашел как бы составляющих для того, чтобы сделать мифа Маяковского. А других он по тем или иным причинам отринул. Мы будем об этом говорить во второй части нашей программы «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, Спутник. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшихся в интересах ВСУ, сообщило Министерство обороны России. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. В результате украинские войска за сутки потеряли около 495 военных в этой зоне, сообщило Министерство обороны. Режим чрезвычайной ситуации муниципального значения объявлен на территории Ирбитского района Свердловской области из-за паводка, сообщил глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров. Департамент информационной политики Свердловского региона ранее информировал, что в Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков. Из зоны подтопления эвакуированы 22 человека. В пунктах временного размещения находится 30 человек. А в 10 населенных пунктах Ирбитского муниципального округа подтоплены 55 участков. Европа продолжит финансировать и снабжать оружием Украину до тех пор, пока она не закончится. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. По его словам, после Украины в эту очередь поставят другие европейские страны, например, Балтийские государства, Польшу, Румынию и другие. Он отметил, что Запад сегодня существует в рамках собственной извращенной логики и готов вывернуть любую информацию в пользу Украины, а также пытается блокировать любые расследования в отношении Киева. Поврежденное ожогом от медузы место следует промыть соленой водой, удалить выпущенные медузы из стрекательной клетки и приложить лед, рассказал врач Юрий Булатов. После ожога важно пить больше воды, не трогать и не растирать поврежденный участок, посоветовал врач. Кроме того, не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами, добавил собеседник агентства. Врач отметил, что ядовитые медузы способны жалить еще в течение месяца после гибели. Об этом, по словам Булатова, часто забывают неосторожные купальщики. Олимпийский чемпион 2016 года американец Кайл Снайдер назвал россиянина Абдул-Рашида Садулаева самым доминирующим борцом всех времен и величайшим в своем поколении. В субботу Садулаев проиграл Снайдеру на турнире по вольной борьбе в Тбилиси со счетом 4-5. В конце схватки россиянин получил травму ноги. Садулаеву 30 лет, он является шестикратным чемпионом мира. Борец побеждал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и в 2021 году в Токио. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Ключи Захара.
2: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: О, здравствуйте.
2: Сегодня мы говорим про Владимира Владимировича Маяковского. Во-первых, великого русского лирического поэта, влюбленного, кстати, в Россию, любящего Россию. Это отдельно надо доказывать. И не так сложно доказывать, потому что нынешние квази-почвенники, квази-белогвардейцы, квази-монархисты периодически начинают объявлять, что Маяковский Россию не любил. Шкловский парадоксальную вещь сказал, отлично знавший Маяковского, что в Маяковском была гордость Великоросса, великое чувство Великоросса. А Шкловский разбирался в этом, друзья мои, гораздо лучше, чем вы. Другой вопрос, что Маяковский атеист и борец, и богоборец, он, конечно, в этом смысле был абсолютный христианин, потому что он считал, что мир — семья народов, и все перед великой идеей братства народов, нации должны быть равны. Но русским он никогда не переставал быть. Это раз. Два. Попалось мне на глаза в свое время, и внимательно была моя прочитана последняя из крупных высших биографий Владимира Ивановича Маяковского в серии ЖЗЛ, иноагент Дмитрий Львович Быков накатал вот этот труд. Я вообще к Быкову, литературоведу, отношусь в первую очередь за книгу о Пастернаке скорее с интересом и симпатией. Об Окуджаве книга уже отвратительна, а Маяковском просто отвратительно в кубе. Это просто какой-то кошмар какой-то, потому что, ну, во-первых, он его по-небратски зовет Маяком все время, а во-вторых, написать толстенный том и не объяснить нигде ни одной строкой, почему Маяковский пришел к социализму, к коммунизму, почему 90% его творчества посвящено данной теме, это, конечно, это сильно. То есть там просто отдельный Маяковский, психопат, отдельный Маяковский, который очень любит работать, очень много работает, трудоголик, непрестанный невротик. Да, ну, то есть Быков, в данном случае Иннокентий Быков, писал свою автобиографию, потому что он тоже невротик, он тоже психопат, он тоже много работает, он тоже пишет политические сатиры, и трам-пам-пам, все вот это. Попытка подверстать Маяковского под себя. Совершенно бесстыдная, но объяснимая. Потому что Маяковский, еще раз повторяем то, с чего мы начинали эту программу, он гений, и всем хочется как-то себя немножко с ним ассоциировать. Был и есть еще другой персонаж подобного толка. Это некто Кантор, художник и писатель, не иноагент, Максим Кантор. И я помню, когда вся эта история начиналась в 2014 году, вот, и «Русская весна», Крым, Донбасс, когда все это, в числе прочих, там, и, может быть, ранее всех прочих, и я поддержал, и Кантор напрямую выступил против меня, сказав, тогда ты не трогай Маяковского, потому что Маяковский никогда бы не поддержал войны. Что, конечно, вызвало у меня реально просто хохот за рабочим столом. Я думаю, ну ты же написал целую книгу о Маяковском. Ты же ее написал. Ты, Алексей Колобродов, уже упоминал, насколько милитаристской, империалистской была позиция Маяковского во время Первой мировой войны. Какое количество текстов он написал абсолютно патриотического толка. А мне Кантор говорит, ну, типа, гражданское все изменило. Что изменила гражданская война? Гражданская война — это продолжение этих экспансий. Более того, это прямой поход Красной Советской Армии на Украину и на Белоруссию, и далее на Польшу с целью их захватить и вернуть в лоно России. Несмотря на нынешние все эти бредовые разговоры о том, что большевики создали Украину, все это чушь собачья, Украина была по факту уже отделена, создала свою государственность. Ленин писал в 19 году, что вся Украина полна бандами, одна отвратительная, одна демократичнее другой. Царит небывалая самостоятельность, и Маяковский прямо поддерживает великое шествие Красной Армии по возвращению русских, украинских и даже польских земель в состав России. Тут вообще нечего обсуждать. Ну, то есть Маяковский, если его переместить в нашу современную ситуацию, должен был сказать, нет, Украина отделилась, она должна быть свободна. Как сказали Кантор и иноагент Дмитрий Быков и вся эта чертова публика. Так Маяковский повел себя ровно обратным образом. Ровно обратным образом. Они скажут, ну, он просто поддерживал идею социализма. Друзья мои, как бы, у Маяковского было как бы две формы существования. До революционной России он был за войну и за расширение России. И после революции он был ровно за то же самое. Он во всех ситуациях он принимал сторону великой расширяющейся сильной России. И, конечно, никакие отдельные суверенные украинцы, грузины, армяне, кто угодно, вообще у него вызвали бы отрыв. О чем можно вести речь, когда есть Москва, когда есть великая Россия, великий Ленин, великий социализм? Это должно быть самое главное, а не ваши, Ленин опять же называл, сепаратистский, мещанский идеал сепаратизма. Поэтому в этом смысле Маяковский, конечно же, с нами. Не просто потому, что я его пытаюсь подшить себя, просто он так себя вел. Когда захватывали Украину, он говорил, Украина, конечно, наша. Что тут обсуждать.
3: Они вспоминают всегда вот это лирическое четверостишие, вырывая из контекста, естественно, я не твой снеговая уродина, обращенная к России, которая, кстати, рифмуется с родиной, естественно.
4: Ну, не еще надо. До Шевчука, да?
3: Да.
5: Знаете, а можно у Есенина найти строчку «Не в моего ты Бога верила, обращенная Россия, к России». Моя, да. Не в моего ты... Есенин, наверное, тоже не любил Россию.
3: Друзья мои, не надо лирическое чувство с мировоззрением. Да. Это достаточно разные вещи. Или вот такое редко цитируемое, когда Маяковский лишь только нога вступила в Кавказ, я вспомнил, что я грузин. Ну, грузин он по матушке. То есть до этого он не помнил, он считал себя абсолютно русским. И тут вот попадая, так сказать, на историческую родину, да, конечно, какое-то национальное чувство, гордость какая-то, радость, что-то в нем просыпается. Ну и не более.
5: Вообще, на самом деле, есть одна забавная тема, которая почему-то не исследуется. Вообще, Маяковский казак по отцу. Он прямо из казачьего рода. Он настоящий патентованный родовой, как это называется, казак.
3: Получивший дворянство казаки, да.
5: Да-да-да. Казак Маяковский, казачьи тенденции в творчестве Маяковского или там казачья философия Маяковского, нет ни одной работы, даже ни заметки, ни статейки.
4: Надо подсказать.
5: Надо поработать бы.
3: Главное, отец мой дворянин, кожа на руках моих тонка.
5: На самом деле, друзья мои, а вы скажете, что я тут валяю дурака и шучу. Я не шучу. О собирании в атаге боевой с целью экспансии, она, конечно, у Маяковского казачья. То есть он, как Сенька Разин, там, Емельник Пугачев и кто угодно собирали свои в атаге, он также собрал свой лев, по сути, нацеленный на то же самое, на захват зипунов, на захват определенного пространства литературного, как Ермак прийти к царю и сказать, что я вот тебе захватил, вот я принес, бери и владей.
4: Я обращу внимание, что лефовцы, вот первые футуристы, это опять-таки южно-русские люди.
5: Да.
4: Леб,
5: да?
4: Это Аспрехань. Бурлюки. Это
5: Хлебников вообще с его культом Разина, с тремя вещами большими.
3: Херсонщина, да. Хлебников, понятно.
4: Вот единственное исключение.
3: Каменский откуда?
4: Урал.
5: Ну, тоже. Нет, вольные земли, по сути. Что там? Лившиц еще был в этой компании. Кстати, единственный из числа футуристов, который ушел добровольцем на Первую мировую войну. И один из немногих поэтов, который ушел на Первую мировую войну добровольцем. Бенедикт Лившиц, замечательный поэт, репрессированный впоследствии. Кого-то мы еще забыли.
3: Виктор Борисович Шкловский, понятно. Шкловский, понятно, еврейское происхождение. Но человек в те годы, в последующие там спорно, но в те годы совершенно аномальной храбрости.
5: Да-да-да.
3: Возглавлявший правые серовские дружины боевые.
5: Да-да-да. Шкловского...
4: С одной стороны, а с другой стороны, Финский залив по льду, это тоже, ну, определенная смелость нужна.
5: Да-да-да.
4: И я бы предложил прочесть стихотворение, потому что, когда мы говорим о поэте, необходимо разбирать его стихотворение.
5: Давайте, давайте.
4: И в этом стихотворении читается сразу несколько моментов. Это стихотворение 28-го года, когда нам говорят, что Маяковский уже давно испортился, ничего хорошего не пишет. С другой стороны, это стихотворение о любви, и, как мы замечаем по нашим передачам, зрителям всегда интересно вот отношение...
3: А девушка хочет...
4: Женско-мужские, да, и вот перейти к разговору о женщинах Маяковского. Это стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой», 1928 год. И здесь, опять-таки, в-третьих, отображается вот эта вот любовь к России и его нацеленность на то, чтобы как-то оккультурить Европу, Америку, заразить социализмом. Ну, читаю. «В поцелуи рук ли, губ ли, в дрожи тела близких мне красный цвет моих республик тоже должен пламенеть. Я не люблю парижскую любовь, любую самочку шелками разукрасьте, потягиваясь, задремлю, сказав тубо, собакам озверевшей страсти, ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови, дай про этот важный вечер рассказать по-человечьи. 5 часов и с этих пор стих людей дремучий бор, вымер город заселенный, слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны, в черном небе молний поступь, гром ровнее в небесной драме, не гроза, а это просто, ревность двигает горами. Глупых слов не верь сырью, не пугайся этой тряски, я взнуздаю, я смирю чувства отпрысков дворянских, страсть и корость сойдет коростой, но радость неиссякаемая, буду долго, буду просто разговаривать стихами я, ревность, жены, слезы, ну их, вспыхнут веки в пору вию, я не сам, а я ревную за советскую Россию, видел на плечах заплаты, их чахотка лижет вздохом, что же, мы не виноваты, 100 миллионам было плохо, мы теперь к таким нежны, спортом выпрямишь немногих, вы и нам в Москве нужны, не хватает длинноногих, не тебе в снега и в тиф, шедший этими ногами здесь на ласке выдавать их, в ужины с нефтяниками, ты не думай, щурясь просто, из-под выпрямленных дуг, иди сюда, иди на перекресток, моих больших и неуклюжих рук, не хочешь, оставайся и зимуй, и это оскорбление на общий счет на нижем, я все равно тебя когда-нибудь возьму одну или вдвоем с Парижем.
5: Что-то такое я у Высоцкого есть, да? Я все равно тебя сюда...
3: Все равно я отсюда тебя заберу.
5: Заберу, да.
3: Где играют
5: Парижи.
3: Да. Парижская, в общем, история, да.
5: Да. Вот она откуда впервые я заметил.
4: Забавно. И если посмотреть на увлеченности Маяковского женским полом, то это тоже всегда мании какие-то. Он заболевает одной женщиной и не может от этого излечиться, пока не встретит другую женщину. Тут вспоминается известная история с его поэмой «Облако в штанах», которая начала писаться, где бы вы думали?
3: По
4: одной из легенд, которые в поезде из Саратова.
3: Из Саратова.
4: Он пытался приухлёстывать за какой-то девушкой.
5: Алексей просто саратовский, поэтому Олег напирает на это, а ты, Алексей, никак не догадается.
4: Он пытался ухаживать за какой-то девушкой, и чтобы как-то объяснить ей, что он абсолютно безопасен, сказал между делом: «Я не мужчина, а облако в штанах». А потом подумал, а это же прикольные строчки, это потрясающий образ, его необходимо как-то запомнить. И все думал, что вот девушка, к которой он обратился, непременно разболтает этот образ. И он еще полчаса, час расспрашивал ее, запомнила она этот образ или нет.
5: Парадоксальный момент, важный в случае Маяковского, как будто внутренняя какая-то нацеленность на вот эту вот неудачу любовную в самом широком смысле. Вот он влюбляется в женщин, которые вроде должны бы его любить, иногда отзываются, но все время как-то его не любят. Вот как у него. Нельзя ли так, господи, сделать, чтобы без мук целовать? И всем ему всей жизни нельзя, чтобы без мук. То ли Элибрик, то не едет к нему в Советскую Россию одна, то другая. Просто с ним не хочет разделить ложе там, да. И то же самое он испытывает в советской власти. Вот он тоже хочет ее без мук целовать, а она не все отворачивается, никак не хочет с ним целоваться. Тут ведь дело не в женщинах. Как будто Маяковский не мог бы найти себе женщину, которую мог бы целовать с утра до вечера. Наверняка таких было множество, да. Даже не в советской власти, а что-то вот такое, что заставляло его жить этой изломанной, мучающейся, все время требующей любви жизнью. Но она и была основной питательной средой его поэзии. Он без этой муки бы и не мог бы писать эти стихи. Понимаете, счастливый Маяковский не был бы тогда Маяковским. Мы очень много про это говорим, что вот Маяковский несчастен. Вот как будто Ленин с Троцким мечтали ему быть счастливым. Все-таки внутренняя характеристика, внутренний его состав не позволял ему, он даже сам себе бы никогда не позволил бы стать счастливым. Сейчас вот, наше попученическое ясиноведение все время. Вот Есенину там не дали квартиру, Есенину там в полной мере не признали. То же самое там с Маяковским так или иначе обсуждается. Вот да, Есенину дали бы квартиру, бы Маяковский, они сели бы в квартире, поставили бы огромный дубовый стол, как бы поставили себе, макнули бы перо в чернильницу и зажили бы. Стали бы, да, и прекрасно бы жили потом. Но это просто непонимание сути этих поэтов. Они не могли, в принципе, жить такой жизнью. Более того, Есенин и Маяковский, мы напоминаем, были на самом деле с точки зрения легализации советской самыми признанными поэтами. Да, они их не рисовали самые десны, но тем не менее издали у того другого собрания сочинений. Есенин говорил, что только мне, Маяковскому и Ахматовой платят по рублю за строку. Это очень большие были деньги. У Маяковского был первый автомобиль, один из первых там, да, в постреволюционном Петрограде, Ленинграде там, да, и он прилично одевался, гастролировал, зарабатывал реальные деньги. У него все было в порядке в этом смысле. Давайте не будем воспринимать их как пасынков Советского Союза. Они нормально, они заняли ведущие позиции там, да, и слава богу, что власть не сделала с ними то, что сделала потом там, условно говоря, с Николаем Тихоновым, которого поставили в главе Союза писателей и заставили ходить на все эти заседания и заниматься вот этой административной работой. Это судьба избавила Есенина Маяковского и сохранила их гений, избавила их от такой судьбы.
3: Потому что 62-я половина жизни Тихонова и все написанное, тогда же это, конечно, смертный уз.
5: Почти, да, почти все. Так,
3: а смотрите, как интересно все. Вот если посмотреть на женщин Маяковского, как он их укрупняет, как они уходят потом в творчество. Ну, кто-то, да, трагически заканчивает, и самоубийства там были, и все. Вот как-то рисунок его жизни накладывается. И сколько потом там протягивается на силовых линий между выдающимися людьми эпохи, не только в России, да, если взять судьбу Татьяны Яковлевой или Берман, вот, которой посвящено стихотворение, которое Олег прочитал.
4: Там и Бродский, там и Лимонов.
3: Там и журнал «Вок», вот все это, Сальвадор Дали, да. Поразительная вещь, конечно. И когда приехали молодые, Лимонов с Чаповой, она старуха уже, да, как Лимонов говорит, раскрашенная, как клоун, и этим она мне напомнила Лилю Бригги.
5: Ну, объясни, кто она, потому что все люди подумают, что Чапова старуха уже росла. Лимонов своей женой, красавицей Чаповой, приехал к...
3: В Нью-Йорк. О, Бродский их привел к Либерманам. Татьяна Яковлева, «Любовь парижская» Маяковского, которая посвящена посвящено это замечательное стихотворение. Она замужем за художником, издателем.
4: Александр Либерман, по-моему.
3: Да, Алекс, по-моему.
4: Если не ошибаюсь.
3: Либерман, да. И, говорит, раскрашенная, говорит, такая же, как Лили Брик. Он, говорит, примерно одного типа, видимо, женщины выбирал. Но, говорит, прошло сколько там? Прошло 50 лет, а она жадно на них набрасывается послушать про Лилю, послушать, как в России там с Маяковским происходит посмертно все. Вот, говорит, он их не отпускал. И да. Вот кому посвящена «Облако в штанах», кстати, первоначально называлась «Образ образом», но первоначально поэма называлась «13-й апостол». Марии Денисовой, барышни замечательной во множестве отношений, в Одессе как раз, ну, помните, думаете, это бредит малярия, это было в Одессе, приду в 4, сказала Мария, 8, 9, 10. Любовная история одесская, более того, как бы футуристы всерьез опасались, что они приехали на гастроли, очень успешные, что Володя останется в Одессе. Вот, надо ехать в Кишинев, уже забронированы места, без Володи это все как бы, ну, теряет всякий смысл, да, все футуристические выступления, он главная звезда. Вот, они боятся, что вот из-за барышни как бы это самое, Володя останется в Одессе. Нет, он едет в Кишинев, и, соответственно, как бы поэма там начинает создаваться. Сначала в голове, потом, видимо, вот как-то из Саратова в Москву начинает записываться. Ничего у них не получается. Вот Денисова потом выходит замуж за ни много ни мало одного из героев гражданской войны, одного из начдивов в первой конной армии Ефима Щеденко. Угу. Их переписка не опубликована, сохранилась, да? Человек был своеобразный, скажем так. С одной стороны, конник, кавалерист, достаточно грубый, комиссар, жесткий. С другой стороны, как он ее любил. Вот эти вот любовные письма, особенно представишь вот этот вот человеческий типаж, он то ли шахтер, то ли вот какой-то вот совсем такой вот прям... Какие нежнейшие там ей слова пишут, то думаешь как бы о нем и о ней удивительные какие-то вещи. Она продолжает общаться с Маяковским в 20-е годы. Она скульптор. Художник и скульптор. Несчастна она все равно, несмотря на вот эти вот обоюдные нежности, она достаточно несчастна в личной жизни, потому что слишком партийный, слишком грубый, слишком все время пропадает на работе. Не дает,
5: про мужа.
3: Да, не дает ей заниматься искусством. Уже, по-моему, во время войны. И вот она кончает с собой, выбросившись из окна. Вот Мария Денисова, о которой редко вот говорят в контексте Маяковского, а между тем это муза вот поэмы «Облако в штанах». Вот, про Яковлеву сказали, про Лилю мы много говорили в свое время. Про кого еще?
4: Про «Облако в штанах». Подожди, вот он начинает сочинять, вдохновившись Денисовой. Он возвращается в Москву, в Петроград, знакомится с Эльзой Брик, Эльзой Триалия будущей, да? В нее влюбляется. Ходит с ней несколько месяцев, полгода, где-то так, пока Эльза не решает его познакомить, собственно, со своей сестрой Лили Брик. И когда Маяковский вот переступает порог квартиры Осипа и Лили Брик, он влюбляется в Лилю и напрочь забывает про Эльзу. Вот. И в итоге посвящает «Облако в штанах» Лили Брик.
3: Напрочь забывает, это преувеличение такое, даже поэтическое, потому что дружат они впоследствии, в общем, всю жизнь. Она, собственно, его парижский такой, ну, сталкер, да? Она его, собственно, водит там, показывает магазины, они Лили гардероб от белья до, там, значит, шубок, манто и прочего покупают. Она там этим занимается. Она же знакомит его, собственно говоря, с Яковлевым. Вообще у сестричек была стратегия странная знакомить Володю с яркими женщинами. Зачем? Я не очень понимаю, потому что Лиля знакомит его, в свою очередь, с Вероникой Полонской.
4: Свободные нравы, чтобы мужчина и ходил налево, и одновременно был рядом.
3: Я верю в эти свободные нравы. Это какая-то высшая степень манипуляции.
5: Да-да-да, да, скорее.
3: Никаких там свободных нравов. Нет, вернее, себя немного позволяли. Лиля больше, чем Эльза. Вот, в конце концов, успокоившаяся в браке с Арагоном, замечательным французским поэтом, коммунистом,
5: да.
3: Реалистом, да. Лиля побольше позволяла, но не надо думать, что эти свободные нравы они распространяли на своих мужей, любовников и всех остальных. Нет, это как бы такая очень авторитарная модель поведения. Поэтому, мне кажется, это такая школа манипуляции, что называется. И когда Полонская, ну, я извиняюсь, но все мы люди взрослые, когда Полонская, он ее приглашает заночевать, потому что Яншин, муж Полонской, на гастролях, Лиля с Осипом тоже куда-то уехали в Ленинград, по-моему. А Полонская говорит, ну, девчонка, она что, ей там 20 лет, 21, 22, по-моему. Он говорит, Владимир Владимирович, а если сейчас вот приедет Лилия Юрьевна, вот, что она скажет? Вот, она скажет, живешь с Норочкой, молодец, Володя.
4: По поводу того, что Маяковскому, как поэту, необходимо пострадать. И он сам это понимал, и та же Лилия Юрьевна Брик об этом говорила. Собственно, довольно известный эпизод, когда Лилия Юрьевна отказала ему в доме, в теле, в общении на какое-то продолжительное время и сказала, Володенька, пока ты не напишешь большую поэму «Меня достойную», мы с тобой видеться с ним не будем. И он был отлучен от дома, подходил под окна, смотрел, как проходят всякие вечеринки в доме Лиды Брик, да,
3: а
4: как
3: приходит до общего. А в это время роман с большевиком Краснощековым, который был премьером Дальневосточной республики одно время, потом наркомом финансов, погорел из-за этого, чисто хозяйственная история. Вот, и там странным образом, как бы вот тоже Лиля нам кажется дамой, ну, скажем так, манипуляторшей, играющей, да, со всеми. В общем, сама глубоко в кого-то не проникаешь, но с Краснощековым было что-то другое.
5: Милость, да?
3: Вот, потому что она, когда его посадили, она в эту историю вписалась, искала им передачи, адвокаты, связи задействовала, в том числе чекистские. Вот, и в итоге как бы дочь его, Уэлла, ее звали, да, фактически она ее удочерила.
5: Угу.
3: Тоже вот
5: в Лиле были яркие черты, неожиданные, да, потому что они очень многие отзываются совершенно отвращением.
4: Помогала и Николаю Глазкову, и Борису Слуцкому.
3: Ну, это поэты.
4: И Параджанову помогала.
3: Здесь проворовавшийся коммунист, да.
5: Но тут еще и ребенок фигурирует, что о ней говорит как-то особенно в данной истории.
4: Маяковский написал в итоге большую поэму про это. И вот есть такая замечательная книга Леонида Фридовича Кациса про Маяковского, Владимир Маяковский. Это издательство «Аргали», Москва, 2004 год. Давно не переиздавал, и сейчас не знаю, переиздастся, нет. Кацис поддержал специальную военную операцию, умер несколько лет назад. Потрясающий совершенно исследователь Маяковского, Мандельштама, Жаботинского и многих-многих других. Да? И вот он показывает, как Маяковский, который постоянно заявлял, декларировал, что он никаких книжек не читает, у него все это природное, он сам все выдумывает. А на самом деле он читал и Достоевского, и Розанова, которых мы уже сегодня упоминали. И вот именно поэма про это не только про любовь, про секс, про страсть, как это подается, ну, декларативно, опять-таки, на обложке лицо Лили Брик. Это еще вот...
3: Пижаме.
4: Да.
3: По тем временам немало.
4: Смотрите, вот прочитаю буквально один небольшой отрывок, который называется «Телефон бросается на всех». Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур, раструба трубки, разинув оправу, погром звонков громя тишину, разверг телефон дребезжащую лаву. Это визжащее, звенящее «это» пальнуло в стелы, старалась взорвать их. Звоночники, тыщи, а стен рикошетом под стулья закатывались и под кровати, а пол с потолка звоночище хлопал и снова звенящий маячище точно взлетал к потолку, ударившись об пол, и сыпало вниз дребезгою звоночный, стекло за стеклом, вьюшку за вьюшкой, тянуло звенеть телефонному в тон, тряся ручоночкой дом погремушку, тонул в разливе звонков телефон. От чего разрывается телефон? От чего вот вся эта катавасия образов? Не только из-за страсти. Леонид Фридович Кацис показывает, что, наследуя Достоевскому и Розанову, Маяковский пишет про это, про самоубийство. Это тоже одна из главных его тем. И Достоевский в том же «Преступлении и наказании», в других больших своих романах, тоже, когда прописывает про это всегда курсивом, и про это, Смердяков, допустим, думает, про это, про самоубийство. Убийство. И у Маяковского здесь тоже.
5: Я вспомнил сейчас, что Есенин, когда был на Кавказе, это, соответственно, 24-м году, да, он говорит там одному из своих знакомых, который чуть ли не тогда это и записал. Вот увидите, и я, и Маяковский покончат жизнь самоубийством. Вот такой Есенин понимал, читая Маяковского, ну и про себя, естественно, тоже понимал, что не позволяло ему поверить в долгую их счастливую жизнь.
3: Да.
5: Вот смотрите, завершая наш разговор, я только один парадокс отмечу. С одной стороны, мы говорили о Маяковском как о человеке с обнаженной нервной системой, как и положено великому русскому поэту, о его любовях, о его страстях, о его муках. Но при этом, если посмотреть на огромную часть мемуаристики, посвященную Маяковскому, он горлан, главопарь, он держит огромные залы, он мужественный, он харизматичный, он не боится перешучиваться с рабочими, со своими, как сегодня сказали бы, хейтерами, он ведет за собой огромную массу человеческую и литературную свою ватагу, и со всем этим справляется. Он, на самом деле, отличный организатор и вообще человек-машина, такой организованный бунт, как это позже у Лимонова было. И в этом, кстати, либо нет никакого парадокса, потому что один человек вправе и в силах совмещать и то, и другое. А если есть в этом парадокс, то это главный парадокс русской литературы, потому что она, конечно же, населена глубоко чувствующими, сильными людьми, каким и был Маяковский. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами были я, Захар Плебин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
4: До новых встреч.
5: И Алексей Клобрудов.
3: До свидания.
6: знать за 90 секунд. В разных странах до сих пор официально действуют законы, которые иначе как нелепыми и безнадежно устаревшими не назовешь. В Великобритании членам парламента запрещено входить в палату общин в доспехах, а во Франции поросятам нельзя давать имя Наполеон. На американской бирже имеет силу столь же причудливая норма. Она запрещает торговать луком. История имеет давние корни. В 1950-х луковые фьючерсы были в ходу на Чикагской бирже. Фермер Винсент Касуга и предприниматель Сэм Сигел изобрели и провернули уникальную аферу. Они скупали не только контракты на поставки, но и реальные запасы съедобного растения. И сосредоточили в своих руках 99% всего доступного лука в Чикаго и пригородах. Контроль стал тотальным. Далее изворотливые партнеры начали манипулировать ценами на бирже. Спекулянты делали короткие ставки и проигрывали. В какой-то момент Касуга и Сигел выкинули на рынок огромные запасы лука. Тот невероятно подешевел. Но это для аферистов было неважно. Они уже заработали на своей комбинации 8 миллионов долларов. Тогда огромные деньги. Закон о запрете торговли фьючерсами на лук подписывал лично президент Эйзенхауэр.
7: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
6: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Час дня в российской столице. В Самаре на час больше. В Бишкеке 16.00. Студия Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Министерство обороны представило сводку с линии фронта за сутки. В нескольких регионах страны продолжают восстанавливать электроснабжение после непогоды. В 13 регионах России увеличился объем выдачи ипотеки. Об этих и других темах подробнее далее. ВСУ за сутки потеряли до 185 военных в зоне действия сил российской группировки войск «Север», которые улучшили тактическое положение. Об этом сообщило Министерство обороны России. В зоне действия группировки войск «Южная» противник за сутки потерял до 155 военных, 6 боевых бронемашин и 30 автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции, уничтожили свыше 355 военных ВСУ, танк, боевую бронированную машину, две станции радиоэлектронной борьбы. Россети продолжают восстанавливать энергоснабжение потребителям в Северо-Западном, Центральном и Уральском федеральных округах России после непогоды. Работа энергообъектов полностью восстановлена в Свердловской области. Завершаются работы в Калужской, Тульской и Тюменской областях, сообщила электросетевая компания. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях, отмечают Россети. В этих регионах энергетики непрерывно продолжают работу по восстановлению электроснабжения потребителей, зачастую на фоне сохраняющейся сложной погодной обстановки. Специалисты расчищают проезды к энергообъектам, убирают с проводов упавшие деревья и ветки, ремонтируют поврежденные стихии оборудования. Энергетики в Ленинградской области уже восстановили подачу электроснабжения более чем 20 тысячам жителей после непогоды, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он отметил, что в воскресенье ночью в регионе пришел мощный грозовой фронт с ураганным ветром. По словам главы региона, в зоне особого внимания находятся Гатчинский округ, Кенигсеппский, Лужский и Ломоносовский районы. Объем выдачи ипотеки в России в мае вырос в 13 регионах. Причем в Ингушетии показатель подскочил сразу в полтора раза. Это следует из данных Банка России, который проанализировал РИА Новости. Банки в Смоленской области увеличили объем ипотечных выдач более чем на 10%. В Мурманской области этот показатель превысил 9%, а в Карелии составил почти 8%. В Пятерку также вошла Томская область. Следом идут Адыгея, Камчатский край, Псковская и Липецкая области. Официально утвержденных пляжных зон на Камчатке нет, а на прибрежных территориях Петропавловска-Камчатского и прилегающих районов установлены щиты с предупреждением о запрете купания. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Камчатскому краю. При этом отмечается, что качество воды в большинстве проверенных мест соответствует нормативам. Столичный департамент транспорта призвал московских водителей быть внимательными на дорогах на фоне непогоды в городе в воскресенье. В Москве местами продолжается дождь. Синоптики предупреждают, что он продлится до конца дня. Также местами возможны ливень, гроза и ветер до 15 метров в секунду. Городские службы столицы в субботу зафиксировали падение из-за непогоды 50 деревьев, 11 из них на автомобиле. Во время сильных ливней и ветра рекомендуется не находиться рядом с деревьями. Следующий выпуск уже через 30 минут.
8: Вы слушаете «Радио Спутник».
9: Дорогие друзья, продолжаем эфир на «Радио Спутник». Меня зовут Александр Букарев. Прямо сейчас будем обсуждать самые разные новости. И начнем с того, что Центральная избирательная комиссия России приняла документы экологической партии «Зеленые» для заверения списков кандидатов на выборы в Госдуму. И таким образом все 11 политических объединений, которые планировали участвовать в парламентской кампании, отчитались перед ЦИК. Прямо сейчас будем говорить, рассуждать, предполагать, какие возможные будут результаты, да и вообще, какова сейчас ситуация с предстоящими выборами, с членом Общественной палаты России, политологом Александром Асафовым. Александр Николаевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Александр.
9: Добрый. Спасибо, что подключились. Вот, собственно говоря, такая у нас прямо сейчас новость. Хотелось бы у вас поинтересоваться, как вы считаете, достаточно ли широко представлена прямо сейчас политическая, что ли, номенклатура в России?
10: Это вопрос очень широкой экспертной дискуссии. Мы здесь с вами видим уменьшение количества партийных предложений последние несколько лет. Я напомню, еще недавно у нас было 12 партий, до того было 19, до того было больше 20, почти 30, и когда-то было 96, и этот показатель был еще выше. Это говорит о том, что в принципе партийное поле у нас с вами зрелое, устоявшееся, и вот этот ассортимент всеразличных партий любителей чего-нибудь, там, например, пива и так далее, уже не интересует избирателя. Поэтому, соответственно, она приходит в некую такую стабильную конфигурацию. Я думаю, что мы еще увидим изменения, но можно сказать, что сейчас действительно любой избиратель может найти свое партийное предложение на выборах любого уровня, и оно достаточно обширно и сегментировано.
9: Так, да, вот хочется еще поинтересоваться. Все-таки 11 партий представлено, но если смотреть по предыдущим результатам выборов, у нас все-таки есть, ну, такие, скажем, крупные представители и особо крупный представитель. Как вы считаете, в этом году будет похожая картина или все-таки ситуация немного изменится?
10: Ну, я напомню, что прошлые выборы в Государственную Думу сделали наш парламент пятипартийным. Такого, соответственно, такой конфигурации не было. Новая политическая сила вошла, собственно, в парламент. И здесь, безусловно, есть несколько сценариев. Обсуждается больше всего сценарий инерционный. Мы вообще не любим с вами менять свои политические предпочтения как избиратели. И здесь, скорее всего, пока, по крайней мере, можно сделать вывод о том, что пятипартийная конфигурация останется. Но могут быть, безусловно, различные сюрпризы, поскольку выборы – это процесс непредопределенный, поэтому мы можем с вами увидеть достаточно интересные различные ситуации. Но базово, конечно, мы говорим о пятипартийном парламенте, а все остальные, соответственно, будут пытаться преодолеть тот или иной порог.
9: А вот как вы считаете, все 11 партий, которые сегодня подали документы, дойдут до выборов?
10: Я думаю, что да. Я, честно говоря, не вижу пока. То есть ЦИК видит. ЦИК там вернул документы двум партиям для устранения недостатков, да, и не разрешил одной из них открывать финансовые счета для начала агитационной кампании. Вот, я думаю, что по идее мы увидим весь, скажем так, партийный наш набор. Другой вопрос, в каком объеме, да, в каком объеме кто сможет выставить, выдвинуть кандидатов на мы же с вами обсуждаем выборы депутатов Государственной Думы. В региональных выборах так точно все поучаствуют, а вот кто вопрос и сколько выставлен в Госдуму, это пока вопрос открытый.
9: Ну вот не могу тогда не спросить, Александр Николаевич, кого считаете фаворитом? Все те же?
10: Да вы знаете, здесь на самом деле, опять же, если говорить в экспертном пространстве, тут интереснее, кто второй и кто последний. Угу. И вот это значительно более высокая интрига, чем понятно, что у нас есть партия большинства, которая совершенно точно, ну, если не сильно укрепит, то уж точно не уменьшит присутствие в парламенте. По крайней мере, сейчас так это видится. А вот кто будет вторым, и там довольно горячо, да, и кто будет последним, там тоже довольно горячо. Я имею в виду из пяти парламентских партий. Вот это интрига, да, и это действительно, за этим стоит понаблюдать, посмотреть. Мы видим, что еще в принципе, да, до регистрации кандидатов, до получения ими заветного документа кандидата, некоторые партии уже вцепились в таком довольно серьезном клинче, да, и, собственно, обсуждают друг друга, это довольно интересно.
9: Ну, это правда. И, кстати, ну, вот если мы все-таки обсуждаем предстоящие выборы, а как не заговорить о возможных сейчас, ну, таких, я не знаю, громких решениях, громких заявлениях, вот этого всего ждем мы или как-то все относительно спокойно пройдет в этот период?
10: Да без этого не бывает. Мы видим, что партии так или иначе и друг у друга таскают повестку, как каштаны, да, и перекидывают. И, конечно, разрабатывают то самое электоральное предложение, которое на фоне общепатриотического консенсуса довольно сложно нащупать. У кого-то это про интернет, у кого-то это про права автолюбителей, да, автомобилистов. Сейчас тема с бензином находится в резонансе, поэтому они на эту тему упражняются. Я думаю, что так или иначе чувствительно громкие, да, резонансные заявления будут. Вопрос только, попадут ли они в своего избирателя, попадут ли в свою аудиторию. Потому что, когда представитель, ну, лидер одной из партий говорит о том, что надо бы посмотреть, что там у избирателей в карманах, ну, вот это точно не слышат не его избиратели, а те, кто за него никогда не проголосует.
9: Ну, кстати, а вот если посмотреть на нынешнее подрастающее поколение, которое, в принципе, уже настолько подросло, что может голосовать, вот как вы считаете, у него при учете того, что они все-таки очень много времени проводят и в СМИ, и в соцсетях, как-то по-другому будут смотреть на выборы, нежели, ну, уже, скажем, люди другого поколения, более взрослого?
10: Ну, конечно, их электоральное предпочтение находится в другом фокусе, в другой оптике. И здесь, если посмотреть в деталях, то, в принципе, кроме, наверное, партии пенсионеров, хотя она отличилась молодежным движением «Внуки», это очень смешно, кроме партии пенсионеров, все так или иначе пытаются создать электоральное предложение для молодых людей, особенно впервые голосующих. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, у кого-то вовсе не получается. Но, тем не менее, да, эта работа идет, и можно посмотреть по партийной повестке, как они себе это видят. И здесь, конечно, хочется сделать такой, знаете, поверхностный вывод, что молодежь, скорее всего, проголосует за что-то для себя привлекательное, наполненное духом свободы, может быть, даже духом чуть-чуть такого протеста против взрослых, да, вот, но мои наблюдения показывают, что молодежь, та, которая там видит свою гражданскую позицию, она значительно более рациональна, чем поколение постарше, да, и здесь, конечно, это тоже интрига, куда распределятся эти голоса, и пойдет ли молодежь в большинстве своем на выборы. Это тоже одна из тем, которых нам предстоит с вами увидеть.
9: Ну, действительно, но при этом ходить-то и не прям нужно. Можно же просто дистанционно также проголосовать. Такая возможность имеется, и это, я считаю, прекрасно. Спасибо вам огромное за столь содержательный комментарий. Член Общественной палаты России, политолог Александр Асафов был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, будем двигаться к следующим новостям.
8: В эфире «Радио Спутник».
9: Маркировки и вновь маркировки. В России начнут маркировать частные медицинские клиники и магазины. Об этом заявил председатель ЦРПТ Михаил Дубин. А, собственно говоря, вот сейчас можно его цитату, я думаю, зачитать. «Мы совместно с общественной потребительской инициативой прорабатываем пилот в Москве. Так на входе в медицинскую организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки». Но с маркировками всегда, правда, возникают вопросы. Ну вот, собственно, давайте эти вопросы и зададим. А бренд-продюсеру, международному эксперту в области технологий и инноваций, сооснователю группы «Руки вверх», основателю стартап-шоу, предпринимателю и инвестору Ивану Алёхину. Иван Петрович, здравствуйте.
11: Добрый день.
9: У нас вот такая история вот с этими маркировками. Хочется узнать, конечно, все-таки, а как вы считаете, вот какие сведения должны вот в этом QR-коде, который на входе там размещается, содержаться для того, чтобы человек вот мог в полной мере, ну, я не знаю, то ли убедиться в том, что это вот действительно то место, куда он готов прийти и не переживать ни о чем, то ли просто вот чтобы, ну, я не знаю, показать, вот мы такие молодцы, мы все делаем правильно.
11: Спасибо большое, Александр, за такой вопрос. Он на самом деле очень важный, очень актуальный. И суть его заключается в том, что основная информация, которая необходима, с одной стороны, она размещена обычно перед входом. То есть это часы работы, это ООО, либо ИП. То есть данная информация уже есть. Что может быть размещено на QR-коде? Ну, наверное, на QR-коде может быть размещена лицензия. То есть свежая ли лицензия, значит, так не просрочена ли она. В принципе, все. Больше туда добавить на самом деле нечего. Почему? Потому что мы живем в паровом обществе, и все наши с вами действия регулируются законами. Административным кодексом, уголовным кодексом и Конституцией Российской Федерации. Все. Следовательно, если у медицинского учреждения есть лицензия, она может вести свою деятельность. Точка. Если лицензии нет, вести не может. Все же остальное, что может быть еще дополнительно, опять же, часы работы, они и так должны быть обязательно на двери, как и указания организации, которая оказывает непосредственно данные услуги. Отзывы, ну, специалист по отзывам у нас Яндекс на сегодняшний день. Яндекс отзывы, пожалуйста. Также есть огромное количество медицинских сервисов, в том числе Сберздоровье, пожалуйста, Зун, на поправку, ну и так далее. То есть порядка 5-6 платформ, которые, по сути, отзывики. И на сегодняшний день, скажем так, если мы берем человека очень пенсионного возраста, ну очень пенсионного возраста, и без родственников, без детей, то он, конечно, ходит и так в рядом находящуюся поликлинику. Даже возьму пример своей мамы, хоть я у нее есть, я говорю: мам, давай платную клинику. Она говорит: нет, у меня есть поликлиника в двух шагах, я хотя бы пройдусь. Для меня это хотя бы какая-то гимнастика. И вот она туда, собственно говоря, идет. Если мы говорим про людей, которые, скажем так, ну не совсем преклонного возраста, да, тоже могут быть на пенсии, включая военных тех же самых. Вот. А в данном случае люди все смотрят отзывы. Самый простой, конечно, это Яндекс.Отзывы, который показывает так отзывы. Это положительные, отрицательные. И так как на сегодняшний день, к примеру, я вот продюсирую пластических хирургов, а также клиники пластической хирургии, клиники стоматологии, то есть я нахожусь внутри прям данного вопроса, то все клиники и так давно уже запуганы вот всем, начиная от того, что на сайте должна быть информация про персональные данные, про сбор персональных данных, про возможность отправки там любой информации. В общем, вот количество инструментов, которые любую порядочную клинику и так уже поставили в позу, я даже не знаю, какую позу,
9: наверное. Пьющего оленя. Иван Петрович, да. Ну вот тут да. Тогда хочется спросить, а вот получается это все избыточно? Зачем это все? Зачем так много навешивают на частные клиники?
11: Знаете, данный вопрос, наверное, все-таки ну, не ко мне. Почему? Объясню. Потому что если громкий тезис, давайте бороться, значит, с мошенниками, аферистами, значит, в медицине, ну, пожалуйста, боритесь. Для этого есть специальные службы, специальные органы надзора, специальные проверочные органы, ФНС. Там, ну, там кого только нету, кто только не проверяет вот эту там компанию. Вплоть до того, что если происходят какие-либо оплаты по безналичному расчету, там с карту на карты перекидывают, в геолокации находятся, через кассу проводят, наименование услуги пишут. Я не знаю, вот я искренне говорю, я не знаю. Вот я даже более того, я сейчас от вас впервые услышал, что вот такое хотят вести, такой эксперимент есть. Ну, что такое эксперимент? Это проба пера. Там, актуально или не актуально? Такой пилот. Пилот такой. Ну, я полагаю, ну, по моей версии, что это, ну, пропилотируют, поглядят и убедятся, что это усложнение жизни, а не улучшение жизни. Вообще.

0: Вообще никак. Даже в рамках нашего интервью. Мое мнение, ну, хочется им это сделать, ну, пускай делают, собственно говоря. Пусть проверят. Если дадут обратную связь, вот как это прошло, что там было выявлено, зачем это нужно, как это улучшит прежде всего жизнь, во-первых, потребителей, так называемых пациентов, да, потому что в клиниках это не клиенты, а пациенты. Вот. И как это улучшит жизнь клиники самой, что станет лучше, что станет легче, какая бюрократия уйдет, какие бумаги либо отчеты сдвинутся. Если это действительно какая-то вау, такая фича, какое-то такое супер решение на упрощение и на улучшение, то ради бога, пожалуйста, я всеми руками за. Но если это в очередной раз еще один инструмент для дополнительной отчетности и отвлечения врача от своей основной деятельности, ну, это печально. Опять же, почему врача? Потому что если клиника парализована, врач не может работать. Врач не может работать, значит, не может лечить людей. Не может лечить людей, значит, люди начинают писать плохие отзывы. Плохая клиника, меня не приняли и т.д. и т.п. Понимаете, да? Вот. Поэтому, если это, к примеру, там частный врач, тогда нужно уточнить, что это за частный врач. Ну, конкретно, кто это? Отоларинголог, я не знаю, да, там ухо, горло, нос, педиатр, не знаю, психологи вот сейчас у нас там, да, ну, там нутрициологи. Ну, вообще, что это за клиники? Ну, вот конкретно. Ну, вот, к примеру, вот они придут там, не знаю, в какой-нибудь институт пластической
1: Не, ну
0: хирургии.
1: тут не только же речь исключительно про клиники, еще и про магазины. Ну, собственно говоря,
0: Магазин, окей.
1: абсолютно понятно, да, ваше мнение и ваши
0: А что
1: комментарии
0: магазин?
1: здесь.
0: Нет, ну а
1: Ну
0: что
1: да.
0: магазин? Весь товар маркирован, касса должна быть. Магазин должен точку арендовать. След на него есть договор аренды. Этому арендатору прилетит, если этот работает незаконно. Ну, то есть хочется понять просто, какая ниша. То есть, если мы говорим про подпольные клиники, тогда интересен эксперимент с 90 подпольными клиниками. Это прям интересно, кто это такие. Если с подпольными магазинами, то тоже интересно, почему они подпольные, почему к ним пришли, у них что, документов нет, они не
1: Ну
0: отчитываются, они
1: вот,
0: налоги
1: собственно, и будем
0: платят.
1: смотреть, как этот эксперимент себя покажет. Вынужден прервать, к сожалению, так бы я еще пообщался, но эфир ограничен. Спасибо вам огромное. Бренд-продюсер, международный эксперт в области технологий и инноваций, сооснователь группы «Руки вверх» и основатель стартап-шоу, предприниматель-инвестор Иван Алехин был с нами на связи. А прямо сейчас, дорогие друзья, двигаемся дальше. А теперь компьютерные игры. Ну, конечно же, детям всегда надо именно какие-то определенные игры выбирать. При допуске детей к компьютерным играм рекомендуется выбирать проекты с обучающими, спасательными или развивающими сюжетами. Об этом заявили в Минпросвещении. На самом-то деле, не такая простая задача, потому что одна игра может содержать в себе как спасательные, развивающие, обучающие, так и какие-то другие сюжеты. Все-таки сюжет — это дело такое, он может быть разветвленным. Ну, собственно говоря, вот буквально текст письма. В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность. Вот что любопытно. Ну, собственно говоря, с нами сейчас на связи независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. Александр, приветствую вас.
2: Александр, добрый день.
1: Добрый день. Ну, как вы считаете, вот надо прям вот выбирать сюжеты исключительно по этим трем категориям, и где такие игры найти, где они будут только обучающие, только спасательные и только развивающие, и больше ничего там внутри, ничего не было?
2: Да вы знаете, Александр, найти их можно примерно везде, вот, потому что все видеоигры и вся, скажем так, воспитательная методология, которая в них так или иначе закладывается, ну, в некоторых не закладывается, давайте же будем честны, но в хорошем, мы говорим сейчас про хорошие видеоигры, вот, она вся выросла из, что называется, шинели Гоголя, вот, то есть она так или иначе воспитательная, преподавательная и обучающая. То есть
1: тогда возникает вопрос, собственно, а зачем сужать круг, если он и так уже такой?
2: А, ну смотрите, давайте возьмем аналогию с литературой, потому что я люблю игры сравнивать с кино и литературой. Вот, например, у нас был замечательный писатель Каверин, который написал «Два капитана». Вот там, пожалуйста, и обучение, и поиск, короче, и найти, и не теряться, да? Вот, у нас, например, был Белых и Матилеев, это, в общем-то, Республика Шкид, мягко говоря, коучинг-обучающая книжка, которая жалко, что не продают сегодня в школе.

0: Вот. У нас был, например, писатель Клёпов, который написал «Трое из России». Да, это очень страшная, но очень нужная книжка про то, как нужно понять, обучиться и действовать. Видеоигры построены, в принципе, на той же самой модели. С одной стороны, мы что-то ищем, ну, ищем, чтобы прокачаться, чтобы побороть какого-то страшного врага, вот, чтобы исследовать какую-то территорию. Например, ну, сейчас вот вышел Assassin's Creed, например, да, про пиратов. Вот, вы знаете, слово такие, как Тартуга или, например, Нисао и прочее, современным школьникам, которые сейчас будут играть в новый Assassin's Creed, они ничего не говорили до этого. Но, может, они заинтересуются историей колонизации, например, Северной Америки.
1: Но в то же время там же есть и убийство, и кровь, и жестокость, и все остальное. Вот тут просто есть вот эта помарочка с проверенным на безопасность, которая волнует. Вот, к сожалению, не так много времени остается. Вот мне хочется просто вот отдельно, вот тезисно даже узнать, вот как вы считаете, вообще вот эти вот пункты, вот соединенные в одно предложение, имеют место быть? Они должны такими существовать или нет?
0: Вы знаете, Александр, я тут с вами и соглашусь, и не соглашусь. Угу. Вот соглашусь в том смысле, что детям, которым 5 лет, и которым лучше смотреть «Машу и Медведя», да, все-таки не нужно показывать какую-то страшную сцену убийства. С другой стороны, детям, которым уже больше 14 лет, которые получили паспорт, они и так все знают. Вот, они знают, что такое кровь, убийство и обман, вот, как пелось в известном советском мультике. И тут, в общем-то, это проблема не детей. Это проблема родителей в первую очередь. Если вы хотите вашим детям показывать добрые игры, показывайте добрые. Если хотите показывать игры, ну, скажем так, немножко с толикой реальной жизни, то уже показывайте Assassin's Creed или GTA. Но сидите с ними рядом и объясняйте, почему это так сделано и почему это так
1: выглядит. Вот, вот что важно. Спасибо огромное. Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко был с нами на связи.

0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им, как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, микрофон Дарья Гущина. Один человек погиб, пятеро ранены в Луганской Народной Республике в результате атак украинских БПЛА в выходные. Об этом сообщает глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что в Лисичанске украинский БПЛА ударил по газели дорожной службы. Один человек погиб, один был ранен. Тейнер, пораженный ударом вооруженных сил России в Одесской области, был переоборудован для спуска на воду безэкипажных катеров, сообщило Министерство обороны России. Российское оборонное ведомство показало кадры поражения этого сейнера. Электричество в Новгородской области восстанавливают после непогоды 50 бригад. Свет появился у более 65% обесточенных из-за штормы жителей, сообщает пресс-служба компании Россети «Северо-Запад». Как ранее информировал в субботу губернатор региона Александр Дронов, без электричества после грозы с ветром и градом остались более 14 тысяч жителей в 10 округах Новгородской области. В воскресенье губернатор уточнил, что свет восстановлен у более 7 тысяч жителей. Украинского бизнесмена Вадима Ермолаева могли попытаться устранить из-за его намерения финансировать участие в президентских выборах на Украине бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. За этим стоит Владимир Зеленский. Так считает бывший украинский премьер Николай Азаров. Напомню, в конце июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета «Фигаро» сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена. Бывший премьер Франции Эдуард Филипп может составить на президентских выборах главную конкуренцию лидеру парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют данные опроса французской исследовательской компании. Президентские выборы во Франции состоятся 18 апреля 2027 года. Проведение второго тура при необходимости назначено на 2 мая. Еврокомиссия рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за российского павильона. Конфликт вокруг участия России в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как Минкультура Италии заявила, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку, а фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, которая ранее была запланирована на 9 мая, в воскресенье 22 ноября. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Рекламно-информационная программа на радио «Спутник». На острие науки с Ириной Коротковой.
3: Добрый день. В эфире программа «На острие науки». Программа о тех, кто двигает науку вперед и меняет нашу реальность. И я ее автор и ведущая Ирина Короткова. По данным ООН, уже через пару десятков лет людей старше 65 в мире будет гораздо больше, чем детей младше 15 лет. Старение населения становится одной из главных экономических и социальных проблем. Меняются рынки труда, меняется система здравоохранения, пенсионные модели, ну и вообще сама структура общества. Но современная наука предлагает взглянуть на старение иначе, не как на неизбежный процесс, а как на сложный биологический механизм, скорость которого можно измерить, можно прогнозировать, а в будущем, может быть, и можно изменять. Вот такая тема сегодняшней нашей беседы. И я рада представить моего гостя, доктор физико-математических наук, директор Института биологии и старения ННГУ имени Лобачевского Михаил Васильевич Иванченко. Здравствуйте, Михаил Васильевич.
4: Добрый день.
3: Михаил Васильевич, ну действительно, наша передача называется «Ноздря науки», а то, чем занимаетесь вы, оно входит в перечень передовых дисциплин 21 века. Но, тем не менее, я хочу вернуться в год 2017. Тогда Нижегородский университет выиграл мегагрант именно по теме старения, а именно цифровая персонализированная медицина здорового старения. И вы совместно с почетным профессором иммунологии Болонского университета Франческо Клаудио создаете лабораторию системной медицины здорового старения. Тогда это было, в общем-то, такое пионерское начинание. Вот что явилось триггером для вас, вот начало такой работы?
4: Триггером, как всегда, стала научная коммуникация, потому что мы с Клаудио тогда познакомились заочно через моего доброго знакомого Алексея Заикина. Он нас свел вместе, мы подумали, а почему бы и нет. Тема для нас была очень интересная, мне показалось, что...
3: А вы доктор физико-математических наук, то есть вроде как медицина и...
4: Ну, в этом все и дело, то, что было интересно выполнить этот проект, построить лабораторию, то есть это вот в прямом смысле создание новой лаборатории, потому что ничего такого у нас раньше не было. И здесь мы задумали соединить вместе биологов, ведущего иммунолога, профессора Франчески, и компетенции ННГУ как ведущего центра в области математики, информационных технологий, анализа данных искусственного интеллекта. И это у нас получилось.
3: А какие задачи первоначально вы ставили?
4: Первоначально мы решили, что мы применим наши знания для разработки новых биомаркеров старения, возраст-зависимых заболеваний. Мы с самого начала понимали, что сейчас нарастает объем биомедицинских данных. Их уже невозможно просто написать на бумажке, посидеть полчасика, подумать и написать гениальную формулу решения. Нет, так это не работает. И мы преуспели в этом. То есть мы уже за первые 3 года работы лаборатории создали новые биологические часы, иммуновоспалительные часы. Мы сделали заделы по оценке когнитивного биовозраста. Мы нашли новые биомаркеры эпигенетического старения, которые специфичны для мужчин и для женщин. Мы знаем, что мужчины и женщины стареют немножко по-разному. И дальше, на следующем этапе, мы поняли, что мы хотим не просто анализировать данные, а мы хотим собирать собственные данные, проводить собственные исследования и, собственно говоря, заниматься трансляцией тех результатов, которые мы получили, фундаментальных, по сути, результатов, уже в практическую область. И, оглядываясь назад, сейчас мы, собственно говоря, к этому и пришли. То есть это мне очень приятно. Я горжусь своей лабораторией, теперь это институт.
3: Которым... А вот об этом я как раз и хочу спросить, потому что многие люди, которые далеки, вернее, недалеки, они знают о программе, но не внутри находятся. Они считают, что когда заканчивается финансирование, лаборатория перестает существовать. Я категорически с этим не согласна, и вот ваша лаборатория, она вот именно пример того, как лаборатории не перестают существовать. Вот и расскажите как раз вот об этом.
4: Программа «Мегагрантов», она действительно успешна, вы правы. Мы очень хорошо подружились с другой лабораторией, которая была в тот же самый год выиграна под руководством Александра Николаевича Горбаня. Да, это ведущий специалист в области искусственного интеллекта. Потом мы сначала пошли вместе и выиграли крупный научный проект Минобрнауки по объяснимому искусственному интеллекту для биомедицинских приложений. Затем тоже вместе вот таким уже сложившимся коллективом мы выиграли проект по Центру искусственного интеллекта в области медицины, который сейчас он действующий. И в этом году, то есть у нас такая преемственность в логике развития научных и прикладных результатов, мы уже с новым консорциумом наших партнеров выиграли проект научно-исследовательского центра мирового уровня в области медицины здорового долголетия и когнитивных технологий. То есть постоянно возникают новые научные результаты, они влекут за собой трансляцию в прикладную область, это вызывает интерес, мы можем формулировать новые задачи, и таким образом это такой самоподдерживающийся механизм. Главные люди, конечно, потому что и Клаудио Франчески до сих пор активно с нами работает. Вот сейчас он в Москве, и коллектив тоже как бы почувствовал такой драйв. И математики, биологи, медики работают вместе.
3: Интересно, конечно, вот как вот то, что действительно лаборатория выросла в целый институт. И задач, я думаю, все больше и больше у вас. А вот вы сказали, что в течение уже начального этапа мегагрантов вы добились ряда результатов, и в частности вы разработали калькулятор когнитивного возраста. Я вчера прошла этот калькулятор. Это исследование прошло. У меня получилось, что я на 13 лет мой мозг моложе, чем на самом деле. И дальше я читаю у вас на сайте, что определяет возраст с точностью до 8 лет. И рассчитанное значение когнитивного возраста не является постановкой медицинского диагноза и представлено только для ознакомительных целей. И дальше я думаю, и что? Вот что я должна делать с этими знаниями? Они где-то используются. Я думаю, что и слушателям будет интересно. Может, кто-то тоже захочет проверить себя. Вот что дает этот калькулятор-то?
4: Да, вот тот инструмент, который сейчас представлен на сайте, это уже третье поколение этого калькулятора. Мы прошли достаточно далеко, он стал более чувствительным, более специфичным по отношению к различным когнитивным дефицитам. Мы работаем с рядом организаций, клиник превентивной медицины, которые заинтересованы и используют этот инструмент в качестве такого скринингового инструмента. То есть, действительно, это на основании прохождения того когнитивного теста невозможно поставить диагноз. Ну, в самом деле, представьте себе, что вы просто специально проходите его медленнее, отвечаете хуже.
3: И мышка в компьютере плохо работает. Да.
4: Ну, это реже бывает такое, то есть это заметно, это мы видим. Но, опять же, человек может не выспаться, и много других факторов могут влиять, поэтому для широкой публики, когда люди проходят самостоятельно у себя дома, мы даем вот такое ясное описание, что может повлиять, если у вас телефон зазвонил, если вас кто-то отвлекает. Тысячи разных причин. Может быть, на работе вчера начальник поругался. Mm-hmm. Если же это проходит в контролируемых условиях, то результат, конечно, существенно более точный, надежный. И, безусловно, если речь идет о клинике, то это просто информация к размышлению, к сведению для уже профильного специалиста, невролога, который в случае наличия, как вот сейчас это определено, предрисков, а это именно предриски развития возрастзависимых заболеваний, когнитивного снижения, дальше уже принимает решение о полноценном медицинском обследовании. Но просто многим это не надо, с одной стороны. А с другой стороны, для человека может полезно, он, может быть, сам за собой не замечал этот факт, полезно узнать о тех когнитивных дефицитах, которые у него есть. Есть различные способы это поправить. Опять же, главная идея и медицины здорового здоровья в целом состоит в выявлении предрисков. То есть на досимптомной стадии, когда все еще обратимо. И обратимо, причем достаточно несложными методами. Угу. Вот. Но если речь идет о когнитивных дефицитах, то, во-первых, можно обратить внимание на свой стиль жизни. Например, регулярный недосып, мы это видели в наших исследованиях, мы это показываем, он снижает когнитивные показатели. Рецепт здесь понятен. То есть человеку надо следить за своим образом жизни. Этот совет не банальный. Есть множество когнитивных тренажеров, как мобильные приложения, так и компьютерные приложения. Здесь очень важно, что по развернутым результатам прохождения когнитивного теста, которые доступны вот на базе организации наших партнеров, человек получает информацию о том, что именно снижена скорость принятия решения, или краткосрочная память, или цветовосприятие и так далее. И таким образом человек понимает, и специалист ему советует проходить не все когнитивные тренажеры, которые можно придумать, а подтягивать именно те функции, которые нужно. Когнитивные функции можно и нужно тренировать. Вот в чем основная идея.
3: Хорошо, это когнитивные функции. Но если говорить о старении, то человек все-таки сложный такой организм, да? И сосуды, сердце, печень, головной мозг, они стареют одинаково, с одинаковой скоростью или с разной? И как вот это учитывается в ваших исследованиях?
4: Вопрос очень глубокий, очень правильный. Действительно, по современным представлениям, старение разных органов идет с разной скоростью. И действительно, если мы задумаемся просто над нашим бытовым жизненным опытом, вот у обычного человека проблемы начинаются где-то, вот они локализованы. Поэтому крайне важно уметь определять скорость старения в отдельных органах и, соответственно, принимать превентивные меры. С другой стороны, задача эта сложная, потому что, как правило, эти исследования, они инвазивные. Угу. И вряд ли люди, большинство готовы на это пойти, вообще вряд ли это практично. Существуют поэтому методы, разрабатываются такие оценки биологического возраста отдельных органов с минимальной инвазивностью. Например, по результатам анализа крови. Либо по результатам биохимического анализа крови, либо по результатам протеомного анализа. Делают и эпигенетические исследования. Это инструмент интересный, многообещающий, это передовой край науки, потому что, ну, это, значит, сложно, это как косвенно оценить проблемы, причем специфично по отношению к каждому внутреннему органу. Но мы этим тоже занимаемся.
3: Хорошо. В одном из интервью вы говорили о том, что ваши исследования помогут увеличить средний возраст вот к 30-му году до 78 лет. А вот как вы это планируете делать? Какими методами или там исследования? Вот что у вас запланировано?
4: Ну, это даже не мы сказали, это определил президентом.
3: Это из ваш...
4: поставлен как цель.
3: Да.
4: Цель, стратегическая цель национальной технологической программы. Как эту цель достичь? Эта цель достигается, вовлечение людей в программу медицины здорового долголетия, в создание технологических инструментов, которые позволяют выявить предриски различных заболеваний, и, собственно говоря, дальше применению профилактических интервенционных мероприятий, использованию геропротекторных технологий, которые позволят вернуть организм человека в оптимальное состояние. Ну, приведу, наверное, простой пример, который знаком, и, это наиболее частая, одна из наиболее частых проблем – это гипертония. Очень часто люди живут с гипертонией, даже не осознавая, собственно, то, что неприятное ощущение – это именно оно.
3: Угу.
4: Гипертония – это, собственно, фактор риска и, собственно, состояние, синдром, провоцирующий развитие различных сердечно-сосудистых патологий. Сейчас, к счастью, существует достаточно много практических способов компенсировать это. Это медикаментозные методы, они абсолютно недорогие, качество жизни человека не теряется, но, тем не менее, снимаются большинство сердечно-сосудистых рисков.
3: Угу.
4: И вот такой подход, он может быть тиражирован самым широким образом. И оценивая механизмы ускоренного старения, запущенные ли они, насколько интенсивно они продолжаются, можно выделить опасные зоны, зоны риска, и таргетно дальше уже человек начинает с помощью специалиста с ними работать. Поэтому откладывается время до наступления первой болезни. И возвращаясь к вашему вопросу, каким образом увеличить среднюю продолжительность жизни, наверное, главное, что хотелось бы сказать, цель, как ее надо формулировать, это увеличить продолжительность здоровой жизни, то есть жизни до первого выраженного заболевания.
3: Mm-hmm.
4: То есть таким образом человек сохраняет полностью качество жизни как можно дольше. Это снижает нагрузку на систему здравоохранения. Это повышает вклад человека в экономику страны. И это повышает и просто чувство удовлетворенности человека от жизни, психологического состояния, радости, счастья. Это тоже очень важная задача для нашего общества, для всех нас.
3: Чем больше вас слушаю, тем больше я вас слушаю. И этот вопрос, и этот вопрос хочется задать. Вот хочу все-таки вернуться немножечко назад. Вы в самом начале сказали о том, что старение мужчины и женщины, оно различно. То есть сколь сильно оно различно, в чем отличается? И второе, то есть получается, что нельзя никаким образом унифицировать рецепты борьбы со старением.
4: Тоже очень важный вопрос. Что показывает нам статистика по всему миру? Демография.
3: Угу.
4: Начнем с этого. Вне зависимости от средней продолжительности жизни в стране, будь то Африка, где не очень все хорошо, или Япония, где все, казалось бы, супер хорошо, существует неизменно разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин. Женщины заживут дольше. Даже в Японии все равно на 2-3 года, но статистически дольше. По-видимому, это говорит о различных механизмах старения или, по-другому сказать, адаптации к старению. У мужчин скорее принято говорить о том, что сокращается возраст и длительность жизни, когда, собственно говоря, уже человек живет с заболеваниями, как правило, не одним. Женщины дольше живут с заболеваниями. Кстати, это не говорит о качестве жизни, потому что, наверное, все согласны, что когда мы говорим о желании жить как можно дольше, мы говорим о желании жить как можно дольше, как
3: хорошо,
4: будто бы нам 30 лет.
3: Да, да.
4: Вот.
3: Ну, хотя бы 40.
4: Да. Да, поэтому очень важно, чтобы это сопровождалось высоким качеством жизни.
3: Угу.
4: Что касается персонализации, то это справедливо не только по отношению к мужчинам, женщинам, половому разделению. Это справедливо и по отношению к отдельным людям. Даже среди мужчин, среди женщин, каждый человек индивидуален. И современные научные результаты, в том числе, которые мы опубликовали, они говорят о высокой гетерогенности в человеческой популяции и в необходимости индивидуального подхода, индивидуальных вмешательств, интервенций для поддержания оптимального состояния организма. То есть персонализация, еще раз персонализация. Серебряные пули одинаковые для всех? Нет, в принципе нет.
3: То есть ваши исследования, они уже внедряются в практику, насколько я знаю, в ННГУ, клинике «Атлас», ФМБА и в гостиничном комплексе «Мрия». И также вы проводите исследования сотрудников «Росатома». И больше тысячи, а может быть и несколько тысяч исследований вы провели. И вот какой вывод суммарно, не персонализированно, а вот именно суммарно вы сделали. С чем чаще всего вы встречаетесь?
4: Ну, во-первых, мне хочется сказать слова благодарности и нашим партнерам, и сотрудникам своего института, потому что вот мы, в общем, смогли реализовать мою давнюю мечту, что мы получаем и фундаментальный результат. То есть в прошлом году у нас, например, мы сделали такую хорошую работу по механизмам иммуновоспалительного старения, она такая глубоко теоретическая. В то же время биомаркеры иммуновоспалительного возраста, биомаркеры биогенетического возраста уже применяются в пилотном исследовании, которое вы упомянули, это совместно с ФМБА для сотрудников госкорпорации «Росатом». Наверное, это мечта каждого ученого, чтобы все было так разносторонне связано. Что касается вашего вопроса, да, наиболее типичные предриски относятся к сердечно-сосудистым патологиям и к нейродегенеративным заболеваниям. Это, собственно, не удивительно, поскольку это наша общая статистика. Что важно? Важно другое, то, что поскольку разработанные нами технологии применяются, вот мы говорили сначала про старение, старение обычно это пожилые люди, пенсионеры, вот с этим ассоциации возникают. Нет, в данном случае это применяется для людей трудоспособного возраста, то есть вот сотрудники Росатома, это от 18 до 60-65 лет. И как раз основная задача в работоспособном возрасте, когда у человека, казалось бы, все хорошо, он ничего не замечает или не хочет замечать, как раз выявить вот эти предриски, там начинающиеся когнитивные снижения, сердечно-сосудистые факторы риска, чтобы опять вовремя эти риски нивелировать. Процент не такой уж и маленький, это касается не только сотрудников Росатома, в целом это общий результат для нашей популяции, примерно 12% среди вот общей выборки трудоспособного возраста, они уже с ярко выраженными предрисками.
3: А потом они слушают, что-то делают?
4: Конечно, это наше любимое российское «это все, к врачу мы никогда не пойдем». Поэтому часть населения, в принципе, мы сами знаем, что не очень мы любим ходить, а если сходили, то не очень любят слушать. Но, по моему опыту, примерно треть населения, она и слушает, и хочет, главное, заботиться о своем здоровье и очень внимательно к нему относится. Безусловно, наша цель, в том числе, это популяризация этого знания среди населения, это убеждать людей, что это правильно, что это не тяжело, и наоборот, человек зарабатывает себе очки, он работает себе на благо, если занимается своим здоровьем.
3: А вот у меня еще такой вопрос. Вот говорят о том, что, ну, сколько там тебе положено, столько ты и проживешь. Да, типа, это генетически в тебе заложено. Но, тем не менее, вот если взять там промежуток там 200 лет, то продолжительность жизни людей увеличилась в два раза фактически на этом промежутке. Сказать о том, что это из-за генов, мы не можем. То есть наверняка гены играют какую-то роль, и, судя по всему, не такую уж и большую, а большую роль играют, наверное, другие факторы, именно там социальное положение, да, образ жизни и все, о чем вы и говорили, собственно говоря. Это действительно так?
4: Да, я бы к этому добавил еще и качество, и уровень медицинской помощи, и комфортную окружающую среду. Ну и поскольку все-таки мы работаем в этой области, я бы сделал акцент не на медицине вообще, а в том числе на медицине здорового долголетия. Все это подходы превенции и ранней диагностики предрисков. Что касается генетического вклада, вы абсолютно правы. Приведу даже еще более острый пример. Средняя продолжительность жизни в Японии сразу после Второй мировой войны была такая же, как и в Советском Союзе, 55 лет. С тех пор она выросла до 80-90 лет. Понятно, что генетика японцев не могла, в принципе, измениться за это время. Дело совершенно не в этом. С другой стороны, нельзя сказать, что генетика совсем не играет роли. Генетика, безусловно, помогает, как принято сейчас считать, при прочих равных. То есть если человек живет в тяжелых окружающих условиях, то есть не всем повезло родиться на одном из там, островов, которые принято считать голубые зоны, где-нибудь там в Средиземном море, в райских местах, безусловно, нет. Некоторые живут, ну, например, как у нас в России, за полярным кругом находится существенная часть населения. Вот. И в этих условиях что делать человеку, если он, ну, не может сразу изменить свое место жительства по ряду причин? Это, безусловно, генетика здесь будет играть роль, адаптация к тяжелым климатическим условиям, тяжелым условиям работы. Будет играть и суверенная медицинская помощь. Опять же, возвращаюсь к своей главной мысли, медицина здорового долголетия, то есть инструменты диагностики предрисков и корректирующие интервенции. интервенции. То же самое можно сказать в каком-то смысле и про большие города. Там же ведь достаточно особый уровень стресса. Жизнь у нас не очень способствует, не очень соответствует регулярному режиму, который рекомендуется. А с другой стороны, есть, очевидно, положительные плюсы, которые компенсируют эти минусы. То есть это высокий уровень комфорта, медицинской помощи и прочее.
3: А я вот как-то читала исследования английских ученых, и в этих исследованиях они определили 25 факторов, которые влияют на продолжительность жизни. И два из них, на которые повлиять нельзя. Насколько я помню, первый был — это этническая принадлежность. В частности, они приводили пример, что в Англии представители азиатских стран живут дольше, чем белые, и африканских, чем белые люди. А второй фактор меня еще больше поразил, что это зависит от состояния ребенка в 10-летнем возрасте. Если он крупный, большой, полный, то продолжительность жизни его будет меньше, и, соответственно, наоборот. Все остальные – это переменные факторы, о которых мы уже говорили. Вы согласны с этим?
4: Да, вы правы. Последние исследования показывают, что для продолжительности жизни, ну и качества здоровья на протяжении всей жизни, очень важны первые 1000 дней. 10 лет, а первые 3 года. Очень многое там закладывается. Поэтому, как ни парадоксально это может прозвучать, наука о медицине долголетия и здорового старения должна уйти в педиатрию. То есть мы должны на протяжении всей жизни заниматься мониторингом состояния здоровья человека.
3: А может быть, и на этапе беременности?
4: Да, это тоже важно, просто, наверное, это посложнее. Вот. Что касается Англии, то я бы добавил к тому результату, про который вы говорили, все-таки там достаточно неоднородная социоэкономическая среда. Там достаточно сильное, как у нас раньше говорили, и это действительно так, классовое общество. По одному из результатов, в зависимости от района в Ливерпуле, в котором проживали люди, разница в продолжительности жизни могла достигать до 10 лет. И понятно, что причина в этом не генетика, а причина в этом социоэкономическое окружение, привычки жизни, насколько человек мотивирован хорошо учиться в школе, он смотрит на родителей, смотрит на сверстников. Бедный это район, богатый ли район, есть ли деньги у родителей, чтобы получить качественную медицину, есть ли деньги подготовить ребенка к тому, чтобы он получил высшее образование, есть, в конце концов, ли у ребенка мотивация получать высшее образование. И, соответственно, потом это вытекает в различный стиль жизни. То есть здесь и генетика, казалось бы, она разная, да, но здесь генетика в данном случае, различные этнические принадлежности, различные районы проживания. Это вот все связано, и эти факторы очень сложно разделить.
3: Спасибо вам большое. Я желаю, чтобы ваша программа, она действительно развивалась, все больше и больше имела такого вот не только научно-исследовательский характер, который нужен, но и практическая значимость. А я знаю, что запланировано открытие 500, если не ошибаюсь, пунктов или клиник здорового долголетия у нас в России. Это уже в следующем году. Наша передача подошла к концу. Мне остается только нашим слушателям напомнить о том, что у меня в гостях был доктор физико-математических наук, директор Института биологии и старения ННГУ имени Лобачевского Михаил Васильевич Иванченко.
1: На острие науки с Ириной Коротковой.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
4: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 2 часа дня, в Бишкеке 17 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Один житель Белгородской области погиб, еще трое получили ранения в результате атак ВСУ. Еврокомиссия рекомендовала лишить Венецианскую биеннале гранта из российского павильона. Более 100 жилых домов затопило в Ирбитском районе Свердловской области из-за паводка. Подробности далее. Один мирный житель Белгородской области погиб, еще трое получили ранения в результате удара в ВСУ, сообщил оперштаб региона. Уточняется, что в районе села Репеховка Красноярушского округа автомобиль подорвался на взрывном устройстве. От полученных травм мужчина скончался на месте. У второго пострадавшего, который находился в машине, диагностированы открытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения различных частей тела. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Машина сгорела. Также, по данным оперштаба, в селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон атаковал велосипедиста. Мужчину доставляют в больницу с осколочными ранениями грудной клетки и живота. Кроме того, еще один мирный житель получил открытый перелом бедра и потерял 2 пальца руки в результате атаки беспилотника в городе Валуйки. Он также доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Удары по украинскому парому, сухогрузу и сейнеру были нанесены в целях снижения возможностей транспортировки военной техники ВСУ в Черноморской зоне, сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры поражения. Министерство отметили, что сейнер, пораженный ударом вооруженных сил России в Одесской области, был переоборудован для спуска на воду безэкипажных катеров. Еврокомиссия рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре лишить Венецианскую биеннале финансирования из российского павильона. Об этом написала представитель ЕКХ на Виркунен в соцсети X. Конфликт вокруг участия России в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как Минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку, а фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения вместо запланированного 9 мая в воскресенье 22 ноября. Энергетики в Ленинградской области уже восстановили подачу электроснабжения более чем 20 тысячам жителей после непогоды, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он отметил, что ночью в регионе пришел мощный грозовой фронт с ураганным ветром. По словам Дрозденко, в зоне особого внимания находятся Гатчинский округ, Кингисеппский, Лужский и Ломоносовский районы. Он отметил, что бригады работали всю ночь, сейчас работа продолжается, сил и средств достаточно. Тем временем более 100 жилых домов в 13 населенных пунктах затоплены в Ирбитском районе в результате паводка, вызванного сильными дождями, сообщил глава муниципального образования Алексей Никифоров. Он отметил, что вода продолжает подниматься. Работу на затопленных территориях ведет оперативная группа администрации совместно с сотрудниками полиции, а также отрядом РМК «Поиск». На территории района введен режим ЧС муниципального значения. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Это Политклиника Шурова. Меня зовут Александр Букарев, Василий Шуров, Екатерина Шурова, психологи, психотерапевт, нарколог и сексолог. Как всегда, будем обсуждать интересных личностей. Кто же у нас сегодня?
3: Сегодня человек очень многих достоинств. И учитель, и писатель, и телерадиоведущий, и журналист. Ну, вот там суперэго. Борец, естественно, с Россией. Известный беглец Дмитрий Быков.
2: И иноагент.
3: Да, иноагент, там террорист, экстремист. Ты уж сразу все перечислишь, чтобы нам не возвращаться к этому человеку.
2: На этом хватит. Ну что ж, как обычно, начнем с детства, а дальше пойдем по хронологии.
4: Ну тут все как тебе понравится. неполноценная семья, но Василий.
3: Да, дисфункциональная.
5: Прекрасно.
3: Ну почему ты, может, ты расскажешь, мы послушаем.
4: Ну, я начну, ты продолжишь.
3: Давай.
4: А мама была учительницей русского языка и литературы, преподавала. Папа был...
3: Она преподавала до последнего дня, потому что и репетитором работал, то есть человек увлеченный, посвятивший себя школе.
4: Она очень любила преподавательскую деятельность, была талантливым педагогом. Папа был детским врачом, кандидатом медицинских наук. И фамилия у него была Зильбельтруд. И наш господин Быков до какого-то времени был не Быковым, а Зильбельтрудом.
5: Что случилось-то, что превратился?
3: Вообще, мне очень странно, он себя называет полуевреем во всех интервью, хотя мама тоже Наталья Иосифовна, и папа... Дедушка у него, кстати, очень тоже человек заслуженный, он воевал. У него орден Красной Звезды, но он Иосиф Соломонович Латтерштейн. То есть там, на самом деле, две линии сошлись. Для меня загадка, почему он Быков и почему он себя полуевреем называет.
4: Ну, конечно, когда...
3: бы, если он посмотрит передачу и ответит, было бы неплохо узнать, почему.
4: Зильбельтруд и, как ты сказал,
3: Латтерштейн.
4: Латтерштейн исходится, получается, Быковы.
3: А, ну, тоже верно.
5: Там какая-то сложная схема по соединению, но, предположим, да. Хорошо. Так.
4: Его родители расстались, когда Дмитрию было 3 года, а официально они развелись спустя 14 лет брака. И вот, кстати, именно после официального расторжения брака Дмитрий и поменял свою фамилию на Быкова.
5: А до этого, в принципе, все было нормально.
4: Да, Зильбельтруд его устраивал.
5: Ну, Зильбельтруд устраивал. Так, хорошо. Как школьные годы протекают? Как...
3: Он отличник. Учится там на Мосфильмовской, там элитная школа с углубленным изучением английского. Ну вот у него воспоминания очень плохие. Ему почему-то школа запомнилась... смесью запахом сортира и столовой. Его там нещадно булили, даже с его слов. Он уже, будучи взрослым, кого-то из сокурсников встретил, и тот ему сказал, не добили мы тебя. Ну, наверное, неспроста, я так понимаю. Характер был сложный.
4: Да, ну, то есть мы видим перед собой человека, который постоянно находился в травматических переживаниях, имеет тяжелый травматический опыт и непроходящее расстройство приспособительных реакций. Диагнозы мы не ставим, просто предполагаем.
5: Вот последнюю можно расшифровать. Приспособительных реакций.
4: Или расстройство адаптации. Это когда происходит череда определенных жизненных событий, вызывающих выраженное состояние дистресса.
3: Ну, на самом деле, он говорит, девушка у него герой, он его научил быть мужиком, драться там, еще что-то делать.
4: Ну, как не
3: дедушка,
4: похоже,
3: правда,
4: что он может драться. Только если с булкой, я не знаю, сосиской в тесте.
5: Ну, это тоже сражение. За то, что съесть или не съесть. Но это всегда битва. Но суть-то в другом. А в том, почему вот это все развивается. Это просто черта характера такая? Или на самом-то деле, ну, скажем, там, не знаю, усиленное внимание к нему проявляли в школе? Почему буллинг-то? На фоне чего? Что не так?
3: Ну, дети не всегда могут объяснить, почему буллинг. Но если человек, там, допустим, очень хорошо учится... Может быть, за это. Учительский сынок. Еще что-то. Он описывает, что там район военных, людей привозили на Волге, а я был вот такой несостоятельный, бедный, меня там унижали, никто со мной дружить не хотел. В общем, как обычно, такая маска жертвы.
4: А если мы говорим о школе, где учатся дети, родители, чьи занимают определенные посты, то ребенок, который не соответствует этому, он частенько подвергается травле из-за своего несоответствия.
3: Ну, можно предположить определенные черты характера, потому что там нарциссизм и высокомерие через край и самомнение.
4: А так как мужского воспитания не было у Дмитрия, соответственно, ему никто и не мог рассказать, да, что значит быть мужчиной, кто такие мужчины, как мужчины себя ведут.
5: А вот это важно, кстати. Они расстались, родители, но при этом он контактов с отцом не имел?
3: Контактов с отцом не имел, по его воспоминаниям, там, в 3 года... Папа попытался с ним поговорить, но он так испугался, что не стал общаться. А в 14 лет ему папа позвонил, сказал, вот, может, ты хочешь быть медиком? Но он ему демонстративно сказал, я маму, и я пойду в учителя.
5: Суров.
3: Большая обида на батю, короче, они не общались.
5: Понятно. Но если вот мы говорим о том, что занимают определенные посты, там какие-то серьезные люди, у которых дети приходили в эту школу, так у него же вроде тоже, ну, хорошая семья, да, может быть, там с неба звезд не хватает, но все-таки...
3: В чем твой вопрос?
5: Я вот думаю, а почему там происходило вот такое, что разделение определенного рода все-таки уважаемое? Так...
3: Если человек говорит, я запомнил школу как запах буфета и туалета, ну, а сам учитель, да. Как ты думаешь?
5: Ну, собственно, да. Здесь
3: понятно. У него есть некоторые основания на школу обижаться. И он тоже... Я с 15 лет пошел в школу юного журналиста, там много запрещенных книг. Типа вот он уже диссидент, с 15 лет его какие-то такие темы интересовали. И на факультет журналистики МГУ он пошел там литературу изучать, чтобы иметь доступ к каким-то закрытым. Вот он все время хвалится, я там в Ленинку приходил, читал вещи, недоступные другим. Ну, это такой снобизм и высокомерие вот сходу. Я все время был другим.
4: Или как способ подчеркнуть свою исключительность и значимость, особенно перед теми, кто его в школе булил. Вот посмотрите, вы меня булили, а у меня теперь есть доступ.
3: Ну, он, кстати, так и говорит, что там одна только стала ученым каким-то, биологом, а остальные ничем и остались. Он с ними рассчитался.
5: Ну, хорошо, справился.
4: То есть его травматический опыт направляет его по определенной профессии.
5: Ага. Так, ну, давайте вот как раз пойдем вот по этой профессии. Куда идет после школы?
3: Дальше он говорит, я пошел в МГУ, потому что там не призывают в армию. И тут меня мое еврейское счастье подвело. И мы с этого года стали призывать. Его на 2 года призывали в армию. Судя по всему, в армии там тоже очень травматичный опыт, по которому он уже так не делится ярко, но он сделал немаловажный шаг, помимо того, что он взял русскую фамилию, непонятно каким образом, он вступил в КПСС. Наш главный диссидент и любитель запрещенной литературы. Вот в армии он принял решение вступить в Компартию.
5: Достаточно.
3: Ну, они многие, мы кого вспоминали, очень такие ушлые ребята.
5: Ну, вот по поводу ушлости, я пытаюсь пока что анализировать его характер. Если он в школе, это ладно. Тут дети могут за любой вообще булить. Но в армии-то вроде бы уже подрос. Пора бы уже, ну, я не знаю, сформировать определенную защиту, понимание того, как действовать. А тут...
4: Опять же, а как она сформируется? Вот если мы немножечко назад откатимся про мужское воспитание, мужчина все-таки это история про жизнь. У мужчины в период подростковости формируются поведенческие навыки, определенный уровень мышления. То есть что я должен делать, как я должен думать, чтобы решать проблемы? Вот женщины — это про эмоции, больше про эмоциональную часть, а мужчины — это про жизнь.
3: Заметь, он
4: часть.
3: Честно говорит, я армии боялся, я специально пошел туда, откуда не призывают, и именно в этот год отменили.
4: И вот если этих навыков отец не дает, и значимые взрослые не дают, ну, мать априори эти навыки дать не может, потому что это другой пол, то как они сформируются?
5: Тоже верно. А мать одна была, она после развода так ни с кем не сошлась.
4: Он рассказывает о том, что мама его воспитывала в одиночестве.
3: Ну, дедушка был на подхвате.
5: Но все-таки дедушка-то был.
4: Ключевое слово «был». Опять же, у дедушки же свои какие-то определенные представления о том, каким должен быть мужчина. И дедушки,
3: кстати, деда я буду заступаться. У него орден Красной Звезды. Он командовал автобазой. Он там дошел до Кёнигсберга. Дед, кстати, у меня к деду вопросов нет. Но дед меня... молодец.
5: Дед
4: молодец, а внук не совсем молодец.
5: Ну, вот и не сходится как бы. Ну, ладно, хорошо. А по хронологии идем дальше. Вот, значит, в армию уходит, возвращается.
3: Доучивается, соответственно, в МГУ. Он идет преподавать в школу. Ну, надо сказать, по частным школам он преподавал. Там «Золотое сечение», еще какие-то. Зачем-то его на кафедру МГИМО пустили. Сделали там профессором зарубежной литературы. Ну, можно предположить, что помогло лобби определенное. Ну и параллельно человек начинает на радио приходить. Там начал он с клуба Киры Прошутинской политического, там интервью брать, книги писать, лекции читать. В общем, такой разносторонний, развитый, интересующийся всем человек. Если мы вспомним те времена, там и «Времечко», и чего только не было. И на 5-м канале он выступал. Он как-то вот очень сходу выстрелил. Ну, потому что говорун.
5: Ну да, но здесь все-таки мы упомянули писателя, а я, ну, возможно, какой-то дилетантский некий взгляд, но писатель предполагает серьезную такую творческую личность, которая в том числе и проявляется в...
3: Я же сказал, человек многих достоинств. Всего понемножку, ничего как следует. Ну, что нормальная это? История.
5: Ну да. Он, получается, не писатель.
3: Получается, ну, почему? Нельзя, там список произведений, я не знаю, наверное, несколько десятков.
5: Ну, что такое тогда? Странно. Странно. Ну, ладно, хорошо. Так, а дальше как развивается жизнь?
3: Ну, дальше, конечно, человек потихонечку начинает мигрировать в определенную сторону, начинает себя ощущать оппозиционером. серьезным начинает поддерживать определенных людей. Там в 2011 году он развернулся, очень активно пошел на митинги. Соответственно, начал призывать к этим. А, до этого еще была совершенно мерзкая история. Вот этот гражданин-поэт, когда человек начал уродовать русскую поэзию совместно с Михаилом Ефремовым, да, известный актер-алкоголик, еще какой-то у них импресарио. Вот они начали политические пасквили стихотворные писать и с этим всем гастролировать по России, зарабатывать деньги.
5: А откуда вот эта оппозиционность берет свои корни-то? Что не так? Что не устраивает?
3: Так человек же говорит, я в 15 лет уже там был диссидентом, ходил в журналистский кружок, изучал соответствующую литературу. Я там ненавижу Сталина. Я считаю, если я тебе напишу то определение, расскажу, я не знаю, его можно озвучить, которое он дает нашему государству?
5: Я думаю, не надо.
3: Ну, а я все-таки расстрельно-пыточная сексуально-оргистическая секта. Это, конечно, попахивает шизофренией. Абсолютной, которую весь народ сделала садомазохистами, но он это несет раз за разом. Он это не подтверждает, у него каких-то явных сведений про секту нет, но вот на каждом фактически эфире он приводит к этому, что тут осталась секта.
5: Что ж его так должно было зацепить-то, что у него такое отношение? Очень странно. Ну ладно, хорошо. А тут, я думаю, пока на секунду остановимся, перейдем к личной жизни, вот на этом этапе.
4: Я бы здесь немножечко хотела добавить, что на протяжении длительного периода он находился в состоянии напряжения. И, возможно, вот такие высказывания — это как один из способов сброса этого напряжения, которое постоянно накапливается. Он высказался, получил облегчение, но от этого напряжения невозможно избавиться до конца, потому что в основе лежит травматический опыт.
3: Можно я еще один эпизод приведу? Да. Вот человек с крайне ранимым самолюбием. Он говорит, если кто-то даже лайкнет критику мою, я этого человека из друзей уберу. Был такой эпизод, там еще один критик, Ефим Лемпер, из Америки что-то его покритиковал. Он создал левый аккаунт, представился издателем, назначил ему встречу, полетел в Америку, купил ведро дерьма, нанял фотожурналистов, чтобы они засняли, что он его не бил. Он же трусливый, могут посадить, и попытался его этим говном просто облить.
4: О
3: вот
4: чем?
3: Представь степень болезненного самолюбия этого человека, что он целую операцию провернул, чтобы за какие-то там слова запрещенной соцсети вот так вот попытаться унизить.
4: Что это нам говорит? Что перед нами человек с заниженной самооценкой, очень мстительный, обидчивый, способный мстительность свою, да, план мести вынашивать.
5: А вот это заниженная самооценка или завышенная?
4: Ну, когда ты обижаешься на слова критики, а не воспринимаешь критику конструктивно, наверное, все-таки это
3: при том,
4: про заниженную.
3: Он всем дает оценки. Начиная там от рядовых поэтов и заканчивая президентом, он непрерывно всем дает оценки, он делает пророчества, как тут все плохо будет. Его невозможно остановить. У меня такое ощущение, что он уже в какое-то бредовое состояние влетел, докрутил себя.
4: Ну, кстати, для детей-учителей заниженная самооценка – очень частое явление, потому что учителя своих детей начинают сравнивать с другими учениками или с другими детьми. Поэтому заниженная самооценка уже сформированная у него была.
3: А это уже как прикрытие, раздутое.
4: Конечно. Показать себя лучше, чем я есть, чтобы не показывать собственных темных сторон.
5: Вот это, да, вот это вот вкупе уже понятно. Угу. Ну, потому что у меня в голове вроде бы логично, что человек с завышенной самооценкой будет любую критику в свою сторону воспринимать, как «да что ты посмел про меня сказать». А заниженный, наоборот, эту критику примет и скажет, ну, вот такое плохое, простите.
4: Есть такое понятие «злобный невыгодный».

0: Ну, конечно, всегда надо разделять. Так, ну хорошо, давайте немного поговорим про личные взаимоотношения. Есть они, как они складываются, на каких основах, почему?
1: Личная жизнь достаточно бурная, 3 брака. Первый брак с Надеждой Гурсанян, она была биологом, но пара быстро отношения завершила, детей в паре
2: не было.
1: Ну, это,
2: наверное, в учебные годы дебютный какой-то брак.
1: Да, достаточно пробный брак, как говорится.
2: Да, пробный брак.
1: Но с супругой он до сих пор сохраняет хорошие, теплые, дружеские отношения, и в интервью он хорошо о ней говорит. Он говорит, что она человек очень умный, что она человек очень эрудированный.
2: Но он не мог выбрать другую. Ты же понимаешь.
1: Она теперь старший научный сотрудник в НИИ, преподает биологию. Вторая.
2: Но тут важно, что детей у них не было.
1: Детей
2: они быстро разбежались.
1: Да.
0: Мне просто любопытно тогда, вот если она такая умная, красивая, классная, ну что ж не осталось-то? Какие?
1: А мы же не знаем, кто первый принял решение о разводе. Может быть, это она посмотрела и сказала, ой, господи, нет, все, я пошла.
0: Мне не понравилось. Так, ну вторая. Дальше.
1: Вторая супруга, журналистка, писательница Ирина Лукьянова. Вот как раз брак с ней принес Дмитрию сына. Хотя, когда она выходила за него замуж, на тот момент у нее уже была дочь Евгения. Евгению удочерил, у нее очень хорошие отношения с ней. А его сын на сегодняшний день является актером и режиссером. И, в принципе, он в своих интервью говорит о том, что да, действительно, с сыном я очень горжусь. Это моя гордость, моя радость, моя отрада. Но, опять же, брак долго не сохранялся, и они развелись.
0: Ну, пока вот все, что было в семье из дисфункционального, что там развод, расхождение родителей, тут пока все совпадает. Единственное, любопытно, насколько похожи вот его бывшие жены друг на друга. Но они имеют какие-то общие черты?
2: Ну, все интеллектуалки, все там пишут с научными степенями. То есть он вот любит развитый мозг в женщинах.
1: Конечно, рядом с интеллектуалом должна быть интеллектуалка.
0: Что ты хотел сказать? Все женщины, видимо, тоже любят интеллектуалов.
1: А вот ты знаешь, вот здесь очень интересный... Подожди, Вась, вот здесь очень интересный момент. У многих мужчин, у которых есть определенная степень ожирения, сниженный уровень тестостерона и повышенный уровень эстрогенов. Поэтому они не всегда могут выполнять свои мужские обязанности. У них, как правило, бывает сниженная либидо. А если ты не можешь физиологически удовлетворить свою жену, ну, удовлетворяй ее умственно.
2: Даже есть по этому поводу в народе термин «болзодушевник».
1: Вот. Сексом не получится позаниматься, но поговорить долгими зимними вечерами мы сможем с тобой на любые темы.
0: Ну, или рабочий язык. Ну, в плане разговора, конечно.
2: Ну, конечно.
0: Так, хорошо. Дальше.
1: И третья его жена, Екатерина Господи, не могу выговорить грузинскую фамилию.
2: Кевхишвили, по-моему.
1: Да. Прекрасная, милая девочка, которая моложе Дмитрия на 30 лет.
0: Дочь больше, чем...
1: Да.
0: Так.
1: Они вместе работали на «Эхо Москвы», там же они и познакомились. Она в тот период была студенткой вуза, что не помешало Дмитрию, скажем так, соблазнить милую девочку.
0: Что она... так соблазнил-то?
1: Ну, он же хорошо говорит. А женщины любят, когда им хорошо
0: ушами.
1: И красиво говорят.
0: Женщины любят ушами. Так, хорошо.
1: Особенно, если девочка молоденькая, у нее небольшой сексуальный опыт или сексуальный опыт отсутствует, то это подарок для такого человека. Она не будет предъявлять претензии, что он что-то не так сделал или что он вообще что-то не делает.
0: Ну и плюс, наверное, у него некоторые возможности уже есть, финансовые в том числе.
1: Да, финансовые есть, а сексуальных уже, наверное, нет.
2: Надо сказать, что у них родился сын, которого он назвал Шервуд. Он уже от России оторвался.
1: Да. Не он Сергей, уже, не Михаил.
2: Американец. Уже у него сын Шервуд. Все нормально. Гражданство, наверное. Он все рассказывает, что вот-вот дадут. Я не знаю, дали ему.
1: Он грин-карту получил.
2: А, получил. Ну, молодец.
1: Как что
0: у нас такое?
2: Знаем, за что страдал.
0: Честное слово, у нас пока что обсуждение идет из-за же. Ну, умничка, все хорошо, ну тут справился, ну идешь дальше.
2: Ну а как вон, пожалеть убогого? Ну что он делает?
0: Ну хорошо. Ну вот опять же.
1: Обнять и перекрестить.
0: Да, покрестить.
1: На этом личное.

0: жизнь закончилась. То есть он в браке и со своим сыном Шерродом Андерсоном. У мальчика двойное имя.
1: Андерсон?
0: Да. Христиан? Да, Шерод Андерсон.
2: А там действительно с
1: подругой. Андерсон.
2: Вообще все прекрасно. У него точно заниженная самооценка, чтобы вот так сына называть серьезно. Двойным именем. Да чтобы так презентабельно. Ну что ж, это надо...
0: Ну, у великих людей, как говорит моя старшая дочь в кавычках, должны быть великие дети.
2: Тоже верно. Но у него, кстати, как есть определенная проекция, ну или наоборот, обратная проекция от отношения отца к нему и уже его отношение к своим сыновьям?
0: Он что с первым сыном поддерживает хорошие, теплые отношения?
1: Ну, а второй маленький?
0: Второй маленький, там априори он поддерживает с ним отношения.
2: Ну, собственно говоря, да, здесь хорошо.
0: Там читает лекции.
2: Молодец.
0: Живет в Штатах.
2: Молодец, умничка. Все у него хорошо здесь.
0: Только периодически такое вот чушь городит, что...
2: А это уже другая сторона. Ну что ж, ну вот про личную жизнь поговорили, выяснили, что тут он у нас, ну разводился. Да.
1: Ну, мне кажется, вот знаешь, как мы иногда изучаем психиатрических больных, у них вот эта метафизическая интоксикация, они очень медленно с ума сходят.
0: Угу.
1: Вот постепенно. Я когда начал изучать, допустим, то, что он говорит про Великую Отечественную войну, что там миллион граждан Советского Союза воевало на стороне Гитлера, поэтому это не отечественная, а гражданская война. Что он с удовольствием бы написал про Власова из серии «Жизнь замечательных людей». И если бы вообще Гитлер не был столь строг к евреям, то, наверное, бы на его стороне воевало больше. Я понимаю, что это он говорил в Питере, еще будучи на территории России.
2: Столь
1: то есть тут
2: строг, вот эта формулировка.
1: То есть, да, тут какое-то еще немыслимое попустительство. Ну, понятно, «Эхо Москвы» там, все эти дожди и прочее. Да, конечно, человек вот постепенно в эту атмосферу погрязает, начинает получать соответствующее финансирование, его привечают, приглашают с лекциями в Америку. Вот как медленно человек разлагается. И заметь, опять вот наиболее его болезненно триггерит наша история. Вот все плохо. Сейчас он уже дошел до того, что хуже мы, чем Гитлер.
2: Ну, вот по поводу как раз того, что сейчас, по поводу того, как он представляет себе Россию и все остальное, а будем говорить уже в следующей получасовке, а прямо сейчас пауза.

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Один человек погиб и пятеро ранены в ЛНР в результате атак украинских БПЛА в выходные, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что в Лисичанске украинский беспилотник ударил по газели дорожной службы. Один человек погиб, один был ранен. По его словам, также дроны в городе Сватово атаковали мотоциклисты и газели, ранены двое мужчин. В Белокуракинском муниципальном округе удар пришелся вблизи частных домов. Ранение получил 48-летний мужчина, отметил Пасечник. Он добавил, что в Кременной ВСУ атаковали территорию жилого дома, ранена 75-летняя женщина. Кроме того, в Старобельском муниципальном округе также удар пришелся по частному дому. Возник пожар, на место оперативно прибыл наряд МЧС, пострадавших нет. По словам Пасечника, украинские БПЛА били по коммунальным предприятиям в Кременной и Стаханове. Последствия атак фиксируют следователи Следственного комитета России по республике. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой ВСУ на автобусную остановку в Энергодаре, где погибла женщина, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ранее глава Энергодара Максим Пухов заявил, что дрон ударил по автобусной остановке. В результате погибла женщина, еще 4 человека получили ранения. Отражена атака 7 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей, сообщило Минобороны России. Ведомстве отметили, что украинские войска за сутки потеряли около 495 военных, 2 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и артиллерийское орудие. Организована группа туристов из России нет в затронутой тайфуном Бави провинции Фуцзянь в Китае, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что российские туристы, находящиеся в материковом Китае, размещены в отелях, путешественники находятся в безопасности, экскурсионные программы корректируются. Накануне агентство Синьхуа со ссылкой на метеорологическую обсерваторию провинции писало, что тайфун Бава обрушился на побережье провинции Чжэцзян на востоке КНР с максимальной скоростью ветра 40 метров в секунду. Автобусный маршрут запустили из Москвы в Ереван. Рейсы в Армению будут отправляться каждый четверг, сообщает столичный Дептранс. Уточняется, что запуск нового международного направления является результатом совместной работы команды службы развития вокзалов московского метрополитена с перевозчиками. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
3: Дорогие друзья, продолжаем. Политклиника Шурова, Александр Букарев, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Обсуждаем Дмитрия Быкова. Теперь поговорим о том, ну что же он... Чего же он достиг в своих высказываниях в отношении России, в своей вот этой оппозиционной деятельности? Каковы успехи, в кавычках?
4: Ну, понятно, что человек на территории России вел всякую антигосударственную деятельность, призывал к этим бесконечным митингам. У нас есть история, когда он поехал в Уфу, там у него было, ну, с его слов, пищевое отравление, просто он такая звезда из Москвы, поэтому все перепугались его быстро. Отправили на лечение самолетом в Москву. Сейчас это уже, конечно же, его хотели убить, как обычно.
5: Ну, естественно. Да. Это же такая величина.
4: Такой крепкий человек, что ни новичком ничем его не возьмешь. Он, наверное, на килограмм веса считается. Просто не досчитали.
3: Не, в него надо четко
4: отстегать.
3: Ветками просто. Обычного дерева. Ну да. Так. Мне вот интересно услышать некоторые вот такие прям серьезные высказывания, а то мы говорим о том, что вот там
4: про Россию. Самое серьезное высказывание, на мой взгляд, это вот опять спасибо Вовану и Лексусу, которые прекрасно человеку набрали под видом нашего любимого Андрея Борисовича Ермака, он же Али-Баба. Впрочем, вот когда человек расплывается в улыбке, он просто счастлив и начинает: про вас там целая глава, давайте издадим книжку. И пустим на дроны.
6: Скажите мне...
4: С комментариями, да. Вот вы сами напишите: это чушь, это чушь, это правда. Он понимает, что его вот этот вот понос на 800 страниц про Зеленского, скорее всего, полная чушь. Но вот пусть уже сам фюрер своей рукой.
5: Я когда смотрела эту передачу, где он высказывался...
4: Не дать, не взять.
5: Вот кроме отвращения у меня вот этот опус ничего не вызвал. Такое ощущение возникло, что если сейчас тот, кто Ермаком представляется, оголит свой зад, то Дмитрий Быков вопьется в него жарким страстным поцелуем.
4: Владимир Александрович, привет, шлем. Счастье!
5: И тут наступил оргазм.
4: Вот это вот трясущийся вот этот индюк-брандуляк, просто который... Как там, когда вы возьмете Мариуполь? Я считаю время. Его уже вот провоцируют, говорят, ну вот как вы относитесь к убийству?
6: Я, конечно, обидно, но я вас так же, как Израиль, понимаю. Никаких... Скажите по секрету, выборы будут? Нет. Ну, в принципе, понятно. Мы же понимаем, кто там. Вот это низкопоклонство, лизоблюдство, когда это совсем другой человек, и все время пригласите меня. Тут огромное количество русских. Мы можем работать в больницах, восстанавливать. Вы не пожалеете. Вот, наверное, так Власов перед Гитлером плясал. И вот дайте мне любую работу, я согласен. Что? Хочу с лекциями выступать.
3: Да что ему не нравилось-то? Он чего хочет, чего добивается? Вот опять же, это вот тот вопрос, который возникает всегда, когда мы говорим о вот таких людях, становящихся иноагентами.
4: Очень уязвленное самолюбие.
5: Ну, это же история про признание.
3: Ну, так и есть уже, вроде бы. Ну, существуешь ты пишешь.
4: Ну, как литератор он весьма посредственный, а вот как оппозиционер, там же вот очень тесный круг ограниченных лиц, которые гордятся своим иноагентством. Вот о них наконец-то заговорили, их оценили. Они считают себя равными борцами с государством. Представляешь, какое эго? Потому что вот реально таких неадекватов, которые вот ходят непрерывно по кругу, он каждую неделю, это будет либо, давай сейчас перечисляй, либо Ходор, его медийные средства, либо штопанная Димка-пирамидка Гордон,
3: Террористы, экстремисты. У нас замучаются маркировки писать.
4: Либо все эти марафоны бесконечные украинские, где он пророчествует, все трещит по швам с 22-го года. Он рассказывает, сейчас все рухнет. Вы там победите, мы будем строить новую Россию. Человек на полном серьезе говорит, у меня будет очень активная пенсия, я буду по всем городам ездить, учить, как правильно преподавать, восстанавливать Россию. Это вот мне смотришь, кажется, он бредовый, больной, невменяемый.
3: Возникает вопрос, почему к нему люди на лекции-то ходят? Но если видно по человеку, что ну, что-то не так.
4: Когда здесь речь шла о литературе, а когда он в политику подался, это вот оппозиция. Очень узкий круг, который друг друга поддерживают. Понятно, гранты получают, все у них хорошо. Сейчас там, ну вот, вторая часть этого гражданина-поэта, этот убогий Смолянинов, тоже, наверное, кто он там, иноагент, прочее, совершенно дефектный актер. Вот точно так же он переодевается, какую-то чушь несет, и что-то они пытаются гастролировать.
3: Ну, занимаются тем, чем занимаются все иноагенты. Просто пытаются выживать, объясняя это успехом и всем подряд, только не каким-то проигрышем. Да, признан агентом Артур Смолянинов.
4: Вот это замкнутый круг, мыльный пузырь. Ходим друг к другу, как это, любим друг дружку, а деньги в кружку. Вот реально это выглядит убого. Тут тебя издавали, лекции, телевидение. Там ты в Рочестере, помощник профессора, какой-то внештатный доцент. Тебе выделили конуру, у меня другого слова нет. Потому что когда я смотрю эти эфиры, там загаженный диван, на котором лежит гитара, и вот этот неопрятный человек рассказывает, как он будет очищать и восстанавливать Россию. Я понимаю, что это бытовой инвалид, который не может за своей одеждой ухаживать, очень неряшливый, постоянно говорящий полную чушь, не соответствующую действительности, но он так в этом убежден, он постоянно играет интонации, вот-вот, сейчас.
3: Это определенная стадия помешательства.
4: Самогипноз какой-то, вот реально.
3: Он в этом
4: они
3: мире.
4: Светлые силы, понятно, там бесконечное количество стихотворений про орков, про всех, что у нас вот в России патриотизм — это пытать всех, кто с тобой не согласен. Вот то, что он несет, это просто послушаешь вот это все. И думаешь, ну как, ну ты там в МГУ учился, к русской литературе приобщился, откуда столько ненависти? Вот еще цитата, Россия совершенно только в культуре и в пытках. Как ты объединяешь две несовместимые вещи? Как тебе вообще это в твою голову приходит?
3: В пыток, он, может, хотел сказать.
4: Нет, мы достигли совершенства в культуре, он это не отказывает, он великий знаток литературы, и тут же добавляет пытки, потому что 500 лет пыток, просто подделать показания неинтересно, интересно каждого человека пытать, мучить, только в этом получается удовольствие. Вот он за все силовые структуры за 500 лет решил, что вот в этом смысл.
5: Другие страны там мягкие, белые, пушистые, никто никого не пытал. Только одна
4: там
5: Россия.
4: Там же было сравнение.
5: Такая.
4: При Грозном казнили 8 тысяч, а при Елизавете в это время в Англии 40 или 50. Ну, как бы Англия свою историю ценит, а нам вот
5: потому
4: этого Грозного
5: это
4: пихают в нос при каждой возможности. Там на въезде в Лондон вот эти висельницы, бесконечно головы на мосту стояли. Все это обновлялось, кого-то в бочке заживо гноили. А вот ужасная отсталая Россия.
3: Ну, потому что Англия все-таки с моноклем, там аристократы и с чашечкой чая. А
5: гноились чашечкой чая, да?
3: Да,
5: вот так можно.
3: А вот наблюдаю, повесьте вот этого. И вот так вот сидят, попивают чай. Ну, а у нас варвары, ну или кем он нас считает, тоже варварами. Он же тут живет. Я могу понять на самом деле, ну, каких-то... Ну,
4: скажем, да не живет он уже с 21-го года.
3: Ну, имел в виду, жил. Все-таки, ну, понятное дело, когда там иностранец думает, что... В
4: живет
3: там
4: он там за пилкой в своей каморке, этот грязнуля, и вечно брызгая слюной рассказывает, как у нас тут плохо, как мы садомазохисты с утра занимаемся непрерывно. Да, если тебя не пытали в течение дня, у тебя день прошел зря, ты не в курсе? По-другому у нас государство не может функционировать. Вот я реально, кажется, что передо мной бредовый пациент, который вот очевидные вещи перевирает, все, что, ну, так же у него Власов герой. Ну, мы о чем говорим? Когда вспоминаю вот эти хроники, да, как наши освобождают концлагеря, и там вот эти дети несчастные говорить не умеют, а номер уже показывают на руке. Он пытается объяснить, что мы хуже вот этих вот немцев, которые это делали.
3: Ну, и, кстати, вот начал говорить как раз про Великую Отечественную войну-то. Он считает, что Россия... Ну,
4: это гражданская война, потому что миллион граждан Советского Союза воевали за Гитлера.
3: А СССР
4: таких же, как он
3: не говорил?
4: Ну, это все понятно, что это две равных, а сейчас с учетом последствий, они же когда начинают считать, то хуже Сталин, конечно, в разы. Но это же очевидно.
3: Ну, просто чем он это объясняет? То есть он просто берет и говорит о том, что...
4: Просто это очень удобный нарратив. Когда идет прокси-война, идет война с историей, с культурой. Культура у нас вторична, она отзеркаливала вот эти все пытки, построена на страданиях. История у нас так себе, мы всем только портили жизнь, как будто мы к ним лезли. Задача — работать вот этим рупором. Калории-то надо отрабатывать, скормленные витаминки. Так просто тебе шканарь в Рочестер не выделят и пенсию доцента.
3: Но вот он один из тех предателей, которые как раз действительно верят в то, что говорят. Они просто, скажем, говорят для того, чтобы зарабатывать на этом деньги.
4: Он очень энергичный, потому что там тонны вот этих видеороликов, он непрерывно бегает. Ну, ты преподаватель, занимайся преподаванием. Чего ты все время бегаешь по украинским каналам, поливаешь грязью? Пригласите меня в Украину. Я хочу увидеть Одессу. Хотите, на колени встану там. Как он клянчил вот эти унижения, я прям всем рекомендую пересмотреть этот пранк, чтобы у вас никаких сомнений не было, что это, ну, абсолютный моральный урод.
3: А нет ощущения, что вот, не помню, кого мы обсуждали с подобной историей, когда вот вроде бы все действия, все какие-то слова, они детские, что ли? Ну, по большей части, вот такие истерические детские, когда просто человек не пытается в чем-то разобраться, вот он одну позицию выбрал, и все, и вот в эту сторону кричит. Или здесь, ну, другая все-таки?
4: Ну, достаточно инфантильная история, потому что сам выдумал этот мир, как там этот Тиль живет во вселенной Толкиена. Толкиен же это, по сути, ну, первый писатель, который обозначил, что есть нации, которые все негативные. У него нет ни одного позитивного орка или кого-то, понимаешь? Поэтому вот на нас все эти ярлыки, все, что темное, бесконечно транслируют. Соответственно, Зеленского, вот можешь сказать, что он сравнивает с Христом, а, соответственно, нашего национального лидера, понимаешь, с кем? Это непрерывно из него прет.
3: По Израилю что говорит?
4: Что?
3: По Израилю что говорит?
4: Ну, Израиль, конечно, молодцы, они же за светлое дело. У них все нормально со своей исторической родиной, там никто не критикует. Израиль имеет право себя вести, как он ведет, он же защищается, бедный. 80 лет существует и 80 лет защищается.
3: Планы, я так понимаю, такие же капитальные, вернуться назад, восстанавливать Россию.
4: Да, да, да, вот он уверен, что при его жизни тут все поменяется, рухнет, Эйдельман нас отправит в лагеря перевоспитания, он будет бороться за остальных, объяснять, какая у нас история, литература.
3: А там жена с ребенком полностью поддерживают, ну, со старшим? Или, ну...
4: Я понимаю, она под полным контролем, она очень молодая. Вот родила, как жена декабриста, за ним туда поперлась, она от него зависит. Там...
5: Чем удобна молодая девочка? Ее можно воспитать под себя и сформировать у нее ту идеологию, которая нужна мне. И она будет сидеть, молчать, в рот смотреть и говорить: «Господи, великий Дмитрий».
3: Ну, тоже верно. Она все равно его в какой-то степени, получается, выбирала, поэтому знала, куда шла.
4: Да. Ну, если они на их Москве встретились, то есть они минимум одинаковых взглядов. А потом, конечно, когда возникли определенные вопросы уже за конкретную антигосударственную агитацию, русофобию и все прочее, ну, остается только сбежать и кидаться из безопасного места своими тезисами.
3: Помидорами и всем остальным.
4: Mm-hmm.
3: Но если мы более-менее поняли, вот что это человек такой идейный, при этом несущий определенные...
4: Он какой-то обиженный, озлобленный. Вот есть понятие обиженный, вот такой недооцененный. Я не почему у него так бурлит, что давайте, у меня нет претензий, что вы русских убиваете, я понимаю, там Израиль, вообще все, вы светлые, они темные, поэтому... Чем больше убьете, тем лучше, быстрее там царствие наступит правильно. Ну,
3: давайте тогда попробуем разобрать чуть подробнее его характер. Вот эта обиженность, это все-таки что за проявление такое? Это...
4: Я понимаю, что это человек, не получивший признания. Он что-то там пытался писать, лекции, все прочее, претендовать, наверное, на какое-то большее положение, большую значимость. Потом решил, что вот сейчас... В очередной раз будет смена государственного строя, сделал определенную ставку, начал все эти силы поддерживать, ну и еще более жестко обломился. И сейчас сбежал, ну это вот как письма Курбского Ивану Грозному. Вот полные обиды, ты там тиран, убийца. У нас почему-то судьба оппозиционеров, которые сбежали, вот она одинакова. Они уезжают за границу, что Герцен там совершенно поносные письма в сторону царя, кто угодно. Как только выехали, начинают вот подобным неуправляемым, невменяемым образом себя вести. Ты, уважаемый человек, преподаешь, успокойся. Нет.
3: Ну, так уже страха нет, там-то наоборот только это поощрять будут. Им, может быть, даже денежку давать. Кстати, с этим-то как сейчас денежку кто-то...
4: Ну, когда я вижу этот затрапезный вид и попытки читать какие-то лекции, пасквили, мотаться, я так понимаю, с денежкой не очень хорошо. Хоть он там и в пранке говорит, да у меня работа есть, но очень просится туда на преподавательские
5: деньги. Конечно, чтобы ему денежку
4: его, наверное, сразу
5: платили.
4: Профессором назначить, что он там не доцентом будет, а полноценным профессором.
3: Ну да. Но если мы вот так подумаем, вот с точки зрения психологии, если человек полностью уверенный в своей идее, в том, что он прав и все у него будет прекрасно, если, скажем, он перейдет вот в этот блок оппозиции и будет против России топить, его сразу там возьмут в оборот, будут давать много денег, много возможностей, а этого не
4: происходит. Насчет много, вот это купленное за 3 копейки тявка, которая уже в таком положении на растяжке, у него никаких вариантов нет.
3: Нет, это вот у него в мыслях то, что так будет происходить, но этого не происходит. Как,
4: посмотри любую передачу, там какой-то поток сознания. Я не понимаю, по какому принципу его мозг функционирует. Он перескакивает с одного на другого. Какое-то бесконечное цитирование редких литературных произведений, еще что-то. Он мне все равно вот с этим соскальзыванием напоминает шизофренического больного.
5: Плюс еще это усугубляется тем, что ожидания, которые у него были, они не сбылись. Были ожидания того, что его сделают снова великим, а он, получается, становится никем. Вот как правильно, Василий, ты говоришь, пока ты в России был, ты и преподавал, и на радио работал, и передача у тебя была. Даже ему удалось поучаствовать в передаче с Никитой Михалковым. Причем он так интересно описывает участие в этой передаче. Он говорит о том,
4: ну,
5: что...
4: Ну, барьеру это как раз условие.
5: Когда, говорит, мне позвонили, передо мной сидела аудитория девчонок, и чтобы не выглядеть в их глазах трусом, я согласился на эту передачу.
4: Сам сменил памперсов и поехал.
5: Еще я им говорю, вот я из-за вас согласился принимать участие. Вот до чего бабы меня довели. Ну, о чем это говорит? О том, что человек склонен принимать необдуманные, компульсивные поступки за счет своего тщеславия, чтобы удовлетворить это тщеславие, собственное эго потешить. Но вместо того, чтобы честно сказать, что, черт возьми, мне правда немножечко тревожно, а вообще мне даже немножечко страшно, он начинает говорить, вот это вот я из-за вас на это все подписался, поэтому...
4: Слушай, ну даже здесь, да, я тоже смотрел это его интервью, когда он признался своей аудитории, что он боится, и какая-то девушка ему говорит, ну, Михалков отзеркаливает собеседников. Веди себя тихо, он тебя не тронет. Я это все воспринял, я ему не хамил, и он действительно со мной вежливо обошелся. Даже тут он показал, что он трус, он обратился за помощью к залу, ему сами студенты, которые его умнее, подсказали, как себя вести. Вот напыщенный индюк.
5: Знаешь, какой уровень тревоги и внутреннего напряжения в этом человеке? И это никуда не уходит.
4: Ну, он сублимировал, наверное, в литературу, сейчас сублимирует русофобию. Вот у него все эти теории про пыточное государство просто...
5: То есть он пытается сам себя...
4: Все время хочется спросить, с чего ты это взял вообще? Как это тебе в голову пришло?
3: Он себя убеждает или что он делает-то?
5: Он себя, мне кажется, уже убедил.
4: Смотри, эта повестка очень востребована. У нас с 21 года у нас русофобия на государственном уровне. Он там, наверное, огромную фан-базу имеет в Украине, в Латвии, где угодно. Что, поди плохо, это продается отлично, рассказывать, какие тут все палачи, садисты, нелюди, которые мечтают там захватить весь мир.
3: Так кому продается-то, если денег не дает?
4: Ну, во-первых, это минимальная популярность. Человека постоянно дергают. Во-вторых, мы не знаем, как это проплачивается. Скорее всего, не бесплатно. Ну, и опять тебе разрешают с этими гастролями ездить, окучивать эту иммигрантскую тусовку. И минимальные деньги, там кто-то говорил, по $40. Он там собирает с каждого участника, но ему какой-то гешефт падает.
3: Ну, кстати, за есть эти информация о том, взаимодействует ли с кем-то из других иноагентов?
4: Я не знаю, как за иноагентов, но опять он, когда говорил с нашими пранкерами, он прям проговорился, что с ним разговаривал Гуровец, когда он на Украину приехал, сказал, если бы мы тебя травили, ты бы гарантированно уже тут не был. То есть он минимум завербован вот этими спецслужбами. С какой стати ему хвалиться перед Ермаком, что он с Гуром общался, будучи на территории Украины? Прекрасно. А иноагенты, ну ты пойми, там мыльный пузырь. Вот они ходят друг к другу в гости, переливают из пустого в порожнее. Малейшая какая-то тут негативная информация, они тут же это раздувают, а вот все ясно, тут сейчас все плохо будет, все закончится, давайте надеяться, скоро вернемся, будем там новую, ну, колониальной администрации под управлением Америки. Поди плохо, он, наверное, какой-то министерский портфель
7: министр
4: получит.
7: Образования или что он там?
4: Министр образования, он сказал, Эйдельман более достойно. Вот в его глазах Тума гораздо круче разрушает нашу историю.
7: А он тогда куда? Министр литературы новую должность придумает?
5: Министр просвещения.
7: Не, министр просвещения это тоже как-то слишком. Надо вот отдельно новую вот такой министр литературы. Тогда и тщеславие потешит. Эго. Ну, свое министерство.
4: Ну, между собой они портфели уже поделили.
5: Да, будет вот кто, министерство.
4: Все, если он смотрит, пусть напишет, каким он там будет министром.
5: Ну, будет министерство в какой-нибудь хорошей психиатрической больнице, в хорошей палате.
4: Да это уже можно открывать и приглашать. Только они же туда не поедут.
5: С хорошим питанием, с охраной. Отличное министерство.
7: Ну, удобно. Не, он за пытками приедет. Он же хочет пыток. Вот. А, или он наоборот не хочет. Я вот понять не могу.
4: Я вот тоже мне хочется спросить, кто, когда тебя вот, откуда такие представления?
7: Да еще вот я там посмотрел цитаты о том, что Россия главный такой распространитель глупости и вообще несуразности.
4: Ну, это он поехал распространять.
5: Меня сейчас как сексолога.
4: Человек сказал несусветную глупость. Ты говоришь, что создала совершенную культуру и тут же в следующем какой-то передаче распространитель глупости. Ты уж определись, Достоевского, Толстого знают везде, и космос, и математика, и все. Почему глупость-то?
5: А меня вот как сексолога сейчас заставило задумываться его высказывание про пытки. Не является ли это какой-то скрытой потребностью? Может быть, он мазохистического плана, что ему нужно, чтобы ему причиняли хоть какие-то боли?
4: Ну, это может
5: боли.
4: Быть проекцией, да? Он вот таким образом получает сексуальное удовлетворение и проецирует это на всех остальных нормальных людей. Когда он говорит, Z-поэты, они убогие, им девушки не дают. Я понимаю, что это в чистом виде проекция, что как раз мы понимаем,
7: что ему не...
4: На какую боль этот человек прекрасно озвучивает.
7: Что вот мне тоже и почему. Ну да, давайте попробуем сформировать вот этот цельный образ, потому что пока что он какой-то...
4: Мне кажется, он какой-то дефрагментированный образ, потому что человек получил все. И великолепное образование, везде приглашали. Хочешь, пиши книги, издавай, читай лекции. Тебя в школу пустили к детям. Вот это меня тоже расстраивает. Тут много моих студентов, они с правильной позиции, они меня ждут. То есть он, как Эйдельман, отравлял детей на своем уровне, занимался подрывной деятельностью.
7: Но вот эта подрывная деятельность, как обычно, ни к чему не привела. Единственное, что...
4: Подорвался пукан.
7: Это да. Это всегда так. Но вот по поводу, кстати, образования, мы тогда и с Эйдельманом это затрагивали, эту тему, и сейчас по факту...
4: Да, они моральную повестку формировали. Они лезли в школу для талантливых, для одаренных, как он говорит. У меня только 4,5 по литературе, тройка неприемлема. То есть он там мордовал детей по полной, пока они его идеологию не примут. Дальше не пройдут.
7: Очень удобная позиция. Ну, хорошо. А с точки зрения человека, ну, скажем, личного характера, он вроде бы, ну, обычный такой, ничего.
5: Да, обычный, закомплексованный, тревожный, с травматическим опытом. Так все обычно.
7: Ну, и в отношениях с женщинами, ну, есть и есть.
5: Я думаю, что у него достаточно занижены сексуальные возможности. Ну, это мое предположение, я не изучала.
4: Ну, ты сексолог, мы тебе поверим.
7: Да, мы верим.
5: Да, поверьте мне на слово.
7: А помимо этого, ну, как вообще с женщинами взаимодействует, если вспоминать и детство, и все? Потому что, ну, вот я сейчас вспоминаю, вот это все-таки разница между его нынешним возрастом и возрастом его жены, ну, слишком большая. С чего вдруг-то? Почему?
4: Когда у мужчин начинается климакс, они начинают покупать большие машины и заводить молодых женщин. Не все принимают угасание половой функции окончательно.
5: Да и потом, молодой девочкой проще всего управлять, если навязать ей свою идеологию. Со взрослыми женщинами это не получится, потому что у большинства из нас, взрослых женщин, есть своя точка зрения, о которой мы можем говорить. А вот с молодыми это попроще, им можно точку зрения навязать.
7: Ну да, действительно, зачем?
5: И такая точно никуда от него не денется, предыдущие. Они прекратили с ним отношения. Я не удивлюсь, если это случилось по их инициативе. А молоденькая, как я уже говорила, в рот будет заглядывать, молиться.
4: Опять-таки уход в старости обеспечит, когда дееспособным станет. Ну, наверное, он так надеется.
5: Будет расчесывать его.
7: Получит, это бьет. Но это уже, да, это особенности. Ладно, на этом тогда сегодня будем завершать.
4: Вот жалкий опять. Вот как про Карла говорили, жалкий. И вот этот вот пыхтит, раздувается, значимость. Вот почему-то у меня сейчас образ мальчиша-плохиша. Да?
7: Вот я вот про это
4: корзину
7: говорил.
4: Корзину печенья, бочку варенья. Вот он жрет, весь обмазан и рассказывает, какая Россия плохая. Он любит метафоры находить.
7: А вот, дорогие друзья, тоже, вот как вы представляете себе Дмитрия Быкова, а мы на этом будем завершать. Как всегда, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Меня зовут Александр Букарев. Всем пока.
0: Знать за 90 секунд. Единственный естественный спутник нашей планеты испокон веков был источником легенд и творческого вдохновения. Вокруг Луны складывались целые культы. И не только из-за ее красоты и загадочности. Наши предки не могли объяснить солнечные затмения и то, что с Земли можно увидеть только одну сторону ночного светила. В 20 веке ученые определили, отчего так происходит. Все дело в явлении под названием приливный захват. Из-за специфического гравитационного взаимодействия спутник вокруг своей оси вращается синхронно с обращением вокруг Земли. За 27 земных суток Луна делает один оборот вокруг самой себя. За это же время она обходит Землю по орбите. Сегодня это знакомо любому школьнику. Но как выглядит обратная сторона Луны, людям хотелось узнать веками. Особенно ученым. Американские уфологи были уверены, там живут пришельцы. Ясность наступила исключительно благодаря советской космонавтике. Первые фотографии неведомой части лунной поверхности сделала космическая станция «Луна-3». Астрономы всего мира были шокированы. Оказалось, что планета несимметричная, а ее обратная сторона совсем не похожа на внешнюю. Она не равнинная, а гористая. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Улан-Удэ 8 вечера, в Схинвале 15.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву. Фидан заявит в Париже о готовности Турции принять переговоры по Украине. Туроператоры не фиксируют массовых обращений россиян из-за тайфуна Бави. Подробности далее. Отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Между тем, как информирует Росавиация, временное ограничение на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Жуковский. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 355 военных ВСУ, танк, боевую бронированную машину, две станции радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны России. В ведомстве отметили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Торецкая, Рубежная, Анновка, Шевченко, Сергеевка, Донецкой Народной Республики, Ивановка, Днепропетровской области. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан будет представлять главу турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите коалиции желающих в Париже в понедельник и заявит о готовности Анкары принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. По его словам, глава ведомства также собирается акцентировать внимание на важности сохранения мира и стабильности в Черном море. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 10 июля заявил, что Москва продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем мирных политико-дипломатических переговоров. При этом он отметил, что сейчас мирное урегулирование невозможно из-за нежелания Киева, поэтому Россия продолжает специальную военную операцию. Иран готов силой отстаивать свои позиции в Армузе, поскольку он важнее ядерных бомб, заявили иранские официальные лица. Ранее Тегеран объявил о закрытии Армузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между Штатами и Ираном. Ситуацию с дефицитом топлива в Забайкальском крае удалось переломить. Поставки в регион увеличены, сообщил губернатор Александр Осипов. По его словам, работа в направлении решения проблемы шла практически круглосуточно. На прошлой неделе президент Владимир Путин собрал совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. Осипов, выступая с докладом, рассказал о ситуации с поставками топлива в регион, а также предложил создавать в стране сеть малых НПЗ. Российские туроператоры не фиксируют массовых обращений от российских туристов в связи с тайфуном Бави. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Также там отметили, что на данный момент отсутствует информация о массовых обращениях в страховые компании. В РСТ добавили, что местные власти, авиакомпании и туристическая инфраструктура в этих регионах работают по заранее отработанным алгоритмам, оперативно информируя пассажиров об изменениях в расписании рейсов и возможных ограничениях. Китай накануне объявил наивысший уровень погодной опасности для ряда регионов в связи с приближением тайфуна Бави. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, приветствую. В эфире «Радио Спутник. Разворот на восток». С вами в студии работает Урал Кильмов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». У нас большой традиционно восточный час в это время. Ну и тем много. Пока сейчас направлялся в студию, в Москве у нас заливает такой дождь, ливень. Вспомнились новости, которые уже 2 или 3 месяца, ну просто каждую неделю выходят в топы в регионе о том, что в результате конфликта США и Ирана, Ираном, иранскими вооруженными силами были уничтожены некие центры по регулированию и формированию климата в регионе, в некие объекты в Эмиратах, в Израиле, были, значит, уничтожены, по ним были нанесены удары иранскими беспилотниками, ракетами баллистическими, ну и после этого регион залило дождями, ливнями впервые, кстати, в истории наблюдений, и в Турции то же самое, о которой мы сейчас будем говорить, на 86% заполнены все водохранилища и водоемы страны, по данным Министерства экологии и Министерства энергетики тоже. Ну и в Иране ожило озеро Урмия, крупнейшее озеро страны, соленое озеро, которое в 24-25 году полностью пересохло, но, правда, все эти дожди смогли заполнить озеро только на 10%, 1/10 от нормального уровня для самовоспроизведения экосистемы, а там ситуация была сложная на самом деле с этим, потому что после того, как озеро начало последние десятилетия высыхать, начались соляные бури, это повлияло и на, значит, жизнь и биоразнообразие природное, и, естественно, начались демографические проблемы, потому что некоторые регионы столкнулись с необходимостью депопуляции. То есть люди уезжали, потому что было невозможно или трудно заниматься сельским хозяйством. Экология сильно влияла, отрицательно влияла на качество жизни, на здоровье населения в этих регионах. Ну и в этом смысле, конечно, много интересного происходит. Много интересного происходит, кстати, не только в связи с экологической повесткой, но и традиционно с геополитической или геоэкологической повесткой. Много об этом, кстати, говорили на саммите НАТО в Анкаре, в Турции. Последние дни одна из главных тем после саммита, да и во время саммита об этом обсуждали, об этом говорили, это обсуждали и в турецких СМИ, и в региональных СМИ, и в международных СМИ. В Кремле, кстати, эту информацию тоже прокомментировали. О чем я говорю? О том, что Турция рассматривает возможность перепродажи российских систем ПРО С-400, одной из стран Персидского залива. Подобного рода возможность подтвердил, кстати, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, в случае возможной сделки Россия должна будет стать частью этих договоренностей. Ни в коем случае это не будет происходить за спиной Москвы. Ну, тут нужно вообще вспомнить, как это произошло, да, и как С-400 оказались у Турции, страны НАТО. Все это, в общем-то, дело десятилетней давности, когда Турция активно продвигала свои позиции в Сирии, и когда Турция так или иначе пыталась получить системы ПВО натовские, американские, в контексте войны на Ближнем Востоке. Тогда американцы продавать Турции свои системы ПВО ПРО отказались. Патриоты Турция не дождалась. Туда в качестве ротации присылали свои дивизионы этих комплексов. Испанцы, немцы, ряд других, голландцы, по-моему, ряд других европейских союзников по НАТО. Но Вашингтон отказался поставлять Турции эти ПВО. Своих ПВО тогда у Турции не было. Сейчас они появились во время саммита. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что только в ближайшее время планируется инвестировать в производство отечественных турецких систем ПВО и ПРО около 24 миллиардов долларов. На самом деле для Турции сумма практически астрономическая. Это не на весь ВПК, а именно на производство только ПВО и ПРО. С учетом того, что Турция сейчас выходит на финишную прямую по, значит, производству собственных боевых танков современных, по вопросам, которые касаются артиллерии, Турция также действительно совершила, ну, такой скачок качественный последние годы. Ну, про беспилотные системы мы знаем, и на международном уровне признают, что Турция 2/3 глобального рынка смогла на данный момент себе обеспечить в вопросах боевых беспилотников, разведывательных беспилотников. Сейчас активно они нагоняют и, значит, в сфере беспилотников камикадзе, а также антидроновых систем. Ну, раз появилось какое-то вооружение, естественно, появляются и какие-то решения, которые должны этому вооружению противостоять, не только Турция этим занимается, но турецкие производители и разработчики находятся на шаг, на два впереди в этом смысле. И это, конечно, сыграло свою роль, в том числе и во время этого саммита НАТО, где Турция активно рекламировала свои разработки. И эти разработки пытались продвинуть в вопросах обеспечения НАТО современным оружием. В Европе сейчас назрел кризис в ВПК и производству современного вооружения. Вон в Германии идут разговоры, на этой неделе тоже они продолжились о том, что, мол, крупнейшие производители промышленные, в том числе автопроизводители, автогиганты, там тот же Volkswagen, могут быть снова подключены, как во времена, значит, Рейха, Третьего Рейха, к производству вооружений для Бундесвера. Но на этой неделе появились и другие новости о том, что Германия планирует закрыть 4 завода, и там тысячи человек попадут под сокращение только в самой Германии, да, Volkswagen Group. Ну, то есть здесь удар на рубль, извините, размах на рубль, а удар на копейку, да, как говорится сейчас у европейцев. Турки это видят, понимают, ну и пытаются оседлать волну, взять инициативу в собственные руки. В этом месяце, кстати, впервые в истории турецкого ВПК, значит, построенный на турецких верфях военный корабль, корвет, был передан союзнику по НАТО Румынии. Ранее эти корабли поставлялись другим странам, но не странам-участницам Альянса Североатлантического. Активно снова говорили о том, что более 50 кораблей, 53, если не ошибаюсь, военных сейчас строятся на турецких верфях единовременно, в том числе второй турецкий авианосец. На самом деле, по сути дела, это будет первый авианосец, потому что тот авианосец, который изначально планировался, он стал все-таки дрононосцем, если можно так сказать, кораблем, на котором будут использовать активно боевые беспилотные летательные аппараты, тоже турецкого, кстати, производства, при помощи Испании он был построен, Анадолу, так называемый, значит, корабль, несущий дроны, и теперь строят полноценный авианосец, самый крупный, значит, корабль турецкого флота, турецких военно-морских сил, он должен быть построен до конца этого десятилетия. Ну, помимо этого, около 15, больше дюжины, да, скажем так, военных кораблей, которые сейчас в Турции строятся, они строятся для иностранных заказчиков. Там ряд стран, которые активно и открыто об этих контрактах говорят, ну и какие-то контракты не разглашаются, то есть там не говорят, кто является конечным покупателем и заказчиком. Интересный, конечно, блок связан с турецкой боевой авиацией и разработкой турками собственного самолета, проекта истребителя 5-го поколения или 5+ поколения. И в этом смысле огромные вопросы, которые требовали своего решения, были связаны с производством двигателей для этих потенциальных самолетов. В итоге решили, что изначально первая партия будет собираться на американских двигателях, а далее будут уже собственные турецкие отечественные разработки использоваться. Так вот, почему я об этом, обо всем подробно-то говорю? Потому что тогда не продали туркам патриоты десятилетия тому назад, в середине десятых. Турки стали смотреть активно альтернативы. Кстати, отношения с Вашингтоном тогда были очень напряженными, как и с Брюсселем. Ну, и те, и другие являются, значит, так называемыми союзниками по НАТО. И выбор пал на российские системы С-400. Как только Турция объявила о том, что покупает эти системы, мало того, что натовцы, американцы не продали им свои комплексы ПВО ПРО, так они еще и выкинули Турцию из проекта по разработке и производству новейшего истребителя 5-го поколения F-35 американского, который разрабатывался совместно там, с более чем десятком союзников по всему миру, в том числе по НАТО, там, около двух десятков стран принимали участие, и Турция активнейшим образом также принимала в нем в этом проекте, в нем участие, около 900 различных, значит, деталей, каких-то элементов, которые используются в F-35, производились или должны были производиться на территории Турции, но Турция была исключена из проекта. Более того, Турция не только была исключена из проекта, так она еще и заплатила 1 400 000 000 долларов в качестве задатка за поставку около сотни F-35. То есть заказы уже были сделаны, и первые 4 самолета даже были произведены, они до сих пор стоят, пылятся в ангарах американских. Их туркам не поставили. Деньги, кстати, до сих пор тоже уже 10 лет как не вернули. Прибрала тогда Турция С-400 за 2,5 миллиарда долларов, по сообщениям турецких СМИ, но при этом ни разу в своей истории эти комплексы использованы страной не были. И начались большие трения между Турцией и, значит, Соединенными Штатами, между Анкарой и Вашингтоном. Продолжались они вплоть до переизбрания президентом США Дональда Трампа. Да, Дональд Трамп, если не ошибаюсь, до начала 29-го года будет президентом. И здесь вот это очень интересная деталь. Срок турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана истекает на 9 месяцев раньше, чем конституционный срок Дональда Трампа. Если у Трампа срок истекает в январе 29-го года, то у Эрдогана в мае 28-го года. Так вот, вопросы, которые касаются в том числе активного взаимодействия с НАТО, взаимодействия с Соединенными Штатами в сфере ВПК и не только, в региональных вопросах, в международных вопросах, и личная так называемая дружба между Трампом и Эрдоганом, она очень сильно мне, если честно, лично напоминает попытку каким-то образом договориться с Белым домом, с нынешней администрацией для того, чтобы так или иначе со стороны Запада не было никаких попыток деструктивного влияния, ну или же откровенного вмешательства, как многие годы и в новейшее время тоже в Турции это наблюдалось, во время предстоящих выборов. Хоть эти выборы и предстоят только, ну, в случае, если они будут по плану и графику, через 2 года без малого, а возможно будут и досрочные выборы, как не раз было в последние электоральные циклы в Турции. И оппозиция, кстати, турецкая склоняется к тому, что именно так произойдет и в этот раз. Так вот, чтобы не было никаких, значит, проблем, трений с Вашингтоном, сейчас пытаются так или иначе в Анкаре предпринять меры для того, чтобы максимально задобрить своего партнера заокеанского. Это же касается и европейцев, но здесь вот тот самый случай, когда с одними, в случае с европейцами, да, пытаются каким-то образом говорить языком кнута, а с другими, тут уже с американцами, турки пытаются говорить языком пряника, потому что к европейцам совершенно иной подход. Мол, посмотрите, ваша промышленность более недееспособна, у вас огромные проблемы в сфере безопасности, у вас нет никакого плана «Б», если вдруг Соединенные Штаты попытаются пересмотреть свою политику по обеспечению безопасности в Европе. А американские СМИ, кстати, и британские СМИ тоже писали о том, что Трамп приехал в Анкару с таким посылом, что, мол, если мы не получим, в смысле США не получат Гренландию, то Соединенные Штаты выведут свои войска из Европы. И эта тема, теперь уже по словам турецких колумнистов, турецких СМИ, вызвала большую напряженность. Конечно, генсек НАТО Рютте и президент Турции Эрдоган пытались каким-то образом, значит, эту тему, да, смягчить и не позволить стать ей краеугольным камнем и камнем преткновения для того, чтобы саммит все-таки перешел в жесткое противостояние между европейскими союзниками и американцами, потому что в Анкаре ставили совершенно иные цели для себя, да, то тут у турок получается такая ситуация. И с одними договориться, и с другими договориться. И, я так понимаю, с Россией тоже будут попытки договориться после визита Трампа. Трампа после саммита НАТО в Анкаре. У нас, кстати, заканчиваются контракты долгосрочные на поставки газа в Турцию, а Турция является покупателем номер два, если не ошибаюсь, по объемам. До 2022 года они были то первыми, то вторыми в Европе, а теперь они в целом вторые после Китая по покупкам российского газа, и там нужно будет перезаключать эти контракты и, как турки говорят, пересматривать некоторые условия, ну, естественно, попытка каким-то образом получить более выгодную для себя цену и стоимость, да, покупаемого газа со стороны Анкары тоже будет.

действия внутри этого альянса так называемых союзников, ну, я следил с особым вниманием за тем, как происходят контракты в кулуарах, на полях саммита или там на высшем высоком уровне между Турцией и ее ближайшим соседом Грецией, который также является членом НАТО, прибыл туда, значит, Кириакос Мицотакис, премьер-министр греческий, в Анкару на саммит. Встречали, кстати, да, гостей в так называемом новом президентском комплексе БШТП. Он был построен также около 10 лет тому назад, и тогда, значит, первым иностранным лидером, который посетил этот новый комплекс президентский турецкий, им стал Папа Римский, а вторым, да, лидером сверхдержавы, первый при этом, который вообще, совершая визит, именно там принималось, был президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Так вот, теперь там прошел этот, по сути дела, саммит, там два дня принимали этих лидеров и встречали их турецкими военными маршами. Там целый ряд этих маршей, которые во многих европейских странах не самые приятные ассоциации вызывают. В Турции, наоборот, считается это неким наследием великого прошлого. Ну и Мицотакиса встречали маршем Мехтер, где есть много разных, значит, куплетов, и один из них там заканчивается тем, что турки идут. Конечно, это посчитали таким тонким троллингом греческого премьера, который пытался при этом не поддаваться на какие-то такие эмоциональные, значит, эмоциональные переходы. И он заявил о том, что да, мы союзники, но мы не будем комментировать, воздержимся от комментариев по поставкам той же, значит, Америкой, Соединенными Штатами, Турции новейших истребителей. При этом министр обороны Греции, который в это время на саммите не находился, он в выражениях не стеснялся. Он говорил, что Афины не позволят Турции приобрести эти самолеты, не позволят, да, там, если говорить прям совершенно точно, не позволят американцам продать Турцию эти самолеты. Ну и есть, конечно, еще и вопрос, связанный с Израилем. Тот же министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о том, что у Турции нет никаких поводов, причин для открытого прямого военного столкновения, конфликта с Израилем. Ну, тут, конечно, тоже нужно сказать, что, естественно, эти заявления связаны с визитом Трампа и с попытками каким-то образом выровнять, да, это сотрудничество в сфере ВПК, получить двигатели американские для первых партий собственного самолета, пока не начнется уже массовое производство, значит, отечественных истребителей турецких пятого поколения с собственными установками силовыми, не американскими. Ну и попытка каким-то образом все-таки не позволить продолжению режима санкций осуществиться в отношении страны, со стороны Соединенных Штатов. Трамп, кстати, заявил о том, что снимает с Турции оружейные санкции, которые были введены также в году 15-16. И в этом контексте, естественно, Анкара очень аккуратно подходит к этим заявлениям с учетом того привилегированного союзничества, которое имеется пока еще у Израиля с Соединенными Штатами. В Израиле, кстати, говорят о том, что отношения с Турцией находятся в таком предкризисном в плане военного конфликта состоянии. Мол, Турция представляет угрозу для Израиля. Хотят турецкие власти, по словам израильских, восстановить Османскую империю. И, в принципе, позиция Турции не способствует миру и стабильности на Ближнем Востоке, в регионе. Здесь, естественно, эти трения, они накладываются и на турецко-греческие трения, и на израильско-греческие совместные действия. В вопросах и с Израилем, и с Грецией Турция действительно предпринимает ряд жестких шагов. Показательным, кстати, был момент пресс-конференции президента Турции Эрдогана с иностранными журналистами, где греческая, значит, журналистка, корреспондент спросила у Эрдогана, будет ли, значит, решение Греции объявить своими территориальные воды вокруг островов в Эгейском море, значит, в зоне 12-мильной от побережья, поводом для

0: войны. Турки еще в 90-м году сказали о том, что это будет казус белли, если Греция на это пойдет, в соответствии, кстати, с Международной морской конвенцией, да, членом которой, участницей которой Турция не является, с одной стороны. С другой стороны, в Турции сейчас разрабатывается законопроект так называемой «голубой родины», то есть это концепция, которая должна будет законодательно установить морские границы Турции, границы территориальных вод, границы исключительно экономической зоны и морского шельфа. И здесь уже греки говорят о том, что принятие этого закона должно быть объявлено Грецией казус белли. То есть, с одной стороны, турки заявили, что если греки попытаются свои границы, значит, де-факто расширить, это будет казус белли. С другой стороны, теперь греки говорят о том, что принятие Турции или возможность принятия Турции такого закона должно стать казус белли. Ну, то есть, какого-либо решения у союзников по НАТО по этому вопросу нет. И здесь нужно сказать, что нет этого решения ни у Брюсселя, ни у Вашингтона в данном контексте. Хотя сейчас, конечно, больше чаша весов склоняется в сторону Турции, как ну, страны более крупной, страны, у которой есть больше возможностей, больше ресурсов, ну и которая сейчас активно накачивает свои, скажем так, военные мышцы, развивает свой ВПК и является ну, теперь таким важным членом НАТО на фоне того разлада, который в этой организации наблюдается. НАТО уже давно не монолитная военная структура. И турки этим активно пользуются. Правда, выходить оттуда они не будут. Я уже много лет говорю там, свое мнение на этот счет о том, что выйдут они только, если у них появится ядерное оружие. Не потому, что НАТО для них является таким ядерным зонтиком, а просто для того, чтобы в случае чего вдруг там НАТО на них же и не напало, да, с одной стороны. Но с другой стороны, воспользоваться вот этой суматохой, которая сейчас в рядах Альянса наблюдается, раз американцы стали переигрывать свое отношение, раз европейцы не знают, что делать, да и мало что могут в целом сделать, нужно действительно этот вакуум заполнить, заполнить собой, заполнить своим влиянием и постараться сделать так, чтобы твои интересы теперь уже признавались вне зависимости от того, как и кто к ним, собственно, в Европе относится, возможно, нежелательно или отрицательно. Да? Так что вот такая история у нас разворачивается на южном фланге после небольшого выпуска новостей. И вернемся, будем говорить про ситуацию на Ближнем Востоке между США и Ираном, а там такое фантомное перемирие якобы между ними есть, хотя они продолжают стрелять друг по другу. В последние сутки наносятся серьезные удары и по американским базам, и по иранским военным объектам. После выпуска новостей увидимся на развороте на восток. Оставайтесь с нами.
1: Разворот на восток. Приговор Марин Ле Пен. Контекст. Главного консервативного политика Франции в очередной раз признали виновной в растрате средств Европарламента, но смягчили ранее вынесенный приговор. В марте главу партии «Национальное объединение» приговорили к 4 годам лишения свободы и запретили избираться в органы власти в течение 5 лет. Назначенный срок ей постановили отбывать дома с электронным браслетом. После рассмотрения дела в апелляционном суде Ле Пен остается провести под домашним арестом всего 1 год. Формально она сможет принять участие в президентской кампании 2027 года. Юридических препятствий для этого нет. Ранее политик заявляла, что откажется от участия в выборах, если суд запретит ей баллотироваться. Этого не произошло. А значит, перспектива реальная. Впрочем, есть и сложности. Первый тур выборов запланирован на апрель 2027-го. В это время Ле Пен еще будет носить браслет. Ее передвижение по стране и публичные мероприятия, без которых не обходится ни одна кампания, будут затруднены. Но у защиты лидера национального объединения есть время на обжалование приговора. А популярность Ле Пен и других правых политических деятелей только растет. С этим точно проблем не будет. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Уничтожено еще 2 беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Между тем, как информирует Росавиация, временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Жуковский и Домодедово. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав Кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Он добавил, что предложил Свириденко возглавить новое направление. По словам Зеленского, он рассчитывает провести соответствующие замены в правительстве вместе с парламентариями. Позднее Свириденко подтвердила свою отставку. Верховная Рада 16 июля прошлого года приняла отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля, что повлекло отставку всего Кабмина, а уже на следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе со Свириденко, которая ранее возглавляла Министерство экономики. Конгрессмен США Майкл Маккол после смерти скандально известного русофобской позиции сенатора Линдси Грэма, который внесен в перечень террористов и экстремистов в России, заявил, что обсуждал с ним новый законопроект о санкциях в отношении России, который они собирались представить по возвращении в Штаты из Киева. Об этом пишет газета Financial Times. Ранее сегодня офис сенатора сообщил, что Грэм скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, ночью экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме. Южный маршрут Ормузского пролива продолжает действовать, несмотря на иранское заявление о его закрытии. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании. Тем временем КСИР сегодня объявила закрытие Ормуза до окончания вмешательства США в регионе. Электричество в Новгородской области восстанавливают после непогоды. 50 бригад. Свет появился у более 65% обесточенных из-за шторма жителей. Об этом сообщает пресс-служба компании Россети Северо-Запад. Там уточнили, что электроснабжение восстановлено в 203 населенных пунктах. На помощь новгородским энергетикам приехали 10 бригад из соседних регионов. Специалисты продолжают работать до полной ликвидации последствий циклона. Как сообщил накануне губернатор региона Александр Друнов, без электричества после грозы с ветром и градом остались более 14 тысяч жителей в 10 округах Новгородской области. Сегодня губернатор уточнил, что свет восстановлен у более 7 тысяч жителей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Разворот на восток.
0: Друзья, продолжаем. Разворот на восток. В студии по-прежнему работает Турал Керимов. Ну и во второй части, как я обещал, будем обсуждать ситуацию на Ближнем Востоке вокруг фантомного перемирия между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки. Напомню, что после конфликта весны этого года стороны очень долго согласовывали меморандум о продлении прекращения огня. Ну и до середины августа месяца они должны были договориться обо всех остальных условиях, которые должны были привести к окончательному завершению войны. Но, как мы видим, за эту неделю, пока в Иране и Ираке проходило прощание и похороны с верховным духовным лидером Али Хамини, который был убит в конце февраля в результате американо-израильских ударов, в том числе по Тегерану, стороны снова перешли от языка ультиматумов и угроз к прямым ударам по военным объектам друг друга. Американцы бьют по иранским военным объектам, иранцы бьют по американским военным базам. Причем не только в Персидском заливе, но и в Иордании и Ираке. Сегодня ночью тоже около 150 объектов Ирана были подвергнуты нападению. Иран отвечает. КСИР заявил о очередном, теперь уже я даже не знаю, каком по счету, все, наверное, сбились. Это считается перекрытие Ормузского пролива. Американцы говорят о том, что Иран, по сути дела, отказался от перемирия, а Иран говорит о том, что американцы, по сути дела, похоронили перемирие. В общем, я всегда считал, что это перемирие не завершится каким-либо новым мирным статус-кво. И, скорее всего, вот то, что мы сейчас наблюдаем, станет чем-то, что будет продолжаться еще очень долго в регионе. Поговорим об этой ситуации, об обстановке на Ближнем Востоке с ведущим научным сотрудником Центра арабских исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктором исторических наук Борисом Васильевичем Долговым. Борис Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Рада вас приветствовать. Спасибо, что нашли время. В Иране заявили о том, что будут мстить за убийство Али Хамени вчера во время своего обращения к нации. Новый лидер, новый верховный духовный лидер Ирана Моджтаба Хамени, сын убитого Али Хамени, заявил о том, что все мученики, погибшие в результате агрессии США и Израиля, будут отомщены, и все убийцы понесут наказание за свои преступления. Ну, в США реагируют соответствующим образом, говорят о том, что готовы в случае чего возобновить войну. В Израиле, кстати, заявили о том, что теперь они уже точно готовы даже к односторонним действиям против Ирана. Эхуд Барак, бывший премьер-министр Израиля, заявил о том, что Нетаньяху, скорее всего, не сможет переизбраться в случае открытых и честных выборов, и для этого может прибегнуть к новой эскалации в регионе. Это не только война в Ливане против Хизбаллы, но и новый этап агрессии против Ирана. И, кстати, вот про саммит НАТО я говорил в первом блоке, рассказывал подробно. Оттуда Дональд Трамп улетел не на своем новом борте номер один, который ему подарили в том году катарцы. Улетел он на старом, своем самолете, потому что якобы израильские спецслужбы сообщили американцам о конкретном плане по ликвидации Трампа со стороны иранцев. И Трамп якобы поручил Пентагону, в случае, если с ним что-то случится, подвергнуть Иран бомбардировкам, никогда ранее не виданным в истории человечества. Что-то как-то не очень это похоже на мирные переговоры.
3: Да, действительно. Это продолжение конфликта, собственно, вот то, что мы наблюдаем, и обмен ударами, и вот эти вот воинственные заявления с обеих сторон, и со стороны США, и со стороны Израиля, и со стороны Ирана. Но все-таки здесь мне представляется, что вот для руководства Трампа все-таки вот такое продолжение конфликта в форме массированного такого мощного удара по Ирану, о котором, собственно, Трамп и ранее говорил, навряд ли сейчас это, приемлемо для Трампа в плане внутренней ситуации в Соединенных Штатах. Ведь здесь мы наблюдаем такую явно антитрамповскую тенденцию. Это, собственно, и понятно, и логично, поскольку, во-первых, американцы не привыкли вот к таким длительным войнам без какого-то конкретного победоносного результата, что сейчас мы наблюдаем вот в конфликте между США и Ираном. И, во-вторых, это то, что действуют и противники Трампа, политические противники Трампа из Демократической партии, ну и просто конкретные уже американские граждане, которые недовольны вот этой ситуацией. И вот то, что необходимо для Трампа, это показать, что вот этот конфликт с Ираном, он завершается или будет завершен таким победоносным ходом. Но вот этот победоносный ход для Трампа все-таки это нахождение какого-то компромисса, если угодно, то есть соглашение, по которому Иран пойдет вот на ряд уступок, и, собственно, вот таким образом можно будет констатировать и провозглашать для руководства Трампа победоносное завершение конфликта, что может привести к какому-то усилению позиции Трампа внутри Соединенных Штатов. Поскольку, я повторю, внутри Соединенных Штатов для Трампа ситуация достаточно неоднозначная. Что касается Израиля. Да, для Израиля вот те цели, которые провозглашало руководство Нетаньяху, это подавление всех сил, противостоявших Израилю, и таким образом создание ситуации системы полной безопасности для Израиля. Но в какой-то степени эти цели были достигнуты. Это надо признать. Это, во-первых, устранение руководства Башара Асада в Сирии, которое противостояло Израилю. Это достаточно серьезные поражения и подавления, собственно, и Хамаса, и Хезболлы. Ну, о полном подавлении речи не идет, но, по крайней мере, уничтожение части руководства и Хамаса, и Хезболлы, и других других группировок палестинских, противостоявших Израилю. И то, что заключено было соглашение о том, что вот и ливанская армия должна разоружать или способствовать разоружению Хезболлы, то есть такое, так скажем, ослабление, значительное ослабление движения Хезболла. Ну, о полном подавлении речи не идет, но, по крайней мере, достаточное ослабление Хезболлы, оно, конечно, имеет место. И Хамас. Хамас также уничтоженная часть руководителей и часть боевиков. И фактически Израиль контролирует достаточную часть территории, на которой находились боевики Хамаса. Так скажем, частичное подавление движения Хамас. Опять же, о полном подавлении пока речи не идет, но, по крайней мере, это значительное подавление движения Хамас. Но вот с Ираном, вот этого блицкрига, на что надеялись Соединенные Штаты и Израиль, не получилось. И вот для руководства Нетаньяху это действительно камень преткновения, поскольку если не будет такого вот значительного ослабления Ирана, я уже не говорю о достижении целей, которые ставил Израиль, это как минимум свержение действующего режима в Иране, как максимум уничтожение государственности Ирана, но по крайней мере ослабление Ирана. Вот это для Нетаньяху было бы тем козырем, с которым он мог бы выступать вот на будущих выборах в Израиле. Вот в октябре будут выборы. И надеяться на переизбрание и на продолжение своей политической карьеры. Вот в случае неуспеха в этом конфликте с Ираном. Да, для Нетаньяху это уже конец политической карьеры, здесь можно прямо об этом говорить. И поэтому главным вот таким зачинщиком или главной силой политической, которая настаивает на продолжении вот такого военного противостояния, военных ударов по Ирану, это израильское руководство. Но я повторю, что Трамп здесь вот в таком положении дилеммы. На мой взгляд, все-таки для Трампа массированное такое вот массированные удары по Ирану, которые могут привести к разрушению государственности Ирана. Надо признать, что у США есть такие возможности, но для руководства Трампа все-таки это не лучший вариант. И, на мой взгляд, все-таки для Трампа лучшим выходом из создавшейся ситуации было бы вот такое. Но обмен ударами он будет продолжаться, но это соглашение с Ираном, которое можно будет представить для американской общественности как вот такую победу, о которой, собственно, и заявлялось в начале конфликта.
0: Борис Васильевич, ну вот если с американцами плюс-минус можно какую-то, ну, хоть и ущербную, но логику, да, Белого дома проследить, то я хотел бы отметить то, что то, о чем говорят очень часто в США, в Вашингтоне, оказывается каким-то блефом. Ну или же информацией, которая очень часто не соответствует реальности, не соответствует положению вещей, так сказать, на земле, в поле. А то, что говорят иранцы, очень часто, насколько бы это ни звучало чем-то нереалистичным, наоборот, оказывается максимально приближенным к тому, значит, состоянию де-факто, которое мы имеем. Это касается и вопросов, которые связаны с Урмузским проливом, это и касается и вопросов, которые связаны с разблокировкой иранских средств за рубежом. Это касается и вопросов, которые связаны с переговорами по иранской ядерной программе. Но даже вот этот обмен ударами и некое соглашение все равно не приведет к тем заявленным, скажем так, целям, о которых Трамп говорит, и Нетаньяху, естественно, говорят даже в контексте, ну, такого мирного урегулирования. Хотя здесь слово «мирное», ну, мне кажется, максимально удалено от своего первоначального смысла в русском языке, не только. Так вот, насколько Иран вообще в целом сейчас будет играть вот в эти игры, особенно на фоне того обращения, которое прозвучало буквально накануне от верховного духовного лидера Моджтабы Хомейни. Ведь, ну, непосредственно ответственность за происходящее возлагается в том числе лично на Трампа. И раз говорят о мести, о том, что отомщены будут и мученики, и верховный духовный лидер, и другие иранские руководители, мирные жители, граждане, которые погибли в результате агрессии, и убийцы понесут наказание ценой собственной жизни, ну, то есть это, по сути дела, намек на, значит, те последствия, о которых очень часто любят спекулировать в американских СМИ. Будет ли Иран вот в этой парадигме как-то предпринимать какие-то меры, или же это, ну, вот в той концепции, которую вы озвучили, попытка обозначить собственные, значит, границы для дальнейших торгов в ходе переговоров?
3: Да, действительно, вот эти вот заявления нового духовного лидера Ирана, и призывы, и заявления о том, что будут отомщены и погибшие духовные лидеры Ирана, и погибшие иранские граждане. Но, на мой взгляд, да, это важные заявления, и, собственно, прозвучавшие из уст руководителя Ирана, это серьезные заявления, но все-таки, на мой взгляд, они в большей степени связаны вот с конкретной обстановкой в Иране. Это похороны погибшего лидера Али Хаменеи. И такие заявления, они, собственно, их можно было предположить, что они будут таковыми именно вот во время похорон, поскольку действительно ведь гибель Али Хаменеи – это гибель как мученика, и тем более часть членов семьи погибла, включая 14-месячную внучку Али Хаменеи. Безусловно, это вызывает ненависть в Иране, среди граждан Ирана. Это безусловно, и стремление, и желание отомстить, и слышать от лидера, своего лидера, вот такие слова. Это понятно. И поэтому вот эти вот заявления, ну, масштаба Хаменеи, они, собственно, направлены, на мой взгляд, все-таки в большей степени на внутреннюю аудиторию. Но, безусловно, это и повод для американской стороны, так скажем, предпринимать какие-то меры, может быть, повышенные в целях защиты своего лидера и вообще американских возможных целей для Ирана. Но все-таки, на мой взгляд, ведь какие-то негласные контакты, они, безусловно, имеют место быть между Ираном и Соединенными Штатами. И поэтому вот эти вот заявления о мести, они, я повторю, в большей степени рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Но и если говорить о том, что они могут быть восприняты в Соединенных Штатах как-то таким поводом для вот масштабного удара по Ирану, на мой взгляд, все-таки это несколько, может быть, на мой взгляд, не соответствует действительности, поскольку, но я повторю, опять же, на мой взгляд, вот эта ситуация, внутренняя ситуация в Соединенных Штатах, она такая очень неоднозначная, и тенденция антитрамповская, она явно прослеживается. Здесь есть же и другие факторы, как то, что часть американского истеблишмента, притом не только политических противников Трампа, но просто политического истеблишмента, как и граждан США, считают, что вот эта вот война против Ирана, которая начата Трампом, это, в общем-то, война в интересах Израиля. Не в интересах Соединенных Штатов, в какой-то степени в интересах Соединенных Штатов, как стратегического союзника Израиля, безусловно, но в общем-то это в основном в интересах Израиля, поскольку Израиль неоднократно говорил, что главный враг для Израиля это Иран и само вот это существование Исламской Республики во главе с аятоллами, это вообще угроза не только для Израиля, но чуть ли не для всего мира. То есть для Израиля действительно Иран – это враг, это безусловно. И вот то, о чем я говорю, что для части, по крайней мере, американского истеблишмента и части американских граждан, это война в интересах Израиля, она не популярна. Это тоже надо признать.
0: Борис Васильевич, вот да. В этом контексте позвольте спросить. Война в интересах Израиля – достаточно четкое определение, которое действительно и в США, и не только в США, звучит очень часто. И звучит очень громко, кстати, на Ближнем Востоке, среди арабских государств, которые тоже стали жертвой того конфликта, который мы наблюдали, который продолжается, по сути дела. Изменение диспозиции арабских стран в этом контексте мы сейчас можем каким-то образом зафиксировать? Есть две группы, да, которые я для себя выделяю. Это Кувейт, Бахрейн, ОАЭ. Это еще одна группа, которая включает в себя, значит, Катар, Оман и Саудовскую Аравию. И еще одна группа, которая включает в себя, условно говоря, Ирак и Иорданию. Вот в этом смысле что мы сейчас наблюдаем в регионе?
3: Да, действительно, вот это противостояние, конфликт между США и Израилем против Ирана, он привел вот к такому, в общем-то, размежеванию, некоторому размежеванию в арабо-мусульманском мире. Здесь я бы еще к этим странам, но имею в виду арабо-мусульманский мир, прибавил бы и Турцию, и Пакистан. Но вот действительно здесь можно наблюдать, что с одной стороны мы наблюдаем явное стремление ряда стран арабских, это прежде всего вот то, что какие вы, собственно, и называли, это Эмираты прежде всего, это Бахрейн, Кувейт, в какой-то степени Саудовская Аравия, но здесь Саудовская Аравия все-таки скорее в другом лагере, которые вот эти, особенно Эмираты, которые, собственно, и ранее имели отношения и контакты с Израилем, в том числе и по линиям разведок, и по военно-политическим каким-то аспектам, и экономическим, и Бахрейна. Но это есть и определенные интересы у этих стран. Если говорить об Эмиратах, то это безусловно вот такое вот стремление к тому, чтобы использовать в том числе вот эти вот связи и контакты с Израилем для того, чтобы ослабить Иран. И здесь ведь есть еще и конкретная, так скажем, проблема Эмиратов, которые претендуют на ряд островов в Персидском заливе, которые сейчас номинально контролируют Иран, но на них претендуют Эмираты. И вот возможно, что вот таким ослаблением Ирана здесь Эмираты претендуют и на этот, на эти острова. Но это конкретный уже вопрос. Что касается Бахрейна, ведь...
0: Полминуты у нас, Борис Васильевич, полминуты.
3: Да, вот на мой взгляд, вот это вот, ну, если мы говорим о войне США в интересах Израиля, то это да, это высказывают и ряд арабских стран. Но здесь я бы назвал прежде всего, это вот опять же арабо-мусульманская, так скажем, коалиция. Это Турция, Египет, если бы я назвал, это страны, которые Оман, и которые которые выступают за мирное разрешение вот этого конфликта.
0: Борис Васильевич, спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Борис Васильевич Долгов, ведущий научный сотрудник Центра арабских исламских исследований Института ИСКАИ Российской Академии Наук, доктор исторических наук, говорили о ситуации на Ближнем Востоке. В студии для вас работал Турал Керимов. Спасибо. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Страна героев. Артемий Артюнин. Успех спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины обеспечивается каждым нашим защитником. Артемий Артюнин на СВО с первых ее дней. На ефрейтора была возложена сложнейшая задача бесперебойного обеспечения наступающих российских подразделений. Он многократно осуществлял подвоз материально-технического имущества, включая продовольствие, воду и ГСМ, группировке воздушно-десантных войск, непосредственно на линию соприкосновения с радикалами. Те прекрасно понимали, что мощь и неотвратимое продвижение десантников зависят от логистики. Националисты предприняли попытку уничтожить российскую автоколонну, следующую на передний край. В ходе обстрела автомобиль, двигавшийся впереди машины Артемия, получил сильные повреждения. Снаряд разорвался в непосредственной близости. Транспортное средство остановилось, перекрыв движение колонны на пересеченной местности. Ефрейтор Артюнин, молниеносно сориентировавшись в ситуации, рискуя жизнью, вытащил из подбитой машины троих раненых бойцов. Оперативно оказал им неотложную помощь. Под шквальным огнем ВСУшников Артемий прицепил подбитый автомобиль на буксир и доставил до пункта назначения. Техника врагу не досталась. Страна героев.
1: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
2: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
2: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
3: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
4: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио «Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио «Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, в Уфе 6 вечера, в Ереване 17 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Аэропорты Домодедово и Жуковский отправляют рейсы по согласованию. Вооруженные силы США готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Выставку «Женское лицо Победы» открыли в музее Белгорода в день Прохоровской битвы. Подробности далее. Аэропорты Домодедово и Жуковский отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Бывший премьер Украины Юлия Свириденко может быть назначена послом в США. Кресло главы правительства могут занять, в частности, министр обороны Михаил Федоров, министр энергетики Денис Шмыгаль, глава «Нафтогаз» Украины Сергей Корецкий, мэр Харькова Игорь Терехов, утверждает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав Кабмина и сменить Свириденко на посту премьера страны. Позже она подтвердила свою отставку с должности. Скандально известный русофобскими взглядами сенатор США Линдси Грэм, который внесен в России в перечень террористов и экстремистов, перед смертью заявил, что Белый дом якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти, утверждает журналист CBS Маргарет Бреннан. Ранее сегодня офис сенатора сообщил, что Грэм скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. Последние месяцы жизни он потратил на продвижение антироссийских санкций, поддержку Киева и призывы к усилению боевых действий против Ирана. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что американские силы готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе после объявления Ираном о его закрытии. Сегодня Тегеран объявил о закрытии Ормуза до окончания вмешательства штатов в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном. Авиакомпания «Аэрофлот» корректирует расписание из-за грозового фронта в Москве. Некоторые рейсы перенесены или отменены, сообщил перевозчик. Отмечается, что «Аэрофлот» просит пассажиров проверять статус рейса перед выездом и в случае его отмены не приезжать в аэропорт. Тем временем Внуково работает в штатном режиме после грозы, однако корректировки в расписании рейсов возможны, сообщила воздушная гавань. Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду сохранятся в российской столице до конца воскресенья, предупредил столичный комплекс городского хозяйства. Уникальную выставку «Женское лицо Победы», объединившую артефакты от времен Великой Отечественной войны до спецоперации, открыли в музее-заповеднике Прохоровское поле к 83-й годовщине танкового сражения. Об этом рассказала РИА Новости специалист музея Тамара Рязанова. По ее словам, в начале выставочного зала представлены плакаты военных лет, отражающие роль женщины на фронте. Также Рязанова отметила, что среди экспонатов есть личные вещи легендарного снайпера Людмилы Павличенко. Отдельно витрина посвящена участнице СВО Екатерине Ивановой, одной из первых женщин, награжденных медалью за отвагу. Рязанова подчеркнула, что музейщики лично связались с ней. Екатерина передала для выставки свою полевую аптечку и форму. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Букова. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета от бойца с позывным «Бармалей».
3: Всех приветствую, мой позывной «Бармалей». Я боец отряда «Барс-32» имени Павла Судоплатова. Хочу передать привет своей любимой, неповторимой, единственной, самой лучшей жене Виктории, а также дочке Варваре и дочке Алисе. И прошу поставить для них композицию группы «Комната культуры» под названием «Ночь». Спасибо.

0: Это была композиция «Ночь» в исполнении группы «Комната культуры» для бойца с позывным «Бармалей» из героического «Барс-32» имени Судоплатова. Дорогой Бармалей, спасибо тебе большое за выбор песни. Я сама фанат «Комнаты культуры». Женя Трофимов — это вообще сердечко. Это большая-большая талантливая команда, которая сейчас очень круто развивается и поет классные современные русские песни. И особенно мне приятно, что привет этот адресован семье, потому что не так давно был День семьи, любви и верности. День, в который мы, правда, вспоминаем, почему для нас семья это важно, нужно. В том числе про это, а еще про то, как искусство помогает нам в эти непростые времена, мы поговорим с Юрием Амельченко, автором проекта «Арт-патруль». Юра, привет.
1: Привет. Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, что пришел, что нашел время в это дождливое московское лето. Нас не очень радует погода, и я так понимаю, что и тебя вообще там, потом поговорим, тебя там затопило галерею, в общем, какой-то...
1: Да.
0: Я сегодня готовилась к эфиру, почитала новости.
1: У нас много дождя, да.
0: Держитесь.
1: Много воды.
0: Юра, расскажи, пожалуйста, про «Арт-патруль». Что это за проект? Как ты его развиваешь? Как давно? Я знаю, что вы были на Донбассе. Я знаю, что у вас огромное количество разных интеграций в разные сферы. С чего все началось? Вообще, с чего началось искусство? Давай вот начнем от самого начала, от печки.
1: У человечества с чего началось искусство?
0: У тебя, в твоей жизни. С чего искусство началось в твоей?
1: Хорошо. Искусство моей жизни началось изнутри моей семьи, рядом с папой, с мамой. Я вообще считаю, что культура, искусство — это такие... вещи, которые нужно прочувствовать с самого детства. И как-то так было у нас в семье. Положено, что мы часто собирались, там, когда с семьей, обязательно читали стихи, играли под гитару песни. По возможности, как я вырос в Москве, на Бабушкинской, достаточно рано появилась возможность, и мама там, и бабушка водили нас и в детские театры, и на елки. Потом в школе уже стали выезжать постоянно в Третьяковскую галерею. Школа у меня была художественная. Собственно, вот с этого все и началось. Это была уникальная школа художественная с углубленным изучением изобразительного искусства на Бабушкинской. Но при этом она была самая обычная, вот такая, знаешь, как из сериала Валерия Гай Германики «Школа». Вот. Но там нельзя было не рисовать. Обычная школа на районе, и моя сестра старшая, и я там учились. Сестра была на 4 года старше, с первого класса. И вот тогда как раз я понял, благодаря этой школе, что... Неважно, какая у тебя профессия, неважно, какой у тебя или у твоей, ну, понятно, ты ребенок, у твоей семьи благосостояние, какие у тебя интересы, что перед искусством все равны.
0: Все равны, да?
1: Да, да, да.
0: Универсальный язык.
1: Да, это универсальный язык, потому что когда сидишь там, вышел там с физры или там с русского языка, и идешь в мастерскую. В школе прямо на этажах были мастерские, и вот твой класс садится там, второй класс, например. Тебе 8 лет, и вот садятся там 30 твоих одноклассников и рисуют одну и ту же там голову Сократа или там натюрморт с яблоком. Но при этом все эти ребята очень разные. Там панки, готы, тогда это вообще были субкультуры, эмма, еще кто-то. Но вы все как бы, так как вы ученики этой школы, помимо портфелей, у каждого из вас в руке папка с красками, с кистями. И так 11 лет. Но в моем случае 9, потому что я сбежал после 9 класса в Российскую академию правосудия.
0: А ты какого года, Юр?
1: Я 95-го. Мне вот только что исполнился 31 год. Буквально там месяц назад. И, в общем, после 9 класса я устал рисовать 10 лет. Потому что еще год, и я с 6 лет пошел там этот, на дополнишки. И я ушел в Российскую академию правосудия. А вот сестра моя, она закончила 11 лет нашей школы и ушла в Суриковский институт на художника. Ну и, собственно, вот потом уже через несколько лет появилась галерея Амельченко. Потому что наш отец, вдохновленный, значит, тем, что Настя продолжила стезю искусства, все-таки выбрала себе путь художника, вот решил как бы поддержать свою дочь и вот открыть галерею, где она сможет показывать свои картины, свои работы. Это было много-много лет назад, вот. И вот в этом году галерее будет 11 лет. Мы открылись в 2015 году. Вот,
0: ничего
1: ну
0: себе,
1: вот, поэтому...
0: Серьезный долгий путь в искусстве.
1: Да,
0: как
1: да.
0: Как ты для себя вот еще тогда, в детстве... Читаешь роль искусства? Вообще, вот дурацкий вопрос, но он сознательно такой прямолинейный. А какая роль в искусстве, особенно в мире вот так стремительно меняющейся реальности? Ну вот, например, искусство и вызовы времени, связанные, например, с какой-то военной активностью, да? Ведь искусство в период Великой Отечественной войны играло колоссальную роль, да?
1: Да.
0: Все формы, виды, продукты культуры нам помогали осмыслять, что вообще происходит. Вот сейчас, как ты видишь, это помогает?
1: Да, вообще, я считаю, ну, как бы с детства я считал, что искусство определяет пространство, где живет добро, что искусство — это очень красиво. Ты приходишь в галерею или в музей, любуешься картинами, которым 200-300 лет. Кто-то это уже написал для тебя, за тебя и для тебя. Кто-то подарил тебе наслаждение твоим глазам, твоей голове, твоей душе. Все, что тебе осталось взять, это просто воспринять. Мало того, что это полезно, на это еще приятно смотреть. Ты приходишь в театр, артисты, потому что искусство — это наполовину активность художника, наполовину зрителя. Не произойдет акта искусства, если будет только сторона художника. Это вот
0: интересно.
1: Да, они именно должны... Какая бы гениальная ни была труппа, если в зале нет ни одного артиста, это еще не стало искусством. Или какое великое произведение писатель не напишет или поэт, пока его не прочитает хотя бы несколько человек и не прочувствует вот этот месседж, который хотел сказать. Потому что, как правило, все равно художники в своих произведениях искусства в той или иной форме, неважно, кино, музыка, театр, они формируют и зашивают туда послание. Послание для мира. Как минимум, они через вот эту форму искусства пытаются миру явить свои мысли, свое мироощущение и так далее. И они очень, очень резко и очень часто... достаточно так смело реагируют на то, что происходит вокруг нас. То есть, по сути, художники очерчивают профиль...
0: Это такое зеркало мира, да?
1: Да, да, художники очерчивают профиль времени, своего времени.
0: Скажи, пожалуйста, как родился проект «Арт-патруль»? С чего он?
1: Вот «Арт-патруль» как раз родился, потому что у нас появилась галерея в 2015 году. Мы открылись, я еще учился в Российской академии правосудия. Думал, буду юристом, тудым-сюдым, даже юридическая фирма была, это было очень так интересно, но тут открывается галерея, и наша семья, как бы из бабушкинской, да, будучи не публичной, тут становится публичной резко. Арбат, постоянные выставки, постоянно приходят новые люди. Мне это стало очень интересно. И потом я понаблюдал несколько лет, с 2015 по 2017 год, 2 года мы делали выставки, я понял, что никто ничего не покупает. Что как бы, да, это все классно, других посмотреть себя, показать венца, выпить там тудым-сюдым, а как бы картины как висели, так и висят. И я подумал, если это Арбат, и это как бы еще приходят люди такие, ну тогда были, конечно, публика не как сейчас, на самом начальном этапе. Но я тогда подумал, а что же там происходит в регионах с этими художниками, которых тысячи, я чувствовал, что их тысячи. А тогда как раз стали очень популярны, вот запрещенные, так сказать, да, сейчас социальные сети, которые до сих пор самые популярные. Тогда появились запрещенные грамм. Вайны, пранки, и вот эта вся тема пошла. И это стало набирать, ну, там сотни тысяч, миллион просмотров, прошли первые блогеры там. И я подумал, а что если говорить об искусстве простым и доступным языком и показывать изнутри этот мир, что происходит в моей галерее, что происходит в других галереях, потому что хочешь не хочешь, когда мы открылись, мы не только в нашей галерее тусовались, но нам пришлось знакомиться с арт-миром Москвы, и мы пошли по галереям. Винзавод, гараж, туда-сюда, 5-10, и впервые...
0: Сейчас, вот, чем больше ты говоришь, тем для меня удивительнее сейчас перейдет переход на Донбасс, как ты оказался там. Вот просто, знаешь, я сейчас себе такую зарубку на полях, заметку нашего разговора поставлю, потому что все, что ты говоришь, говорит о том, что, да, там западноевропейские ценности проникли в центр Москвы, стали там создавать какой-то определенный вайб, и вот из этого рождается какой-то, и дальше Донбасс. Так, мне страшно интересно, как ты оказался там.
1: Продолжай. Нет, тут на самом деле не было ценностей. То есть у нас как бы ценности были чисто семейные. То, что мы галерею делали. Мы ни от кого не зависели, нигде не учились. Мой отец никакого отношения к арт-бизнесу не имел. Вообще. Мы не знали, что есть аукционы, что можно продавать картины. Не знали, что есть ярмарки, даже такие, как Космоску и так далее. Просто это было исключительно его шаг, чтобы поддержать свою дочь. И нас никто не знал. А потом, когда мы начали знакомиться, да, мы познакомились с этим арт-миром. Я понял, что он маленький. 230 человек ходят по кругу и смотрят в Фейсбуке, где бесплатно наливают.
0: Запрещенный
1: арт-мир. Да, а вот тоже запрещенный, да? Да, запрещенный. Вот.
0: Запрещенный бук.
1: И все запрещенный это, да, запрещенный. Да, запрещенный бук. И все это стало так как-то скучно. Да, были веселые открытия, но никто ничего не покупал, и картины не продавались. И так, но при этом ко мне приезжали в галерею там мои друзья с района, такие прям, его пацаны там, хоккеисты, десантники там, мои друзья с...
0: Можно здесь на минуту чуть-чуть остановиться?
1: Да.
0: Про друзей с района. Я не единожды была на Бабушкинской,
1: да.
0: И понимаю, что это разный мир. Да, безусловно, центр Москвы — это вообще отдельный сферический конь в вакууме по сравнению со всей остальной Россией, ну и по сравнению со всей остальной Москвой, как мне кажется, тоже. Это все-таки такая отдельная,
1: ну, да,
0: отдельная часть жизни.
1: Цао
0: и
1: цао.
0: Как вы совсем потеряли корни или удалось как-то сохранить своих там друзей, ребят? Как это все взаимоопыление происходило?
1: Нет, корни я не потерял. Для меня до сих пор Бабушкинское — это самое любимое место на свете.
0: Ты помнишь, и... я теряю корни, по-моему, группа
1: да,
0: корни.
1: Да, да, да, я теряю корни. Нет, там живет моя мама. Отец умер, к сожалению, 1,5 года назад. Там живет моя мама, я постоянно туда езжу. Я очень люблю район. Я очень люблю как раз-таки возвращаться к своим корням, к истокам. У меня остались, конечно же, друзья с района, с которыми я с самого детства. И как бы моя любимая там шаурма и гаражи и все остальное. Я вообще считаю, что это лучше, да. Я вот везде, во всех интервью, везде говорю про Бабушкинскую и очень горжусь, что я там. Но так как у меня была жизнь, что мы часто выезжали в центр уже тогда, ну, как часто, не знаю, часто, ну, там, пару раз в месяц, даже с родителями могли в театр выехать куда-то. Я говорю, все из семьи идет, то как бы с центром я тоже был знаком. Но вот в 16 лет, когда я ушел из художественной школы, все, моя жизнь как бы завязалась с центром, потому что я ушел в Российскую академию правосудия, и первый курс колледжа был на Маяковской. И все, это было, конечно, вау. А с бабки уехать как бы на Маяковку. Потом, правда, на Новочеремушках я учился последующие годы. А, вот. Да, а так вот тогда я понял уже, когда мы галерею открыли, что приезжали ребята мои с района, с Академии правосудия, и всем было интересно. Я понял, что это классная тусовка, что если об этом говорить, об искусстве доступным языком и использовать те инструменты, которые уже есть на данный момент, опять все, которые запрещенные, да, и везде зарегистрировать свой канал и так далее, раз у меня есть такая возможность, то можно за счет этого популяризировать искусство и помогать художникам.
0: Скажи, пожалуйста, ты ставил приоритетные задачи, ну, только так, по-честному, приоритетные задачи были все-таки такие простые задачи продвижения проекта или все-таки задачи продвижения искусства? И менялось ли как-то твое отношение вот к этой истории? То есть ты хочешь нести искусство в массы,

0: своих произведений искусства увековечить страну на столетия, как это и сделали огромные плеяды великих русских художников, да, их можно бесконечно писателей, композиторов переделать. И сейчас наша задача найти таких же великих композиторов, как Чайковских, таких же великих там художников, как там Врубель и так далее, и так далее. Такие же.
1: Квинджи у нас новые появились. Вот мне очень важно. Очень важно знать.
0: Тут вопрос в том, как мы их раскрутим, как мы их увидим. Они 100% появились, но, возможно, о них еще никто не знает. Возможно, новые Куинджи, хотя Куинджи новые не нужны, нужны новые другие, там лучше Куинджи море уже никто не напишет. Понятно, что там искусство развивается, это уже немножко другая тема, о чем?
1: Айвазовский обиделся, конечно.
0: Ну да. Ну нет, Айвазовский тоже, да, конечно. Кстати, они сейчас вообще в моде, сейчас на них новый бум на рынке искусства пошел, очень сильно антиквариат сейчас покупают, именно Айвазовского, Куинджи и так далее. Вот, и, конечно, надо искать, надо звезд. Вот мы этим и занимаемся, арт-патруль этим занимается. Мы объявляем большие конкурсы. И на эти конкурсы попадают тысячи художников по всей России в онлайне. Потом мы из этого онлайна выбираем с помощью прямого эфира лучших ребят. Сотни и сотни. И отсматриваем их работы и везем в Москву ко мне, в Амельченко или там... Другие, вот как мы сделали с тем же Донбассом, или как я сейчас делал с детьми.
1: А вот расскажи просто про Донбасс-проект. Как вы там оказались? В рамках чего это было? И как часто ты после этого... Ты стал волонтером специальной военной операции? Ты себя так считаешь? Таковым считаешь?
0: Ну, именно там волонтером, не волонтером, мне сложно сказать. Но то, что свой культурный вклад на культурном фронте удалось внести, это безусловно. Появилось это следующим образом. В 25-м году ко мне пришла организация «Оно Евразия» и движение «Победы 945». И они уже знали про то, как я делаю конкурсы художественные, очень масштабные. Искусство и деньги, искусство и спорт, искусство на север с Андреем Малаховым и так далее, и так далее. Искусство и добро. Вот мы сделали с Артемом Павловичем Метелем, который комитет Госдумы возглавляет по молодежной политике. И они пришли ко мне и говорят: Юра, значит, у нас сейчас 80 лет Победы Великой Отечественной войны, годовщина. Говорит, да, вот скоро будет, через несколько месяцев, это был февраль 25-го. Они говорят, давай сделаем конкурс, как назовем? Я говорю, ну как, надо назвать «Искусство и мир». И мы сделали такое интересное название «Искусство и мир. Великая победа жизни». Красивое, мелодичное и, самое главное, очень актуальное. И все, и дальше мы решили, что выставку надо сделать в Музее Победы на Поклонной горе. И важным критерием было, чтобы выставка была именно международная. Причем не только, чтобы типа международные армяне, грузины и белорусы участвовали.
1: Постсоветское
0: пространство. А чтобы это было пошире географии. И мы записали красивый, понятно, конкурсный ролик в Музее Победы. И запустили конкурс. И получили картины из 17 стран мира. В том числе Соединенные Штаты Америки, Куба, Австрия, Таиланд, Китай. Ну, то есть такая интересная география.
1: Хороший
0: выбор. Италия.
1: Хорошая география.
0: Да, ну и все постсоветское, конечно. И,
1: что тоже хорошо.
0: Да, и мы сделали два направления для художников. То есть на выбор две темы внутри конкурса. Первая – это хроника Великой Победы. Ну, то есть хроника Великой Отечественной войны на эту тему. Героев того времени, да, блокаду, описание и так далее, и так далее. А вторая тема была «Мир без войны», номинация «Мир без войны» или «Вопреки всем войнам». То есть такой абсолютно утопический мир. И вот художники разделились, кто делал на тему «Мир без войны», кто-то «Хроники Великой Победы». Нам прислали более 1000 работ, и мы отобрали 170. И привезли и открыли торжественно в Музее Победы. Промежуточно у нас еще мероприятие состоялось в Алматы, в Казахстане. Мы летали, там открывали еще до финального конкурса. Это было очень здорово, прямо накануне 9 мая, 4 мая. Мне очень понравилось, кстати, 2 мая. Мне очень понравилось вообще, как казахи относятся к Дню Победы, как они это чтят. Все ходили с георгиевскими ленточками, было возложение гвоздик к могиле неизвестного солдата. И к мемориалу. И потом мы торжественно открываем его в Музее Победы на Поклонной горе. Это было очень здорово. А с директором Музея Победы, с разными депутатами Государственной Думы, общественными деятелями. И выставка получилась очень красивая. Правда, очень красивая. На третьем этаже И она такая была шикарная, что ее даже продлили. Она должна была идти 2 недели.
1: Вот про международный.

0: трек. Я, знаешь, извините, что перебила. Я просто про международный трек вот чуть позже во второй части нашей программы спрошу, потому что меня очень интересует, как культура относится к культуре отмены вообще. Ну, это такая, опять же, заметка на полях. А проект, когда вы поехали на Донбасс?
1: Вот, как раз, да. А у нас идет в Музее Победы выставка, ее продлевают, причем на уровне мэрии, там это, потому что увидели, что выставка шикарная. Хотя не так просто в Музей Победы попасть. И потом мы решили, а что дальше? Какая судьба у выставки? Сначала хотели поехать по постсоветскому пространству, как раз с ней. Белоруссия, там Казахстан и так далее. А потом решили, что надо поехать, представляешь, как символично, поехать на Донбасс, где уже 11 лет идут боевые действия с выставкой, с названием «Искусство и мир. Великая победа жизни». И мы сделали биографию. Сначала выставка уехала в «Авангард», молодежно-патриотический центр, где храм Министерства обороны. Там мы ее открыли. Там она была буквально неделю или две. И все. И оттуда все картины едут в Луганск. В общем, у нас было 4 города. 4 города на протяжении 2 месяцев. Все 4 региона исторически. Луганск, затем Донецк, затем Мелитополь, Запорожская область, и Скадовск. Небольшой прибрежный город, значит, в Херсонской области. И все. И туда поехала выставка, и я ездил, открывал. И не просто открывал, мы там еще снимали «Арт-патруль».
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Мы говорим с Юрием Омельченко, автором проекта «Арт-патруль», про роль искусства в осмыслении сегодняшнего дня. Прервемся.
2: Вы только ждите нас!

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Прием документов для участия в выборах депутатов Госдумы от самовыдвиженцев завершился всего в порядке самовыдвижения. По одномандатным округам выдвинуто 80 кандидатов. Об этом сообщил зампред Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев. Президент Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы 9-го созыва на 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Внешний протекторат несовместим с суверенитетом Боснии и Герцеговины, а пост высокого представителя в стране необходимо устранить, сообщает российский МИД. Там отмечается, что позиция России как одного из международных гарантов Дейтонского соглашения является последовательной и принципиальной. БИК объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Второй самолет с гумпомощью из России для пострадавших в результате землетрясения прибыл в Венесуэлу. Он привез 25 тонн груза, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, самолет встречали министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хили, российский посол Сергей Мелик-Багдасаров. Накануне Россия доставила в Венесуэлу первую партию из 10 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения. В нее вошли продукты питания, одеяло и предметы первой необходимости, сообщил агентство «Российский дипломат». Ряд стран НАТО, как и Словакия, отказались оказывать финансовую поддержку Украине, которая направлена на вооружение Киева, заявил словацкий президент Петр Пеллегрини в эфире местного телеканала. Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита Альянса, который состоялся 7 и 8 июля в Анкаре, обязались предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в этом году и как минимум на аналогичном уровне в 2027. Иран рассмотрит запросы судов на проход через Ормузский пролив, как только ситуация в регионе стабилизируется, сообщил иранское управление по контролю за Персидским заливом. Сегодня Тегеран объявил о закрытии Ормуза до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между Штатами и Ираном. Международный олимпийский комитет заявил РИА Новости, что будет помогать российским спортсменам в решении визовых вопросов, необходимых для участия в международных соревнованиях, сотрудничая с международными федерациями в рамках своей компетенции. Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
3: На радио «Спутник» мы продолжаем разговор с Юрием Амельченко, автором проекта «Арт-патруль». Говорим о том, заменит ли искусственный интеллект живых артистов и художников, и как через искусство поддерживать наших жителей исторических территорий. Каждый раз, когда ты говоришь слово «мир», да, меня как технолога, меня там как медиатехнолога прежде всего, конечно, цепляет, потому что, ну вот у нас, да, была длинная плеяда непринятия специальной военной операции с определенными хэштегами, где слово «мир» воспринималось немножко спорно, хотя я искренне считаю, что тут главная цель специальной военной операции – это мир. Это мир на тех территориях, которые, в общем-то, уже столько лет страдают от достаточно серьезного уровня агрессии. Поэтому вот как воспринималось? Кто приходил, что спрашивали?
4: Это был очень интересный опыт. На самом деле, кстати, вот кто кому будет интересно, лучше, как говорится, своими глазами увидеть. Вышел сейчас фильм из Луганска. Мы его показали даже на сочинском кинофестивале. Вот как раз там все это видно. И будет выходить сейчас из Донецка, из каждого города.
3: А где будут выходить? Где смотреть?
4: На Ютубе. На Ютубе и в ВК. И в ВК, и в Дзене. Арт-патруль. Арт-патруль, да. И вот из Луганска сейчас вышел. Там как раз все это видно, как воспринималось и как молодежь воспринимала картины. Это было, конечно, очень интересно. Ну и мне самому Вообще, за весь тур, ну, по крайней мере, такие данные дала Евразия, что выставку посетили 80 тысяч человек. Если это так, это просто...
3: Это Лужники.
4: Это замечательно, да.
3: Это Лужники.
4: Да. Но на открытии, когда я приезжал, было очень много людей, особенно в Донецке, в Макеевке и в Мелитополе. Конечно, люди, молодежь и взрослые люди...
3: Ну, во-первых, детей приводили?
4: Да, да, да. Было очень много детей, молодежи, МЧС, бойцы СВО. Было очень много, ну, понятно, руководств регионов было, молодежная политика, министры культуры. Все это было в телеграм-каналах глав.
3: Какие это были работы?
4: Очень интересные.
3: Можешь чуть-чуть?
4: Реально.
3: Несколько... Просто чтобы мы, те, кто по каким-то причинам не сможет посмотреть ролик.
4: Там каждая работа, на самом деле, такая вот интересная. Такие прямо про каждую можно рассказывать.
3: Ну, например, которые...
4: Например, вот такая работа на листочке опять. Карандашом сделана. Супер просто. Каждый из нас справится. Ну, идея в чем? Там типа строка браузера.
3: Угу.
4: И там вбито «Войны на планете Земля». И ответ браузера. По вашему запросу ничего не найдено.
3: Вспоминается классический сюжет из фильма «Пятый элемент», да, был, помните? Лилу Даллас, когда она искала, зачем людям сохранять жизнь, если они все время воюют.
4: Да, да, да.
3: Все-таки пропитаны мы этим западным нарративчиком. Я как раз из себя достаю.
4: Да, да, да. Нет, очень классные. Или была такая... На английском написано, ты, конечно, как вот это, когда пожар, и вот эту штуку разбиваешь стекло и на кнопку нажимаешь.
3: Пожарная тревога.
4: Да, пожарная тревога. И там написано «In case of war, break glass». То есть в случае войны разбить, да, окно. И оно, стекло уже разбито, стекло разбито, и там как будто бы в стекле застряло перышко такое белое. Наверху, прямо на картине, уже с помощью пластика, керамики. То есть картина написана краской. Голубь мира сидит. Он как будто вылетел оттуда. Перышко осталось, но как бы что он рядом, что надежда осталась.
3: Какая красота! Какой сюжет замечательный.
4: Да, да, там... Ну, это вот надо вживую посмотреть, потом приедешь в галерею, когда она снова начнет работать. Очень круто, что большое количество картин с этой выставки продано. Продано в частной коллекции, в том числе там музей блокадного Ленинграда. Тоже потрясающая работа там. Она сделана с помощью ИИ, но это не важно. Это идея художника. Так вот работа разделена на... Вот так, ну, холст, он разделен на две части, наполовину. С правой части черно-белая, слева цветная. Казанский собор, Санкт-Петербург. И как бы одна часть его, она цветная, одна, понятно, половинчатая. И вот где цветная, там стоит взрослая такая, ну, уже бабушка пожилая, 80 лет, или там 90. И она цветная, она держит за руку маленькую девочку, которая в черно-белой, в разрушенном блокадном Ленинграде. И как бы они друг друга держат за руку. То есть это она через 80 лет. Там она маленькая девочка прямо в блокадном
3: Ленинграде. Про тех, кто выжил.
4: В блокадном Ленинграде, да. А сейчас она в счастливом, солнечном, значит, Петербурге держит себя. Это тоже очень сильно...
3: Великий подвиг, конечно, жителей Ленинграда, которые пережили, и вечная память тем, кто нет. Давай послушаем еще один музыкальный привет из зоны специальной военной операции от бойца с позывным «Октавиан».
5: Всем привет. Мой позывной «Октавиан». Я связист 32-го «Барса» имени Павла Судоплатова. Я хочу передать привет в Краснодарский край родным своим, близким, знакомым, друзьям, всем, кто меня узнал. Конечно же, парням, с которыми мы работаем здесь, в Запорожской области. И прошу поставить песню Владимира Клявина «Планы».

0: Это была композиция «Планы» в исполнении Владимира Клявина для бойца с позывным «Октавиан». Ребята, на запорожском направлении держитесь, знаем, что у вас там сейчас, ух, есть куда потратить силы, и мы очень за вас болеем и искренне передаем все-все-все приветы с нашей мирной земли.
1: С большой земли.
0: С мирной, с большой, да. Юрий, вопрос к тебе такой. Скажи, пожалуйста, вот много мы говорили про культуру отмены. Можно отменить русское искусство? Нельзя отменить русское искусство? Вообще, можно ли так ставить вопрос гегемону, ну, в данном случае, да, там, который пытается жить в многополярном и однополярном мире, а вопрос об отмене какой-то культуры?
1: Нет, невозможно отменить русскую культуру, никакую культуру невозможно отменить, даже самую маленькую зачаток, потому что культура – это все-таки вещь такая, уже не юная. Это речь идет о многих-многих-многих веках, многих столетиях. И именно потому что культура народа, нации отражается в искусстве. То есть главная проекция культуры – это искусство. В искусстве и зашит тот культурный код. То есть, грубо говоря, в книге «Война и мир» Льва Николаевича Толстого книга является произведением искусства. Зашит именно культурный код культуры, культуры России. Также там у Достоевского, и, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, когда про это уже написаны книги, сняты фильмы, поставлены спектакли, когда по всей Европе огромное количество зданий, связанных с архитектурой, связанных с русским, с русской культурой, с русскими людьми, Дягилев. Ну, то есть это бесконечная, да, история, когда везде висят таблички, когда изучалось искусство. Ну и вообще, потому что Россия, наверное, является 1/6 частью суши. Это невозможно. Наоборот, чем больше будут пытаться отменять,
0: Тем больше этот дефицитный товар будет спрос.
1: Тем больше, да, тем больше интереса будет у людей из других стран. Ага, отменяют, а почему? И когда начнут изучать, то есть будет, наоборот, всплеск. Вот сейчас попытались, когда отменить, и сразу многие начали выстреливать. Там Гоша Рубчинский, там то все наши, опять же, спортсмен Юра Борисов. То есть только попытались как бы отменить, а сразу русские стали в топе. Сразу «Оскары» начали раздавать. Они же как, они раздают «Оскары», да? Сейчас там дали вот этому учителю, да, который вот сбежал, у него мама здесь.
0: По-моему, иноген.
1: Друг, да. Он как бы, ну, либерал, и, понятно, они там поддержали это, американцы, там, европейцы. Но на самом деле они не понимают, что даже он... Может так, но он все равно олицетворение русской культуры. То есть для них, на самом деле, для европейцев и американцев мы все как бы чужие. И для них те, кто даже приезжает, кто других взглядов, выгодных им, они все равно понимают, что эти люди предатели. Что если они Россию кинули другим взглядом, то уж ту страну, в которую они переехали, они кинут еще быстрее. А они еще и как бы чужие, да. Как корабль не поверни, он как бы все поплывет, понимаешь? И этот... был особенно... На Тавриде было такое, когда только началась специальная операция, такой хэштег появился «Нас не отменишь». Mm-hmm. Он был достаточно такой известный, даже песня была «Нас не отменишь». Ну вот, да, нельзя отменить.
0: Согласна с тобой,
1: что отменить... На корню вырвать нельзя.
0: Отменить невозможно, возможно, сменить фокус внимания. И в этом смысле как раз все вот эти вещи про Юру Борисову и про других номинантов на международные премии вижу как попытка такой информационной, когнитивной войны сместить фокус внимания на то, что вот есть нормальные русские, есть вот, которые у нас тут «Оскар» получают и имеют какие-то специфические взгляды, да, предатели, по сути. Быть предателем – это почетно и хорошо, но, к сожалению, это опять же, очень согласна с тобой, что разбивается здравый смысл, что предатель, он везде предатель, это вшито в личность.
1: Да, да.
0: Скажи, пожалуйста, когда мы говорим про культуру и молодежь, вот сейчас мы много говорим про вызовы искусственного интеллекта, буквально там обсуждаются какие-то законопроекты, меняется среда, и говорят, что все. Сейчас придет, как помнишь, в классике, в классическом фильме «Москва слезам не верит», сейчас придет, будет одно сплошное телевидение, не будет ни театра, ни кино. Вот,
1: кстати, «Оскар» «Москва слезам не верит».
0: Да, получил. Кстати, «Оскар» получил. Мне посчастливилось поработать и с Владимиром Меньшовым, и с Верой Алентовой, и Алентовым. Но совершенно невероятные люди, невероятное произведение, культурный код как раз. Так вот, возвращаясь к молодежи, как современным детям...
1: Да.
0: рассказывать про искусство, про классическое искусство. Потому что у них же, ну, нейроконтент, клиповое мышление, им надо быстро, им надо ярко, или их надо просто вводить в Третьяковку. Что делать-то?
1: В Третьяковку 100% надо вводить. Другой вопрос, что у нас страна огромная, и не все...
0: Не только в Третьяковку, хорошо, да.
1: Да. В музее вводить. Тут и офлайн, и онлайн. Я вообще считаю, что в школе, в общей программе, начиная с первого класса, вот есть МХК, но оно слабенькое. Я даже помню, как у нас это было. Оно слабенькое. Есть литература, история, они более-менее. А МХК слабое. И я считаю, что надо вводить урок искусства, изучение искусства, начиная с первого класса. Именно где бы рассказывать про художников, поэтов, писателей.
0: Согласна с тобой.
1: Из их жизни. И этого нету. И это надо, я считаю, обратить внимание и Кравцову, там, и, в общем, всем руководителям. Потому что, по сути, они этим и занимаются. Сейчас знания есть, да, общество знания, Росмол, там и так далее. Молодежная вот эта политика и поддержка креативных индустрий. Но не все могут вступить. Это надо делать четко. Вот просто во всех школах образовательных. Ребята, первый класс, все, там вышел с какого-то урока, там литература русский, урок искусства. Что это? Что такое искусство? Как появились на Руси иконы? Как появились первые картины? Как появлялись писатели? И вообще... Может быть, там уже чем дальше, понятно, что там, может быть, не с первого класса, с третьего, там, по одиннадцатый. Потом вводить постепенно рынок тоже искусства, как оно продается, как это работает, почему это попадает в музеи и так далее. Я уверен, что это даст очень большой результат обществу, и что очень многие захотят пойти в творчество.
0: Мне кажется, в этом смысле творчество дает мышление.
1: Мышление, достаточно.
0: Недавно с Татьяной Владимировной Черниговской про это говорили, про то, что культура... она дает нейронные связи, которые невозможно сформировать ничем другим. Искусство, и только искусство, дает возможность вот этой вот гениальной мысли. То есть если человек вовлечен в какой-то культурный процесс, у него может родиться гениальная мысль.
1: Да.
0: Менделееву приснилась таблица, не потому что она приснилась, потому что у него накоплено много.
1: Да.
0: И к вопросу об искусственном интеллекте. Заменит ли он нам культуру и искусство? Будет ли у нас только нейроконтент?
1: Мне кажется, что ждать-то? Я думаю, что нет. Я думаю, что им будут пользоваться. Художники, знаешь, они всегда идут, стараются идти в ногу со временем. И, соответственно, пользуются технологиями, которые приходят в наш мир. Поэтому сейчас как бы художники, там, музыканты берут искусственный интеллект и начинают с ним работать. По сути, сейчас еще идет, на мой взгляд, изучение этого искусственного интеллекта. Мы первопроходцы, то поколение, на кого свалился этот искусственный интеллект. И сейчас уже...
0: На нас свалился интернет, я тебе скажу, я чуть дальше.
1: На вас интернет.
0: Это тоже было не очень.
1: Да. Интернет было глобально. Но сейчас, конечно, это тоже безумные вещи, то, что творит ИИ. То, какие треки можно написать книги там. Ну, то есть вообще, это интересный кейс.
0: Но заменит ли творца?
1: Ну, мне кажется, что нет. Я думаю, что многим творцам не захочется работать с искусственным интеллектом по тем или иным причинам. Ну, есть такое, хочется по старинке, хочется самому книгу написать, хочется самому картину написать. А это зависит не от ИИ, и не может, это зависит от души человека, от внутреннего состояния. Кто-то миксует традиционные как бы медиа, живопись, там, да, графику. Традиционные медиа и цифровые. Вот. И тоже прикольно получается. Я считаю, что имеет право это все быть. Главное, чтобы была гармония, баланс.
0: У тебя сейчас шла детская выставка.
1: Да.
0: Скажи, пожалуйста, детская выставка — это детские работы?
1: Да. С 6 до 17 лет. Это как раз эту выставку я сделал как дань своему детству и вот этой художественной школе, в которой мы учились с сестрой. Потому что я помнил себя, помнил своих одноклассников, помнил, сколько дала школа. Мне она так или иначе привила интерес к искусству. И вот я решил поддержать таких же ребят, которые занимаются искусством, какими были я сам и моя сестра. Это была цель, чтобы дети с детства поняли, что на своем искусстве можно заработать. Мы это сделали с компанией ВК. И назвали «Искусство и дети», «Мир цифровых чудес». Кстати, дети
0: вот,
1: делали...
0: Вот я...
1: Да, и там, кстати, были очень много картин, связанных с дополненной реальностью. Картины оживали, дети их озвучивали. То есть это было очень интересно. Вообще выставка была потрясающая.
0: Ну, я очень надеюсь, что все восстановится. Я понимаю, что климатическая, конечно, история повлияло, и у тебя в галерее был потоп, и мы очень надеемся, что ты с ним справишься. И очень скоро будет новое...
1: Там не климатическое, да, но потоп был очень сильный, да. И, к сожалению, из-за этого пришлось закрыть раньше времени детскую выставку, ну и вообще галерею.
0: Но мы же ждем открытие обратно.
1: Ну, конечно, это в любом случае. А Мельченко Гэллери, первая выставка назовем «Непотопляемые».
0: Да, «Непотопляемые».
1: Или «Искусство не тонет». Да, ну, в общем, подумаем. Да, ну, такая неприятная история. Но выставка именно детская была потрясающая. Я очень гордился, я хотел ее продлить. Я ее и так продлил, она должна была 30 июня закончиться. Мы ее продлили до 15 июля. А потом я еще хотел до 1 августа продлить. Вообще хотел, чтобы она все лето висела. Чтобы люди кайфовали деньги. Мы же очень много работ там продали. И часть денег пойдет детям, чтобы они заработали на искусстве, да? А часть в благотворительные детские фонды, дома и так далее. Даже вот там была история с выставки детской. Девочка, я не знал, я только потом узнал, когда купили. У ребенка купили работу. И когда ее купили, эту работу, выяснилось, что, оказывается, родители этой девочки против были того, чтобы она вообще рисовала, посчитали, что художники — это не профессия, это все от лукавого, и что типа того, что заканчиваю рисовать. Хотя это просто ужас, кто так делает. А она написала такого классного космонавта, и он еще с помощью VR-а оживал. И вот его купили. И мне звонят, значит, и говорят: «Спасибо вам огромное! Теперь пусть она рисует». То есть родители поняли, как только она заработала и продала картину свою детскую за 50 тысяч рублей, сразу же родители сказали: все, это очень хорошее дело, что ты занимаешься искусством, потому что поняли, что это может...
0: Конвертируется, понимая, в семейный доход.
1: Понимаешь, да?
0: Это в завершении эфира хочу у тебя спросить про День семьи, любви, верности. Как ты его провел? Как твоя семья тебя поддерживает на твоем пути?
1: Начну с конца. Семья поддерживает меня замечательно. Очень меня папа поддерживал. Он очень гордился мной. Ну, сейчас как бы мама. Меня жена тоже поддерживает, безусловно. И сыночек. Но он маленький, 2,5 года. Но тут больше он меня очень сильно вдохновляет. И поэтому я иду как бы вперед. Сыном я был, стану отцом, деда лицом. Знаешь, как из любой.
0: Да.
1: А река течет. Вот, а День семьи, любви и верности я хорошо провел, но из-за того, что галерею затопило, я как бы весь делах, а семья у меня сейчас...
0: Помогает.
1: Я с мамой тоже был, да. Нет, а сыночек и супруга в Сочи чилят.
0: Это хорошо. Давай послушаем еще один музыкальный привет, финальный в нашем эфире, и я тебе задам последний вопрос, а кто же герой нашего времени сегодня?
2: Дорогие друзья, доброго вечера. Вас приветствует военкор Шальной. Нахожусь сейчас на Славянском направлении. Очень жарко. Передаю привет всем родным и близким. В первую очередь бабушке, она в Москве. Родственникам в Рязань. Своей девушке Анне. И хотел бы попросить поставить в эфир радио для меня песню, которая называется «Дай ему сил, чтобы он победил». Спасибо. Победа будет за нами, враг будет разбит.
3: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд и обратно летит.

Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят, в ночь уходит отряд, и он сдерживает.

детстве сила. С ним спокойна страна, всегда, что бы ни происходило.

0: дай ему сил в исполнении Саши Сте, прекрасные песни, замечательный исполнитель. Для ребят на славянском направлении и военкоров, ребят, те, кто сегодня освещает события, которые проходят в зоне специальной военной операции, вы, конечно, наши герои, вы молодцы, вы на передке медиа, и мы очень за вас болеем, очень вас поддерживаем. Кто же он герой сегодня нашего времени, Юрий?
1: Вот, кстати, Саша Сте был на открытии выставки «Искусство и дети» и приобрел сразу 3 картины. Вот «Искусство и дети», надеюсь, их не затопило. А насчет героя нашего времени, ну, я думаю, что герой нашего времени – это человек, который и словом, и делом, безусловно, доказывает своей храбростью и духом преданность отчизне, преданность своей родине, преданность своей семье. Человек, который стремится сделать мир наш лучше. И это может быть как на линии боевого соприкосновения в окопе. Те, кто защищает нашу родину и рискует своей жизнью. И реально не просто рискует, а отдает свою жизнь. И те, кто трудится в тылу, если вот мы говорим про Россию. Все равно сейчас все идет вокруг этой войны. Это касается абсолютно всех. И вот я считаю, что герои — это те, кто могут с помощью своих каких-то идей, своих действий и помочь, и приблизить победу, и как бы сделать просто мир лучше. Причем не только, может быть, в России, но и за ее пределами. Это герои. Герои, которые могут в такое сложное время создавать и созидать, и чувствовать.
0: Спасибо большое. Действительно, очень важно чувствовать тонкий нерв времени. С нами был Юрий Омельченко, автор проекта «Арт-патруль». Юр, удачи тебе, и пусть в галерее все будет хорошо.
1: Спасибо
0: Мы
1: большое.
0: Очень надеемся, что все сложится наилучшим образом. Это была программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая, Александра Бокова.
2: Вы только ждите нас!

0: Узнать за 90 секунд. Кошки – существа загадочные и парадоксальные. В Древнем Египте их считали хранителями тайн, проводниками между мирами и даже воплощением божественного начала. Они обладают выдающимися способностями. Например, выживают при падении с большой высоты. Все дело в рефлексе выпрямления. У кошек есть врожденный рефлекс, позволяющий им разворачивать тело в воздухе так, чтобы приземлиться на лапы. Это помогает распределить силу удара. Еще и суставы у кошек крепкие, а скелет гибкий. Он действует как амортизатор. Удар в момент приземления поглощается. Во время падения кошка может распластаться, увеличив площадь поверхности тела. Сопротивление воздуха при этом возрастает, что снижает конечную скорость. Малый вес также способствует выживанию. Сила удара при падении для кошек гораздо меньше, чем для более крупных и тяжелых животных. А вот падать с малой высоты, наоборот, очень опасно. Несмотря на врожденную способность переворачиваться в воздухе и приземляться на лапы, при падении, например, со второго этажа, кошке просто не хватает времени на мгновенную реакцию и стремительный разворот. Полученные ушибы, переломы, стресс и болевой шок от травм могут привести к самым тяжелым последствиям.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 17 часов, в Самаре и Ереване 6 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Лихачев назвал удар ВСУ по Энергодару возможностью для МАГАТЭ реализовать договоренности. В Италии назвали цензурой намерение ЕС лишить биеннале финансирования из-за павильона России. Энергетики восстановили работу 33 линий электропередачи в Новгородской области. Подробности далее. Воскресный удар ВСУ по Энергодару является идеальной возможностью для МАГАТЭ доказать на деле достигнутые договоренности об ускорении информирования мирового сообщества об угрозах городу, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. Глава Энергодара Максим Пухов ранее сегодня сообщил, что украинский дрон ударил по автобусной остановке. В результате погибла женщина. Еще 4 человека получили ранения. Президент Словакии Петр Пеллегрини в эфире местного телеканала выразил сожаление, что в НАТО больше говорят о вооружении Киева, чем об урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что очень мало времени было посвящено тому, как начать дипломатические переговоры. Лидер стран НАТО в декларации по итогам саммита Альянса, который состоялся 7 и 8 июля в Анкаре, обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в этом году и как минимум на аналогичном уровне в 2027. Намерение Еврокомиссии лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за возобновления работы российского павильона является проявлением цензуры и давления на свободу культуры. Об этом заявил РИА Новости президент итальянской общественной организации «Ветер с Востока» Лоренцо Берти. По его словам, европейские институты стремятся перенаправить финансовые ресурсы на военные цели, что способствует дальнейшей эскалации конфликта вокруг Украины. Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Виркунен сообщил в соцсети X, что ЕК официально рекомендовал Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере 2 миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона. Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления иранского корпуса стражи исламской революции о его закрытии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Marine Traffic. По данным портала, один танкер с нефтью и химикатами под багамским флагом пытается пересечь пролив, используя маршрут, расположенный ближе к его иранской стране. В качестве его пункта назначения указывается портовый город Фуджейра на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива. До окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между Вашингтоном и Тегераном. Энергетики восстановили работу 33 линий электропередачи в Новгородской области после непогоды. На ликвидации аварии работают 52 бригады, сообщает пресс-служба компании Россети Северо-Запад. Уточняется, что энергетики продолжают работать круглосуточно до полной ликвидации последствий непогоды. Как сообщил накануне губернатор региона Александр Дронов, без электричества после грозы с ветром и градом оставались более 14 тысяч жителей в 10 округах. Сегодня губернатор уточнил, что свет восстановлен у более 7 тысяч жителей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
4: 17 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и Алексей Осин. Всех приветствуем.
5: Здравствуйте.
4: С нашей студией на прямой связи журналист, историк, автор телеграм-канала «Оптимистка в штатском» Полина Реутова. Полина, здравствуйте.
6: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, слушатели и даже зрители.
4: Зеленский намерен снова сменить правительство.
5: Намерен, он уже отправил, беседовал с Юлией Свириденко, да, премьер-министром, только что, вот, ну не только что, на РИА Новостях информация это появилась.
4: Готовы уйти в отставку, да. Свириденко.
5: Владимир Зеленский заявил о нам, сама Свириденко подтвердила отставку с должности.
4: Собственно, такие вопросы, почему сейчас, чем не угодила Свириденко Зеленскому, или наоборот, что-то там какие-то внешние причины есть, потому что я уже мнение читал, что это из-за того, что там какие-то коррупционные вещи против нее нарыть успели.
6: Проще назвать хотя бы одного человека в украинском рейхе, против которого невозможно нарыть чего-то коррупционного. Я думаю, что это не представляется возможным. Касательно того, внешние ли это причины или внутренние, все, что касается так называемой Украины, имеет исключительно внешние причины уже очень давно, за очень редким исключением. Полностью курирует всю кадровую политику в зеленом офисе сейчас британский офис. Это полностью вотчина бритов. Если они приняли такое решение, знаете, как говорится, от перестановки кровати в борделе суть места не меняется. В настоящем случае это полностью соответствует тому, что сегодня осталось от Украины.
5: Он как раз девушек решил поменять, а не кровати, судя по всему. Извините уж, если вы такой аналогию проводите, я прошу прощения.
6: И то верно в данном случае. И то верно. Просто если раньше, до Майдана второго, еще до второго Майдана, государственность у того, что называется бывшая украинская ССР, еще до известной степени сохранялась. Там были какие-то субъектные единицы, в том числе в политике, несмотря на то, что они были, скажем так, замешаны на работе с олигархатом и лоббировали во многом их интересы, все-таки некоторая субъектность сохранялась. Сейчас она отсутствует как класс. И с учетом того, что вот этот просроченный фигурант, который называет себя президентом с наркотической зависимостью, этот Зеленский, он является представителем глобалистского консорциума преступного, который все-таки не слишком хорошие отношения сохраняет с действующей, не вполне адекватной, но тем не менее, американской администрацией. Все кадровые решения сейчас принимаются в Лондоне. Чуть более чем полностью. На самом деле это такая магистральная линия у них с того самого момента, как Сергей Левочкин договорился с Ричардом Муром о том, чтобы Зеленский в 2019 году поехал на ковер к главе МИ-6 тогдашнего. Вот с тех пор полностью вот это квазигосударственное образование оказалось под контролем лондонского Сити.
5: Зачем, извините, что прерываю, зачем Сити поменял правительство? Ну, бог с ним, пусть это не Зеленский. Вот они что, как-то неэффективно руководят вот этой ситуацией, да? То есть, может, плохо обороняются, я не знаю, там, поражение на фронте или что-то еще? Какие причины, с вашей точки зрения?
6: Вполне возможно, что американская сторона, которая прокси-образом, с помощью своих контор на месте, филиалов ФБР под названием НАБУ и САП, а это тоже элемент давления, что-то собираются выкатить на эту гражданку и ее подельников. И для того, чтобы прохеджировать этот риск, лондонские товарищи решили ее по-тихому спихнуть. Под элементом легендирования, каким угодно это может происходить. Я думаю, что в этом может быть некоторый смысл. Потому что американцы в этой части свое влияние там сохраняют. И это инструмент давления на всю эту шушеру. Именно через коррупционные схемы. А там, куда ни плюнь, везде коррупционер, причем такого серьезного пошиба. Других там не водится уже очень давно. Поэтому это бесконечный инструмент для давления.
4: При этом, по данным, опять же, местных СМИ и отдельных народных депутатов, новым премьером почти наверняка станет председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, который, к тому же, человек Тимура Миндича, про которого мы тоже много чего интересного слышали. То есть здесь, именно в моменте, связанном с коррупцией, как бы хуже-то не стало.
6: Как говорится,
5: это невозможно.
6: Уже не станет, потому что это невозможно физически. Хуже уже быть не может. В принципе, это лоббирование тоже интерес, потому что вся украинская верхушка, если мы это уже как-то переросли свою семибанкирщину, то Украина свою условную семибанкирщину, или сколько их там, этих пятибанкирщин, наверное, будет правильно сказать, она не переросла. То, что «Нафтогаз» крышуется тоже вполне определенными товарищами в Лондоне, давно не секрет, с учетом непростой ситуации на топливном рынке. Я думаю, что оба два события могут быть связаны.
5: Вот смотрите, если простую логику, вот предположим, я, так сказать, западный куратор, сижу в Лондоне где-то, и у меня возникает ощущение по поступающей информации, что они, например, слишком много воруют, а это значит, что деньги идут не на убийство солдат русской армии, не на сопротивление продвижению доблестной армии России, да, а в карманы, слишком много идет в карманы людей, то есть на свои собственные нужды. И они тогда решают человека, который не может этому противостоять, поменять. Например, такая логика.
6: Я бы ее чуть-чуть скорректировала.
5: Может быть, да, я же просто предполагаю.
6: Логика там не в том смысле, что они хапают слишком много себе и меньше на убийство остается. Логика в том, что они хапают слишком много себе и не делятся со своими вышестоящими товарищами в означенном ранее объеме.
5: Мутят
6: схемы, да, мутят, потому что весь глобалистский консорциум, как Лондон, так и так называемый Евросоюз, они все в теме. Они на этой истории обогащаются. То есть для них, я даже не знаю, что первоочередное. Они, конечно, ненавидят русских и мечтают, чтобы нас всех не стало, как можно скорее. Это да, много для этого делают. Но еще они очень любят деньги. И мне кажется, в них вот эти две сущности, они борются, и периодически одна другую побеждает в данном случае.
5: Извините, что опять прерываю. Вот смотрите, но тогда, если деньги не доходят до, скажем, армии, условно, до страны, тогда Украина быстрее проиграет. И это значит, что они не смогут воровать на протяжении более долгого времени, а значит, лишаться денег.
6: Вы слишком сложную схему строите. Они таким сложным схемам не обучены. У них даже двухшагового планирования конкретно у этих фигурантов нет. Они просто физиологически на это не способны. Вы слишком сложный анализ им предлагаете для дальнейших действий. Они на это не способны. Они живут здесь и сейчас. То есть произошла украинизация всей европейской и глобалистской западной политики. Там не обучены мысли стратегически. Те, которые постарше, вот такие маргиналы, которые сегодня скопытился, мы дальше про него поговорим, я думаю. Вот эти старые ястребы, они свою русофобию конвертировали в какие-то понятные планы. А эти конвертируют русофобию свою в желание обогатиться. В ущерб будущим, как они считают, их стратегическим интересам. И главным образом там ставят тех, которые будут реализовывать вот эти коррупционные схемы и делиться, потому что это сначала был ковид, нормально денег сделали, сейчас война идет, они тоже на этом обогащаются, параллельно зеленая повестка, там много пунктов. Поэтому здесь они заинтересованы просто здесь и сейчас, извините за тавтологию, можно наиболее эффективным образом обогатиться за счет этого конфликта в том числе.
4: Вот говоря как раз о том товарище, которым вы упомянули, мы тоже буквально вчера обсуждали инициативу, связанную с новыми санкциями, за авторством в том числе Линдси Грэма, террорист и экстремист, который умер не так давно. И вот как раз в связи с этим, что послужило? Приезд в Киев?
6: Вы знаете,
5: ты с медицинской точки зрения спрашиваешь?
6: Вот я сегодня еще немножко назад, если оглянуться, был еще такой фигурант, если помните, Маккейн, который от русофобии буквально помер, потому что у него в мозгу вот эта русофобская опухоль, она онкологический характер приобрела, и он просто подох от рака. Что с этим кадром произошло? Ну, сейчас посмотрим. Первое, будут ли его в открытом гробу хоронить или в закрытом. Это тоже интересный момент. Потому что как-то красиво совпало то, что он решил осуществить визит на предприятие, которое производит бандеровские беспилотники, и там обнимался с маргиналами и рассказывал, как здорово убивать русских. А потом с ним что-то внезапно случилось. То есть с ним было все нормально, он нормально преодолевал трансатлантические расстояния, там, садился на эти бандеровские поезда, приезжал, обнимался с местными маргиналами, а тут с ним что-то произошло, и произошло как раз тогда, когда что-то произошло с тем предприятием, которое он посетил. И уже ходят интересные всякие слухи, причем это с украинской стороны, с возмущениями, дескать, что как-то его смерть могла быть не совсем естественным путем получиться.
5: То, вот. То есть вы на шпиле Солсбери намекаете?
6: Я так аккуратно. Нет, я намекаю на что-то крылатое и начиненное взрывчаткой, которая периодически
5: поражает. То есть не сердечный.
4: Потом его оперативно доставили домой и объявили о сердечном приступе.
5: Я понял.
6: Ну, я не исключаю, это мое предположение, кстати, не только мое. Но первое, что мне в голову пришло, что этот кадр мог скопытиться прямо там. То ли в результате прилета, то ли от сильных переживаний, вызванных чем-то увиденным там на месте, и оперативно переброшен на свою родину под элементом легендирования, что он склеил ласты прямо там на месте. Хотя я не исключаю того варианта, что это могло произойти в ходе того очередного русофобского визита на территорию Украинского рейха.
5: То есть они еще подделали звонок в emergency, в это 911 получается, да?
6: Я не знаю.
5: Есть запись, говорят, что значит вот принят звонок с капитолийского холма из дома Линдси Грэма.
4: Есть аудиозапись полицейского аудиоприемника.
6: Главный результат. Здесь главный результат.
5: Влекут его в милицию коленками назад. Понятно.
4: Если отбросить в сторону наши конкретные впечатления от события, на американский политикум это особого влияния не окажет.
6: Конечно, не окажет. Там все плюс-минус одного пошиба, особенно вот эта геронтофильская верхушка американская, они либо открытые ястребы-русофобы, либо прокси-ястребы-русофобы, которые пытаются из себя строить что-то конструктивное. Но по форме и по сути это все одно и то же. Он, вот этот кадр, конкретный террорист-экстремист, он, пожалуй, даже среди вот этой всей маргинальной своры, он даже среди них был маргиналом, я бы это так назвала, наверное. И, как мне представляется, он был довольно искренним в своих суждениях. И он же отметился не только послужным списком богатым касательно русофобии. Но и именно он призывал бомбить Ирак, он призывал кинуть ядерную бомбу, я напомню, на Газу просто для профилактики. Тоже призывал закрывать Ормузский пролив. Очень поддерживал террористические акции государства Израиль. Призывал сравнять с землей Ливию. То есть там послужной список, мое почтение. Он не ограничивался русофобией. Он, в принципе, много кого недолюбливал и призывал к их уничтожению. Поэтому, собственно, террорист-экстремист, как-то с ним что-то, видимо, карма как-то сработала. Нельзя же столько людей ненавидеть, и чтоб тебе за это от судьбы ничего не было. Тут, наверное, высшие силы как-то распорядились.
5: Блин, я извиняюсь, но я немножко вас поправлю. Геронтофилы — это те, кто любит пожилых, а они сами старички. Вот тут, наверное, так будет правильно. У нас сегодня какие-то темы замечательные. А, тем не менее, вот Зеленский пишет, что он стянул все ПВО в Киев, чтобы пытаться отбиться от наших ракет и дронов, да, и при этом говорит о том, что не хватает ему, просит дополнительно. Вот в этом как раз есть что? Это игра... На самом деле у него что-то там все-таки еще осталось, и ему нужно немножечко слезу пустить, чтобы ему что-то дали. Либо это действительно так, и тогда надо продолжать прям вот давить вот в этом же направлении, как полагаете?
6: Я полагаю, что это действительно так, и это подтверждают данные объективного контроля, которыми располагает Министерство обороны Российской Федерации, делится результатами все новых и новых, так сказать, подарков, которые прилетают на территорию так называемой Украины. Потому что ежели бы у бандеровцев все было нормально с ПВО, наши ВКС, например, столь эффективно бы работать, наверное, не смогли. Работают они весьма эффективно, это признает даже вражеские разведки в своей глобалистской прессе об этом пишут. Ну и в том числе украинская сторона тоже. И это серьезный довольно аргумент для того же Зеленского. Дескать, посмотрите, патриотов не хватает. Вот русские бомбят Киев, уже трудно защищать столицу. Плюс они рассказывают об угрожающей угрозе потенциального наступления с белорусского направления на Киевскую губернию, на Черниговскую. Они про это тоже рассказывают. Дескать, надо обороняться, дайте сброи, дайте гроши. Ничего нового. Все то же самое.
5: И тогда логичный вопрос. Если он снимает с других направлений ПВО и перебрасывает в Киев, значит, получается, что совершенно намеренно ВКС России наносит удар по Одессе. Ну, то есть по побережью, там, по сухогрузам, по портам и так далее, по инфраструктуре. Так надо понимать, да?
6: Ну, это же стратегическая точка, Северное Причерноморье, это стратегическая точка, очень важная для Российской Федерации. Это признается и нашими экспертами, в том числе на официальном уровне, что Северное Причерноморье, и в частности там в районе Очакова, где британцы хотели свою базу строить, под разным странным легендированием, дескать, это

0: имеет выход к морю. Это очень сильно путает и логистику противника, во-первых. Во-вторых, ну, да, в-первых, логистику. Как торговую, так и военную. Потому что вот это зерно, которое и в ходе, помните, еще зерновой сделки, когда через турков договаривались, почему-то зерно, когда что-то туда попадало, оно как попкорн, оно как-то детонировало. А потом выяснилось, что не очень-то и зерно возили. Да, на территории так называемой Украины в ходе вот этой зерновой сделки. Понятное дело, что наши вряд ли на это пойдут снова и будут рубать эту логистику. Что там, через Одессу и по реке через Румынию вся эта история сейчас идет по воде.
1: А извините, я
0: Другого
1: правильно понимаю,
0: нет.
1: что мы впервые корабли начали атаковать, а не сами порты? Или было до этого? Я что-то упустил, коллеги.
0: Был не так давно турецкий сухогруз,
1: Ну
0: по-моему,
1: так это они,
0: атакован.
1: по-моему, а не мы, если я правильно помню.
0: Нет, они-то рассказывали, что это Россия.
1: Ага.
0: Вот, и это как раз было неподалеку от Одесского порта.
1: А тут
0: Буквально,
1: сухогруз и еще пара кораблей
0: Ну,
1: туда попали.
0: значит, там какая-то интересная сбруя, скорее всего, была. Вряд ли что-то с зерном или гуманитарным назначением товары стали бы атаковать.
1: Не, я к
0: А это
1: та...
0: один из
1: извините,
0: основных
1: я к тому, что
0: логистических
1: это
0: узлов.
1: понятно. Я к тому, что до этого по кораблям не били. До этого не били по бензоколонкам, да, по локомотивам. То есть надо ли понимать, что Россия, ну, как бы, так сказать, расширяет вот этот спектр давления?
0: Я
1: Или нет?
0: поправлю по локомотив расширяет, безусловно, но я
1: Угу. Ну,
0: поправлю
1: могу ошибаться, да, конечно.
0: по локомотивам били, причем били весьма активно, когда мы устраивали блокауты, вырубали энергетику, из-за чего железнодорожная логистика была вынуждена перейти на тепловозы естественным путем во многом, потому что не было электричества. Железнодорожная логистика – это основная логистика сейчас на территории Украины. И тогда наши работали и по тепловозам, тоже по вот этим мощностям, которые осуществляют транспортировку разных товаров, в том числе военного назначения. Это уже, не знаю, года два точно происходит. Просто сейчас уже мы входим в новую фазу. Тем более у нас Верховный обозначил, что таким тоненьким намеком, что буферная зона с последующей потерей территории будет увеличиваться. То есть это не просто буферная зона демилитаризованная, а, как сказал Владимир Путин, бандеровцы за атаки на Россию будут платить потери территории. И это уже явно не те земли, которые включены в Конституцию Российской Федерации. Это уже не только Запорожская, Херсонская область, и Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика, и полуостров Крым. Поэтому здесь уже немножко другой коленкор. И это фактически официально уже заявлено на высшем уровне с нашей стороны. Там работа идет в другом направлении. И в этом контексте понятно, почему бандеровцы волнуются за свою столицу.
2: Как раз говоря о столице, не так давно произошел очень знаковый удар по Вишневому, по складу с боеприпасами, который очень эффектно потом детонировал. Зеленский уже назначил крайних. Проверка в отношении Укроборонпрома. Есть несколько высших должностных лиц, которые, по его словам, ответственны за эту ситуацию. Вообще, реально ли, что огромный склад с припасами, расположенный в жилой застройке, появился там без одобрение высшего руководства государства.
0: Я не думаю, что этот наркозависимый кадр знает точно все локации, где располагается сброя, но то, что он вполне себе в курсе, что это специфическая, так скажем, товарная линейка может располагаться непосредственно в близости от жилой застройки. 100% он об этом знал. И для бандеровцев это вообще нормальная ситуация. Не просто размещать оружие неподалеку от того, где люди живут, а прятаться за жилыми массивами физически, осуществлять оттуда артиллерийский огонь, вызывая артиллерийский огонь на себя, с тем, чтобы потом обвинить Россию в том, что в том, что она совершает удары по мирному населению.

0: их обыкновенная террористическая манера поведения. Все, так сказать, в канве того, как они действуют уже на протяжении нескольких лет. До какой? С 2014 года. Ничего нового абсолютно. Это просто один из элементов. То, что Зеленскому об этом было известно, то, что об этом было какому-нибудь Сырскому известно, и вот это и всех их, всем их подельникам 100%. Другой вопрос, что там какие-то интересные снаряды, как выяснилось, с обогащенным ураном были. И чего ж там столько народу поэвакуировали? Наверное, не просто потому, что детонация, потому что детонация с последствиями. И поэтому они переполошились. Что нельзя было уже никак не отреагировать, потому что даже вот эти их западные партнеры начали задавать вопрос, а что это у вас там лежало? Допустим, даже они это что-то дали потихоньку. И было обнаружено, но если что-то с обогащенным ураном там находилось, насколько я знаю, у нас все-таки еще действует конвенция о нераспространении ядерного оружия.
1: Но это с
0: А
1: обогащенным ураном, это же
0: как...
1: не ядерное оружие.
2: Оно там с элементами. Продолжим
0: С
2: беседу после
0: элементами, да.
2: выпуска новостей. Полина Реутова, журналист, историк, автор телеграм-канала «Оптимистка» в штатском в эфире «Радио Спутник».
3: Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
4: Вам удобно?
5: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
5: Нет.
4: Камера не смущает?
5: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
3: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В эфире Дарья Дрофиева. Здравствуйте. В результате атаки ВСУ на объекты в Энергодаре погибли 4 человека, сообщил гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев. Он уточнил, что утром была атакована автобусная остановка. Днем погибла женщина, днем трое погибли из-за попадания дрона в автомобиль. По словам Лихачева, один из гражданских лиц погибли в Энергодаре с 27 апреля. Москва и Каракас, как стратегические партнеры, продолжат работать над преодолением последствий землетрясения, сообщил журналистам глава венесуэльского МИД Иван Хиль. Сегодня второй самолет с гуманитарной помощью из России прибыл в Венесуэлу. Тем временем число погибших в результате двойного землетрясения в стране 24 июня возросло до 4333. Во временных лагерях размещены 18 437 человек. Скандально известный русофобскими взглядами сенатор Линдси Грэм, который внесен в перечень террористов и экстремистов в России во время визита на Украину, который прошел за несколько дней до его смерти, посетил одну из баз украинской компании по производству дронов Skyfall, сообщили украинские СМИ. На опубликованных в прессе фотографиях Грэм ходит по базе с дронами, а также радостно позирует, держа в руках украинский дрон-перехватчик. Ранее сегодня офис сенатора сообщил, что Грэм скончался в возрасте 71 года. После непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, ночью экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме. Глава Минобороны Эстонии Ханна Певкуру заявил, что не видит оснований для своей отставки после падения беспилотника со взрывчаткой в поселке Рылге на юге страны, сообщает местная телерадиокомпания. По словам Певкура, в поселке были найдены обломки беспилотника, а не сам дрон. В июле телерадиокомпания передавала, что упавший на территории Эстонии во время атаки ВСУ на российские регионы беспилотник был оснащен взрывным устройством весом около 5 килограммов. Эстония, Латвия и Литва ранее уже утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты России. Поезда на нескольких дальних участках Савеловского направления следуют со сниженной скоростью после мощного грозового фронта на севере Московской области, сообщает Московская железная дорога. Там отметили, что железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов. Столичный комплекс городского хозяйства ранее предупреждал, что в Москве до конца воскресенья сохраняется сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: В 17.33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов и Алексей Осин. Еще раз всем здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: С нами на прямой связи журналист, историк, автор телеграм-канала «Оптимистка» в штатском Полина Реутова. Полина, еще раз вас приветствуем.
0: Приветствую, коллеги, слушатели и зрители. Еще раз здравствуйте.
2: Закончили мы предыдущую получасовку на теме, связанной с ударом по Вишневому, о том, что там были интересные боеприпасы, что аж сотни людей из-под Киева пришлось эвакуировать. Вот, и как раз была реплика от Алексея, связанная с тем, что там конвенции определенные к ним применяются или нет, к таким припасам.
0: Применяются, насколько мне известно. Тут уже больше к военным специалистам вопрос. Но ежели пришлось столько народу эвакуировать, во-первых, а во-вторых, инициировать публичное разбирательство касательно того, что там чего-то находилось, туда что-то попало, видимо, было что-то серьезное. Стали бы они разыгрывать такой публичный цирк.
2: И по последним данным, там порядка 100 домов разрушено в округе, то есть бабахало действительно очень и очень много, очень громко. И удалось это в том числе благодаря работе хорошей наших специалистов, которые занимаются наведением, но и благодаря проблемам с ПВО, которых мы тоже частично затронули. И Зеленский в экстренном порядке договорился с Соединенными Штатами на предмет поставок ракет «Патриот». И, как выясняется, их будет производить Германия, но первые поставки ожидаются не раньше 2028 года. Это сообщение уже от местных депутатов, поскольку пока есть подписанный контракт. А до 2028-го они что будут делать?
0: Это очень интересная тема, потому что я сейчас точно не вспомню цифру, я недавно про это писала, что по контракту уже должны были порядка 10, что ли, единиц немцы произвести, произвели 0 за последние 2, кажется, года. Поэтому я смотрю с оптимизмом на эту ситуацию в хорошем смысле этого слова. Что-то я сильно сомневаюсь, что будет к 28-му году что-то произведено отличное от нуля в Германии, судя по динамике. Поэтому
7: стоит ли нам на это рассчитывать? Потому что вот по всему, и потому как они начинают раскочегаривать собственную военную промышленность в Европе, у нас не так много времени, я бы сказал, чтобы решить наши задачи. Вот вопрос, да, где мы должны остановиться в решении этих задач и сколько у нас времени, вот тут вот как полагаете?
0: Знаете, вот в этом с риторической точки зрения скажу, у нас есть проблема, потому что если мы подойдем к 10, условно, возьмем наших граждан, да, к 10 разным людям на улице и спросим у них, что они полагают победой в СВО, вы получите 10 разных ответов. Подлинные задачи, наверное, умышленно, более конкретно, да, если там взглянуть на карту, какие-то прочие параметры, которые будут считаться победными, они, наверное, справедливо засекречены. Потому что говорить об там, демилитаризации, денацификации и прочих даже гуманитарных вопросах, это все-таки слишком общие формулировки, и они не отвечают на вопрос, на тот, который вы в данном случае тоже задали, где мы должны остановиться. А останавливается армия на какой-то точке, на земле. У всех будет разный ответ на этот вопрос. Одни считают, что хватит того, что мы включены в Конституцию России, территорию освобождаем, и это будет уже решенная задача. Другие скажут, что без Киева, Одессы, Николаева никуда. Третьи скажут, и я, кстати, я склонна считать, что так именно выглядит ситуация, что останавливаться придется, скорее всего, на польской границе, потому что любой анклав бандеровский, террористический, он всегда будет приносить разрушения, теракты и прочие проблемы. Причем не только для России, а для всех, с кем этот террористический анклав граничит, это происходит уже сейчас в прямом эфире.
7: Ну, на самом деле, я не территорию имел в виду. В большей степени.
0: Здесь, ну, смотрите, это возврат тогда к парадигме 2 плюс 4 о нерасширении НАТО, как это как договаривались в обмен на что? В обмен на то, что Германия объединяется у нас, рушится Берлинская стена. Вот этот договор 2 плюс 4, возврат к нему, наверное. Но что-то я сомневаюсь, что в настоящем случае это возможно. Потому что вот эта гидра, которая, вот этот альянс миролюбивый, который никогда ни на кого не нападает, но почему-то от него одни сплошные проблемы, агрессия и разрушение, он вплотную подошел к нашим границам. У нас целый эксклав, Калининградская губерния вообще в оперативном окружении. У нас член союзного государства, Республика Беларусь, тоже фактически в оперативном вражеском окружении. У нас очень много угроз на самом деле. И если даже мы возьмем, например, это уже не является как секретом, официально подтверждено, те же удары, допустим, я про угрозы сейчас скажу, к чему я веду, те же удары по Омскому МПЗ, которые были, да? Если открыть глобус и посмотреть, как же туда мог долететь бандеровский беспилотник, ну, слабо верится, что через всю европейскую часть вот до этого сибирского региона летел. И уже, так сказать, знающие люди выдвинули предположение, что лететь это могло с одной из точек, где мы граничим, допустим, с Казахстаном, потому что там гигантская граница, понятное дело, что на каждом метре пограничники там не стоят, большая граница очень. То есть у нас угроза поджидает буквально отовсюду. И как это купировать и хеджировать эти риски? Ну, господин Караганов, допустим, считает, что нужен превентивный ядерный удар. Мне сложно что-то по этому поводу сказать. Есть такое мнение. Ну, в любом случае, у нашего начальства есть какое-то понимание этой ситуации. Где остановиться? Остановиться надо... Ну, по-хорошему, наверное, чтобы была какая-нибудь буферная зона где-нибудь в 1500 километров от наших границ, чтобы ни одного недружественного военного объединения на протяжении вот этой территории не было. Наверное, так. И здесь вопрос уже, как наш верховный главнокомандующий, допустим, мыслит конкретно, да, подлетное время ракеты. Там, где 8 минут подлетное время, он неоднократно ссылался. Где какое подлетное время? Ну, подлетное время – это аргумент. Аргумент – это подлетное время, наверное. Потому что в сегодняшней ситуации, ну, разве что одноразовая польская пехота, но так уже война не пехотная. Война давно перешла в новую фракцию беспилотников. Ну, и того, что летает. Физические ракеты, баллистика.
2: Тут, уже тут, мне кажется, в этом направлении движемся. Возникает вопрос, даже не столько остановимся ли мы, а остановится ли та же Германия, та же коалиция желающих, которая сейчас активно пытается конфликт, наоборот, форсировать.
0: Смотрите, я уже эту историческую аналогию неоднократно приводила. Всякий раз, когда Европа пытается объединиться под каким-то единым центром, вот это объединенная Европа, там сегодняшний, допустим, Евросоюз, который как бы номинально изначально был политико-экономическим союзом, а сейчас уже стал союзом военным. И мы больше не можем его рассматривать как нечто, что нам не угрожает, потому что это трансформируется в военный союз. Всякий раз, когда Европа пытается объединиться под каким-то единым началом, получается рейх. Всегда. Со всеми вытекающими последствиями. Они звереют, и у них начинаются вот эти имперские настроения, которые переплетаются с абсолютно человеконенавистническими практиками. У них идет экспансия на восток. Это так всегда. Как показывает практика, останавливается этот процесс исторически, опять-таки, только личным присутствием наших бравых солдат где-нибудь неподалеку от Рейхстага или где-нибудь возле Елисейских полей, там, в зависимости от эпохи. Пока это так решалось. По-другому это пока не решалось. Единственное, пока противотанковый ров под названием Ла-Манш, пока Лондон в этом отношении охранял от таких акций. Но до тех пор, пока, скажем так, не наладилось наше устойчивое личное в той или иной форме присутствие, которое бы сдерживало вот этот серпентарий, они будут продолжать заниматься всем тем же самым. Другой вопрос, что без американского прямого и жесткого включения в эти процессы им это будет делать трудно. Вот это да. Поэтому посмотрим, как будет развиваться ситуация. Тем более, немножко не монтируется обстановка, когда американские товарищи рассказывают, что они считают, что они какие-то посреднические функции выполняли, да, в отношении нашего, значит, конфликта регионального. Потом тот же Марко Рубио выходил и говорил, что они из этого процесса до лучших времен выходят. А потом выходят и рассказывают чиновники из американской администрации, что будут рассматривать действительно передачу вот этих самых патриотов. Так это же прямая сторона конфликта. Они неоднократно об этом заявляли, потом периодически проговаривались, отмежевывались назад. Сейчас делают все то же самое. Просто им там проще. Они вот эти все мощности свои концентрируют как раз в европейском континенте, потому что его не жалко. То же самое, что было в первой половине 30-х годов, кстати. Поэтому ничего с этого момента не поменялось. Как показывает практика, всегда Европа объединяется, получается рейх. Этот рейх звереет, вооружается, идет на восток. А вот устойчивая практика. Либо размежевывать, чтобы они не были сконсолидированы, наверное, так проще будет.
7: А, кстати,
0: не допускать этой консолидации, размежевывать решительно, как товарищ Ленин.
7: Прежде чем объединиться, надо решительно размежеваться, так говорил Владимир Ильич. Я, кстати, вот об этом объединении. Многие говорили, что скандал между поляками и украинцами игрушечный. Ну вот мы же об этом, да, единстве. Так вот, получается, что нет, не утихает ситуация. Ну, повод-то был, да, годовщина Волынской резни, и выступали разные польские деятели, от президента до лидеров серьезных партий, которые, кстати говоря, и про черно-красный флаг сказали. Это, оказывается, кровь и земля, я раньше не знал. Но вот вы как считаете, это игрушечный скандал, как говорят многие, или тут все всерьез?
0: Я думаю, что нет, не игрушечный. Объясню, почему. Поляки – это лакмусовая бумажка. По жизни всегда лакмусовая бумажка. И если они начинают переобуваться в воздухе и резко обнаруживать подле себя бандеровцев, то делают они это не случайно. Потому что на протяжении 4 лет специальной военной операции они прекрасно знали, с кем они ручкаются, что идет, к кому и что идет через их мерзкий жешув. Они это прекрасно знали. Кому они оплачивают старлинки, чьих бешенцев они принимают, и какого характера эти бешенцы. Они не только с желто-синими тряпками, но и с красно-черными активно по Варшаве ходили. Мы это помним. Кстати, были скандалы на эту тему. Но это не было достаточным основанием для того, чтобы возвращать побрякушки раз – вспоминать по 10 раз на дню про Волынскую резню 2, говорить, рвать бандеровскую тряпку в Европарламенте 3, говорить о том, что не позволят Украине пока на бандеровской вступать в Евросоюз 4, ставить вопрос о прекращении военной и финансовой поддержки 5, этого не было. А сейчас это все появилось. Если раньше поляки не замечали всей этой ситуации, они бы могли не замечать это дальше. А сейчас они, вот это очевидное, им крайне несимпатичное логово бандеровское, они используют для того, что у них есть достаточный повод для того, чтобы вот эту политику свою поменять в отношении своего озверевшего соседа. Я, кстати, давно говорю, многие со мной не согласны, я считаю, что нарванность поляков, их имперские амбиции, крайнюю озлобленность и у них чуйка, как у гиены, нападаль. Вот это надо использовать в своих целях и подключать их прокси-образом к денацификации западного фланга. Пусть занимаются. Там спрашивают, чей Львов. Там, кстати, уже ходят по улицам, спрашивают, чей Львов. Люди говорят польский, а потом кастрюли выпускают злобные видео про то, что поляки нам больше не братья, сволочи. Говорят, что Львов это не украинский город, а польский. И вообще Бандера плохо. Это все надо использовать. Это очень хорошо и полезно. Более того, я думаю, что чем дальше будет очевидно, что Украина терпит поражение, тем больше, прямо как в каком-нибудь, наверное, второй половине 43-го года и в 44-м к концу так и подавно, все больше стран, особенно тех, кто граничит с Украинским рейхом, будут обнаруживать в Украинском рейхе человеконенавистническое квазигосударственное бандеровское образование, которое является рассадником терроризма и представляет крайнюю опасность вообще для всех, с кем оно граничит, и даже дальше. И все поочередно сколотят такую антибандеровскую коалицию, типа под шумок. Вот они все эти годы не замечали, что происходит, а сейчас им уже валятся беспилотники на голову, там все больше любят Бандеру, пантеон Бандеры в центре Киева рыть собираются. Вот поляки уже, если начали орать, хотя 4 года не замечали, а этот ресентимент, он сохранялся на протяжении всего этого времени. Я не считаю, что эта ситуация игрушечная, наоборот.
7: Нам стоит воспользоваться этим, как считаете? Ну, конечно, поделиться с Польшей какими-то вот этими кресами, как они говорят, или млада Польша.
0: Надо... Да. Вот они про мало Польшу говорят. Надо ставить вопрос таким образом, что вот, как Дмитрий Анатольевич, кстати, говорил, я давно это предлагаю, надо использовать поляков, их нарванность, озлобленность и имперские амбиции от можа до можа, они же любят эту свою так называемую Польшу. Ну, сказать, да, мы не будем против, только занимайтесь. Вот вы буквально с раковой опухолью вот этой бандеровской граничите в вашем польском, прям можно на это напирать, согласиться, что это типа польский город, в вашем польском Львове это центр, столица любителей Бандеры. Как вы с этим живете? Еще вы в ту сторону через Жешув отправляете сброю бандеровцам, потомкам тех, кто вас резал. Ну, ребят, ну вы что, с ума сошли? Вот использовать надо по полной программе, подключать их к денацификации западного фланга.
2: При этом
0: надо использовать этот момент.
2: Та же Германия, конечно, остается локомотивом. Вот буквально сейчас читаю новость, 90 миллионов евро выделили на закупку 50 тысяч дронов для Киева. То есть, когда вот этот процесс начнется, Германия будет до конца.
0: Германия всегда, кстати, тоже, когда уже похоронили Версаль окончательно, по Версальской Вашингтонской системе, раз мы про Германию говорим, было ограничение на тяжелую промышленность, на армию. Очень много было ограничений, потом все похоронили на американские патенты, понастроили танков, ну а по тем временам танки, самолеты, там вот этот Юнкерс 87 штук, американские патенты полностью. Германия вооружается, она центр вот этого всего, объединяет вокруг себя вот эта идея Единой Европы, тоже идея Германского рейха, объединяет вокруг себя как бы союзников, а тогда до 44-го года практически вся Европа была под Гитлером, все горячо поддерживали практически, не было никаких вопросов. Все было нормально, нацизм никого не смущал. Сейчас тоже бандеровцев поддерживают уже на протяжении 4 лет. Нацизм никого не смущал. Тем более, почему немцев должен смущать нацизм? Наоборот, они единомышленники в этом смысле. Причем идейные. Конечно, немцы будут до конца эту лямку тянуть, подбивать своих соседей, союзников по максимуму. Тем более немецкая экономика, несмотря на вот эти зеленые переходы и прочую дурь, она остается локомотивом экономики Европейского Союза, тем более после выхода из ЕС британцев. Это экономический локомотив буквально. Несмотря на то, что закрываются автомобильные заводы, несмотря на вот эту зеленую повестку, отказ от энергоресурсов из России, которые были движущей силой вот этой промышленности немецкой, несмотря на все это, это все равно лидирующая экономика Европы. И если они в угоду того, что они очень хотят убивать русских, помогать бандеровцам, как бы на словах, хотя они бы были счастливы, если бы мы друг друга поубивали славяне. Мы для них унтерменш, как были, так и есть, кстати. Только бандеровцы этого не понимают, они думают, что это их друзья. На самом деле нет. Пока это все происходит, и пока у немцев есть такая возможность, они будут свое социальное государство рубить на корню, чем была известна Германия. То, что это было социальное государство с высоким уровнем жизни, хорошей медициной и так далее. Уже ж объявил этот нацистский фриц Мерц, что Германия больше не социальное государство, потому что надо вооружаться, готовиться с Россией воевать. И они действительно к этому готовятся на полном серьезе. Просто сейчас прокси-сила, это так называемая Украина, как только эта сила исчерпает себя, им придется как-то иным образом в этот процесс включаться, и они официально об этом говорят, они этого не скрывают. Это в оборонных стратегиях. Хотя это оборона не назовешь, это агрессия. Но они это называют оборонными стратегиями.
2: Лучшая защита — это нападение. Вот, видимо, логика здесь такая.
0: Ну, как всякий раз, Объединенная Европа равно Рейх, поход на восток. Ничего нового.
2: А место Франции здесь где? Потому что вот информация из администрации французской, что Польша, Франция начали переговоры о европейском ядерном зонтике. Франция тоже напрямую подключается к процессу.
0: Ой, вы знаете, мне сегодня день исторических аналогий. Что британцы, что французы так любят что-то обещать полякам, только почему-то всегда все заканчивается разделом очередным.
7: Польша, почему-то.
0: Конечно, так что пускай. Хотя вот в этой части нам тоже надо как-то прокси-образом заниматься польским просвещением. Показывать плакаты, там, допустим, очень интересные были от 1939 года, как этот самый польский солдат, очень яростный и полуживой, на плакате изображен, и на польском языке написано «Британия, это твоих рук дело», это про 1939 год. Вспоминать, как их кидали, сдавали как стеклотару, всегда заниматься вот этим просвещением, что вот друг у вас на Востоке, у вас больше друг, чем вот эти маргиналы, которые вас последние 400 лет кидали. Всегда, в 100% случаев. Всегда заканчивалось разделом. Поэтому здесь надо заниматься уже тоже просвещением, пользоваться моментом как раз. А я серьезно это совершенно не воспринимаю, потому что неизвестно еще, кто будет после Макрона. А Макрон, я напоминаю, свою каденцию вот эту завершает и дальше не пойдет, станет каким-нибудь еврочиновником или опять какой-нибудь банк возглавит, как раньше. И его эта ситуация вполне устроит, если его муж не будет дальше поколачивать, конечно. А кто будет после этого, кто придет к власти, какие там будут настроения? Потому что на Мадьяра-то сколько надежд было, так любит Украину. А тут бах, сброи не дают, а газ нужен, а нефть русская нужна, а как-то надо взаимодействовать. То есть вот столько, так сказать, усилий вложили в того кадра, он выяснился такой зрадник. С теми же тезисами, что и Орбан. И непонятно, кто будет сейчас во Франции после Макрона.
2: По опросам, как будто Ле Пен пока.
0: Так, Ле Пен же, ей же запретили.
7: Нет, это уже разрешили.
2: Уже разрешили.
7: Суд был недавно.
0: Два дня назад. Я пропустила этот момент. Ну, тем более. Ее же называли там агентом Кремля, а там всякие, хотя бы с намеком на какую-то адекватность, это моментально агент Кремля, как известно. То есть маркер адекватного человека в Европе, это если его называют агентом Кремля, это уже значит, он может во что-то приличное трансформироваться, уже какая-то некоторая надежда есть. Поэтому посмотрим. И эти основные стратегии обороны, они же обновляются в течение некоторого времени под новое правительство, под нового президента. Скоро там будет смена власти, посмотрим, что будет происходить. Тем более поляки, насколько я понимаю, им крайне симпатичен нынешний антибандеровский тренд. Отдельные польские деятели вообще гуманитарку российским солдатам уже отправляют открыто, я напомню, на днях было.
8: Да, поляк посмотрим. Какой-то, да, было дело.
2: Ну, будем надеяться, что это действительно новый тренд, и от Польши разойдется дальше, не обойдя вниманием даже самых упорных своих заблуждениях. Благодарим вас, Полина, за беседу. Полина Реутова, журналист, историк, автор телеграм-канала «Оптимистка в штатском», была в эфире «Радио Спутник». Михаил Алимов, Алексей Осин в эфире. Сейчас выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.

0: Закон о маркировке созданного ИИ контента. Контекст. Госдума одобрила закон о нанесении специальных меток на материалы, сгенерированные нейросетями. Это защитит пользователей от обмана, будет способствовать предотвращению дезинформации и повысит доверие к цифровым платформам. Маркировка может быть открытой в виде текстовой плашки или значка, или зашитой в метаданные. Новая норма обязывает владельцев интернет-ресурсов помечать соответствующий контент. Также на законодательном уровне будут отрегулированы отношения, связанные с разработкой и внедрением программ на основе ИИ. Машинная обработка находящихся в открытом доступе материалов нарушением авторских прав отныне считаться не будет. В России появятся суверенные и национальные большие фундаментальные модели искусственного интеллекта. В первом случае их разработкой и последующим контролем будут заниматься только отечественные компании. В национальной модели допускается использование зарубежных компонентов. В мире практика маркировки продукции, созданной при помощи машинного разума, имеет широкое распространение. Она повсеместно используется в ЕС и Китае. В США федерального закона на эту тему нет. Однако крупные компании маркировку внедряют добровольно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 вечера, в Якутске полночь, в Ереване 17 часов. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Около 300 БПЛА летело за последние сутки в сторону московского региона. Технические переговоры по иранской ядерной программе продолжаются. Жители Мурманска нарядились в костюмы обитателей моря в день рыбака. Подробности далее. Около 300 БПЛА летело за последние сутки в сторону московского региона. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что на подлете к Москве уничтожено 45 вражеских беспилотников. Взаимодействие России и Туниса продолжит укрепляться на благо народов и в целях обеспечения безопасности в Африке и Средиземноморье, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Он направил поздравительную телеграмму коллеге из Туниса Мухаммеду Али Нафти по случаю 70-й годовщины установления дипломатических отношений между странами. Лавров отметил, что связи между Россией и Тунисом имеют давнюю историю и основываются на добрых традициях дружбы и уважения, а за прошедшие десятилетия накоплен богатый опыт двусторонних многопланового сотрудничества, которое продолжает поступательно развиваться. Скандально известный русофобскими взглядами сенатор Линдси Грэм, который внесен в перечень террористов и экстремистов в России, хотел продолжения украинского конфликта, признал американский президент Дональд Трамп в интервью CNN. Он также отметил, что Грэм перед смертью звонил ему, рассказывал о поездке на Украину и жаловался на усталость. Ранее сегодня офис сенатора сообщил, что Грэм скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, ночью экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме. Технические переговоры по иранской ядерной программе продолжаются. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтс в интервью Fox News. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости выразил надежду, что инспекторы агентства смогут получить доступ к иранским объектам в течение нескольких недель. Порядка 70 тысяч полицейских и жандармов будут следить за соблюдением порядка на территории Франции в день полуфинала чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава МВД страны Лоран Нуньес. По его словам, правоохранители будут готовиться к возможным беспорядкам. Игра состоится 14 июля. На поле встретятся команды Франции и Испании. Кроме того, 14 июля во Франции отмечают главный национальный праздник – День взятия Бастилии. Тем временем Мурманск сегодня отмечает День рыбака. В честь праздника десятки жителей приняли участие в конкурсе костюмов «Рыбный переполох». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, дефиле участников состоялось на морском вокзале. Горожане прошли по подиуму в образе медуз, крабов, различных рыб, морских коньков, ежей, даже водорослей, а также русалок, древних богов и героев сказок. Авторы трех лучших костюмов боролись за денежные призы – 50, 30 и 15 тысяч рублей. Кроме того, жителей ждал гастрономический блок, насыщенная музыкальная часть, шатры и зоны с активностями, мастер-классы, морской бой, мыльные пузыри и многое другое. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
2: 18.04 в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всех приветствуем.
3: Здравствуйте, друзья.
2: Обсуждаем последние актуальные новости. И начнем мы с новостей с полей специальной военной операции. В этом нам поможет капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Василий Алексеевич, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Минобороны России сообщают, что были нанесены удары по украинскому парому «Сухогрузу» и «Сейнеру». Были также нанесены удары по портовой инфраструктуре в Одессе и Черноморске. Скажите, пожалуйста, насколько эффективны вот на текущем этапе, с вашей точки зрения, именно фокусировка на портовых вещах? Насколько сейчас Украина зависит от поставок через море?
4: Ну, во многом зависит, особенно южное направление. Южное направление – это Херсонское направление, Запорожское. Частично это Днепропетровское, конечно, потому что наши работают там ребята. И Донецк. Все, что касается южного фаса, это идет из поступает морем. Через порты ту же Констанцию, Румынии. И, конечно, удары вот по этим портам, включая и Измаил, это устье Дуная, соответственно, два крупнейших порта Одесской области, вот морских, это очень важный момент. Я думаю, что эти удары нужно продолжать с еще большей интенсивностью. И тогда это поможет нашим бойцам на линии боевого соприкосновения продвигаться вперед и освобождать нашу землю.
3: А мы тут заспорили в предыдущем часе, действительно ли раньше наносились удары по кораблям, по судам, которые вот в одесские порты прибывают? Или это что-то новое, там сухогруз поразили, нет, еще какие-то борты, да?
4: Ну, «Сенер», кстати, вот был оснащен оружием, вооружение имел, и, соответственно, по некоторым данным, там из него запускались беспилотники. Это вполне такой момент, который запускают они и пользуются этим. Да, удары такие наносились, уже были случаи, в том числе и впервые был применен безэкипажный наш катер, который утопил военный разведывательный корабль Украины, как раз в устье Дуная, где-то там. Но сейчас это приобретает, я думаю, регулярный характер. В силу того, что враг уже открыто, в общем-то, нападает на наш танкерный флот, включая Азовское море, внутреннее море, кстати, уже которое даже признал Третейский суд в Гаге, внутреннее море и из Таганрогского порта. А это, извините, это и безопасность наших регионов, и того же Крыма и так далее. То есть враг объявил, ну, с помощью, конечно, спонсора, прежде всего, это Британия, войну на море и охоту за нашим, в частности, и танкерным флотом, и не только. Его все равно, в общем-то, под турецкими какие-то интересы суда идут или как-то другие. Поэтому удары по портам, они, конечно же, должны быть более эффективны. Это портовая структура, все, что касательно судов. Даже если они придут там за зерном загружаться, если они не смогут это сделать, это все. Эта страховка увеличивается. Ну, а украинские средства, вот, и гражданские суда, соответственно, и оставшиеся корабли, катера, которые там еще есть, они должны нещадно уничтожаться всеми видами поражения нашего. Это и дронами, и ракетами. А при необходимости, при подавлении средств противовоздушной обороны, конечно же, и авиация с применением бомб с коррекцией. Потому что это очень мощное оружие.
3: И тогда логичный вопрос. Это поможет нашему флоту Черноморскому, ну, как бы выйти из Новороссийска и где-то, так сказать, начать активные действия? Или не стоит этого делать?
4: Ну, дело в том, что так или иначе флот своими средствами, включая флотские структуры, которые, в общем-то, применяют беспилотники, он уничтожает баки в Черном море, работает. Другой вопрос, при необходимости, это, конечно, я думаю, поможет. При необходимости нанесения удара более серьезного и вообще, скажем так, продвижение на том направлении и для того, чтобы отрезать киевский режим вообще от моря, конечно, Черноморский флот, в общем-то, получит более благоприятные условия для своей деятельности. Как для надводных кораблей, так и для подводных лодок. И я так понимаю, что нас ждет все-таки более, скажем, массовое применение с нашей стороны безэкипажных катеров. Во всяком случае, на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге этим летом проходил, такие вот катера демонстрировались. Я думаю, что враг скоро об этом узнает и опечалится.
2: Да, то есть помимо большого количества у нас там герани и прочих сухопутных дронов, мы еще и с моря нарастим.
4: Это разумеется для того, чтобы прорывать оборону. И потом надо ведь объективно, они же заминировались. Они же с самого начала засыпали все, кроме фарватеров, там вдоль побережья Румынии, Болгарии, засыпали все минами, в том числе старыми советскими минами. Вот, и они сорвались с Минрепа, срывались и дрейфовали в сторону Турции и в сторону Румынии. И даже, по-моему, одно судно украинское на них подорвалось. Поэтому работы много. Я думаю, вот слухи, вот Зеленский, который распространяет о смерти Черноморского флота, они сильно преувеличены. В частности, флот ведь не только корабли, не только подводные лодки, это еще и морская авиация, и, соответственно, калибры. И, разумеется, это береговые ракетные войска, комплексы, те же «Бастион». Разумеется, это еще и практически уже дивизия морской пехоты, которая дает прикурить врагу.
2: Да, и мы, я думаю, еще услышим в дальнейшем и об их действиях тоже в театре боевых действий. Давайте тогда еще пару новостей у нас есть, связанных с специальной военной операцией, в частности, заявление главы ДНР Дениса Пушилина по поводу Константиновки. Повреждения в городе очень серьезные, окончательную оценку дадут специалисты после разминирования. Такой серьезный укрепрайон, сколько сил вложено в его освобождение, сколько мин там было, по вашим оценкам, как долго будет проходить этот процесс разминирования?
4: Вы знаете, в Курской области, где они были, там не было такого города. Нельзя Суджу сравнивать по территории и по промышленным предприятиям с Константиновкой, где, в общем-то, до специальной военной операции жило 80 тысяч человек. И где было десятки заводов. Там и стекольные, и, соответственно, металлургические, цветная, черная металлургия. И площадь несовместимая. Это, по-моему, 66 квадратных километров. До сей поры ведь в Курской области даже привлекались саперы из Северной Кореи, а еще разминируют, насыпали. Я думаю, они оставили десятки тысяч и мин, и сюрпризов, и, в принципе, еще и сейчас дронами забрасывают. Я думаю, что это займет очень приличное время, и здесь наших саперов торопить не надо. Это очень такая работа кропотливая и очень опасная. Поэтому для того, чтобы туда вернулись люди, это нужно, во-первых, отодвинуть врага дальше, освободить и Дружковку, и дальше, и дальше, и дальше. Ну, разминировать, как вы писали во время Великой Отечественной войны, видно эти надписи, вот и в Севастополе я видел на Покровском соборе, и везде, где проходили проверенные мины, нет, старшина Иванова и так далее. Вот, эта работа будет очень долгой. И не только в Константиновке, но и продолжается и в других еще городах. И будет еще очень много работы. Но враг сейчас делает все, чтобы разрушить всю структуру, разрушить жилые дома. Отходя, он начинает бить. И вот тот показатель, что даже не захотели забирать сотни тел погибших, а продолжали, в общем-то, наносить удары. И они мешают эвакуировать мирных жителей. С риском для жизни наши бойцы их эвакуировать тоже бьют. Они уходят и, в общем-то, исповедуют то, что делали гитлеровцы, тактику выжженной земли.
2: Благодарим вас, Василий Алексеевич. Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса, военный эксперт, был в эфире «Радио Спутник». Европейская комиссия рекомендовала лишить Венецианскую биеннале 2 миллионов евро финансирования, поскольку там был представлен российский павильон. Как утверждает представитель ведомства Хенна Виркунен, культура в Европе, финансируемая за счет налогоплательщиков, должна способствовать продвижению и защите демократических ценностей, а в современной России, по ее словам, эти ценности мы не соблюдаем. Вот, причина такая. Давайте разбираться в этой ситуации. В этом нам поможет доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, добрый вечер.
5: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Да. Скажите, пожалуйста, вот эта рекомендация Еврокомиссии, насколько большой вес имеет для организаторов биеннале? Насколько они серьезно могут, действительно ли, вот в ближайшее время перекрыть денежный поток организаторам?
5: Ну, понимаете, сама по себе выставка, организованная итальянской стороной, не Еврокомиссии, да, и там источники финансирования разные, от различных взносов правительства до пожертвований со стороны меценатов. Соответственно, сказать то, что вот если Еврокомиссия решит не выделять 2 миллиона евро, и, значит, это нанесет существенный ущерб выставке, да, это биеннале. Ну, наверное, так нельзя говорить, потому что, как я уже сказал, источников финансирования достаточно много. Но это скорее носит такую, знаете, вот пиар-акцию, которая как бы соответствует политике Европейской комиссии, которую она проводит вот в отношении России с учетом конфликта с Украиной. Здесь ничего такого нового нету. Ну, наверное, вызывает, как всегда, чувство сожаления, что вот искусство, как и спорт, примешивается к политике. Да? Мы, в общем-то, знаем о том, что, ну, так считается всегда, что искусство и тот же спорт – это достижение такой гуманитарной сферы человечества, да, и политика здесь не должна вмешиваться. Это совсем другая сфера. И вот совсем недавно Международный олимпийский комитет принял решение снять с российских спортсменов ограничения по участию в международных соревнованиях, да, да, включая в том числе Олимпийские игры. Вот. И подчеркнул еще раз, что спорт, как завещал Пьер де Кубертен, основатель олимпийского движения, должен оставаться вне политики.
3: А футболисты, лыжники, биатлонисты сказали, нам на это дело плевать.
5: Нет, ну подождите, знаете, не надо так радикально реагировать. Нет, я с вами не соглашусь, потому что, ну, это решение мог было принято все вот буквально там неделю назад. И федерации, которые проводят соревнования под своей эгидой, да, там и лыжники, биатлонисты, там плоты и так далее и тому подобное, они должны это переварить еще, да, должны состояться определенные заседания директивных органов для того, чтобы принять уже такое взвешенное решение. Да. Летом, мы знаем, все-таки сезон отпусков, там и не так просто собрать директивные органы, поэтому вот какие-то чиновники, которые пока еще, может быть, не разобрались в ситуации, делают такие поспешные заявления. Ну, при этом понятно, что ожидать того, что все там по мгновению волшебной палочки решат вдруг допустить российских спортсменов, нет. Это понятно, да, что это тоже будет такой процесс длительный, но тем не менее многие федерации международные уже разрешили. Там федерация Пятигорья, например, Международный союз волейболистов допустил российских. Да, вот,
3: я же не спорю, вы правы абсолютно, да. Я знаю.
5: Да. Да, да, вы знаете, поэтому не надо нагонять здесь страх, и вы все-таки решение МОК, оно очень весомое, да, вот футболисты там под эгидой УЕФА или ФИФА, это особый разговор, потому что они так и особо держатся от МОК, наверное, вот единственная международная спортивная организация, которая очень автономна и не зависит, да, от МОК, но тем не менее они тоже будут прислушиваться, и ФИФА сказал, что они будут этот вопрос в ближайшее время, вот после окончания чемпионата мира, рассматривать.
3: Как-то мы от биеннале куда-то мигрировали, у нас еще спортивная будет рубрика в этом,
5: да,
3: в этом часе.
5: Смотрите,
3: все-таки к биеннале давайте.
5: Какая? Здесь ситуация какая? Ну, Россия не участвовала с 2019 года, да, вот, потому что это такая, ну, специфическая вещь, да, вот, как вот теперь в 2026 году приняли решение возобновить, да, участие с учетом того, что у нас в Венеции имеется еще с 1914 года особняк, такой очень красивый особняк, построенный по проекту знаменитого архитектора Алексея Щусева. И он пустовал, да, а может быть даже не пустовал, а его арендовали некоторые другие страны и участники. И то же самое в этот раз, да, вот как бы Россия представляет свое здание в пользование там участников из Аргентины, Бразилии, Мексики, Мали, некоторых других стран. И была такая разработана, ну, такая очень серьезная концепция под названием «Дерево уходит корнями в небо», да, это вот такой вот музыкальный проект, в котором принимают участие очень много известных и талантливых композиторов, художников, музыкантов. Да, от одной России только 40 человек заявлено. Вот. И вот в сотрудничестве с своими коллегами вот из этих названных стран там будут реализовывать очень интересные вот такие культурные мероприятия. Да, конечно, это будет финансироваться, я думаю, в большей степени за счет России. Все-таки это наш павильон, да, и там есть и координатор, вот, тоже от Российской Федерации. И я думаю, что он будет функционировать вне зависимости от того, что там решила Еврокомиссия. При этом вот решение Еврокомиссии уже вызвало скандал, да, и жюри форума, которое должно было к ноябрю месяцу все-таки присудить там эти свои награды знаменитые, да, это очень веские, веские награды в мире искусства, вот жюри в полном составе подало в отставку, потому что они для себя сами не определили вообще, насколько вот политика должна вмешиваться, должны ли они выполнять там решения или там рекомендации в комиссии или нет, не реагировать. Вот у них мнения разошлись, жюри, и в итоге в полном составе подали в отставку. Вот такой вот скандал. И что интересно, понимаете, может быть, даже это какой-то плюс, потому что если раньше вот это жюри определяло победителей, ну, да, там, конечно, известные специалисты, европейские, латиноамериканские, там, да, другие, азиатские. А вот теперь, поскольку ну, они решили не менять состав жюри, новый не избирать, они приняли решение, что будет организовано голосование зрителей, да, вот тех людей, которые будут посещать мероприятия, проводимые вот на этих площадках. Ну, на мой взгляд, это даже будет более объективная картина, согласитесь.
2: Учитывая, из-за кого скандал, российский павильон будет самым посещаемым, я так думаю.
5: Ну, я думаю, не поэтому. Я думаю, то, что мы должны ожидать вот от этой концепции, на которой много работы, дерево уходит корнями в небо, да, это такое, знаете, какое-то новое слово, я бы сказал, такой международный проект, вот, который наверняка многих удивит. Я думаю, что просто будет зрителям интересно посетить. Мы все знают достижения России в сфере культуры, да, это тут такая вещь, которая, мне кажется, как аксиома, да, не надо ничего доказывать никому. Вот поэтому я уверен, что ценители культуры, да, там в Италии их очень много, ну, вы знаете, очень высококультурная страна в этом отношении, да, я думаю, что они с большим интересом будут посещать.

0: факт исключать. Но из этих 2 миллионов евро, на мой взгляд, вот качество работы Венецианского биеннале пострадает.
1: Благодарим вас, Николай Борисович. Николай Топорнин, доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации, был в эфире «Радио Спутник». Объем выдачи ипотеки в 13 российских регионов в мае вырос. Причем в Ингушетии сразу в 1,5 раза. Это следует из данных ЦБ, которые проанализировали коллеги из РИА Новости. А вот, например, в Бурятии ситуация обратная, и выдача ипотеки просела на 42,5%. Разбираемся в ситуации. В этом нам поможет риэлтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Но, на самом деле ситуация не настолько радужная, как может показаться. И на фоне общего охлаждения ипотечного рынка рост выдач в отдельных регионах не означает, что спрос резко восстановился. Скорее, это отражение локальных факторов. В Ингушетии столь значительный прирост может объясняться эффектом низкой базы. Вот даже небольшое увеличение числа сделок дает высокий процентный рост. Кроме того, влияние оказывают и государственные льготные программы. Также влияние оказывает индивидуальное жилищное строительство и региональные особенности спроса. Если говорить о Смоленской, Мурманской, Томской областях, Карелии, где тоже рост ипотечных кредитов, то, вероятно, там рост связан с более доступной стоимостью жилья по сравнению с крупными городами. То есть там суммы кредитов ниже, а льготная ипотека и семейные программы позволяют большему числу покупателей принять решение о покупке. При этом говорить о развороте общероссийского тренда пока преждевременно. Высокие рыночные ставки по-прежнему сдерживают спрос, и основной объем сделок сегодня приходится именно на льготные ипотечные программы. И до существенного снижения устойчивого роста ипотечного рынка в большинстве регионов пока говорить не приходится, пока говорить преждевременно, и будет это, но, к сожалению, не в ближайшем обозримом будущем.
1: Да, 8,6% по стране в среднем пока снижение в мае выдачи ипотеки. Вот интересует, а почему с Бурятией это так все сложно? Что, какие особенности у этого региона? Просели на 42,5%.
2: Вы знаете, это все-таки региональный спрос. Я не думаю, что что-то резко изменилось, что-то просело. Ну, вот такие особенности региона. Возможно...
3: Все на охоту ушли, например. Подходит такой вариант?
2: Например. Или приобретают за собственные средства. Возможно, накопили. Сложно сказать точно, почему такой спрос. Но это, опять же хочу сказать, это особенность региона. И причину нужно искать именно в регионе. Возможно, всем подняли зарплату, и люди покупают за собственные средства.
3: Это, может быть, доблестные бурятские воины как раз за свои деньги и покупают, как вы считаете?
2: Возможно.
3: Они же очень хорошо воюют. Спасибо им большое.
1: Я еще встречал мнение по поводу того, что вот этих 13 регионов, потому что пока у нас программа семейной ипотеки осталась без изменений, люди как будто стремятся успеть вот в последний вагон, пока не будет каких-то изменений в этом направлении.
2: Ну, это да, это действительно так. Что касается семейной ипотеки, то огромный всплеск ипотечных сделок именно с использованием семейной ипотеки мы наблюдаем в июне месяце, когда предполагалось, что с 1 июля примут закон и вступят в силу изменения, но изменений не произошло, поэтому на рынке снова нормальная, стабильная ситуация.

0: ситуация без турбулентности.
1: Благодарим вас, Наталья. Наталья Перескокова, риэлтор, эксперт по недвижимости, была в эфире «Радио Спутник». Обсудили мы ситуацию с ипотекой. В 13 регионах в мае выросла выдача, а в ряде регионов, наоборот, есть некие просадки. В целом, общероссийская тенденция, повторюсь, снизилась выдача ипотеки в мае больше, чем на 8,5%. Сейчас выпуск новостей на «Радио Спутник». Потом продолжим прямой эфир.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется». Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой политкорректности, либо игнорируют происходящее. Об этом заявил глава «Росатом» Алексей Лихачев, комментируя усилившиеся атаки ВСУ на «Энергодар». Ранее сегодня глава «Энергодара» Максим Пухов сообщил, что дрон ВСУ ударил по автобусной остановке. В результате погибла женщина. Еще 4 человека получили ранения. По словам Лихачева, с 27 апреля в результате атаки в «Энергодаре» погибли 11 гражданских лиц. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 17 автомобилей в зоне действия группировки войск «Днепр», сообщила Минобороны России. Ведомстве добавили, что группировке нанесено поражение формированием 2 механизированных горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах 4 населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Конфликт на Ближнем Востоке с участием Ирана отвлек внимание США и Евросоюза от Украины. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью итальянской газете. Говоря о планах Европы по перевооружению, Сикорский заявил, что если европейские страны выполнят обязательства, принятые на саммитах НАТО, то к 2030 году Европа станет значительно менее зависимой от Штатов в вопросах безопасности. Еврокомиссия 16 января одобрила национальные планы обороны 8 государств. Ормузский пролив открыт, заявил в интервью NBC президент США Дональд Трамп. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум, который предполагает завершение конфликта. Тем не менее, в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. По словам Трампа, это стало реакцией на действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Он пригрозил увеличить мощность атак, если такая ситуация повторится. Исламская республика в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке. МИД назвал агрессию Вашингтона серьезным нарушением достигнутых договоренностей. Сегодня КСИР объявила о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Тело 3-го из 4 выпавших из лодки в Якутии мужчин найдено в реке Алдан, информирует служба спасения региона. Отмечается, что поиски 4-го без вести пропавшего мужчины продолжают 4 водолазов службы спасения. В четверг спасатели сообщали, что лодка «Обь», в которой находились 5 человек, перевернулась на реке Алдан. 4 пропали без вести, 1 сумел выбраться на берег. Следователи возбудили уголовное дело. В пятницу родственники нашли тела 2 мужчин. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: 18:33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин. Всех приветствуем. Леш, привет.
4: Здравствуйте.
3: Врачи скорой помощи начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он начнет действовать 1 сентября. Об этом рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Значит, что поменяется? Сообщают, что теперь врачи скорой смогут оказывать помощь вне медорганизации в чрезвычайных ситуациях. Интересно, что это за ситуации такие. И раньше они что, не могли этого делать?
4: На дому ведь оказывали, да, что-то приезжали, делали же, правильно?
3: Да, или там, когда какая-нибудь авария, не знаю, страшная происходит, и там на месте первую помощь. Это многие люди должны делать, врачи скорой там какие-то, я не знаю, уколы они что, не могли ставить, обезболивающие, как это все функционировало без этого. Так, по словам Власова, стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача. Также специалист скорой помощи должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, а также быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию, действуя в соответствии с современными клиническими рекомендациями. Я так, некоторое время назад читал книгу, которую, вероятно, написал как раз-таки бывший работник скорой помощи медицинской. Там это прям было подробно расписано, что есть приоритизация пациентов в зависимости от тяжести. Причем зачастую это все происходит и достаточно и цинично, кого можем довести, кого не можем довести. Поэтому это вот такая сложная, очень ответственная работа, которая требует разных качеств, которые, скажем так, не во всех профессиях должны наличествовать. Так, также тут сообщается, да, Власов заключает, что, по сути, речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня. Мы еще знаем, что профессия врача скорой помощи, помимо всего вышеперечисленного, подразумевает высокую, как у всех врачей, способность действовать... решительно действовать многие часы, потому что мы знаем, как в некоторых регионах, особенно врачи там и с переработками сталкиваются. При этом есть и забавные случаи, опять же, тоже сообщал там знакомый у меня, как они к бабушкам на вызовы ездят. Так, коллеги сообщают, что с нами на связи сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Совета по правам человека при президенте Ян Власов. Ян Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, новый профстандарт, он для чего нужен?
5: Ну, для того, чтобы повысить качество оказания медицинской помощи в условиях скорой помощи. То есть, фактически, он формирует специалиста высокого уровня.
4: А что меняется, вот если подробнее говорить, было-стало, вот отныне, с 1 сентября, что будет по-новому?
5: Ну, видите, у нас появляются случаи, когда среди мирного населения появляется мензурная травма, например, да?
4: Угу.
5: Это же касается немного других особенностей оказания медицинской помощи, правда? Поэтому часть того, чему обучают МЧС, часть того, чему обучают военных, если я правильно понимаю, будет присущей врачам скорой медицинской помощи. Вот, то есть они будут по-другому оценивать это одно из, естественно. Но, на мой взгляд, это самое такое важное, что ли. То есть на них будет некая такая ложиться, МЧСная, что ли, особенность оказания медицинской помощи. Ну и второе. Им дадут больше компетенции, то есть это будут более обученные, то есть им дадут дополнительные, если я правильно понимаю, будут дополнительное обучение. Вот. Будут расширяться в определенном смысле полномочия по применению новых тактик, маршрутизации, вот. Ну, естественно, в соответствии с клиническими рекомендациями. Ну, то есть это будет специалист более высокого профессионального уровня. И я надеюсь, конечно, что будет и соответствующая оплата, потому что подобного рода работа будет нуждаться в большом количестве людей, и это будет привлекать докторов в эту скорую медицинскую помощь.
4: Такой вот вопрос, может, под занавес. У нас часто бывает, что в скорую посылают фельдшера, а не врача, а потом он уже, так сказать, на месте определяется. Если случай серьезный, а не просто надо давление померить и какой-нибудь укол сделать, тогда вызывает на помощь уже, так сказать, доктора. Вот получается, что по новому стандарту доктора будут всегда ездить, причем с достаточно широкой компетенцией?
5: Ну, получается, что, ну, по крайней мере, по духу этого нововведения, получается, что здесь, в общем-то, все меняется. Меняются условия допуска к работе. Если там, условно, раньше требовалось свидетельство по аккредитации, там, то теперь, собственно говоря, должен быть еще сертификат специалиста, и должны быть более серьезные возможности и расширенные трудовые функции. Получается, что не подходит фельдшер. Скорее всего, врачи СМП будут обязаны теперь не только анализировать, но фактически, как пишут, интерпретировать информацию. И получается, что у них должно быть больше техническое обеспечение, стало быть, больше знаний по возможностям аппаратным. Вот, поэтому здесь, наверное, фельдшер уже не подойдет.
3: И тут вопрос, сколько из врачей этому будут соответствовать, не возникнет ли из-за этого проблем.
4: Дефицит, да. Скорая будет еще дольше ездить, получается, или нет? Приезжать, вернее.
5: Но если я понимаю логику событий, то количество скорой должно, наоборот, вырасти.
4: Да, у нас просто персонала же не очень хватает, специалистов, так сказать, профильных.
5: Но я вот говорил, что в связи с этим, стало быть, должно измениться и довольствие. Вот, и поэтому, наоборот, специальность будет привлекательна. Ну, посмотрим, потому что понятно, что в субстандартах о зарплате ничего не говорится.
3: Да, этот момент играет очень немаловажную роль, да. Благодарим вас, Ян Владимирович. Ян Власов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, был с нами на прямой связи.
0: Радио «Спутник».
3: Чемпионат мира по футболу продолжается. Те, кто ждал от Норвегии чуда, его не дождался. Определились все участники полуфинальных пар, которые вот уже спустя несколько дней эти матчи мы будем наблюдать. Франция против Испании сыграет 14 июля, Англия против Аргентины 15 числа. Обсуждаем чемпионат. В этом нам поможет спортивный журналист, автор ведущей программы «Дубль В» Анатолий Горсков. Анатолий Александрович, здравствуйте.
6: Да, Алексей Михайлов
4: слышит. Здравствуйте. Вы знаете, вот какой вопрос для начала хочу задать. Ну, много говорилось по ходу турнира. 48 команд, такие вот удивительные сборные, Кабо-Верде, там еще какие-то. А до четвертьфиналов дошло и 7 европейских команд. Нет, 6. Африканская и латиноамериканская. Угу. Да? Здесь из 4 3. Ну, это стоило ли огород городить, с вашей точки зрения?
6: Да нет, конечно. Мы с вами уже обсуждали, что это очередная игра под названием «Футбол в регионы», как FIFA это позиционирует постоянно. Решили поиграться в расширение, чтобы было больше слабых команд, могло пробиться на чемпионат мира. Ну вот, поигрались, но уже как в середине чемпионата, пока шли именно матчи групповые, от него уже многие устали, потому что много проходных матчей было, неинтересно, и по существу футбол, который мы любим, он начался с 1/8 финала.
4: Ну и в этой связи вот эти рекорды, которые устанавливают разнообразные, действительно хорошие, даже, может, великие игроки, они не потеряли в цене?
6: Ну, конечно, потеряли. Ну, когда у нас там тот же Гарри Линнекер в 86-м забивал 6, и сейчас сравнивают, что его там коллеги, как Харри Кейн и Джуд Беллингем, тоже забили уже по 6, и сейчас они его, обязательно кто-нибудь из них его обойдет, но ценность голов тогда и сейчас, ну, это небо и земля. Тут абсолютно именно в плане рекордов их стало проще завоевывать, но и количество игр и уровень команд, ну, существенно другое, чем было раньше.
4: Полуфиналисты теперешние не разочаровали вас, и кто больше радует, на кого вы с удовольствием смотрите?
6: Вы знаете, вот из полуфиналистов, ну, наверное, самый, как это, ну, не то что слабый, а для многих неожиданный, это Англия. Вот, Испания, Франция, Аргентина, они в целом достаточно ожидаемы. То есть многие вместо Англии ставили Бразилию, которая умудрилась, конечно, провалить чемпионат. По именно игре, это, конечно, безусловно, Испания с Францией, но вот, к сожалению, они сошлись в полуфинале, поэтому... Вот одна из двух именно таких интересных в плане игры, в плане атаки, которые могут и контратаковать, и в позиционной атаке очень мощно выглядят на чемпионате, могут варьировать тактику. Вот они как раз будут в одном полуфинале, в другом. Ну, две команды, которые играют, скажем так, через силу, да, себя превозмогая, что... Аргентина, про которую очень много пишут, что ей и судьи, и ВАР... как-то,
4: да, в Аргентина даже такое слово появилось.
6: В Аргентина, да, совершенно верно. Вот. И англичане, которые, я считаю, что весь их основной успех, это, конечно, Томас Тухель, который тактический маньяк, и он умудрился все-таки этому молодую английскую поросль играть именно по его схемам, и они, конечно, вот все их успехи и переворачивание матча, как вчера с Норвегией, когда Норвегия их начала просто закатывать, но он своими заменами и тактическими перестроениями отодвинул игру, и в итоге англичане победили. Вот у Англии именно, я считаю, что большой плюс именно в тренере, то, что они его пока слушают. Правда, сейчас Биллингем уже навысказывался после матча, но там у них давнишняя любовь. Посмотрим, будет ли это в минус перед полуфиналом с Аргентиной.
4: Там, простите, швейцарец на ровном месте абсолютно взял, начал симулировать, что ему ударили по ногам. И ну, как швейцарец? В сборной Швейцарии вообще странные люди играют.
7: Паспорт есть, значит, швейцарец.
6: Косовский албанец, наверное, да?
4: Да нет, нет, нет. Там представитель Эмбола? Замечательный Эмбола, да. Там Эмбола удалили, да. Так вот, ну это просто вопиющая вещь. Это такая игровая, отсутствие игровой дисциплины. Зачем в центре поля ты что-то такое изображаешь? И потом посмотрели ВАР, и тут я, кстати, на стороне судьи абсолютно правильно разобрался. Как
6: нет, вот вчера, кстати, по ВАРу в обоих матчах вообще вопросов нет. То есть единственное, вот там говорят, что мяч попал, где Англия... с Норвегии в какой-то трос, но есть официальное заявление, что ну, как бы мяч никакого контакта, ну, то есть не было сигнала, что он куда-то попал. Поэтому вот я лично не видел, что мяч в какой-то трос попал. Может быть, конечно, если действительно так было, то надо было отменять ответный гол англичан. В целом, по ВАРу вчера отработали в обоих матчах очень хорошо.
7: Я боюсь, что после матча Франция и Испания Париж еще больше будет себя чувствовать неуютно, учитывая, что происходило после матча с Марокко.
6: Ой, я об этом сразу говорил, что парижские кварталы будут гореть, потому что и марокканцы, и их старые друзья-алжирцы, я думаю, они все толпой вышли на улицы французских городов и очень весело провели эту ночь после игры на Франция-Марокко. Ну, все, может быть, я думаю, у испанцев тоже есть кому выйти на города типа Кадис, вот где там Марокко через дорогу. Вот, поэтому посмотрим. Очень интересно будет посмотреть, вот в плане, если говорить около футбола, как раз Аргентина, Англия, у которых Фолклендов старая вражда, со времен руки Бога Марадона, со времен его же великого гола. Я вот думаю, что в данном матче драки могут быть и даже на стадионе, потому что уже аргентинцы во время матча со швейцарцами там на нескольких секторах там были зарубы, а уж с англичанами у них старинная любовь, поэтому я думаю, вот как раз этот матч именно в плане околофутбола наиболее опасный для организаторов.
7: А если не про околофутбол, а про сам футбол, кто в финал пройдет?
6: Вы знаете, я искренне надеюсь, что в обоих матчах будет честное судейство в первую очередь, да, и если Испания, Франция, я думаю, мы увидим много голов, и что-то мне подсказывает, что Дешамп все-таки вытащит Францию в финал, хотя мне по игре вот более симпатичные испанцы, они очень-очень хорошие. А вот, то в матче Аргентина-Англия, я думаю, все решит один гол, а может даже серия после матча в пенальти, потому что вот в этой игре будут стыки, прессинг, постоянные зарубы, и вот именно такого понятия, как футбол, именно нацеленные на ворота, а не сделать больно сопернику, его будет меньше, чем именно вся вот этот антураж такого жесткого чемпионмирского дерби, я бы сказал, вот так.
4: Ну, хочется Англия и Испания. Я вот так начал вспоминать,
6: да,
4: сейчас.
6: Я тоже, да.
4: В 82-м году, я помню, они играли. Но давным-давно, в общем, когда. Может быть, да, было и позже, просто так уже на память не легло.
6: А может, да, будет у нас подтянут опять как это, матч-реванш Франция-Аргентина, как в Катаре. Но что-то мне подсказывает, что у англичан есть шансы перебороть Аргентину именно в полуфинале, а в финале уж как повезет.
4: У них, кстати, довольно приличная команда у англичан, и я бы отсыл такой к 66-му году сделал. Разнообразная, и там и силовые форварды есть, и умные полузащитники. И, кстати, обратите внимание, как они расправились с Холландом. Вообще ни одного даже полунамека не было у него.
6: Ну, один раз он головой ударил, а так они его сажали. Но там против Холланда Т3 партнера по Сити в обороне были, они уж что точно знали, как его, да, его игра. Вот. А тут, говорю, у англичан одно из главных преимуществ против Аргентины – это тренер. То есть, если не будет вот этих командных каких-то там проблем, как у Биллингема с его интервью с Тухелем, я думаю, у англичан есть шанс, даже проигрывая по ходу матча, переломить игру. Они это показывали, как, ну, в принципе, как и аргентинцы, но аргентинцы более, знаете, на таком вот, на эмоциональном фоне, навал и прочее. А Англия именно перемалывала игру за счет тактических перестроений, запирая соперника на своей половине и додавливая его. Вот очень будет посмотреть именно, как будет в этой игре происходить все.
7: Да, благодарим вас, Анатолий Александрович. Анатолий Горсков, спортивный журналист, автор и ведущий программы «Дубль В», был в эфире «Радио Спутник».
0: В эфире «Радио Спутник».
7: Минпросвещение направило письмо регионам России, в котором сообщает буквально следующее. Желание ребенка попробовать мармелад в виде червей или крови нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога. Это получается, что я в детстве, как мальчик, который очень любил мармелад в виде червячков, уже необратимо испорчен? Или как это можно трактовать?
4: Ну, просто означенному ведомству чаще, наверное, нечем заниматься,
7: ну, вот сейчас...
4: чем выдавать рекомендации подобные.
7: И выясним это с экспертом. С нами на прямой связи социальный психолог Наира Коуч, действительный член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова. Наиля Арнольдовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Добрый вечер, Алексей, Михаил, дорогие слушатели.
7: Развейте, пожалуйста, мои опасения. Я, будучи еще ребенком, действительно любил этих мармеладных червячков. Там были очень вкусные, там со вкусом Кока-Колы даже, я помню. Вот. А сейчас Минпросвещение говорит, что это не очень адекватно.
8: А вот теперь давайте подумаем о том, какую травму это вам нанесло.
7: Давайте.
8: Как психологически это на вас повлияло. Ну что, никак. На самом деле я побуду плохим психологом и скажу, что, конечно, Безусловно, мы должны отслеживать какие-то агрессивные проявления ребенка. Может быть, это у него вызывает какое-то чувство, что вот запретный плод сладок, и вот он сейчас нарушит какие-то правила и какие-то ограничения, вот это какая-то некрасивая картинка, он ее ест. Да, но с другой стороны, мы же не можем детей выращивать в консервной банке, ограничить их от всего якобы мнимо плохого и воспитывать их только тем, что все прекрасно, цветочки, звездочки и солнышко. Особенно мальчиков. У них же должен воспитываться мужской дух. И нет хорошего и плохого. Есть какое-то нейтральное отношение, особенно к таким вещам. Мне кажется, что немножко утрируют там наши коллеги.
7: Как будто бы вот по тому, как это представлено в письме, как будто бы это ответ на чье-то обращение, потому что здесь есть буквально следующая фраза. «Мармелад в виде фекалий и других абсолютно неприемлемых образов, продиктованных зарубежными видеороликами». Я, во-первых, был очень удивлен, что у нас есть мармелад в виде фекалий. Я искренне не знаю, где его можно достать.
8: Мы уже выросли просто.
7: Ага.
4: То есть есть, да? Я тоже не видел. Не знаю, правда, сладкого не ем, но ладно.
8: Я думаю, что вообще зарубежные тенденции, вот эта американизация, это же не только в этом проявляется. Какие мультики агрессивные смотрят наши дети? Там же вообще вот если фоном только слушать и не всматриваться, то там только крики, возгласы, убийства, какие-то ножевые ранения и ну, сплошной негатив. Это не значит, что наши дети вырастут какими-то плохими преступниками. Нет. Просто когда мы в детстве разрешаем ребенку легально, официально проживать вот эту его темную сторону, в психологии это называется теневые части личности, мы наоборот позволяем ему признавать то, что в нем есть не только позитивное все, но и есть вот эта часть, и эта часть тоже имеет право быть. Это не значит, что когда он отличник и хороший, угождает родителям, вот его мы любим, а когда он ест червячков, вот он уже неугодный сын или неугодная дочка. Ну, как-то это, мне кажется, не очень адекватно.
7: Вот мне это сразу напомнило вечную дискуссию последних лет 15, наверное, в российском обществе по поводу того, можно ли детям играть в компьютерные игры.
8: Вообще, что касается гаджетов, честно вам скажу, сейчас такое время, я за это, потому что это очень сильно развивает быстрое мышление у ребенка. Но все хорошо в меру, если это уже переходит в зависимость и одержимость, если ребенок начинает истерить, и у него происходят какие-то панические состояния, если ему, не дай бог, там не 30 минут разрешили, а 25, то здесь уже, конечно, надо звоночки бить и понимать, что это нездорово. Но если это лимитировано по времени, там каждый день 30 минут в день, у кого-то лимит там полтора часа, и все, и ребенок спокойно переключается на какие-то важные дела, там домашние задания, или может быть по дому что-то, игры там с домочадцами, то почему бы да, это сегодня требует наше время, мы не можем отставать от него.
7: Какие желания ребенка можно назвать адекватными? В таком случае, опять же, обращаюсь к формулировкам из этого документа. Нельзя назвать адекватным желание ребенка ответить такой мармелад, а как, в принципе, можно выделить адекватные и неадекватные желания ребенка и до какого возраста?
8: Ну вот мы опять возвращаемся к книжке, что такое хорошо, что такое плохо. Ребенок должен познать, что такое плохо. Он должен различать, что вот это мне подходит, а это нет. Он же не должен жить только картинкой восприятия взрослого. Вот ему папа сказал так делать, а так не будет. Он даже не примерил этот опыт на себе. То есть получается, что мы воспитываем роботов, а душа ребенка как раз-таки воспитывается в том, что он начинает приравнивать себя к каким-то внешним ситуациям. То есть вот он смотрит, здесь я себя комфортно чувствую, здесь некомфортно. Понятно, надо контролировать, управлять его поведением, но делать из этого робота и бесчувственное, бездушное существо, я считаю, что нет. Он должен все попробовать и сделать свои личные выводы.
7: Да, и не давать по рукам, потому что в дальнейшем он просто не будет ничего пробовать нового.
4: Или не будет рассказывать, все равно попробует этих червячков.
8: Да, либо научится хорошенечко врать, конечно.
7: Благодарим вас, Наиля Арнольдовна. Наиля Берарова, социальный психолог, нейрокоуч, действительный член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Выяснили, что мармеладки в виде червяков ничего плохого себе не несли. Моя психологическая травма так и осталась нераскрытой. Михаил Алимов, Алексей Осин для вас работали. Сейчас на «Радио Спутник» выпуск новостей, а мы желаем вам хорошего вечера.
4: Счастливо.
0: Знаете?
9: «Знать за 90 секунд». Испанская династия Борджиа обосновалась в Италии в 15-16 веках и стала одной из самых могущественных. Ее представители контролировали почти все сферы жизни, были крупными меценатами и локомотивами итальянского возрождения. Но это было не главным. Дурную славу семейству принесли бесчисленные скандалы и преступления. Взошедший на папский престол и получивший имя Александра VI, Родриго Борджиа слыл самым беспринципным и безжалостным человеком эпохи. Он направо и налево раздавал кардинальские сутаны родственникам и друзьям. Любовные связи понтифика стали притчей во языцах, а использование ядов для расправы над противниками превратилось в регулярную практику. Говорят, и самого папу отравили. Но до этого он успел совершить множество злодеяний. Монах и религиозный деятель Савонарола обличал циничные нравы, царившие в Ватикане, и жестоко за это поплатился. Александр отлучил его от церкви. Затем Савонаролу повесили, а тело сожгли на костре. В 17 веке правнук папы, герцог Франческо Борджиа, был причислен к лику святых. Но к концу следующего столетия некогда всесильный и зловещий род Борджиа окончательно вымер.
10: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 19 часов, в Самаре 8 вечера, в Бишкеке 22 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. Российские спасатели передали 22 тонны гумпомощи для населения Венесуэлы. В Пермском крае прошел фестиваль «Веселый коровяк» 2026. Подробности далее. Два ППЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. В МЧС России передали 22 тонны гуманитарной помощи для населения Венесуэлы, пострадавшего в результате двойного землетрясения, сообщила пресс-служба министерства. Там добавили, что в страну также был доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава с необходимым оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению. Сегодня второй самолет с гумпомощью из России прибыл в Венесуэлу. Замминистра культуры Италии Лучия Барганзуни назвала неприемлемой рекомендацию Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале, заявив, что Брюссель занимается экономическим шантажом. По ее словам, Италия и ее культурные площадки являются свободными и демократическими. Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Виркунен сообщила в соцсети X, что ЕК официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере 2 миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона. Глава французской правой партии «Национальное объединение» Жордан Бардела заявил, что в случае победы Марин Ле Пен на президентских выборах он планирует сформировать правительство, не ограничиваясь выходцами из собственного лагеря. Апелляционный суд Парижа 7 июля смягчил приговор лидеру парламентской фракции «Национального объединения» Ле Пен по делу о растрате средств Европарламента. В результате она получила возможность баллотироваться. В тот же день политик подтвердила, что примет участие в президентской гонке. Она неоднократно заявляла, что в случае победы назначит премьером Бардела. Более 20 тысяч бортпроводников работают в российских авиакомпаниях. Их зарплата зависит от сезона и продолжительности рабочего времени. Об этом рассказала РИА Новости Росавиация к Всемирному дню бортпроводника гражданской авиации. Там отметили, что ежедневная рабочая смена бортпроводника не может превышать 8 часов. При этом рабочее время складывается не только из времени, проведенного в полете, но и времени, затраченного на выполнение предполетной подготовки и послеполетных работ. Также определены случаи привлечения бортпроводников к сверхурочным работам, если по погодным или иным причинам существует необходимость завершить рейс, добавили в ведомстве. Фестиваль по метанию сухих коровьих лепешек «Веселый коровяк» в Пермском крае в 2026 году прошел под проливным дождем, но это не отпугнуло участников, сообщила РИА Новости организатор мероприятия Ирина Чугаева. По ее словам, непосредственно в момент метания снарядов осадки прекратились. Поучаствовать в конкурсе приезжали и люди из разных городов России, в том числе из Москвы и Екатеринбурга. Фестиваль проводится с 2009 года. Победителем объявляется тот, чья брошенная лепешка улетит дальше. Рекордный результат от прошлых лет составляет 64 метра. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Песочный интерес», где священник Павел Островский и я, Полина Уварова, обсуждаем новости в православном ключе. Доброго всем вечера, хорошего настроения. Здравствуйте, отец Павел.
3: Друзья, всех приветствую. Ура-ура.
2: Я начну с того, что поздравлю вас с большим праздником, который сегодня у нас случился. Это день святых апостолов Петра и Павла. Закончился пост апостольский. Ура! Поздравляю вас, отец Павел.
3: Спасибо большое. Я вообще хотел бы всех Петров и Павлов поздравить тоже с именинами, потому что как бы все-таки это наш праздник, пацаны. Вот, так что давайте порадуемся. Петр и Павел, конечно, для нас оставили, ну, для всех тех, кто занимается просвещением, ну, в данном случае христианство, в первую очередь, конечно, оставили примеры бескорыстного служения, но в особой степени, конечно, мы выделяем здесь, вот, касаемо бескорыстного служения апостола Павла, который на деле, да, проиллюстрировал слова Спасителя Христа, что счастливее отдавать, нежели принимать, в том смысле, что он, имея право получать пожертвования от людей за то, что он был сам священнослужителем и проповедником, однако никогда этого не делал. Более того, он шил одежду верхнюю, продавал ее. И за счет этих средств себя содержал. И еще...
2: Одежду верхнюю, да, не палатки?
3: Ну, палатка-то есть, плащ.
2: А, да. То есть это не...
3: Это не наши палатки, а еще там вот спиннинг, да. Заодно удочку там.
2: Нет, я думала, что, мало ли, это шатры он шил, например.
3: Нет, он, ну, палатка, это такой был плащ, которым можно было укрыться в том числе, да, но это был плащ, верхняя одежда. И, соответственно, он на эти деньги сам жил и другим помогал. Вот эта самостоятельность... Это, правда, счастливое состояние. Лучше так, чем когда ты трудишься, но при этом где-то получаешь заработную плату. Это, между прочим, совет самого Спасителя Христа. И я помню, когда-то давно об этом узнав, решил, что если у меня получится, тоже так буду жить. И вот, слава Богу, что удается самостоятельно себя содержать, не за счет пожертвований, и еще при этом поддерживать этим приход. Вот, так что, друзья мои, вот такой вот вам... лайфхак из Нового Завета, да, что если есть возможность жить за счет, вот, так скажем, самого себя, по словам Спасителя Христа, счастливее, правда, так, когда ты сам себя обеспечиваешь и еще можешь другим отдавать, нежели когда тебе приходится всегда ждать заработную плату.
2: Вот. Но при этом есть же про то, что все равно каждый трудящийся достоин своей награды.
3: Это тоже сказал апостол Павел, да, если кто не знает. Кстати, рекомендую воспользоваться интернетом, посмотреть все крылатые выражения, которые взяты из Библии. Вы удивитесь, их буквально сотни, потому что фраза «кто не работает, тот не ест» — слова, это как раз слова апостола Павла.
2: Да. Ну, то есть нужно просто весь Новый Завет прочесть желательно и сразу...
3: Да, в рай.
2: Увидите, да, много пасхалок.
3: Пасхалок и пасхалка тоже.
2: Я имела в виду не в Новом Завете пасхалок, а как бы...
3: Просто слово пасхалка, ну, тоже, да, тоже, да, из, ну, Библии.
2: Как бы тут, да, сразу много слоев в этой фразе случайно получилось. Давайте перейдем к новостям. Наверное, с Украины, я так думаю, начнем. Во Львове на этой неделе возник масштабный стихийный бунт против ТЦК. Там... В чем дело было? Как бы все знают, что ТЦК — это аналог местных военкоматов. На Украине происходит достаточно дикая мобилизация, когда просто людей заламывают и, собственно, увозят с собой. Иногда потом никто их не может найти, этих людей. И, в общем, во Львове против очередного такого действия народ взбунтовался. Кричали «позор», опрокинули автобус. После этого, ну, понятное дело, что после всех, кто применял там какую-то силу против сотрудников ТЦК, достаточно жесткие меры были приняты. Приходили новости на этой неделе. Следили ли за этим? Что скажете?
3: Ты знаешь, я за этим следил совершенно, может быть, с такой неожиданной стороны, потому что активно веду просветительскую деятельность в запрещенной мете, да, это Инстаграм, соцсеть и Трец. Трец — это аналог старого Твиттера, если кто не знает, там короткие сообщения, короткие, там, значит, там просто фотографии выкладывают. Ну, кстати, очень быстро набирает обороты в России. Все это запрещено, признано экстремистским. И я увидел массовые сообщения украинцев, значит, на, вот насчет того, что, значит, всех тех, кто выступил против ТЦК, их там, значит, заставили кричать «Слава ТЦК!», значит, заставили извиняться, они всем там, стоя под камеру, пообещали, что они пойдут на фронт и так далее. И это вызвало такую бурю негодования в украинском, значит, вот сегменте соцсетей, где они там проклинали власть, в общем, говорили вообще, куда мы идем, да вообще зачем тогда нам все это надо, да, нас обманули и тому подобное. И ты знаешь, это же правда, ну, такой момент, который нам бы вот стоило мотать на ус, что, ну, то есть невозможно обвинить вот эту вспышку такой вот активности украинских пользователей против собственной власти, да, такого негатива, невозможно в этом обвинить там российских политтехнологов и так далее. Это очевидно, просто происходит спонтанно. Но нам бы хорошо было мотать на ус, потому что у нас такое тоже происходит, я тут давеча Недавно, если кто не знает такое слово, давеча. Недавно общался, значит, с молодежью, которая активно смотрит ТикТок. Сам я сразу скажу, ТикТок не пользую. Угу. Вот. И они сказали, что... Ну, как бы я прям чувствую, что от них идут, как они говорят, вайбы. Такое настроение, что вот, что в России все просто очень-очень плохо, что просто вот все кранты, что происходит с властью. Прям такие, знаешь, революционные нотки, что надо что-то делать. И я такое, ну, спрашиваю, откуда ну, ветер дует, что случилось, да, ребята, вот, там, буквально там за месяца два. А они говорят, весь ТикТок заполнен, да, сообщениями, причем наших же пользователей, да, о том, как все плохо. И вот здесь это очень важный момент, что даже не нужно никакого пинка от каких-нибудь там западных тоже политтехнологов, когда все можно сделать собственными руками. И с учетом, что определенные ролики получают некую вирусность, это плюс еще алгоритмы, реально создается такое ощущение у пользователей, самых рядовых наших там, молодых ребят в ТикТоке, да, что все в конец стране. Угу. И я там спрашиваю этих ребят, а вы в ТикТоке была какая-нибудь информация, может, про то, что там школьники наши победили на международной
2: Олимпиаде
3: по физике? Или, да, может быть, о том, что там прошел какой-нибудь фестиваль семьи, и там у нас там участвовало там, буквально там, в этом фестивале там, тысячи и тысячи семей, да? Может быть, про что-то еще приятное? Нет. И вот, вот это такой важный момент. Начал я с чего? Вот с этой истории про львовский ТЦК. Что сами украинские пользователи подняли такую волну и сами себя так разгорячили, что уже готовы были все, значит, все отрекаться от своей страны и тому подобное. Да? Это просто нужно было видеть. Я именно отсюда узнал про эту историю.
2: Про... А, то есть вы не слышали ее?
3: Нет. Я зашел в Трец, запрещен в соцсети в России, да, там полистал, посмотрел, и обычно там достаточно такая миролюбивая. А тут прям, ну, прям каждое второе сообщение, да, это вот прям такой гнев такой украинских пользователей в адрес собственной власти. И потом, как, а чуть позже я общался с нашими уже молодыми ребятками, там это возраст где-то, грубо говоря, там 14, 15, 16 лет, да, которые вот прям, ну, в ТикТоке сидят. Вот у нас происходит все то же самое. То есть хорошо было бы нашей власти понимать, что вот этот всплеск патриотизма, который был у молодежи, он иссякает. И еще совсем недавно была совершенно просто удивительная картина, как наши, собственно, старшеклассники и там студенты, ну, вот основной сегмент ТикТока, да, и то же самое это было в Инстаграме, запрещенная соцсеть в России, как они прям защищали страну. То есть был всплеск патриотизма, и поэтому, когда кто-то пытался что-то против нас там сказать, даже какие-нибудь политтехнологи, западная пропаганда, да, и так далее, наши, наоборот, защищали. А вот теперь ситуация поменялась. Это очень, очень важно, это вот эти, знаешь, ветер перемен, да, очень важно это чувствовать.
2: Улавливать.
3: И хорошо было бы, правда, здесь, ну, каким-то образом, ну, влиять на это. Как? Я даже не хочу сейчас это публично озвучивать, это большой вопрос. У меня, единственное, что я скажу прямо, у меня есть большие вообще сомнения в том, что те люди, которые отвечают нас за вот эти ветры перемен, да, что они вообще понимают, как нужно работать в запрещенных соцсетях. И вообще есть вопрос, работаем ли мы там. Если, вот так, на минуточку, если мы там официально не работаем, то есть у нас нет какого-то штаба, где-нибудь так сотрудников, не знаю, нужно там, не знаю, человек 30 там нужно иметь, да, которые все мониторили в режиме онлайн, прям 24/7, потому что все эти вирусные ролики, они буквально там вот час-два, и все, он уже полетел, алгоритмы сработали. Если там никто не работает у нас, даже на западной соцсети, ничего хорошего в плане мы, так скажем, молодежи, да, как бы не должны ждать. То есть реально можно просто неожиданно получить какой-нибудь всплеск, да, совершенно незапланированный, не пойми откуда даже взявшийся, да. Попробуй потом останови их всех.
2: Угу. Ну, давайте, наверное, дальше двинемся по новостям.
3: Ну, кстати, вот Павел Парамонов. Павел, ну, как не прочитать комментарии Павла Парамонова, ну, да, в день Петра и Павла, да? Вот он пишет, объективно не нужны пинки западных политтехнологов, если есть АвтоВАЗ с его нынешним руководством. Да, пожалуйста, да, вот известная фраза руководитель, по-моему, АвтоВАЗа, как он сказал, если руководитель сказал, что а зачем, да? Вот, у него там спросили, там, то есть...
2: Мы могли бы, я вот не помню, честно говоря,
3: мы могли бы делать хорошую машину, да, но
2: там не так, конечно, да, было, но...
3: Ну, понятно, да, о чем мы говорим,
2: смысл, да.
3: И понятно, что это все потом было, разогналось в соцсетях, так же, как разогналась в соцсетях история со скотом, который был там в Сибири когда-то, да, даже непонятно уже, даже теперь не важно, на самом деле, что там было. То есть, и суть, просто если в новостях попадает какая-то тема, да, и где какая-то там несправедливость или еще что-либо, все это в соцсетях с самими же молодыми ребятами разгоняется.
2: Ну да, и тут еще нужно сказать, что если это вообще никак не обрабатывать, то это 100% обработается нашими врагами, да, которые подхватят это все, на волну закинут, и всем это будет видно, и это будет не в нашу пользу. И понятное дело, что, наверное, остановка этого всего или просто блокировкой какой-то, это не остановить. То есть здесь можно только, наверное, возглавить и каким-то образом начать действовать внутри, или как?
3: Да, так и нужно. Нет, во-первых, то, что блокировки там не работают, это понятно, потому что, судя по количеству, значит, просмотров, репостов, всего, что там есть там в ТикТоках, в запрещенном Инстаграме и тому подобное, видно, что аудитория восстановилась.
2: Ну да,
3: аудитория восстановилась, я могу сказать, как человек, который активно использует блог в Инстаграме для просвещения.
2: Запрещенным.
3: Да, запрещенным, да, все восстановилось. Да, у меня даже аудитория даже больше, чем было до всех блокировок. Поэтому, значит, если блокировки не работают, да, ну я, опять же, мне не хочется здесь кидать камни в огород Минцифры там, или Роскомнадзора, кто вообще, я даже не знаю, кто за это отвечает, да. Но у меня вопрос, есть ли у нас вообще кто-то по-настоящему за это отвечающий? Это может быть не какое-то публичное ведомство, может, какая-нибудь там не публичная какая-то, не знаю, комиссия, как это называется, да?
2: Комитет.
3: Но, комитет, да. Но у нас просто интересно, у нас есть кто-то, кто реально отвечает за информационное поле именно в социальных сетях? И хорошо было бы, ну, как не знаю, может, интересоваться, кто это, что это за люди. Я, например, сомневаюсь, что человек, который там в возрасте 50 лет, он смог бы, например, вообще чувствовать все вот эти тренды и все остальное. Здесь, правда, стоило бы, может быть, набирать
2: молодых
3: ребят, которые патриотичных, активных, умных, да, которые как бы подсказывали, как и что делать, потому что, конечно, виднее будет.
2: Ну, поехали дальше по новостям, чтобы еще успеть что-нибудь обсудить. Соединенные Штаты обсуждают возможность Украины наносить удары в глубину России, чтобы Москва, цитата, увидела, насколько сложно защищать свое воздушное пространство, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Мы надеемся, что это позволит создать условия для переговоров о прекращении этой войны, добавил господин Рубио. Ну, имею в виду специальную военную операцию, которая у нас сейчас идет. Как, что скажете?
3: Я думаю, что история вот с войной, она здесь уже, наверное, вышла за те границы, когда слушать речи и высказывания политиков, там, ну, американских уж точно, можно просто, ну, сразу делить нужно на 100, вот так скажем, да? Потому что, конечно, что вот все это были рассказы про там дух анкориджа или еще что-либо. Я даже сам, честно говоря, чувствую себя каким-то глупым человеком, что вообще на эту тему когда-то рассуждал. Да? То есть пока не будет прям каких-то документов, то есть даже подписанные документы, это большой вопрос, насколько все будет исполняться. Да. История с Ираном им это показывает. Да? Вроде подписали, а вроде сейчас уже расподписались все, да, и понеслось все в обратную сторону. Даже здесь большой вопрос. Ну уж все эти слова... Что там Марко Рубио скажет, что даже у нас ребята скажут на этот счет. Я думаю, что есть какие-то закулисные разговоры, есть какие-то...
2: Ну да, деятельность,
3: да,
2: какая-то,
3: деятельность,
2: да,
3: какая-то. Какая она, я не знаю. Я, знаешь, я тут скажу, вот, может быть, несколько с другой стороны. Тут у меня состоялся, может быть, не самый приятный разговор с одним из моих друзей и знакомых, который сказал, ты знаешь, я вот тебя слушаю, такое ощущение, что ты... Вот, стал сторонником войны и все остальное, весь такой ты стал вот активный и назвал меня ястребом. Вот мне, вот, я это прямо хотел бы даже на радио «Спутник» это озвучить, с учетом, что я часто это говорю. Вообще-то, мне кажется, я многократно говорил про то, что я сторонник прекращения кровопролития, да, и переговоров, да. И мне кажется, что мы сейчас уже достигли такой точки, ну, где-то, наверное, такой патовой, да, что... Вот так вот сказать, что может быть какая-то победа, такая, знаешь, вот прям победа, что вот мы, значит, вот Украина пала, значит, все, значит, Зеленский, значит, посажен в тюрьму, ну, как это было с Гитлером в свое время, да? То есть там прям была четкая победа, акт безоговорочной капитуляции, Нюрнбергский процесс и тому подобное. Я сомневаюсь, что это возможно в условиях, которые сейчас есть, потому что, мне кажется, даже нет войны с Украиной, по большому счету. Есть война с огромным количеством стран, это Евросоюза, плюс США помогает и тому подобное. И, скорее всего, будет какой-то, ну, какой-то будет договор, да, который всех, надеюсь, да, как-то устроит.
2: А с кем? Ну вот вы сами говорите, что мы уже как будто бы боевые действия идут не с Украины, а со всем Западом. Это, кстати, многие подтверждают, наши спикеры. Но с кем тогда договариваться? Никто же официально вроде бы как не воюет, но по сути договариваться тогда с
3: Я
2: кем?
3: Я думаю, что так как речь идет про войну на истощение, что когда какая-то страна, да, ну в данном случае так как все равно воюют люди, сколько бы ты ни создал дронов и ракет, все равно, в итоге все равно воюют люди, да? Та страна, которая первая, очевидно, что истощит весь потенциал людской, да? Да, и будет понимать, что, ну, как бы идет какое-то отступление, и в этот момент будут какие-то переговоры. Это я как не специалист говорю, но мне кажется, что вот, пусть как мне не специалист, уж простите, придется вот вам выслушать. Вот. Я скажу искренне, я не знаю, как вообще это все может закончиться. Это вообще, в принципе, то, как во всем мире сейчас это происходит. Вот спроси меня, как может закончиться история между США и Ираном? Я не знаю. Я не знаю, как, например, может закончиться история между Израилем там, да, и Палестиной. Возможно, это будет вообще на очень долго. Может быть, вообще во всем этом есть Божья рука, что Господь, ну, как бы наш мир ведет к какому-нибудь глобальному конфликту по типу там Армагеддона и так далее. И такое может быть. Вот. Я просто, как христианин, искренне, да, считаю, что у нас православные христиане есть здесь, православные христиане есть на Украине, да, я молюсь о прекращении кровопролития. Да, и я это искренне, как бы, Богу вверяю, а там уже оно как будет, так будет. Я радуюсь, то, что не мне приходится это решать, потому что я, например, вот так вот на выходе варианта не вижу. История про то, как, знаешь, некоторые говорят, что ну вот мы когда дойдем до Львова, так значит на этом мы и закончим, да. Я сомневаюсь в том, что в условиях современных войн можно вообще докуда-то дойти. Если США со всей своей мощью, да, обрушившись на Иран, особо ничего не достигли, да, то думаю, что и у нас в этом смысле вот так вот дойти до Львова, да, это, ну, наверное, для этого нужно, конечно, всю страну перевести на военные рельсы, объявить там всеобщую мобилизацию, и, значит, отечественная война, и, значит, пошли и так далее, да. Но, мне кажется, тоже это у нас нереально.
2: Ну, и с учетом того, что мы все-таки в православном ключе пытаемся новости обсуждать,

0: Иран напал не какой-то атеистический, не какая-то атеистическая страна, а напала страна, которая, где тоже религия занимает огромное место. Да, США – это очень религиозная страна. Да, она не православная, большей частью. То есть большая часть – это католики, протестанты, и там, ну, остальные уже там так, постольку-поскольку. Но там серьезно, там половина населения США – это конкретно прям, так сказать, как у нас говорят, выцерковленные люди.
1: Ну, население, да, но, скажем так, власть-то в США достаточно светская. И, то есть вы хотите сказать, что это прям религиозная составляющая у США тоже была в действиях США?
0: Я не думаю, что
1: не исключительно бизнес какой-то.
0: Я не думаю, что у Ирана была какая-то религиозная составляющая. Думаю, что у Ирана, если что-то и было, как некое преимущество, то, что у них всю верхушку вынесли, да, а те молодые лидеры, которые пришли, им уже вообще нечего терять. Вот мне кажется, здесь в этом состояло такое. Потому что Иран, который лидеры стран, да, которые, точнее, лидеры Ирана, которых еще в тот момент, когда они жили, да, у них были связи по Европе, у них были счета в Европе и тому подобное. Поэтому они были более договороспособны. А нынешнее руководство Ирана, ну, в этом смысле, у них нет никаких счетов на Западе.
1: Это вопрос независимости,
0: да, больше независимости. Поэтому, мне кажется, и у нас тоже в России есть такое, что есть люди, которые еще надеются, нам, вот мне так кажется, могу ошибаться, мне кажется, есть люди, которые у нас в России надеются, что мы еще можем как-то прям замириться
1: вернуть,
0: с Европой,
1: вернуть все назад.
0: Вернуть все назад. Возможно, и правда, в каких-то закулисных разговорах им кто-то это обещает. Мне кажется, что это уже как бы невозможно. Мне кажется, все равно есть какая-то такая точка невозврата, которая пройдена. Да? По крайней мере, в ближайшие там, 10-20 лет, мне кажется, мы уж точно не вернемся назад. Но если говорить про религиозную составляющую все-таки, то мне кажется, что нас точно объединяет с Украиной, одна церковь. Да, несмотря на то, что на Украине очень многие
1: да,
0: от этого...
1: Ну да, там гонение, там все-таки очень тяжелая ситуация.
0: Не, я про то, что на Украине многие отрекаются от матери церкви русской православной, но для нас это одна церковь, да. И я, естественно, не буду говорить, с какими священниками я общаюсь, но я общаюсь через запрещенные соцсети с священниками на Украине, да, мы друг друга поддерживаем, молимся друг за друга, да, потому что мы, правда, чадо одной церкви православной. И у нас, конечно, гораздо больше, в общем, чем там, вот, то есть у меня, как у русского человека, гораздо больше с украинцем, чем, не знаю, там, с британцем, да. С британцем меня вообще ничего не связывает, вот. Ну, наверное, кроме к любви к футболу, и то это уже, когда это давно было. Поэтому, да, здесь в очередной раз призываю всех молиться о прекращении кровопролития, что, собственно, у нас в церкви делается уже на протяжении нескольких лет.
1: Ну, не знаю, успеем ли мы
0: еще. Успеем, давай, Полина.
1: Давайте я про МОК тогда поговорю. МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России. Там сложная история. В общем, он снял, во-первых, временно, во-вторых, снял, но не снял, потому что все равно каждая федерация должна отдельно определять, снимает она или не снимает. Более того, Россия как бы не имеет права вести, Олимпийский комитет России не имеет вроде бы права вести свою деятельность на территории Крыма и новых республик, но при этом вроде бы как мы приняли эти условия за счет того, что у нас нету каких-то региональных комитетов, которые занимаются вот новыми регионами. Отслеживали ли вы эту историю?
0: Отслеживал.
1: Там скандал такой достаточно большой разразился по этому поводу.
0: Ой, серьезно. Вот, мне кажется, сегодня нужно меньше всего обращать внимание на скандалы, потому что все больше такой, опять же, какой-то информационный шум.
1: Ну, пожалуй.
0: Можно порадоваться, по крайней мере, за те федерации, которые давно ждали, значит, русских спортсменов, особенно там, где русские спортсмены составляют, ну, как бы, главную такую рекламную афишу, да, по типу там федерации...
1: Фигурное катание,
0: художественная гимнастика.
1: Синхронное,
0: да?
1: Плавание.
0: Ну, конечно, да. Они, конечно, в первую очередь стали сразу, в общем, этому обрадоваться. Или вспомнить федерацию, значит, лыжного спорта, да, по той причине, что когда там норвежцы стали занимать, в общем, 7 первых мест, потому что почти никто конкуренции, русских лыжников нету, да, и уже как-то все, уже неинтересно. Поэтому я думаю, что лед тронулся, и очевидно, что вот просто взять и отменить еще, чтобы они перед нами на колени встали, такое не произошло. Поэтому я думаю, что постепенно сейчас все, конечно, будет сниматься, потому что, я думаю, сами эти спортивные чиновники видят, что от этого они только проигрывали.
1: Ну, я, может быть, еще вернусь к этой теме после перерыва, а пока что перерыв, реклама и
0: друзья,
1: новости.
0: Друзья, да, не переключайтесь.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы Радио Спутник. Плюс 7-495-950-6065. Радио Спутник. Новости.
4: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Украинский дрон целенаправленно атаковал гражданские автомобили в Энергодаре. Погибли 3 мирных жителя, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Другие FPV-дроны, как добавил глава региона, продолжали находиться в районе атаки, не давая возможности оперативно оказать помощь пострадавшим. На месте работают оперативные службы. Российская группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что противник потерял более 220 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и артиллерийское орудие. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем рыбака отметил, что рыбохозяйственный комплекс демонстрирует серьезный потенциал роста. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства добавил, что сейчас приоритетное внимание уделяется внедрению передовых технологий в рыболовную отрасль, а также поддержке научных исследований и подготовке квалифицированных кадров. Путин подчеркнул, что обеспечение продовольственной безопасности страны, а также социальное благополучие жителей прибрежных регионов во многом зависит от результатов работы в отрасли. Кабмин Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана на заседании в понедельник обсудит ситуацию вокруг конфликта на Украине и перспективы возобновления переговоров. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Как ожидается, министры также рассмотрят перспективы снятия американских санкций против турецкого оборонного сектора и возможного возвращения Анкары в программу истребителей F-35. Турция с начала российско-украинского конфликта поддерживает контакты как с Москвой, так и с Киевом, выступая посредником в ряде инициатив, включая переговорный процесс и Черноморскую зерновую инициативу. Эрдоган неоднократно заявлял о готовности Турции принять переговоры по Украине. Несколько взрывов прогремело в южной части Ирана. Причины неизвестны, сообщило иранское агентство ФАРС. По его данным, взрывы слышали в городе Бендер-Аббас, а также на острове Кешм, расположенном в Ормузском проливе. Тем временем журналист Аксиос со ссылкой на американского чиновника сообщает, что военные США нанесли удары по иранским целям в районе Ормуза. Последствия мощного грозового фронта с ураганным ветром устраняют в 10 районах Ленобласти, сообщает пресс-служба правительства региона. Отмечается, что за сутки убрали 517 поваленных деревьев. Также энергетики восстанавливают электроснабжение в населенных пунктах, которые остались без света. По данным властей, самая сложная ситуация сохраняется в Гатчинском округе, Лужском, Кингисеппском и Ломоносовском районах. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Песочный интерес.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Спутник», программа «Песочный интерес», где Полина Уварова и священник Павел Островский пытаются с христианской точки зрения посмотреть на то, что происходит вокруг нас. Это вторая половина часа. Здесь уже можно активно звонить в нашу студию. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Также пишите свои вопросы, свои новости и комментарии к новостям, комментарии к нашему обсуждению. Пишите просто в соцсетях «Радио Спутник», ну и в моих соцсетях. Вот. Полина, да, что-то хочешь сказать мне про спорт?
6: Не то, что вам хочу сказать про спорт.
5: У нас сейчас было жаркое обсуждение.
6: Мы чуть не подрались.
5: Да ладно. У нас разные весовые категории, Полин.
6: Это правда, поэтому чуть. Мы же не подрались. Это 100%. Духовное точно. О чем я хотела спросить? В привязке к новости про Международный олимпийский комитет. Вот, на мой взгляд, раньше было понятно вообще, зачем это все. Я сейчас не говорю про судьбы отдельных спортсменов, которые там тратят всю свою жизнь, и вообще огромные молодцы и герои. Но если говорить именно об олимпийском движении, то есть когда-то была там, я не знаю, соцлагерь и каплагерь. Они встречались, соревновались, и как бы соцстраны на одной стороне, каплагерь на другой стороне. Потом, ну, то есть фактически каждый спортсмен вот представлял свою родину и то, что за ним стояло. Потом, соответственно, все это как-то размылось, и началась большая такая глобальная картина, где просто спорт превратился в спорт больших денег, да, то есть там лучшие спортсмены, они помимо того, что просто, ну, как-то получали медали, там, большие призовые и так далее, они еще и зарабатывали там контракты, на контрактах и так далее. Сейчас, когда мир рушится, когда все переформатируется, когда некоторые страны просто буквально друг с другом воюют на земле, вообще имеет ли смысл какое-то вот олимпийское движение? И если да, то какой?
5: Но по поводу олимпийского движения, мне кажется, что есть реальность, а есть какая-то теория. Угу. Вот. В теории, конечно, да, олимпийское движение, там, за мир и все остальное. Но реальность — это, мне кажется, то, что было выражено известными вот этими слоганами «быстрее, выше, сильнее». То есть когда это, ну, как бы спорт высших достижений, когда мы определяем, кто выше всех прыгает в мире, угу, кто быстрее всех в мире бежит там 100-метровку, кто лучше всех команды виды спорта, там, играет в футбол. Вот сейчас идет чемпионат мира по футболу, да. Вот мне кажется, что мировой спорт, он был за это. Ну и, соответственно, были федерации, ты сначала соревнуешься на уровне района, потом города, потом, ну, да, области, да, потом чемпионат страны, а потом ты попадаешь на чемпионат Европы, потом чемпионат мира, и олимпийская, да, сборная, вообще олимпиада, это как бы вышка всего. Какая может быть альтернатива у этого в современных условиях? Возможно, это просто коммерческий спорт. Это по типу, как есть в Америке. Это Национальная баскетбольная ассоциация, в которую почти все баскетболисты мечтают попасть. Да? И быть чемпионом NBA, да, это престижнее, чем ты олимпийский чемпион по баскетболу. Да? Просто mm-hmm. Потому что выиграть чемпионат по НБА, да, это сложнее. Да? Также есть НХЛ. Также, как, например, сейчас у нас в России есть континентальная хоккейная лига. Uh-huh. И, конечно, огромный интерес, да, КХЛ, да, по той причине, что это уже именно нечто такое коммерческое. Я думаю, что, может быть, мы когда-то в эту сторону сдвинемся и вообще в мировом спорте, когда просто будут какие-то мировые клубы коммерческие. Например, это сейчас активно есть в киберспорте. Если uh-huh. кто не знает, это киберспорт. Ну, вот люди, которые не интересуются, может быть, компьютерными играми и так далее, они, может, это просто не знают. Но за киберспортом, да, это там такие игры, как Counter-Strike, Dota и тому подобное, это миллионы людей уже следят, да. Там просто клубы. Uh-huh. Есть какая-то организация, она находит крутых игроков, ищет по всему миру, они приглашают свою команду, и, соответственно, эти команды вот этих организаций между собой сражаются. Uh-huh. И там вообще неважно какой-то национальности, тут главное просто вот результат. Люди вот за этим смотрят.
6: Ну, давайте еще, может, поговорим об этом после того, как примем звонок. Добрый вечер, представьте,
5: здравствуйте.
6: Пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте, добрый вечер, Мария.
5: Здравствуйте,
7: Мария. Отец Павел, я хотела спросить, вот некоторые даже священники говорят, я за мир. А за какой мир? Разве можно было вот в Отечественную войну на полдороге сказать «я за мир», значит, оставить Гитлера, его команду и разоренный Союз? Вот за какой мир мы воюем? Ваше мнение?
5: Спасибо большое, Мария.
7: Мы должны до конца?
5: Спасибо. Мне кажется, что здесь важно различать войну, которая была с фашистскими захватчиками, и войну, которая уже все-таки, если мы говорим про Украину, это междоусобная брань. То есть есть огромная разница, когда к нам пришли люди, которые нам вообще совершенно чужие, а другое дело, когда у нас с Украиной, вообще-то просто буквально одна история, мы крещены в одной купели, у нас одна церковь, и большая часть, большая часть русских людей так или иначе имеет родственные связи с Украиной, но, так скажем, значительная часть украинцев как раз, да, так или иначе имеет родственные связи с нами, да. И в этом смысле это уже здесь до конца, когда вот я слышу там, что нужно идти до последнего украинца, то, по сути, это мы до последних своих тоже идем, да. И как справедливо многие и наши военачальники говорят, что там вообще-то наши воюют. Об этом, кстати, президент говорил. Поэтому здесь, когда мы говорим про мир, это нужно, мне кажется, дойти до той точки, когда люди, которые реально ненавидят Россию, это если мы говорим про националистов, а надо прямо сказать, что и сегодня они даже не скрывают себя, что и в руководстве...
6: Украинских, вы имеете
5: в виду. Да, в руководстве Украины есть люди, которые просто буквально, они, извините, зигуют, да, они, не скрывая, исповедуют взгляды Адольфа Гитлера. Вот. И, в принципе, решение, мы неделю назад обсуждали, решение украинских властей сделать пантеон национальных героев, да, значит, на территории Киево-Печерской лавры, тоже показывает, да, в какую сторону дышит это руководство страны. Но я все-таки разделял бы руководство страны и просто украинцев. И поэтому, мне кажется, когда мы говорим про мир, это так, чтобы русский перестал убивать русского. Потому что, не знаю, как для вас, Мария, для меня... Украинский народ – это просто русский народ, да, который по разным причинам, да, там, геополитическим и так далее, сегодня мы находимся в разных странах чисто, вот, только в плане вот, границ. Да. А если еще более глобально говорить про мир, вот именно с позиции христиан, когда вот вы говорите про духовенство, то на эту тему дал ответ вам апостол Павел, чья память сегодня празднуется. Он сказал, что наша война не против плоти и крови, а против духов злобы поднебесной. То есть, когда мы молимся о мире, да, и просим у Господа победы, то, в первую очередь, мы просим у Господа победы над невидимым миром, над миром духов, да, который в том числе обманывает и движет людьми. Я понимаю, что сейчас это для, может быть, людей неверующих звучит, как будто там Гарри Поттер и верю, и все остальное, да. Но православные христиане верят в то, что есть видимый мир и невидимый. Невидимый мир – это в том числе не только мир ангельский, но и мир бесов, которые с помощью страха и лжи и многих других страстей, сребролюбия, властолюбия и многих других соблазняют людей.
6: Так а как тогда с ними переговариваться?
5: Если с духом злобы?
6: Ну, понятное дело, что лично-то мы не выйдем с ними на связь, дай бог. Но у нас, если вы говорите, что есть верхушка, да, на Украине, которая, очевидно, движима, если даже с этой стороны смотреть, как раз духами злобы поднебесной, то каким образом вообще можно говорить о переговорах?
5: Хороший вопрос, Полин. Не ко мне вопрос.
6: А к кому? Кому мне позвонить, скажите?
5: Не знаю. Чтобы мне на него ответили. Не знаю, на какой радио позвонить с этим вопросом. Я и правда, мне тоже этот вопрос, вот с кем вот мы должны договариваться, с президентом Украины, даже непонятно, легитимно Зеленским, да? Потом, что будет в этих документах, да? То есть в этих документах будет прописано, что Украина обязуется осудить все какие-то там, значит, все свои нацистские идеи, да? Будет ли это прописано, не будет прописано. Будет там прописано, что русский язык имеет право на существование на Украине. Это большие вопросы, потому что очевидно, что в документе будет прописано не просто, значит, вот линия разграничения, да, где вот, по которой войска даже будут разведены, да, там, на 30 километров там, в разные стороны. Очевидно, что это будет какой-то более объемный документ. Но поэтому я как раз не знаю, как это решить. Я молюсь Господу, чтобы он умудрил правителей, да, чтобы каким-то образом это все закончилось. Потому что, как бы там ни было, но страдает, в первую очередь, простой народ.
6: Ну, это понятно. С другой стороны, тут последнее, наверное, что на эту тему скажу сегодня, это то, что была определенная идеологическая работа проведена на территории. И понятное дело, что люди — это люди, но люди там были воспитаны в определенной модели многие. И даже простые люди сегодня этой моделью движимы, где Россия — это зло, где Россия должна быть уничтожена, по большому счету. Но это тоже как бы духовное повреждение определенное.
5: Ну, я бы все-таки не смешивал. Духовное повреждение – это когда человек в дьявола верит. Да? А если мы говорим про идеологическую составляющую, да, то, наверное, да, может быть, стоит признать действительность ту, что вот так называемая деметериализация и денацификация, да, что вот есть демилитаризация, это еще возможно, да, а так вот, чтобы переформатировать мозги, и чтобы там... Значит, они, ну, как бы, Украина взяла и, значит, осудила всех националистов, всех там зигующих и тому подобное. Мне кажется, сегодня, вот сегодня, это уже мало реально. Ну, мне сложно себе это представить. Вот. Но зря, Полин, ты этот вопрос задаешь мне. Да? Ну, судя по тому, что сейчас мы видим в новостях, даже наши спецы Министерства иностранных дел и тому подобное, а там большие спецы, да, это мы видим по и предыдущим всяким достижениям нашей дипломатии и так далее, пока не удается. Да, пока явно, как это уже неоднократно многие говорили, все решается на поле боя.
6: Угу.
5: Вот.
6: Ну, я задаю вопросы вам, потому что пока что рядом со мной сидите вы.
5: Мое мнение, как это, хотите мой прогноз, вы подчеркиваю, я не специалист и так далее. Мое мнение, что это правда будет решаться на поле боя до тех пор, пока какая-то страна, да, не начнет вдруг реально все терять, да, резко отступать, и она сразу согласится на какие-то компромиссы, на переговоры, просто чтобы все окончательно до конца не потерять. Да?
6: Угу.
5: И понять, что я, как человек, живущий в России, не хочу, чтобы это была бы Россия. Да? И спросить у меня, хотел бы ли я, чтобы все дошло до такой точки, что все должно решиться только на поле боя, да, чтобы, ну, причем, по сути, мы, несмотря на то, что мы движемся, да, и смотреть карту, да, боевых действий, да, но мы движемся не так, как это, знаете, раньше в войнах было, да, там какой-нибудь прорыв фронта, и ты там, знаешь, там две области прошел,
6: да. Ну, сейчас войны начали идти иначе просто, и
5: конечно,
6: вестись иначе,
5: конечно, да.
6: И вообще.
5: Поэтому, в общем, друзья, не знаю, как вы, я молюсь о прекращении кровопролития и реально молюсь Господу о том, чтобы он явил какое-то, может быть, ну, чудо какое-то, может быть. Знаешь, чудо, Полин, это же не обязательно что-то такое вот яркое сверкнуло и тому подобное. Сейчас, знаешь, что-нибудь не случится, не приди Господь к антиэпидемии, весь мир встанет, вот, и встанет. И люди, может, и воевать не смогут, просто потому что опасно будет, или еще что-либо. Все закроются в своих норках и будут бояться. Мало ли там, что Господь может придумать. Да? Это, знаешь, это вот тоже. Вот сидят два человека, ссорятся между собой, да?
6: Угу.
5: Им там, причем, там лет по 10, да? А потом пришел папа с работы.
6: И всыпал обоим.
5: И он, знаешь, да, и всыпал обоим. Он не стал разбираться, на самом деле, кто был прав, кто не прав. Господь, если вмешается, я думаю, мало кому понравится. Вот серьезно. Вот, потому что так-то вот, если, опять же, вспоминаю апостола теперь... А, нет, ну, нет, давай апостола Павла еще раз вспомним, да? Он говорил, все до одного негодны, он говорил, все согрешили, да, нет праведного ни одного, пишет апостол Павел.
6: Угу.
5: Если Господь Бог посмотрит на любую страну в мире, да, то ни одна страна не устоит, да, все до одного негодны. Поэтому, мне кажется, лучше нам самостоятельно как-то это решить, чем...
6: Годность? Да. Вопрос со своей годностью решить или что?
5: Ну, до пришествия Господнего, так сказать.
6: Угу. Я напомню телефон прямого эфира, куда можно звонить. Плюс 7495-95-95-912.
5: Тут вот пишет Андрей. Ну, вопросы сложные, прям очень сложные. Вопрос лучше стать высшим руководством. Иногда, когда я не знаю, как решить вопрос, прямо говорю, Господи, ты знаешь как? Сделай лучшим образом. Вот я, Андрей, это очень-очень поддерживаю.
6: Я соглашусь.
5: А еще тут вопрос, значит, мусульмане придерживаются Ветхого Завета? Нет, мусульмане не придерживаются Ветхого Завета. Они придерживаются Корана, который мы, христиане, не считаем божественным откровением.
6: Угу.
5: Ну, еще я уж отвечу. Ладно, Павел, можно ли отмечать Библию цветным выделителем? И вообще, стоит ли читать Ветхий Завет или только Новый Завет? Можно выделять, а Ветхий Завет стоит читать, ребят, просто потому что Это как бы такая новостная лента современная. В общем, мало чем отличается.
6: Ну, кстати, да, да. Давайте перейдем к вопросам миграции. Вот что я предложил вам, отец Павел. Список депортационных статей для мигрантов вырастет более чем в 2 раза. Повысились количество статей с 22 до 45. Обязательное выдворение теперь будет применяться не только за грубые нарушения, но и за такие правонарушения, как мелкое хулиганство, распространение дискриминационных действий и неповиновение пограничникам. Будет легче уехать отсюда насовсем тем, кто нарушает закон.
5: Я считаю, что нужно праздник, который был 12 июня, теперь перенести на 12 июля. День России теперь должен быть именно 12 июля, когда эта новость вот появилась. Вот. По той причине, что этого так долго все ждали. Конечно, человек, который приезжает здесь, работает, трудовой мигрант, он должен понимать, что есть у нас свои национальные интересы, есть свои национальные культуры, к которым он должен относиться с уважением и вести себя подобающе, не так, как, может, у него там на родине принято. И да, если человек не справился, то не так, что там штраф, или мы там ему что-то вот, ай-яй-яй, ты плохо поступил, нет, просто депортация. Я очень надеюсь, причем, что у нас вот эта история с дактилоскопией, да?
6: Дактилоскопией?
5: Да, чтобы это все у нас заработало, чтобы не получилось так, что человека депортировали, он там сменил имя и заехал буквально там через другой там вот это, участок. И да, я думаю, что очень многие вопросы решатся.
6: Ну, поживем, увидим, потому что мало, наверное, принять это нужно еще это и соблюдать, но будем надеяться. Еще одна новость про мигрантов.
5: Ну, кстати, по поводу, да, чтобы это соблюдалось, для этого должно быть, собственно, общество активным. И я в этом смысле выскажусь за вот такое движение у нас есть, русская община. По крайней мере, вот в моем районе, где вот я служу, это Красногорский район, там находится Нахабино, где я служу, неоднократно русская община, да, защищала местное население, наше русское население от мигрантов. Поэтому теперь, когда ты не просто, знаешь, там должен приехать, там какие-то разборки, все остальное, а когда еще закон будет на твоей стороне, сами мигранты будут знать, что если вдруг они где-то себя ведут неправильно, никто же не говорит там мигранту, который ведут себя прилично, пожалуйста, работайте, соблюдайте закон, никаких проблем, мы вам рады, если вы соблюдаете закон,
6: да,
5: никаких,
6: конечно,
5: проблем. Но если вы не соблюдаете закон, то теперь не нужно будет просто, знаешь, там вот журить как-то там, к Бастрыкину обращаться. Ну, все, повязали и через недельку уже там на родину отправили.
6: Ну да, и я так понимаю, семью тоже. Да?
5: Да.
6: Во Владивостоке мигранты захватили общую стоянку и устроили нелегальную платную парковку. Жители одного из домов во Владивостоке пожаловались на конфликт с владельцем автостоянки, которая работает незаконно, пишут местные СМИ. Утверждается, что парковку управляют граждане Узбекистана, а ее сотрудники запрещают местным автомобилистам оставлять машины возле Косогора, хотя эта территория не относится к стоянке. По словам жителей, работники объясняют свои требования тем, что припаркованные рядом автомобили якобы мешают им зарабатывать. Там уже начали органы проводить проверку какую-то, насколько я понимаю. Действительно выяснили, что нелегальную парковку устроили мигранты, 150 рублей в сутки, и есть над чем поработать. Но пока еще, я так понимаю, идет какое-то расследование всего этого дела.
5: Ну, вот прекрасный как бы шанс, да, прям если законодательство у нас сейчас будет принято, что если сделали какую-то нелегальную парковку и пошли еще в конфликт с местными жителями, то вот пусть теперь делают любую парковку, как он вздумается у себя на родине. Там что-то я в приписке к этой новости видел, что эта земля оказалась...
6: Да, принадлежит, но она не то, что принадлежит, она находится в длительной аренде у Русской Православной Церкви, по крайней
5: вот
6: мере.
5: Здесь, конечно, пишут. Хорошо было бы выяснить, да, если земля принадлежит Русской Православной Церкви, кто за нее ответственен, там, это может быть храм какой-то или настоятель, потому что если, например, там священник каким-то образом пригласил и устроил у себя, то здесь, конечно, нужно еще и нашему начальству подключиться, проверить это все. Такое случается, бывает, когда батюшка там тихонечко где-нибудь раз подзарабатывать начнет, вот, а потом...
6: Ну да,
5: да,
6: то есть если так, а вообще, если действительно так, то это куда нужно людям обращаться, в епархию местную или куда?
5: Ну, я думаю, что для начала можно обратиться к благочинным, это старшему священнику в районе, да, рассказать, что вот такая история, там уж благочин уж точно сможет подсказать, как и что. Если благочинный бездействует, то да, в епархии можно обращаться.
6: Угу.
5: Кстати, вот есть комментарий, Михаил Ковалев пишет: «Добрый вечер, отец Павел. Полин, с тобой, кстати, тоже здороваются все, просто они
6: стесняются. Не переживайтесь, Павел, я отдыхаю в вашей тени в эту жару летнюю.
5: Вы правы. Безусловно, за мир между Россией и Украиной. К глубокому сожалению, часть рядовых украинцев тоже разделяет взгляды своих националистов и считает врагом Россию. Но я думаю, что, Михаил, надо реально смотреть на вещи, с учетом, что уже специальная военная операция длится у нас уже пятый год, и большое количество погибших есть с обеих сторон. В принципе, наверное, не стоит ожидать, что даже если будут подписаны какие-то мирные договоренности, что потом все обниматься полезут.
6: Ну да, это долгая работа начнется.
5: Конечно, да. Сначала люди будут зализывать раны, оплакивать погибших, вот, осмыслять произошедшее. А потом, спустя какое-то время, возможно, такое продолжительное время, да, какое-то будет уже, ну, какое-то движение на сближение. Вот у нас, значит, Вторая Чеченская война закончилась, по-моему, в 2000 году. Mm-hmm. Сейчас 2026, да. У меня вот есть знакомые, которые сейчас русские, которые стали вот ездить в Чечню вот в качестве туристов, да.
6: Я была в Чечне в качестве туристов. Вот Полина прекрасное ездила. Место.
5: Да, прекрасное место. Ну, то есть представить себе, что ты поедешь там, в 2002 году в Чечню в качестве туриста, спустя два года, как война закончилась, это маловероятно, да, даже, может быть, спустя 10 лет. А сейчас все постепенно как-то вот оно нормализуется. Я не сомневаюсь в том, что и родственные связи в большинстве случаев восстановятся, потому что у меня много есть знакомых, которые просто не общаются с родственниками на Украине. Я сам, кстати, неоднократно рассказывал, что с некоторыми священнослужителями было какое-то время потеряно общение. Я по этому поводу грустил, молился Господу. Сейчас общение восстановлено. Общаемся, и очень дружелюбно общаемся, молимся Господу о прекращении кровопролития.
6: Ну, дай Бог, потому что многим на самом деле опасно общаться там, потому что кого-то за это и куда-нибудь в то же ТЦК могут забрать или просто каким-то другим образом воздействовать. Я так понимаю,
5: Порфирий, на территории Украины. Порфирий Зачитаев Добролюбский, у вас прекрасное имя, пишет, что звоню, трубку не берут.
6: Так Порфирий. Это Иван из Ядерного.
5: Да?
6: Да, он нам постоянно пишет, это наш постоянный слушатель.
5: Иван, дорогой, я не отвечаю за это, поэтому...
6: Поэтому звоните еще, может быть, возьмут, будем надеяться. Давайте о хорошем о чем-нибудь, наконец-то, давай. Чуть-чуть. Сборная России завоевала 5 золотых медалей на 56-й международной олимпиаде по физике в Колумбии. Во-первых, я очень рада за ребят, что они с математикой, изучая математику, добрались аж до Колумбии и заняли
5: физику?
6: Там...
5: Физику? По физике?
6: Да, по физике, прошу прощения.
5: Ты сейчас так обидела да физиков.
6: Нет, конечно же, по физике. Зная физику, добрались до Колумбии.
5: Дорогие физики, знаете, что она так сказала? Она так сказала, потому что закончила факультет вычислительной математики.
6: То есть не вычислительной
5: математики и кибернетики. Она просто вам мстит.
6: У нас в семье профессор есть физического факультета. Вот он считает, что я не очень удалась. Вот. Да нет, мой дядя прекрасный абсолютно. Давайте еще. Ну, в общем, молодцы ребята. Поздравляем.
5: Во-первых, ребята, мы вас поздравляем. Я бы сейчас, как пример, да, я призвал бы, может быть, наших руководителей там, кинематографических всяких там, чего там, комиссии, студии, еще кого-либо, пожалуйста, да, ребят, снимите фильм про них. Ну, серьезно, вот пока все живо и тому подобное, да, вот я сколько помню смотрел вот этих фильмов, потому что американских, да, такие доброе кино на основе реальных событий про какие-нибудь там ребят, которые выиграли Олимпиаду где-нибудь там, в том числе там, по-моему, по математике, кстати, смотрел, да. Ну. У нас ребята, знаете, поехали из России в Колумбию, вообще как они там добрались, да, как они там жили в Колумбии.
6: Еще, джетлаг этот, ну,
5: да,
6: в смысле.
5: Да, у каждых из этих ребят есть какая-то жизнь, история, судьба, да. Это, ну, просто идеальный, да, сюжет, идеальный сценарий
6: там
5: можно сделать.
6: Там такого накрутить можно
5: конечно,
6: вообще,
5: да. Конечно, да. По-любому кто-нибудь там, может быть, с девушкой расстался из-за того, что
6: кто-то
5: за физику
6: там. Кто-то в Колумбии встретил девушку, да, увез ее в Россию.
5: Между Эйнштейна и Галей выбираю Эйнштейна, да, и вот все, Эйнштейн ему приснил, спасибо там, Серега. Вот. Но я просто к тому, что снимите кино. Мне кажется, это было бы просто хорошо.
6: Да, еще одна новость про спорт. Российская теннисистка Анна Пушкарева стала победительницей юниорского Уимблдона. Это теннисный, как понятно, турнир. 17-летняя спортсменка из Владивостока, кстати, обыграла в финале турнира в Лондоне китаянку Сунь Синьжань. Вот, молодец, поздравляем.
5: Интересно, что из Владивостока сражалась с Китаем. Они могли бы не ехать.
6: Не лететь так далеко.
5: Да, зачем им было в Англии? Они могли в день там на реке Амур, на побережье сыграть в теннис. Все было хорошо. Поздравляем, большая умничка. Всегда приятно. Наши молодые ребята такие победы одерживают. Тоже можно снять про нее фильм. да, как она к этому шла. Может быть, ее там обесценивали, она все равно шла. Нет, я выиграю, да, из Владивостока именно Уимблдон.
6: Она начала с физики наверняка.
5: Потом, да, она из Колумбии перелетела на Уимблдон.
6: А потом выиграла Уимблдон. А, в общем, заканчивается наш час. Берегите себя, друзья.
5: Пока-пока.
6: Пока-пока.
0: Песочный интерес.

0: Новая редакция единых учебников по истории. Контекст. Отечественную историю в 7 и 8 классах будут учить в рамках уточненного подхода к ряду важных событий. Из очередной редакции изъята формулировка, что все светские сословия на языке 16 века считались государевыми холопами. Теперь речь идет о делении на служилых и тяглых людей. В обновленных учебниках сказано, что русские правители стремились утвердить свое влияние в богатом Поволжье, а не овладеть им, как было прежде. В учебном пособии сейчас говорится, что Русь изначально строилась как многонациональная страна. Также разъясняются причины, почему Россия не смогла сделать своими союзниками Литву и Польшу во время Ливонской войны. Слова о военной и духовной агрессии Запада и Ватикана в смутное время заменены на термин «интервенция». Специалисты считают, что поправки в учебнике – рутинный, а не революционный процесс. В пособиях по изучению истории в средних и старших классах в этом году были учтены замечания педагогов. Подробно описаны причины начала спецоперации, рассказано об Олимпиаде в Сочи, чемпионате мира по футболу 2018 года и пандемии коронавируса. С 2027-2028 учебного года перед основным госэкзаменом в 9 классе школьников будут тестировать на знание истории.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Казани и Сухуми 8 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Украинский ППЛА ударил по супермаркету в Запорожской, Каменке, Днепровской. Итальянский политик назвал шантажом намерение Евросоюза не давать деньги Биеннале из-за России. Ле Пен сможет ввести кампанию вплоть до выборов даже при отклонении апелляции. Подробности далее. Украинский ППЛА ударил по сетевому супермаркету в Каменке-Днепровской. Произошел пожар, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Он добавил, что здание получило значительные повреждения. В ближайшее время специалисты оценят ущерб и определят сроки восстановления объекта. Россия остается полностью приверженной поддержанию стабильности в Сахаро-Сахельском регионе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью марокканскому изданию. По ее словам, ситуация с безопасностью в регионе остается чрезвычайно сложной, что обусловлено активизацией террористических организаций. Глава МИД Буркина-Фасо на пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду отметил, что Москва поддержала страны Альянса государств Сахеля в области безопасности во время важного для этих стран этапа и продолжает поддерживать до сих пор. Намерение Еврокомиссии прекратить финансирование Венецианской биеннале современного искусства из-за открытия российского павильона свидетельствует об антидемократическом и шантажистском характере политики Брюсселя. Об этом заявил РИА Новости президент и сооснователь итальянской оппозиционной партии «Суверенная народная демократия» Франческо Тоскана. По его словам, Евросоюз в последние дни также инициировал процедуру по прекращению финансирования партии, входящей в группу Европарламента «Европа суверенных наций», которых в частности, обвиняют в близости к России из-за их критики санкционной политики. Ранее представитель Еврокомиссии Хенна Виркунен сообщила в соцсети X, что ЕК официально рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере 2 миллионов евро. По ее словам, решение принято после оценки объяснений организаторов относительно возобновления работы российского павильона. Лагерь лидера парламентской фракции национального объединения Марин Ле Пен рассчитывает, что сможет вести кампанию вплоть до дня президентских выборов, даже если Конституционный суд отклонит ее жалобу на приговор, заявил лидер партии нацобъединения Жардан Бардела. Ле Пен получила возможность участвовать в выборах после смягчения приговора по делу о растрате средств Европарламента. Вместе с этим она все равно должна отбыть один год с электронным браслетом. Как заявляла политика, она не будет вести предвыборную кампанию с браслетом. В итоге она заявила, что будет баллотироваться и оспорит приговор в Кассационном суде. Прокуратура подтвердила, что не будет надевать на Ле Пен браслет до вынесения решения Кассационного суда. Россиянка Арина Ковшова завоевала серебро в упражнениях с лентой на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане. Первое место заняла Стеляна Николова из Болгарии, третье стала Тахмина Икромова из Узбекистана. Исполком Международной федерации гимнастики 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics. Еще больше новостей в Макс канале Радио Спутник. Следующий выпуск новостей на Спутнике через полчаса.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь по традиции мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков, как всегда, в студии. И у меня, наконец, снова в гостях Варвара Евгеньевна Добровольская. Здравствуйте, Варвара Евгеньевна.
3: Здравствуйте.
2: Доцент кафедры общего и славянского искусства знания Института гуманитарного образования и культуры имени Косыгина. Мы с вами разговаривали уже про Бабу-Ягу. У нас была передача про Кощея Бессмертного и Змея. Добрались до, как это, знаете, молодежь говорит, до мякотки. Предлагаю сегодня поговорить про низшую мифологию, то, что людей сопровождало во многих смыслах сопровождает до сих пор. Домовые, овинники, банники, всякое такое, что вроде и религией назвать нельзя. Даже язычеством, если очень сильно постараться, тоже не получается. Но вот такие вот бытовые верования, которые даже в 21 веке никуда не делись. Ни у нас, ни там в каком-нибудь Японии, ни где-нибудь еще. Что это за класс существ? Почему они появились? Что это такое вообще?
3: Вообще, это очень приятно, что вы потребили именно тот термин, который нужно, да, низшая мифология, потому что на самом деле сейчас у нас очень любят говорить, вот это наше исконное, посконное,
2: да.
3: Это наше все. Ну, в общем, это наше все, но только это как бы вот не главное, да, или главное, но только это правильно, это не религия, да, это не вера. В это не верят, об этом знают. Это знание. Если угодно, это народное мировоззрение. Обычно, ну, надо все-таки, почему не язычество сразу, как бы объясню свою позицию, да. Тысячи лет христианства с Гаком. Надо быть очень тупым народом, чтобы продолжать верить в язычество, которое не сложилось при этом. Пантеон как бы не сформировался. Мы знаем об этом только вот по каким-то отдельным очень таким кусочкам. Более того, как бы мы, у нас такая кабинетная мифология, больше как бы сложенная. Дальше у нас идут реконструкции, мы сравниваем с германцами и балтами, которые все-таки такой пантеон имели.
2: И что-то поднимаем из этнографии, ну, пардон, 19 век и начало 20-го.
3: Конечно, и поэтому говорить об язычестве очень сложно, только как бы неоязычники, они же родноверы, это могут говорить, это их право, хотя как бы довольно для меня довольно сомнительное.
2: Не, ну, надо сказать, что они просто для себя создали свою систему,
3: да,
2: которая, в общем...
3: Ну, вот есть толкиенисты, а есть родноверы. Ну, приблизительно, вот для меня это приблизительно одно и то же. Принцип как бы один и тот же. А есть низшая мифология, которая... Ну, как бы обустраивало мир. Да, человеку всегда было удобно объяснять устройство Вселенной через что-то, да, ну, неважно, через что. И когда Русь приняла христианство, здесь все было просто, потому что в христианской религии все объяснено, да. Господь создал мир, семь дней творения, все замечательно. Однако вот любой фольклорист вам скажет, что у нас есть такая очень удивительная вещь, которая называется церковная ограда. И вот по разные стороны этой ограды мы от одних и тех же людей получаем разную информацию. Вот в рамках церковной ограды, например, о празднике Благовещения нам что говорят? Что это благая весть, что это вот архангел явился к Деве Марии, принес ей цветочек. Более того, точно знаю, царские кудри принес, ну, то есть лилию, да? Сказал ей о том, что у нее родится младенец. Сказал, что как бы он...
2: Непростой младенец.
3: Непростой,
2: да.
3: Младенец, да. А Богу младенец. Да? Угу. И что вот Благовещение – это один из 12 главных праздников по этой причине. Вот стоит этому человеку выйти за церковную ограду, как он тут же скажет, Благовещение – вот это замечательный праздник. Это благая весть о приходе весны. О том, что птички прилетают. О том, что они ключи приносят от земли, землю открывают. О том, что здесь будет весна, что наступает вот тепло. Более того, может быть такой как бы перекрестный момент, например, чтобы гроз в течение года не было и дома не подвергались пожарам, надо в церкви взять Благовещенскую свечу и принести ее домой поставить. И тогда как бы в дом не ударит молния. Ну, любой современный человек скажет, ну, в общем, громоотвод можно поставить, эффект приблизительно тот же. Но все верят вот в Благовещенскую свечу. А еще люди могут сказать, что на Благовещение в церкви надо взять просфору, принести ее домой, а дальше как бы плач, и никогда не забуду плач священника в одной костромской деревне, который говорит, ничего не могу понять, вот уже там типа 5 лет служу. 5 лет у нас как приходит, достаточно большой приход, приходят люди на Рождество и на Пасху, но все равно больше всего людей у нас на Благовещении, нам не хватает просфор, говорит он мне. Я начинаю хихикать. Он говорит, что вы хихикаете? Это вот большая проблема. Я ему говорю, вы выяснили, что они делают с этим просфором? Он на меня смотрит и говорит, да, выяснил. Как бы я прочитал там старую книжку и выяснил. Поймал старую прихожанку, припер ее к стенке и говорит, диалог приблизительно такой, Клавдия, ну что ты набрала целый мешок просфор, тебе зачем одна? Она говорит, я их в капусту закопаю. Он говорит, ты что, милая, просфоры, тело Христово, в какую капусту? Она говорит, моя мать так делала, моя бабка так делала. И я так делать буду, потому что капусту, иначе червяки пожрут.
2: Логика. Да.
3: Ну, логика железная. И вот этот вот мир, как бы, ну, который все-таки называется двоеверием, да, он у нас очень распространен. И, естественно, в этом мире, помимо святых, которые как бы, нас так или иначе защищают, да, ангела-хранителя, Девы Марии и самого Христа, у нас есть еще вот эта низшая мифология, которая совершенно не противоречит в голове русского человека, вот этой вере. Он при этом очень может быть набоженным человеком.
2: Ну, просто человек объективно понимает, что прямое общение с Богом – это такая довольно странная история, у Бога много дел, вот это все. А здесь есть рядом некий набор сущностей, существ, что хотите, с которыми можно вести постоянный контакт. Об
3: вот,
2: этом речь?
3: Вот постоянный контакт мы ведем со святыми, да, и у Бога действительно дел много, а вот святые, особенно там Спиридон Тримифульский, например, он же как бы вот помогает. Все же знают, что туфелька каждый год протирает туфли, потому что бегает по делам людей. Да? Это все тоже знают. Это отдельная история о том, почему святые как бы так себя как бы активно задействованы в жизни человека. А вот эти персонажи, они не очень-то помогают человеку. Они с ним коммуницируют. Да? Mm-hmm. Они ему подают какие-то сигналы. Кто-то относится лучше, например, домовой. Да? Домовой к человеку относится лучше. Водяной относится хуже. С ними можно заключить вот в прямом смысле договора подряда.
2: Суп подряд.
3: Нет, это чистая ГПХ, да? Потому что с водяным, лешим, прекрасно заключаются такие договоры. Пасечник, например, прекрасно с водяным заключит договор. Есть просто письменные договоры, да, они сохранились, так называемые пастушеские отпуски, да, где как бы написано, я обязуюсь делать то-то, то-то, то-то, но чаще я обязуюсь не делать то-то, то-то, то-то, да, там не лазить через изгороди, не есть черные ягоды, не знаю, не разорять муравейники.
2: Так-так.
3: Вот. А ты взамен этого не будешь скотину, которую я пасу, отдавать волкам. Будешь защищать.
2: А там подпись есть от второй стороны в этом договоре
3: вот
2: письменно?
3: Сложный вопрос. Дальше это все там может, допустим, опускаться в муравейник. Да, и как бы вот прекрасно хранится. Или это может быть просто договор, что ты в этом году волкам отдашь две там коровы, а третью уже отдавать не будешь. Вот только две коровы в стаде пострадают. И вот таких вот историй довольно много. Рыбаки такие же договоры заключают. Более того, на самом деле, если как бы напрячь память, то вы, наверное, вспомните, что когда вы идете в лес, ну, не знаю, как бы сейчас уже, наверное, нет, но пожилые люди до сих пор входят в лес, оставляют на пеньке хлеб.
2: Ну, я такое помню еще, да.
3: Как бы это тоже некая такая... Хотите жертву, хотите как бы подношение. Да? Рыбаки на Петров день очень часто в тех регионах, где это важно, как бы вот где рыбалка важный такой момент, на Петра и Павла, например, выливают в озеро или в реку бутылку водки, крошат туда хлеб, сыпят туда табак. Да? Вот такие правила. Рыбу они прикармливают так.
2: Прикармливают, да.
3: Прикармливают исключительно рыбу. И таких историй очень много. Ну, естественно, 19 век, он нам таких историй дал существенно больше. Потому что и с домовым заключали определенные договоры такие, и уж, понятно, с лешим, а уж с водяным это отдельная история.
2: Давайте с домового начнем. Что это за персонаж? Его очень любят, потому что у нас же и мультики, и вот да. Это все с домовыми.
3: Вот давайте сначала, откуда вообще она, эта нечистая сила, взялась.
2: Хорошо.
3: Да, это же логично, да?
2: Да.
3: Откуда они вообще все на нас, на нашу голову упали? Они действительно упали. Упали они с небес, как гласят народные легенды. И это падшие ангелы. Но вот, видимо, не самые провинившиеся, да, потому что те, которые очень провинились, те в ад, конечно, сразу. А вот не очень провинившиеся, там те, которые на дома человеческие упали, те превратились в домовых. Те, которые на леса упали, превратились, соответственно, в леших. Те, которые на поля упали, превратились в полевиков и межевиков. Ну, а те, которые на воду, те водяными стали. Это вот история, как бы, которую очень часто рассказывают. Как появились? Ну, вот так появились. Да, это падшие ангелы, которые вот на земле. Теперь.
2: Соответственно, и их привязка к церковным праздникам здесь тоже обоснована. То есть, когда с ними взаимодействуют там, на какой-нибудь церковный праздник, это тоже логика отсюда идет, да?
3: Понимаете, у нас очень сложная система календарная, да? У нас как бы вот не телефон, где написано, какой день недели и какое число. У нас такое наложение сельскохозяйственного календаря на церковный. Ну, и еще там много разных всяких нюансов, которые есть. И поэтому, конечно, как бы ориентируются по церковным праздникам, но это совершенно не обязательно. Мы с таким же успехом можем ориентироваться по цветущей березе или еще почему-нибудь по выпавшему снегу или, наоборот, по растаявшему. Ну, например, как вот самый характерный пример, очень мной любимый, это Покров. Да? Его все знают, это самый такой праздник, про который очень любят всегда говорить. Вот, хотя, на самом деле, он везде разный. Ну, вот Покров такой не общерусский, да, вариант, что на Покров, если выпал снежок, то будет долгая зима, холодная, да, если снег не выпал, то, значит, вот еще сколько-то времени будут грязи.
2: Народные приметы, да.
3: Ну, куча всего, да?
2: Да, вот это все,
3: да. Да, про курицу эту несчастную, которой делать больше нечего, как выходить и долбаться клювом в лужу и проверять, застыла она или нет. Ну, вот в таком вот духе. Но с таким же успехом, как бы в целом ряде регионов, это может быть просто середина, да, вот говорит, середина октября или там середина осени, вот она начинается предзимье, и дальше вот все те же приметы, как бы Покрова.
2: Угу.
3: Ну, просто Покров даже не упоминается. Вот, ну, люди у нас такие. С церковными праздниками, ну да, надо же почему-то ориентироваться. Будем по церковным.
2: Поняли, откуда они взялись. Хотя мне всегда казалось, что домовые – это какие-то, значит, предки, значит, вот это вот все нет. Или это уже...
3: А это никогда никому не мешало иметь разные как бы, системы координат. Да? То есть вообще домовые – это те, которые упали. Но можно предполагать, что домовой – это как бы первый умерший в новом доме, да? То есть вот это тоже может быть. А может быть, это первый как бы вот старший член семьи умерший, да, в этом доме. А если при этом еще как бы учитывать, что в целом ряде русских, опять же, подчеркиваю, традиций, есть всякие захоронения в подполе, захоронения в усадьбе, да, на территории усадьбы, то, в общем, как бы это вот могут быть и предки, да, но все-таки...
2: Описания разные, наверное, очень, или есть какой-то базированный домовой?
3: А вот вы знаете, как ни странно, описания обычно более или менее такие общие. Домовой либо похож на хозяина дома, такой только в уменьшенном как бы варианте, либо это маленький лохматый старичок, который, вот, значит, ходит, что-то там делает по дому. Либо это вообще кот. Ну, черный, понятное дело, чаще всего. Но иногда тот, который вот есть в доме. Ну, то есть, если в доме рыжие животные, да, отсюда как бы требование домового иметь скотину одинакового цвета, да, то есть, если вы завели рыжую корову, то все остальные у вас должны быть рыжими, да. И однажды мне исполнительница очень смешно сказала, она говорит, о, Маньки там домовые рыжие. Почему? А у нее, говорит, все рыжие. Корова рыжая, там собака рыжая, кошка рыжая, даже муж рыжий.
2: Действительно.
3: Ну, все как бы. Домовой всех как бы приметил как бы вот рыжими. Да, сделал.
2: А вот что за история, что домовой там какие-то косички заплетает то ли девочкам, то ли лошадям?
3: И девочкам, и лошадям, и даже как бы взрослым женщинам тоже. Он путает волосы. Когда, говорят, когда домовой тебя очень любит, то волосы ты по утрам расчесать не можешь, потому что он их тебе заплетает. Тоже рассказывают про лошадей, только, как говорит, лошадь стояла в хлеву всю ночь, а утром приходишь, она вся в пене. Его и грива в косичке заплетена. Это потому, что домовой на ней куда-нибудь катался этой ночью. Лошади, в отличие от очень многих существ, очень хорошо видят нечистую силу. И поэтому у нас такие рассказы очень часто бывают, что вот мужик едет по дороге с ярмарки, допустим, и на дороге встречает прохожего, как положено, как бы предлагает его подвезти. Он садится на телегу, а лошадь встает на дыбы, всячески как бы отказывается ехать, потому что чувствует, что вот этот вот странник, путник, он не совсем как бы человек, да? А очень часто говорят, что если посмотреть между ушей лошади на кого-то, то можно, если ты видишь его в перевернутом виде, то это нечистая сила.
2: Угу. Ну и сами лошади тоже бывают, у нас там коньки-горбунки всякие, они тоже
3: бывают,
2: не,
3: да,
2: не совсем, да.
3: Но они сказочные лошади, а мы все-таки говорим о другом жанре. Вот в отличие от сказки, да, где установка на вымысел, очевидно, да, угу. В мифологической прозе никакого вымысла нет. Это как бы вот осознается как некая реальность, это не придумано. Да, конечно, в начале 20 века мужчины решили проявить такую скептицизм, да, и стали говорить, что это бабкины сказки, но это их советская власть испортила. Абсолютно точно.
2: Так, значит, кроме домовых у нас еще есть там всякие банники, овинники и
3: так,
2: целый еще набор.
3: У нас есть домовой, но это не значит, что это единственный персонаж, который живет в доме, да. У нас есть, например, такой персонаж, как Стень.
2: Стень?
3: Стень. Ну, на самом деле, как бы тень, да. Это нечто или некто, кто ночью отделяет. Вообще, в принципе, у нас есть такая тенденция к объединению функций, да, ну, как бы вот один персонаж, вокруг него много всего. Но судя по материалам как бы 19 века, все-таки было такое разделение обязанностей, да. Соответственно, вот эта стень, да, он выходит по ночам из стены, там, из-за печки откуда-то, давит на человека, и его можно спросить, к добру или к худу, да, и если стень, причем на тебя нападает, ну, так скажем, сонный паралич, да, то есть ты не можешь двигаться, ты чувствуешь, что вот ты весь скован, ты видишь этот некий силуэт, но двигаться не можешь, да, и вот здесь тебе надо там, ну, понятно, молитву прочитать и спросить, к добру или к худу, и вот если на тебя дохнут теплом, то это к добру. А если как бы на тебя дохнет холодом, да, то это к худу. Это может делать вот эта сама стень, которая не считается такой доброжелательной к человеку. Или домовой, который более доброжелательный в этом отношении, потому что он может еще и рассказать что-нибудь, да, что там, к добру, к худу, не волнуйся, да. Иногда говорит, получишь письмо, да, там еще что-нибудь такое. Наши художники очень хорошо как-то

0: и, более того, все портящее. Вот поэтому все проблемы в доме, которые там рассыпалось, нитки перепутались, там что-то сломалось, где-то что-то скрипит. Это кикимора, да, вот этот вот скрип. И совершенно чудесный рассказ был записан одной из моих коллег. Значит, мужик переходит мост, выскакивает нечто, как лохматое, взлохмаченное, говорит, девка выскакивает такая лохматая, и говорит, передай Нюрке, что мамка померла. И, значит, обратно скрывается под мостом. Он приходит в деревню, ну, значит, он удивился, конечно, этому явлению. Но, тем не менее, мужчина был, видимо, смелый. Путь свой продолжил, пришел в деревню, попросился на ночлег. Его пустили в избу, и он, ну, как положено гостю, рассказывает, что он видел по дороге, говорит, вот шел через мост, выскочила взлохмаченная девка, говорит, передай Нюрке, что мамка померла. Тут взять из печки выскочила точно такая же девка, вся взлохмаченная, заплакала и стала куда-то, значит, собираться. Потому что только хозяева не спросили ее, видимо, куда. Но...
1: Тебя Нюрка зовут, да? Там тебя вызывали.
0: Да, такая вот.
1: Да, про кикимору, да. Почему-то все говорят, что болотная. Она,
0: ну, общем, она, конечно, не болотная, да. Она вообще такое некое существо, связанное с пряжей, с судьбой, вот с этой вот ниткой, которую она пытается все время плести, а она все время запутывается, да. Вот это тот самый случай, когда вот у нас с кикиморой плохо. Но дальше мы выходим из дома. И, естественно, в 20 веке уже и это... территория домового. А вообще, на самом деле, конечно, нет. Дворовой есть, тот, кто живет во дворе и следит за двором. А в хлеву живет совершенно замечательный персонаж. Мне очень нравится его имя. Это Хлявник. Вот. Который очень близок к северным, таким персонажам Северной Европы, кобальтам. Потому что вот этот Хлявник, он не столько портит, сколько озорничает. Да? Вот он такой вот озорник в хлеву, поэтому в хлеву все время как бы что-нибудь...
1: Беспорядок какой-нибудь наводит.
0: Беспорядок, грязно, что-то куда-то. Но при этом он вот может беречь скотину, ее обихаживать и защищать всячески.
1: На уровне ритуалов с ними со всеми есть некое взаимодействие. Ну, условно, там и домового можно и разозлить, и что-то еще,
0: да,
1: и со всеми остальными.
0: Так. Домовой вообще персонаж совершенно замечательный, потому что, в принципе, с ним можно договориться, оставить там блюдечко с молоком.
1: Особенно, если он кот.
0: Ну, видимо, да. Тогда не очень понятно. Конфетки вот ему сейчас в последнее время оставляют. Да,
1: очень... шапочку.
0: Разные. Хорошие конфетки домовую надо оставлять. Хорошие конфетки. Да, иногда как бы ему там оставляют булки, еще что-то. Домовой очень не любит ножей на столе. Да, вот если как бы вы вечером убрались, то ножи надо убрать со стола, он их не любит. Да? Но самое смешное, что, понятное дело, что рассказов о смешанных браках в XIX веке не было. Да? Совершенно очевидно, смешанных браков тоже было немного. Да? Они, конечно, были, но все-таки их было мало, и конфессиональные различия, они, в общем, были. А вот после 1917 года у нас как бы смешанных браков стало достаточно много. И тут выяснилось, что домовой очень хорошо блюдет права своего человека, да, и совершенно чудесный.
1: Национально ориентированный домовой.
0: Он очень национально ориентированный, я не могу не поделиться совершенно чудесным рассказом уже.
1: Мы это обязательно сделаем после паузы, ребята. Мы специально повесим здесь, да, такую интрижку, крючочек, как клиффхенгер, как говорят американские кинематографисты. Вернемся через пару минут, потому что новости, реклама, погода, все, что бывает на радио, не переключайтесь.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звезд

0: Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, как информирует ведомство, аэропорт Сочи обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Российско-марокканская дружба и сотрудничество продолжит укрепляться на благо народов двух государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью марокканскому изданию. Говоря о десятилетней годовщине российско-марокканского стратегического партнерства, Захарова отметила, что Москва высоко ценит достигнутый уровень политического и доверительного диалога между странами. Германия все больше вовлекается в украинские конфликты, тем самым подвергает себя риску оказаться в прямой конфронтации с Россией. Об этом заявил депутат Бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в интервью немецкому таблоиду. Политик напомнил, что Украина не является членом НАТО, Европейского союза и двусторонних договоров с ней о гарантиях безопасности нет. По словам депутата, с начала украинского конфликта Германия выделила Киеву около 100 миллиардов евро, при том, что в самой ФРГ происходит масштабное сокращение расходов в сфере здравоохранения. Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в дом ныне покойного сенатора США Линдси Грэма, который внесен в Россию в перечень террористов и экстремистов, провели ему сердечно-легочную реанимацию. Об этом пишет газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на аудиозапись переговоров на полицейской частоте. Ранее сегодня офис сенатора сообщил, что Грэм скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, ночью экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме. Энергосистема Кубы восстановлена после масштабных сбоев, сообщила Национальная электроэнергетическая компания. Масштабные отключения электроэнергии происходили на Кубе неоднократно. Власти страны объясняют энергетический кризис, хронической нехваткой топлива, изношенностью генерирующих мощностей и влиянием американских санкций. Парламентские выборы должны пройти в Израиле 27 октября. Кнессет распустят 17 июля, сообщил местный новостной портал. В свою очередь, 12-й канал израильского телевидения отмечает, что это будут первые выборы, проходящие в установленный законом срок за 38 лет. Ранее премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что намерен участвовать в осенних парламентских выборах и одержать победу. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: И снова культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Варвара Добровольская. Сегодня мы на истории остановились.
3: История совершенно замечательная.
2: Про национально ориентированного домового.
3: История совершенно замечательная. Относится она приблизительно к 60-м годам 20 века. И смешанный городской брак, городской, подчеркиваю, брак русской девочки Маши и еврейского мальчика Аркаши. И вот, значит, Аркаша, значит, рассказывает это теща этого Аркаши. При этом я сразу говорю, что речь идет о том, что это, в общем, достаточно образованные люди, ну, такая семья московской интеллигенции. Они как бы выдали дочку за этого Аркашу. Все, Аркаша прекрасно, Аркаша занимается наукой. Единственная вещь, которая у Аркаши проблемная, это то, что Аркаша ничего не кладет на место, да, и, соответственно, возникает бардак, и теща с большим юмором рассказывает, что вот в квартире Машка как бы ходит все время, убирает, потому что в квартире бардак, а иначе как бы они даже своего ребенка не найдут как бы в этом бардаке. И вот, говорит, однажды вдруг приходим, Машка уехала в командировку, мы приходим, значит, навестить внука и Аркашу, и вдруг видим, что квартира в идеальном порядке. Ну и первое, что приходит бедной теще в голову, это то, что как бы кажется, ее дочку кто-то кинул. Оказывается, что нет. И Аркаша рассказывает ей под большим секретом, да, доктор наук, типа, в общем, технических, да, он рассказывает ей под большим секретом, что, значит, лег он в этом бардаке спать. И чувствует, что его кто-то душит. Душит и говорит, что, слушай, ты, зараза такая, сколько можно вообще уже вот бардак в доме такой, что жить нельзя? Или ты как бы вот здесь вот будешь убираться? Или я тебя придушу, потому что хозяйка ко мне дороже, а ты мне человек чужой. И как-то, видимо, так проникновенно эта сущность сказала Арка, все доступно объяснила, человек как бы логически подумал и понял, что ведь придушит, наверное. И с тех пор вот в доме порядок. Вот такой вот, ориентированный на порядок домовой. И таких историй очень много, да, о том, что домовой встает на защиту хозяйки или хозяина, в зависимости от того, как, кто ему там не нравится. Иногда это может быть и этнически однородная семья, да, ну вот он выбирает кого-то, кого он защищает. Ну, а вот дальше как бы человек выходит за ворота усадьбы, и вот эта вот более-менее доброжелательность, да, у нас исчезает. У нас, конечно, есть очень опасное место, это баня. Она как бы всегда за пределами усадьбы, это огонь и вода, и это страшно. В бане может жить либо банник, это такой персонаж вечно моющийся, или банная баба. Да? И вот до сих пор, да, у нас сохранилось правило не ходить мыться в третий пар в баню. Да? Вот те, кто ходят в баню, они знают, что вот в первый пар, во второй можно сходить, да, вот в третий вот не надо, а уже 12 часов ночи в баню никто не ходит. Да? А раньше еще также знали, ну, очень часто люди оставались, ну, путник, да, идет куда-нибудь, его уже не пускают никуда, потому что, ну, ночь, темно, не пустят. А в бане можно было переночевать, правило было такое. Ну, видишь, баню, можешь там переночевать. Тепло же, опять же, очень часто банями пользовались. И вот человек, который приходит в баню, он должен как бы попроситься на ночлег. Казалось бы, что в пустом доме, да, в пустом помещении проситься на ночлег. Тем не менее, просились, иногда оставляли какие-то дары, да. Хозяева таким образом узнавали, что в их бане кто-то переночевал. Ну, если, конечно, дары до хозяев доходили. А те, кто там мылся в третий пар, сталкивались с персонажем, который мог загнать их в каменку, да, и тогда были ожоги, сотрать кожу веником, например. То есть это такой очень серьезный персонаж. Ну, и Абдериха – это...
2: Это вот банная баба как раз, да,
3: это Абдериха? Вот, это вот, да, дама. Весомая во всех отношениях, она как бы просто глобально могла убить веником. Да? Женщина серьезная была такая. Был Авин, в котором жил Авинник. Там причина та же, да, там огонь. Авинная яма, разжигается огонь, наверху зерно сушит. Да? Сейчас не очень понятно, Соответственно, место, где девушки гадали, да, самое шикарное гадание в русской традиции, это гадание с подниманием юбки, когда ты вечером приходишь в Авин, ну, понятно, с подружками, поднимаешься на второй этаж, над Авинной ямой поднимаешь юбки и произносишь «Шани-мани меня, мохнатые ручищи по голой же пище». Да? Ну, я надеюсь,
2: хороший.
3: Что...
2: Это в научных целях, да.
3: Вот. И, соответственно, как бы вот хозяин Авина чем-то трогал девушку по выдающейся части тела, скажем так. Но понятно, что у нас мистификация чуда была всегда. И парни, конечно, ждали, когда девушки пойдут в Авину, и развлекались другим образом, да, ну, рукавицей или голой рукой, да, потрогать, ладно, бог с ним. А были варианты пострашнее. Доской, которая шершавая, да, не струганной, схлопнуть ее там, не знаю, шилом уколоть. Да. Девушки тоже как бы принимали правила игры. Значит, если досочкой хлопнули, то плотником будет муж-то будущий.
2: Логично.
3: А если шилом, то сапожником, конечно. То есть вот здесь как бы нечистая сила и человек, они взаимодействовали, как единым фронтом выступали. Дальше как бы шло поле, естественно, и поля были таким вот пространством. С одной стороны, свое поле, а с другой стороны, все-таки там что-то не так. И отсюда вот там было много персонажей. Там вообще очень семейная такая семейная мифология живет, потому что там жили полевики, у которых были естественно, жены и были дети, полевички маленькие, да. А еще были межевики, у которых, значит, были обычно дочки, межевички. Да, вот эти вот. Они очень заботливые отцы, судя по всему, потому что они детей в 12 часов дня укладывали спать в меже, и поэтому не надо было работать, иначе как бы все будет очень плохо. А еще там был тоже персонаж, который это вообще очень ценил тишину в 12 часов дня. Это житная баба, так скажем. Она ходит с большой чугунной сковородкой, те, кто работает в это время, она этой сковородкой.
2: По темечку бьет, да.
3: Все мы понимаем про солнечный удар прекрасно, да. Вот как бы это есть. Ну и дальше у нас лес. И вот здесь вот самый озорной персонаж нашей мифологии. Он не злобный, он озорной. Ну, чаще всего его можно увидеть вечером на растущей луне, когда человек идет по лесу, по тропинке и видит, что сидит дедок, и зашивает кочедыком лапоть, и этим кочедыком грозит луне, что оно плохо светит. Да, это вот у нас леший. Но что он делает? Он делает много чего. Да? Он, с одной стороны, он озорничает. Ну, девушки пошли в лес за малиной. Да? Ну, во-первых, он может прикинуться медведем или пригнать туда медведя в этот же малинник, да, чтобы девки повизжали как следует и разбежались. А еще он может, например, когда они начнут аукать, тоже поаукать и увести их там, к болоту, например. Или просто завести в какую-нибудь чащу. Но это не потому, что он такой вот злобный персонаж. Да, он такой озорник. Ну, он озорничает. Ему тут скучно в этом лесу. Он картежник. Это все знают. И, собственно, в 1941 году из европейской части России огромные стада белок отправились на Урал. И это как бы зафиксировано. Да? Тут миграция белок, она была зафиксирована. Но только объяснение у него было замечательное. Это европейские леши уральским лешим проиграли в карты белок.
2: В 1941 году.
3: Да, в 1941 году миграция белок. Да? Вот при этом эту же миграцию могли объяснять тем, что это вот было предвестие войны, что вот пожар, да, вот двигается как по территории. Но вот в том числе и то, что лешие проиграли. Одни лешие другим лешим проиграли в карты. С лешим, конечно, очень сильно коммуницировали пастухи, чаще всего на русском севере, потому что именно в лесу, на паскотинах, пасли скотину. И поскольку это лес, то надо было заключить вот этот самый договор подряда. Да? так называемый пастушеский отпуск. И, соответственно, вот там договаривались, оговаривали все возникающие проблемы. И скотина в лесу паслась. Пастух вот с лешим имел некий договор. Леший мог быть выше самого высокого дерева или ниже самой низкой травинки. Конечно, совершенно чудесная история про детей, которые заблудились в лесу. Да, но есть варианты, когда, допустим, покос в лесу, женщина приносила люльку с младенцем, вешала на елку, там качала, младенец уснул, а она занимается делами. Да? И, естественно, замученная женщина этого младенца не орёт, и слава тебе, Господи, она про него забывала и там уходила.
2: Видишь, я его повесила, да?
3: Нет, просто ушла уже домой, да, и, да, вспомнив, возвращалась и видела седого дедушку, который качал эту люльку и говорил ей, ну что ж ты, малонка-то, младенца забыл, да? Но главное было вернуться все-таки за ребенком, потому что иначе как бы ребенок пропадал. Это так называемые подменыши, которых леший забирал себе, они росли в его семьях. Семья у лешего, в общем, достаточно большая. А есть, конечно, чудесные рассказы о том, как ребенок, да, заблудился, и мы сейчас их тоже очень часто слышим, да, каждый год у нас кто-нибудь из детей там убегает в лес или с бабушкой пошел за грибами, заблудился, да, и я все время жду, когда же вот произносится весь текст, который должен быть произнесен в «Быличке», да, что вот заблудился мальчик, 3 дня искали, а потом он вышел на голоса, а вот его следы видели спасатели, а рядом с этими следами волчьи или медвежьи следы. И вот все волновались, что ребенка как бы волк или медведь задерет, а вот нет. А потом вот мальчика нашли, и я жду, ну спроси мальчика, что он делал 3 дня в лесу? Как он вот тут вот так вот благополучненько-то вышел? Потому что в традиционной культуре, конечно, вот после этого рассказа, что вот там видели его следы, и следы волка, и там следы медведя, мальчика находят и говорят ему, ну, Ванечка, как же ты вот в лесу? Он говорит, а меня дедушка по лесу водил. Там, на медведике мы катались, да, еще что-нибудь. Там дедушка мне ягодку дал, да, там. Я вот жду, когда наконец донесут правду до народа, да. Но, к сожалению, вот не доносят. Все вот как-то вышел из леса, вот спасибо спасателям. Спасибо, конечно, спасателям, но хотелось бы знать, как бы, что произошло.
2: Еще.
3: Еще.
2: Водяной еще у нас остался там тоже, который на природе живет.
3: Да, водяной живет на природе, совершенно отвратительный персонаж. Он отвратительный, он совершенно недоброжелательный. Более того, он берет жертвы. Ну, понятно, что рыбаки ему приносят дары, мы об этом уже говорили. Но не только рыбаки с водяным заключают договор. Пасечник, например, да, чтобы пчелы водились. И очень часто можно получить пчел водяного. У водяного тоже есть пчелы. Для этого надо убить лошадь, бросить этот труп в воду. Когда вот этот труп распухнет, его надо распороть, и тогда из вот этого тулова вылетит рой. Его надо поймать.
2: Ох уж эти традиционные верования.
3: Да, и, соответственно, мы можем понять, где обычный мед, а где мед от водяных пчел, потому что у нас соты – это вот шестиугольник, да, а у них кругленькие соты. Соответственно, мед более жидкий от водяного, да. Вот можно с водяным, значит, вот, конечно, больше всего мельники заключают с водяным договоры. И хорошо, если мельник более-менее совестливый и заключает все-таки договор там на овцу, на черную, ну, на черную овцу, на черного петуха, можно заключить договор на человека, на человеческую голову, да, чтобы мельник не разрушал мельничное колесо. И в этом случае одинокие путники, лучше мимо мельницы не ходить, вы не знаете, на что был заключен договор, потому что вы можете полететь в воду, и вы будете даром водяному.
2: Ну, кроме этих персонажей, у нас есть еще в этой нише мифологии всякие разнообразные варианты духов покойников, значит, зомби там наших местных.
3: У нас есть две группы персонажей, связанных со смертью. С одной стороны, у нас совершенно наши родные покойники, вот наши родственники умершие, которых мы так или иначе неправильно, допустим, похоронили, или очень сильно по ним плачем, или что-то сделали не так. Ну, например, какая-то совершенно замечательная история о женщине, которая, значит, рассказывает о том, что вот она пришла на могилу, на Троицу, как положено у них в традиции, на Троицу приходить на могилы. Она пришла на могилу, все там убрала, все как бы сделала и автоматически закрыла калитку ограды. И ночью ей снится ее умерший отец, который ей говорит: «Доченька, ну что ж ты натворила-то? Калиточку-то ты мне не открыла, я теперь даже вот с мужиками выйти покурить не могу». И она вспомнила, что ей ее бабушка еще как бы давно говорила, что на Троицу открывают оградки, а на Покров закрывают. Да, вот с Троицы по Покров покойники общаются между собой в рамках кладбищенской ограды. И она говорит: я утром встала и бегу, не причесавшись, нечего, бегом на кладбище открывать эту калитку. А покойники приходят сообщить, что какие-то вещи, да, не те. Ну, например, говорит, моя мама очень любила такое платье, у нее было черное в белую крапочку. И я ее похоронила в этом платье. И вот она ко мне пришла и говорит: доченька, ну что ж ты меня-то в черном платье-то похоронила? Я сколько тут под солнцем-то стоять должна, пока оно выгорит-то до белого цвета? Я ж как на тот свет-то попасть не могу. Да? То есть вот неправильные похороны. Ты мне передай. Вот эта вот передача покойнику, она в нашей традиции очень часто встречается. Да? На кладбище закапывают в саму могилу, кладут другому покойнику, следующему какие-то вещи. Передавать приветы – это вообще как бы на территории Центральной России вообще очень распространено. Когда передай моим привет. Вот он перед гробом стоят и передают приветы, да, всем родственникам, которые, своим. Не его, а вот своим родственникам передай, все, кто пришел на похороны, просят передать привет, что их помнят.
2: А эти все истории, тем более вот такого рода, это современная этнография? То есть это истории какого? 19 века?
3: 19 век. Ну, у нас как бы этнография зафиксирована, да. 19 век. Ага. Вот с 19 века, ну, что вы, у Фета прекрасное стихотворение, лишь вечернюю росою покрывается трава, чешет косу, моет шею чернобровая вдова. И дальше рассказывается, как к ней в дом слетает огненный змей, и только слышны у окошка поцелуи и слова. То есть, как бы в данном случае ситуация была очень известной и не была как бы таким, такой экзотикой. Да? То есть это было, ну, народное верование, да, вот оно такое, вот летают огненные змеи.
2: Ну да, если это до Фета дошло, то это масс-культура уже в определенном смысле слова, да, вполне себе.
3: Конечно.
2: Что-то похожее на, не знаю, каких-нибудь там вампиров, чего-нибудь такое. Вот
3: да,
2: восточнославянское упыри тоже бывает?
3: Душевные упыри, да, у нас есть. Угу. Не так ярко, как в Европе пьют кровь. Но вот то, что называется еретики и упыри, да, вот встающие покойнички, встающие из могил с тем самым осиновым колом, да, конечно, скорее душат, чем пьют кровь. Как-то вот с кровью у нас не очень, но ходят, стучат, истрепляют. Да.
2: Нападают. Оборотни, может быть?
3: Оборотни сколько хотите. Это колдуны, конечно. У нас вообще вот этот вот пласт людей с особыми способностями, это отдельная такая группа персонажей, которые вот между миром живых и миром вот этой вот нечистой силы, да, между миром людей и миром нечистой силы. Это, конечно, вот колдуны и вообще как бы люди со всякими сверхъестественными способностями. Но колдуны, конечно, вот колдуны – это такие универсалы. Да, это персонаж, который могут все, могут лечить, могут портить, могут оборачиваться, да, могут морок наводить. Ну, вот морок, например, да, отвод глаз. Когда люди попадают, ну, допустим, обидели колдуна каким-то образом, да, ну, как вот в «Спящей красавице» злую колдунью, которой не дали прибор золотой, да? Вилочки, ложечки не дали, а вот и на бал не позвали. Ну, вот здесь вот как бы аналогичная ситуация. Не позвали колдуна на свадьбу. Он взял, пришел, плюнул, дунул, и вся свадьба превратилась в волков. И бегает волками по лесу. А если охотники убьют такого волка, то когда они его, шкуру с него снимают, они видят под этим нарядную одежду, да, человеческую. Медведи, волков иногда как бы очень смешные варианты про то, что ну, он был вообще-то добрым человеком, поэтому как бы волков их оборачивать не стал, а решил над всем свадебным поездом посмеяться. И, говорит, все, кто стояли вокруг, видели, что когда участники этого свадебного поезда подходили к воротам, то бабы поднимали юбки, а мужики снимали штаны. Вот он просто как бы... Вот,
2: добрый был человек.
3: Добрый был человек, да. Поэтому волков оборачивать их не стал. Сами умели, естественно, оборачиваться, можно было сделать так, чтобы оборотничество не происходило. Точнее, обратно, да? То есть они ставили нож, перековыркивались через голову над этим ножом и убегали в лес волками. А в это время кто-нибудь пришел, взял да вынул этот ножик, и все, колдун бегает волком, а обернуться
2: никак,
3: обратно,
2: да.
3: Пока ножик не будет воткнут в то же место. То здесь как бы много. А Морок совершенно замечательный, это рассказы о том, как, например, говорит, ну, одна вот женщина, совершенно чудесный рассказ, она рассказывает о том, что она прекрасно пела. Он прекрасно пел, голос у нее был замечательный. То есть, это я свидетель, у нее прекрасный голос до старости был. А муж у нее явно был колдуном. И они пришли на свадьбу. И что? То вот подошел к ней как бы какой-то другой человек и говорит ей: «Спой, Маруся». А она говорит: «А я вообще очень любил петь, как бы никогда не отказывалась. А тут что-то, говорит, вот не так». И я говорю: «Не буду петь». Он ей говорит: «Ну, спой, Марусь». Она говорит: «Да не буду». Ну и дальше как бы: «Ах, ты просишь, так я буду дальше кривляться». Вот она как бы отказывала. Он говорит: «Ну хорошо, не будешь петь, так и не пой». И говорит: «И я чувствую, что я не то что петь, я говорить не могу. И я пытаюсь что-то сказать, а никак». А мой муж на меня посмотрел, этому мужику улыбнулся и говорит: «Ну, Надя, спасибо за науку. Марусь, проси прощения». Она, знаешь, пытается объяснить, что какое прощение, она бы рада попросить, но у нее голос нет. Он говорит: «Да говори». Она заговорила. С тех пор, говорит, никому не отказываю. Что было очень как бы хорошо для фольклористов, потому что, конечно, никому не отказываешь, пой песню.
2: Вот такие истории о прекрасных представлениях наших соотечественников, иногда современников, иногда предков о окружающем мире. Потому что это все, конечно, связано с тем, как человек чувствует себя в самом ближнем своем окружении. Потому что Бог и даже святые – это что-то высокое, это что-то большое. А человеку всегда хочется непосредственного контакта вот с самыми простыми вещами. И он себе что-то выдумывает, что-то передается от по поколенческой ветке, да, что называется, от бабушки к дедушке и так далее. И даже 21 век пока всю эту передачу не остановил.
3: Более того, он порождает новые тексты.
2: Новые.
3: Да, компьютерщики прекрасно знают, что с компьютером надо поговорить.
2: Я думаю, что это следующая тема нашей с вами беседы. В следующий раз попробуем про городские легенды поговорить. Мне кажется, это тоже очень любопытная составляющая этнографии современной российской. Друзья, Варвара Добровольская была в «Культурной симпатии» сегодня, и Дмитрий Егорченков. Подписывайтесь на все ресурсы «Спутника», «Метаметрики», а мы вернемся через неделю. Если что, спокойной ночи.

0: знать за 90 секунд. 2 февраля 1943 года руководством СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Награда стала данью признания заслуг людей, не щадя жизни сражавшихся с захватчиками на оккупированных территориях. Первым ее кавалером стал Ефим Осипенко. В ряды РККА он попал в 18 лет, участвовал в советско-польском конфликте. Демобилизовавшись, служил в милиции, был начальником отделения. За доблесть его хвалили еще в мирное время. Эти качества пригодились на войне. В партизанском отряде Осипенко возглавил мобильную группу подрывников. В декабре 1941 года партизаны разведали, что немцы готовятся отправить в сторону Москвы эшелоны с живой силой, техникой, имуществом и боеприпасами. Около одной из станций партизаны заложили под рельсы взрывчатку. Детонатором должна была служить противотанковая граната. Она не взорвалась. Времени оставалось все меньше. Состав приближался. Ефим Осипенко приказал группе укрыться, сломал шест с железнодорожным указателем. Наотмашь ударил им по гранате. Взрывная волна вместе с путями подняла на воздух самого Осипенко. Его изрешетило осколками, герой потерял зрение, но остался жив. В результате операции немцы бросили 350 вагонов с военными грузами.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 вечера, в Калининграде 20 часов, в Цхинвале 8 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Два мирных жителя пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Германия оплатит поставку Украине 50 тысяч ударных БПЛА. Российская авиакомпания впервые запустила сервис «Чаевые» для бортпроводников. Подробности далее. Два мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Там уточнили, что в селе Граевранского округа дрон нанес удар по частному дому. Женщину с ранением грудной клетки, переломами плеча и лопатки бойцы самообороны доставили в Граевранскую центральную районную больницу. В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по машине. Мужчина получил осколочные ранения голени и ягодичной области. Пострадавшим оказывается медпомощь. В оперативном штабе также сообщили о повреждениях транспортных средств и объектов инфраструктуры, нанесенных атаками со стороны ВСУ. План-ковер отменен в Самарской области. Воздушное пространство в районе аэропорта открыто, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Как ранее информировала Минобороны, силы и средства ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили 220 украинских БПЛА на территории России. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий. По его словам, состав будущего украинского правительства пока неизвестен. Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав Кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже она подтвердила свою отставку с должности премьера. Позднее Железняк сообщал, что на должность премьера рассматриваются бывший премьер, а сейчас министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Роман Федоров, глава «Нафтогаз Украины» Корецкий, мэр Харькова Терехов. Правительство ФРГ профинансирует поставку Украине 50 тысяч ударных беспилотников, пишет агентство Reuters со ссылкой на источник. По данным СМИ, этот заказ – одна из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны западного правительства. Как сообщает Reuters, в рамках заказа планируется поставка дронов «Шрайк», которые будут произведены украинской фирмой Skyfall и оснащены программным обеспечением американской компании Oterion, специализирующейся на оборонных технологиях. По информации гендиректора Oterion Лоренцо Майер, объем контракта составляет примерно 90 миллионов евро. Он отметил, что часть беспилотников уже поставлена Киеву, тогда как остальные должны быть отправлены в течение года. Иранские военные атаковали при помощи БПЛА пусковые установки США в Кувейте. Об этом сообщает иранское агентство «Фарс». Издание утверждает, что установки, готовые к нанесению ударов по Ирану, были уничтожены. Авиакомпания «Seven» во Всемирный день бортпроводника гражданской авиации запустила проект «Благодарность тем, кто хранит вас в небе», в котором пассажиры могут совершить добровольный денежный перевод бортпроводникам, сообщил перевозчик. Оставить чаевые пассажиры смогут после рейса, получив письмо с опросом, где можно написать комментарии и оценить работу как всей команды, так и каждого члена кабинного экипажа. В письме есть кнопка «Поблагодарить», с помощью которой можно по желанию отправить бортпроводникам любую сумму. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Преступления.
2: Здравствуйте, друзья. Это программа «Код преступлений» на радио «Спутник». С вами Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. Это программа, в которой мы с Евой разбираем криминальные случаи, случаи, которые касаются каждого из нас. Социальные проблемы, законодательные проблемы, юридические лазейки, которыми пользуются как преступники, так и попадают в эти казусы сами люди, которые не знают про законодательство Российской Федерации. Мы разбираем эти истории, разбираем самые крупные прецеденты в рамках этого и пытаемся создать для вас понимание закона, как с ним сосуществовать, и так называемое ОБЖ, как себя защитить в рамках нынешних условий жизни в Российской Федерации, и как знать права и законы, и где вы имеете право на собственную защиту, и когда вы можете подавать на кого-то заявление в суд и не бояться, вот что важно, потому что страх, когда мы говорим про любые преступления, связанные против человечества, человека, очень сильно нами правит, и мы боимся просто заявить о каком-то прецеденте и проблеме.
3: Василий, спасибо тебе большое за это представление. Да. Я бы на самом деле уже озвучила тему, и тема у нас сегодня очень серьезная и очень важная. От многих людей я слышала, что если бы человек с его болезнью попал в тюрьму, то он наверняка бы там умер. И вот то, что люди боятся оказаться без медицинской помощи, оказаться в ситуации, когда они просто не справятся за решеткой, вот это стало сегодня большой проблемой. Меж тем, немногие знают, что эту проблему давно попыталось решить правительство Российской Федерации. У нас есть два перечня болезней. Первый перечень утвержден постановлением номер 3, и в нем заболевания, препятствующие содержанию под стражей. А второй перечень утвержден постановлением правительства номер 54, и в нем перечень недугов, которые препятствуют отбыванию наказания. Итак, у нас есть два перечня. С одним перечнем нельзя сидеть в СИЗО, ну, то есть тот, кто попал в этот перечень с его болезнью. А если же заболевание попадает в другой перечень, то человек не отбывает наказание. А, казалось бы, законодатель все предусмотрел. Это, на самом деле, был очень большой шаг вперед. И когда эти оба постановления были приняты, мы, правозащитники, были невероятно счастливы, поскольку это говорило, что у нас страна придерживается ценности человеческой жизни, человеческого здоровья. Кстати, в принципе, эти перечни были приняты не так давно. Перечень номер 54, где заболевания, препятствующие отбыванию наказания, в 2004 году, а еще чуть позже, в 2011, перечень болезней, с которыми нельзя помещать в СИЗО. Есть целая процедура, которая, опять же, прописана в законодательстве, как происходит освидетельствование человека больного. Вот он попадает за решетку, что дальше происходит? Назначается судмедэкспертиза, комиссия, точнее, медицинская, которая приходит к выводу, есть ли у него болезнь, которая входит в перечень, или нет этого заболевания. А дальше окончательное решение принимает суд. Соответственно, если даже комиссия посчитает, что у человека есть недуг, который в этом списке, и что находиться ему под стражей нельзя или в колонии нельзя, все равно судебная инстанция может учесть другие факторы, и в частности то, что, например, преступление очень тяжелое. Нам всегда говорят, вот, а что делать, если, да, у него онкология, но он маньяк. Но вот суд как раз это все и учитывает и принимает индивидуальное решение по отношению к конкретному, да, этому человеку. Поэтому я считаю, что это у нас совершенно замечательная схема, которая позволяет освобождать тяжелобольных людей, и при этом, если человек совершил особо тяжкое преступление, и есть основания хоть малейшие думать, что даже будучи тяжелобольным, он вдруг продолжит что-то плохое делать, его просто не освободят.
2: Скажи, пожалуйста, вот, ну, грубо говоря, ты говоришь 2004 год, насколько это вообще законодательно был сложный процесс, чтобы вот эти там 100 заболеваний опять-таки внести, и насколько он различался с советской системой, то есть отношение к заболеваниям?
3: Ты знаешь, советскую систему, наверное, сравнивать с нынешней...
2: Естественно, это некорректно, да, но некорректно. Просто все-таки это наше прошлое.
3: Да, в советской системе отпускали больных людей, там тоже была возможность выйти условно-досрочно, болезнь учитывалась, но тогда, в действительности, если человеку давали больному 10 лет, это был как смертный приговор, потому что очень тяжелые были условия, и количество людей, которые были за решеткой, оно было запредельным. В разные времена оно достигало 2 миллиона. Вот представь, сейчас у нас за решеткой 300 тысяч человек, примерно там плюс-минус, а тогда было 2 миллиона. В период, когда я начала заниматься правозащитой, их был 1 миллион, что тоже много. И это и отражается на условиях. Вот смотри, одно дело прожить в камере, допустим, 1.5 года, в камере, где 10 квадратных метров, и вас там 2-3. Это одна история. А другое дело прожить в камере, где 10 квадратных метров и 50 человек. Я не шучу. Действительно, был такой период, когда было запредельное количество заключенных, и мне рассказывали сами бывшие сотрудники, ветераны СИН, как в некоторых случаях им приходилось открывать дверь камеры и буквально запихивать туда человека, потому что там негде было стоять. Вот был даже такой жуткий период.
2: Знаешь, мне это, ты вот сейчас это описываешь. Вообще, я помню, когда я впервые вот погрузился вот в эту историю, когда я купил твою книгу «Кому на Руси сидеть хорошо», и впервые вообще осознал масштаб проблемы о том, что может происходить, касаемо именно фактора здоровья. Да, в принципе, вообще много чего там может происходить. Когда там людям выдавали, эта история до сих пор у меня в голове. Пол матраса. Это закреплено у меня навсегда.
3: Бывшему министру.
2: Да, пол матраса бывшему министру. Это звучит, конечно, не знаю, насколько он был хорошим министром, но все равно, каким бы он бы ни был. Но другой разговор про вот больных, потому что вот ты описываешь эту историю. 50 человек находятся в камере. Но для меня это, ну, это не средневековье, но я это для себя все называю, это средневековье психиатрии. Когда там в 18-19 веке были психиатрические больницы на основании либо каких-то бывших церквей, либо храмов, зачастую это были такие амфитеатрные пространства, куда просто закидывались психически больные в силу того, что не знали еще, как правильно и корректно медикаментозно лечить. Психофармакология была создана только к 40-м, то есть в середине 20 века, и до этого это все там либо какая-то карательная метода, либо определенные условия, когда, прости меня, душ Шарко направляли людям в область половых органов. Это стали изживать уже, ну, к концу 19-го, начало 20 века весь, ну, как бы, европейский мир. И мы тоже, Российская империя, к этому относился. У нас был выдающийся психиатр Корсаков, который как раз вот психически больных, он очень много публиковал, и он был за нестеснение психиатрически больных, то есть, чтобы избавиться, потому что если там сходишь в музей психиатрии какой-то, вот эти вязочки,
3: да.
2: И там еще были цепи, то есть это не просто было какая-то. И поэтому вот именно, если мы говорим про сторону психиатрической условия. И Корсаков был, у него есть один из самых ярчайших моментов в его биографии, когда в клинике Корсакова, которая находится на парке культуры, до сих пор существует такое красивое старое кирпичное здание, на него бросился пациент и начал его молотить, прямо сбивать по лицу и так далее. Бегут санитары, пытаются его оттянуть, он говорит, нет, дайте, он сейчас успокоится. Вот настолько был глубокий и сложный человек и относился к проблематике. Но 20 век все равно не закончил вот эту всю ужасную трагедию, потому что, например, в Соединенных Штатах это продолжалось. В Соединенных Штатах реформа психиатрии произошла только к 40-50-м годам, серьезно. Потому что там до сих пор были вот эти страшные палаты, куда просто забрасывались пациенты. Они, прости меня, жили в собственных экскрементах. Не знали, кто там находится, жив он или мертв. И чтобы в те времена выйти из психиатрической больницы, тебе надо было созвать комиссию как минимум хотя бы из 6, а вообще они состояли из 12 психиатров. И вот когда все эти психиатры скажут, что ты нормальный и вменяемый, то тогда тебя могли выпустить. Если один скажет нет, то ты остаешься там навсегда.
3: Даже не как суд присяжных.
2: Да, это даже не суд присяжных, и поэтому, например, если я в себя привожу, есть фильм с Анджелиной Джоли, ее Клинт Иствуд снимал, «Подмена», когда у нее украл маньяк мальчика, и вся страна искала этого мальчика, ФБР, для того, чтобы придумать себе более качественный пиар, забрали какого-то просто беспризорника на улице и подсунули ей. Ну, как бы типа похожего. И она, и учителя, и все ее окружение говорят, что это не ее сын, это не он, не мальчик. Ее в конечном итоге государство пыталось засунуть в психиатрическую больницу, чтобы выставить, что это она сумасшедшая, чтобы себе не портить репутацию. Но там, конечно, жуткая история. Закончилась она, ну, к сожалению, сына ее потом нашли погибшим, но ее выпустили психиатрически, и она стала, знаешь, таким символом анти вот этого движения. Мы сегодня говорим с тобой про вот эту непростую тему, потому что, ну, давай так, я человек простой, вот, я тебе это сказал перед эфиром. Мы живем в Российской Федерации, никто из нас, к сожалению, не застрахован при каких-то обстоятельствах, не вину, где у вас нету вины, оказаться в местах не столь отдаленных.
3: Ну, это в любой стране, абсолютно.
2: Да, но живем в России, поэтому говорю про Россию.
3: Да.
2: У меня огромный букет заболеваний. Я понимаю, что при том спектре заболеваний, которые есть у меня этого входит и диабет, и системная красная волчанка, еще определенные, при которых мне нужна там еженедельная капельница, я там не притяну, ну, и недели, мне кажется. Говорю я это в кавычках с улыбкой, но потому что, ну, я надеюсь, что такого никогда не случится, я законопослушный гражданин. Но мало ли что. Мне так это страшно, я прям до сих пор помню, я читаю твою книгу, и это было хуже любого хоррора, который я смотрел или читал в своей жизни. Мне прям мурашки после. Я закрываю книгу ночью, я такой, я не могу заснуть. Ева, что ты сделала? Насколько вот эта проблема, когда ты общаешься с людьми? Потому что я недавно, ну, опять-таки, путешествовал по интернету, зашел к тебе на страницу и поразился, насколько у тебя очень тяжелая работа. То есть я и знал, что у тебя она тяжелая, но она еще тяжелее, сколько людей пишет и с просьбой там, рассмотреть дело, помочь родственникам и так далее. Насколько вот статистически в твоей практике сейчас вот подобных прецедентов, где говорят о проблемах со здоровьем, вот так много?
3: Их не стало меньше. Мне кажется, даже их становится больше, но это очень субъективно, потому что все же зависит от количества обращений.
2: Угу.
3: Возможно, их стало стало больше, потому что люди, ну, считают, что надо, чтобы хотя бы кто-то узнал о том, что их близкий человек находится за решеткой и тяжело болеет. А последняя история, которая меня лично потрясла, как раз про мальчика с диабетом. Мальчику 16 лет, у него диабет самого такого серьезного типа, инсулинозависимый, у него статус ребенок-инвалид. И тем не менее, когда его задержали по сфабрикованному делу, говорю смело по сфабрикованному, потому что он уже в статусе потерпевшего, этот мальчик. Когда его задержали, его поместили в СИЗО. При том, что на суде по избранию меры пресечения говорили, что ребенку такому в СИЗО крайне тяжело будет. Нужен постоянный инсулин, желательно вот определенный. Нужно в целом ему много внимания уделять здоровью, потому что вот он был под контролем мамы.
2: Я хочу просто еще добавить, так как я сам диабетик, это большая проблема, потому что рацион, я уверен, в тюрьме никто не рассчитывает в плане хлебных единиц.
3: Конечно.
2: А на основании этого колется определенная дозировка этого самого инсулина. И любая погрешность очень сильно потом вредит как поджелудочной, так и выбросу вот этого самого повышенного сахара. Потому что зачастую, как и в больницах, увы, не специализированного типа для подстроенных, там, где нет диабетических столов, также и в тюрьмах, это все-таки очень углеводная еда, то есть содержащая очень много вещей, предметов, которые запускают сахар.
3: Так вот, мальчик в итоге попал в СИЗО, суд избрал ему меру пресечения, самую жесткую, подростку, несовершеннолетнему, с диабетом первого типа. Он как только там оказался, в первую же неделю ему вызывали скорую 3 раза. В итоге он пробыл там 2 месяца, в конце концов его отпустили под подписку. Но вот эта история про то, что не пожалели ребенка с диабетом, она очень показательна. Поэтому, когда говоришь про взрослых, это уже мне кажется чем-то удивительным. Как, например, звонила мне недавно женщина, супруга одного из заключенных, он настолько тяжело перенес инсульт, у него был инфаркт. И, в общем, когда она пришла на свидание, ей разрешили свидание, он не смог выйти. То есть он для себя риски оценил и понял, что если он сейчас спустится из тюремной больницы, то он это будет
2: последнее.
3: Да. И, судя по всему, ему так было плохо, что он даже сам не мог написать ей такую записку, ну, официальную, что я не выйду, да, письмо, которое потом передали через специальный сервис электронный, что это сделали за него другие заключенные, сокамерники. И в итоге жена сделала вывод, что с ним что-то вообще происходит страшное. Вот он не вышел, он написал не своей рукой, возможно, его нет в живых. И вот эта история тоже очень трагичная, потому что близкие таких тяжелобольных людей зачастую не могут ни увидеть их, ни услышать их, ни даже убедиться, что они находятся в каком-то состоянии, вот достаточно с каких-то объективных, да, углов, посмотрев на эту ситуацию.
2: У меня вопрос вот в следующем. Мы сегодня перейдем к нескольким историям, прецедентам. Насколько долго рассматривается, вот, грубо говоря, человек попал в СИЗО, у него есть диагноз. Насколько долго там ходатайство или там информация о том, что он не может пребывать и находиться на основании своего состояния здоровья и такого-то диагноза. А сколько долго вот мальчик, вот он, ты сказал, 2 недели он там пробыл?
3: Два месяца.
2: Еще хуже. То есть вот как долго рассматривается судами, как долго рассматривается вот эта передача информации? Потому что, ну, с одной стороны, хочется сказать, что время идет на секунды, но эти секунды, как это, есть время в СИЗО, есть время в тюрьме, и оно по-другому течет.
3: Ты знаешь, сама процедура очень долгая и затянута, она зачастую бывает людьми, которые принимают участие как раз на каждом этапе. А для начала человек должен подать ходатайство. И у нас почему-то сложилась такая практика за последнее время, когда эти ходатайства стали подавать следователю. И следователь, не имея медицинского образования, я, честно говоря, вот за всю свою практику не встречала ни одного следователя, который сказал бы: вы знаете, я там фельдшер, я доктор, там, не знаю, не встречала. А почему-то следователь решает, есть основания направлять его на такое медосвидетельство, не или не направлять. И он может запретить. Мы считаем, что это незаконно, но иногда бывает, удается отбить больного заключенного, и несмотря на нежелание следствия направлять его на медицинскую комиссию, на такое медосвидетельствование, все-таки его проводят. Но в этом принимает участие еще и начальник СИЗО. Если мы говорим сейчас про подследственных, начальник СИЗО может тоже, так сказать, не направить. А почему он это делает? Когда мы спрашивали с таких начальников, они отвечали: а потому что медики медчасти, опять же СИЗО, они считают, что оснований нет. Спрашиваем медиков медчасти. Ты понимаешь, как это целая цепочка людей, да? А те говорят: ну, а у нас нет документов. документов, которые бы доказывали, что у него есть вот эта тяжелая болезнь. Мало ли, что он говорит. Вот он с воли что-то там достал, принесли ему родственники, но это какая-то не та справка. Вроде в ней написано, что, там, не знаю, онкология 4-й стадии, но печати какой-то не хватает или справка из частной клиники.
2: Это я прекрасно знаю.
3: Что-то не так. В итоге медики медчасти говорят, что нет оснований, начальник СИЗО отказывает в направлении, и никто человека не направляет. И вот он лежит, иногда даже совершенно настолько в тяжелом положении, что парализован бывает полностью, а ничего не происходит. И у нас таких историй очень много. И они касаются не только СИЗО, они касаются и колонии. Я вот до сих пор бьюсь за некоторых арестантов, которые, на мой взгляд, они такие, знаешь, показатели, как работает вот система освобождения по болезни. Один из них – это инвалид первой группы с детства. В 6 лет он получил электротравму, залез в трансформаторную будку. И в итоге его там било током какое-то время, после чего чудом его спасли, он перенес множество операций, но все равно остался без двух рук, без одной ноги, без уха, и у него так обожжена часть, большое тело. То есть представь себе, из 4 конечностей у него только одна. А, конечно, это трагедия, в которой виноваты мы все. Мы взрослые, общество, потому что кто-то не закрыл эту будку, кто-то не досмотрел, что дети в эту будку залезали, прятались.
2: Родители не углядели,
3: конечно.
2: Да.
3: И вот его вся жизнь, на мой взгляд, это подвиг. Ну, как бы ты ни было, ему
2: это жизнь. Это жизнь. Все равно жизнь.
3: Да, он нуждался, на мой взгляд, все время в помощи, и, как мне кажется, государство и общество должны были ему оказывать. С учетом того, что вот такая травма, принесенная в детстве, ну, она его ограничивала в возможности добиваться там чего-то. Вот он не мог там то квартиру зарегистрировать, то там заработать денег. Хотя пенсию по инвалидности, конечно, получал. Ну, в общем, в итоге его, когда задержали с наркотиками, не будем называть с какими, ему дали срок, и вот он сейчас в колонии. Я совершенно уверена, что никакая инвалидность, никакое страшное заболевание не может оправдывать преступление. Вот это точно. Но есть разные виды наказания, да, и если сначала давали условный срок вот ему, то есть вот у него был уже второй раз, если не ошибаюсь, и ничего не произошло, человека опять задерживают, это ведь знак нам всем, чтобы разобраться и понять, что происходит, что человеку там, то ли деньги нужны, то ли на него кто-то влияет, может быть, ему кто-то манипулирует, его заставляет кто-то, может, он в каком-то жутком рабстве. Но показалось мне, что никому до этого не было никакого дела. Там был один момент, если тут скажу спасибо этому человеку, я его не знаю, это следователь Центрального аппарата Следственного комитета, который увидел этого Тимура, зовут Тимур этого инвалида, когда он просил подаяния, на набережной он сидел, просил подаяния, он к нему подошел и стал расспрашивать, то есть он не просто ему деньги бросил.
2: Ну, что да как.
3: Разговорился, и он к нему потом несколько раз приходил, он ему старался помочь. И получается, что из огромного количества людей вот только он, да, постарался как-то ему помочь, но в конечном итоге все равно не уберег, что называется, произошло то, что произошло. И вот сейчас этот инвалид находится за решеткой, а медики тюремные проводят освидетельствование и пишут, что он может содержаться в колонии. При том, что он в колонии обычно содержаться никак не может.
2: Без рук, с одной ногой.
3: Да, ему нужен уход, он не может самостоятельно ни пищу принимать, ни мыться, ничего не может. Поэтому его в колонию привезут, колонию его обратно в тюремную больницу. Из тюремной больницы его пытаются опять в колонию. И вот так его катают. Вот я бы скажу, это, наверное, что-то такое уже, что называется, запредельно, но надо, чтобы те люди, которые принимают решения, которые отказывают ему в освобождении, понимали все-таки, как он отбывает наказание, чтобы ему было стыдно. И вот, в частности, как он в туалет ходит.
2: Я вообще не пытаюсь... Понимаешь, вот, ну, с одной стороны, я не хочу никого оправдывать и говорить, ну, потому что это случай беспрецедентный,
3: да.
2: И у него должен быть определенный свой подход. С другой стороны, из раза в раз, из года в год, знаю, сколько Следственный комитет рассматривает дел, сколько рассматривается огромное количество, и это действительно поток бывает. И ты не успеваешь во многом там отсмотреть или изучить, или просто там узнать, что с этим человеком, какого типа инвалидность. Потому что, ну знаешь, мы слышим инвалидность, инвалидность, посмотри на меня. У меня есть инвалидность, но по мне не скажешь, что этому мальчику нужен постоянный медицинский уход. Но история, когда, ну, все-таки у нас есть

0: то нужно разобраться и в истории как раз с инвалидами помочь им, потому что ну, человеку, у которого все нормально, все хорошо, он не идет и не совершает преступления. Что-то поломано, есть в чем-то нужда, может быть, острая, какая-то финансовая, может быть, человек в зависимости, опять же, какой-то, в том числе от других людей. Что-то произошло, вот разобраться с этим, а не сажать вот этих тяжелых инвалидов за решетку и смотреть, как потом все вообще будут обсуждать, ну, по сути, эту трагедию для нас, для всех, как общество. То есть, на мой взгляд, если инвалид совершил преступление, нужно в первую очередь понять, почему это произошло, и вот с этим работать, а не стремиться максимально показательно наказать.
1: У меня тогда формируется вопрос. Ну, грубо говоря, мы с тобой живем в России. У нас есть с тобой представление, что там есть клевые госуслуги, которые быстро ты можешь там поменять документы и так далее. Есть ли какие-то там с вашей стороны правозащитные или внутри системы там Следственного комитета обсуждения хотя бы на то, чтобы пересылку этих самых документов, потому что на данное время, вот в первую очередь, я слышу, одна из центральных проблем, то, что это дошло до следователя, следователь думал, или это дошло до начальника тюрьмы, начальник тюрьмы очень долго думал, или это все превратилось вот в такой, нет ли какого-то, ну там, понятно, что компьютеризация это тоже усложненная история, потому что слив данных и прочее, но нет ли какого-то обсуждения на уровне, что давайте попробуем введем какой-то норматив или стандарт там.
0: Чтобы это все происходило быстро, автоматически, чтобы человека раз, два, там, три дня, и он на свободе, раз у него есть болезнь, которая в этом перечне. Знаешь, если мы говорим про людей, которые в СИЗО, мое личное убеждение, что следствие в этом не заинтересовано. Следствие заинтересовано раскрыть преступление. И для него, если подозреваемый больной, это, знаешь, это как, о, он больной. Сейчас он точно во всем признается, а еще даст любые показания, потому что ему так тяжело, что он готов будет, цепляясь за свою жизнь, там не только сдать, кого действительно надо было.
1: Чтобы не пожизненно, да, а он, всего 5 лет.
0: Он на любого покажет пальцем. Угу. Некоторые инвалиды мне рассказывали, что к ним приходили и сказали, что меру пресечения сейчас изменим. Кстати, следователь имеет право сделать это самолично, заменив на подписку о невыезде без решения суда. Но для этого ты должен дать показания там вот на такого. Он говорит, а я его не знаю даже. Говорит, ну, неважно, мы тебе все расскажем. Он говорит, я его никогда не встречал. Он говорит, мы тебе сделаем так, да, что ты будешь...
1: Четыре, критерия вот подобных личностей – это подростки несовершеннолетние, это люди с низким IQ, то есть или низким уровнем образования, люди с психическо-физическим нарушением здоровья и состояние, когда то есть, сознание замутнено настолько, что человек не может говорить или понимать вообще, что с ним происходит, им как раз манипулируют. Это вот 4 основных пункта, которые там выделяют социологи, которые занимаются подобными процессами. Но мы сейчас с тобой подошли именно к той грани, когда мы с тобой начнем сейчас разбирать кейсы и вернемся к этому рассуждению после небольшого перерыва.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в «Макс». Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
3: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень весело.

0: Веселое время.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Московский аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможные корректировки в расписании рейсов, статус можно уточнить с помощью онлайн-табло авиагавани. Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу следовало бы позвонить президенту России Владимиру Путину, чтобы наладить диалог, заявил депутат Бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в интервью местному таблоиду. По его словам, немецкие политики очень много разговаривают с Украиной, но если у них действительно есть интерес к тому, чтобы составить полную картину и развивать усилия по мирному урегулированию, то и российская страна должна быть услышанной. Фронмайер также подчеркнул, что не видит европейской и немецкой инициативы с реалистичными предложениями по завершению украинского конфликта. Марш памяти жертв Волынской резни проходит в польском Пшемысле вблизи границы с Украиной, сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, колонна направилась на военное кладбище, где установлен памятник в память о жертвах украинских националистов. Участники несут плакаты «Не забудем Волыни, мы требуем правды». Выступая перед собравшимися, глава подкарпатского отделения организации «Всепольская молодежь» Михаил Урбаник заявил, что Владимир Зеленский, чествуя нацистских преступников, дал пощечину всему польскому народу. В эти выходные по всей Польше проходит траурное мероприятие годовщины Волынской резни, массового убийства поляков украинскими националистами во время Второй мировой войны. Президент США Дональд Трамп заявил, что в связи со смертью американского сенатора Линдси Грэма, который внесен в России в перечень террористов и экстремистов, Трамп распорядился приспустить флаги по всей стране. Об этом он написал в соцсети X. Грэму 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля. Энергетики убрали более 200 деревьев с линии электропередачи после непогоды в Новгородской области. В ликвидации аварии участвуют 52 бригады. Об этом сообщает пресс-служба компании Россети Северо-Запад. Накануне губернатор Александр Дронов заявил, что без электричества после грозы с ветром и градом остались более 14 тысяч жителей в 10 округах Новгородской области. Сегодня днем глава региона уточнил, что свет восстановлен у более 7 тысяч жителей. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Преступления.
4: И снова здравствуйте, друзья, с вами Радио Спутник, вы смотрите «Код преступления». Сегодня мы с Евой Меркачевой обсуждаем достаточно важную и серьезную тему. Это то, как в тюрьмы, в СИЗО попадают люди с определенными заболеваниями, как и психическими, так и физическими, которые им не позволяют в этом, при этом заболевании находиться в тюремном заключении, находиться в СИЗО. И мы вот как раз с Евой остановились на обсуждении того фактора, вот какие типы личностей попадают туда, и ими манипулируют вот с точки зрения закона. И это ведь правда, что из-за их тяжкого обстоятельства следователь пользуется вот таким. Это насколько это частая практика?
5: Ну, ты знаешь, мы как-то ставили вопрос о том, чтобы вообще была этика разработана работа следствия. Нас не очень поддерживают в этом смысле. Почему? Потому что следствие говорит, есть задача разобраться, расследовать преступление, наказать виновных, в целом вот всю эту ситуацию разрешить. Любое преступление, мы с тобой несколько раз это говорили в эфире, это конфликт. И вот следователь говорит, я хочу этот конфликт разрешить. Но делает он это так, что создает другие конфликты параллельные. Вот в частности, связаны с тем, что у человека может быть очень тяжелое состояние здоровья. И по сути, когда он помещает его под стражу, именно по ходатайству следователя суд принимает решение о помещении в СИЗО, СИЗО, по сути, он может ставить человека перед выбором или жизнь, или признание. Конечно, это некорректно. Конечно, нельзя ставить на одну чашу весов то же самое. А самое-то главное, это ведь не про объективные какие-то доказательства, потому что человек в вынужденном положении, он признается в чем угодно. И так он запутает самого следователя, потому что придумают там с три короба, или там запутает суд, если следователя там устроит именно конкретные показания, ему там нужны даже что-то определенное, что не соответствует истине, укладываются в какую-то фабулу. И в конечном итоге общество будет введено в заблуждение. И это означает, что все показания должны быть получены от человека в нормальном физическом состоянии и психическом тоже. Вот только такие показания должны приниматься. А для этого, повторюсь, человек должен быть здоров или, по крайней мере, если у него есть тяжелое заболевание, вот чувствовать, что вот он в безопасности, что он сейчас не в критическом положении, да, там, когда ему инсулин не дают в течение суток, или когда там вместо химиотерапии его там везут на следственные действия. Вот он должен понимать, что все-таки здоровье под его контролем.
4: Ты даже проблема, понимаешь, вот слово вот для обывателя – инсулин.
5: Да.
4: Он существует нескольких типов. Он существует короткого действия, продолжительного, пролонгированного действия, когда дальше его должны колоть определенно, его должны хранить при определенных условиях. И я все время размышляю, что про СИЗО, что про тюрьму. Я сомневаюсь в том, что найдется это вот нормальное, правильное хранение этого препарата, вещества, или доставка, потому что там, например, для кого-то есть там свиного типа, есть человеческого типа инсулина, и очень много-много с этим проблем. То есть вот даже на этом аспекте я уже, чего там говорить про химиотерапию. Ну хорошо, давай, наверное, разберем одну из там центральных сейчас такую историю.
5: Про Лерчик.
4: Да, которую все обсуждают. Дело Лерчик. Дело, посвященное тому, что Чекалина Валерия Валерьевна, после того, как она родила 4-го ребенка, у нее обнаружили рак желудка, в рамках которого было ходатайство на тему того, чтобы ее мера пресечения была сменена на нахождение в заключении, на домашний арест.
5: Что у нее было, против нее было возбуждено уголовное дело, против нее и ее супруга. Связано оно с налогами и с выводом денег.
4: Банковским мошенничеством, да. Потому что там именно фактор того, что там были валютные переводы, для которых необходимо было завести определенную банковскую, да. И нужно было уведомить как налоговую, так и определенную банковскую ячейку, которая занимается подобными. Они там этим не занимались или делали...
5: А деньги, давай скажем, откуда? Деньги у них с фитнес-марафонов.
4: Да.
5: Вот, собственно.
4: То,
5: вот.
4: То что еще один раздражает. Почему это еще настолько резонансная для общественности деятельность? Потому что людей это еще и раздражает. Фактор такого богатства, то есть пирамидообразного. Потому что эти марафоны — это такое явление специфическое, когда продают успешный успех, продают так называемое здоровое здоровье. Ну, короче, воздух, как я обычно все-таки считаю.
5: Это да, но у меня вопрос к гражданам. Ведь никто их силой не заставляет это покупать.
4: Как говорил создатель МММ, лох не мамонт, он не вымрет. Поэтому тут разговор, конечно же, про тех, кто отдают эти деньги и так далее. Конечно же, там могут быть разные психические отклонения. Не будем забывать, что это может быть форма лудомания определенная, когда они играют в какую-то игру с собой.
5: Это халява, знаешь, желание что-то приобрести без труда, стать красивым, богатым,
4: да,
5: и все это вот просто послушав какой-то марафон. Люди, так не бывает. Надо работать над собой прям серьезно.
4: К сожалению, это не компьютерная игра Sims, где ты можешь скачать этого персонажа и сделать его кем угодно, введя пару кодов или там проведя какую-то работу. В жизни надо трудиться, надо вставать с постельки каждое утро, несмотря ни на что. В общем, история Лерчик, она, с одной стороны, действительно, есть серьезные налоговые нарушения, этот факт отрицать мы не можем. Но ситуация еще обострена вот чем. Ее действительно отставили под домашним арестом. Но скандал стал развиваться на то, что сейчас эту историю еще подпитывается тем, что люди обсуждают, а не обманывает ли она, нет ли фальсификации этого самого диагноза, потому что...
5: Хорошо выглядит, да.
4: Она хорошо выглядит, кто-то заметил ее в фитнес-клубе, и сразу же появились онкологи, которые начинают рассуждать о том, что при ее там стадии или при ее типе химиотерапии, и она никак не может заниматься каким-либо физической активностью или спортом. Хотя при любом, какое бы тяжелое ни было заболевание, любой врач скажет, минимальная физическая активность, там разгонка крови без тяжелых какой-то атлетической деятельности, которая повышает давление там, и так далее, это, она всегда должна присутствовать. И опять-таки на том видео, которое мне попадалось в интернете, я не видел, чтобы она там, извини меня, штангу поднимала от груди. Я видел какие-то там легкие типа аэробики и упражнения. Но в общественности вызывает вот этот резонанс. И когда мы говорим про подобные истории, мы только что с тобой обсудили, тяжелую историю с диабетом. Тяжелые есть истории онкологические. Заболевания там...
5: Инсульты, инфаркты.
4: Травмы, тот же самый мужчина, который просто понимал, что не может увидеться с женой, потому что он рискует вообще тогда никогда ее не увидеть. И происходит вот такая история, как Лерчик.
5: Ты знаешь, она как будто всколыхнула в людях представление о том, что можно спрятаться за болезнью, что можно, во-первых, симулировать эту болезнь, а во-вторых, благодаря этой болезни уйти из-под уголовной ответственности. Угу. И эта тема как раз стала активно муссироваться. Я думаю, здесь все вместе сказалось. И зависть к тому, как Лерчик выглядит, какая она успешная, молодой муж, детки прекрасные. Вот тут, оказывается, грандиозный миллион она вывела. Вот это вот желание, чтобы она помучилась. Вот тут, мне кажется, вот весь спектр, прости меня. Вот...
4: Человеческого колизея.
5: Да.
4: Назовем это так.
5: Да, я бы, наверное, жестче даже выразилась. Он всплыл, потому что, когда я читала комментарии, которые к ней писали люди, я вообще задавалась вопросом, а люди ли вы вообще? Как вы можете...
4: Это, мне кажется, краеугольная проблема всегда была богатым, финансовая ненависть.
5: Социальное неравенство, которое поражает.
4: Потому что, к сожалению, у нас все-таки нету сейчас среднего класса в том понимании, который он должен быть. У нас очень сильная вот эта пропасть между вот этими людьми, хотя этот процент, конечно, это, как я всегда говорю, вот люди бесятся за девочек с Патриков, так называемых, которые рассказывают, мужчина должен зарабатывать 20 миллионов в секунду. И люди, вы немного упускаете, что их процентно очень мало в России. То есть вот этих женщин, чье представление о мужчине таково. И они встречают действительно таких мужчин, которые такие деньги зарабатывают. Каким способом мы не будем уточнять?
5: Чтобы не превратиться в блогеров.
4: Но просто история Лерчик, она вот еще что меня беспокоит в ней. Все труды, которые ты и твои коллеги делают на благо людей, у которых действительно много диагнозов, я опять-таки не пытаюсь обнулить тот факт, что, вероятнее всего, у нее есть этот диагноз, и она больна, и ей необходимо нахождение на нормальном медикаментозном лечении, в нормальных условиях, с нормальным питанием. Но у общества все начинают проецировать все дела, о которых вот только что ты говорила, вот то же самое, что и Лерчик. И вот происходит обнуление твоего труда твоих коллег и того, тех долгих лет, что вы пытаетесь оправдать или помочь людям, находящимся там. И я думаю, что вот в этом центральная проблема, которая меня лично беспокоит в именно ситуации с болезнями в тюрьме.
5: Да, особенно если персонаж узнаваемый, у людей есть какой-то такой, настрой уже изначально на этого человека. Допустим, он был богатым, успешным, известным, оказался коррупционером, оказался каким-то, мерзавцем. И тут, через какое-то время выясняется, что у него какая-то болезнь, люди воспринимают это крайне агрессивно. То есть у них первое, что приходит в голову, таким образом пытается уйти от ответственности. И тот факт, что действительно может быть болезнь, в ряде случаев это так случается, как с блогером Лерчик, он уже не играет никакого значения. Но я тебе скажу, что как будто бы потом была вторая волна, что-то произошло, с нашим населением, потому что уже сотни тысяч и миллионы стали писать, что нужно все-таки освободить ее из-под ответственности, тем более, что они погасили весь ущерб, и что вот как же так можно, у человека последняя стадия рака, человек борется, человек умеет улубаться, мы все...
4: Рак желудка — это одна из самых ужаснейших вещей, потому что существуют разные типы, но с желудком очень тяжело работать, потому что там тип клеток совершенно другой, и вопрос, опять-таки, метастазирования и прочих проблем.
5: И тут я поняла, что, оказывается, какой наш народ может быть сострадательный. Но вся эта история про то, как этим общественным мнением в действительности можно управлять. Когда появляются какие-то люди определенные и заявляют одно, люди настраиваются в общей массе против больного, находящегося под следствием. Но потом появляется другая версия, другие лидеры общественного мнения вступаются, и опять же, меняется полностью мнение, уж прости за это слово, толпы. И мне бы в этом случае очень хотелось, чтобы как раз... когда мы проговариваем, каждый обыватель, каждый обычный человек просто понимал, что за решеткой, с болезнью тяжело. И в чем бы ни обвинялся другой, вот пока суд не признал его виновным, он считается невиновным. Да, презумпция у нас такая есть. О ней не нужно забывать. И надо дать этому человеку шанс все-таки лечиться самому на свободе. Потому что вот если мы берем людей с онкологией, это, конечно, страшная история самая. За решеткой они не могут выбрать ни врача-специалиста-онколога, ни количество раз, когда они там съездят на УЗИ, не даже...
4: Тип терапии, потому что химиотерапия, она делится на разные типы, градации, условия, качество опять-таки, есть, которое сейчас точечно прям бьет в нужную зону, чтобы не было большого радиуса поражения.
5: Он вообще полностью изолирован, он не может про свою болезнь ничего прочитать, узнать, проконсультироваться, позвонить каким-то еще медикам.
4: Потому что вопрос идет на дни, потому что за день может измениться все, и коррекция терапии в этот же самый день, она может все исправить. А отсутствие этой коррекции может все усугубить еще сильнее.
5: Вот, вот это крайне важно проговорить. И поэтому, если этот человек не подозревается там в серийных убийствах или в терроризме, то надо все-таки его отпускать. Вот чего у нас сейчас, к сожалению, не происходит. Или
4: тоже, тоже давай все-таки аккуратно беречь слово «отпускать» под домашний арест.
5: Конечно, да, абсолютно.
4: Потому что это важное уточнение, потому что... А то...
5: Да, нас, только подумают, что мы да, тут все...
4: Мы за то, чтобы всех давайте мы отпустим. Понимаешь, есть еще один нюанс. Вот ты говоришь, я не верующий человек, но я придерживаюсь христианской философии и христианской доктрины, которая очень достаточно, на мой, логично звучит. Она про мудрость самого себя, про эмоцию, которую мы должны воспитывать в себя, и чтобы вот не было этой толпы. Я ее, наверное, к ней пришел лет в 25, когда мы с кем-то рассуждали из моих знакомых про историю о том, что как людей интересует трагедия. То есть когда, знаешь, пробка бывает формируется на дороге не из-за того, что там авария произошла, а из-за того, что люди останавливаются, чтобы посмотреть, а что там за авария, есть ли там летальный исход и так далее. Я вот всегда про себя думаю, ну, для кого-то это можно говорить, Господи. А я всегда говорю, вот бы все живы остались, никто бы не пострадал и так далее. И мне кажется, это очень важно для каждого из нас в моменте трагедии не радоваться, не горцевать, а, этой скотине так и надо, а подумать о том, что, а как там лучше бы не погибали, лучше бы жили, лучше бы здоровы, Боже мой, какой же кошмар. Потому что вот это стремление СМИ подпитывать, опять-таки, историю вот этого негатива и агрессии, потому что сейчас мы с тобой перейдем еще к паре историй, где очень спорно вызывается. Потому что я хочу сейчас поговорить про Александра Воропаева. Это история 2025 года. Суть ее в том, что человек ослеп в процессе того уже, как попал в само заключение. То есть он стал не просто там, если мы говорим про диабет, это там инвалидность, может быть, и третья, и все-таки второй, то есть ну, не самый тяжелый, то у него там инвалидность первой группы.
5: Давай тогда немножко предысторию. У него очень тяжелая статья, плохая статья. Его обвинили в педофилии, но, по словам его близких, это все из-за конфликта между ним и женой его брата. В общем, это был семейный конфликт, и в ходе этого конфликта появилось заявление от этой матери, которая сказала, что якобы в какой-то момент он оставался наедине с ее ребенком, и вот что-то там то ли показал, то ли сказал. Как бы то ни было, вот он попадает за решетку, где, судя по всему, его избивают. Ну, естественно, по документам это проходит, как всякие падения.
4: В общем, возникает необратимое повреждение зрительного нерва, который...
5: Абсолютно необратимо. При этом по документам медицинским его зрение можно было спасти. Надо было только в определенный момент его вывести. Его не вывезли. Соответственно, учреждение уголовно-исполнительной системы виноват в том, что он в итоге окончательно ослеп. И теперь его зрение не подлежит восстановлению. Ну и вот, собственно, ни у кого нет сомнений, что его нужно освобождать, поскольку слепота полная входит в перечень заболеваний, с которыми нельзя отбывать наказание. И, ты знаешь, Верховный суд 4 раза рассматривал уже его дело. То есть суд первой инстанции говорит, освобождать нельзя, там или можно, апелляция отменяет, потом касация. И все это.
4: У меня тут прям как раз расписано. Там 8 сентября 2022 года подается апелляция, уже 17 ноября отказ от этой апелляции. Потом снова повторно: 31 марта заявление, 4 мая 2023 года отказ. И вот так оно вот скотчет, у меня просто вот целый лист расписан того, как его метали, извините меня, как пинг-понговый шарик.
5: Да, ну он, собственно, так и остается до сих пор в колонии, при том, что даже начальник учреждения и все медики, они понимают, что ему там делать нечего с его болезнью. Понимаешь, у нас на сегодняшний день нет ни одного исправительного учреждения, которое было бы оборудовано для слепых. Чтобы там, не знаю, были какие-то звуковые указатели, там шрифты Брайля, ну, вот хоть что-то. Вообще ничего нет. Собаку-поводыря использовать в колонии нельзя, потому что тоже это никакими документами не прописано. Прикрепить к слепому какого-то осужденного, там, или санитара из числа медиков тоже невозможно. Потому что, ну, кому это нужно? Это до сих пор...
4: Лишние хлопцы.
5: Ну, конечно, он там выходил из ситуации тем, что за продукты, да, там, за сигареты, за что-то, в общем, ему оказывали какую-то помощь, те люди, которые находились в отряде вместе с ним. Ну, это, собственно, вот большая трагедия, потому что, повторюсь, слепые в этих местах совершенно беспомощны, вот совершенно. Понятно, что они работать не могут, помыться они не могут, передвигаться по территории самостоятельно не могут.
4: Опять-таки, в этом случае еще все сложнее, потому что я всегда выделяю, есть, ну, грубо говоря, инвалидность врожденная, когда ты уже там родился с отсутствием зрения, с отсутствием конечности, и ты психологически с этим живешь долгие годы, и твой мозг по-другому адаптируется и развивается. И то есть шрифт Брайля и так далее мог бы ему помочь в этой самой тюрьме, если бы он был. Другой случай, как у Воропаева, тут проблема в том, что он ослеп-то уже в серьезном возрасте, когда мозгу адаптироваться... Тут и так-то у тебя стресс, то, что ты попал в заключение. И опять-таки там много рассуждений, вопросов, как виновен он или не виновен. Если там действительно факт этого педофильского момента, но опять-таки на это все будет рассматриваться в дальнейшем и так далее. Но суть именно в том, что он совсем заперт. То есть он и так, то есть тюрьма — это вот эта коробочка, в которую тебя загоняют. Но тут он еще и в мозгах своих заперт, в своей психике. И не почитать, не услышать. Потому что, опять-таки, от тебя, я там из одной из твоих публикаций, я вот там узнал, что им недоступна самая простейшая аудио там книга. Да. Или аудио какое-то прощание, чтобы хоть как-то мозг мог существовать, чтобы у него не было состояния руминации, когда он все время это проваривает и медленно в себе коптится и деградирует еще сильнее. Потому что одна из основных проблем, которую мы обсуждаем в тюрьмах и в заключении в СИЗО, это не потерять себя, не потерять какую-то вот эту основу личности.
5: Ты знаешь, почему все время там оспаривались решения, да, или принимались судебной инстанцией такие заключения, что он может все-таки содержаться в колонии? Все боялись взять на себя ответственность именно из-за тяжелой статьи. Но вот на мой взгляд, ведь у нас есть потрясающие эксперты, да, в том же сербском, которые могут вынести по запросу суда решение там комиссионное, перед этим его освидетельствовать и сказать, все-таки есть у него наклонность или нет, он представляет опасность вообще в будущем или нет. А при том, что на стадии, когда его дело рассматривалось, у него никаких наклонностей не было. Ну вот хорошо, вот прошло какое-то время, там он сидит там, не знаю сколько, уже около 10 лет,
4: да.
5: Освидетельствуйте его именно на предмет опасности вот с этой точки зрения. Вот что у него там, в порядке, не в порядке. И если эксперты, которые подпишутся, говорят, что да вот он угрозу не представляет, зачем человека мучить и вот в таком состоянии слепом держать? Знаешь, есть еще большая проблема. У нас в действительности на сегодняшний день огромное количество осужденных, парализованных.
4: Uh-huh.
5: И они находятся в колониях, они лежат, лежачие. Недавно мой коллега, правозащитник, сказал, что в одном из регионов, по его подсчетам, в колониях 300 парализованных. Я, честно говоря, даже не поверила. Вот он назвал эту цифру, я ему доверяю. И это означает, что у нас совсем не работает вот это освобождение по 54-му постановлению, где болезнь, препятствующая отбыванию наказания.
4: Ну, парализованные, значит, они должны находиться в санчасти на постоянной основе.
5: Они так и лежат в санчасти. Но это тоже, на самом деле, небольшая радость. Ну, ты что,
4: нет,
5: понимаешь?
4: Вообще никаких вопросов.
5: Хватает...
4: Просто в больнице-то лежать, в реанимации.
5: Да и ухаживать особенно некому, потому что медсанчасть, она не для этого. Это не хоспис.
4: Временного пребывания. То есть это не специализированное отделение, где за ними происходит медуход, который должен происходить.
5: И ты знаешь, я так понимаю, что это связано с тем, что вот в перечне есть конкретные заболевания, а у человека иногда парализация наступает в совокупности от того, что у него это. Ну вот каждая в отдельности болезнь не входит в перечень, а в совокупности общее состояние приводит к тому, что он уже не может передвигаться, и он все время лежит. Это тоже большая проблема, и мы просили Минюст прописать отдельно вот состояние парализации, состояние, когда вот обездвижены конечности, когда человек не может за собой ухаживать. И Минюст, на самом деле, он проявляет здесь максимальный гуманизм, он нам навстречу пошел, и, собственно, это было прописано в перечне для СИЗО, но вот в колонии там немножко в другой это формулировки. Но все это мы по факту видим, опять же, не работает. Почему? Потому что боятся на себя брать ответственность медики и писать в заключениях, что у человека есть заболевание, которое вот в этом пункте предусмотрено. И боятся суды потом.
4: Но они боятся чего? Они боятся воздействия начальства или той ответственности, которую им придется нести, потому что им надо будет это отстоять, свое
5: отстоять
4: заключение.
5: Ты знаешь, им нужно будет это отстоять, им нужно это объяснить, и всегда найдутся те, кто будут говорить, что а вдруг это коррупционная составляющая, а вдруг вы этого человека отпустили, потому что, там, не знаю, вам кто-то что-то сказал, и что кто-то что-то принес. И медики, они запуганы. У нас, к сожалению, если мы говорим про Москву, была жуткая совершенно история, когда один из лучших главврачей единственной тюремной больницы в Москве, Александр Кравченко, был обвинен в том, что он направлял людей на медосвидетельствование без достаточных на то оснований. При том, что эти люди были инвалиды, кто-то был колясочник, кто-то там был с тяжелым заболеванием.
4: Обвинение произошло после какого-то определенного прецедента или просто по сумме неустраиваемых прецедентов?
5: Ты знаешь, я думаю, что там просто была попытка сместить главврача на более удобного,
4: ага,
5: который бы слушал следствие, и кого не надо направлять, не направлял.
4: Ага.
5: Кого надо, направлял. это про то, опять же, что следствие хочет вмешиваться в процесс лечения заключенных. Это совершенно неверно. И был замечательный момент, на мой взгляд, когда на одной встрече СПЧ с президентом я сказала главе государства про то, что следствие пытается вмешиваться в медицинскую.
4: Да, я помню этот фрагмент.
5: И президент совершенно четко сказал, что следователи не врачи, да, что это отдельные ипостаси, они не должны никак влиять на лечение заключенных и осужденных. И вот мне кажется, что хорошо, что мы это сейчас повторяем, потому что, может быть, нас услышат, надо говорить это везде, где только можно, я постоянно об этом еще и пишу. Следователь не медик, и пусть уж все-таки решают это специалисты, а специалисты пусть будут независимы и не боятся следователя, не медика, который им что-то попытается сказать, чем-то угрожать или о чем-то попросить.
4: Ну, понимаешь, опять-таки, в том же институте Сербского, опять-таки, система и работает по принципу, что следователь просто задает вопросы. Он не требует от психиатров судебно-медицинских мнения об его этическом компоненте. Да? Мог, понимал, не понимал. Влияло ли психическое там или нарко, или еще что-то состояние? Влияло? Нет, да. И то есть в этом, наверное, и есть суть, что вот на основании этих предоставленных следствию и суду материалов в дальнейшем протекает дело без вот личного компонента. Ну, вообще, это действительно удивляет, что почему следователь определяет медицинские показания, которые он вообще не имеет какого-либо отношения. Тут именно... Я, наверное, могу понять, я всегда пытаюсь себя поставить на разные точки позиции, на там давление со стороны начальства, со стороны того, что
5: любой
4: план...
5: Ценой нужно, да, любой ценой
4: должно быть дело, не должно быть. А то это обвинять, что это вы плохо работаете, или что это мы улики подкладываем и так далее. Поэтому... Наверное, нам стоит закончить с тобой на той мысли, что...
5: Все-таки человечность важная, что следствие, оно для людей, а не против людей. И что любой ценой не надо никогда ничего расследовать, а нужно все-таки не забывать, что это наши граждане, и что любой, кто совершил преступление, будучи тяжело больным, имеет право в соответствии с законодательством на квалифицированную медпомощь и на то, чтобы умирать дома, если уж придется умирать, да, в окружении близких людей.
4: Наверное, ты сказал самые важные слова в этой ситуации. Мне только разве что добавить. Очень хочется, чтобы был баланс, было все взвешено, чтобы каждый отвечал за свою вотчину и отвечал за нее с уверенной четкостью и по справедливости. Потому что закон, он именно для этого у нас и создан. И юридические права, и статьи закона УК РФ, они именно направлены не на то, чтобы всех наказать, а то, чтобы наказаны были действительно виновные люди. Поэтому тут, наверное, еще важно: берегите себя, берегите свое здоровье. И надеюсь, в ваших жизнях этого никогда не коснется, либо же все будет в условиях именно в сторону справедливости и здоровья человека с полным пониманием градуса его вины перед нами, перед обществом, и понимание его соотношения болезни, вот этого баланса. То, про что мы говорили, что там маньяк, педофил или насильник, все-таки должно смотреться и оцениваться его состояние. Но не ситуация, когда маленький мальчик с диабетом, который вообще попал в эту ситуацию случайно, оказывается в таких условиях. Вы смотрели выпуск «Кода преступления». С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Каждое воскресенье в 21:00 на радио «Спутник» мы с вами встретимся вновь.

0: Приговор Марин Ле Пен. Контекст. Главного консервативного политика Франции в очередной раз признали виновной в растрате средств Европарламента, но смягчили ранее вынесенный приговор. В марте главу партии «Национальное объединение» приговорили к 4 годам лишения свободы и запретили избираться в органы власти в течение 5 лет. Назначенный срок ей постановили отбывать дома с электронным браслетом. После рассмотрения дела в апелляционном суде Ле Пен остается провести под домашним арестом всего 1 год. Формально она сможет принять участие в президентской кампании 2027 года. Юридических препятствий для этого нет. Ранее политик заявляла, что откажется от участия в выборах, если суд запретит ей баллотироваться. Этого не произошло. А значит, перспектива реальная. Впрочем, есть и сложности. Первый тур выборов запланирован на апрель 2027-го. В это время Ле Пен еще будет носить браслет. Ее передвижение по стране и публичные мероприятия, без которых не обходится ни одна кампания, будут затруднены. Но у защиты лидера национального объединения есть время на обжалование приговора. А популярность Ле Пен и других правых политических деятелей только растет. С этим точно проблем не будет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Москве 10.
1: Радио «Спутник». Разберемся.
0: В Москве 10 вечера, в Новосибирске 2 часа ночи, в Хабаровске 5 утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в ЛНР. Возобновление конфликта США и Ирана грозит катастрофой, считают в ООН. Около 30 туристов госпитализированы после отравления на турецком курорте. Подробности далее. Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус в ЛНР, рассказал глава региона Леонид Пасечник. По сообщению Минобороны России, за 12 часов с 8 утра до 8 вечера сегодняшнего дня средства ПВО перехватили и уничтожили 220 украинских БПЛА самолетного типа над 9 регионами страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Наибольшее количество беспилотников сбили над Белгородской областью. Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские военные за сутки запустили в сторону столицы более 300 беспилотников. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предупредил о катастрофических последствиях при возобновлении боевых действий США и Ирана, сообщил его представитель Стефан Дюжарик. Генсек призвал США и Иран к сдержанности и выразил беспокойство в связи с эскалацией конфликта. По мнению Гутерреша, возвращение к боевым действиям плохо повлияет не только на народы ближневосточного региона, но и на всю мировую экономику. Около 30 туристов были госпитализированы после предполагаемого пищевого отравления в 5-звездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции, сообщил портал «Туризм Ньюс». Отмечается, что симптомы появились вскоре после употребления блюд, подававшихся по системе «Все включено». Туристы жаловались на тошноту, рвоту, боли в животе и высокую температуру. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, которые доставили пострадавших в ближайшие медицинские учреждения. Часть пациентов после оказания помощи была отпущена, другие остаются под наблюдением врачей. После инцидента сотрудники районного управления сельского и лесного хозяйства, а также специалисты санитарных служб начали проверку гостиницы. Энергетики ликвидируют последствия циклона, вызвавшего локальные нарушения электроснабжения в ряде населенных пунктов на севере Подмосковья. Сегодня в регионе прошла волна мощного циклона с градом, ливнем и шквалистым ветром. В настоящий момент на работах задействовано 75 бригад компании «Россети Московский регион», говорится в сообщении компании. Подчеркивается, что работы ведутся круглосуточно до полного устранения последствий непогоды. Российские спортсмены с 15 золотыми наградами стали победителями медального зачета юниорского чемпионата Европы по плаванию, который прошел в Мюнхене. Суммарно отечественные атлеты выиграли 36 медалей, что также стало наилучшим результатом. Помимо 15 золотых, на их счету 10 серебряных и 11 бронзовых наград. Второе место в медальном зачете заняли итальянские пловцы, третье – представители Великобритании. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Полноценное возвращение спортсменов из России и Беларуси по заявлениям European Athletics состоится не раньше 1 сентября текущего года. Еще больше информации, новостей, фото и видеоматериалов в канале Макс Радио Спутник.

0: Следующий выпуск новостей уже через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: Как ни удивительно, у нас до сих пор не было одной большой программы, посвященной Владимиру Владимировичу Маяковскому, родившемуся 14 июля 1893 года. На 2 года он старше Есенина. И, собственно, вот они были основными соперниками и при жизни в литературе советской, да и до советской тоже, и остаются ими по сей день. Вот это один из парадоксальных моментов, что, несмотря на колоссальную переоценку ценностей 20-го столетия, в том числе истории Советского Союза, истории коммунизма, социализма, с фигурой Маяковского ничего не смогли сделать. Хотя попытки некоторые предпринимались, и пошатнулись серьезно позиции, допустим, Александра Фадеева, Николая Островского, которых скинули с вершин, с литературных вершин сбросили, во многом в связи с началом СВО, и Островский, и Фадеев вернулись на весомые позиции. Их читают, их они опять изучаются. С Горьким происходили колоссальные разборки, допустим. Еще ряд персонажей, которых переоценивали. Алексей Николаевич Толстой, допустим. Там Гайдара долбили изо всех сил. Но поразительно, что с Маяковским даже тогда ничего не смогли сделать. Не смогли даже в 90-е годы, несмотря на то, что уж человека настолько сильно преданного красной идее, литератора сложно вообразить, и по количеству написанного им, там, и если про Горького и Алексея Николаевича Толстого можно говорить там с оговорками, что они уезжали за границу, там, несвоевременные мысли, толстовская позиция весьма жесткая, там, эпохи гражданской войны, Маяковским все понятно. И тем не менее, огромность фактура, заразительность его гения, харизма его, там, даже 200-процентных противников социализма и всего остального, даже у них не хватало силы и духу как-то Маяковского.
4: Нет, я это поправлю. Из всех орудий. Это просто он устоял.
2: Ну, может быть и так, да. Может быть,
4: Долбили. Пересдавали бесконечно Коробчаевского.
2: Ну, это, я читал Коробчаевского. В этой книге нет все-таки такого остренелой. Она, конечно, она пересматривает миф, она в чем-то усомневается, но это не то, как долбили по Фадееву и по Горькому. Просто нет. Это он признает, что это большой поэт, но немножко как бы...
3: Он умрел в 17-18 году, был бы просто большой поэт. Так испортил себе биографию.
2: Да, испортил, но тем не менее.
4: Это была магистральная линия, ранний Маяковский гений.
2: Да.
4: После 17-18 года все, унесите, не нужен нам этот Маяковский.
2: Я просто сейчас договорю свою мысль, а потом вам передам слово. И это поразительно еще в контексте современной молодежи, которая, как правило, в гробу видала всю советскую литературу. Для нее все это совершенно не важно. Уж там точно никакого Фадеева, Островского в их головах нету. Да и Горький тоже там находится черт знает где. А Маяковский, я захожу периодически в разнообразные молодежные эти магазины, и всякие картиночки, и всякие значочки, и всякие фенечки, и всякие футболочки и так далее и тому подобное, с Маяковским более чем с кем бы то ни было. То есть Маяковский, Бродский, Довлатов, вот эти вот все вещи, которые для молодых читающих людей важны, но там еще полтора имени буквально. Ну и, конечно, Есенин тоже присутствует, но поразительно, что это соревнование продолжается. И более того, какие-то рэперы, какие-то молодые группы супермодные постоянно записывают Маяковского, к нему апеллируют, и им советский бэкграунд Маяковского не мешает. Они его просто не рассматривают, он как бы не существует. Для них Маяковский — это стиль. Маяковский, конечно же, это суперстиль. Он не только, конечно, для России суперстиль, потому что он в мире занимал сверхзначимые позиции весь 20 век. У него выходили собрания сочинений на многих языках. Ну, поэты Латинской Америки, Европы, Турции, все напрямую просто к нему обращались. Маяковский, а там и Хемингуэй, еще несколько имен, это суперзвезды 20 века. Вот он создал именно... поэт же — это не только текст или писатель, это вот некий миф, некий стиль. И вот наряду с Хемингуэем, с Экзюпери, еще вот 2-3-4 имени Маяковский прям абсолютно находится твердо в первой пятерке, а то и в первой тройке мифов 20 века. Вот об этом мифе мы сегодня и говорим.
3: А с чего начать?
4: Ну, вот то, чего ты начал. Фобии, эго.
3: Владимир Маяковский — это всегда мания, это всегда что-то большее, нежели он сам. Маяковский — это гигантомания, это мегаломания. Это, ну, если посмотреть ранние стихи Владимира Владимировича, мы увидим, что вот есть большое «я», суперэго, которое он всячески не то что обласкивает, а обыгрывает, как-то вот репрезентует постоянно. И вокруг этого «я» крутится и Вселенная, и отдельно Солнце, отдельно женщины, отдельно родные, отдельно
2: А может
3: друзья.
2: Быть, вот в этом, вот, давайте сделаем такую сквозную тему нашей программы, может быть, из-за этого молодые современные люди апеллируют к Маяковскому, что он сам огромная травма. Так как они у нас сегодня, молодые люди, все травмированные, они нашли себе большого травмированного красивого человека, преодолевающего травму. Ну и вот он такой у них протогод, протосуицидник и так далее.
3: Протогод,
4: протосуицидник. На самом деле, психологически это очень точное наблюдение.
3: Скажем так, что сегодня такое время, когда каждый человек стремится свое эго выплеснуть в соцсети, да, себя как-то заявить.
2: Уж не каждый.
3: У каждого должно быть 5 минут славы.
4: Каждый молодой человек.
3: Да. Каждый молодой обязательно, обязательно. Это с одной стороны. А с другой стороны, вы будете ругаться, как старшие товарищи, да?
2: Как старики залудные.
3: Я категорически убежден, что поэт как таковой, в особенности русский поэт, не может быть счастливым человеком. Это всегда какая-то внутренняя червоточина.
4: Маяковский считал, что вообще русский человек не может быть счастливым. Где-то там в Бразилии он говорит, что счастливый человек. А русский? Нет, нету среди русских счастливых. Так что не только поэты мы здесь. Не то чтобы тебя поддержим, но спокойно отнесемся, ругаться.
2: Нет, нормально. Все, Олег прав. Да, продолжай, Олег. Не будем.
3: Вполне-вполне. Да. И вот вся жизнь Владимира Владимировича это доказывает. И все
2: я именно по этой причине ушел из поэзии в прозу, чтобы счастливым человеком жить, потому что невыносимо. Да, поэзиняли.
3: Надо тоже перестраиваться из поэзии чисто в литературоведение.
2: Да.
3: Начнем с того, что у Маяковского, как говорят исследователи, постоянно была нозофобия. Это вот боязнь заболеть, ипохондрия такая, да? Когда он входил, допустим, в какое-то незнакомое помещение, прежде чем открыть дверь, накидывал носовой платочек на ручку двери и только потом открывал, да?
4: Ну, там понятно происхождение. Это вот этой фобии, оно понятно. Отец умер от заражения крови.
2: Угу. Укололся
4: уколовшись булавкой. Чинил себе гитель, самый лесничего, да. Так что поэтому здесь понятно. И вот это вот постоянно.
3: Понятно, но
4: собственная мыльница и мыло всегда вот носимое в кармане.
3: И бритва, и прочее, прочее.
2: А бритвой пользовался все равно чужой. Знаете эту историю, когда он ходил постоянно к каким-то соседям, просил у них бритву. Он бедный, правда, был. Просил бритву, и ему раз дали бритву, два дали бритву. А им было неприятно, что чужой человек бреется. Бритва, они говорят, Владимирович, бритва занята и будет долго занята. Он говорит, понимаю, слона бреете.
3: Все это, опять-таки, с каким-то излишком. Маяковский — это всегда излишек.
4: Избыточность.
3: Избыточность, да. Можно вспомнить его лудоманию. Маяковский всегда любил играть. Неважно во что. Вот есть бильярд, значит, необходимо устроить какое-то
2: соревнование. Отличный был бильярдист, между прочим, один из лучших в Москве. Была сила удара, была меткость, был глазомер. Он был очень крутой бильярдист.
3: Заканчивая тем, что идет по Москве, гуляет с каким-то молодым поэтом, допустим, с Иосифом Уткиным. И вот первые машины, которые появляются, есть...
4: По номерам.
3: По номерам, по цвету машин.
4: Чуть нечто.
3: Какая будет, да.
4: Чуть нечто. И карты, конечно. И, конечно, карты, есть набор как бы азартных игр тогдашних, модных, железка, тетка, короли, ну, такая облегченная версия преферанса, это вот это ночи проводятся за этим бесконечное. Вот такая линия, проследить интересно. Пушкинское картежничество, да, угу. Некрасовское гораздо
3: Достоевский,
4: более...
3: Достоевский.
4: Да, гораздо более некрасовское, гораздо более уже приносящее ему и деньги, и коммерческий успех, и имя, и связи. Через Достоевского вот к Маяковскому. Все гении... И у всех вот это вот как бы лудомания, преодоление лудомании, да, еще одна черта, помимо литературы, очень интересная для психологического портрета. Вот это интересно. Есенин в карты не играл. Вот, это любопытно, что вот в Константиновском музее в доме Кашина хранится колода карт, якобы принадлежащая Есенину. Мне это показалось странным, потому что нигде нет свидетельств.
2: Не
4: понятно.
2: У Есенина была только одна игра — насыпать разные слова в коробку, трясти ими, выбирать там метафоры.
3: Составлять образы.
4: Я тогда попал в этот музей, я спросил экскурсовода, говорит, нет, это его колода. Я говорю, да нигде нет свидетельств, что Есенин когда-либо играл.
2: Да нет, он просто в подражании Пушкина, как он очень многие вещи, там трость, цилиндр, вот у него карты тоже вот как у...
3: Маяковский, в отличие, скажем, от Некрасова, от Достоевского, когда играл, он не проигрывался, не ставил деревни на кон,
2: ну, не
3: ставил менее...
5: Хотя машину мог проиграть.
4: Как раз выигрывал Некрасов эти
3: деревни. И проигрывал, и выигрывал.
4: Проигрывал, когда надо было проиграть.
5: Чтобы заманить.
3: У Маяковского такого не было. Он просто играл ради удовольствия как такового, да?
4: Размотать нервы Некрасов это называл. И, видимо, у Маяковского было похоже. Это была вот совершенно такая как бы терапия своеобразная. Такая подготовка к работе, может.
3: Да, конечно.
5: Ну, и там было еще и другое. Потому что все-таки Маяковский, как и Есенин, два соперника были одержимы идеей самоубийства. И Маяковский, как и Есенин, предпринимает первую попытку самоубийства накануне революции 17-го года, в 16-м году. Он пытается застрелиться. Потом случается революция, и она отвлекает Есенина и Маяковского от этой их мучающей идеи. И вот это бесконечное гадание, бесконечная игра – это такая попытка фатум переиграть. А вот не сейчас, а вот завтра. А вот если сейчас повезет, то вообще послезавтра. А может быть, вообще никогда. А если сейчас выпадет удача, то зачем тогда? Вот это вот, мне кажется, что на этом настоен.
3: Мы в одной из предыдущих передач разбирали роман «Циники» Анатолия Борисовича Марингофа. Там по сюжету главные герои, Владимир и Ольга, имеют свои любовные отношения, весьма романтические, вместе с тем цинические. А заканчивается роман тем, что Ольга звонит Владимиру по телефону и сообщает, что она собирается застрелиться. И Владимир разгоняет извозчиков, загоняет лошадей, чтобы успеть спасти ее. Не успевает, естественно. И Ольга умирает. Похожая ситуация была у Владимира Маяковского и Лили Брик. Только тогда Владимир Маяковский, вот как раз-таки в 16-м году, позвонил Лили Брик. А дело было, по-моему, в Петрограде. «Лилечка, дорогая, ты меня не любишь, ты ко мне не уходишь, поэтому я стреляюсь». Да? И Лили Брик выходит из дома, приезжает к Маяковскому, заходит, он сидит на полу, Пол лежит на полу, перед ним револьвер, наверное, да, с барабаном, как это называется?
4: Револьвер.
3: Револьвер. И он говорит: «Осечка». И такое было. Но возвращаемся к его маниям, к его эго. Можно вспомнить его программное стихотворение «Кофта Фата» 1914 года. «Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего, желтую кофту из трех аршин заката, по Невскому мира, по лошиным полосам его, профланирую шагом Дон Жуана и Фата. Пусть земля кричит, в покое обабившись, ты, зеленые весны, идешь насиловать, я брошу солнце, нагло оскаблившись, на глади асфальта мне хорошо грассировать». Ну и так далее, так далее, да? Сегодня, я думаю, если какие-то феминистки, если они живы, если они выжили после начала специальной военной операции, прочитают Маяковского, они будут в шоке и от этого обабившись, и от того, как он идет весны насиловать, вот эта вот чисто мужская энергетика, маскулинность, которая есть у Маяковского, да, чего не было, опять-таки, кстати, у Есенина, или было в меньшей мере, да, а у Маяковского, опять-таки, это с избытком. «Кофта Фата» интересна вот каким примечательным сюжетом. Это 1914 год, и если мы говорим о футуризме, мы имеем в виду, что существует несколько футуристических групп. Да, есть петербургский глашатай в Петрограде, есть мезонин поэзии в Москве, которым управляет Вадим Шишиневич, есть группа «Лирика», которой управляет Сергей Бобров, там же Николай Асеев, там же Борис Пастернак, есть, собственно, куба футуриста Маяковского, и все они между собой соревнуются.
4: Северянинская группа.
3: Ну, там не группа, там скорее один Игорь Северянин, плюс вот эти вот петроградские.
5: А Лимпов и Шишиневич в какое-то время там, да?
3: Перетекают, да, не так перетекают, как, допустим, Рюрик Ивнев, который везде побывал и символистом, и футуристом, и мажинистом, и соцреалистическим.
5: Влюбчивый.
3: Поэтом, прозаиком, драматургом. Вот. И в 1914 году происходит первая попытка русских футуристов как-то объединиться. И вот мезонин поэзии под предводительством Шершеневича и куба-футуристы под предводительством Маяковского объединяются в первый журнал русских футуристов. Они тянут, значит, палочки, у кого длиннее, короче, среднее и прочее, прочее, вытягивает, кто чем будет заниматься. Да? А Василий Каменский, по-моему, отвечал за прозу, Вадим Шишиневич за критику, Маяковский за поэзию. И вот они составляют первый журнал русских футуристов. И тут происходит забавная история. Вадим Шишиневич тоже отдает свое стихотворение, где фигурируют строчки «Я сошью себе полосатые штаны из бархата голоса моего». Да? Очень похожие на «Кофту Фата» Владимира Маяковского строчки, да. Но дело в том, что Маяковский, когда получил это стихотворение, собственно, только после этого написал «Кофту Фата». И, собственно, существует исследование Владимира Александровича Дроскова, который подробно разбирает эту историю и показывает, что Маяковский ровно перед тем, как сдать этот номер, сдвоенный первый и второй номер первого журнала «Русских футуристов», приходит в типографию и на первую страницу вклеивает это свое стихотворение. Оно становится самым известным и в футуристическом дискурсе, и у самого Маяковского, и, в принципе, в такой досоветской литературе. А стихотворение Шершеневича не замечается, потому что у него этот образ полосатых штанов из бархата голоса его, а оба были, ну, с такими рассказистыми, бархатистыми голосами. Этот образ помещен не в первой строфе, а в третьей, да. Отходит на третий план. Но это позволило Маяковскому уже в 1920-е годы, когда шло соревнование с Есениным, с имажинистами, периодически подтрунивать над Шершеневичем и его коллегами и выходить на сцену и заявлять, что Шершеневич у него штаны украл.
4: У меня штаны украл, да. Давайте вернемся, немножечко отмотаем, потому что все-таки основная тема Маяковского – это революция. Вот, и давайте посмотрим, как все это начиналось. Я, собственно, о политике, да? Вот, как Маяковский приходит в революционную деятельность совсем юношей, буквально 16-17 лет. Вот, и, собственно, как попадает в Бутырки. И мне здесь даже любопытно не вот эти бутырские стихи, которые считаются там утраченными, и, в общем, Маяковский радовался, что они утрачены, потому что считал их слабыми, подражательными относительно символистов и так далее. Вот, мне любопытен вот другой сюжет. Вот, потому что как бы получается так, что тюрьма его... Ну, опять же, я в виде версии этого скажу. Тюрьма его потрясла и сломала определенным образом. Вот, потому что он дальше по революционному пути не пошел, как абсолютное большинство тогдашних революционеров, для которых отсидка – это как медаль просто. Вот, наоборот, авторитет. Вот, он уходит в искусство, в живопись, в училище живописи, вояния из отчества, там знакомится с Бурлюком, начинает писать, возникает...
6: Леш, но все-таки не вот сломал слишком радикальный глагол, она показала ему, что это не его путь.
4: Вот я от вас хочу это услышать, вот. Я поэтому задал.
6: Сломала, это значит, у него какая-то травма была, он бы к этому возвращался, этот опыт был бы для него унизительным. Просто он там посидел и понял, нет, что-то ему не симпатично в это время
3: препровождения. Посидел не так много, месяц, по-моему.
4: Полгода, нет. Это
6: серьезно.
4: Достаточно серьезно. Тюрьму можно узнать за полгода достаточно хорошо и испугаться ее на всю.
6: Да некоторые сидят по 2-3 дня и потом пишут про эту всю жизнь. Да, поэтому полгода – это серьезный срок. Я думаю, что не сломал, а просто для себя определил, что есть другие вещи, и они более для него важны. Так, это вопрос или что?
4: Это нет, это я веду вот к какому сюжету. Определенное недоверие ряда вождей к Маяковскому в 20-е годы. Прежде всего, Троцкого, да? Вот все мы знаем, что Троцкий очень серьезно занимался литературой. Причем на тот момент, когда он фактически становится первым лицом, 23-24 год, вот, ну, Ленин уже отходит от дел там в силу болезни. Вот, и, соответственно, Троцкий всегда выставляет впереди поэтов русского направления, поэтов почвенного направления, крестьянских поэтов, очень любит Есенина, о чем мы не раз говорили.
6: Да.
4: А Маяковского как-то, значит, да, говорит, я не подвергаю сомнению. Вот эти работы публикуются Троцкого, они очень интересные, да перечитайте. Не подвергаю сомнению его революционность, но если передать своими словами, я ему не очень доверяю. И я думаю, корни вот этого недоверия, они в двух местах. Вот в этой вот как бы резком размежевании с революционной деятельностью, все это как бы вождям было совершенно понятно, это их биография в том числе, они через эти контрапункты проходили, первых отсидок, первых камер там и так далее, да? Вот, и второе, собственно, вот, патриотическая волна 14-го года, вот, когда Маяковский, значит, со всей командой футуристов просто в первых рядах агитпропа тогдашнего совершенно милитаристского, я напомню, там, да, у Вильгельма Гогенцоллерна «Размалю ему рожу колерно», это вот текст Маяковского, покатилось у Вильгельма штыковое рыжеусие, как узнал луковый шельм о боях в Восточной Пруссии, ну и так далее, там много этого всего. Вот, а у большевиков очень сложное отношение к Первой мировой войне, да, они ее не поддержали, Ленин прямо призывал перевести в гражданскую.
6: На территории всей, всех стран-участников.
4: Всех, да, это не было, естественно, как сейчас это трактуют предательством, все это чепуха. Но, тем не менее, как бы отношение достаточно сложное, не, скажем так, не фанфарное, не ура победное. Вот, и вот вожди тоже, наверное, этот эпизод припоминали Маяковскому, отсюда как бы вот, я к чему веду, вот это тоже травма. Еще одна очень серьезная травма. Я весь в революции, я весь ваш. Я, собственно, как бы весь свой талант, все свои вот эти вот сценические, да, способности замечательные совершенно. Практически всю жизнь я на алтарь революции принес, а вы мне не доверяете.
6: Алексей, я все-таки я тебя оспорю. Рискну, я всегда с тобой согласен практически в 100% случаев, но здесь нет. Я объясню, почему я не согласен. Дело в том, что вообще в среде советской поэзии, пролетарской поэзии, поэзии, принявшей большевизм, помимо считанного количества имен, Демьян Бедный, Владимир Кириллов, никто никакой революции причастен не был. Это совершенно не мешало советским вождям назначать их на ведущие поэтические должности. И даже любимые Троцким поэты почвенского направления тоже никакого отношения к революционной деятельности не имели. И более того, в отличие от Маяковского, еще участвовали в Первой мировой войне, и еще кресты там...
4: Есенин придумал себе дисциплинарный батальон, которого не было.
6: Да, тут объяснение, конечно, в другом. Более того, мы сейчас про это не будем отдельно говорить, но мы с тобой знаем тему, Олег знает, что огромное количество литераторов первого уровня, занявшие ведущие места в советской литературе, вообще были белогвардейцами, и не помешало им забраться на самый верх. А Кириллова, этого несчастного, который участвовал в революционных событиях, его репрессировали, допустим. Это знаменитый пролетарский поэт, сейчас уже подзабытый. Поэтому я думаю, что не с этим связано. Я думаю, связано с другим. Несмотря на нынешнее представление о большевиках как о неслыханных авангардистах и разрушителях всего и вся,

Там это разгар гражданской войны, там, да, и сразу после гражданской войны несколько случаев этих было. Вот, и он говорит: ну что, а вы что читаете? Какую литературу вы любите? Для большевиков это очень важно. Они говорят: мы Маяковского любим. Ленин, мягко говорит, Пушкин лучше. Вот. Но он не любил, он не понимал, зачем эти ломанные строки, это метафоры эти. Все это ни Ленину, ни Троцкому, ни Сталину даже было не очень понятно, не очень симпатично. Они все выросли из русской классической традиции. А Маяковский говорит: нет, надо теперь вот так, у нас новый мир, я буду вот так. Ну и про то самое классическое стихотворение про заседавшиеся, где Ленин сказал, впервые отметил Маяковского, он был абсолютно счастлив. Он говорит: я не буду рассматривать поэтические качества Маяковского, они для меня там типа не очень понятно, в чем там гений. Но с точки зрения политической, да, очень хорошее стихотворение. Поэтому это была отдельная трагедия Маяковского, связанная с тем, что, я еще раз говорю, он весь свой огромный, не просто огромный свой дар, он еще собрал свою армию. Он собрал свою армию литераторов, художников, философов, левый фронт искусства. Что я с вами, я даже впереди вас на три шага. У меня левый фронт искусства. А имажинисты — это были другие суперлевые, радикально левые. И те, и другие идут к Ленину, к Троцкому, говорят: возьмите нас. Они говорят: Маяковский, я и за мной мой лев. А приходит с другой стороны Есенин, говорит: возьмите нас, я и за мной мои имажинисты, еще и христианские поэты подводы там свои тащат. А большевики говорят: не надо, ребят. Родняк, Есенин, тебя одного возьмем. Ну, да, тебя одного возьмем, да, Сергей Александрович. А Маяковского даже одного не собирались брать. Потому что наше позднее представление, уже советское позднее представление, что Маяковский якобы сразу был назначен главным поэтом советской литературы, Советского Союза, не имеет никакого отношения к действительности. Его постфактум, после смерти уже долго и мучительно размышлявший на эту тему Сталин, он решил: да, все-таки, наверное, не Есенин, потому что после смерти Есенина началась эпидемия самоубийств, которая исчислялась даже не в сотнях, а в тысячах самоубийств. Сталин скорее поставил бы на Есенина, но сама по себе вот эта история со смертями, она сказала: не, Маяковский, вот все-таки Маяковский. Хотя тут тоже самоубийство, но там он больше нашел как бы составляющих для того, чтобы сделать мифа Маяковского. А других он по тем или иным причинам отринул. Мы будем об этом говорить во второй части нашей программы «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. ВСУ атаковали рейсовый автобус, который следовал по маршруту Стаханов-Москва на территории ЛНР, рассказал глава региона Леонид Пасечник. Также он сообщил, что под удар попали сотрудники оперативных служб, прибывших на место происшествия. По предварительным данным, пострадали две женщины, их уже направили в лечебные учреждения. В момент атаки в салоне находилось 13 пассажиров и два водителя. Информация о раненых уточняется. Ответственность за возможный

0: провал меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может лечь на американского вице-президента Джей Ди Венса, как на ключевого переговорщика от Штатов по этому соглашению. Об этом пишет издание «Политико» со ссылкой на бывшего чиновника из администрации хозяина Белого дома Дональда Трампа. По его мнению, нарушение режима прекращения огня было неизбежным, поскольку меморандум не урегулировал два ключевых разногласия – увязывание ливанского вопроса с режимом прекращения огня в Ормузском проливе, а также вопрос контроля над проливом. Правительство ФРГ профинансирует поставку Украине 50 тысяч ударных беспилотников, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным СМИ, этот заказ – одна из крупнейших известных закупок дронов для Киева со стороны западного правительства. Как сообщает Reuters, в рамках заказа планируется поставка дронов «Шрайки», которые будут произведены украинской фирмой Skyfall и оснащены программным обеспечением американской компании Aurerion, специализирующейся на оборонных технологиях. По информации гендиректора Aurerion Лоренца Майера, объем контракта составляет примерно 90 миллионов евро. Он отметил, что часть беспилотников уже поставлена Киеву, тогда как остальные должны быть отправлены в течение года. Среди госпитализированных с пищевым отравлением туристов на турецком курорте есть иностранные граждане. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местных медиков, по законам Турции невозможно раскрыть их национальность. Ранее стало известно, что из отеля курорта Кушадасы в медицинские учреждения с признаками острого отравления доставили около 30 человек. Что послужило причиной массовой болезни, сейчас выясняют местные власти. Энергетики ликвидируют последствия циклона, вызвавшего локальные нарушения электроснабжения в ряде населенных пунктов на севере Подмосковья. Сегодня по региону прошла волна мощного циклона с градом, ливнем и шквалистым ветром. В настоящий момент в работах задействованы 75 бригад компании «Россети Московский регион», говорится в сообщении компании. Подчеркивается, что работы ведутся круглосуточно до полного устранения последствий непогоды. Открытие масштабного фестиваля классической музыки народного артиста России Дениса Мацуева состоялось в Суздале, сообщает корреспондент РИА Новости. Концерт прошел на открытой площадке комплекса «Кремль». На сцене выступили народный артист России Денис Мацуев и дирижер Александр Сладковский. Еще больше информации, новостей, фото и видеоматериалов в канале «Макс Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже через полчаса. Еще больше новостей уже через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
2: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Ну, здравствуйте.
2: Сегодня мы говорим про Владимира Владимировича Маяковского. Во-первых, великого русского лирического поэта, влюбленного, кстати, в Россию, любящего Россию. Это отдельно надо доказывать. И не так сложно доказывать, потому что нынешние квази-почвенники, квази-белогвардейцы, квази-монархисты периодически начинают объявлять, что Маяковский Россию не любил. Шкловский парадоксальную вещь сказал, отлично знавший Маяковского, что в Маяковском была гордость великоросса, великое чувство великоросса. А Шкловский разбирался в этом, друзья мои, гораздо лучше, чем вы. Другой вопрос, что Маяковский атеист и борец, и богоборец, он, конечно, в этом смысле был абсолютный христианин, потому что он считал, что мир – семья народов, и все перед великой идеей братства народов, нации должны быть равны. Но русским он никогда не переставал быть. Это раз. Два. Попалось мне на глаза в свое время, и внимательно была моя прочитана последняя из крупных высших биографий Владимира Владимировича Маяковского в серии ЖЗЛ, иноагент Дмитрий Львович Быков накатал вот этот труд. Я вообще к Быкову, литературоведу, отношусь в первую очередь за книгу о Пастернаке скорее с интересом и симпатией. Об Окуджаве книга уже отвратительна, а Маяковском просто отвратительно в кубе. Это просто говорит кошмар какой-то, потому что, ну, во-первых, он его по-небратски зовет Маяком все время. А во-вторых, написать толстенный том и не объяснить нигде ни одной строкой, почему Маяковский пришел к социализму, к коммунизму, почему 90% его творчества посвящено данной теме, это, конечно, это сильно. То есть там просто отдельный Маяковский, психопат, отдельный Маяковский, который очень любит работать, очень много работает, трудоголик, непрестанный невротик. Да. Ну, то есть Быков, в данном случае Инагин Быков, писал свою автобиографию, потому что он тоже невротик, он тоже психопат, он тоже много работает, он тоже пишет политические статьи, и тарам-пам-пам, все вот это. Попытка подверстать Маяковского под себя. Совершенно бесстыдная, но объяснимая. Потому что Маяковский, еще раз повторяем то, с чего мы начинали эту программу, он гений, и всем хочется как-то себя немножко с ним ассоциировать. Был и есть еще другой персонаж подобного толка. Это некто Кантор, художник и писатель, не иноагент, Максим Кантор. И я помню, когда вся эта история начиналась в 2014 году, вот, и «Русская весна», «Крым», «Донбасс», когда все это, в числе прочих, там, и, может быть, ранее всех прочих, и я поддержал, и Кантор напрямую выступил против меня, сказав, тогда ты не трогай Маяковского, потому что Маяковский никогда бы не поддержал войны. Что, конечно, вызвало у меня реально просто хохот за рабочим столом. Я думаю, ну ты же написал целую книгу о Маяковском. Ты же ее написал. Ты, Алексей Колбронцев, уже упоминал, насколько милитаристской, империалистской была позиция Маяковского во время Первой мировой войны. Какое количество текстов он написал абсолютно патриотического толка. А мне Кантор говорит, ну, типа, гражданская все изменила. Что изменила гражданская война? Гражданская война — это продолжение этих экспансий. Более того, это прямой поход Красной Советской Армии на Украину и на Белоруссию, и далее на Польшу с целью их захватить и вернуть в лоно России. Несмотря на нынешние все эти бредовые разговоры о том, что большевики создали Украину, все это чушь собачья, Украина была по факту уже отделена, создала свою государственность. Ленин писал в 19 году, что вся Украина полна бандами, одна отвратительная, одна демократичнее другой. Царит небывалая самостоятельность, и Маяковский прямо поддерживает великое шествие Красной Армии по возвращению русских, украинских и даже польских земель в состав России. Тут вообще нечего обсуждать. Ну, то есть Маяковский, если переместить в нашу современную ситуацию, должен был сказать, нет, Украина отделилась, она должна быть свободна. Как сказали Кантор и иноагент Дмитрий Быков и вся эта чертова публика. Так Маяковский повел себя ровно обратным образом. Ровно обратным образом. Они скажут, ну, он просто поддерживал идею социализма. Друзья мои, как бы, у Маяковского было как бы две формы существования. До революционной России он был за войну и за расширение России. И после революции он был ровно за то же самое. Он во всех ситуациях он принимал сторону великой расширяющейся сильной России. И, конечно, никакие отдельные суверенные украинцы, грузины, армяне, кто угодно, у него вызвали бы отрыв. О чем можно вести речь, когда есть Москва, когда есть великая Россия, великий Ленин, великий социализм? Это должно быть самое главное, а не ваши, Ленин опять же называл, сепаратистские, мещанский идеал сепаратизма. Поэтому в этом смысле Маяковский, конечно же, с нами. Не просто потому, что я его пытаюсь подшить себя, просто он так себя вел. Когда захватывали Украину, говорил, Украина, конечно, наш. Что тут обсуждать?
3: Они вспоминают всегда вот это лирическое четверостишие, вырывая из контекста, естественно, я не твой снеговая уродина, обращенная к России, которая, кстати, рифмуется с родиной, естественно.
4: Ну, не еще надо. До Шевчука, да?
3: Да.
2: Знаете, а можно у Есенина найти строчку «Не в моего ты Бога верила, обращенная Россия, к России». Моя, да. Не в моего ты... Есенин, наверное, тоже не любил Россию. Друзья мои,
3: слушайте, не надо футболистами. Сказать, лирическое чувство с мировоззрением. Да. Это достаточно разные вещи. Или вот такое редко цитируемое, когда Маяковский лишь только нога вступила в Кавказ, я вспомнил, что я грузин. Ну, грузин он по матушке. То есть до этого он не помнил, он считал себя абсолютно русским. И тут вот попадая, так сказать, на историческую родину, да, конечно, какое-то национальное чувство, гордость какая-то, радость, что-то в нем просыпается. Ну и не более.
2: Вообще, на самом деле, есть одна забавная тема, которая почему-то не исследуется. Вообще, Маяковский казак по отцу. Он прямо из казачьего рода. Он настоящий патентованный родовой, как это называется, казак. И...
3: Получивший дворянство казаки, да.
2: Да-да-да. Казак Маяковский, казачьи тенденции в творчестве Маяковского или там казачья философия Маяковского, нет ни одной работы, даже ни заметки, ни статейки.
4: Надо подсказать.
2: Надо поработать бы.
3: Отец мой дворянин, кожа на руках моих танка.
2: Ну, на самом деле, друзья мои, а вы скажете, что я тут валяю дурака и шучу. Я не шучу. О собирание в атаге боевой с целью экспансии, она, конечно, у Маяковского казачья. То есть он, как Сенька Разин, там, Емельник Пугачев и кто угодно собирали свои в атаге, он также собрал свой лев, по сути, нацеленный на то же самое, на захват зипунов, на захват определенного пространства литературного, как Ермак прийти к царю и сказать, что я вот тебе захватил, вот я принес, бери и владей.
4: Я обращу внимание, что лефовцы, вот первые футуристы, это опять-таки южно-русские люди.
2: Да.
4: Бурлюки. Это
2: Хлебников вообще с его культом Разина, с тремя вещами большими.
3: Херсонщина, да, Хлебников, понятно.
4: Вот единственное исключение.
3: Каменский откуда?
4: Урал.
2: Ну, тоже. Нет, ну, вольные земли, по сути. Что там? Лившиц еще был в этой компании. Кстати, единственный из числа футуристов, который который ушел добровольцем на Первую мировую войну. И один из немногих поэтов, который ушел на Первую мировую войну добровольцем. Бенедикт Лившиц, замечательный поэт, репрессированный впоследствии. Кого-то мы еще забыли.
3: Виктор Борисович Шкловский, понятно. Шкловский, понятно, еврейское происхождение. Но человек в те годы, в последующие там спорно, но в те годы совершенно аномальной храбрости.
2: Да-да-да.
3: Возглавлявший правые серовские дружины боевые.
2: Да-да-да. Шкловского...
4: С одной стороны, а с другой стороны, Финский залив по льду, это тоже, ну, определенная смелость нужна.
2: Да-да-да.
4: И я бы предложил прочесть стихотворение, потому что, когда мы говорим о поэте, необходимо разбирать его стихотворение.
2: Давайте, давайте.
4: И в этом стихотворении читается сразу несколько моментов. Это стихотворение 28-го года, когда нам говорят, что Маяковский уже давно испортился, ничего хорошего не пишет. С другой стороны, это стихотворение о любви, и, как мы замечаем по нашим передачам, зрителям всегда интересно вот отношения женско-мужские, да, и вот перейти к разговору о женщинах Маяковского. Это стихотворение «Письмо Татьяне Яковлевой», 1928 год. И здесь, опять-таки, в-третьих, отображается вот эта вот любовь к России и его нацеленность на то, чтобы как-то оккультурить Европу, Америку, заразить социализмом. Ну, читаю. «В поцелуи рук ли, губ ли, в дрожи тела близких мне красный цвет моих республик тоже должен пламенеть. Я не люблю парижскую любовь, любую самочку шелками разукрасьте, потягиваясь, задремлю, сказав тубо, собакам озверевшей страсти, ты одна мне ростом вровень, стань же рядом с бровью брови, дай про этот важный вечер рассказать по-человечьи. 5 часов и с этих пор стих людей дремучий бор, вымер город заселенный, слышу лишь свисточный спор поездов до Барселоны, в черном небе молний поступь, гром ругней в небесной драме, не гроза, а это просто, ревность двигает горами. Глупых слов не верь сырью, не пугайся этой тряски, я взнуздаю, я смирю чувства отпрысков дворянских, страсть и корость сойдет коростой, но радость неиссякаемая, буду долго, буду просто разговаривать стихами я, ревность, жены, слезы, ну их, вспыхнут веки в пору вию, я не сам, а я ревную за советскую Россию, видел на плечах заплаты, их чахотка лижет вздохом, что же, мы не виноваты, 100 миллионам было плохо, мы теперь к таким нежны, спортом выпрямишь немногих, вы и нам в Москве нужны, не хватает длинноногих, не тебе в снега и в тиф, шедший этими ногами здесь на ласке выдавать их, в ужины с нефтяниками, ты не думай, щурясь просто, из-под выпрямленных дуг, иди сюда, иди на перекресток. Моих больших и неуклюжих рук не хочешь, оставайся и зимуй. И это оскорбление на общий счет нанижем. Я все равно тебя когда-нибудь возьму одну или вдвоем с Парижем.
2: Что-то такое у Усовского есть, да? Я все равно тебя сюда...
3: Все равно я отсюда тебя заберу.
2: Заберу, да.
3: Где играют.
2: Да-да-да.
3: Парижская, в общем, история, да.
2: Да-да-да. Вот она откуда впервые я заметил.
4: Забавно, забавно. И если посмотреть на увлеченности Маяковского женским полом, то это тоже всегда мании какие-то. Он заболевает одной женщиной и не может от этого излечиться, пока не встретит другую женщину. Тут вспоминается известная история с его поэмой «Облако в штанах», которая начала писаться, где бы вы думали? По одной из легенд, которые
3: Маяковский
4: сам...
3: В поезде из Одессы, да.
4: Нет, в поезде из Саратова в Москву, да. Он пытался приухлёстывать за какой-то девушкой.
2: Алексей просто саратовский, поэтому Олег напирает на это, а ты, Алексей, никак не догадается.
4: Он пытался ухаживать за какой-то девушкой, и чтобы как-то объяснить ей, что он абсолютно безопасен, сказал между делом: «Я не мужчина, а облако в штанах». А потом подумал, а это же прикольные строчки, это потрясающий образ, его необходимо как-то запомнить. И все думал, что вот девушка, к которой он обратился, непременно разболтает этот образ. И он еще полчаса, час расспрашивал ее, запомнила она этот образ или нет.
2: Парадоксальный момент, важный в случае Маяковского, как будто внутренняя какая-то нацеленность на вот эту вот неудачу любовную в самом широком смысле. Вот он влюбляется в женщин, которые вроде должны бы его любить, иногда отзываются, но всеми как-то его не любят. Вот как у него, нельзя ли так, Господи, сделать, чтобы без мук целовать, целовать, целовать? И всем ему всей жизни нельзя, чтобы без мук. То ли или брик, то не едет к нему в Советскую Россию, одна, то другая. Просто с ним не хочет разделить ложе там, да. И то же самое он испытывает в советской власти. Вот он хочет ее без мук целовать, целовать, целовать, она мне все отворачивается, никак не хочется с ним целоваться. Тут ведь дело не в женщинах. Как будто Маяковский не мог бы найти себе женщину, которую мог бы целовать с утра до вечера. Наверняка вот таких было множество, да. Даже не в советской власти, а что-то вот такое, что заставляло его жить этой изломанной, мучающейся, все время требующей любви жизнью, но она и была основной питательной средой его поэзии. Он без этой муки бы и не мог бы писать эти стихи. Понимаете, счастливый Маяковский не был бы тогда Маяковским. Мы очень много про это говорим, что вот Маяковский несчастен, вот как будто Ленин с Троцким мешали ему быть счастливым. Все-таки внутренняя характеристика, внутренний его состав не позволял ему, он даже сам себе бы никогда не позволил бы стать счастливым. Сейчас вот, ну, вот это наше попученическое ясиноведение все время. Вот Есенину там не дали квартиру, Есенину там в полной мере не признали, то же самое там с Маяковским так или иначе обсуждается. Вот да, Есенину дали бы квартиру, бы Маяковский, и сели бы в квартире, поставили бы огромный дубовый стол, как бы поставили себе, макнули бы перо в чернильницу и зажили бы. Стали бы, да, и прекрасно бы жили потом. Но это просто, это непонимание сути этих поэтов. Они не могли, в принципе, жить такой жизнью. Более того, Есенин и Маяковский, мы напоминаем, были на самом деле с точки зрения легализации советской самыми признанными поэтами. Да, они их не рисовали самые десны, но тем не менее издали у того другого собрания сочинений. Есенин говорил, что только мне, Маяковскому и Ахматовой платят по рублю за строку. Это очень большие были деньги. У Маяковского был первый автомобиль, один из первых там, да, в постреволюционном Петрограде, Ленинграде, там, да, и он приятно одевался, гастролировал, да, зарабатывал реальные деньги. У него все было в порядке в этом смысле. Давайте не будем воспринимать их как пасынков Советского Союза. Они нормально, они заняли ведущие позиции, там, да, и слава богу, что там власть не сделала с ними то, что сделала потом, там, условно говоря, с Николаем Тихоновым, которого поставили в главе Союза писателей и заставили ходить на все эти заседания и заниматься вот этой административной работой. Это судьба избавила Есенина Маяковского и сохранила их гений, избавила их от такой судьбы.
3: Потому что 62-я половина жизни Тихонова и все написанное, тогда же это, конечно, смертный уз.
2: Почти, да, почти все. Так,
3: а смотрите, как интересно все. Вот если посмотреть на женщин Маяковского, как он их укрупняет, как они уходят потом в творчество. Ну, кто-то, да, трагически заканчивает, и самоубийства там были, и все. Вот как-то рисунок его жизни накладывается. И сколько потом там протягивается на силовых линий между выдающимися людьми эпохи, не только в России, да, если взять судьбу Татьяны Яковлевны, Либерман, вот, которое посвящено стихотворению, которое Олег прочитал.
4: Там и Бродский, там и Лимонов.
3: Там и Бродский, там и Лимонов, там и журнал «Вок». Вот все это Сальвадор Дали, да. Поразительная вещь, конечно. И когда приехали молодые, Лимонов с Чаповой, она старуха уже, да, как Лимонов говорит, раскрашенная, как клоун, и этим она мне напомнила Лилю Бригину.
2: Объясни, кто она, потому что все люди подумают, что Чапова старуха уже росла. Лимонов своей женой, красавицей Чаповой, приехал к...
3: В Нью-Йорк. Бродский их привел к Либерманам. Татьяна Яковлева, «Любовь парижская» Маяковского, которой посвящено замечательное стихотворение, она замужем за художником, издателем.
4: Александр Либерман, по-моему.
3: Да, Алекс, по-моему.
4: Если не ошибаюсь.
3: Либерман, да. И, говорит, раскрашенная, говорит, такая же, как Лили Брик. Он, говорит, примерно одного типа, видимо, женщины выбирал. Но, говорит, прошло сколько там? Прошло 50 лет, а она жадно на них набрасывается послушать про Лилю, послушать, как в России там с Маяковским происходит посмертно все. Вот, говорит, он их не отпускал. И да. Вот кому посвящена «Облако в штанах», кстати, первоначально называлась «Образ образом», но первоначально поэма называлась «13-й апостол». Марии Денисовой, барышни замечательной во множестве отношений, в Одессе как раз, ну, помните, думаете, это бредит малярия, это было в Одессе, приду в 4, сказала Мария, 8, 9, 10. Любовная история одесская, более того, как бы футуристы всерьез опасались, что они приехали на гастроли, очень успешные, что Володя останется в Одессе. Вот, надо ехать в Кишинев, уже забронированы места, без Володи это все как бы, ну, теряет всякий смысл, да, все футуристические выступления, он главная звезда. Вот, а они боятся, что вот из-за барышни как бы это самое, Володя останется в Одессе. Нет, он едет в Кишинев, и, соответственно, как бы поэма там начинает создаваться. Сначала в голове, потом, видимо, вот как-то из Саратова в Москву начинает записываться. Ничего у них не получается. Вот Денисова потом выходит замуж за ни много ни мало одного из героев гражданской войны, одного из начдивов первой конной армии Ефима Щеденко. Угу. Их переписка не опубликована, сохранилась, да? Человек был своеобразный, скажем так, с одной стороны, конник, кавалерист, достаточно грубый, комиссар, жесткий. С другой стороны, как он ее любил. Вот эти вот любовные письма, особенно представишь, вот этот вот человеческий типаж, он то ли шахтер, то ли вот какой-то вот совсем такой вот прям. Какие нежнейшие там ей слова пишут, то думаешь как бы и о нем, и о ней, удивительные какие-то вещи. Она продолжает общаться с Маяковским в 20-е годы. Она скульптор, художник и скульптор. Несчастна она все равно, несмотря на вот эти вот обоюдные нежности, она достаточно несчастна в личной жизни, потому что слишком партийный, слишком грубый, слишком все время пропадает на работе. Не дает,
5: про мужа.
3: Да, угу. Не дает ей заниматься искусством. Уже, по-моему, во время войны. И вот она кончает с собой, выбросившись из окна. Вот Мария Денисова, о которой редко вот говорят в контексте Маяковского, а между тем это муза вот поэмы «Облако в штанах». Вот, про Яковлева сказали, про Лилю мы много говорили в свое время. А про кого еще?
4: Про «Облако в штанах». Подожди, вот он начинает сочинять, вдохновившись Денисовой. Он возвращается в Москву, в Петроград, знакомится с Эльзой Брик, Эльзой Триале будущей, да, в нее влюбляется. Ходит с ней несколько месяцев, полгода, где-то так, пока Эльза не решает его познакомить, собственно, со своей сестрой Лили Брик. И когда Маяковский вот переступает порог квартиры Осипа и Лили Брик, он влюбляется в Лилю и напрочь забывает про Эльзу. Вот. И в итоге посвящает «Облако в штанах» Лили Брик.
3: Напрочь забывает, это преувеличение такое, даже поэтическое, потому что дружат они впоследствии, в общем, всю жизнь. Она, собственно, его парижский такой, ну, сталкер, да? Она его, собственно, водит там, показывает магазины, они Лили гардероб от белья до, там, значит, шубок, манто и прочего покупают, она там этим занимается. Она же знакомит его, собственно говоря, с Яковлевым. Вообще у сестричек была стратегия странная знакомить Володю с яркими женщинами. Зачем? Я не очень понимаю, потому что Лиля знакомит его, в свою очередь, с Вероникой Полонской.
4: Свободные нравы, чтобы мужчина и ходил налево, и одновременно был рядом.
3: Я верю в эти свободные нравы. Это какая-то высшая степень манипуляции.
5: Да-да-да, да, скорее.
3: Вот. Никаких там свободных нравов. Нет, вернее, себя немного позволяли. Лиля больше, чем Эльза. Вот, в конце концов, успокоившаяся в браке с Арагоном, замечательно, французским поэтом, коммунистом,
5: да.
3: Реалистом, да. Лиля побольше позволяла. Ну, не надо думать, что эти слабонные нравы они распространяли на своих мужей, любовников и всех остальных. Нет, это как бы такая очень авторитарная модель поведения. Поэтому, мне кажется, это такая школа манипуляции, что называется. И когда Полонская, ну, я извиняюсь, но все мы люди взрослые. Когда Полонская, он ее приглашает заночевать, потому что Яншин, муж Полонской, на гастролях, Лиля с Осипом тоже куда-то уехали в Ленинград, по-моему. А Полонская говорит, ну, девчонка, она что ей там 20 лет, 21, 22, по-моему. Он говорит, Владимир Владимирович, а если сейчас вот приедет Лилия Юрьевна, вот, что она скажет? Вот, она скажет, живешь с Нолочкой, молодец, Володя.
4: По поводу того, что Маяковскому, как поэту, необходимо пострадать. И он сам это понимал, и та же Лилия Юрьевна Брик об этом говорила. Собственно, довольно известный эпизод, когда Лилия Юрьевна отказала ему в доме, в теле, в общении на какое-то продолжительное время и сказала, Володенька, пока ты не напишешь большую поэму «Меня достойную», мы с тобой видеться с ним не будем. И он был отлучен от дома, подходил под окна, смотрел, как проходят всякие вечеринки в доме Лили Брик, да,
3: а в это время
4: приходит общий
3: роман с большевиком Краснощековым, который был премьером Дальневосточной республики одно время, потом наркомом финансов, погорел из-за этого, чисто хозяйственная история. Вот, и там странным образом, как бы вот тоже Лиля нам кажется дамой, ну, скажем так, манипуляторшей, играющей, да, со всеми. В общем, сама глубоко в кого-то не проникаешь, но с Краснощековым было что-то другое.
5: Да, милость, да?
3: Вот, потому что она, когда его посадили, она в эту историю вписалась, искала им передачи, адвокаты, связи задействовала, в том числе чекистские. Вот, и в итоге как бы дочь его, Уэлла, ее звали, да, фактически она ее удочерила.
5: Угу.
3: В свое время. Тоже вот
5: в Лиле были яркие черты, неожиданные, да, потому что они очень многие отзываются совершенно отвращением.
4: Помогала и Николаю Глазкову, и Борису Слуцкому.
3: Ну, это поэта.
4: И Параджанову помогала.
3: Здесь проворовавшийся коммунист, да.
5: Но тут еще и ребенок фигурирует, что о ней говорит как-то особенно в данной истории.
4: Маяковский написал в итоге большую поэму про это. И вот есть такая замечательная книга Леонида Фридовича Кацеса про Маяковского, Владимира Маяковский. Это издательство «Аргали», Москва, 2004 год. Давно не переиздавалось, сейчас не знаю, переиздастся, нет. Кацес поддержал специальную военную операцию, умер несколько лет назад. Потрясающий совершенно исследователь Маяковского, Мандельштама, Жаботинского и многих-многих других. Да? И вот он показывает, как Маяковский, который постоянно заявлял, декларировал, что Он никаких книжек не читает, у него все это природное, он сам все выдумывает. А на самом деле он читал и Достоевского, и Розанова, которых мы уже сегодня упоминали. И вот именно поэма про это не только про любовь, про секс, про страсть, как это подается, ну, декларативно, опять-таки, на обложке «Лицо Лили Брик». Это еще вот...
3: Пижаме.
4: Да.
3: По тем временам немало.
4: Смотрите, вот прочитаю буквально один небольшой отрывок, который называется «Телефон бросается на всех». «Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур, раструба трубки, разинув оправу, погром звонков громя тишину, разверг телефон дребезжащую лаву. Это визжащее, звенящее «это» пальнуло в стелы, старалось взорвать их. Звоночники, тыщи, а стен рикошетом под стулья закатывались и под кровати, а пол с потолка звоночище хлопал и снова звенящий маячище точно взлетал к потолку, ударившись о пол, и сыпало вниз дребезгою звоночный. Стекло за стеклом, вьюшку за вьюшкой тянуло звенеть телефонному в тон, тряся ручоночкой дом погремушку, тонул в разливе звонков телефон. От чего разрывается телефон? От чего вот вся эта катавасия образов? Не только из-за страсти. Леонид Фридович Кацис показывает, что, наследуя Достоевскому и Розанову, Маяковский пишет про это, про самоубийство. Это тоже одна из главных его тем. И Достоевский в том же «Преступлении и наказании», в других больших своих романах, тоже, когда прописывает про это всегда курсивом, и про это Смердяков, допустим, думает, про это, про самоубийство. Убийство. И у Маяковского здесь тоже.
5: Я вспомнил сейчас, что Есенин, когда был на Кавказе, это, соответственно, 24-м году, да, он говорит там одному из своих знакомых, который чуть ли не тогда это и записал. Вот увидите, и я, и Маяковский покончат жизнь самоубийством. Вот что-то такое Есенин понимал, читая Маяковского, ну и про себя, естественно, тоже понимал, что не позволяло ему поверить в долгую их счастливую жизнь. Да. Вот смотрите, завершая наш разговор, я только один парадокс отмечу. С одной стороны, мы говорили о Маяковском как о человеке с обнаженной нервной системой, как и положено великому русскому поэту, о его любовях, о его страстях, о его муках. Но при этом, если посмотреть на огромную часть мемуаристики, посвященную Маяковскому, он горлан, главопарь, он держит огромные залы, он мужественный, он харизматичный, он не боится перешучиваться с рабочими, со своими, как сегодня сказали бы, хейтерами, он ведет за собой огромную массу человеческую и литературную свою ватагу и со всем этим справляется. Он, на самом деле, отличный организатор и вообще человек-машина, такой организованный бунт, как это позже у Лимонова было. И в этом, кстати, либо нет никакого парадокса, потому что один человек вправе и в силах совмещать и то, и другое. А если есть в этом парадокс, то это главный парадокс русской литературы, потому что она, конечно же, населена глубоко чувствующими, сильными людьми, каким и был Маяковский. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». С вами были я, Захар Плебин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
4: До новых встреч.
5: И Алексей Клобродов.
3: До свидания.
1: Узнать за 90 секунд. Скорость космических кораблей – главный параметр, позволяющий им преодолевать гравитационные поля небесных тел и достигать целей миссии. Первую и вторую космическую скорости человечество освоило. Третью, при которой аппарат должен перемещаться на 17 километров в секунду, пока нет. Есть еще и четвертая космическая скорость, необходимая для преодоления притяжения галактики. О ней пока можно только мечтать. Но в каждом правиле есть исключение. Недавно зонд НАСА «Паркер» не просто превысил третью космическую скорость, а достиг скорости 692 тысячи километров в час. Или почти 200 километров в секунду. На такой скорости самолет облетит Землю 15 раз всего за 60 минут. Она превышает движение пули в пространстве в сотни раз. И двигатель зонда здесь ни при чем. Инженеры таких еще не изобрели. А вот небесную механику просчитать сумели. Паркер не только поставил абсолютный рекорд скорости, но и максимально приблизился к Солнцу. Секрет разработчиков – использование гравитации Венеры. Зонд обменивал высоту своей орбиты на скорость, превратив эту планету в своего рода космический трамплин. И дал ученым ценнейшие сведения, почему атмосфера Солнца горячее, чем его поверхность. –
6: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, в Екатеринбурге час ночи, в Иркутске 4 часа утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. При атаках дронов ВСУ в ДНР погибли 2 человека. Новые данные о пострадавших от землетрясения опубликовали в Венесуэле. Стал известен победитель уимблдонского теннисного турнира. Подробности далее. Два человека погибли и 3 мирных жителя пострадали прошедшим днем из-за атаки украинских дронов в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин. Пострадавшим, по словам Пушилина, оказывается помощь. Он уточнил, что на трассе Донецк-Мариуполь при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель. На автодороге вблизи поселка Золотая Нива в результате атаки на легковой автомобиль погибла женщина. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4500 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. По информации властей, в результате землетрясений повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы почти 32 тысячи сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2500 иностранных спасателей. 3 пограничных поста на севере Кувейта и морская буровая установка кувейтской нефтяной компании подверглись атакам, говорится в сообщении официального представителя Министерства обороны страны Сауда Абдель Аль-Атвана. Кроме того, согласно данным Минобороны Кувейта, беспилотники атаковали морскую буровую установку, принадлежащую кувейтской нефтяной компании и расположенную в территориальных водах Эмирата. Ей был причинен материальный ущерб, также пострадал рабочий. Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося конфликта. Тем не менее, в ночь на 8 июля Штаты возобновили обстрелы. Исламская республика Иран в ответ наносит удары по военной инфраструктуре США на Ближнем Востоке, в частности, на территории Кувейта. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предупредил о катастрофических последствиях при возобновлении боевых действий США и Ирана, сообщил его представитель Стефан Дюжарик. Генсек призвал США и Иран к сдержанности и выразил беспокойство в связи с эскалацией конфликта. По мнению Гутерреша, возвращение к боевым действиям плохо повлияет не только на народы ближневосточного региона, но и на всю мировую экономику. Лимит мощности потребляемой электроэнергии снизили в Севастополе из-за аварии за пределами региона, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что энергетики и другие специалисты круглосуточно работают над устранением последствий инцидента. Вылет 47 рейсов из столичных аэропортов задержан более чем на 2 часа. На фоне непогоды и ограничений на запасных аэродромах приземлились 32 самолета, сообщил Минтранс. Службы аэропортов работают в усиленном режиме. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, отметили в ведомстве. Обстановка в терминалах спокойная. На месте работает Ространснадзор. Ситуация находится на особом контроле авиавластей. На фоне сложившейся ситуации авиакомпании корректируют свое расписание, добавили в Минтрансе. По запросу раздаются коврики и матрасы для находящихся в аэровокзалах граждан. Первая ракетка мира Яник Синнер защитил титул чемпиона уимблдонского теннисного турнира. В финальном матче итальянец в 5 сетах победил представителя Германии Александра Зверева. Баталия продолжалась почти 4 часа. Всего на счету 24-летнего Синнера теперь 5 побед на турнирах Большого шлема и 30 триумфов на турнирах ATP. Еще больше информации, новостей, фото и видеоматериалов в канале «Макс. Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, здравствуйте. У микрофона Диана Берлин. Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. И сегодня я рада вам представить нашего сегодняшнего героя, народный артист России Александр Олешко. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мне очень приятно быть героем.
2: И это правда. И это правда. Потому что эта программа видела очень многих ваших старших коллег. И каждый каждый из них мастер. У нас только одно правило. Мастер, тогда ты имеешь право быть героем этого цикла. Прошло довольно большое количество времени с тех пор, как вы были в этой студии. Студия немножко изменилась, но я очень хорошо запомнила нашу ту встречу. И хочу сказать, я вот так вот замедляю речь, потому что я не могу сейчас назвать еще одного вашего коллегу, который бы совершил такой огромнейший прыжок вперед, как вы. Это правда.
3: Спасибо вам большое, во-первых, за приглашение. Для меня это большая честь. И я, конечно, отношусь к тебе с иронией, и это такая, наверное, моя защитная реакция. Она меня, кстати, спасает, и этому меня научил, не зная, собственно, об этом, свои книги написал «Как нужно к себе относиться» однажды Юрий Владимирович Никулин. Книги почти серьезно, и он описывал свои военные годы, когда он, долговязый парень, 180 сантиметров худой, оказался у турника и не мог подтянуться так, как делали его сослуживцы. Он такое для себя сформулировал или вывел формулу спасения: «Улыбнись сам над собой». Мне так это пригодилось однажды и пригождается до сих пор. Извините, что я так долго говорю вам спасибо.
2: Сегодня вы имеете право на все.
3: Хорошо. За то, что я в этой студии, я вам говорю огромное спасибо, потому что вот искали герой, да. Я герой нашего времени. Но мы живем сейчас...
2: А что вы думаете, в какой-то степени это так?
3: Вы знаете...
2: Вы вдумаетесь.
3: Да, знаете, в какой степени? Когда огромное количество людей решило сойти с ума, причем добровольно, или потерять адекватность, или чувство юмора, потерять чувство реальности, сохранить себя, сохранить свое здоровье физическое, ментальное, сохранить форму. Вы говорите, мастера. Гурченко все время повторяла всю жизнь. Форма, форма. Артист — это форма. Имеется в виду держать себя в хорошей форме.
2: Угу.
3: К форме должно быть еще содержание. Это отдельная история. Поэтому, наверное, я герой в том смысле, что я, в общем, остался человеком. И это, вы знаете, в 21 веке, наверное, самое большое достижение.
2: Это точно. И вам спасибо за это. Я хочу сказать, может быть, не все знают, Александр Олешко отпраздновал свой очередной день рождения.
3: Да.
2: Правильно?
3: Да, это правильно.
2: Ну, примите наши поздравления.
3: Спасибо огромное.
2: Пожалуйста. А пожелания будут в конце нашей встречи.
3: Хорошо.
2: Но вы знаете, что мне интересно?
3: Давайте тогда... Я же не скрываю никакие там, это было бы странно для мужчины. Мне самому странно, что мне исполняется 50 лет. Знаете, как Юли Гусман, увидев меня на какой-то передаче, говорит: «О, это наш престарелый мальчик». Но то ли у меня вот так запрограммировано природой, то ли я действительно как-то не хочу еще становиться дяденькой, в общем, мне непонятно.
2: Но вообще вы прекрасно выглядите. Вот говорю это, мне жалко, что я не могу вам показать, но я думаю, что вы найдете возможность посмотреть обязательно Александра, потому что он очень востребован. Это да. Но подождите.
3: А вы знаете, что нет?
2: Ну, как так может быть?
3: Есть один пункт, по которому я очень сильно переживаю.
2: Слово пункт?
3: Ну, пунктик.
2: Да.
3: Или есть.
2: Угу.
3: Ко мне невнимательно кино. Отечественный
2: вот.
3: Кинематограф.
2: А помните, на той встрече нашей первой я говорила о том, как вы меня поразили в фильме, где вы играли, ну, если не трагедию, ну, драму точно, человека. К тому времени вы были известны, но абсолютно в другом амплуа.
3: Угу.
2: И вдруг я увидела вас и поняла, что вот, наверное, следующая роль будет, он продолжит. А нет.
3: Вот вы знаете, я даже знаю причину, потому что кино сейчас совершенно другое, нежели, так сказать, то кино.
2: Я не о сегодняшнем. Давайте не будем говорить.
3: Хорошо, не будем.
2: Не будем. О сегодняшнем кино я ничего против не имею, но для меня пока нет кино.
3: Дело все в том, что, вы понимаете, я ведь актер, хотел сказать, старой школы, но вообще действительно это так. И вообще нас учили, что...
2: По учителям вашим.
3: Да, что нас учили так, что актер, желательно, чтобы в роли-то был он, был образ, был зазор между ними, был драматург, был режиссер,
2: угу,
3: чтобы это все было
2: угу.
3: в одном. Сейчас так получается, что, в общем, актеры, вот какие они в жизни, такие они и на экране. И я, так сказать, не вижу в этом, ну, какого-то художественного высказывания, или я не вижу этой удивительной трансформации. Вот для меня гений Евгений Евстигнеев.
2: Когда... Был и остается.
3: Да, был и остается. Это невозможно понять, как человек без грима становился другим. Вообще все. Да. Его существо, его походка. Это такие нюансы, это такая акварель. Это как, знаете, Никита Михалков сказал про Бурляева, по-моему.
2: Я думаю, про Богатырева.
3: Или про Богатырева, да. Наверное. Он сказал перламутровый артист.
2: Угу. Это
3: перламутровый.
2: Богатырев.
3: Ну да, потому что Юрий Богатырев... Ну это вообще шедевр.
2: Да, это
3: Господи,
2: шедевр.
3: Какая короткая жизнь. Какой грандиозный человек. Какой талант. Какие картины. А какие он писал. Ну вообще... Да. Короче говоря,
2: так, сегодня
3: это по
2: мы
3: поводу...
2: о вас.
3: Да, по поводу меня, то, что вот я востребован, да, я действительно очень много работаю, но мне бы очень хотелось, чтобы кино как-то ко мне, так сказать, было повернуто интересной стороной.
2: Так для этого надо, чтобы появился такой режиссер, понимаете?
3: Да, я понимаю. Вот благодаря Карену Георгиевичу Шахназарову, который меня утвердил, я совершенно неожиданно стал Немировичем Данченко в его фильме новом.
2: Да, я видела, да. Ну, это же Карен.
3: Да, представляете, грим 6 минут. Борода, усы, чуть-чуть зачесать по-другому волосы, и вот он, Немирович Данченко.
2: Я еще была поражена Епиходовым.
3: Ой, но это мне не получилось, мне кажется.
2: А вот и нет. Вы понимаете, я, честно говоря, думала, ну, зачем он за это берется? Это вообще сложно. Такие корифеи эти Епиходовы.
3: Ну, как берется? Это Волчек сказал.
2: Да. А сказала Волчек, и вперед, и получилось.
3: Ну, не
2: Саша,
3: знаю, я не кокетничаю.
2: Получилось.
3: Мне кажется, что это просто я какой-то рисунок снял. Сначала это был Константин Аркадьевич Райкин, потом это был Авангард Леонтьев, а потом мне досталась эта роль. Но я вас приглашаю в Театр Вахтангова на спектакль «Павел Первый».
2: Да, я очень хочу.
3: Да, да, на него очень трудно попасть. И я шучу, что даже я на него редко могу попасть, но попадаю. Потому что вот это как раз был риск, это был вызов самому себе, и это был честный вопрос самому себе. Я его задал. Я вообще имею право называться актером театра, потому что в моей жизни очень много телевидения, и я сам этого хотел. И я хотел быть ведущим, я хотел быть шоуменом. И вообще это отдельная и очень непростая профессия. За собой вести, на себе нести и вообще этим кораблем руководить. Но я знал, что мне нужен такой удар, начиная с афиши, чтобы те люди, которые относятся с предубеждением, чтобы они говорили, боже мой, что? Вот это вот Олежка, это вот в таком театре Павла Первого. Да вы что там, с ума, что ли, сошли? И такие люди до сих пор попадаются, но ровно через 2-3 минуты после начала спектакля все это уходит. И они ждут, а когда же выйдет Олежка, а он не выходит, потому что там Павел Первый.
2: Павел Первый.
3: Угу. Вот такой эффект интересный.
2: Но, вы знаете, так случилось, у меня большая, конечно, удача в жизни, что среди моих близких людей был ваш учитель. Александр Анатольевич.
3: Да, Ширвин.
2: Кстати, он тоже родился в июле.
3: Да, 19 числа.
2: Да. Вот. И я помню, как он о вас говорил. А он не говорил «лишь бы».
3: Да.
2: «Лишь бы»? Нет. Даже иногда, ну зачем ты так? Ну что ты? Ну, может быть, дальше что-то будет? Нет, не будет. А вот Олежка, ты посмотришь, говорил он. Да.
3: А вы знаете, что он никогда меня не хвалил?
2: Ну вот, это, наверное, его...
3: Но один раз это случилось. Вернее так, случилось 3 удивительных разговора. Один, который я никогда не смогу никому передать, он был очень личный, и он со мной разговаривал. Я таким его никогда больше не видел. Ни до, ни после. Он вообще, ну, простите меня за такую нескромность, он вообще со мной разговаривал как отец. Да, вдруг. Это совершенно был другой человек. Второй момент. На предпоследнем спектакле, когда ему было очень непросто играть уже.
2: Который вы инициировали.
3: Да, я инициировал театр
2: просто.
3: Сатиры, спектакль «Где мы?». Вообще он, кстати, по-другому назывался.
2: Угу.
3: Назывался, пьеса называлась «Великий забытый». И за 3 недели до он говорит, нет, этого не будет. Будет название «Где мы?». Я придумал ночью. У него бессонница всегда была.
2: Угу.
3: И он рано вставал, он придумал. Так вот, после этого спектакля я его провожал до лифта, и он мне говорит... Не по поводу того, что я его провожаю. Я говорю, вот спектакль сегодня такой интересный. Он говорит, что бы я без тебя делал? Вдруг он так сказал. Потому что у него не было 16 лет премьер. Потому что он больше не хотел уже быть художественным руководителем. Ему тяжело было быть артистом. Он говорил, что я буду, наверное, немножко преподавать. И вообще из этой активной истории я ухожу. И тут вдруг я на него свалился на голову.
2: Ну, его надо было уговаривать, убеждать.
3: Да, 1,5 года понадобилось.
2: Вот,
3: Но зато какое счастье для нас, кто был с ним рядом, для меня, как для человека, который с ним был совсем близко рядом на сцене, и в подготовке, и вообще. Ну и для него, потому что когда он выходил, овации, и, как говорит Наталья Николаевна, его жена, супруга, не могу называть ее вдовой до сих пор, не могу понять это.
2: Я не могу понять, что его нет.
3: Я не могу понять, да. Угу. Так вот, она говорила, вот спасибо тебе, что ему продлил годы жизни. Так вот, по поводу того, что он хвалил, не хвалил. Нет, не хвалил, но наша с ним последняя встреча на сцене в «Лучах софитов» состоялась на сцене театра Вахтангова, когда я получал премию «Хрустальный турандот» за роль Павла Первого.
2: Угу.
3: И он, будучи в очень сложном состоянии физическом, приехал мне вручать эту премию. И он очень смешно сказал, во-первых, на сцене, в присущей именно ему, фирменной, неповторимой, вообще иронично любовной манере. Ведь у него, кстати, какая вообще потрясающая философия и жанр какой. Грустно о смешном, смешно о грустном. Еще так книгу надо назвать какую-нибудь. И он говорит, ну что вам сказать? Вот Александр Владимирович, он меня назвал на «вы». Очень современный человек, но, вы знаете, он настоящий рыцарь театра. Это все, кстати, задокументировано, чтобы, не дай бог, вот сейчас опять скажут, что он врет.
2: Uh-huh.
3: На телевидении было показано, в интернете есть. Так вот, значит, Александр Владимирович – рыцарь театра. А ведь сейчас как? Это большая редкость. Либо нищая преданность театру, либо мелькание с голой, значит, на экранах. Ну, что вам сказать? Он совмещает.
2: Это только это, только Шервин.
3: Зал рухнул просто от смеха.
2: Еще
3: после было мое выступление. И потом мы с ним идем за кулисы. У меня травма была. Я с палкой, он с палкой. И вдруг, вы знаете, он остановился, смотрит мне в глаза и говорит, молодец, смешно, коротко, по делу. Вот это был первый и последний раз, когда он мне вот такой комплимент или такую оценку. У меня, пожалуй, в жизни так не было ни разу. В отношении тех людей, с которыми я был где-то в чем-то близок или работал, я действительно не понимаю, что его нет на свете. Вот он присутствует, у меня такое ощущение, что я могу ему позвонить, и его интонации, они во мне звучат. Позволите, я на минутку вернусь к началу нашего разговора.
2: Угу.
3: Вы меня представили очень красиво, я так хотел с детства, народный артист.
2: Да. Да.
3: Вы вспоминали сейчас о том, что я в этой студии оказался впервые году в 2009-м.
2: Да, что-то в этом
3: или
2: роде,
3: 10-м.
2: Да. Угу.
3: Да, я тоже очень хорошо помню эту беседу, и не я был инициатором темы, которую вы тогда озвучили, и я хотел бы сейчас нескромно это вспомнить. Тогда я был просто артист. Да, у меня были несколько уже театральных наград и премий.
2: Угу. Вы уже пели.
3: Я уже начал петь. Да, потихоньку, хотя, так сказать, мне было очень страшно. И вы сказали, я дословно, конечно, не вспомню, вы задали мне вопрос, а у вас есть звание? Я сказал, нет у меня звания. И вы сказали, что вот я тот человек, который уже давно заслужил и достоин такого звания, и вообще я точно знаю, вы сказали, что у нас в гостях сейчас вот будущий заслуженный артист России.
2: Ну, так это как бы было очевидно, потому что я видела тот фильм. Ну, как же мне вспомнить?
3: Ну, ладно, вспомню.
2: Да.
3: Так вот, видите, я с радостью вот пришел с творческим отчетом после той встречи в новом статусе. И вы знаете, мне это очень приятно, для меня это ответственно, для меня это почетно, потому что в моей профессии стать народным артистом в 48 лет – это вообще достижение большое, потому что так бывает и, к сожалению, часто, что эти заслуженные, важные для творческих людей звания приходят тогда, когда человек уже не может им порадоваться, когда им уже все равно.
2: Абсолютно вы правы.
3: Когда уже столько обид и столько ожиданий, и столько уже, ах, а вот у меня как раз оно как-то вот вовремя, когда я могу, я еще в рассвете сил, я могу этим радоваться.
2: Но это же не остановка.
3: Нет, ни в коем случае, но просто...
2: Потому что не звание все равно все определяет.
3: Безусловно, ну что вы.
2: Конечно.
3: Но когда ты с детства играешь в артиста, А я впервые сам себя объявил в 5-летнем возрасте, что для вас поет, говорит, выступает народный артист Советского Союза Саша Кобзон. Угу. Я так решил.
2: Действительно, что уже, конечно.
3: А что уж?
2: Выше только.
3: Ну, да. Просто его показывали по телевизору часто, и конечно. Мне казалось, что если актер, то они все Кобзоны, что угу. это профессия так называется.
2: Угу.
3: В 5-летнем возрасте.
2: Угу. Да.
3: Мне очень радостно, что мы сегодня с вами встречаемся. А может быть, вы сейчас что-нибудь еще мне пожелаете, и мы через следующие 10 лет я опять с каким-нибудь отчетом.
2: Вы думаете,
3: я
2: через
3: уверен.
2: 10? Поняла. Так, я хочу вас поблагодарить за отношение к песне, потому что я подобного не вижу. Или поют, потому что нужно. Я имею в виду песню в самом прямом смысле этого понятия. Ту самую песню,
3: которая нам «Строить и жить» помогает.
2: Которая делала все, поднимала, утешала, в любви, в ненависти. Эта песня звучала, и писали ее мастера. Ну, какого уровня?
3: Да.
2: Вы молодой человек, потому что вот это отношение к песне у вас началось не вчера.
3: Конечно, это с детства.
2: Вот мы, то, что мы увидели, то, что с детства видела бабушка, а вот чтобы молодой, я когда первый раз увидела, какие вы вытащили из глубины песни, вы их вытащили, вы их сделали по-своему. Как это? Откуда?
3: Все мы родом из детства. Это от родителей. Это замечательные наши традиции, которые, мне кажется, есть только в нашей стране. И прежде всего я имею в виду ту советскую страну, когда не было вопроса национальности ни во дворе, ни за столом. Когда мы пели большими компаниями, семьями песни из кинофильмов.
2: Да, ведь, там были песни.
3: Да, с киноэкрана
2: да.
3: в нашу жизнь шагали песни.
2: Угу.
3: И порой ты не можешь вспомнить фильм, а песня живет. Это ведь удивительный момент, что песни, которые были написаны в начале или в середине прошлого века, они звучат в 21 веке, их знают и поют. И я всегда защищаю песню, когда говорят, ой, это старая песня. Я говорю, стоп, пожалуйста, не обзывайте песню старой. Она моложе, чем мы вместе с вами взятые, потому что если ты начинаешь петь на сцене и тут же подпевают в зрительном зале хоть один человек, а их всегда больше, или просто раскачиваются в сопровождении этом музыкальном, иногда не зная текста, но понимая, что это вот код свой-чужой, это наша внутренняя прошивка. Если человек знает эту же песню, которую знаешь ты, все, это большего счастья не придумаешь. Значит, тебе с этим человеком есть о чем поговорить, помолчать. Удивительная вещь. Поэтому мне эти песни были необходимы и сейчас особенно, потому что...
2: У вас целые программы.
3: Огромное количество. Так я вам скажу то, что мало кто знает, но когда ушел из жизни Иосиф Давыдович Кобзон, меня пригласили в его офис и вручили коробку. Я говорю, это что? Флешки для Олежки. А я говорю, а что это флешки для Олежки? А это песни. Я говорю, чьи песни? Репертуар Иосифа Давыдовича. Я говорю, как? Я говорю, а сколько их здесь? Мне говорят, все. А вы знаете, что у него в репертуаре было 3000 песен?
2: Конечно,
3: и он знал
2: знаю,
3: их наизусть.
2: Это же наш фон.
3: Конечно, он их знал наизусть.
2: Ни разу не остановился во время концерта
3: да.
2: со словами.
3: Да. И мне передали его минусовые оркестровые фонограммы.
2: Я этого не знала,
3: да.
2: но я вам должна сказать, зная Иосифа Давыдовича долгие-долгие-долгие годы, это значит, он вот просто душой к вам. Понимаете?
3: Ну вот, а я с ним даже...
2: Это самое дорогое для
3: да,
2: него.
3: Да, дуэтом спел несколько раз, потому что я много раз вел его концерты, когда мы выезжали на какие-то такие гастроли или вылетали далеко-далеко, вахтовые города. Он вообще угу. был героем этих городов, он их открывал, он помнил, где какая скважина, где какая шахта,
2: да.
3: где какой завод.
2: А он пел и на грузовике,
3: да
2: где угодно.
3: А
2: где
3: знаете, самое главное, вот это очень тоже интересно. Ну, обычно в самолете люди отдыхают, спят. Единственный, кто не спит, это он.
2: Да.
3: Книжка, лампочка. Я говорю, когда же вы отдыхаете? Когда вы спите? Он говорит, мне некогда.
2: Саша, какой вы совершенно удивительный человек. Это правда. Значит, цирковое училище, просто легендарная щука. Это все у вас уже есть, да?
3: Да.
2: Это багаж.
3: Это внутри.
2: Что завтра?
3: Ну, во-первых, я планирую, как Зельдин, отметить столетие на сцене. Поэтому
2: дай бог.
3: Впереди у меня 51 год активной творческой жизни.
2: Ну, скажите на год, чтобы я увидела, что будет.
3: Нет, я вас приглашаю на столетие.
2: Конечно, да, я обязательно приду.
3: Да, будьте любезны, и всех наших слушателей. Год, я буду готовиться, во-первых, нужно как-то отметить мой юбилей. Будет большой концерт в зале Чайковского с оркестром кинематографии. Я первый раз об этом говорю. Сергей Иванович Скрипка будет дирижировать. Мы с ним за годы нашего сотрудничества с этим легендарным человеком и его оркестром напели много интересного. Редкого и прекрасного. Спасибо ему за доверие. В этом концерте будут несколько гостей, артистов. Вот в зале Чайковского будет такой концерт. Ну, может быть, вот так меня, в общем, даже уговаривают. Может быть, надо будет сделать большой концерт сугубо эстрадный, прям такой эстрадный, в Кремлевском дворце. Но что-то мне подсказывает, что сейчас концерты стали похожи один на другой, и я не могу придумать, чем он будет отличаться, кроме, так сказать, искренности.
2: Да. А кино, театр?
3: Театр, вы знаете, я ищу какой-то неожиданный опять материал, потому что, сыграв Павла Первого...
2: Ой, очень трудно потом.
3: Теперь, знаете, что эта карта должна быть либо бита, либо это должно быть по уровню что-то такое...
2: Джокер.
3: Опять, да, ошеломляющее или качественно удивительное. Знаете, как вот вспоминается Олег Иванович Янковский. Ему задавали вопрос, почему вы отказываетесь от этой прекрасной роли, от этой? Он говорил, нет следующего шага. Поэтому сыграть роль какую-то, ну, господи, мне их предлагают много, даже в разных театрах. Но мне бы хотелось, чтобы это был следующий шаг. И вот об этом я думаю. Честно говоря, мне хотелось бы сыграть комедию или мелодраму какую-то, или трагикомедию. Все-таки

0: или сказать: «Эх, черт возьми, жизнь прекрасна». Но если вот он не сошел с ума, значит, и я могу. Если он мне дарит улыбку или хорошее настроение, значит, и я тоже кому-то подарю. Это, оказывается, как бы не считается. А вот если я играю трагедию, если мне плохо и вообще... А, ну да, ну тогда, значит, он артист. Я это принимаю, но я собираюсь заниматься тем, чем я занимался всю свою жизнь. Я хочу найти хорошее, светлое, доброе, и мне радостно, когда люди, глядя на меня на улице, я иду, и мне улыбаются. И они меня воспринимают как родственника. Они меня воспринимают как своего человека, понимаете, как члена семьи. И вот это для меня самое дорогое. Поэтому, что бы обо мне ни говорили, я с удовольствием буду петь, я с удовольствием буду играть в комедиях, если они будут. Ни в чем пошлом я не был никогда замечен. Это не мой мир, это не моя питательная среда. Поэтому найдется материал. Заявку в космос отправил.
1: Огромное вам спасибо. Во-первых, еще раз я от имени всех слушателей поздравляю вас с очередным днем рождения.
0: Спасибо.
1: И, конечно, я вам желаю, чтобы вы оставались тем, кого так любит зритель. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо.
1: Сегодня у нас в гостях был Александр Олешко, народный артист России. Мы прощаемся на одну недельку. Ну, может быть, зайдете в театр.
2: Программа «Мастера»

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Один из крупнейших в России молочно-товарных комплексов потоплен в Ирбитском районе Свердловской области. Вывезено порядка 300 голов скота, сообщил глава муниципального образования Алексей Никифоров. Он отметил, что в зоне затопления находятся 15 населенных пунктов. На базе школ в селах Стриганская, Горки и Килачевская формируются пункты сбора населения, идет эвакуация жителей. Накануне на территории Ирбитского района введен режим чрезвычайной ситуации муниципального значения из-за наступившего паводка. Вылет 47 рейсов из столичных аэропортов задержан более чем на 2 часа на фоне непогоды и ограничений. На запасных аэродромах приземлились 32 самолета, сообщил Минтранс. Службы аэропортов работают в усиленном режиме. Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, отметили в ведомстве. Обстановка в терминалах спокойная, на месте работает Ространснадзор. Ситуация находится на особом контроле авиавластей. На фоне сложившейся ситуации авиакомпании корректируют свое расписание, добавили в Минтрансе. По запросу раздаются коврики и матрасы для находящихся в аэровокзалах граждан, работают питьевые фонтанчики и кулеры с водой, а также бесплатные комнаты матери и ребенка. 27 человек погибли при пожаре в баре в тайском Бангкоке.

0: Как отметили спасатели, пожар начался в полночь в понедельник по местному времени. Associated Press сообщает, что премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун лично подтвердил журналистам на месте инцидента цифры трагедии. По словам политика, нескольких пострадавших госпитализировали. Он отметил, что власти расследуют причину возникновения пожара. Неизвестные украли памятник танку Т-70 с братской могилы ветеранам Великой Отечественной войны в селе Оскол Харьковской области. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на начальника сельской военной администрации Геннадия Загоруйко. Кража произошла во время комендантского часа в ночь на 11 июля. Как сообщили местные жители, во время вывоза памятника, помимо прочего, разрушили не менее 12 надгробий. По факту происшествия открыто уголовное дело. В день памяти святых апостолов Петра и Павла в древнейшем храме на Синичьей горе в Великом Новгороде впервые более чем за 100 лет прошел молебен, сообщает пресс-служба одноименного заповедника. Уточняется, что ровно месяц назад храм открылся после масштабной реставрации, которая длилась 3 года. Согласно новгородской летописи, каменный храм был заложен жителями в 1185 году. Церковь Петра и Павла – единственная сохранившаяся постройка бывшего Петропавловского женского монастыря. Помимо этого, храм – объект культурного наследия федерального значения и памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. В Москве в воскресенье выпало 17 миллиметров осадков, что составляет 20% отмеченной нормы июля, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Он подчеркнул, что ближайшей ночью дожди еще пройдут и наиболее сильными ожидаются в западных и северо-западных районах области. Следующий выпуск новостей уже через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня у нас в студии Елена Калитиевская, психотерапевт, кандидат психологических наук, клинический психолог. Елена, я вас приветствую.
3: Здравствуйте.
2: У нас сегодня с вами будет болезненная тема для многих, а может быть и нет. Потому что мы попытаемся научиться расставаться с иллюзиями. Или поймем, нужно ли с ними расставаться, или наоборот. Все так прекрасно, нужно с ними жить. И чем больше эти люди, вот этих хороших, не знаю, плохих и так далее, тем, может быть, людям легче, проще или, наоборот, сложнее. Так вот, я вот пытаюсь понять, а иллюзии, они вообще со знаком плюс или со знаком минус?
3: Ну, вы знаете, на самом деле я бы вообще, ну, начала с того, что есть объективная реальность, а есть субъективная реальность. И наша картина мира – это совокупность наших иллюзий о том, как мир устроен.
2: Да.
3: Кто такой человек, кто такая женщина, кто такой мужчина, кто такой ребенок, что такое отношения. И у каждого человека работают проекции. То есть иллюзия, она, в общем-то, связана с тем, чтобы некоторые искажения восприятия объективной реальности происходят благодаря тому, что у человека есть определенное напряжение потребностей. И он как бы специально что-то начинает высматривать, видеть, комбинировать между собой, придавать этому какой-то свой смысл. Ему кажется, что он понимает, как устроен мир.
2: То есть он все у себя придумывает, получается. Вот эти все понятия, которые у нас есть, определения, которые мы привязываем к словам, это все нами придумано.
3: Основа проекции – это субъективное восприятие реальности. То есть когда, ну не знаю, я, допустим, хочу пить, на улице очень много красивых домов, архитектуры, идут люди прекрасно одетые, красивые, играет музыка, а я вижу только магазины, где продается что-нибудь попить. Больше ничего не вижу. Еще только это. Меня спрашивают, ты там была, и что-то там видела, не помню. Так что здесь, ну, все наше восприятие – это субъективное восприятие. То, что мы можем каким-то образом приблизиться к какому-то более-менее, если не объективному, но более точному восприятию реальности. Но это благодаря тому, что, ну, например, я что-то вижу в этой комнате, и вы что-то видите в этой комнате. Мы можем обменяться информацией. И вы вдруг поймете, что я вижу что-то, чего не видите вы, никогда не обращали на это внимания. Я, послушав вас, замечу, что вдруг вы мне сказали что-то, на что я никак не обращала внимания. Мы смотрим на одного и того же человека. Мы анализируем вместе и обсуждаем одно и то же событие. И только благодаря нашему разговору, а если еще есть какие-то люди, они тоже что-то могут заметить, ну, мы можем каким-то образом уточнить восприятие. То есть у нас ситуация одна, прожекторов, взглядов на нее много. И благодаря тому, что включается много прожекторов, мы можем приблизиться к восприятию реальности.
2: Ну, то, что вы сейчас описали, это все как-то очень хорошо. Но, мне кажется, оно как бы ну, для пользы
3: так
2: людей.
3: Это даже не для пользы, просто человек так устроен. Мы не можем это отменить. Мы не можем от этого избавиться. Мы не можем избавиться от проекций. Мы не можем избавиться от иллюзий. Иллюзии нам помогают жить. Но если они зафиксированы, и человек так упорно не хочет, ну, никак, встречаться с какой-то разумной критикой, какими-то еще взглядами со стороны, ничего не хочет обсуждать, уперся в свою иллюзию.
2: Ему сложно, наверное, уже, да, или как?
3: Да вы знаете, иногда ему бывает и даже очень просто, потому что если у него много власти, то он заставляет в эту концепцию свою начинать верить других людей. И они начинают стараться не видеть того, что они видят, не слышать того, что они слышат, не думать того, что они думают, а подчиняться. И в этом определенно есть такая властность иногда людей, которые вот наполнены какими-то иллюзиями.
2: Ну, вы сейчас сказали, да, интересную вещь, что для того, чтобы твоя иллюзия была реальной, ты должен иметь какую-то власть, чтобы ее, получается, реализовать.
3: Нет, я сказала немножко другое. То есть для того, чтобы моя иллюзия приблизилась немного к реальности, мне нужно постоянно быть в диалоге с другими людьми, постоянно уточнять эту информацию. Потому что если ну, у меня есть зрительные люди, я смотрю на дом, и он мне кажется очень красивым, кирпичным, подхожу, а это заставка строительная, картонная.
2: Ну, кстати, да.
3: А издали казалось так красиво, так красиво. А это просто заставка, декорация.
2: Ну, тут вы, получается, возникает слово «обман». То есть нас
3: обман,
2: пытаются обмануть.
3: Да, да, искажение, обман. Но, понимаете, вот, например, маленький ребенок, если он живет в семье, он же не знает там точно, как все устроено. И он начинает фантазировать, додумывать, объяснять себе. У него складывается определенная фантазия детская, но которая чаще всего бывает такой достаточно психотерапевтической иллюзией для семьи, поэтому взрослые очень часто своих детей используют как маленьких психотерапевтов. Потому что дети, они всегда стараются, ну, все-таки на каком-то витальном уровне комбинировать факты реальности для того, чтобы выжить. И поэтому они себе что-то там объясняют таким образом, чтобы можно было как-то в этой ситуации продолжать находиться.
2: Я такое часто встречаю, ну, слышу выражение, более того, мне такое говорили там в каком-то возрасте определенном. А она живет в иллюзиях. Она вот далека от реального мира, вообще ничего не понимает. Вот нужно ей как-то объяснить или ему, например. Ну, в данном случае я говорю ей, потому что в свой адрес это услышала, что есть реальный мир, есть иллюзии, нельзя жить только в своих иллюзиях, нужно как-то вот от них избавляться и смотреть на вещи без них. Ну, как, вот как есть, по принятию. Научусь принимать, как есть.
3: Ой,
2: знаете?
3: Если бы мы могли видеть, как есть. А мы все равно видим, исходя из того, как мы устроены. И какие у нас есть незавершенные задачи развития, какие у нас актуальные сегодняшние потребности. Наше восприятие, наши картинки, зрительные образы всегда немного иллюзии. Но если говорить, например, об этой достаточно, правда, часто сейчас встречающейся фразе «она живет в иллюзиях», ну, например, да, приведу такой пример, который сейчас, правда, очень актуален. Ну, я психотерапевт, работаю с разными людьми, и когда, наверное, лет 15-20 назад я сидела в разных обучающих группах, работала с клиентами, то если, например, в группе я видела женщину, допустим, 40-45 лет, не замужем, без детей. Вся группа думала о том, что это какая-то ну, не очень хорошая для этой жизни женщины ситуация. Нужно как-то ей помочь, поддержку оказать и так далее. А сейчас это повсеместно. То есть я работаю сейчас в группах, и я вижу очень красивых, прекрасно выглядящих, очень профессионально успешных людей без отношений, которые себе говорят, я сначала делаю карьеру. А там потом уже, когда я сделаю карьеру, заработаю какое-то количество денег, куплю себе квартиру, машину, ну и вообще создам некоторую подушку безопасности, я, соответственно, потом займусь тем, чтобы устраивать свою личную жизнь. Отношения, семья, дети. И иллюзии, например, вот здесь я вижу таких очень острых две. Одна из них – это когда человек говорит, ну, например, чаще всего женщина, она говорит, ну, у меня нет отношений, но я очень успешна в карьере, у меня все хорошо, работаю в крупной корпорации.
2: Звучит как самоуспокоение.
3: Да, немножко. По одной. Сейчас я скажу, почему. И ей действительно нормально, потому что, ну, вот если брать, например, женско-мужские отношения, то у женщины вся энергия, а у мужчины сила. И баланс заключается в том, чтобы энергию и силу сочетать и организовывать с помощью силы эту энергию. То есть женщине нужно, чтобы ее регулировали. И вот если она работает без отношений в какой-нибудь крупной фирме, корпорации и так далее, то само по себе это учреждение, вот эта ее работа, является структурой, рамкой, границами, правилами, проектами, договоренностями. В общем, всем тем, что формирует ту ответственность, которую требует мужчина. И ей кажется, что она в отношениях. То есть такой виртуальный мужчина. Работа в корпорации. То есть это отношения с работой заменяют отношения. Это иллюзия. Потому что это, конечно же, не женско-мужские отношения. И вторая иллюзия, на которую натыкаются, например, очень часто сегодня женщины, это то, ну, когда, например, она говорит, я прекрасно выгляжу, мне, там, допустим, там, я не знаю, 46-48 лет, я великолепно выгляжу, у меня хорошее здоровье, фитнес там и все такое. Я подумала, что, наверное, через какое-то время надо подумать о создании семьи и рождении детей. А что с фертильностью? Она приходит, сдает анализы и говорят, все. К сожалению,
2: закончилось.
3: Все закончилось. Она говорит, ну как же так, я так великолепно выгляжу. Мне все говорят, что мне больше 32 не дают. Понимаете, тоже иллюзия. Очередная иллюзия. И я вижу, что многие женщины, они как бы очень болезненно сталкиваются, так как они говорят, с грубой реальностью.
2: Ну, в данном случае грубой реальностью получается возраст.
3: Возраст, результаты анализов, реальность того, что если, например, увольнение, то четкое ощущение, что отношений-то нет, они были. Ну вот, например, совсем недавно я в терапии разговаривала с женщиной, которая говорит, я долгие годы работала в каких-то очень крупных корпорациях, я была менеджером высшего звена, руководства, управления. И я хорошо помню, как я прекрасно делала все дела по дому, как я успевала то, другое, пятое, десятое, я успевала сюда съездить с этими пообщаться, у меня была куча дел, я вообще не понимаю, как я все это успевала делать и еще работать. А потом я с этой работы ушла. Что-то там, в общем, у нее случилось, она ушла с этой работы. И она говорит, как-то жизнь стала расползаться. Вот эта структура, рамка ушла, и как будто я не понимаю, что мне делать. Белье неглаженное по 3 недели в кресле лежит, и все наваливается, наваливается и наваливается. Из поездки приехали всей семьей. Уже месяц прошел, не могу чемоданы разобрать. Как будто вот процесс самоорганизации не работает. Вот когда была ясная структура регуляции, внешней регуляции, она успевала очень много. А как только вот эта рамка исчезла, оказалось, что такая вот привычка структурирована и очень эффективно жить, это была иллюзия.
2: Женщины же часто с таким еще, с подобным сталкиваются, когда расстаются с мужчиной, я так думаю. Потому что если работа заменяет мужчину, то когда есть мужчина, он уходит, и ее структура тоже, получается, как-то разрушается. То есть мужчина тоже может быть иллюзией какой-то.
3: Мужчина, конечно, может быть иллюзией, женщина может быть иллюзией, потому что мы всегда себе придумываем другого человека, мы всегда додумываем что-то, мы что-то видим, и, например, вот что-то нам не хочется видеть, не хочется в это верить. Уж больно хорошие были отношения, а тут человек что-то делает, ну, не совсем такое приятное. Ну, как-то проедем это место тихо, без каких-то сложностей. Можно же как-то простить, не обратить внимания, забыть и так далее. А потом выясняется, что нет, нет, нет. У меня вот недавно был разговор, тоже вот в области, ну, вот в процессе терапии, когда мне рассказывает моя клиентка про мужчину, с которым она встречается, а я не могу образ себе, представить себе, не могу его представить. И тут она мне говорит, а вдруг там никого нет? Вдруг это все иллюзия?
2: Ты на себя придумала?
3: Ну, нет, нет, он есть, но очень среднестатистически. Работаю там-то, очень доброжелательный, улыбчивый, со смеющимися глазами, открывает дверь автомобиля.
2: Похож на, знаете, этого персонажа из какого-нибудь романа женского.
3: Ну, как бы даже не романа, а просто как что-то такое, знаете, среднестатистическое. Невозможно представить себе там уникальную человеческую личность. И как-то мы обе с ней немного так встревожились, что там за человек внутри. Иногда, знаете, вот к человеку подходишь, как к квартире, звонишь, а такой глухой голос изнутри. Никого нет. Понимаете?
2: Понятно, кто там.
3: Мне кажется, что люди очень сильно в последнее время вкладываются в образ. Ну, вот и то, что я рассказываю про прекрасных людей, которые великолепно выглядят, у них успехи и так далее. То есть образ. И вот этот образ, он как бы изолирует, вот это вкладывание в образ, оно изолирует человека от его истинных потребностей часто. Ведь образ счастлив быть не может. Можно вкладываться в образ и бесконечно его поддерживать. А счастлив-то может быть только человек.
2: А это можно соединить? Что нужно сделать?
3: Это можно. Вот это можно соединить, то есть помочь человеку в процессе психологической работы. Но это вообще-то обычно очень долго, потому что люди сопротивляются очень сильно. Свою картину мира никто не хочет разрушать, потому что она стабильна, она ясна, она основа безопасности. То есть если у человека разъезжается картина мира, он в каком-то смысле чувствует себя как психотик, который не понимает, как ему быть вот с этой разъезжающейся реальностью. Начинают как бы пласты ходить относительно друг друга, где стены, какое расстояние, куда идти, где я, кто я и так далее. То есть картину мира никто менять не хочет.
2: Часто люди еще говорят, вот он меня обманул, да, и я вот больше не могу общаться с этим человеком, он мне там соврал или еще что-то такое, я в нем разочарован. Я сейчас не говорю уже сейчас про родителей детей, а в принципе. И люди занимают такие, знаете, категорические позиции, что они не хотят кого-то видеть или с кем-то разговаривать именно там из-за обмана. Потому что они себе придумали, что они не могут допустить, а там, не знаю, кого-то к себе такого отношения плохого.
3: Придумали или действительно не могут допустить?
2: Вот я не знаю, как понять, придумали или действительно не могут. Просто часто сталкиваешься иногда с такой вот прям непримиримой позицией, и иногда она кажется, да, необоснованной.
3: Ну, вы знаете, я думаю, что иногда сам человек не может вам ответить на этот вопрос. Не то, что вы со стороны не можете понять, а сам человек иногда не может ответить себе на этот вопрос. Его категоричность – это, ну, основа его глубинной чувствительности, или его категоричность идет от образа, который должен реагировать вот так и отвергать все. Но мне просто кажется, что подлость, подстава, обман, предательство – это какие-то вещи, которые довольно больно ранят душу. Но если у человека есть ощущение такой раненности, то трудно себе объяснить, что я это придумал.
2: Я просто к тому, что есть там у всех же, да, некий идеальный мир, и он постепенно как-то разрушается, потому что вот ты сталкиваешься со всеми теми вещами, которые вы сейчас перечислили.
3: Ну, понимаете, дело в том, что вот эмоция, она же имеет два каких-то плана переживания. Один из нас, из них психологический, а другой вегетативный. То есть можно покраснеть от стыда, да, например, не знаю, вспотеть от страха, от волнения, понимаете, какие-то вот есть такие вегетативные показатели, которые говорят о том, что это не придуманное, а это что-то очень глубинное, настоящее. Ну вот, например, в моей терапевтической работе часто бывает такая ситуация, ну, частично ответ на ваш вопрос, что человек говорит, у меня была ситуация, я ее пережил. Ну вот был когда-то, ну какое-то количество лет назад, у меня клиент один приходил, и мы с ним довольно долго работали. Он обратился ко мне с запросом по поводу того, что у него сложности на работе. Ну там, в общем, были всякие проекты, сложности отношений с людьми. Работал он 24/7, очень уставал, бился в тревоге. Я даже не помню, по какой причине я ему задала вопрос, а почему вы на этой работе-то так, ну вот что послужило выбором?
2: Убиваетесь. Да?
3: Выбором. Почему вот эта вот работа занимает столько времени, потому что ничего кроме этой работы у него в жизни не было. И он как-то сильно неохотно, с большим сопротивлением стал говорить, что какое-то количество лет назад, достаточно много, по-моему, лет 7 или 8, он был за рулем, автомобильная авария, жена, ребенок погибли. И, соответственно, для того, чтобы не думать, для того, чтобы ничего не чувствовать, он пошел на эту работу, и на этой работе он просто с головой в нее ушел. И я понимала на самом деле, что он справился, но с тем стрессом, потерей, но ничего не пережил. И когда он мне начал рассказывать эту историю, у него пошла прям вегетатика. Он краснел, бледнел, у него потели ладони, он начинал ерзать. Он ужасно не хотел на эту тему говорить. Он говорил, что это все уже ушло, я пережил, давайте вот к работе, я вот с этим запросом. То есть пытался мне подсунуть не совсем то, что на самом деле его беспокоило, истощало, изнутри ломало. И не потому, что он выбрал как-то так, а потому что это реально было. И вот для меня иногда, вот я обращаю внимание на телесные проявления, к вопросу о том, придумал себе человек или что-то истинное, да, вот.
2: Угу.
3: Ну, у него правда была иллюзия, что у него проблемы на работе.
2: Ну, такая сложная, получается, что эта иллюзия была его защитой, да, от того, что он когда-то пережил.
3: Ну, конечно, все иллюзии защиты. В каком-то смысле они помогают жить. Ну, как, иначе человек окажется в очень таком растерянном состоянии.
2: То есть я для себя могу сделать вывод, если вам или мне, или кому-либо говорят, что ты живешь в иллюзиях, это на самом деле хорошо в каком-то смысле, потому что ты, значит, себе придумал некоторую структуру мира, и тебе так
3: спокойнее. Нет, я думаю,
2: спокойнее.
3: Что если человеку говорят, что ты живешь в иллюзиях, это не очень хорошо, потому что тогда, ну, как будто этот человек воспринимается как бы немного улетающий из реальности. Ему говорят, послушай, ты живешь в иллюзиях. Похоже, что реальность какая-то другая. Если ты будешь опираться на иллюзии, ты провалишься, столкнешься с чем-то очень неприятным. То есть, похоже, нужно внимательнее посмотреть на ситуацию, в которой ты находишься. Вообще иллюзия – это основа нашего восприятия мира.
2: Ну, возвращаясь
3: Но
2: к началу.
3: Но когда их очень много, и мы их не проверяем, то есть мы их не превращаем в гипотезы.
2: Угу.
3: Понимаете, гипотеза – это уж такое, знаете, вот проверка некоторого предположения.
2: Угу.
3: То есть если я не отношусь к своей картине мира как к тому, что требует постоянного уточнения и проверки с помощью диалога, реальности, смотреть на все на это, тогда я буду жить в иллюзиях, замкнутом в своем мире, и тогда я могу уже дойти до психического расстройства, когда у меня будут вместо моего, ну, просто проективного восприятия мира одни сплошные галлюцинации.
2: Это уже крайность.
3: Это уже крайность. Вот. Но совсем без иллюзий жить не получится. То есть это какая-то, ну, не знаю, очень, мне кажется, тоскливая реальность, потому что, ну, человеку хочется мечтать, фантазировать, вспоминать. Наши воспоминания – это тоже иллюзии. Хорошее настроение сегодня, и воспоминания детства прекрасны, и будущее кажется хорошим. Плохое настроение сегодня, и воспоминания детства лезет какой-то мрак, и будущее не очень. Понимаете? Все очень такое вот... Мы постоянно вот болтаемся между объективным восприятием реальности, как бы сказать, и уходом в полный психоз, потому что вот это нужно какой-то баланс такой, знаете, на уровне здорового невротического развития, когда еще что-то в жизни нужно, но понимаешь, что, в общем-то, нужно куда-то идти, проверять свои гипотезы, фантазии.
2: Мы объективно себя оцениваем. То есть, например, если ты думаешь, что можно в 40 лет стать балериной, то, очевидно, это
3: да,
2: совсем
3: где вы были
2: тяжелая
3: 30,
2: иллюзия.
3: Где вы
2: да?
3: были 25 лет назад, или даже 30.
2: Нужно было раньше начинать, да?
3: Ну, вот, если женщина хочет родить, я помню, у меня была одна клиентка в 53 года, она говорила, вот теперь будет муж и трое детей. Вот в ближайшее время будем займемся этим делом.
2: Я просто не случайно уже еще спрашивала, знаете, про эту разницу мужчин и женщин. Например, женщина, она уже не может себе, как вы сейчас правильно сказали, 53 года, позволить даже думать, что у нее может быть еще трое детей и семья. Например, мужчина же может...
3: Медицина на многое способна.
2: Мужчина же может вполне себе это
3: Может, может. Сейчас
2: позволить.
3: Даже много таких браков, когда, в общем, мужчина намного старше женщины.
2: То есть для них это совсем не иллюзия, а вполне себе получается реальность, если мы так будем брать такое гендерное разделение?
3: Безусловно, но у мужчины тоже есть свои ограничения, и у женщины есть свои ограничения. Знаете, я еще подумала вот о чем. Вот как, например, отделять иллюзии и реальность? Вот когда человека спрашивают, что ты хочешь, он может вам там нарасписывать массу всего, да?
2: Да?
3: Хочу выучить итальянский, полететь...
2: Ой, это вечная иллюзия, да, такая,
3: да,
2: пожизненная.
3: Да, да, да. Я хочу там, не знаю, то, сё, пятое, десятое. А есть такая наука, феноменология. Она говорит, есть то, что есть. Бутон – это совершенный бутон, а не несовершенная роза. Да? И если ты хочешь понять, во что человек действительно верит и какие у него ценности, обрати внимание на то, что он делает, а не на то, что он говорит. Потому что, ну вот если посмотреть, во что вложены силы, энергия, время, нервы, деньги, ну, все ресурсы, которые у нас есть, самое главное – время. Самый мощный и самый ограниченный ресурс. Прямо время – очень большой показатель. Обратите внимание, на что человек тратил столько времени. Вот так определяются ценности. Настоящие ценности определяются не тогда, когда я выбрасываю свой выбор перед собой, а когда я смотрю, что у меня под ногами.
2: Угу.
3: Вот эта вот возможность, ну, по крайней мере, для психотерапевтов точно возможность яснее понять ценности человека, когда смотришь, во что вложены его силы, бремя.
2: К сожалению, сам человек часто такого не замечает.
3: Ну, да.
2: У него все вот на уровне «хочу», да, получается?
3: Да, вся жизнь впереди.
2: И все будет хорошо.
3: Все, ну, не знаю, или все будет плохо. Такие иллюзии тоже есть. То есть есть катастрофические иллюзии, катастрофические фантазии. То есть, понимаете, мы... Все зависит от того, каким языком пользуется человек. Вот можно, например, долго копаться и думать, чем иллюзии отличаются от фантазий. Чем фантазии и иллюзии отличаются от гипотез. Понимаете, мы можем... Чем все это отличается или все это проекции? Понимаете, можно закопаться в этих языковых лингвистических тонкостях. Но на самом деле просто люди говорят на том языке, на котором они привыкли говорить. Кто-то говорит иллюзии, кто-то говорит гипотезы, кто-то говорит фантазии. Но суть в том, что это субъективное восприятие реальности. Искажение, обман. Иллюзий очень много, да, фантазий очень много.
2: А реальность одна.
3: А реальность одна, да. А реальность одна, и поэтому я говорю, что вот мне всегда кажется, что понять... Вот я всегда говорила моим студентам, что про мою спину они знают больше, чем я, потому что я ее никогда не видела.
2: Я все равно пожелаю нам всем всего самого хорошего и лучшего, с надеждой на то, что все как-то образуется, устроится. Спасибо большое, Елена Калитеевская, психотерапевт, кандидат психологических наук, клинический психолог.
3: Спасибо, Наталья. Всего доброго.
1: Поговори со мной.

0: Закон о маркировке созданного ИИ контента. Контекст. Госдума одобрила закон о нанесении специальных меток на материалы, сгенерированные нейросетями. Это защитит пользователей от обмана, будет способствовать предотвращению дезинформации и повысит доверие к цифровым платформам. Маркировка может быть открытой в виде текстовой плашки или значка, или зашитой в метаданные. Новая норма обязывает владельцев интернет-ресурсов помечать соответствующий контент. Также на законодательном уровне будут отрегулированы отношения, связанные с разработкой и внедрением программ на основе ИИ. Машинная обработка находящихся в открытом доступе материалов нарушением авторских прав отныне считаться не будет. В России появятся суверенные и национальные большие фундаментальные модели искусственного интеллекта. В первом случае их разработкой и последующим контролем будут заниматься только отечественные компании. В национальной модели допускается использование зарубежных компонентов. В мире практика маркировки продукции, созданной при помощи машинного разума, имеет широкое распространение. Она повсеместно используется в ЕС и Китае. В США федерального закона на эту тему нет. Однако крупные компании маркировку внедряют добровольно. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полночь, столько же в Санкт-Петербурге и Краснодаре. В студии Денис Захаров. Здравствуйте в этом выпуске. МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поставки гуманитарной помощи. Во Франции из-за жары остановили работу 3 ядерных реактора. Американские военные обвиняют командование в отсутствии защиты на Ближнем Востоке. Подробности далее. Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил руководство России за поставку гуманитарной помощи. Чиновник заявил, что поставки включают в себя медикаменты, в том числе инсулин, а также предметы для людей, размещенных в лагерях для пострадавших. Ранее Россия доставила в Венесуэлу первую партию из 10 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного землетрясения. В нее вошли продукты питания, одеяло и предметы первой необходимости, сообщил РИА Новости посол России в Каракасе Милик Багдасаров. Число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4500 человек. Французская энергокомпания EDF вынуждена приостановила работу 3 ядерных реакторов и уменьшила мощность еще 8 на фоне жары, сообщает издание Parisien со ссылкой на компанию. Ограничения затронули реакторы на АЭС Сент-Альбан, Блае, Бюже, Шо и Трикастен. Французские экологические нормы обязывают энергетиков снижать мощность реакторов, когда температура рек превышает определенные пороговые значения, чтобы защитить местные экосистемы. Из-за установившегося во Франции зноя температура воды в реках достигла критических отметок, что и вынудило оператора принять эти меры. Американские военные, выжившие после удара иранского беспилотника по американскому объекту в Кувейте, обвинили командование в игнорировании предупреждений разведки, утверждает газета «Вашингтон-Пост». Речь идет об иранском ударе по тактическому оперативному центру в порту Эш-Шуайаба. По информации CBS, погибли 6 американских военных, еще 20 были ранены. По словам двух источников издания, на базе не работала система оповещения в случае угрозы. Командование войск отклонило все обвинения в свой адрес. Киевский режим готовит карательную операцию против десятков пророссийских жителей Черниговской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам источника, националистам поставили задачу задержать не менее 70 пророссийски настроенных жителей приграничья, чтобы мирные жители покинули дома. В дальнейшем там планируется оборудовать позиции боевиков и пункты управления беспилотниками. Как ранее стало известно РИА Новости, украинские боевики начали оборудовать позиции для операторов БПЛА, а также на верхних этажах многоквартирных домов в Сумах. Российские борцы завоевали рекордное количество наград на чемпионате Европы по борьбе среди юниоров. Россияне завоевали на турнире 27 медалей из 29 возможных, 12 золотых, 4 серебряные и 11 бронзовых. Они стали победителями общекомандного зачета. В мае Объединенный мир борьбы сообщил о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях. 10-й Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2026» завершился гала-шоу победителей в Большом московском цирке. Фестиваль реализуется при поддержке правительства Москвы в рамках проекта «Лето в Москве». Художественным руководителем и главным режиссером фестиваля выступил народный артист России Аскольд Запашный, а режиссером-постановщиком – лауреат премии правительства Москвы Дарья Пурчинская. А в этом году в фестивале принимали участие представители Венгрии, Италии, Германии, Китая, КНДР, Монголии и других стран. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов в канале «Радио Спутник» в Максе. Следующий выпуск новостей уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Дорогие друзья, это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков, как всегда, в студии. И у меня, наконец, снова в гостях Варвара Евгеньевна Добровольская. Здравствуйте, Варвара Евгеньевна.
3: Здравствуйте.
2: Доцент кафедры общего и славянского искусства знания Института гуманитарного образования и культуры имени Косыгина. Мы с вами разговаривали уже про Бабу-Ягу. У нас была передача про Кощея Бессмертного и Змея. Добрались до, как это, знаете, молодежь говорит, до мякотки. Предлагаю сегодня поговорить про низшую мифологию. То, что людей сопровождало, во многих смыслах сопровождает до сих пор. Домовые, овинники, банники, всякое такое, что вроде и религией назвать нельзя. Даже язычеством, если очень сильно постараться, тоже не получается. Но вот такие вот бытовые верования, которые даже в 21 веке никуда не делись. Ни у нас, ни там в каком-то Японии, ни где-нибудь еще. Что это за класс существ? Почему они появились? Что это такое вообще?
3: Вообще, это очень приятно, что вы потребили именно тот термин, который нужно, да, низшая мифология, потому что на самом деле сейчас у нас очень любят говорить, вот это наше исконное, посконное,
2: да.
3: Это наше все. Ну, в общем, это наше все, но только это как бы вот не главное, да, или главное, но только это правильно, это не религия, да, это не вера. В это не верят, об этом знают. Это знание. Если угодно, это народное мировоззрение. Обычно, ну, надо все-таки, почему не язычество сразу, как бы объясню свою позицию, да. Тысячи лет христианства с Гаком. Надо быть очень тупым народом, чтобы продолжать верить в язычество, которое не сложилось при этом. Пантеон как бы не сформировался. Мы знаем об этом только вот по каким-то отдельным очень таким кусочкам. Более того, как бы мы, у нас такая кабинетная мифология, больше как бы сложенная. Дальше у нас идут реконструкции, мы сравниваем с германцами и балтами, которые все-таки такой пантеон имели.
2: И что-то поднимаем из этнографии, ну, пардон, 19 век и начало 20-го.
3: Конечно, и поэтому говорить об язычестве очень сложно, только как бы неоязычники, они же родноверы, это могут говорить, это их право, хотя как бы довольно для меня довольно сомнительно.
2: Не, ну, надо сказать, что они просто для себя создали свою систему,
3: да,
2: которая, в общем...
3: Ну, вот есть толкиенисты, а есть родноверы. Ну, приблизительно, вот для меня это приблизительно одно и то же. Принцип как бы один и тот же. А есть низшая мифология, которая... Ну, как бы обустраивало мир. Да, человеку всегда было удобно объяснять устройство Вселенной через что-то, да, ну, неважно, через что. И когда Русь приняла христианство, здесь все было просто, потому что в христианской религии все объяснено, да. Господь создал мир, семь дней творения, все замечательно. Однако вот любой фольклорист вам скажет, что у нас есть такая очень удивительная вещь, которая называется церковная ограда. И вот по разные стороны этой ограды мы от одних и тех же людей получаем разную информацию. Вот в рамках церковной ограды, например, о празднике Благовещения нам что говорят? Что это благая весть, что это вот архангел явился к Деве Марии, принес ей цветочек, более того, точно знает, царские кудри принес, ну, то есть лилию, да? Сказал ей о том, что у нее родится младенец. Сказал, что как бы он...
2: Непростой младенец.
3: Непростой,
2: да.
3: Младенец, да. А Богомладенец. Да? Угу. И что вот Благовещение – это один из 12 главных праздников по этой причине. Вот стоит этому человеку выйти за церковную ограду, как он тут же скажет, Благовещение – вот это замечательный праздник. Это благая весть о приходе весны. О том, что птички прилетают. О том, что они ключи приносят от земли, землю открывают. О том, что здесь будет весна, что наступает вот тепло. Более того, может быть такой как бы перекрестный момент, например, чтобы гроз в течение года не было и дома не подвергались пожарам, надо в церкви взять Благовещенскую свечу и принести ее домой поставить. И тогда как бы в дом не ударит молния. Ну, любой современный человек скажет, ну, в общем, громоотвод можно поставить, эффект приблизительно тот же. Но все верят вот в Благовещенскую свечу. А еще люди могут сказать, что на Благовещение в церкви надо взять просфору, принести ее домой, а дальше как бы плач, и никогда не забуду плач священника в одной костромской деревне, который говорит, ничего не могу понять, вот уже там типа 5 лет служу. 5 лет у нас как приходит, достаточно большой приход, приходят люди на Рождество и на Пасху, но все равно больше всего людей у нас на Благовещение, нам не хватает просфор, говорит он мне. Я начинаю хихикать. Он говорит, что вы хихикаете, это вот большая проблема. Я ему говорю, вы выяснили, что они делают с этим просфором? Он на меня смотрит и говорит, да, выяснил. Как в... Я прочитал там старую книжку и выяснил. Поймал старую прихожанку, припер ее к стенке и говорит, диалог приблизительно такой, Клавдия, ну, что ты набрала целый мешок просфор? Тебе зачем одна? Она говорит, я их в капусту закопаю. Он говорит, ты что, милая, просфоры, тело Христово, в какую капусту? Она говорит, моя мать так делала, моя бабка так делала. И я так делать буду, потому что капусту, иначе червяки пожрут.
2: Логика. Да.
3: Ну, логика железная. И вот этот вот мир, как бы, ну, который все-таки называется двоеверием, да, он у нас очень распространен. И, естественно, в этом мире, помимо святых, которые как бы, нас так или иначе защищают, да, ангела-хранителя, Девы Марии и самого Христа, у нас есть еще и вот эта низшая мифология, которая совершенно не противоречит в голове русского человека, вот этой вере. Он при этом очень может быть набоженным человеком.
2: Ну, просто человек объективно понимает, что прямое общение с Богом – это такая довольно странная история, у Бога много дел, вот это все. А здесь есть рядом некий набор сущностей, существ, что хотите, с которыми можно вести постоянный контакт. Об
3: вот,
2: этом речь.
3: Вот постоянный контакт мы ведем со святыми, да, и у Бога действительно дел много, а вот святые, особенно там Спиридон Тримифунский, например, он же как бы вот помогает. Все же знают, что туфелька каждый год протирает туфли, потому что бегает по делам людей. Да? Это все тоже знают. Это отдельная история о том, почему святые как бы так себя как бы так активно задействованы в жизни человека. А вот эти персонажи, они не очень-то помогают человеку. Они с ним коммуницируют. Да? Mm-hmm. Они ему подают какие-то сигналы. Кто-то относится лучше, например, домовой. Да? Домовой к человеку относится лучше. Водяной относится хуже. С ними можно заключить вот, в прямом смысле договора подряда.
2: Суп подряд.
3: Нет, это чистая ГПХ, да? Потому что с водяным, лешим, прекрасно заключаются такие договоры. Пасечник, например, прекрасно с водяным заключит договор. Есть просто письменные договоры, да, они сохранились, так называемые пастушеские отпуски, да, где как бы написано, я обязуюсь делать то-то, то-то, то-то, но чаще я обязуюсь не делать то-то, то-то, то-то, да, там не лазить через изгороди, не есть черные ягоды, не знаю, не разорять муравейники.
2: Так-так.
3: Вот. А ты взамен этого не будешь скотину, которую я пасу, отдавать волкам. Будешь защищать.
2: А там подпись есть от второй стороны в этом договоре
3: вот
2: письменно?
3: Сложный вопрос. Дальше это все там может, допустим, опускаться в муравейник. Да, и как бы вот прекрасно хранится. Или это может быть просто договор, что ты в этом году волкам отдашь две там коровы, а третью уже отдавать не будешь. Вот только две коровы в стаде пострадают. И вот таких вот историй довольно много. Рыбаки такие же договоры заключают. Более того, на самом деле, если как бы напрячь память, то вы, наверное, вспомните, что когда вы идете в лес, ну, не знаю, как бы сейчас уже, наверное, нет, но пожилые люди до сих пор входят в лес, оставляют на пеньке хлеб.
2: Ну, я такое помню еще, да.
3: Как бы это тоже некая такая... Хотите жертва, хотите как бы подношение. Да? Рыбаки на Петров день очень часто в тех регионах, где это важно, как бы вот где рыбалка важный такой момент. Ну, Петра и Павла, например, выливают в озеро или в реку бутылку водки, крошат туда хлеб, сыпят туда табак. Да? Ну, вот, ну, вот такие правила. Рыбу они прикармливают так.
2: Прикармливают, да.
3: Да, прикармливают исключительно рыбу. И таких историй очень много. Ну, естественно, XIX век, он нам таких историй дал существенно больше, потому что и с домовым заключали определенные договоры такие, и уж, понятно, с лешим, а уж с водяным это отдельная история.
2: Давайте с домового начнем. Что это за персонаж? Его очень любят, потому что у нас же и мультики, и вот это все с домовыми.
3: Вот давайте сначала, откуда вообще она, эта нечистая сила, взялась.
2: Хорошо.
3: Да, это же логично.
2: Логично,
3: да?
2: Да.
3: Откуда они вообще все на нашу голову упали? Они действительно упали. Упали они с небес, как гласят народные легенды. И это падшие ангелы. Но вот, видимо, не самые провинившиеся, да, потому что те, которые очень провинились, те в ад, конечно, сразу. А вот не очень провинившиеся, там те, которые на дома человеческие упали, те превратились в домовых. Те, которые на леса упали, превратились, соответственно, в леших. Те, которые на поля упали, превратились в полевиков и межевиков. Ну, а те, которые на воды, те водяными стали. Это вот история, как бы, которую очень часто рассказывают. Как появились? Ну, вот так появились. Да, это падшие ангелы, которые вот на земле. Теперь.
2: Соответственно, и их привязка к церковным праздникам здесь тоже обоснована. То есть, когда с ними взаимодействуют там, на какой-нибудь церковный праздник, это тоже логика отсюда идет, да?
3: Понимаете, у нас очень сложная система календарная, да? У нас как бы вот не телефон, где написано, какой день недели и какое число. У нас такое наложение сельскохозяйственного календаря на церковный. Ну, и еще там много разных всяких нюансов, которые есть. И поэтому, конечно, как бы ориентируются по церковным праздникам, но это совершенно не обязательно. Мы с таким же успехом можем ориентироваться по цветущей березе или еще почему-нибудь по выпавшему снегу или, наоборот, по растаявшему. Ну, например, как вот самый характерный пример, очень мной любимый, это Покров. Да? Его все знают, это самый такой праздник, про который очень любят всегда говорить. Вот, хотя, на самом деле, он везде разный. Ну, вот Покров такой не общерусский, да, вариант, что на Покров, если выпал снежок, то будет долгая зима, холодная, да, если снег не выпал, то, значит, вот еще сколько-то времени будут грязи.
2: Народные приметы, да.
3: Ну, вот куча всего, да.
2: Да, вот это все,
3: да. Да, про курицу эту несчастную, которой делать больше нечего, как выходить и долбаться клювом в лужу и проверять, застыла она или нет. Ну, вот в таком вот духе. Но с таким же успехом, как бы в целом ряде регионов, это может быть просто середина, да, вот говори, середина октября или там середина осени, вот она начинается предзимье, и дальше вот все те же приметы, как бы покрова. Ну, просто Покров даже не упоминается. Вот, ну, люди у нас такие. С церковными праздниками, ну, да, надо же почему-то ориентироваться. Будем по церковному.
2: Поняли, откуда они взялись. Хотя мне всегда казалось, что домовые — это какие-то, значит, предки, значит, вот это вот все. Нет? Это, или это уже...
3: А это никогда никому не мешало иметь разные как бы системы координат. Да? То есть вообще домовые — это те, которые упали. Но можно предполагать, что домовой — это как бы первый умерший в новом доме. Да? То есть вот это тоже может быть. А может быть, это первый как бы вот старший член семьи умерший, да, в этом доме. А если при этом еще как бы учитывать, что в целом ряде русских, опять же, подчеркиваю, традиций, есть всякие захоронения в подполе, захоронения в усадьбе, да, на территории усадьбы, то, в общем, как бы это вот могут быть и предки, да, но все-таки...
2: Описания разные, наверное, очень, или есть какой-то базированный домовой?
3: А вот вы знаете, как ни странно, описания обычно более или менее такие общие. Домовой либо похож на хозяина дома, такой только в уменьшенном как бы варианте, либо это маленький лохматый старичок, который, вот, значит, ходит, что-то там делает по дому. Либо это вообще кот. Ну, черный, понятное дело, чаще всего. Но иногда тот, который вот есть в доме. Ну, то есть, если в доме рыжие животные, да, отсюда как бы требование домового иметь скотину одинакового цвета, да. То есть, если вы завели рыжую корову, то все остальные у вас должны быть рыжими, да. И однажды мне исполнительница очень смешно сказала, она говорит: о, Маньки там домовой рыжий. Почему? А у нее, говорит, все рыжие. Корова рыжая, там собака рыжая, кошка рыжая, даже муж рыжий.
2: Действительно.
3: Ну, все как бы. Домовой всех как бы приметил как бы вот рыжими. Да, сделал.
2: А вот что за история, что домовой там какие-то косички заплетает то ли девочкам, то ли лошадям?
3: И девочкам, и лошадям, и даже как бы взрослым женщинам тоже. Он путает волосы. Когда, говорят, когда домовой тебя очень любит, то волосы по утрам расчесать не можешь, потому что он их тебе заплетает. Тоже рассказывают про лошадей, только, как говорят, вот лошадь стояла в хлеву всю ночь, а утром приходишь, она вся в пене. Его и грива в косичке заплетена. Это потому, что домовой на ней куда-нибудь катался этой ночью. Лошади, в отличие от очень многих существ, очень хорошо видят нечистую силу. И поэтому у нас такие рассказы очень часто бывают, что вот мужик едет по дороге с ярмарки, допустим, и на дороге встречает прохожего, как положено, как бы предлагает его подвезти. Он садится на телегу, а лошадь встает на дыбы, всячески как бы отказывается ехать, потому что чувствует, что вот этот вот странник, путник, он не совсем как бы человек, да? А очень часто говорят, что если посмотреть между ушей лошади на кого-то, то можно, если ты видишь его в перевернутом виде, то это нечистая сила.
2: Угу. Ну и сами лошади тоже бывают, у нас там коньки-горбунки всякие, они тоже не...
3: Бывают, да.
2: Не совсем, да.
3: Но они сказочные лошади, а мы все-таки говорим о другом жанре, вот в отличие от сказки, да, где установка на вымысел очевидна, да, в мифологической прозе никакого вымысла нет. Это как бы вот осознается как некая реальность, это не придумано. Да, конечно, в начале 20 века мужчины решили проявить такой скептицизм, да, и стали говорить, что это бабкины сказки, но это их советская власть испортила. Абсолютно точно.
2: Так, значит, кроме домовых у нас еще есть там всякие банники, овинники,
3: так,
2: и целый еще набор.
3: У нас есть домовой, но это не значит, что это единственный персонаж, который живет в доме. Да? У нас есть, например, такой персонаж, как Стень.
2: Стень?
3: Стень. Ну, на самом деле, как бы тень, да? Это нечто или некто, кто... ночью отделяет. Вообще, в принципе, у нас есть такая тенденция к объединению функций, да, ну, как бы вот один персонаж, вокруг него много всего. Но судя по материалам как бы 19 века, все-таки было такое разделение обязанностей, да. Соответственно, вот эта стень, да, он выходит по ночам из стены, там, из-за печки откуда-то, давит на человека, и его можно спросить, к добру или к худу, да, и если тень, причем на тебя нападает, ну, так скажем, сонный паралич, да, то есть ты не можешь двигаться, ты чувствуешь, что вот ты весь скован, ты видишь этот некий силуэт, но двигаться не можешь, да, и вот здесь тебе надо там, ну, понятно, молитву прочитать и спросить, к добру или к худу, и вот если на тебя дохнут теплом, то это к добру. А если как бы, на тебя дохнет холодом, да, то это к худу. Это может делать вот эта сама тень, которая не считается такой доброжелательной к человеку. Или домовой, который более доброжелательный в этом отношении, потому что он может еще и рассказать что-нибудь, да, что там, к добру, к худу, не волнуйся, да. Иногда говорит, получишь письмо, да, там еще что-нибудь такое. Наши художники очень хорошо, как вы это видели, ну, как по домовой, на такую психую кустодию. Прекрасный вариант, я считаю. Как бы вот почему бы и нет.
2: Так,
3: но помимо этого, естественно, есть некий персонаж, который у нас как бы оклеветан, я бы так сказала. Это кикимора. Потому что все, как бы говорят, кикимора болотная. Ну, может, она и болотная, да, но живет она в доме. И очень часто является женой домового. Но в отличие от домового, который очень такой вот рукастый мужичонка, это совершенно безрукая женщина такая, вот абсолютно ничего не умеющая. И более того, все портящая. Вот поэтому все проблемы в доме, которые там... рассыпалось, нитки перепутались, там что-то сломалось, где-то что-то скрипит. Это кикимора, да, вот этот вот скрип. И совершенно чудесный рассказ был записан одной из моих коллег. Значит, мужик переходит мост, выскакивает нечто как-то лохматое, взлохмаченное, говорит, девка выскакивает такая лохматая, и говорит, передай Нюрке, что мамка померла. И, значит, обратно скрывается под мостом. Он приходит в деревню, ну, значит, он удивился, конечно, этому явлению. Но, тем не менее, мужчина был, видимо, смелый. Путь свой продолжил, пришел в деревню, попросился на ночлег. Его пустили в избу, и он, ну, как положено гостю, рассказывает, что он видел по дороге, и говорит, вот шел через мост, выскочила взлохмаченная девка, говорит, передай Нюрке, что мамка померла. А тут взять из печки выскочила точно такая же девка, вся взлохмаченная, заплакала и стала куда-то, значит, собираться. Потому что только хозяева не спросили ее, видимо, куда. Но
2: тебя Нюрка зовут, да? Там тебя вызывали.
3: Да, такая вот.
2: Да, про кикимору, да. Почему-то все говорят, что болотная. Она,
3: ну, общем... она, конечно, не болотная, да. Она вообще такое некое существо, связанное с пряжей, с судьбой, вот с этой вот ниткой, которую она пытается все время плести, а она все время запутывается, да. Вот это тот самый случай, когда вот у нас с кикиморой плохо. Но дальше мы выходим из дома. И, естественно, в 20 веке уже и это... территория домового. А вообще, на самом деле, конечно, нет. Дворовой есть, тот, кто живет во дворе и следит за двором. А в хлеву живет совершенно замечательный персонаж. Мне очень нравится его имя. Это Хлявник. Вот. Который очень близок к северным, таким персонажам Северной Европы, кобальтам, потому что вот этот Хлявник, он не столько портит, сколько озорничает, да, вот он такой вот озорник в хлеву, поэтому в хлеву все время как бы что-нибудь...
2: Беспорядок,
3: грязно, что-то куда-то, но при этом он вот может беречь скотину, ее обихаживать и защищать всячески.
2: На уровне ритуалов с ними со всеми есть некое взаимодействие. Ну, условно, там и домового можно и разозлить, и что-то еще,
3: да,
2: и со всеми остальными.
3: Так. Домовой вообще персонаж совершенно замечательный, потому что, в принципе, с ним можно договориться.

0: ясное дело, что рассказов о смешанных браках в XIX веке не было. Да? Совершенно очевидно, смешанных браков тоже было немного. Да? Они, конечно, были, но все-таки их было мало, и конфессиональные различия, они, в общем, были. А вот после 1917 года у нас как бы смешанных браков стало достаточно много. И тут выяснилось, что домовой очень хорошо блюдет права своего человека, да, и совершенно чудесный.
1: Национально ориентированный домовой.
0: Он очень национально ориентированный, я не могу не поделиться совершенно чудесным рассказом, уже...
1: Мы это обязательно сделаем после паузы, ребята. Мы специально повесим здесь, да, такую интригу, интрижку, крючочек, как клиффхенгер, как говорят американские кинематографисты. Вернемся через пару минут, не переключайтесь.

«Знать за 90 секунд». Сингапур занимает одно из первых мест в мире по обеспеченности населения при отсутствии всяких природных ресурсов. Это стало результатом демографической политики государства. До недавнего времени в Сингапуре образованных женщин за третьего ребенка награждали и давали льготы, а наоборот, необразованных штрафовали, причем уже за второго. И даже предлагали денежную компенсацию, если те соглашались на стерилизацию. Государство оказывало всяческую поддержку бракам, которые заключали люди со схожим IQ и образованием. Власти были убеждены, что интеллект передается по наследству. В результате уровень жизни действительно взлетел до небес. О сингапурском экономическом чуде заговорил весь мир. Но оборотной стороной государственной политики в области демографии стало то, что женщины стали получать несколько высших образований и выбирать успешную карьеру, но не семью. Страна попала в демографическую яму. Уровень рождаемости в ней очень низкий. При этом в элитные заведения, а затем университеты попадают не богатые, а перспективные. Отличные оценки и дипломы – целый культ для сингапурцев. Вся система направлена на воспитание умной молодежи. Умной, но не задумывающейся о создании семьи.

0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Варвара Добровольская. Сегодня мы на истории остановились.
2: История
1: совершенно замечательная, про национально ориентированного
2: домового. Да. История совершенно замечательная. Относится она приблизительно к 60-м годам 20 века. И смешанный городской брак, брак русской девочки Маши и еврейского мальчика Аркаши. И вот, значит, Аркаша, рассказывает это теща этого Аркаши. При этом я сразу говорю, что речь идет о том, что это, в общем, достаточно образованные люди, такая семья московской интеллигенции. Они выдали дочку за этого Аркаш. Все, Аркаш прекрасно, Аркаш занимается наукой. Единственная вещь, которая у Аркаши проблемная, это то, что Аркаш ничего не кладет на место. Да? И, соответственно, возникает бардак, и теща с большим юмором рассказывает, что вот в квартире Машка ходит все время, убирает, потому что в квартире бардак, а иначе они даже своего ребенка не найдут в этом бардаке. И вот, говорит, однажды вдруг приходим, Машка уехала в командировку, мы приходим, навестить внука и Аркашу, и вдруг видим, что квартира в идеальном порядке. И первое, что приходит бедной теще в голову, это то, что, кажется, ее дочку кто-то кинул. Оказывается, что нет. И Аркаша рассказывает ей под большим секретом, доктор наук, в общем,

0: технических, да, он рассказывает ей под большим секретом, что значит мог он в этом бардаке спать. И чувствует, что его кто-то душит. Душит и говорит, что, слушай, ты, зараза такая, сколько можно вообще уже вот бардак в доме такой, что жить нельзя. Или ты как бы вот здесь вот будешь убираться, или я тебя придушу, потому что хозяйка ко мне дороже, а ты мне человек чужой. И как-то, видимо, так проникновенно эта сущность сказала Арка, все доступно объяснила, человек как бы логически подумал и понял, что ведь придушит, наверное. И с тех пор вот в доме порядок, вот такой вот, вот ориентированный на порядок домовой. И таких историй очень много, да, о том, что домовой встает на защиту хозяйки или хозяина, в зависимости от того, как, кто ему там не нравится. Иногда это может быть и этнически однородная семья, да, ну вот он выбирает кого-то, кого он защищает. Ну, а вот дальше как бы человек выходит за ворота усадьбы, и вот эта вот более-менее доброжелательность, да, у нас исчезает. У нас, конечно, есть очень опасное место, это баня. Она как бы всегда за пределами усадьбы, это огонь и вода, и это страшно. В бане может жить либо банник, это такой персонаж вечно моющийся, или банная баба. Да? И вот до сих пор, да, у нас сохранилось правило не ходить мыться в третий пар в баню. Да? Вот те, кто ходят в баню, они знают, что вот в первый пар, во второй можно сходить, да, вот в третий вот не надо, а уже 12 часов ночи в баню никто не ходит. Да? А раньше еще также знали, ну, очень часто люди оставались, ну, путник, да, идет куда-нибудь, его уже не пускают никуда, потому что, ну, ночь, темно, не пустят. А в бане можно было переночевать, правило было такое, ну, видишь, баню, можешь там переночевать. Тепло же, опять же, очень часто банями пользовались. И вот человек, который приходит в баню, он должен как бы попроситься на ночлег. Казалось бы, что в пустом доме, да, в пустом помещении проситься на ночлег. Тем не менее, просились, иногда оставляли какие-то дары, да, хозяева таким образом узнавали, что в их бане кто-то переночевал. Ну, если, конечно, дары до хозяев доходили. А те, кто там мылся в третий пар, сталкивались с персонажем, который мог загнать их в каменку, да, и тогда были ожоги, сотрать кожу веником, например. То есть это такой очень серьезный персонаж. Ну, и Абдериха – это...
1: Это вот банная баба как раз, да,
0: это Абдериха? Это вот эта, да, вот, да, дама, весомая во всех отношениях, она как бы просто глобально могла убить веником. Да? Женщина серьезная была такая. Был Авин, в котором жил Авинник. Там причина та же, да, там огонь. Авинная яма, разжигается огонь, наверху зерно сушит. Да? Сейчас не очень понятно. Соответственно, место, где девушки гадали, да, самое шикарное гадание в русской традиции, это гадание с подниманием юбки, когда ты вечером приходишь в Авин, ну, понятно, с подружками, поднимаешься на второй этаж, над Авинной ямой поднимаешь юбки и произносишь «Шани-мани меня, мохнатые ручищи по голой же пище». Да? Ну, я надеюсь, что...
1: Хороший. Это в научных целях, да.
0: Вот. И, соответственно, как бы вот хозяин Авина чем-то трогал девушку по выдающейся части тела, скажем так. Но понятно, что у нас мистификация чуда была всегда. И парни, конечно, ждали, когда девушки пойдут в Авину, и развлекались другим образом, да, ну, рукавицей или голой рукой, да, потрогать, ладно, бог с ним. А были варианты пострашнее. Доской, которая шершавая, да, не струганной, схлопнуть ее там, не знаю, шилом уколоть. Да. Девушки тоже как бы принимали правила игры. Значит, если досочкой хлопнули, то плотником будет муж-то будущий.
1: Логично.
0: А если шилом, то сапожником, конечно. То есть вот здесь как бы нечистая сила и человек, они взаимодействовали, как единым фронтом выступали. Дальше как бы шло поле, естественные поля были таким вот пространством. С одной стороны, свое поле, а с другой стороны, все-таки там что-то не так. И отсюда вот там было много персонажей. Там вообще очень семейная такая семейная мифология живет, потому что там жили полевики, у которых были естественно, жены и были дети, полевички маленькие, да. А еще были межевики, у которых, значит, были обычно дочки, межевички. Да, вот эти вот. Они очень заботливые отцы, судя по всему, потому что они детей в 12 часов дня укладывали спать в меже, и поэтому не надо было работать, иначе как бы все будет очень плохо. А еще там был тоже персонаж, который это вообще очень ценил тишину в 12 часов дня. Это житная баба, так скажем. Она ходит с большой чугунной сковородкой. Те, кто работает в это время, она этой сковородкой.
1: По темечку бьет, да.
0: Ну, общем, все да. Мы понимаем про солнечный удар. Конечно. Прекрасно, да. Вот как бы это есть. Ну и дальше у нас лес. И вот здесь вот самый озорной персонаж нашей мифологии. Он не злобный, он озорной. Ну, чаще всего его можно увидеть вечером на растущей луне, когда человек идет по лесу, по тропинке, и видит, что сидит дедок, и зашивает кочедыком лапоть, и этим кочедыком грозит луне, что она плохо светит. Да, это вот у нас леший. Но что он делает? Он делает много чего. Да? Он, с одной стороны, он озорничает. Ну, девушки пошли в лес за малиной. Да? Ну, во-первых, он может прикинуться медведем или пригнать туда медведя в этот же малинник, да, чтобы девки повизжали как следует и разбежались. А еще он может, например, когда они начнут аукать, тоже поаукать и увезти их там, к болоту, например. Или просто завести в какую-нибудь чащу. Но это не потому, что он такой вот злобный персонаж. Да, он такой озорник. Ну, вот он озорничает. Ему тут скучно в этом лесу. Он картежник. Это все знают. И, собственно, в 1941 году из европейской части России огромные стада белок отправились на Урал. И это как бы зафиксировано. Да? Тут миграция белок, она была зафиксирована. Но только объяснение у нее было замечательное. Это европейские леши уральским лешим проиграли в карты белок.
1: В 1941 году.
0: Да, в 1941 году миграция белок. Да? Вот, при этом эту же миграцию могли объяснять тем, что это вот было предвестие войны, что вот пожар, да, вот двигается как по территории. Но вот в том числе и то, что лешие проиграли. Одни лешие другим лешим проиграли в карты. С лешим, конечно, очень сильно коммуницировали пастухи, чаще всего на русском севере, потому что именно в лесу, на паскотинах, пасли скотину. И поскольку это лес, то надо было заключить вот этот самый договор подряда, так называемый пастушеский отпуск. И, соответственно, вот там договаривались, оговаривали все возникающие проблемы. И скотина в лесу паслась. Пастух вот с лешим имел некий договор. Леший мог быть выше самого высокого дерева или ниже самой низкой травинки. Конечно, совершенно чудесная история про детей, которые заблудились в лесу. Да, но есть варианты, когда, допустим, покос в лесу, женщина приносила люльку с младенцем, вешала на елку, там качала, младенец уснул, а она занимается делами. Да? И, естественно, замученная женщина этого младенца не орёт, и слава тебе, Господи, она про него забывала и там уходила.
1: Видишь, я его повесила, да.
0: Нет, просто ушла уже домой, да, и, да. Вспомнив, возвращалась и видела седого дедушку, который качал эту люльку и говорил ей, ну что ж ты, малонка-то младенца забыл, да? Ну, главное было вернуться все-таки за ребенком, потому что иначе как бы ребенок пропадал. Это так называемые подменыши, которых леший забирал себе, они росли в его семьях. Семья у лешего, в общем, достаточно большая. А есть, конечно, чудесные рассказы о том, как ребенок, да, заблудился, и мы сейчас их тоже очень часто слышим, да, каждый год у нас кто-нибудь из детей там убегает в лес или с бабушкой пошел за грибами, заблудился, да, и я все время жду, когда же вот произносится весь текст, который должен быть произнесен в «Быличке», да, что вот заблудился мальчик, 3 дня искали, а потом он вышел на голоса, а вот его следы видели спасатели, а рядом с этими следами волчьи или медвежьи следы, и вот все волновались, что ребенка как бы волк или медведь задерет, а вот нет, а потом вот мальчика нашли. И я жду, ну спроси мальчика, что он делал 3 дня в лесу? Как он вот тут вот так вот благополучненько-то вышел? Потому что в традиционной культуре, конечно, вот после этого рассказа, что вот там видели его следы, и следы волка, и там следы медведя, мальчика находят и говорят ему, ну, Ванечка, как же ты вот в лесу? Он говорит, а меня дедушка по лесу водил. Там, на медведике мы катались, да, еще что-нибудь. Там дедушка мне ягодка дал, да, там. Я вот жду, когда наконец донесут правду до народа, да. Но, к сожалению, вот не доносят. Все вот как-то вышел из леса, вот спасибо спасателям. Спасибо, конечно, спасателям, но хотелось бы знать, как бы, что произошло.
1: Еще, да. Еще. Водяной еще у нас остался там тоже, который на природе живет.
0: Да, водяной живет на природе, совершенно отвратительный персонаж, он отвратительный, он совершенно недоброжелательный. Более того, он берет жертвы. Ну, понятно, что рыбаки ему приносят дары, мы об этом уже говорили. Но не только рыбаки с водяным заключают договор. Пасечник, например, да, чтобы пчелы водились. И очень часто можно получить пчел водяного. У водяного тоже есть пчелы. Для этого надо убить лошадь, бросить этот труп в воду. Когда вот этот труп распухнет, его надо распороть, и тогда из вот этого тулова вылетит рой. Его надо поймать.
1: Ох уж эти традиционные верования.
0: Да, и, соответственно, мы можем понять, где обычный мед, а где мед от водяных пчел, потому что у нас соты – это вот шестиугольник, да, а у них кругленькие соты. Соответственно, мед более жидкий от водяного, да. Вот можно с водяным, значит, вот, конечно, больше всего мельники заключают с водяным договоры. И хорошо, если мельник более-менее совестливый и заключает все-таки договор там на овцу, на черную, ну, на черную овцу, на черного петуха, можно заключить договор на человека, на человеческую голову, да, чтобы мельник не разрушал мельничное колесо. И в этом случае одинокие путники, лучше мимо мельницы не ходить, вы не знаете, на что был заключен договор, потому что вы можете полететь в воду, и вы будете даром водяному.
1: Ну, кроме этих персонажей, у нас есть еще в этой низшей мифологии всякие разнообразные варианты духов покойников, значит, зомби там наших местных.
0: У нас есть 2 группы персонажей, связанных со смертью. С одной стороны, у нас совершенно наши родные покойники, вот наши родственники умершие, которых мы так или иначе неправильно, допустим, похоронили, или очень сильно по ним плачем, или что-то сделали не так. Ну, например, как бы это совершенно замечательная история о женщине, которая, значит, рассказывает о том, что вот она пришла на могилу, на Троицу, как положено у них в традиции, на Троицу приходить на могилы. Она пришла на могилу, все там убрала, все как бы сделала и автоматически закрыла калитку ограды. И ночью ей снится ее умерший отец, который ей говорит: «Доченька, ну что ж ты натворила-то? Калиточку-то ты мне не открыла, я теперь даже вот с мужиками выйти покурить не могу». И она вспомнила, что ей ее бабушка еще как бы давно говорила, что на Троицу открывают оградки, а на Покров закрывают. Да, вот с Троицы по Покров покойники общаются между собой в рамках кладбищенской ограды. И она говорит: я утром встала и бегу, не причесавшись, нечего, бегом на кладбище открывать эту калитку. А покойники приходят сообщить, что какие-то вещи, да, не те. Ну, например, Говорит, моя мама очень любила такое платье, у нее было черное в белую крапочку. И я ее похоронила в этом платье. И вот она ко мне пришла и говорит: доченька, ну что ж ты меня-то в черном платье-то похоронила? Я сколько тут под солнцем-то стоять должна, пока оно выгорит-то до белого цвета? Я ж как на тот свет-то попасть не могу. Да? То есть вот неправильные похороны. Ты мне передай. Вот эта вот передача покойнику, она в нашей традиции очень часто встречается. Да? На кладбище закапывают в саму могилу, кладут другому покойнику, следующему какие-то вещи. Передавать приветы – это вообще как бы на территории Центральной России вообще очень распространено. Когда передай моим привет, вот он перед гробом стоят и передают приветы, да, всем родственникам, которые, своим. Не его, а вот своим родственникам передай, все, кто пришел на похороны, просят передать привет, что их помнят.
1: А эти все истории, тем более вот такого рода, это современная этнография? То есть это истории какого? 19 века?
0: 19 век. Ну, у нас как бы этнография зафиксирована 19 век. Вот с 19 века. Ну, что вы, у Фета прекрасное стихотворение, лишь вечернюю росою покрывается трава, чешет косу, моет шею чернобровая вдова. И дальше рассказывается, как к ней в дом слетает огненный змей, только слышны у окошка поцелуи и слова. То есть, как бы в данном случае ситуация была очень известной и не была как бы таким, такой экзотикой, да. То есть это было, ну, народное верование, да, вот оно такое, вот летают огненные змеи.
1: Ну да, если это до Фета дошло, то это масс-культура уже в определенном смысле слова, да, вполне себе.
0: Конечно.
1: Что-то похожее на, не знаю, каких-нибудь там вампиров, чего-нибудь такое. Вот
0: да,
1: восточнославянское
0: упыри
1: тоже бывает?
0: Душевные упыри, да, у нас есть. Угу. Не так ярко, как в Европе пьют кровь. Но вот то, что называется еретики и упыри, да, вот встающие покойнички, встающие из могил с тем самым осиновым колом, да, конечно, скорее душат, чем пьют кровь. Как-то вот с кровью у нас не очень, но ходят, стучат, истребляют. Да.
1: Нападают. Оборотни, может быть?
0: Оборотни сколько хотите. Это колдуны, конечно. У нас вообще вот этот вот пласт людей с особыми способностями, это отдельная такая группа персонажей, которые вот между миром живых и миром вот этой вот нечистой силы, да, между миром людей и миром нечистой силы. Это, конечно, вот колдуны и вообще как бы люди со всякими сверхъестественными способностями. Но колдуны, конечно, вот колдуны – это такие универсалы. Да, это персонаж, который могут все, могут лечить, могут портить, могут оборачиваться, да, могут морок наводить. Ну, вот морок, например, да, отвод глаз. Когда люди попадают, ну, допустим, обидели колдуна каким-то образом, да, ну, как вот в «Спящей красавице» злую колдунью, которой не дали прибор золотой, да, вилочки, ложечки не дали, а вот и на бал не позвали. Ну, вот здесь вот как бы аналогичная ситуация, не позвали колдуна на свадьбу, он взял, пришел, плюнул, дунул, и вся свадьба превратилась в волков. И бегает волками по лесу, а если охотники убьют такого волка, то когда они его, шкуру с него снимают, они видят под этим нарядную одежду, да, человеческую. Медведи, волков иногда как бы очень смешные варианты про то, что ну, он был вообще-то добрым человеком, поэтому как бы волков их оборачивать не стал, а решил над всем свадебным поездом посмеяться. И, говорит, все, кто стояли вокруг, видели, что когда участники этого свадебного поезда подходили к воротам, то бабы поднимали юбки, а мужики снимали штаны. Вот он просто как бы вот...
1: Добрый был человек.
0: Добрый был человек, да. Поэтому волков оборачивать их не стал. Сами умели, естественно, оборачиваться, можно было сделать так, чтобы оборотничество не происходило. Точнее, обратно, да? То есть они ставили нож, перековыркивались через голову над этим ножом и убегали в лес волками. А в это время кто-нибудь пришел, взял да вынул этот ножик, и все, колдун бегает волком, а обернуться
1: никак,
0: обратно,
1: да,
0: пока ножик не будет воткнут в то же место. То здесь как бы много. А морок совершенно замечательный. Это рассказы о том, как, например, Говорит, ну, одна вот женщина, совершенно чудесный рассказ, она рассказывает о том, что она прекрасно пела. Он прекрасно пел, голос у нее был замечательный. То есть, это я свидетель, у нее прекрасный голос до старости был. А муж у нее явно был колдуном. И они пришли на свадьбу. И что-то вот подошел к ней как бы какой-то другой человек и говорит ей, спой, Маруся. А она говорит, а я вообще очень любил петь, как бы никогда не отказывалась. А тут что-то, говорит, вот не так. И я говорю, не буду петь. Он ей говорит, ну, спой, Марусь. Она говорит, да не буду. Ну и дальше как бы, ах, ты просишь, так я буду дальше кривляться. Вот она как бы отказывала. Он говорит, ну, хорошо, не будешь петь, так и не пой. И говорит, и я чувствую, что я не то что петь, я говорить не могу. И я пытаюсь что-то сказать, а никак. А мой муж на меня посмотрел, этому мужику улыбнулся и говорит, ну, Надежда, спасибо за науку. Марусь, проси прощения. Она, значит, пытается объяснить, что какое прощение она бы рада попросить, но у нее голос нет. Он говорит, да говори. Она заговорила. С тех пор, говорит, никому не отказываю. Что было очень как бы хорошо для фольклористов, потому что, конечно, никому не отказываешь, пой песню.
1: Вот такие истории о прекрасных представлениях наших соотечественников, иногда современников, иногда предков о окружающем мире. Потому что это все, конечно, связано с тем, как человек чувствует себя в самом ближнем своем окружении. Потому что Бог и даже святые – это что-то высокое, это что-то большое. А человеку всегда хочется непосредственного контакта вот с самыми простыми вещами. И он себе что-то выдумывает, что-то передается от по поколенческой ветке, да, что называется, от бабушки к дедушке и так далее. И даже 21 век пока всю эту передачу не остановил.
0: Более того, он порождает новые тексты. Новые. Да, компьютерщики прекрасно знают, что с компьютером надо поговорить.
1: Я думаю, что это следующая тема нашей с вами беседы. В следующий раз попробуем про городские легенды поговорить. Мне кажется, это тоже очень любопытная составляющая этнографии современной российской. Друзья, Варвара Добровольская была в «Культурной симпатии» сегодня, и Дмитрий Егорченков. Подписывайтесь на все ресурсы «Спутника», «Метаметрики», а мы вернемся через неделю.

знать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов, и представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов – ожирения, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай доподлинно неизвестно. Но сюжет поучительный.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».

Комплексное регулирование института банкротства. Контекст. Госдума единогласно одобрила поправки к закону о финансовой несостоятельности. Теперь предприятия, оказавшиеся в сложном положении, имеют все шансы сохраниться и возобновить полноценную деятельность. Формально такая возможность была и раньше, но на практике она использовалась крайне редко. Новые нормы предусматривают досудебное соглашение для кредиторов и должника о санации. Это целый комплекс мер, направленных на монетарное оздоровление организации, чтобы не допустить ее ликвидации в рамках процедуры банкротства. В частности, реструктуризация долгов и поиск альтернативных финансовых решений. В новой версии закона в значительной степени переформатирована система назначения арбитражных управляющих. Будет сформирован реестр таких лиц, состоящий из подробной информации об их деятельности. В Госдуме отмечают, что принятые нормы позволят экономически жизнеспособным предприятиям сохраниться на плаву. Это окажет позитивное влияние на макроэкономические показатели, рынок труда и собираемость налогов. В 2025 году банкротами в России признали 6477 юридических лиц. Уровень банкротств снижается, но пока остается высоким.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Хабаровске 8 часов утра. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Армия США нанесла новые удары по системам обороны Ирана. Более 60 человек пострадали при пожаре в Бангкоке. Российские пловцы-юниоры стали лучшими в Европе. Подробности далее. Армия США нанесла новые удары по системам обороны Ирана и катерам корпуса стражи Исламской революции вблизи Ормузского пролива. По заявлениям американских военных чиновников, это было сделано по личному приказу президента США Дональда Трампа. Тем временем, иранские СМИ сообщают о взрывах в районе города Кешм, провинции Хармазган и в восточной части портового города Бендер-Аббас. КСИР объявил о полном закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства Вашингтона в ситуацию в регионе, а Центральное командование США заявило, что контролирует пролив. Удары по АЭС иранской провинции Бушер могут создать катастрофические последствия, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что удары по провинции Бушер в Иране наносились, но попаданий по территории станции АЭС Бушер не было. Напомню, в ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование американцев утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Более 60 человек пострадали при пожаре в баре в Бангкоке, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника администрации Бангкока. Напомню, ранее местные власти сообщили о 27 погибших в результате трагедии. Пожар начался в полночь в понедельник по местному времени. Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что нескольких пострадавших госпитализировали. Политик отметил, что власти расследуют причины возникновения пожара. Россию и Армению связывают особые отношения, а также искренняя любовь народов двух стран, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отметила, что две страны связывают мир, межгосударственные отношения и стратегические планы развития этих отношений. По словам дипломата, Армения – суверенное независимое государство с древними корнями, с древней культурой, с которым граждан России связывают особые отношения в силу общей истории. Узколобые интересы ЕС и НАТО привели ОБСЕ к глубокому кризису, заявил РИА Новости директор Департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников. По его мнению, негатив применительно к ОБСЕ связан со стремлением ЕС и НАТО реализовать через Венскую площадку исключительно собственные инициативы. При этом Масленников отметил, что это не отменяет обязательства государств по выплате ежегодных взносов в сводный бюджет ОБСЕ. Российские спортсмены с 15 золотыми наградами стали победителями медального зачета юниорского чемпионата Европы по плаванию, который прошел в Мюнхене. Суммарно отечественные атлеты выиграли 36 медалей, что также стало наилучшим результатом. Помимо 15 золотых, на их счету 10 серебряных и 11 бронзовых наград. Второе место в медальном зачете заняли итальянские пловцы, третье – представители Великобритании. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии по заявлениям регулятора European Athletics состоится не раньше 1 сентября текущего года. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов в нашем канале «Радио Спутник» в Максе. Присоединяйтесь. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья. Это программа «Код преступлений» на радио «Спутник». С вами Василий Бейнарович и прекрасная Ева Меркачева. Это программа, в которой мы с Евой разбираем криминальные случаи, случаи, которые касаются каждого из нас, социальные проблемы, законодательные проблемы, юридические лазейки, которыми пользуются как преступники, так и попадают в эти казусы сами люди, которые не знают про законодательство Российской Федерации. Мы разбираем эти истории, разбираем самые крупные прецеденты в рамках этого и пытаемся создать для вас понимание закона, как с ним сосуществовать, и так называемое ОБЖ, как себя защитить в рамках нынешних условий жизни в Российской Федерации, и как знать права и законы, и где вы имеете право на собственную защиту, и когда вы можете подавать на кого-то заявление в суд и не бояться. Вот что важно, потому что страх, когда мы говорим про любые преступления, связанные против человечества, человека, очень сильно нами правит, и мы боимся просто заявить о каком-то прецеденте и проблеме.
3: Василий, спасибо тебе большое за это представление. Да. Я бы на самом деле уже озвучила тему, и тема у нас сегодня очень серьезная, очень важная. От многих людей я слышала, что если бы человек с его болезнью попал в тюрьму, то он наверняка бы там умер. И вот то, что люди боятся оказаться без медицинской помощи, оказаться в ситуации, когда они просто не справятся за решеткой, вот это стало сегодня большой проблемой. Меж тем, немногие знают, что эту проблему давно попыталось решить правительство Российской Федерации. У нас есть два перечня болезней. Первый перечень утвержден постановлением номер 3, и в нем заболевания, препятствующие содержанию под стражей. А второй перечень утвержден постановлением правительства номер 54, и в нем перечень недугов, которые препятствуют отбыванию наказания. Итак, у нас есть два перечня. С одним перечнем нельзя сидеть в СИЗО, ну, то есть тот, кто попал в этот перечень с его болезнью. А если же заболевание попадает в другой перечень, то человек не отбывает наказание. А, казалось бы, законодатель все предусмотрел. Это, на самом деле, был очень большой шаг вперед. И когда эти оба постановления были приняты, мы, правозащитники, были невероятно счастливы, поскольку это говорило, что у нас страна придерживается ценности человеческой жизни, человеческого здоровья. Кстати, в принципе, эти перечни были приняты не так давно. Перечень номер 54, где заболевания, препятствующие отбыванию наказания, в 2004 году, а еще чуть позже, в 2011, перечень болезней, с которыми нельзя помещать в СИЗО. Есть целая процедура, которая, опять же, прописана в законодательстве, как происходит освидетельствование человека больного. Вот он попадает за решетку, что дальше происходит? Назначается судмедэкспертиза, комиссия, точнее, медицинская, которая приходит к выводу, есть ли у него болезнь, которая входит в перечень, или нет этого заболевания. А дальше окончательное решение принимает суд. Соответственно, если даже комиссия посчитает, что у человека есть недуг, который в этом списке, и что находиться ему под стражей нельзя или в колонии нельзя, все равно судебная инстанция может учесть другие факторы, и в частности то, что, например, преступление очень тяжелое. Нам всегда говорят, вот, а что делать, если, да, у него онкология, но он маньяк. Но вот суд как раз это все и учитывает и принимает индивидуальное решение по отношению к конкретному, да, этому человеку. Поэтому я считаю, что это у нас совершенно замечательная схема, которая позволяет освобождать тяжелобольных людей, и при этом, если человек совершил особо тяжкое преступление, и есть основания хоть малейшие думать, что даже будучи тяжелобольным, он вдруг продолжит что-то плохое делать, его просто не освободят.
2: Скажи, пожалуйста, вот, ну, грубо говоря, ты говоришь 2004 год, насколько это вообще законодательно был сложный процесс, чтобы вот эти там 100 заболеваний опять-таки внести, и насколько он различался с советской системой, то есть отношение к заболеваниям?
3: Ты знаешь, советскую систему, наверное, сравнивать с нынешней...
2: Естественно, это некорректно, да, но некорректно. Просто все-таки это наше прошлое.
3: Да, в советской системе отпускали больных людей, там тоже была возможность выйти условно-досрочно, болезнь учитывалась, но тогда, в действительности, если человеку давали больному 10 лет, это был как смертный приговор, потому что очень тяжелые были условия, и количество людей, которые были за решеткой, оно было запредельным. В разные времена оно достигало 2 миллиона. Вот представь, сейчас у нас за решеткой 300 тысяч человек, примерно, там, плюс-минус, а тогда было 2 миллиона. В период, когда я начала заниматься правозащитой, их был 1 миллион, что тоже много. И это отражается на условиях. Вот смотри, одно дело прожить в камере, допустим, 1.5 года, в камере, где 10 квадратных метров, и вас там 2-3. Это одна история. А другое дело прожить в камере, где 10 квадратных метров и 50 человек. Я не шучу. Действительно, был такой период, когда было запредельное количество заключенных, и мне рассказывали сами бывшие сотрудники, ветераны ФСИН, как в некоторых случаях им приходилось открывать дверь камеры и буквально запихивать туда человека, потому что там негде было стоять. Вот был даже такой жуткий период.
2: Знаешь, мне это... Ты вот сейчас это описываешь. Вообще, я помню, когда я впервые вот погрузился вот в эту историю, когда я купил твою книгу «Кому на Руси сидеть хорошо», и впервые вообще осознал масштаб проблемы о том, что может происходить, касаемо именно фактора здоровья. Да, в принципе, вообще много чего там может происходить. Когда там людям выдавали... Эта история до сих пор у меня в голове. Пол матраса. Это закреплено у меня навсегда.
3: Бывшему министру.
2: Да, пол матраса бывшему министру. Это звучит, конечно, не знаю, насколько он был хорошим министром, но все равно, каким бы он бы ни был. Но другой разговор про вот больных, потому что вот ты описываешь эту историю. 50 человек находятся в камере. Но для меня это, ну, это не средневековье, но я это для себя всегда называю, это средневековье психиатрии. Когда там в 18-19 веке были психиатрические больницы на основании либо каких-то бывших церквей, либо храмов, зачастую это были такие амфитеатрные пространства, куда просто закидывались психически больные в силу того, что не знали еще, как правильно и корректно медикаментозно лечить. Психофармакология была создана только к 40-м, то есть середине 20 века, и до этого это все там либо какая-то карательная метода, либо определенные условия, когда там, прости меня, душ Шарко направляли людям в область половых органов. Это стали изживать уже, ну, к концу 19-го, начало 20 века весь, ну, как бы европейский мир. И мы тоже, Российская империя, к этому относилась. У нас был выдающийся психиатр Корсаков, который как раз вот психически больных, он очень много публиковал, и он был за нестеснение психиатрически больных, то есть чтобы избавиться, потому что если там сходишь в музей психиатрии какой-то, вот эти вязочки,
3: да,
2: и там еще были цепи, то есть это не просто было какая-то. И поэтому вот именно если мы говорим про сторону психиатрической условия. И Корсаков был, у него есть один из самых ярчайших моментов в его биографии, когда в клинике Корсакова, которая находится на парке культуры, до сих пор существует такое красивое старое кирпичное здание, на него бросился пациент и начал его молотить, прямо сбивать по лицу и так далее. Бегут санитары, пытаются его оттянуть, он говорит, нет, дайте, он сейчас успокоится. Вот настолько был глубокий, сложный человек и относился к проблематике. Но 20 век все равно не закончил вот эту всю ужасную трагедию, потому что, например, в Соединенных Штатах это продолжалось. В Соединенных Штатах реформа психиатрии произошла только к 40-50-м годам, серьезно. Потому что там до сих пор были вот эти страшные палаты, куда просто забрасывались пациенты. Они, прости меня, жили в собственных экскрементах, не знали, кто там находится, жив он или мертв. И чтобы в те времена выйти из психиатрической больницы, тебе надо было созвать комиссию как минимум хотя бы из 6, а вообще они состояли из 12 психиатров. И вот когда все эти психиатры скажут, что ты нормальный и вменяемый, то тогда тебя могли выпустить. Если один скажет нет, то ты остаешься там навсегда.
3: Даже не как суд присяжных.
2: Да, это даже не суд присяжных, и поэтому, например, если я в себя привожу, есть фильм с Анджелиной Джоли, ее Клинт Иствуд снимал, «Подмена», когда у нее украл маньяк мальчика, и вся страна искала этого мальчика, ФБР, для того, чтобы придумать себе более качественный пиар, забрали какого-то просто беспризорника на улице и подсунули ей. Ну, как бы типа похожего. И она, и учителя, и все ее окружение говорят, что это не ее сын, это не он, не мальчик. Ее в конечном итоге государство пыталось засунуть в психиатрическую больницу, чтобы выставить, что это она сумасшедшая, чтобы себе не портить репутацию. Но там, конечно, жуткая история. Закончилась она, ну, к сожалению, сына ее потом нашли погибшим, но ее выпустили из психиатрической, и она стала, знаешь, таким символом анти вот этого движения. Мы сегодня говорим с тобой про вот эту непростую тему, потому что, ну, давай так, я человек простой, вот, я тебе это сказал перед эфиром. Мы живем в Российской Федерации, никто из нас, к сожалению, не застрахован при каких-то обстоятельствах, не вину, где у вас нету вины, оказаться в местах не столь отдаленных.
3: Ну, это в любой стране, абсолютно.
2: Да, но живем в России, поэтому говорю про Россию.
3: Да.
2: У меня огромный букет заболеваний. Я понимаю, что при том спектре заболеваний, которые есть у меня этого входит и диабет, и системная красная волчанка, еще определенные, при которых мне нужна там еженедельная капельница, я там не притяну, ну, и недели, мне кажется. Говорю я это в кавычках с улыбкой, но потому что, ну, я надеюсь, что такого никогда не случится, я законопослушный гражданин. Но мало ли что. Мне так это страшно. Я прям до сих пор помню. Я читаю твою книгу, и это было хуже любого хоррора, который я смотрел или читал в своей жизни. Мне прям мурашки посетили. Я закрываю книгу ночью, я такой, я не могу заснуть. Ева, что ты сделала? Насколько вот эта проблема, когда ты общаешься с людьми? Потому что я недавно, ну, опять-таки, путешествуя по интернету, зашел к тебе на страницу и поразился, насколько у тебя очень тяжелая работа. То есть я и знал, что у тебя она тяжелая, но она еще тяжелее, сколько людей пишет и с просьбой там рассмотреть дело, помочь родственникам и так далее. Насколько вот статистически в твоей практике сейчас вот подобных прецедентов, где говорят о проблемах со здоровьем, вот так много?
3: Их не стало меньше. Мне кажется, даже их становится больше, но это очень субъективно, потому что все же зависит от количества обращений.
2: Угу.
3: Возможно, их стало больше, потому что люди, ну, считают, что надо, чтобы хотя бы кто-то узнал о том, что их близкий человек находится за решеткой и тяжело болеет. А последняя история, которая меня лично потрясла, как раз про мальчика с диабетом. Мальчику 16 лет, у него диабет самого такого серьезного типа, инсулинозависимый, у него статус ребенок-инвалид.
2: Uh-huh.
3: И тем не менее, когда его задержали по сфабрикованному делу, говорю смело по сфабрикованному, потому что он уже в статусе потерпевшего, этот мальчик. Когда его задержали, его поместили в СИЗО, при том, что на суде по избранию меры пресечения говорили, что ребенку такому в СИЗО крайне тяжело будет. Нужен постоянный инсулин, желательно вот определенный. Нужно в целом ему много внимания уделять здоровью, потому что вот он был под контролем мамы.
2: Я хочу просто еще добавить, так как я сам диабетик, это большая проблема, потому что рационы, я уверен, в тюрьме никто не рассчитывает в плане хлебных единиц.
3: Конечно.
2: А на основании этого колется определенная дозировка этого самого инсулина. И любая погрешность очень сильно потом вредит как поджелудочной, так и выбросу вот этого самого повышенного сахара. Потому что зачастую, как и в больницах, увы, не специализированного типа для подстроенных, там, где нет диабетических столов, также и в тюрьмах это все-таки очень углеводная еда, то есть содержащая очень много вещей и предметов, которые запускают сахар.
3: Так вот, мальчик в итоге попал в СИЗО, суд избрал ему меру пресечения самую жесткую, подростку, несовершеннолетнему, с диабетом первого типа. Он как только там оказался, в первую же неделю ему вызывали скорую 3 раза. В итоге он пробыл там 2 месяца, в конце концов его отпустили под подписку. Но вот эта история про то, что не пожалели ребенка с диабетом, она очень показательна. Поэтому, когда говоришь про взрослых, это уже, мне кажется, чем-то удивительным. Как, например, звонила мне недавно женщина, супруга одного из заключенных, он настолько тяжело перенес инсульт, у него был инфаркт. И, в общем, когда она пришла на свидание, ей разрешили свидание, он не смог выйти. То есть он для себя риски оценил и понял, что если он сейчас спустится из тюремной больницы, то он это будет
2: последнее.
3: Да. И, судя по всему, ему так было плохо, что он даже сам не мог написать ей такую записку, ну, официальную, что я не выйду, да, письмо, которое потом передали через специальный сервис электронный, что это сделали за него другие заключенные, сокамерники. И в итоге жена сделала вывод, что с ним что-то вообще происходит страшное, вот он не вышел, он написал не своей рукой, возможно, его нет в живых. И вот эта история тоже очень трагичная, потому что близкие таких тяжело больных людей зачастую не могут ни увидеть их, ни услышать их, ни даже убедиться, что они находятся в каком-то состоянии, вот достаточно с каких-то объективных, да, углов, посмотрев на эту ситуацию.
2: У меня вопрос вот следующий. Мы сегодня перейдем к нескольким историям, прецедентам. Насколько долго рассматривается, вот, грубо говоря, человек попал в СИЗО, у него есть диагноз? Насколько долго там ходатайство или там информация о том, что он не может пребывать и находиться на основании своего состояния здоровья и такого-то диагноза? Насколько долго вот мальчик, вот он, ты сказал, 2 недели он там пробыл?
3: 2 месяца.
2: Ой, 2 месяца. Еще хуже. То есть вот как долго рассматривается судами, как долго рассматривается вот эта передача информации? Потому что, ну, с одной стороны, хочется сказать, что время идет на секунды, но эти секунды, как это, есть время в СИЗО, есть время в тюрьме, и оно по-другому течет.
3: Ты знаешь, сама процедура очень долгая и затянута, она зачастую бывает людьми, которые принимают участие как раз на каждом этапе. А для начала человек должен подать ходатайство. И у нас почему-то сложилась такая практика за последнее время, когда эти ходатайства стали подавать следователю. И следователи, не имея медицинского образования, я, честно говоря, вот за всю свою практику не встречала ни одного следователя, который сказал бы, знаете, я там фельдшер, я доктор, там, не знаю, не встречала. А почему-то следователь решает, есть основания направлять его на такое медосвидетельство или не направлять, и он может запретить. Мы считаем, что это незаконно, но иногда бывает, удается отбить больного заключенного, и несмотря на нежелание следствия направлять его на медицинскую комиссию, на такое медосвидетельствование, все-таки его проводят. Но в этом принимает участие еще и начальник СИЗО, если мы говорим сейчас про подследственных. Начальник СИЗО может тоже, так сказать, не направить. А почему он это делает? Когда мы спрашивали с таких начальников, они отвечали, а потому что медики медчасти, опять же СИЗО, они считают, что оснований нет. Спрашиваем медиков медчасти. Ты понимаешь, как это целая цепочка людей, да? А те говорят, ну а у нас нет документов, которые бы доказывали, что у него есть вот эта тяжелая болезнь. Мало ли, что он говорит. Вот он с воли что-то там достал, принесли ему родственники, но это какая-то не та справка. Вроде в ней написано, что там, не знаю, онкология 4-й стадии, но печати какой-то не хватает. Или справка из частной клиники.
2: Это я прекрасно знаю.
3: Что-то не так. В итоге медики медчасти говорят, что нет оснований, начальник СИЗО отказывает в направлении, и никто человека не направляет. И вот он лежит, иногда даже совершенно настолько в тяжелом положении, что парализован бывает полностью, а ничего не происходит. И у нас таких историй очень много. И они касаются не только... СИЗО, они касаются и колонии. Я вот до сих пор бьюсь за некоторых арестантов, которые, на мой взгляд, они такие, знаешь, показатели, как работает вот система освобождения по болезни. Один из них – это инвалид первой группы с детства. В 6 лет он получил электротравму, залез в трансформаторную будку. И в итоге его там било током какое-то время, после чего чудом его спасли, он принес множество операций, но все равно остался без двух рук, без одной ноги, без уха, и у него так обожжена часть, большое тело. То есть представь себе, из 4 конечностей у него только одна. А, конечно, это трагедия, в которой виноваты мы все. Мы взрослые, общество, потому что кто-то не закрыл эту будку, кто-то не досмотрел, что дети в эту будку залезали, прятались.
2: Родители не углядели,
3: конечно.
2: Да.
3: И вот его вся жизнь, на мой взгляд, это подвиг. Ну, как бы ты ни было, ему
2: это жизнь. Это все жизнь. Равно жизнь.
3: Да, он нуждался, на мой взгляд, все время в помощи, и, как мне кажется, государство и общество должны были ему оказывать. С учетом того, что вот такая травма, принесенная в детстве, ну, она его ограничивала в возможности добиваться там чего-то. Вот он не мог там то квартиру зарегистрировать, то там заработать денег. Хотя пенсию по инвалидности, конечно, получал. Ну, в общем, в итоге его, когда задержали с наркотиками, не будем называть с какими, ему дали срок, и вот он сейчас в колонии. Я совершенно уверена, что никакая инвалидность, никакое страшное заболевание не может оправдывать преступление. Вот это точно. Но есть разные виды наказания, да, и если сначала давали условный срок вот ему, то есть вот у него был уже второй раз, если не ошибаюсь, и ничего не произошло, человек опять задерживают, это ведь знак нам всем, чтобы разобраться и понять, что происходит, что человеку там, то ли деньги нужны, то ли на него кто-то влияет, может быть, ему кто-то манипулирует, его заставляет кто-то, может, он в каком-то жутком рабстве. Но показалось мне, что никому до этого не было никакого дела. Там был один момент, я тут скажу спасибо этому человеку, я его не знаю, это следователь Центрального аппарата Следственного комитета, который увидел этого Тимура, зовут Тимур этого инвалида, а когда он просил подаяния, на набережной он сидел, просил подаяния, он к нему подошел и стал расспрашивать, то есть он не просто ему деньги бросил.
2: Ну, что да как.
3: А разговорился, и он к нему потом несколько раз приходил, он ему старался помочь. И получается, что из огромного количества людей вот только он, да, постарался как-то ему помочь, но в конечном итоге все равно не уберег, что называется, произошло то, что произошло. И вот сейчас этот инвалид находится за решеткой, а медики тюремные проводят освидетельствование и пишут, что он может содержаться в колонии. При том, что он в колонии обычно содержаться никак не может.
2: Без рук, с одной ногой.
3: Да, ему нужен уход, он не может самостоятельно ни пищу принимать, ни мыться, ничего не может. Поэтому его в колонию привезут, колонию его обратно в тюремную больницу. Из тюремной больницы его пытаются опять в колонию. И вот так его катают. Вот я бы скажу, это, наверное, что-то такое уже, что называется, запредельно, но надо, чтобы те люди, которые принимают решение, которые отказывают ему в освобождении, понимали все-таки, как он отбывает наказание, чтобы ему было стыдно. И вот, в частности, как он в туалет ходит.
2: Я вообще не пытаюсь... Понимаешь, вот, ну, с одной стороны, я не хочу никого оправдывать и говорить, ну, потому что это случай беспрецедентный, и
3: да,
2: к нему должен быть определенный свой подход. С другой стороны, из раза в раз, из года в год, знаю, сколько Следственный комитет рассматривает дел, сколько рассматривается огромное количество, и это действительно поток бывает. И ты не успеваешь во многом там отсмотреть или изучить, или просто там узнать, что с этим человеком, какого типа инвалидность. Потому что, ну, знаешь, мы слышим инвалидность, инвалидность, посмотри на меня. У меня есть инвалидность, но по мне не скажешь, что этому мальчику нужен постоянный медицинский уход. Но история, когда, ну, все-таки у нас есть столь яркая травма, отсутствие конечности и полная неспособность за собой, ну, ухаживать в том понимании, которое мы имеем в виду, когда мы говорим про взрослого здорового человека, простейшие права на питание, гигиена, уход за самим собой. Ну, то есть вот поход в туалет, это да, это загадка в этой ситуации.
3: Ну, я тут скажу, что про эту историю, если мы говорим, у меня нет претензий к следствию, они сделали свое дело. У меня есть вопросы к суду, который назначил реальное наказание, причем там достаточно большое, и к тюремным врачам, которые считают, что он может находиться у них, при том, что, ну, совершенно объективно они даже не могут выполнить закон об инвалидах. У нас есть такой закон, и он предполагает индивидуальную программу реабилитации. Какая программа для него реабилитация
2: в тюрьме? А с чем это может быть связано?
3: Как я думала, хотят показать инвалидам, что, что бы там с ними ни происходило, преступление совершать нельзя. И тут не поспоришь, да, болезнь инвалидность не есть...
2: Не есть оправдание.
3: Абсолютно.
2: У нас, грубо говоря, то есть есть статья 81 по психиатрической, 110 по как раз уже общему, но когда мы говорим про эти статьи, понятно, что любое преступление в каком бы состоянии, ничто не оправдывает тебя.
3: Ничто не оправдывает, да. У человека всегда есть выбор, но разобраться, если мы говорим про то, что вообще в целом задача наказания — восстановить социальную справедливость, да, и сделать так, чтобы это больше не повторилось, то нужно разобраться и в истории как раз с инвалидами помочь им, потому что, ну, человеку, у которого все нормально, все хорошо, он не идет и не совершает преступление. Что-то поломано, есть в чем-то нужда, может быть, острая, какая-то финансовая, может быть, человек в зависимости, опять же, какой-то, в том числе от других людей. Что-то произошло, вот разобраться с этим, а не сажать вот этих тяжелых инвалидов за решетку и смотреть, как потом все вообще будут обсуждать, ну, по сути, эту трагедию для нас, для всех, как общество. То есть, на мой взгляд, если инвалид совершил преступление, нужно в первую очередь понять, почему это произошло, и вот с этим работать, а не стремиться максимально показательно наказать.
2: У меня тогда формируется вопрос. Ну, грубо говоря, мы с тобой живем в России. У нас есть с тобой представление, что там есть клевые госуслуги, которые быстро ты можешь там поменять документы и так далее. Есть ли какие-то там с вашей стороны правозащитные или внутри системы там Следственного комитета обсуждения хотя бы на то, чтобы пересылку этих самых документов, потому что на данное время, вот в первую очередь, я слышу, одна из центральных проблем — то, что это дошло до следователя, следователь думал, или это дошло до начальника тюрьмы. Начальник тюрьмы очень долго думал, и это все превратилось вот в такой. Нет ли какого-то... Ну, там, понятно, что компьютеризация — это тоже усложненная история, потому что слив данных и прочее, но нет ли какого-то обсуждения на уровне, что давайте попробуем введем какой-то норматив или стандарт там?
3: Чтобы это все происходило быстро, автоматически, чтобы человек раз, два, там, три дня, и он на свободе, раз у него есть болезнь, которая в этом перечне. Знаешь, если мы говорим про людей, которые в СИЗО, мое личное убеждение, что следствие в этом не заинтересовано. Следствие заинтересовано раскрыть преступление. И для него, если подозреваемый больной, это, знаешь, я такая: о, он больной. Сейчас он точно во всем признается, а еще даст любые показания, потому что ему так тяжело, что он готов будет, цепляясь за свою жизнь, там не только сдать, кого действительно надо было.
2: Чтобы не пожизненно, а всего 5 лет.

то есть сознание замутнено настолько, что человек не может говорить или понимать вообще, что с ним происходит, им как раз манипулируют. Это вот четыре основных пункта, которые там выделяют социологи, которые занимаются подобными процессами. Но мы сейчас с тобой подошли именно к той грани, когда мы с тобой начнем сейчас разбирать кейсы и вернемся к этому рассуждению после небольшого перерыва.

Узнать за 90 секунд. С завершением эры цеппелинов интерес к дирижаблям резко упал. Катастрофа Гинденбурга в 1937 году и гибель пассажиров потрясли человечество. Однако такой тип аппаратов использовался в американской армии вплоть до 1960-х годов. С их помощью вели разведку в системе раннего предупреждения в разгар противостояния с СССР. В Великую Отечественную войну дирижабли служили эффективными помехами при нападениях с воздуха, и военные грузы перевозили. Казалось бы, этот вид летательных объектов ушел в далекое прошлое. На самом деле все ровно наоборот. Интерес к дирижаблям вновь растет, причем в технологически передовых странах – в Великобритании, Израиле, Китае, России и Германии. И не только для использования в рекламных целях и обзорных экскурсиях. Они нужны для научных исследований, доставки грузов в труднодоступные районы, проведения спасательных операций. Современные дирижабли строят из инновационных материалов, оснащают мощными двигателями и продвинутыми навигационными системами. Ну и экологическая чистота играет не последнюю роль. Но главное, стоимость эксплуатации по сравнению с самолетами и вертолетами на порядок ниже. Говорят, лет через 10 дирижабли станут новым видом пассажирского транспорта.

0: Код преступления.
1: И снова здравствуйте, друзья. С вами Радио Спутник. Вы смотрите «Код преступления». Сегодня мы с Евой Меркачевой обсуждаем достаточно важную и серьезную тему. Это то, как в тюрьмы, в СИЗО попадают люди с определенными заболеваниями, как и психическими, так и физическими, которые им не позволяют в этом, при этом заболевании находиться в тюремном заключении, находиться в СИЗО. И мы как раз с Евой остановились на обсуждении того фактора, вот какие типы личностей попадают туда, и ими манипулируют вот с точки зрения закона. И это ведь правда, что из-за их тяжкого обстоятельства следователь пользуется вот таким. Это насколько это частая практика?
2: Ну, ты знаешь, мы как-то ставили вопрос о том, чтобы вообще была этика разработана работа следствия. Нас не очень поддерживают в этом смысле. Почему? Потому что следствие говорит, есть задача разобраться, расследовать преступление, наказать виновных, в целом вот всю эту ситуацию разрешить. Любое преступление, мы с тобой несколько раз это говорили в эфире, это конфликт. И вот следователь говорит, я хочу этот конфликт разрешить. Но делает он это так, что создает другие конфликты параллельные. И вот в частности связанные с тем, что у человека может быть очень тяжелое состояние здоровья. И по сути, когда он помещает его под стражу, именно по ходатайству следователя суд принимает решение о помещении в СИЗО, по сути, он может ставить человека перед выбором или жизнь, или признание. Конечно, это некорректно. Конечно, нельзя ставить на одну чашу весов то же самое. А самое-то главное, это ведь не про объективные какие-то доказательства, потому что человек в вынужденном положении, он признается в чем угодно. И так он запутает самого следователя, потому что придумают там стрекороба, или там запутает суд, если следователя там устроит именно конкретные показания, ему там нужны даже что-то определенное, что не соответствует истине, но вот укладываются в какую-то фабулу. И в конечном итоге общество будет введено в заблуждение. И это означает, что все показания должны быть получены от человека в нормальном физическом состоянии и психическом тоже. Вот только такие показания должны приниматься. А для этого, повторюсь, человек должен быть здоров или, по крайней мере, если у него есть тяжелое заболевание, чувствовать

0: что вот он в безопасности, что он не сейчас не в критическом положении, да, там, когда ему инсулин не дают там, в течение суток, или когда там вместо химиотерапии его там везут на следственные действия. Вот он должен понимать, что все-таки здоровье под его контролем.
1: Ты даже проблема, понимаешь, вот слово вот для обывателя – инсулин.
0: Да.
1: Он существует нескольких типов. Он существует короткого действия, продолжительного, пролонгированного действия, когда дальше его должны колоть определенно, его должны хранить при определенных условиях. И я все время размышляю, что про СИЗО, что про тюрьму. Я сомневаюсь в том, что найдется это вот нормальное, правильное хранение этого препарата, вещества или доставка, потому что, ну, например, для кого-то есть там свиного типа, есть человеческого типа инсулина, и очень много-много с этим проблем. То есть вот даже на этом аспекте я уже, чего там говорить про химиотерапию. Ну хорошо, давай, наверное, разберем одну из там центральных сейчас такую историю,
0: которую
1: все обсуждают. Дело Лерчик. Дело посвящено тому, что Чекалина и Валерия Валерьевна, после того, как она родила четвертого ребенка, у нее обнаружили рак желудка, в рамках которого было ходатайство на тему того, чтобы ее мера пресечения была сменена на нахождение в заключении, на домашний арест.
0: Что у нее было, против нее было возбуждено уголовное дело, против нее и ее супруга. Связано оно с налогами и с выводом
1: банковским
0: денег.
1: Банковским мошенничеством, да. Потому что там именно фактор того, что там были валютные переводы, для которых необходимо было завести определенную банковскую, да. Им нужно было уведомить как налоговую, так и определенную банковскую ячейку, которая занимается подобными. Они там этим не занимались или делали...
0: А деньги, давай скажем, откуда? Деньги у них с фитнес-марафонов.
1: Да.
0: Вот, собственно.
1: То, что еще один раздражает. Почему это еще настолько резонансная для общественности деятельность? Потому что людей это еще и раздражает. Фактор такого богатства, то есть пирамидообразного. Потому что эти марафоны — это такое явление специфическое, когда продают успешный успех, продают так называемое здоровое здоровье. Ну, короче, воздух, как я обычно все-таки считаю.
0: Это да, но у меня вопрос к гражданам, ведь никто их силой не заставляет это покупать.
1: Как говорил создатель МММ, лох не мамонт, он не вымрет. Поэтому тут разговор, конечно же, про тех, кто отдают эти деньги и так далее. Конечно же, там могут быть разные психические отклонения. Не будем забывать, что это может быть форма лудомания определенная, когда они играют в какую-то игру с собой.
0: Ну, это халява, знаешь, желание что-то приобрести без труда, стать красивым, богатым, да, да там, и все это вот просто послушав какой-то марафон. Люди, так не бывает. Надо работать над собой прям серьезно.
1: К сожалению, это не компьютерная игра Sims, где ты можешь скачать этого персонажа и сделать его кем угодно, введя пару кодов или там проведя какую-то работу. В жизни надо трудиться, надо вставать с постельки каждое утро, да, несмотря ни на что. В общем, история Лерчик, она, с одной стороны, действительно есть серьезные налоговые нарушения. Этот факт отрицать мы не можем. Но ситуация еще обострена вот чем. Ее действительно отставили под домашним арестом. Но скандал стал развиваться на то, что сейчас эту историю еще подпитывается тем, что люди обсуждают, а не обманывает ли она, нет ли фальсификации этого самого диагноза, потому что...
0: Хорошо выглядит, да.
1: Она хорошо выглядит, кто-то заметил ее в фитнес-клубе, и сразу же появились онкологи, которые начинают рассуждать о том, что при ее там стадии или при ее типе химиотерапии она никак не может заниматься каким-либо физической активностью или спортом. Хотя при любом, какое бы тяжелое ни было заболевание, любой врач скажет, минимальная физическая активность, там, разгонка крови без тяжелых какой-то атлетической деятельности, которая повышает давление там, и так далее, это, она всегда должна присутствовать. И опять-таки, на том видео, которое мне попадалось в интернете, я не видел, чтобы она там, извини меня, штангу поднимала от груди. Я видел какие-то там легкие типа аэробики и упражнения. Но в общественности вызывает вот этот резонанс. И когда мы говорим про подобную историю, мы только что с тобой обсуждали тяжелую историю с диабетом. Тяжелые есть истории онкологические, заболевания там...
0: Инсульты, инфаркты.
1: Правда, тот же самый мужчина, который просто понимал, что не может увидеться с женой, потому что он рискует вообще тогда никогда ее не увидеть. И происходит вот такая история, как Лерчик.
0: Ты знаешь, она как будто всколыхнула в людях представление о том, что можно спрятаться за болезнью, что можно, во-первых, симулировать эту болезнь, а во-вторых, благодаря этой болезни уйти из-под уголовной ответственности. Угу. И эта тема как раз стала активно муссироваться. Я думаю, здесь все вместе сказалось. И зависть к тому, как Лерчик выглядит, какая она успешная, молодой муж, детки прекрасные. Вот и тут, оказывается, грандиозные миллионы она вывела. Вот это вот желание, чтобы она помучилась. Вот тут, мне кажется, вот весь спектр, прости меня. Вот...
1: Человеческого колизея.
0: Да. Назовем это так. Да. Я бы, наверное, жестче даже выразилась. Он всплыл. Потому что, когда я читала комментарии, которые к ней писали люди, я вообще задавалась вопросом, а люди ли вы вообще? Как вы?
1: Ну,
0: можете...
1: это, мне кажется, краеугольная проблема всегда была богатым, ну, то есть, как это, финансовая ненависть.
0: Социальное неравенство, да, которое поражает.
1: Потому что, к сожалению, у нас все-таки нету сейчас среднего класса в том понимании, который он должен быть. У нас очень сильная вот эта пропасть между вот этими людьми, хотя этот процент, знаешь, это, как я всегда говорю, вот люди бесятся за девочек с Патриков, так называемых, которые рассказывают, мужчина должен зарабатывать 20 миллионов в секунду. И люди, ну просто вы немного упускаете, что их процентно очень мало в России. То есть вот этих женщин, чье представление о мужчине таково. И они встречают действительно таких мужчин, которые такие деньги зарабатывают. Каким способом мы не будем уточнять?
0: Чтобы не превратиться в блогеров.
1: Да, чтобы не превратиться в блогеров. Но просто история Лерчик, она вот еще что меня беспокоит в ней. Все труды, которые ты и твои коллеги делают на там, благо людей, у которых действительно много диагнозов, я опять-таки не пытаюсь обнулить тот факт, что, вероятнее всего, у нее есть этот диагноз,
0: и она
1: больна, и ей необходимо нахождение на нормальном медикаментозном лечении, в нормальных условиях, с нормальным питанием. Но у общества все начинают проецировать все дела, о которых вот только что ты говорила, вот то же самое, что и Лерчик. И вот происходит обнуление твоего труда твоих коллег и того, тех долгих лет, что вы пытаетесь оправдать или помочь людям, находящимся там. И я думаю, что вот в этом центральная проблема, которая меня лично беспокоит в именно ситуации с болезнями в тюрьме.
0: Да, особенно если персонаж узнаваемый, у людей есть какой-то такой, знаешь, настрой уже изначально на этого человека. Допустим, он был там, опять же, богатым, успешным, известным, оказался коррупционером, или там оказался каким-то, уж прости, там, мерзавцем. И тут через какое-то время выясняется, что у него какая-то болезнь, люди воспринимают это крайне агрессивно. То есть у них первое, что приходит в голову, таким образом пытается уйти от ответственности. И тот факт, что действительно может быть болезнь, в ряде случаев так случается, как с блогером Лерчик, он уже не играет никакого значения. Но я тебе скажу, что как будто бы потом была вторая волна, что-то произошло, с нашим населением, потому что уже сотни тысяч, миллионы стали писать, что нужно все-таки освободить ее из-под ответственности, тем более, что они погасили весь ущерб, и что вот как же так можно, у человека последняя стадия рака, человек борется, человек умеет улыбаться, мы все...
1: Рак желудка — это одна из самых ужаснейших вещей, потому что как там, то есть существуют разные типы, но с желудком очень тяжело работать, потому что там тип клеток совершенно другой, и вопрос, опять-таки, метастазирования и прочих проблем.
0: И тут я поняла, что как оказывается, какой наш народ может быть сострадательный. Но вся эта история про то, как этим общественным мнением в действительности можно управлять. Когда появляются какие-то люди определенные и заявляют одно, люди настраиваются в общей массе против больного, находящегося под следствием. Но потом появляется другая версия, там другие лидеры общественного мнения вступаются, и опять же, меняется полностью мнение, уж прости за это слово, толпы. И мне бы в этом случае очень хотелось, чтобы как раз, когда мы проговариваем, каждый обыватель, каждый обычный человек просто понимал, что за решеткой, за болезнью тяжело. И в чем бы ни обвинялся другой, вот пока суд не признал его виновным, он считается невиновным. Да, презумпция у нас такая есть. О ней не нужно забывать. И надо дать этому человеку шанс все-таки лечиться самому, на свободе. Потому что вот если мы берем людей с онкологией, это, конечно, страшная история самая. За решеткой они не могут выбрать ни врача-специалиста-онколога, ни количество раз, когда они там съездят на УЗИ, ни даже...
1: Ни тип терапии, потому что химиотерапия, она делится на разные типы, градации, условия, качество там, опять-таки, есть, которое сейчас точечно прям бьет в нужную зону, чтобы не было большого радиуса поражения.
0: Он вообще полностью изолирован, он не может про свою болезнь ничего прочитать, узнать, проконсультироваться, позвонить каким-то еще медикам.
1: Потому что вопрос идет на дни, потому что за день может измениться все, и коррекция терапии в этот же самый день, она может все исправить. А отсутствие этой коррекции может все усугубить еще сильнее.
0: Вот это крайне важно проговорить. И поэтому, если этот человек не подозревается там в серийных убийствах или в терроризме, то надо все-таки его отпускать. Вот чего у нас сейчас, к сожалению, не происходит. Или
1: тоже давай все-таки аккуратно беречь слова «отпускать» под домашний арест.
0: Конечно,
1: да,
0: абсолютно.
1: Потому что это важное уточнение, потому что мы за то, чтобы всех давайте мы отпустим. Понимаешь, есть еще один нюанс, вот ты говоришь, я неверующий человек, но я придерживаюсь христианской философии и христианской доктрины, которая очень достаточно, на мой, логично звучит. Она про мудрость самого себя, про эмоцию, которую мы должны воспитывать в себя, и чтобы вот не было этой толпы. Я ее, наверное, к ней пришел лет в 25, когда мы с кем-то рассуждали из моих знакомых про историю о том, что как людей интересует трагедия. То есть, когда, знаешь, пробка бывает формируется останавливаться на дороге не из-за того, что там авария произошла, а из-за того, что люди останавливаются, чтобы посмотреть, а что там за авария, есть ли там летальный исход и так далее. Я вот всегда про себя думаю, ну, для кого-то это можно говорить, господи, а я всегда говорю, вот бы все живы остались, никто бы не пострадал и так далее. И мне кажется, это очень важно для каждого из нас в моменте трагедии не радоваться, не горцевать, а, этой скотине так и надо, а подумать о том, что, а как там, лучше бы не погибали, лучше бы жили, лучше бы здоровы, боже мой, какой же кошмар. Потому что вот это стремление СМИ подпитывать, опять-таки, историю вот этого негатива и агрессии, потому что сейчас мы с тобой перейдем еще к паре историй, где очень спорно вызывается. Потому что я хочу сейчас проговорить про Александра Воропаева. Это история 2025 года. Суть ее в том, что человек ослеп в процессе того, уже как попал в само заключение. То есть он стал не просто там, если мы говорим про диабет, это там инвалидность, может быть, и третья, и все-таки второй, то есть ну, не самый тяжелый, то у него там инвалидность первой группы.
0: Давай тогда немножко предысторию. У него очень тяжелая статья, плохая статья. Его обвинили в педофилии, но, по словам его близких, это все из-за конфликта между ним и женой его брата. В общем, это был семейный конфликт, и в ходе этого конфликта появилось заявление от этой матери, которая сказала, что якобы в какой-то момент он оставался наедине с ее ребенком, и вот что-то там то ли показал, то ли сказал. Как бы то ни было, вот он попадает за решетку, где, судя по всему, его избивают. Ну, естественно, по документам это проходит, как всякие падения.
1: В общем, возникает необратимое повреждение зрительного нерва, который...
0: Абсолютно необратимо. При этом по документам медицинским его зрение можно было спасти. Надо было только в определенный момент его вывести. Его не вывезли. Соответственно, учреждение уголовной исполнительной системы виноват в том, что он в итоге окончательно ослеп. И теперь его зрение не подлежит восстановлению. Ну и вот, собственно, ни у кого нет сомнений, что его нужно освобождать, поскольку слепота полная входит в перечень заболеваний, с которыми нельзя отбывать наказание. И, ты знаешь, Верховный суд 4 раза рассматривал уже его дело. То есть суд первой инстанции говорит, освобождать нельзя там или можно, апелляция отменяет, потом касация. И все это
1: у меня тут прям как раз расписано. Да. Там 8 сентября 2022 года подается апелляция, уже 17 ноября отказ от этой апелляции. Потом снова повторно, 31 марта заявление, 4 мая 2023 года отказ. И вот так оно вот скочит, у меня просто вот целый лист расписан того, как его метали, извините меня, как пинг-понговый шарик.
0: Да, ну он, собственно, так и остается до сих пор в колонии, при том, что даже начальник учреждения и все медики, они понимают, что ему там делать нечего с его болезнью. Понимаешь, у нас на сегодняшний день нет ни одного исправительного учреждения, которое было бы оборудовано для слепых. Чтобы там, не знаю, были какие-то звуковые указатели, там шрифты Брайля, ну, вот хоть что-то. Вообще ничего нет. Собаку-поводыря использовать в колонии нельзя, потому что тоже это никакими документами не прописано. Прикрепить к слепому какого-то осужденного, там, или санитара из числа медиков тоже невозможно. Потому что, ну, кому это нужно? Это до сих пор...
1: Лишнее хлопство.
0: Ну, конечно, он там выходил из ситуации тем, что за продукты, да, там, за сигареты, за что-то, в общем, ему оказывали какую-то помощь, те люди, которые находились в отряде вместе с ним. Ну, это, собственно, вот большая трагедия, потому что, повторюсь, слепые в этих местах совершенно беспомощны, вот совершенно. Понятно, что они работать не могут, помыться они не могут, передвигаться по территории самостоятельно не могут.
1: Опять-таки, в этом случае еще все сложнее, потому что я всегда выделяю, есть, ну, грубо говоря, инвалидность врожденная, когда ты уже там родился с отсутствием зрения, с отсутствием конечности, и ты психологически с этим живешь долгие годы, и твой мозг по-другому адаптируется и развивается. И, то есть шрифт Брайля и так далее мог бы ему помочь в этой самой тюрьме, если бы он был. Другой случай, как у Воропаева, тут проблема в том, что он ослеп-то уже в серьезном возрасте, когда мозгу адаптироваться... Тут и так-то у тебя стресс, то, что ты попал в заключение. И опять-таки там много рассуждений, вопросов, как виновен он или не виновен. Если там действительно факт этого педофильского момента, но опять-таки это все будет рассматриваться в дальнейшем и так далее. Но суть именно в том, что он совсем заперт. То есть он и так, то есть тюрьма — это вот эта коробочка, в которую тебя загоняют. Но тут он еще и в мозгах своих заперт, в своей психике. И не почитать, не услышать. Потому что, опять-таки, от тебя, и там из одной из твоих публикаций, я вот там узнал, что им недоступна самая простейшая аудио там книга. Да. Или аудио какое-то прощение, чтобы хоть как-то мозг мог существовать, чтобы у него не было состояния руминации. ситуация, когда он все время это проваривает и медленно в себе коптится и деградирует еще сильнее. Потому что одна из основных проблем, которую мы обсуждаем в тюрьмах и в заключении, в СИЗО, это не потерять себя, не потерять какую-то вот эту основу личности.
0: Ты знаешь, почему все время там оспаривались решения, да, или принимались судебной инстанцией такие заключения, что он может все-таки содержаться в колонии? Все боялись взять на себя ответственность именно из-за тяжелой статьи. Но, вот на мой взгляд, ведь у нас есть потрясающие эксперты, да, в том же сербском, которые могут вынести по запросу суда решение там комиссионное, перед этим его освидетельствовать и сказать, все-таки есть у него наклонность или нет, он представляет опасность вообще в будущем или нет. А при том, что на стадии, когда его дело рассматривалось, у него никаких наклонностей не было. Ну вот хорошо, вот прошло какое-то время, там он сидит там, не знаю сколько, уже около 10 лет.
1: Да.
0: Освидетельствуйте его вот, именно на предмет опасности вот с этой точки зрения. Вот что у него там, в порядке, не в порядке. И если эксперты, которые подпишутся, говорят, что да вот он угрозу не представляет, зачем человека мучить и вот в таком состоянии слепом держать? Знаешь, есть еще большая проблема. У нас в действительности на сегодняшний день огромное количество осужденных, парализованных. И они находятся в колониях, они лежат, лежачие. Недавно мой коллега правозащитник сказал, что в одном из регионов, по его подсчетам, в колониях 300 парализованных. Я, честно говоря, даже не поверила. Вот он назвал эту цифру, я ему доверяю. И это означает, что у нас совсем не работает вот это освобождение по 54-му постановлению, где болезнь, препятствующая отбыванию наказания.
1: Ну, парализованные, значит, они должны находиться в санчасти на постоянной основе.
0: Они так и лежат в санчасти. Но это тоже, на самом деле, небольшая радость. Ты что,
1: нет,
0: понимаешь?
1: Вообще никаких вопросов.
0: Хватает...
1: Просто в больнице-то лежать, в реанимации.
0: Да и ухаживать особенно некому, потому что медсанчасть, она не для этого. Это не хоспис.
1: Временного пребывания. То есть это не специализированное отделение, где за ними происходит медуход, который должен происходить.
0: И ты знаешь, я так понимаю, что это связано с тем, что вот в перечне есть конкретные заболевания, а у человека иногда парализация наступает в совокупности от того, что у него это. Ну вот каждая в отдельности болезнь не входит в перечень, а в совокупности общее состояние приводит к тому, что он уже не может передвигаться, и он все время лежит. Это тоже большая проблема, и мы просили Минюст прописать отдельно вот состояние парализации, состояние, когда вот обездвижены конечности, когда человек не может за собой ухаживать. И Минюст, на самом деле, он проявляет здесь максимальный гуманизм, он нам навстречу пошел, и, собственно, это было прописано в перечне для СИЗО, но вот в колонии там немножко в другой это формулировки. Но все это мы по факту видим, опять же, не работает. Почему? Потому что боятся на себя брать ответственность медики и писать в заключениях, что у человека есть заболевание, которое вот в этом пункте предусмотрено. И боятся суды потом.
1: Но они боятся чего? Они боятся воздействия начальства или той ответственности, которую им придется нести, потому что им надо будет это отстоять, свое
0: отстоять
1: заключение.
0: Ты знаешь, им нужно будет это отстоять, им нужно это объяснить, и всегда найдутся все, кто будут говорить, что а вдруг это коррупционная составляющая, а вдруг вы этого человека отпустили, потому что, там, не знаю, вам кто-то что-то сказал, и что кто-то что-то принес. И медики, они запуганы. У нас, к сожалению, если мы говорим про Москву, была жуткая совершенно история, когда один из лучших главврачей единственной тюремной больницы в Москве, Александр Кравченко, был обвинен в том, что он направлял людей на медосвидетельствование без достаточных на то оснований. При том, что эти люди были инвалиды, кто-то был колясочник, кто-то там был с тяжелым заболеванием.
1: Обвинение произошло после какого-то определенного прецедента или просто по сумме неустраиваемых прецедентов?
0: Ты знаешь, я думаю, что там просто была попытка сместить главврача на более удобного, который бы слушал следствие, и кого не надо направлять, не направлял. Кого надо, направлял. Это про то, опять же, что следствие хочет вмешиваться в процесс лечения заключенных. Это совершенно неверно. И был замечательный момент, на мой взгляд, когда на одной из встреч СПЧ с президентом я сказала главе государства про то, что следствие пытается вмешиваться в медицинскую.
1: Да, я помню этот фрагмент.
0: И президент совершенно четко сказал, что следователи не врачи, да, что это отдельные ипостаси, они не должны никак влиять на лечение заключенных и осужденных. И вот мне кажется, что хорошо, что мы это сейчас повторяем, потому что, может быть, нас услышат, надо говорить это везде, где только можно, я постоянно об этом еще и пишу. Следователь не медик. И пусть уж все-таки решают это специалисты. А специалисты пусть будут независимы и не боятся следователя, не медика, который им что-то попытается сказать, чем-то угрожать или о чем-то попросить.
1: Ну, понимаешь, опять-таки, в том же институте Сербского, опять-таки, система и работает по принципу, что следователь просто задает вопросы. Он не требует от психиатров судебно-медицинских мнения об его этическом компоненте. Да? Мог, понимал, не понимал. Влияло ли психическое там или нарко, или еще что-то состояние? Влияло? Нет, да. И то есть в этом, наверное, и есть суть, что вот на основании этих предоставленных следствию и суду материалов в дальнейшем протекает дело без вот личного компонента. Ну, вообще, это действительно удивляет, что почему следователь определяет медицинские показания, которые он вообще не имеет какого-либо отношения. Тут именно... Я, наверное, могу понять, я всегда пытаюсь себя поставить на разные точки позиции, на там давление со стороны начальства, со стороны того, что
0: любой
1: план...
0: Любой ценой нужно, да, расследовать.
1: Любой ценой должно быть дело, не должно быть. А то это обвинять, что это вы плохо работаете, или что это мы улики подкладываем и так далее. Поэтому, наверное, нам стоит закончить с тобой на той мысли, что...
0: Все-таки человечность важная, что следствие, оно для людей, а не против людей. И что любой ценой не надо никогда ничего расследовать, а нужно все-таки не забывать, что это наши граждане, и что любой, кто совершил преступление, будучи тяжело больным, имеет право в соответствии с законодательством на квалифицированную медпомощь и на то, чтобы умирать дома, если уж придется умирать, да, в окружении близких людей.
1: Наверное, ты сказал самые важные слова в этой ситуации. Мне только разве что добавить. Очень хочется, чтобы был баланс, было все взвешено, чтобы каждый отвечал за свою вотчину и отвечал за нее с уверенной четкостью и по справедливости. Потому что закон, он именно для этого у нас и создан. И юридические права, и статьи закона УК РФ, они именно направлены не на то, чтобы всех наказать, а то, чтобы наказаны были действительно виновные люди. Поэтому тут, наверное, еще важно берегите себя, берегите свое здоровье. И надеюсь, в ваших жизнях этого никогда не коснется, либо же все будет в условиях именно в сторону справедливости и здоровья человека с полным пониманием градуса его вины перед нами, перед обществом, и понимание его соотношения болезни, вот этого баланса. То, про что мы говорили, что там маньяк, педофил или насильник, все-таки должно смотреться и оцениваться его состояние. Но не ситуация, когда маленький мальчик с диабетом, который вообще попал в эту ситуацию случайно, оказывается в таких условиях. Вы смотрели выпуск «Кода преступления». С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Каждое воскресенье в 21:00 на радио «Спутник» мы с вами встретимся вновь.

знать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он задолго до Джо Байдена представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку. Впервые в истории для замещения этого поста была задействована 25-я поправка. Ричард Никсон выбрал Форда. А через год сам Никсон пал жертвой Уотергейтского скандала, и главой государства стал вице-президент.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Вызов посла Швеции в МИД России. Контекст. Регулярные атаки российской дипмиссии в Стокгольме дронами с краской и муляжами взрывных устройств вызвали ответную реакцию Москвы. На Смоленской площади послу Анне Кристине Тересе Юханессен напомнили, что ее страна должна выполнять свои обещания и неукоснительно соблюдать Венскую конвенцию. Этот основополагающий документ четко фиксирует обязательства государства, в котором работают иностранные диппредставители. Оно обязано обеспечивать неприкосновенность зданий, помещений и земельного участка, принадлежащего посольству или консульству, не допускать вторжения или нанесения ущерба имуществу, предотвращать любые нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства. Иными словами, конвенция не просто декларирует некий принцип в сфере безопасности. Она создает юридическую обязанность для государства воздерживаться от недружественных действий и активно обеспечивать защиту дипмиссии от внешних угроз. Вместо этого, как заявляют в российском МИД, власти Швеции просто формально фиксируют атаки, не предпринимая никаких мер. И это, мягко говоря, идет вразрез с базовыми правилами дипломатических сношений, принятыми в цивилизованных государствах.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Твери и Сочи столько же. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Иран потребовал от ООН призвать страны Персидского залива к выдворению американских военных со своих территорий. Попытки ввести новые экономические санкции против России теперь под вопросом. Среди погибших при пожаре в Бангкоке нет лиц европейской внешности. Подробнее далее. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи потребовал от ООН призвать страны Персидского залива прекратить предоставлять свою территорию США для ударов по иранской территории. Ранее американские военные по приказу президента Дональда Трампа начали наносить новые удары по Ирану. В то же время генсек ООН Антонио Гутьерреш предупредил о катастрофических последствиях при возобновлении боевых действий Вашингтона и Тегерана, рассказал его представитель Стефан Дюжарик. Гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах как минимум в трех иранских портовых городах – Сирике, Бендарабасе и Джаске, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Кончина американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, внесенного в перечень террористов и экстремистов на территории России, поставила под сомнение возможность введения санкций на российские энергоносители, пишет издание «Политико». Сенатор объявил о поддержке его плана о пошлинах для покупателей российской нефти и газа со стороны Белого дома. Однако, как отмечает издание, теперь эта инициатива может оказаться в подвешенном состоянии. Офис «Политико» в воскресенье сообщил, что Грэм умер вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни. По предварительным данным, скончался он в результате осложнения сердечно-сосудистого заболевания. Среди 27 погибших при пожаре в пивном баре в Бангкоке нет лиц европейской наружности, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города. Пока удалось идентифицировать только пятерых погибших, все они граждане Таиланда. 22 из 63 человек, пострадавших в трагедии, находятся в критическом состоянии, передает агентство Рейтер со ссылкой на губернатора Бангкока Чанчарта Ситипунта. Расследование причин пожара продолжается. Владимир Зеленский заявил о планах замены действующего кабмина страны. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко уже подтвердила отставку с поста главы правительства. Украинские СМИ называют основными претендентами на роль министра главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого. Зеленский в своем телеграм-канале вслед за объявлением о предстоящей отставке Свириденко разместил фото с Корецким и поблагодарил его за работу на посту главы компании. Другими кандидатами на пост называют министра обороны Михаила Федорова и министра энергетики Дениса Шмыгаля. Губернатор Новгородской области Александр Дронов рассказал, что к настоящему времени уже вернули свет в дома более 7 тысяч жителей из 14 тысяч оставшихся без электричества. Компания Россети «Северо-Запад» сообщила, что из-за мощного циклона с ливнями, грозами, градом и порывистым ветром до 25 метров в секунду пострадали северо-западные и центральные регионы страны. Байопик о легендарном певце Майкле Джексоне. Фильм «Майкл» сохранил лидерство в кинопрокате в России, заработав более 97 миллионов рублей за прошедший уикенд, сообщил портал кинобизнес.ком. На второй строчке снова осталась комедия «Холоп 3», собравшая более 65 миллионов рублей. На третье место взобрался мультфильм «Миньоны и монстры», заработок которого составил 62,5 миллиона. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов в канале «Радио Спутник» в Максе. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я, ее ведущая, Александра Букова. Если вы хотите, чтобы именно ваш музыкальный привет прозвучал в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета от бойца с позывным «Бармалей».
3: Всех приветствую, мой позывной «Бармалей». Я боец отряда «Барс-32» имени Павла Судоплатова. Хочу передать привет своей любимой, неповторимой, единственной, самой лучшей жене Виктории, а также дочке Варваре и дочке Алисе. И прошу поставить для них композицию группы «Комната культуры» под названием «Ночь». Спасибо.

0: Это была композиция «Ночь» в исполнении группы «Комната культуры» для бойца с позывным «Бармалей» из героического «Барс-32» имени Судоплатова. Дорогой Бармалей, спасибо тебе большое за выбор песни. Я сама фанат «Комнаты культуры». Женя Трофимов — это вообще сердечко. Это большая-большая талантливая команда, которая сейчас очень круто развивается и поет классные современные русские песни. И особенно мне приятно, что привет этот адресован семье, потому что не так давно был День семьи, любви и верности. День, в который мы, правда, вспоминаем, почему для нас семья — это важно, нужно, в том числе про это, а еще про то, как искусство помогает нам в эти непростые времена, мы поговорим с Юрием Амельченко, автором проекта «Арт-патруль». Юра, привет.
1: Привет. Спасибо, что пригласили.
0: Спасибо, что пришел, что нашел время в это дождливое московское лето. Нас не очень радует погода, и я так понимаю, что и тебя вообще там потом поговорим, тебя там затопило галерею, в общем, какой-то...
1: Да.
0: Я сегодня готовилась к эфиру, почитала новости.
1: У нас много дождя, да.
0: Держитесь.
1: Много воды.
0: Юра, расскажи, пожалуйста, про «Арт-патруль». Что это за проект? Как ты его развиваешь? Как давно? Я знаю, что вы были на Донбассе. Я знаю, что у вас огромное количество разных интеграций в разные сферы. С чего все началось? Вообще, с чего началось искусство? Давай вот начнем от самого начала, от печки.
1: У человечества с чего началось искусство?
0: У тебя, в твоей жизни. С чего искусство началось в твоей?
1: Хорошо. Искусство моей жизни началось изнутри моей семьи, рядом с папой, с мамой. Я вообще считаю, что культура, искусство — это такие... вещи, которые нужно прочувствовать с самого детства. И как-то так было у нас в семье. Положено, что мы часто собирались, там, когда с семьей, обязательно читали стихи, играли под гитару песни. По возможности, как я вырос в Москве, на Бабушкинской, достаточно рано появилась возможность, и мама там, и бабушка водили нас и в детские театры, и на елки. Потом в школе уже стали выезжать постоянно в Третьяковскую галерею. Школа у меня была художественная. Собственно, вот с этого все и началось. Это была уникальная школа художественная с углубленным изучением изобразительного искусства на Бабушкинской. Но при этом она была самая обычная. Вот такая, знаешь, как из сериала Валерия Гай Германики «Школа». Вот. Но там нельзя было не рисовать. Обычная школа на районе, и моя сестра старшая, и я там учились. Сестра была на 4 года старше, с первого класса. И вот тогда как раз я понял, благодаря этой школе, что... Неважно, какая у тебя профессия, неважно, какой у тебя или у твоей, ну, понятно, ты ребенок, у твоей семьи благосостояние, какие у тебя интересы, что перед искусством все равны.
0: Все равны, да?
1: Да, да, да.
0: Универсальный язык.
1: Да, это универсальный язык, потому что когда сидишь там, вышел там с физры или там с русского языка, и идешь в мастерскую. В школе прямо на этажах были мастерские, и вот твой класс садится там, второй класс, например. Тебе 8 лет, и вот, соответственно, там 30 твоих одноклассников. И рисуют одну и ту же там голову Сократа или там натюрморт с яблоком. Но при этом все эти ребята очень разные. Там панки, готы, тогда это вообще были субкультуры, эмма, еще кто-то. Но вы все как бы, так как вы ученики этой школы, помимо портфелей, у каждого из вас в руке папка с красками, с кистями. И так 11 лет. Но в моем случае 9, потому что я сбежал после 9 класса в Российскую академию правосудия.
0: А ты какого года, Юр?
1: Я 95-го. Мне вот только что исполнился 31 год. Буквально там месяц назад. И, в общем, после 9 класса я устал рисовать 10 лет. Потому что еще год, и я с 6 лет пошел там этот, на дополнишки. И я ушел в Российскую академию правосудия. А вот сестра моя, она закончила 11 лет нашей школы и ушла в Суриковский институт на художника. Ну и, собственно, вот потом уже через несколько лет появилась галерея Амельченко. Потому что наш отец, вдохновленный, значит, тем, что Настя продолжила стезю искусства, все-таки выбрала себе путь художника, вот решил как бы поддержать свою дочь и вот открыть галерею, где она сможет показывать свои картины, свои работы. Это было много-много лет назад, вот. И вот в этом году галерее будет 11 лет. Мы открылись в 2015 году. Вот, ну вот, поэтому...
0: Серьезный долгий путь в искусстве.
1: Да,
0: как
1: да.
0: Как ты для себя вот еще тогда, в детстве... Читаешь роль искусства? Вообще, вот дурацкий вопрос, но он сознательно такой прямолинейный. А какая роль в искусстве, особенно в мире вот так стремительно меняющейся реальности? Ну вот, например, искусство и вызовы времени, связанные, например, с какой-то военной активностью, да? Ведь искусство в период Великой Отечественной войны играло колоссальную роль, да?
1: Да.
0: Все формы, виды, продукты культуры нам помогали осмыслять, что вообще происходит. Вот сейчас, как ты видишь, это помогает?
1: Да, вообще, я считаю, ну, как бы с детства я считал, что искусство определяет пространство, где живет добро, что искусство — это очень красиво. Ты приходишь в галерею или в музей, любуешься картинами, которым 200-300 лет. Кто-то это уже написал для тебя, за тебя и для тебя. Кто-то подарил тебе наслаждение твоим глазам, твоей голове, твоей душе. Все, что тебе осталось взять, это просто воспринять. Мало того, что это полезно, на это еще приятно смотреть. Ты приходишь в театр, артисты, потому что искусство — это наполовину активность художника, наполовину зрителя. Не произойдет акта искусства, если будет только сторона художника. Это вот...
0: Интересно.
1: Да, они именно должны... Какая бы гениальная ни была труппа, если в зале нет ни одного артиста, это еще не стало искусством. Или какое великое произведение писатель не напишет или поэт, пока его не прочитает хотя бы несколько человек и не прочувствует вот этот месседж, который хотел сказать. Потому что, как правило, все равно художники в своих произведениях искусства в той или иной форме, неважно, кино, музыка, театр, они формируют и зашивают туда послание. Послание для мира. Как минимум, они через вот эту форму искусства пытаются миру явить свои мысли, свое мироощущение и так далее. И они очень, очень резко и очень часто... достаточно так смело реагирует на то, что происходит вокруг нас. То есть, по сути, художники очерчивают профиль...
0: Это такое зеркало мира, да?
1: Да, да, художники очерчивают профиль времени, своего времени.
0: Скажи, пожалуйста, как родился проект «Арт-патруль»? С чего он?
1: Вот «Арт-патруль» как раз родился, потому что у нас появилась галерея в 2015 году. Мы открылись. Я еще учился в Российской академии правосудия. Думал, буду юристом, тудым-сюдым, даже юридическая фирма была, это было очень так интересно, но тут открывается галерея, и наша семья, как бы из бабушкинской, да, будучи не публичной, тут становится публичной резко. Арбат, постоянные выставки, постоянно приходят новые люди. Мне это стало очень интересно. И потом я понаблюдал несколько лет, с 2015 по 2017 год. 2 года мы делали выставки, я понял, что никто ничего не покупает. Что как бы, да, это все классно, других посмотреть себя, показать венца, выпить там тудым-сюдым. А как бы картины как висели, так и висят. И я подумал, если это Арбат, и это как бы еще приходят люди такие... Ну, тогда были, конечно, публика не как сейчас, на самом начальном этапе. Но я тогда подумал, а что же там происходит в регионах с этими художниками, которых тысячи? Я чувствовал, что их тысячи. А тогда как раз стали очень популярны, вот запрещенные, так сказать, да, сейчас социальные сети, которые до сих пор самые популярные. Тогда появились запрещенные грамм. Вайны, пранки, и вот эта вся тема пошла. И это стало набирать, ну, там сотни тысяч, миллион просмотров прошли первые блогеры там. И я подумал, а что если говорить об искусстве простым и доступным языком и показывать изнутри этот мир, что происходит в моей галерее, что происходит в других галереях? Потому что хочешь не хочешь, когда мы открылись, мы не только в нашей галерее тусовались, но нам пришлось знакомиться с арт-миром Москвы. И мы пошли по галереям. Винзавод, гараж, туда-сюда, 5-10, и впервые...
0: Сейчас, вот, чем больше ты говоришь, тем для меня удивительнее сейчас перейдет переход на Донбасс, как ты оказался там. Вот просто, знаешь, я сейчас себе такую зарубку на полях, заметку нашего разговора поставлю, потому что все, что ты говоришь, говорит о том, что, да, там западноевропейские ценности проникли в центр Москвы, стали там создавать какой-то определенный вайб, и вот из этого рождается какой-то, и дальше Донбасс. Так, мне страшно интересно, как ты оказался там.
1: Не,
0: продолжай.
1: Нет, тут на самом деле не было ценностей. То есть у нас как бы ценности были чисто семейные. То, что мы галерею делали. Мы ни от кого не зависели, нигде не учились. Мой отец никакого отношения к арт-бизнесу не имел. Вообще. Мы не знали, что есть аукционы, что можно продавать картины. Не знали, что есть ярмарки, даже такие, как Космоску и так далее. Просто это было исключительно его шаг, чтобы поддержать свою дочь. И нас никто не знал. А потом, когда мы начали знакомиться, да, мы познакомились с этим арт-миром. Я понял, что он маленький. 230 человек ходят по кругу и смотрят в Фейсбуке, где бесплатно наливают.
0: Запрещенная корпорация.
1: Да, а вот тоже запрещенный, да? Ну да, в запрещенный. Вот.
0: Запрещенный бук.
1: И все,
0: запрещенный,
1: да,
0: клон, запрещенный.
1: Да, запрещенный бук. И все это стало так как-то скучно. Да, были веселые открытия, но никто ничего не покупал, и картины не продавались. И так, но при этом ко мне приезжали в галерею там мои друзья с района, такие прям, его пацаны там, хоккеисты, десантники там, а мои друзья с...
0: Можно здесь на минуту чуть-чуть
1: да.
0: остановиться?
1: Да.
0: Про друзей с района. Я не единожды была на Бабушкинской,
1: да.
0: и понимаю, что это разный мир. Да, безусловно, центр Москвы — это вообще отдельный сферический конь в вакууме по сравнению со всей остальной Россией, ну и по сравнению со всей остальной Москвой, как мне кажется, тоже. Это все-таки такая отдельная,
1: ну, да,
0: отдельная часть жизни.
1: Цао
0: и
1: цао.
0: Как вы совсем потеряли корни или удалось как-то сохранить своих там друзей, ребят? Как это все взаимоопыление происходило?
1: Нет, корни я не потерял. Для меня до сих пор Бабушкинское — это самое любимое место на свете.
0: Помнишь, я теряю корни, по-моему, группа
1: да,
0: корни.
1: Да, да, я теряю корни. Нет, там живет моя мама. Отец умер, к сожалению, полтора года назад. Там живет моя мама, я постоянно туда езжу. Я очень люблю район. Я очень люблю как раз-таки возвращаться к своим корням, к истокам. У меня остались, конечно же, друзья с района, с которыми я с самого детства. И как бы моя любимая там шаурма и гаражи и все остальное. Я вообще считаю, что это лучше, да. Я вот везде, во всех интервью, везде говорю про Бабушкинскую и очень горжусь, что я там. Но так как у меня была жизнь, что мы часто выезжали в центр уже тогда, ну, как часто, не знаю, сейчас, ну, там, пару раз в месяц, даже с родителями могли в театр выехать куда-то. Я говорю, все из семьи идет, то как бы с центром я тоже был знаком. Но вот в 16 лет, когда я ушел из художественной школы, все, моя жизнь как бы завязалась с центром, потому что я ушел в Российскую академию правосудия, и первый курс колледжа был на Маяковской. И все, это было, конечно, вау. А с бабки уехать как бы на Маяковку. Потом, правда, на Новочеремушках я учился в следующие годы. Вот. Да, а так вот тогда я понял уже, когда мы галерею открыли, что приезжали ребята мои из района, с Академии правосудия, и всем было интересно. Я понял, что это классная тусовка, что если об этом говорить, об искусстве доступным языком и использовать те инструменты, которые уже есть на данный момент, опять все, которые запрещенные, да, и везде зарегистрировать свой канал и так далее, раз у меня есть такая возможность, то можно за счет этого популяризировать искусство и помогать художникам.
0: Скажи, пожалуйста, ты ставил приоритетные задачи, ну, только так, по-честному, приоритетные задачи были все-таки такие простые задачи продвижения проекта или все-таки задачи продвижения искусства? И менялось ли как-то твое отношение вот к этой истории? То есть ты хочешь нести искусство в массы или считаешь, что оно должно остаться вот в этом вот кругу, там, 200-300 человек и такой элитный разговор?
1: Нет, моя задача именно нести искусство в массы. Мне как раз не понравилось, что тогда, когда мы начали это изучать, что весь арт-мир состоит из 200-300 человек. Я подумал, что это непростительно мало. И что как только ты выходишь за пределы моей галереи или любой другой, то там мир, и люди даже не представляют, что здесь выставка открылась, и что на ней было так интересно. И что так много талантливых людей у нас живет. И как раз-таки я считал, что искусство... Художники должны быть элитой, как творческой элитой. К ним должно общество и государство относиться как к элите, как к творцам, которые могут за счет своих произведений искусства увековечить страну на столетия, как это и сделали огромные плеяды великих русских художников. Да, их можно бесконечно писателей, композиторов переделать. И сейчас наша задача — найти таких же великих композиторов, как Чайковских, таких же великих там художников, как там Врубель и так далее, и так далее. Такие же.
0: Квинджи у нас новые появились. Вот мне очень важно, очень важно знать.
1: Тут вопрос в том, как мы их раскрутим, как мы их увидим. Они 100% появились, но, возможно, о них еще никто не знает. Возможно, новые квинджи, хотя квинджи новые не нужны, нужны новые другие. Там лучше «Куинджи море» уже никто не напишет. Понятно, что там искусство развивается, и это уже немножко другая тема. О чем?
0: Айвазовский обиделся, конечно.
1: Ну да. Ну нет, Айвазовский тоже, да, конечно. Кстати, они сейчас вообще в моде, сейчас на них новый бум на рынке искусства пошел. Очень сильно антиквариат сейчас покупают именно Айвазовского, «Куинджи» и так далее. Вот, и, конечно, надо искать, надо звезд. Вот мы этим и занимаемся, арт-патруль этим занимается. Мы объявляем большие конкурсы. И на эти конкурсы попадают тысячи художников по всей России в онлайне. Потом мы из этого онлайна выбираем с помощью прямого эфира лучших ребят. Сотни и сотни. И отсматриваем их работы и везем в Москву ко мне, в Амельченко или там... Другие, вот как мы сделали с тем же Донбассом, или как я сейчас делал с детьми.
0: Вот расскажи, пожалуйста, про Донбасс-проект. Как вы там оказались? В рамках чего это было? И как часто ты после этого... Ты стал волонтером специальной военной операции? Ты себя так считаешь? Таковым считаешь?
1: Ну, именно там волонтером, не волонтером, мне сложно сказать. Но то, что свой культурный вклад на культурном фронте удалось внести, это безусловно. Появилось это следующим образом. В 25-м году ко мне пришла организация «Оно Евразия». и движение «Победа 945». И они уже знали про то, как я делаю конкурсы художественные, очень масштабные. «Искусство и деньги», «Искусство и спорт», «Искусство на север» с Андреем Малаховым и так далее, и так далее. «Искусство и добро». Вот мы сделали с Артемом Павловичем Метелем, который комитет Госдумы возглавляет по молодежной политике. И они пришли ко мне и говорят: Юра, значит, у нас сейчас 80 лет победы Великой Отечественной войны, годовщина. Я говорю: да, вот скоро будет, через несколько месяцев, это был февраль 25-го. И они говорят: давай сделаем конкурс, как назовем? Я говорю: ну как, надо назвать «Искусство и мир». И мы сделали такое интересное название: «Искусство и мир. Великая победа жизни». Красивое, мелодичное и, самое главное, очень актуальное. И все, и дальше мы решили, что выставку надо сделать в Музее Победы на Поклонной горе. И важным критерием было, чтобы выставка была именно международная, причем не только чтобы, типа, международная, армяне, грузины и белорусы участвовали.
0: Постсоветское
1: пространство. А чтобы это было пошире географии. И мы записали красивый, понятно, конкурсный ролик в Музее Победы и запустили конкурс. И получили картины из 17 стран мира, в том числе Соединенные Штаты Америки, Куба, Австрия, Таиланд, Китай. Ну, то есть такая интересная география.
0: Хорошая география.
1: Да, ну и все постсоветское, конечно.
0: Что тоже хорошо.
1: Да, и мы сделали два направления для художников. То есть на выбор две темы внутри конкурса. Первая — это хроника Великой Победы. Ну, то есть хроника Великой Отечественной войны на эту тему. Героев того времени, да, блокаду, описание и так далее, и так далее. А вторая тема была «Мир без войны», номинация «Мир без войны» или «Вопреки всем войнам». То есть такой абсолютно утопический мир. И вот художники разделились, кто делал на тему «Мир без войны», кто-то «Хроники Великой Победы». Нам прислали более 1000 работ, и мы отобрали 170. И привезли, и открыли торжественно в Музее Победы. Промежуточно у нас еще мероприятие состоялось в Алматы, в Казахстане. Мы летали, там открывали еще до финального конкурса. Это было очень здорово, прямо накануне 9 мая, 4 мая. Мне очень понравилось, кстати, 2 мая. Мне очень понравилось вообще, как казахи относятся к Дню Победы, как они это чтят. Все ходили с георгиевскими ленточками, было возложение гвоздик к могиле неизвестного солдата и к мемориалу. И потом мы торжественно открываем его в Музее Победы на Поклонной горе. Это было очень здорово. А с директором Музея Победы, с разными депутатами Государственной Думы, общественными деятелями. И выставка получилась очень красивая. Правда, очень красивая. На третьем этаже. И она такая была шикарная, что ее даже продлили. Она должна была идти 2 недели,
0: по-моему. Про международный трек я, знаешь, извините, что перебила. Я просто про международный трек вот чуть позже, во второй части нашей программы, спрошу, потому что меня очень интересует, как культура относится к культуре отмены вообще. Ну, это такая, опять же, заметка на полях. А проект, когда вы поехали на Донбасс?
1: Вот, как раз, да. А у нас идет в Музее Победы выставка, и ее продлевают, причем на уровне мэрии, там это, потому что увидели, что выставка шикарная. Хотя не так просто в Музей Победы попасть. И потом мы решили, а что дальше? Какая судьба у выставки? Сначала хотели поехать по постсоветскому пространству, как раз с ней. Белоруссия, там Казахстан и так далее. А потом решили, что надо поехать, представляешь, как символично, поехать на Донбасс, где уже 11 лет идут боевые действия с выставкой с названием «Искусство и мир. Великая победа жизни». И мы сделали биографию. Сначала выставка уехала в «Авангард», молодежно-патриотический центр, где храм Министерства обороны. Там мы ее открыли. Там она была буквально неделю или две. И все. И оттуда все картины едут в Луганск. В общем, у нас было 4 города. 4 города на протяжении 2 месяцев. Все 4 региона исторически. Луганск, затем Донецк, затем Мелитополь, Запорожская область, и Скадовск. Небольшой прибрежный город, значит, в Херсонской области. И все. И туда поехал.

0: «Знать за 90 секунд».
1: Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о Медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог.

0: Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
1: На радио «Спутник» мы продолжаем разговор с Юрием Амельченко, автором проекта «Арт-патруль». Говорим о том, заменит ли искусственный интеллект живых артистов и художников, и как через искусство поддерживать наших жителей исторических территорий. Каждый раз, когда ты говоришь слово «мир», да, меня как технолога, меня там как медиатехнолога прежде всего, конечно, цепляет, потому что, ну вот у нас, да, была длинная плеяда непринятия специальной военной операции с определенными хэштегами, где слово «мир» воспринималось немножко спорно, хотя я искренне считаю, что главная цель специальной военной операции – это мир. Это мир на тех территориях, которые, в общем-то, уже столько лет страдают от достаточно серьезного уровня агрессии. Поэтому вот как воспринималось? Кто приходил, что спрашивали?
2: Это был очень интересный опыт. На самом деле, кстати, вот кто кому будет интересно, лучше, как говорится, своими глазами увидеть. Вышел сейчас фильм из Луганска. Мы его показали даже на сочинском кинофестивале. Вот как раз там все это видно. И будет выходить сейчас из Донецка, из каждого города.
1: А где будут выходить? Где смотреть?
2: На Ютубе и ВК. И ВК, и в Дзене, и Арт-патруль. Арт-патруль, да. И вот из Луганска сейчас вышел. Там как раз все это видно, как воспринималось и как молодежь воспринимала картины. Это было, конечно, очень интересно. Ну и мне самому. Вообще, за весь тур, ну, по крайней мере, такие данные дала Евразия, что выставку посетили 80 тысяч человек. Если это так, это просто...
1: Это Лужники.
2: Это замечательно, да.
1: Это Лужники.
2: Да. Но на открытии, когда я приезжал, было очень много людей. Особенно в Донецке, в Макеевке и в Мелитополе. Конечно... Люди, молодежь и взрослые люди.
1: Ну, во-первых, детей приводили?
2: Да, да, да. Было очень много детей, молодежи, МЧС, бойцы СВО. Было очень много, ну, понятно, руководство регионов было, молодежная политика, министры культуры. Все это было в телеграм-каналах глав.
1: Какие-то были работы?
2: Очень интересные.
1: Можешь чуть-чуть?
2: Реально.
1: Несколько... Просто чтобы мы, те, кто по каким-то причинам не сможет посмотреть ролик...
2: Там каждая работа, на самом деле, такая вот интересная. Такие прямо про каждую можно рассказывать. Например, вот такая работа на листочке опять карандашом сделана. Супер просто. Каждый из нас справится. Ну, идея в чем? Там типа строка браузера. И там вбито «Войны на планете Земля». И ответ браузера. По вашему запросу ничего не найдено.
1: Вспоминается классический сюжет из фильма «Пятый элемент», да, был, помните, Лилу Даллас, когда она искала, зачем людям сохранять жизнь, если они все время воюют.
2: Да, да, да.
1: Все-таки пропитаны мы этим западным противчиком. Я как раз из себя достаю.

0: Да. Нет, очень классные. Или была такая, на английском написано, такая, знаешь, как вот это, когда пожар, и вот эту штуку разбиваешь стекло и на кнопку нажимаешь.
1: Пожарная
0: Это,
1: тревога.
0: да, пожарная тревога. И там написано «In case of war, break glass». То есть в случае войны
1: Разве
0: разбить, да,
1: окно
0: и оно,
1: стекло
0: стекло
1: это?
0: уже разбито, стекло разбито, и там как будто бы в стекле застряло перышко такое белое. Наверху, прямо на картине, уже с помощью, ну, пластика, керамики, то есть картина написана краской «Голубь мира». Сидит. Он как будто вылетел оттуда. Перышко осталось, но как бы что он рядом, что надежда осталась.
1: Какая красота!
0: Там
1: Какая,
0: вообще...
1: какой сюжет замечательный!
0: Да, там... Ну, это вот надо вживую посмотреть, потом приедешь в галерею, когда она снова начнет работать. Очень круто, что большое количество картин с этой выставки продано. Продано в частной коллекции, в том числе там музей блокадного Ленинграда. Тоже потрясающая работа там. Она сделана с помощью ИИ, но это не важно. Это идея художника. Так вот работа разделена на... Вот так, ну, холст, он разделен на
1: На
0: две
1: две
0: части,
1: части.
0: наполовину. С правой части черно-белая, слева цветная. Казанский собор, Санкт-Петербург. И как бы одна часть его, она цветная, одна, понятно, половинчатая. И вот где цветная, там стоит взрослая такая, ну, уже бабушка пожилая, 80 лет, или там 90. И она цветная, и она держит за руку маленькую девочку, которая в черно-белой, в разрушенном блокадном Ленинграде. И как бы они друг друга держат за руку. То есть это она через 80 лет. Там она маленькая девочка прямо в
1: Про тех, кто выжил.
0: блокадном Ленинграде, да. А сейчас она в счастливом, солнечном, значит, Петербурге держит себя. Это тоже очень сильная вещь.
1: Великий подвиг,
0: Ну,
1: конечно,
0: короче...
1: жителей Ленинграда, которые пережили и вечная память тем, кто нет. Давай послушаем еще один музыкальный
0: Давай.
1: привет из зоны специальной военной операции от бойца с позывным «Октавиан».
2: Всем привет, мой позывной Октавиан, я связист 32-го Барса имени Павла Судоплатова. Я хочу передать привет в Краснодарский край родным своим, близким, знакомым, друзьям, всем, кто меня узнал. Конечно же, парням, с которыми мы работаем здесь, в Запорожской области. И прошу поставить песню Владимира Клявина «Планы».

0: Это была композиция «Планы» в исполнении Владимира Клявина для бойца с позывным «Октавиан». Ребята, на запорожском направлении держите, знаем, что у вас там сейчас, ух, есть куда потратить силы, и мы очень за вас болеем и искренне передаем все-все-все приветы с нашей мирной земли.
1: С большой земли.
0: С мирной, с большой, да. Юрий, вопрос к тебе такой. Скажи, пожалуйста, вот много мы говорили про культуру отмены. Можно отменить русское искусство? Нельзя отменить русское искусство? Вообще, можно ли так ставить вопрос гегемону, ну, в данном случае, да, там, который пытается жить в многополярном и однополярном мире, а вопрос об отмене какой-то культуры?
1: Нет, невозможно отменить русскую культуру, никакую культуру невозможно отменить, даже самую маленькую, зачаток, потому что культура — это все-таки вещь такая, уже не юная. Это речь идет о многих-многих-многих веках, многих столетиях. И именно потому что культура народа, нации отражается в искусстве, то есть главная проекция культуры — это искусство. В искусстве и зашит тот культурный код. То есть, грубо говоря, в книге «Война и мир» Льва Николаевича Толстого книга является произведением искусства. Зашит именно культурный код культуры, культуры России. Также там у Достоевского, и, ну и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, когда про это уже написаны книги, сняты фильмы, поставлены спектакли, когда по всей Европе огромное количество зданий, связанных с архитектурой, связанных с русским, с русской культурой, с русскими людьми, Дягилев. Ну, то есть это бесконечная, да, история, когда везде висят таблички, когда изучалось искусство. Ну и вообще, потому что Россия, наверное, является 1/6 частью суши. Это невозможно. Наоборот, чем больше будут пытаться отменять, тем больше
0: этот дефицитный товар будет спрос.
1: Тем больше, да, тем больше интереса будет у людей из других стран. Ага, отменяют, а почему? И когда начнут изучать, то есть будет, наоборот, всплеск. Вот сейчас попытались, когда отменить, и сразу многие начали выстреливать. Там Гоша Рубчинский, там то все наши, опять же, спортсмен Юра Борисов. То есть только попытались как бы отменить, а сразу русские стали в топе. Сразу «Оскары» начали раздавать. Они же как, они раздают «Оскары», да? Сейчас там дали вот этому учителю, да, который вот сбежал, у него мама здесь.
0: По-моему, иноген.
1: Друг, да. Он как бы, ну, либерал, и, понятно, они там поддержали это, американцы, там, европейцы. Но на самом деле они не понимают, что даже он... Может так, но он все равно олицетворение русской культуры. То есть для них, на самом деле, для европейцев и американцев мы все как бы чужие. И для них те, кто даже приезжает, кто других взглядов, выгодных им, они все равно понимают, что эти люди предатели. Что если они Россию кинули другим взглядом, то уж ту страну, в которую они переехали, они кинут еще быстрее. А они еще и как бы чужие, да. Как корабль не поверни, он как бы все поплывет, понимаешь? И этот... был
0: особенно...
1: На Тавриде было такое, когда только началась специальная операция, такой хэштег появился «Нас не отменишь». Mm-hmm. Он был достаточно такой известный, даже песня была «Нас не отменишь». Ну вот, да, нельзя отменить.
0: Согласна с тобой,
1: на корню, вырвать нельзя.
0: Отменить невозможно, возможно, сменить фокус внимания. И в этом смысле как раз все вот эти вещи про Юру Борисову и про других номинантов на международные премии вижу как попытка такой информационной, когнитивной войны сместить фокус внимания на то, что вот есть нормальные русские, есть вот, которые у нас тут «Оскар» получают и имеют какие-то специфические взгляды, да, предатели, по сути. Быть предателем — это почетно и хорошо, но, к сожалению, это опять же, очень согласна с тобой, что разбивается здравый смысл, что предатель, он везде предатель.
1: Угу.
0: Это вшито в личность.
1: Да, да.
0: Скажи, пожалуйста, когда мы говорим про культуру и молодежь, вот сейчас мы много говорим про вызовы искусственного интеллекта, буквально там обсуждаются какие-то законопроекты, меняется среда, и говорят, что все. Сейчас придет, как помнишь, в классике, в классическом фильме «Москва слезам не верит», сейчас придет, будет одно сплошное телевидение, не будет ни театра, ни кино. Вот,
1: кстати, «Оскар» «Москва слезам не верит».
0: Да, кстати, «Оскар» получил. Мне посчастливилось поработать и с Владимиром Меньшовым, и с Верой Алентовой, но совершенно невероятные люди, невероятное произведение, культурный код как раз. Так вот, возвращаясь к молодежи, как современным детям...
1: Да.
0: рассказывать про искусство, про классическое искусство. Потому что у них же, ну, нейроконтент, клиповое мышление, им надо быстро, им надо ярко, или их надо просто вводить в Третьяковку. Что делать-то?
1: В Третьяковку 100% надо вводить. Другой вопрос, что у нас страна огромная, и не все...
0: Не только в Третьяковку, да. Хорошо, да.
1: Да. В музее вводить. Тут и офлайн, и онлайн. Я вообще считаю, что в школе, в общей программе, начиная с первого класса, вот есть МХК, но оно слабенькое. Я даже помню, как у нас это было. Оно слабенькое. Есть литература, история, они более-менее. А МХК слабое. И я считаю, что надо вводить урок искусства, изучение искусства, начиная с первого класса. Именно где бы рассказывать про художников, поэтов, писателей.
0: Согласна с тобой.
1: Из их жизни. И этого нету. И это надо, я считаю, брать внимание и Кравцову, там, и, в общем, всем руководителям. Потому что, по сути, они этим и занимаются. Сейчас знания есть, да, общество знания, Росмол, там и так далее. Молодежная вот эта политика и поддержка креативных индустрий. Но не все могут вступить. Это надо делать четко. Вот просто во всех школах образовательных. Ребята, первый класс, все, там вышел с какого-то урока, там литература русский, урок искусства. Что это? Что такое искусство? Как появились на Руси иконы? Как появились первые картины? Как появлялись писатели? И вообще... Может быть, там уже чем дальше, понятно, что там, может быть, не с первого класса, с третьего, там, по одиннадцатый. Потом вводить постепенно рынок тоже искусства, как оно продается, как это работает, почему это попадает в музеи и так далее. Я уверен, что это даст очень большой результат обществу, и что очень многие захотят пойти в творчество.
0: Мне кажется, в этом смысле творчество дает мышление.
1: Мы мышление,
0: достаточно,
1: да.
0: Недавно с Татьяной Владимировной Черниговской про это говорили, про то, что культура... она дает нейронные связи, которые невозможно сформировать ничем другим. Искусство, и только искусство, дает возможность вот этой вот гениальной мысли. То есть если человек вовлечен в какой-то культурный процесс, у него может родиться гениальная мысль.
1: Да.
0: То есть Менделееву приснилась таблица, не потому что она приснилась, потому что у него накоплено много.
1: Да.
0: И к вопросу об искусственном интеллекте. Заменит ли он нам культуру и искусство? Будет ли у нас только нейроконтент?
1: Мне кажется, что ждать-то? Я думаю, что нет. Я думаю, что им будут пользоваться. Художники, знаешь, они всегда идут, стараются идти в ногу со временем. И, соответственно, пользуются технологиями, которые приходят в наш мир. Поэтому сейчас как бы художники, там, музыканты берут искусственный интеллект и начинают с ним работать. По сути, сейчас еще идет, на мой взгляд, изучение этого искусственного интеллекта. Мы первопроходцы, то поколение, на кого свалился этот искусственный интеллект. И сейчас уже...
0: На нас свалился интернет, я тебе скажу, я чуть дальше.
1: Да, на вас интернет.
0: Это тоже было не очень.
1: Да. Интернет было глобально. Но сейчас, конечно, это тоже безумные вещи, то, что творит ИИ. То, какие треки можно написать книги там. Ну, то есть вообще, это интересный кейс.
0: Но заменит ли творца?
1: Ну, мне кажется, что нет. Я думаю, что многим творцам не захочется работать с искусственным интеллектом по тем или иным причинам. Ну, есть такое, хочется по старинке, хочется самому книгу написать, хочется самому картину написать. А это зависит не от ИИ, и не может, это зависит от души человека, от внутреннего состояния. Кто-то миксует традиционные как бы медиа, живопись, там, да, графику, традиционные медиа и цифровые. Вот, и тоже прикольно получается. Я считаю, что имеет право это все быть. Главное, чтобы была гармония, баланс.
0: У тебя сейчас шла детская выставка.
1: Да.
0: Скажи, пожалуйста, детская выставка — это детские работы?
1: Да. С 6 до 17 лет. Это как раз эту выставку я сделал как дань своему детству и вот этой художественной школе, в которой мы учились с сестрой. Потому что я помнил себя, помнил своих одноклассников, помнил, сколько дала школа. Мне она так или иначе привила интерес к искусству. И вот я решил поддержать таких же ребят, которые занимаются искусством, какими были я сам и моя сестра. Это была цель, чтобы дети с детства поняли, что на своем искусстве можно заработать. Мы это сделали с компанией ВК и назвали «Искусство и дети», «Мир цифровых чудес». Кстати, дети
0: вот,
1: делали...
0: Вот я...
1: Да, и там, кстати, были очень много картин, связанных с дополненной реальностью. Картины оживали, дети их озвучивали. То есть это было очень интересно. Вообще выставка была потрясающая.
0: Ну, я очень надеюсь, что все восстановится. Я понимаю, что климатическая, конечно, история... повлияло, и у тебя в галерее был потоп, и мы очень надеемся, что ты с ним справишься. И очень скоро будет там, новое...
1: Там не климатическое, да, но потоп был очень сильный, да. И, к сожалению, из-за этого пришлось закрыть раньше времени детскую выставку, ну и вообще галерею.
0: Но мы же ждем открытие обратно.
1: Ну, конечно, это в любом случае. А Мельченко Гэллери, первая выставка назовем «Непотопляемые».
0: Да, «Непотопляемые».
1: Или «Искусство не тонет». Да, ну, в общем, подумаем. Да, ну, какая неприятная история. Но выставка именно детская была потрясающая. Я ее очень гордился, я хотел ее продлить. Я ее и так продлил, она должна была 30 июня закончиться. Мы ее продлили до 15 июля. А потом я еще хотел до 1 августа продлить. Вообще хотел, чтобы она все лето висела. Чтобы люди кайфовали, дети. Мы же очень много работ там продали. И часть денег пойдет детям, чтобы они заработали на искусстве, да? А часть в благотворительные детские фонды, дома и так далее. Даже вот там была история с выставки детской. Девочка, я не знал, я только потом узнал, когда купили. У ребенка купили работу. И когда ее купили, эту работу, выяснилось, что, оказывается, родители этой девочки против были того, чтобы она вообще рисовала, посчитали, что художники — это не профессия, это все от лукавого, и что типа того, что заканчиваю рисовать. Хотя это просто ужас, кто так делает. А она написала такого классного космонавта, и он еще с помощью VR оживал. И вот его купили. И мне звонят, значит, и говорят: «Спасибо вам огромное! Теперь пусть она рисует». То есть родители поняли, как только она заработала и продала картину свою детскую за 50 тысяч рублей, сразу же родители сказали: «Все-все-все, это очень хорошее дело, что ты занимаешься искусством». Потому что поняли, что это может...
0: Конвертироваться в семейный доход.
1: Понимаешь, да?
0: Это интересно. В эфире хочу у тебя спросить про День семьи, любви и верности. Как ты его провел? Как твоя семья тебя поддерживает на твоем...